0: чтобы ее получать, естественно, предприятие должно само тоже развиваться в части промышленного потенциала. Мы очень много внимания уделяем развитию нашего производства, его усовершенствованию, обновлению, автоматизации, насколько это возможно. Безусловно, специфика предприятия такова, что люди с инвалидностью по зрению, они делают продукцию своими руками, и это требует определенных и технологических подходов. Разрабатывая тот или иной продукт, наши специалисты, в первую очередь работники технических служб, технического отдела, учитывают эти нюансы. То есть продукция должна быть собрана качественно, достойно быть представлена на рынке, конкурентоспособной, но в то же время учитывать возможности людей с ограниченными особенностями. И это очень важно. Для этого мы посещаем выставки. Наши специалисты участвуют в различных семинарах и в онлайн, и офлайн. Любые способы развитие нам доступны, и мы это применяем, привлекаем людей изучать новые технологии и стараться все новое внедрять у себя для того, чтобы и модернизировать производство, и в то же время облегчить и труд, в том числе и людям с ограниченными возможностями. Мы вот задались целью и в прошлом году открыли у себя лабораторию по тестированию вот светодиодной нашей продукции. Это тоже дает нам определенные плюсы. Нам не нужно дополнительно где-то тратить деньги, а самим оперативно. И это, ну, как бы ускоряет процесс реализации нашего продукта. Я не сказала о том, что при трудоустройстве, когда мы привлекаем иногородних людей с ограниченными возможностями, у нас есть общежитие, которое было построено после посещения нашего предприятия в 2009 году нашим президентом Александром Григорьевичем. Был поставлен вопрос о том, что в Минске, ну, не хватает людей с инвалидностью для того, чтобы обеспечить наши потребности, а в регионах у них, ну, нету таких предприятий, поэтому упиралось все в жилье. Было дано задание, и в течение буквально года вот пятиэтажное здание через дорогу от нашего предприятия было построено. И теперь, когда иногородние молодые люди к нам приходят, или мы их ищем, привлекаем, приглашаем, одним из основных таких критериев и аспектов трудоустройства является предоставление им жилья, вот, общежитие. Оно вроде как не семейного типа, но, как показала практика, и семьи создаются. Поэтому приглашают потом, вот они приезжают с регионов, здесь обустраиваются, им здесь нравится. Они рассказывают об этом своим там друзьям в своих там населенных пунктах и привлекают, приглашают своих друзей. Они таким образом приезжают к нам и при возможности, если, ну, позволяют все критерии оценки, при трудоустройстве мы также приглашаем. Вот таким образом привлекаем молодежь к нам.
1: Ольга Владимировна, одной из важных задач учебно-производственных предприятий во Всероссийском обществе слепых является кооперация производственная между предприятиями, даже находящимися в разных регионах России. Существует ли подобная кооперация внутри Белорусского товарищества инвалидов по зрению? Принимает ли ваше предприятие участие в подобной кооперации?
0: Безусловно, у нас также имеет место быть кооперация. У нас, более того, я хочу сказать, это имеет вид какого-то конкурса даже. У нас, значит, по результатам работы в течение года подводятся итоги работы. Но прежде чем их подвести, есть у нас такая лауреат премии ОБЕЛТИС. Есть положение по лауреатам премии ОБЕЛТИС, и там имеют место различные номинации. В том числе номинация называется «Внутрисистемное сотрудничество». И в рамках этой номинации мы заявляемся о том, что вот мы планируем в течение такого-то года с предприятиями нашей системы в рамках кооперации те или иные вопросы решать в договорных отношениях. Мы либо производим продукцию, которая потом применяется на нашем предприятии тоже инвалидами по зрению или так. Взаимная, то есть кооперация имеет место взаимности. И нам оказывают услуги, и мы. И потом вот мы по результатам работы 2025 года получили премию в этой номинации. То есть мы в кооперации работаем очень тесно. Ну и не только. Вот в рамках даже разовые какие-то у нас с многими предприятиями заключены годовые договора, и мы работаем с ними тесно и постоянно.
1: Ольга Владимировна, всем нам известно, что сегодня технологии шагают вперед, многие процессы уже решает искусственный интеллект. Не приведет ли такое технологическое развитие к тому, что, допустим, на вашем предприятии труд незрячих людей больше не станет нужен?
0: Сегодня мы, понятно, знаем об этом, о том, что искусственный интеллект стучится к нам в двери, и уже как бы и открываются эти двери. И, знаете, мы стараемся, скажем так, изучая этот продукт, применять его на сегодняшний день так, чтобы это все-таки нам позволяло не лишить, скажем так, людей с инвалидностью работы. Учесть это также. Любые минусы надо превращать в плюсы. Поэтому я надеюсь, что люди, которые занимаются разработкой продукта, применят это в плюс. И это нам позволит еще и больше развить вот эти технологии. И при работе инвалидов за своим рабочим местом мы, возможно, этот искусственный интеллект применим так, что он даст более положительные результаты и повысит производительность труда. Я думаю, так.
1: Ольга Владимировна, вы сегодня рассказали нам о комплексной реабилитации инвалидов по зрению на предприятии, о деятельности предприятия. Это все замечательно, но, конечно, остаются те инвалиды по зрению, как в России, так и в Беларуси, которые ограничиваются собственным домом и не выходят из дома в силу разных причин. Что бы вы сегодня сказали таким нашим радиослушателям, кто боится переступить порог дома, и какие доводы, может быть, сказали в пользу активного трудоспособного образа жизни?
0: Я единственное могу пожелать любому, и инвалидам по зрению в том числе, не надо никогда зацикливаться вот в каких-то комплексах своих. В любом деле нужно находить положительные моменты и реабилитироваться. У нас также есть такие инвалиды, которые не в состоянии прийти на предприятие. У нас работает цех надомного труда, и мы на дому предоставляем людям возможность работать. И вовлекаем и их же и в общественную, и в культурную деятельность и так далее и тому подобное. Поэтому ни в коем случае нельзя ставить крест на вот таких каких-то недугах, от которых, к сожалению, никто из нас сегодня не застрахован. Поэтому нужно стучаться в двери, нужно... Сегодня позволяют и средства массовой информации, интернет, прочитать, где можно найти себя, предлагать свои возможности. Вот. Я думаю, только таким образом, по-другому никак. Ну и в Российской Федерации, я думаю, есть предприятия, которые... также могут использовать труд инвалидов вполне производительно и от этого еще и получать какие-то бонусы, льготы. Хочу сказать, что государство поддерживает нас в части вот этой миссии, социальной нашей такой миссии. Мы имеем определенные льготы и по налогообложению, которые тоже нам, безусловно, помогают вот и в финансовом плане. Также через центр занятости, мы также тесно с ними работаем, мы ищем людей, и они нам частично компенсируют затраты по трудоустройству людей с инвалидностью. Государство нам в этом, безусловно, помогает. Создание рабочих, новых рабочих мест, да, с помощью государства. Поэтому мы комплексно работаем над этим вопросом со всех сторон.
1: Что бы вы еще хотели пожелать и сказать нашим радиослушателям?
0: Сегодня, кстати, День семьи. Я думаю, у вас тоже он отмечается. Я хочу пожелать, чтобы каждый нашел свое вот счастье в семье, в доме. Работа – это тоже определенный дом. Я пожелать хочу всем счастья, здоровья, радости, успехов во всех начинаниях, чтобы у всех все получалось. Все были счастливы и жили в полной гармонии.
2: Напоминаю, что вы прослушали интервью с Ермоленко Ольгой Владимировной, заместителем директора по финансовым вопросам унитарного предприятия «Светоприбор» Общественного объединения Белорусского товарищества инвалидов по зрению. Оставайтесь в эфире.
3: Радио ВОС. Слушайте нас. Настраивайтесь на позитив.

0: Август – месяц ветров. Широкой полосой движутся они с северо-запада, и над городом начинают шуметь старые тополя. И каждый год в августе, когда приходят свежие ровные ветры, поднимаются с невысоких крыш берегового поселка воздушные змеи, пестрые летуны с мочальными хвостами. Перечеркнутый крест-накрест тонкими планками, змей похож на большой почтовый конверт. Так их и называют – конверты. Илька знает их все.
1: У каждого конверта свое имя. Леонардо, желтый щит, Василек. А потом Битанга и Восток 203.
0: Но своего змея у Ильки нет. Есть только мечта. Мечта о большом и легком конверте. О таком, который при самом слабом ветре уходит из рук в небо, как на крыльях, и не падает никогда. У Ильки есть прозвище – Гонец. Если надо что-то передать, куда-то сбегать, Илька мигом. Ребята знают, если щелкают Илькины подошвы, значит, что-то случилось, значит, есть какая-то новость.
2: Шурка!
3: Ну, что там, Гонец?
2: Гена, он опять поднялся. Он, видишь, за деревьями.
3: А ты узнал?
2: Про что?
3: Ну, как про что? Чей конверт?
2: Да. Не узнал.
3: Я думал, ты узнавать бегал.
2: А как узнаешь?
3: Ну да, посмотрите-ка, поднялся выше всех. Вот и думает, раз выше, значит, плевать ему на всех, видишь?
4: Придется его проучить. Знает же правило, как только появится в небе новый змей, он должен дать свои позывные.
3: А как же иначе? Небо одно, и все в нем должны знать друг друга.
2: А может, он не понял?
3: Чего?
2: Сигналов?
3: Все понимают, а он неграмотный, значит. Да. Спросил бы, научили бы.
0: Большой белый змей появился вчера. Словно квадратная луна, взошел он из-за тополей и поднялся высоко. Пестрые конверты, будто стесняясь белого незнакомца, потянулись к своим крышам и исчезли. Белый змей шевельнулся. Было заметно, что он взял еще несколько метров высоты и снова замер.
3: А что смотреть на него? Запустим твоего кондора, вот и все.
4: Еще чего?
2: Ген, давай я.
3: Конечно.
2: Я сбегаю за ним.
3: Ну, а что делать?
4: Сбить.
3: Все-таки мы не голубятники.
4: А я и не знал, что мы не голубятники.
2: Он ведь сам виноват, да, Ген? Мы ему сигналили, а он не отвечает. Конечно, надо сбить. Наверное...
3: Да вообще, конечно, раз он не отвечает, я считаю...
5: Ну, а как его достанешь? Высотища-то...
2: А катапульта?
5: Помолчи.
4: Илька правильно говорит.
0: Катапульта. Голубятники полмесяца трудились над страшной метательной машиной и похвалялись, что когда ее доделают, ни один конверт не вернется на землю целым. Но Яшка с Генкой увели катапульту из-под носа голубятников. И вот сегодня она пригодилась.
3: Зарядим за сараем и выкатим бегом. Раз и обратно.
5: Ага, жить надоело. Заряженную выкатывать, да? Как сорвется, да как даст.
3: Сам выкачу. А ты, Шурка, приготовь нитку и камень.
6: Ладно.
3: Ты, Яшка, открой калитку. Илька, в сторону, кому я говорю, ну?
2: Я не боюсь.
3: Так, вот отсюда будем. Ладно, только отойдите, я наведу прицел.
2: Где?
3: Во, теперь можно.
4: Долетит?
3: О, конечно.
5: Скорее, а то кто-нибудь войдет.
3: Илька, дергай!
2: Огонь!
3: Есть! Падает!
0: Нить катапульты захлестнула нитку змея. Конверт качнулся, мотнул хвостом, дернулся, будто хотел сбросить аркан, но не сбросил и начал медленно падать. Когда падает сбитый змей, хозяин его не сидит и не смотрит спокойно. Он прыгает с крыши и мчится к месту катастрофы.
4: Ну, я пошел за конвертом.
3: Лучше мы тоже с тобой.
4: Я один.
2: Ген, я с тобой, а?
4: Не надо, Илька. Помоги Яшке собрать катапульту. А этот змей будет твой.
2: Да!
4: Это я тебе говорю!

0: белого змея Генка увидел скоро. Конверт лежал на упругой зелени заросшего газона. Длинный мочальный хвост свернулся на траве аккуратным кольцом. Змей словно прилег отдохнуть и поджидал хозяина, но хозяина не было. Лишь через минуту Генка увидел маленькую, словно тушью нарисованную фигурку. Это подходил мальчик. Генка сразу почувствовал, драки не будет. Мальчишка хлюпик. Он шел не спеша, с опущенной головой, словно что-то искал на дороге. В пальцах его скользила поднятая из земли нитка. Генку он будто не замечал.
1: Значит, мы не торопимся. Ну-ну. Хочет показать свой характер. Ну что ж, молодец.
0: Генка вытянул вдоль газона хвост змея, прижал его конец подошвой и стал ждать. Капитан белого конверта на Генку так и не взглянул. Сдернул змея с газона, опустился на колено и стал осторожно ощупывать планки. Змей оказался цел. Мальчишка оборвал нитку и резко встал с конвертом в руках. Хвост натянулся, треснула дранка, бумага лопнула, и белый квадрат змея развалился на две части.
2: Ты что, взбесился? Не видишь, что я держу?
3: Не вижу. Ну и что?
4: Генка почувствовал, будто кто-то крепкой рукой ухватил его за волосы и с размаху макнул лицом в крутой кипяток. Даже в ушах зазвенело и отчаянно, как от едкого мыла, защипало в глазах. И впервые в жизни Генка проговорил: «Извини, я же не знал».
3: «Ой, ну перестань, обязательно что ли знать?»
4: Ответить на эти странные слова Генка не сумел. А стоять так и молчать было неловко и тяжело. И уйти он не мог. Чувствовал, что нельзя просто так повернуться и уйти. Мальчик нагнулся, нащупал на земле брошенного змея, зачем-то поднял его и отбросил снова.
3: Все равно погиб.
4: А может, еще можно починить?
3: Да нет уж. А если и починить, высоко он не поднимется.
4: Не поднимется. А он высоко стоял, выше всех наших.
3: Ваших? Значит, есть еще?
4: Конечно. Наших много. Если бы ты... Генка хотел сказать, если бы ты видел, но спохватился. Если бы ты знал.
3: Тогда я знаю. Там другая нитка с моей перехлестнулась. Это он с вашим змеем запутался, да?
4: Нет, это мы сами сбили.
3: Зачем?
4: Мы же не знали. Всех своих знаем, а этот незнакомый. У нас сигналы есть, а твой на сигнал не отвечает. И выше всех. Ну, мы думали, ты просто не хочешь, раз выше.
3: Я не думал, что есть еще. Думал, что я один.
4: Теперь никто не тронет твоего змея, даже голубятники.
3: Придется клеить новый. Только хороший такой уж не будет.
4: Хочешь взять мой кондор? Хотел сказать Генка, но не решился.

0: лишь спросил. Трудно делать?
1: Не очень, но бумаги нет. Есть только ватманская для чертежей. Она крепкая, но тяжелая.
0: Ну, бумагу-то я достану, принесу.
1: Придешь? Сам, да?
0: Принесу. А можно?
1: Я адрес скажу, ты и запомни.
0: Ну, зачем мне адрес? Я просто дом запомню. Дойдем сейчас вместе, не идти же тебе одному.
1: Могу и один. А что, я пришел ведь? У меня нитка.
0: Нитку надо смотать. Чего и пропадать зря? Я смотаю.
1: Я сам. А идти я могу и без нитки. Ты думаешь, не могу?
0: Можешь.
1: Знаешь, ты рядом иди, ладно? Нет-нет, ты за руку не держи. Ты просто рядом иди, чтоб я чувствовала.

0: Идет! Кемка идет!
1: А змей где?
2: Почему ты без змея?
3: Ген, ты подрался? Подрался, да?
4: Сиди уж. Подрался. Делать мне больше нечего, как драться.
3: Не нашел змей, да?
4: Нашел.
3: Эх ты!
4: Чего эх?
1: А ты, кажется, говорил, отдашь змей Ильке.
4: Самому надо делать. Нечего на готовенькое.
3: А если не получается?
4: Все равно. Этот змей пополам развалился. Шур, есть у тебя еще бумага? Ну, помнишь, на которой ты Восток 203 вычерчивал для Борьки?
1: Есть. А зачем?
4: Ну, зачем? Ну, там у мальчишки. Надо же ему новый конверт сделать. Заладили все, не отвечает на сигналы, чужой. А как он будет отвечать, если он про нас и не знает, если он слепой?
1: Слепой?
3: Совсем слепой?
4: Совсем. А я ему чуть не накостылял.
3: Ой, ребята.
1: Ну и влипли мы.
3: Ой.
4: Это я влип, а вы при чем? А я тоже. Откуда я знал? Ничего ведь не заметно. Он ходит совсем как, ну, как обыкновенный человек. И глаза у него обыкновенные. Зовут его Владик. Он недавно с отцом приехал.
2: А матери нет, что ли?
4: Не знаю.
3: А Яшкина мать катапульту поломала пополам.
4: Да ну.
5: Затея с катапультой казалась теперь Генке совершенно глупой, вроде дошколячей игры в лошадки. Даже стыдно было, и вообще все теперь казалось мелким и незначительным по сравнению с бедой мальчишки, которого он только что встретил.

0: Утром Генка проснулся и увидел, что окна серые. Шел дождь, мелкий, нудный, моросящий. И откуда нагнал эти низкие, пропитанные сыростью облака? Руки у Генки гудели. Вчера пришлось повозиться с дровами. В ладони тихо ныла заноза. Настроение было скверное.
1: Ген, Гена, вставай. На занятия пора. Как дела в школе-то?
2: Лучше некуда.
3: А почему это ты 3 дня пропустил английской? Учительница жаловалась. Переэкзаменовка ведь. До решающей контрольной осталось 3 недели. Помни, Генка, не перейдешь в 6-й, шкуру спущу.
2: А что я могу сделать, когда слова в этом английском читаются не так, как написаны? И выговорить трудно. Язык вывихнешь.
1: Другие почему-то не вывихивают. Вот оно, наказание-то наше.
2: Начинается.
3: Ну, поговори еще. Поговори. Жаль, что сегодня на участок уезжаю. Вот вернусь, Генка, другой разговор у нас пойдет.
2: Пап, а тайга какая?
3: Большая тайга. Вековая, дремучая, густая. Волки, медведи, куницы, крокодилы.
2: Крокодилов нет.
3: Ну, ладно. На будущий год поедем вместе, сам увидишь. Там ты хоть человеком станешь.
2: А сейчас я кто?
3: А сейчас ты... Ну, так просто.
2: А когда человек человеком делается?
3: Когда у него работа появляется, нужное дело, понятно?
1: Ну, хватит разговоров-то. Допивай, допивай молоко, а то в школу опоздаешь. И не забудь учебник с тетрадкой.
2: Не забуду, но я пошел.
4: Только не на английский. Учебник давно за поленницей мокнет.

0: Генка подошел к зеленой покосившейся калитке. Он боялся, что пришел слишком рано.
1: Пришел. Это ты, Гена?
2: Здравствуй. Вот, я принес бумагу.
1: Спасибо.
2: Она помята немного, намочить придется, чтобы расправить. Я покажу.
1: Покажешь, правда? Ты не торопишься?
2: Да куда мне торопиться?
1: Ну тогда зайдем в сарай. Вот сюда. На минуточку. Я винт возьму для наушников. Вот тут он должен быть.
2: Какой винт? Давай помогу.
1: Нет, я сам. Да ты тут не разберешься в моем хозяйстве. Я быстро.
2: А зачем они тебе, наушники?
1: Вот, нашел. Вот, это для радио. Это хорошие наушники. Знаешь, как с ними удобно? Включишь и сразу знаешь, где что делается. Про весь мир. Они мне вместо газет и вместо книжек.
2: А хочешь, я Шурке скажу? Он сделает репродуктор, какой хочешь.
1: У нас приемник есть. Но отцу надо, чтобы тихо было. А наушники ему не мешают.
2: А он и днем, и вечером работает?
1: И ночью иногда. Понимаешь, он такой инженер по оборудованию. И сидит, считает, чертит. Но иногда мы вместе передачи слушаем.
2: О, велосипед у вас есть. Ха! Законный велик. Горьковский.
1: А если хочешь, бери и катайся. Он все равно пока без дела висит.
2: А твой отец не заругается?
1: Что ты? Он ничего не скажет. Это ведь мой велосипед.
2: Твой?
1: Не веришь. Я ведь ночью катался. Днем прохожие ходят, малыши бегают. А я ночью. Ты не веришь?
2: Да я верю. Отец тебе разрешал?
1: А он меня сам учил. Он меня и ходить учил. Так, чтоб незаметно было, что я не вижу. Хочешь, я покажу тебе одну вещь. Только надо лезть на чердак.
2: Ну что же, полезем.

0: пасмурный свет дождливого дня проникает сквозь узенькое окно. Толстые балки чердачных перекрытий напоминают корабельные ребра, шпангоуты. Посвистывает и звенит влажный ветер. На одной из поперечных балок блестят медью и никелем приборы.
1: Бригантина! Бригантина!
2: Гера! Ты где? Я не слышу.
3: А, да я здесь.
2: Вот. Вот я хочу тебе показать свои приборы.
3: Здорово устроено. Ага, ясно, как ты узнаешь про дождь.
2: Ты барометр смотришь? Ты думаешь, по нему узнаю? А можно и без него. Да и врет он часто. Мне бы еще такой термометр, чтобы стрелка была. А без стрелки я не могу.
3: Бывают со стрелками. В Москве на университете есть такой, похожий на часы. Большущий.
2: Я знаю. Только как устроено, не знаю. А то бы мы с папой попробовали сделать.
3: А он тебе и флюгер помогал устраивать?
2: Нет. Это я сам. Тут все просто устроено. И не надо лазить на крышу. Ветер наверху, там флажок двигается, а стрелка здесь ходит.
3: Хорошо придумано. Владик, тут ведь все железное.
2: Ну да. Из дерева делать плохо. Надо толстый шест искать, потом такую дырищу в крыше пробивать.
3: Тогда хоть заземление надо сделать. А то он торчит, твой флюгер, над крышей, как громоотвод, только наоборот. Громоотводы против молнии, а этот притянет.
2: Да ерунда, ничего не притянет, это только так говорят. Я когда маленький был, я не любил ветер. И только уж потом полюбил, когда понял. От ветра знаешь, как погода зависит? Если ветер чувствовать, можно хорошо узнавать, какая будет погода.
3: Это правильно.
2: Ну, конечно, есть еще разные признаки. Вот, например, цвет неба. Форма облаков. Облака. Это очень важно. Перистые, кучевые, слоистые. Мне ведь скажут, если надо, верно? Ну, не один же я буду.
3: Где?
2: На станциях, на зимовках, где определяют погоду, ты же знаешь.
3: Он мне все рассказывает. Почему? Может быть, потому что все для него кругом, как ночь? А ночью, говорят, люди бывают откровеннее.
2: Ты не говори. Ты никому не говори про это, ладно? Я тебе первому сказал. Одному. Вот как ты думаешь, получится это у меня, если изо всех сил?
3: Получится! У тебя все получится!

0: О, слышишь? Папа идет. Пойдем встретим его.
1: Ха-ха, пришел. А говорил, что до вечера.
2: Не получилось до вечера, прогнали.
0: Кто?
2: Начальство, говорят, без меня теперь управится. А ты опять на чердаке пропадал. Здравствуй, Гена.
3: Здравствуйте.
4: Имя знает. Значит, Владик говорил про меня.
2: Так, ну что ж, сейчас картошки нажарим, пообедаем. Ты почистил?
3: Забыл.
2: Вот я так и знал. Слазить на крышу никогда не забудет. Вот уродился чертеняк, а? Что с ним делать? Прям не знаю, лупить, что ли?
0: Да я сейчас начищу. Долго, что ли?
2: Ну как?
4: Что?
2: Ну, вообще, как дела у вас? Как мы, Владик?
4: А что? Все в порядке. Обыкновенный.
2: Не хуже других?
4: Чем он хуже? Он даже... Вон он какого змея построил. У нас такого никто и не может. И вообще он...
2: Знаешь, Гена, вчера он ходил такой, будто подарок получил. Нет, хотя нет, он подарком не очень радуется. Тут другое. Будто он что-то хорошее ждет. Про тебя рассказывал.
4: А чего про меня рассказывать?
2: Да так. Понимаешь, ведь худо ему одному-то. А тут ты появился. Боится он только.
4: Чего?
2: Ну, думает, ты походишь-походишь и бросишь.
4: Ну что, я дорогу забуду.
2: Не везло ему на друзей. Как-то сторонились его ребята, что ли. И жалели. Ты его не жалей. И, пожалуйста, о матери не спрашивай.
4: Я ни о чем не спрашивал.
2: Ну и ладно.
4: А она умерла?
2: Хуже.
4: Разве?
2: Разные бывают люди. Думаешь, он слепой родился? Нет. Это случай. На берегу были бревна свалены кучей. И забрался под них котенок. Вот ребята и полезли выручать. И Владька. 3 года было туда же. Ну, раскатились бревны, он упал и затылком о бревно. Вот так и получилось. Пока надежда была, пока по врачам его таскали, по больницам, все ничего было. А потом она уехала. Может, я зря все тебе это говорю. Ну уж, ладно, чтобы знал. Владька об этом не скажет.
5: Генка молчал, не зная, что сказать. После разговора с Иваном Сергеевичем он чувствовал себя уставшим и повзрослевшим.

0: Генка и Владик стоят у флюгера на самом гребне крыши. Спина к спине, затылок к затылку. Вот так, прислонившись друг к другу, удобнее стоять на скользком шифере, чувствовать тугую силу ветра и понимать друг друга с полуслова. Нитки дрожат, передавая пальцем беспокойство высоких ветров. Владькин новый змей, фрегат, почти неподвижен. Кондор медленно ходит вправо и влево, словно высматривает добычу.
1: Ага! Еще один конверт поднялся. Сатурн. А вон и Бетанга. 11 змеев. Здорово сегодня. А фрегат все равно выше всех. Стоп, внимание, сигналы. Это воробей с нами здоровается. 3 белых телеграммы — это тебе. О, 2 зеленые и белые — это мне. Ответим? Да на бумаге нет. Для его позывных желтая бумага нужна. Давай просто качнем. Ой, ой, Мишкин шмель падает. От допрыгался балда.
2: Упал.
1: Да ну, как железный.
2: Надо выручать.
1: Не надо, не надо. Это без нас подберут. Вон Бетанга сигналит, что подберет. А сегодня небо голубое и облака солнечные.
2: Гена, а облака большие?
3: Не очень.
2: Белые?
3: Светло-желтые.
2: Я их часто во сне вижу. Белые, розовые и грозовые. Я помню. Иногда у меня такие пятна перед глазами, будто размытая краска. Ты понимаешь? Не сплошная чернота. И вот я думаю, значит, какие-то нервы работают?
0: Что может ответить Генка? Да Владик и не ждет ответа.

0: С утра небо заволокло тучами. Генка стоит у окна и смотрит, как приближается гроза. Она неудержимо надвигалась на город, глотая последние обрывки рассеянных солнечных облаков. Грома не было, и это молчаливое движение грозы было еще страшнее. И вдруг Генка увидел белый квадратик змея. Это был Владькин фрегат.
1: Он сошел с ума, или он не чувствует грозу? Но этого же не может быть. Он-то как раз лучше всех чувствует, что делается в небе. Дурак!
0: Генка смотрел каждую секунду, надеясь, что белый квадратик сейчас качнется вниз и станет опускаться. Ведь пора, давно пора.
1: Владька, уходи, уходи же, ну!
0: И вдруг Генка понял сразу и отчетливо. Владик не уйдет. Он нарочно дождался грозы и стоит сейчас лицом к ветру. Ему, наверное, кажется, что сам он там, в бешеном небе. Генка даже ясно представил, как Владька, вытянувшись в струнку навстречу ветру, стоит на гребне крыши, открытой всем молниям, маленькой, бесстрашной и беззащитной.
1: Надо бежать!
0: Сквозь косую завесу дождя Генка увидел на крыше черную фигурку. Владик стоял, чуть наклонившись вперед и запрокинув голову. Левая рука была привычно согнута в локте. Значит, он до сих пор держал нитку. Фрегат до сих пор не упал. Видимо, там, наверху, ветры вступили со змеем в союз и решили помочь ему удержаться на высоте во что бы то ни стало. Генка бросился по скользким перекладинам лестницы и вдруг остановился.
1: Провод! Электрический провод сорвался со столба. Владик!
2: Гена!
1: Стой! Не шевелись, нельзя!
2: А что? Я же далеко от края!
1: Стой, как стоишь! Провод кругом!
2: Под током?
1: Да! Близко! Да стой! Только стой! Я сейчас приду к тебе!
0: Провод касался крыши в двух точках: у самого конька и между трубой и флюгером. В других местах проволока упруго качалась сантиметрах в 40 над крышей. Нужно было перешагнуть через нее. Перешагнуть и не коснуться.
1: Все в порядке. Я подниму тебя и перенесу. Держись.
2: Надо смотать змея. Он так и не упал. Здорово, верно?
1: Нет, я оборву нитку сейчас не до змея. Сделаем нового потом. Так, ну, спокойно. Держи выше ноги.
2: Держу.
0: Теперь Генке нужно было сделать два шага, перенести через проволоку одну, а затем другую ногу. И это было самым трудным. Едва он отрывал одну ступню от крыши, как ему казалось, что вторая сейчас же скользнет по мокрым наклонным плиткам шифера, и вместе с Владиком он рухнет на проволоку. Она качалась почти у самых Генкиных колен.
2: Гена, ну-ка, отпусти меня! Ты скажи, где провод, и я выберусь сам.
1: Нет уж! Здесь ты ничего не сделаешь сам.
0: Он глубоко вздохнул, напряг мышцы и перенес всю тяжесть двух тел на левую ногу.
1: Кажется, не скользит. Раз!
0: Потом шагнул правой ногой и остановился на секунду.
1: Два!
0: Он перебросил левую ногу через провод и, теряя равновесие, сбежал по скату на плоскую крышу пристройки.
1: Все!
0: Все!
3: Папе не говори.
4: Можете не говорить! Я и сам видел оборванный провод. Ты черт знает что! Ну ведь просил же я тебя! Ну давай шнурки, могу развязать.
3: Я сам.
4: Ну пойдем. Пойдем, Ген, он все хочет сам. Пойдем. Это ты его стащил с крыши.
3: Как вы знаете?
4: Ты.
3: Вместе слезли, вот и все.
4: Ну да, да. В общем, спасибо. Хотя при чем спасибо? Говорить как-то об этом.
3: Ерунда.
4: Ну, ладно. Да что же это я, ведь ты весь продрог. На, кот, накинь пиджак. Владя, тебе сухую рубашку дать?
5: Я сам.
4: Вот так все время. Все одно и то же. А как гроза, значит, все. Любую работу бросаю, домой бегу. Знаешь, уж торчит где-нибудь там, на верхотуре. Сколько раз его с крыши стягивал.
3: Грозовые потоки изучает.
4: Да слушай ты его больше. Потоки. Знаю я эти потоки. Молнию он ждет, вот что.
3: Что?
4: Ты слышал про Мари Латинье? Владька про нее по радио услыхал. Французская пианистка эта. Слепая была. Летела в Америку на гастроли, а самолет попал в грозу. Молния ударила рядом, как следует тряхнула их, и стала эта пианистка видеть. Наверное, от испуга нерв какой-то сработал. В общем-то, непонятно, но факт. Вот Владька мой и лезет под каждую грозу.
3: Он говорил, что иногда видит разные пятна. Значит, какие-то нервы работают.
4: Ах, ты его больше слушай, он тебе наговорит. Нервы.
3: Его нельзя вылечить.
4: Как его вылечишь? У скольких врачей были?
3: Никак нельзя?
4: Нет.
3: Никак, никак?
4: Был один врач. Молодой еще. Говорил, что можно попробовать сделать операцию. Есть один шанс из тысячи. Понимаешь, один из тысячи.
3: Понимаю. Значит, все-таки можно.
4: Это еще молодой врач. Он всегда спорил с другими. Я не знаю, где он теперь. Кажется, в Одессу уехал.
3: Но есть же другие врачи. Разве он был самый лучший?
4: Он был очень хороший. Горячий только.
3: Но его же можно найти. Есть же другие.
4: Есть, но есть еще и такая штука. Теория вероятности. Попробуй в тысячи горошин отыскать одну. Единственную, нужную. Вслепую отыскать.
3: Разве у врачей вслепую? Там наука.
4: Наука. А Владька будет надеяться. Ждать будет. А операция не получится. Это знаешь, какой удар? Это почти насмерть. А так я знаю. Он все равно станет человеком.
3: Человеком. Вам бы только человеком. Всегда одно и то же. Человеком, человеком.
4: А ты как думал?
3: А я никак не думал. А вы Владьку спросили? Он, может быть, не хочет быть таким человеком. Все вы. Ну и пусть. А я не буду следить за Владькой. Он все равно словит молнию.
2: Гена! Ты куда? Ты придешь?
6: А Генка не знал, придет или не придет. Владьку жаль, но зачем Владьке жалость? Ему другое нужно. –

0: Может быть, ветры стали дуть иначе, или солнце скатилось ближе к осени и светит неярко и печально. В общем, что-то не так в августовском небе. Грустно. Да и на земле тоже. Как будто ничего не изменилось. И небо синее, и пестрые конверты просвечены в нем яркими лучами. Но нет среди змеев белого Владькиного фрегата и черно-зубчатого кондора. И не было вчера, и позавчера. В день грозы, вернувшись от Владика, Генка вытащил из поленницы разбухший от сырости учебник и разложил его на подоконнике.
1: Ну а что делать, если есть Владька, которому так плохо жить на свете?

0: 20 лет. Раньше нельзя. Это понятно даже дураку. How do you do, Teddy? How do you do, Johnny?
1: Генка ненавидел этих Тедди и Джонни холодной, беспощадной ненавистью. Он представлял их удивительно ярко, просто как живых видел, чистеньких, приглаженных, с аккуратными проборчиками в прическах, в пестрых чулках до колен и ярко-рыжих полуботинках. Они бестолково бегают по лужайке и пытаются запустить змея.
0: Конечно, у таких растяп и дурней ничего не вышло. Змей упал в болото, распугав сытых английских лягушек.
1: Это Генка знал точно, хотя у рассказа такого конца и не было.
0: Ну ладно, Тедди, Джонни, вы у меня запоете. Шумел ветер. Генка встал и захлопнул окно. Прошла неделя. Понедельник.
2: Борис and Peter are friends. Hello, Pete. I'm so glad to see you.
3: Гена Звягин, сядь, пожалуйста, ближе к доске. У окна тебя отвлекает уличный шум.
0: Вторник.
2: Hello, when did you come back from the country?
3: Гена Звягин, ты барахтаешься в словах и не можешь перевести даже коротенькой фразы.
0: Среда.
3: Это ужасно, Звягин. Тебе не хватает элементарных знаний. Как ты справишься с контрольным?
0: Пятница.
3: Учти, Гена, что в будущем году тебе придется уделить английскому языку особое внимание.
0: А в субботу Генка решил, что Тедди и Джонни не такие уж плохие парни.
4: Он просил сказать...
0: Ну?
4: Ген, он с отцом ушел, они в Одессу поедут. Владик просил тебя зайти. Ты зайдешь?
0: Значит, в Одессу.
4: Вы с ним поругались? Поругались, да?
0: Нет, не поругались.
4: Пойдешь к нему?
0: Конечно. Я уже давно у него не был. Все зубрю.
4: Ген, а у меня змей упал. Я ведь сам сделал, хороший такой тигренок. Хорошо летал, а потом в огород упал и сломался.
0: Да, змей... Вот тебе мой кондор. Возьми. Мне сейчас он ни к чему.
4: Кондор? Мне?
0: Тебе.
4: Ой, ну спасибо, Ген. А можно я сделаю для него свой позывной сигнал? А? Или знаешь, пусть два. Твой и мой, можно?
0: Делай свой.
4: Ну я побегу! Пошли!
1: Генка больше не думал о кондоре. Он думал о Владике. Только о нем. Сейчас Генка пойдет к нему, и, наверное, все будет хорошо. И сейчас, и потом.
5: Вот ты как думаешь, получится это у меня, если изо всех сил?
0: Получится. У тебя все получится.

0: Пешеходные переходы, адаптированные для незрячих и слабовидящих людей, это критически важная составляющая доступной городской среды. В Москве в районе станции метро «Аэропорт» на перекрестке улиц Черняховского и Усиевича незрячие и слабовидящие смогли оценить устройство информирования пешеходов типа «Триоль», входящие в систему «Говорящий город». В дневное время устройства на светофорах предупреждают пользователей о смене сигналов светофора не только с помощью звуков, но и речевых сообщений, называя улицу, через которую осуществляется переход.
1: Переход улицы Усиевича разрешен.
0: Когда горит красный, пользователь ориентируется на сигнал метронома. В ночное время суток, когда звуковое дублирование выключается, незрячий или слабовидящий может временно активировать его, используя приложение на смартфоне или кнопочное абонентское устройство.
2: Переход улицы Усиевича. Звуковое дублирование.

0: не выключено. Для включения нажмите кнопку «Вызов».
1: Во время тестирования системы учащиеся также смогли оценить работу устройства в режиме ночного времени.
2: Переход улицы Черняховского разрешен. Заканчивайте переход.
1: Ребята поделились своим мнением и высказали свои предложения по развитию этих устройств в будущем.
3: Я учитель ориентировки. Детей обучаю передвижению по городу, передвижению скорости. И считаю, что система «Говорящий город» очень полезна для такой категории людей, потому что она действительно реально работает, она реально помогает людям ориентироваться в пространстве безопасно, эффективно, добираться до той точки, до которой им нужно.
4: Я рада, что существует такая вещь, как «Говорящий город», потому что благодаря нему у слепых появляется больше возможностей в самостоятельном передвижении. И мы это видим, опять же, на примере озвученных перекрестков, потому что теперь мы можем не бояться, допустим, вот поздно возвращаться домой, не бояться того, что на улице не будет людей, и светофоры будут молчать, и мы не поймем, когда нам идти.
5: Систему «Говорящий город» я уже тестирую не первый раз. Мне нравится, как это все реализовано. Это удобно использовать, тестировал в помещении, в метрополитене и вот сейчас на переходе. Ну, в принципе, я доволен, надо дальше это развивать и внедрять в те регионы, где этого нет.
6: Очень понравилось в целом, что озвучивание появилось и на перекрестках. Все слышно, понятно. Приложение работает хорошо. Это очень помогает нам, конечно, в ориентировке в пространстве. Мы ждем новых оснащенных перекрестков, других объектов.
7: Мне очень понравилось, потому что ты не зависишь от других людей. Хотелось бы, чтобы становилось больше мест, где этим приложением можно будет пользоваться.
8: Я очень счастлив, что есть такая система, как «Говорящий город». Это еще один инструмент, с помощью которого незрячие и слабовидящие люди могут получить независимость в ориентировке в пространстве. Я раньше очень скептически относился ко всем дополнительным навигаторам, системам и так далее, потому что я думал, что они будут больше мешать, чем помогать, но «Говорящий город» изменил мое мнение. Очень надеюсь на его дальнейшее развитие, такое как в городе Санкт-Петербург, потому что я там был несколько раз, там он работает великолепно. Очень надеюсь.
9: Вы слушаете Радио ВОС. Выпуск новостей.
10: В Орловской области избран новый председатель региональной организации ВОС. Команда «Зеленоградская» победила в интеллектуальном квизе «Моя Москва». В Брянске прошла презентация инновационного устройства «Робин» для незрячих. В Вологде состоялся региональный фестиваль по настольным адаптивным играм. Председатель Вологодской РОВОС добивается обеспечения говорящими глюкометрами. Компания «Вкусвилл» объявила второй конкурс грантов для региональных НКО. Теперь об этом подробнее. В студии Андрей Быков. Здравствуйте. 20 мая Орловская региональная организация Всероссийского общества слепых провела 30-ю отчетно-выборную конференцию. В заседании приняли участие 26 делегатов от 8 местных организаций. Всего в организации состоит 1434 человека. В работе конференции участвовал полномочный представитель президента ВОС в Центральном федеральном округе Николай Сарычев. За отчетный период создан клуб владельцев собак-проводников «Дина» под руководством Елены Личкановской. Поддержку получили 5 заявок регионального значения на сумму около 1,5 миллиона рублей и 2 федеральных на 1 миллион рублей. Программы социальной реабилитации в центрах ВОС освоили 42 человека, образовательные программы – 18. В конце 2022 года организация впервые заключила соглашение на квотирование рабочих мест. Получена субсидия на создание 6 специально оборудованных рабочих мест. Орловская организация впервые стала площадкой для регионального чемпионата «Обилимпикс» по трем компетенциям – бисероплетение, лозоплетение и массаж. С 2025 года члены организации участвуют в компетенции «Исполнительское мастерство вокал». В 2023 году создан Совет по делам молодежи, который интенсивно развивается. По результатам голосования председателем Орловской региональной организации ВОС избрана Юлия Гаврилова. 12 мая молодежная палата района Матушкина провела интеллектуальный квиз «Моя Москва». В нем приняли участие 4 команды – молодежная палата, советники района, Мосволонтер и команда местной организации «Зеленоградская» Московской городской организации ВОС. Соревнование включало вопросы по истории Москвы, культуре и просвещению, современной столице и экологии. Команда «Зеленоградская» в составе Надежды Иосифовой, Людмилы Казак и председателя местной организации Надежды Титаренко заняла первое место. Победителям вручили книги об истории строительства московского метрополитена. 20 мая в Доме культуры Всероссийского общества слепых в Брянске состоялась встреча членов областной организации ВОС с представителями группы компании «Исток Аудио», ведущего российского разработчика и производителя тифлотехнических средств. Ключевым событием стала презентация инновационного электронного помощника с элементами искусственного интеллекта – устройство Робин. Оно предназначено для людей с нарушениями зрения и обладает уникальным функционалом – распознавание лиц, предупреждение о препятствиях, голосовое ориентирование на улице и в помещении. Специалист компании провел обучающий практикум для тех, кто уже получил устройство по индивидуальной программе реабилитации. Те желающие смогли самостоятельно протестировать представленные технические средства. 12 мая в Вологде прошел региональный фестиваль по настольным адаптированным играм в рамках марафона «Сила России». В нем приняли участие 5 команд из Вологодской, Череповецкой, Великоустюгской, Кирилловской и Сокольской местных организаций ВОС. По итогам соревнований первое место разделили Михаил Коршунов из Вологды и Василий Третьяков из Великого Устюга. Второе место заняла Жанна Козырева из Великого Устюга. 15 мая председатель Вологодской региональной организации ВОС Ольга Мединцева приняла участие в заседании Совета общественных организаций по защите прав пациентов при Министерстве здравоохранения Вологодской области. На заседании рассматривались вопросы лекарственного обеспечения больных сахарным диабетом и обеспечения ингаляционными приборами и лекарственным питанием больных муковисцидозом. Ольга Мединцева предложила ввести в протокол вопрос об обеспечении инвалидов по зрению, страдающих сахарным диабетом, тест-полосками и говорящими глюкометрами. Компания «ВкусВилл» объявила второй конкурс грантов для региональных некоммерческих организаций. Прием заявок открыт до 14 июня. Участвовать могут некоммерческие организации из всех регионов, кроме Москвы и Санкт-Петербурга. Победители могут получить от 900 тысяч до 1 миллиона 800 тысяч рублей на реализацию своих инициатив. Поддержку получат проекты, направленные на системную помощь людям с тяжелыми заболеваниями и инвалидностью, детям, оставшимся без попечения родителей, а также инициативы в сфере ветеринарной помощи бездомным животным. Менеджер благотворительных проектов «ВкусВилла» Илья Натальин отметил, что опыт работы с победителями первого конкурса подтвердил высокую социальную эффективность выбранного формата. Подробную информацию можно найти на сайте добро.рф в разделе «О культуре благотворительности». Редакция «Радио ВОС» приглашает к сотрудничеству региональной организации ВОС. Вы можете присылать материалы о прошедших у вас событиях на наш адрес radio@radiovos.ru. До встречи в эфире «Радио ВОС».
11: Выпуск подготовлен с использованием материалов пресс-службы Всероссийского общества слепых.
9: Учреждение ВОС «Комплекс реабилитации инвалидов «Контакт», ведущий российский производитель тифлотехнических товаров, предлагает новинку – тактильные шахматы для незрячих. Это увлекательная игра, способствующая развитию ума и улучшению памяти, развивающая логическое мышление, стратегическое планирование и способность к анализу. Независимо от уровня игры, шахматы приносят удовольствие и помогают расслабиться после напряженного дня. По вопросам приобретения и условиям доставки обращайтесь по телефону в Санкт-Петербурге 679-67-89, код города 812.
12: Знакомые.

0: истории фантастического успеха Муслима Магомаева нет белых пятен. Ни сенаторовской мафии, ни элвисовской мистики. Все ясно, как божий день. Одарен природой, любим властями, боготворим публикой. И все-таки одна загадка есть. Загадка Муслима Магомаева – это его неожиданное исчезновение с большой сцены. Никаких прощальных туров и последних концертов. В возрасте, который любимый им Тита Гобби называл самым благодатным для баритона, Магомаев просто замолчал. Но почему?
1: Той минуты, как увидел я.

94-й год. Растерянная Москва, холодные улицы, покореженные телефонные будки, театры пустые, у Михаила Шуфутинского аншлаги, из ларьков на Белорусской истошно мяукает «Лада Дэнс». В четвертом по счету ларьке небритый продавец, матерясь, роется в столбиках магнитофонных кассет и, наконец, выкладывает обшарпанную коробку с криво нацарапанным «Магомаев». Запись явно сделана с грампластинок, шипит, шуршит, время от времени заедает на одной фразе: «Ты моя мелодия, мелодия, мелодия». В захламленной общажной кухне пожилой вьетнамец выныривает из-за алюминиевого бака, где у него что-то варится, и прислушивается. Он торгует на рынке, в студенческом общежитии живет незаконно, раз в месяц занося комендантше баул с китайскими шмотками, и травит будущих инженеров жутким запахом вареной в азиатских специях селедки. Он совсем не говорит по-русски, а понимает только цифры. Что ему это? Мелодия. Но он слушает, улыбается, а потом вдруг сообщает: «Муслим».

sul

0: приходит лето.
1: Магомаева называли советским Элвисом, имея в виду, конечно, не музыкальную составляющую, а силу воздействия на публику и умение взять над ней власть первыми же звуками. Армия безумец, готовых умереть за один взгляд Магомаева, могла бы соперничать с легионом элвисовских фанаток. А по количеству и качеству мифов вокруг своей персоны советский певец номер один легко обходит короля в первом же повороте.

Воспитывали Муслима бабушка Бейдигюль и дядя Джамал, отец Магомед. Погиб на фронте за несколько дней до победы. Был он веселым, бесшабашным, по жизни шел стремительно, не оглядываясь назад. Театральный художник, он не сохранил ни одной своей работы, ни набросков, ни эскизов. Уничтожал все сразу после выпуска спектакля. Дело сделано, надо двигаться дальше. Магомед умел настоять на своем. Не ища одобрения семьи, женился на актрисе Айшет Кинжаловой, турчанке по отцу, адыгейке по матери. Когда началась война, отказался от брони и ушел на фронт. Возможно, именно потому, что семья Магомаевых восприняла этот брак как мезальянс, после гибели отца маленький Муслим остался с дядей. Отношения Айшет с семьей мужа были, мягко говоря, непростыми. Овдовев, она не захотела оставаться в доме свекрови, предпочла кочевую жизнь актрисы и уехала, оставив сына на попечении мужниной родни. Воспитанный в кавказских традициях, уважение к старшим, Магомаев ни разу в жизни не сказал о матери плохого слова. Но, видимо, долго не мог простить ей желание строить жизнь по собственному разумению. Во всяком случае, быть на нее похожим внешне маленький Муслим не хотел. Даже повязывал на ночь платок, чтобы прижать нос и избавиться от унаследованной от Айшет курносости.

Я от тяжести такой горблюсь, но иначе жить нельзя, если все зовет меня его голос, все звучит во мне его песня, а степная трава пахнет горечью. Молодые ветра зелены, просыпаемся мы и

Сегодня таких, как Магомаев, называют мажорами. Няня, домашняя учительница музыки, элитная школа, привольное житье на дядиной правительственной даче, отдельная комната, невиданная по советским временам роскошь. Был ли ребенок мил, непонятно, но что резв, сомнению не подлежит. Бабушка боялась заходить в детскую. Увлекшись электротехникой, Муслимчик подсоединял провода к чему ни попадя, и Бэйди-Гюль пару раз ударила током. Однажды утром не самый прилежный ученик школы при Бакинской консерватории Муслим Магомаев проснулся и обнаружил, что у него появился голос. Причем не трогательный подростковый дискант, а сочный, природно поставленный баритон. Сначала я не очень понимал, что происходит. Петь казалось мне таким же естественным, как дышать. Я уходил на берег моря и орал во всю глотку, испытывал связки на прочность. Чудом не сорвал голос. А потом решил, что однажды всех удивлю. Удивил. Спел на семейном празднике, чем поверг в шок и бабушку, и дядю. Нет, они знали, конечно, что мальчик чрезвычайно музыкален. Но когда из горла худенького подростка, выглядящего лет на 12, льются звуки такой красоты и мощи, это действительно чудо.

Для самого Муслима голос был прежде всего источником удовольствия. Он пел, потому что любил петь. А вот ранний и оглушительный успех стал билетом в самостоятельную жизнь. Едва закончив школу, Магомаев объявил семье, что влюбился и намерен жениться. Был ли тот ранний брак ошибкой? Очевидно, нет. Семейная жизнь развалилась меньше, чем через год, но зато у Магомаева родилась дочь Марина, его единственный ребенок. А потом он познакомился с Тамарой Синявской. Встретились, влюбились. Тамара тогда была замужем. Несколько месяцев мучительного любовного треугольника, простое решение и свадьба. Трудно ли жить с певицей? Как раз наоборот. Не знаю, что бы я делал, если бы моя жена была математиком. Отдавая должное огромному эстрадному успеху мужа, Тамара Синявская, тем не менее, не раз говорила, что для нее Магомаев прежде всего оперный певец. У вас классическое образование. Вы стажировались в Италии. Вас в Большой театр приглашали. Почему же вы предпочли эстраду? Спросила его как-то журналистка. Магомаев прикурил очередную сигарету и ответил: «Да мне просто это было скучно. А уж служить в театре – это вообще не для меня. Эстрада давала мне свободу». Однажды, правда, она же чуть было не лишила его свободы, причем в самом буквальном смысле. Концертная ставка Магомаева была около 200 рублей за площадку. Стадион он собирал легко. Достаточно было одной афиши, билеты на концерт сметались в мгновение ока. Понятное дело, артист с такой доходностью был лакомым кусочком для всевозможных концертных администраторов. В середине 60-х Магомаеву предложили тройную ставку за трехчасовой концерт на ростовском стадионе. 45 тысяч зрителей. Все согласовано с Министерством культуры. Вот официальная ведомость. Получите, распишитесь. О том, что в Минкульте об этой тройной ставке ни сном, ни духом, Магомаев узнал, гастролируя в Париже. «Не вздумай возвращаться», – предупредили друзья. «Это срок». И ведь он мог бы остаться. Директор Парижской Олимпии сулил советскому соловью золотые горы и блестящее европейское будущее. И, честно говоря, я много раз хотел уехать из Союза. Ну, не пошло бы с карьерой певца, занялся бы чем-нибудь другим. Останавливали два обстоятельства. Во-первых, у меня дядя занимал крупный партийный пост. Племянник не возвращенец означал бы конец его карьеры. Во-вторых, я не из тех, у кого где хорошо, там и родина. При всех минусах СССР сбежать на Запад было бы с моей стороны черной неблагодарностью. А потом, по большому счету, я и здесь почти всегда делал, что хотел. «Старик Брежнев меня любил», — говорил Магомаев. «Помню, как-то сидели с друзьями в московском ресторане, и вдруг кто-то говорит: хорошо бы сейчас в Сочи, на море. Я позвонил куда надо, и через несколько часов мы всей компанией уже садились в самолет». В Европе Магомаев не остался. Вернулся домой и, что называется, отдался на милость правосудия. От тюрьмы его спасло благоволение партийной верхушки. Говорят, за него поручилась сама Фурцева. Посадить не посадили, но петь запретили. Никаких концертов и гастролей, сиди, мальчик, в родном Баку. «Ну, я разозлился, конечно», – вспоминал Магомаев. «На гастроли нельзя, на телевидение не зовут, записываться не дают». Злился Магомаев сильно. Времени, правда, не терял. Закончил за время вынужденного молчания консерваторию. За год прошел весь курс и блестяще сдал экзамены. И, возможно, появился бы в бакинской опере блестящий баритон, если бы однажды опального певца не вызвали в КГБ Азербайджана. Оказалось, что послушать Магомаева желает сам Юрий Андропов, всесильный шеф КГБ. «Один звонок мог изменить всю жизнь», – пожал плечами Магомаев. «Такая была система».

0: Магомаев признавался: «Я счастливый человек. Я всегда делал только то, что хотел. Приказов ничьих не исполнял, никому не подчинялся. Пел, пока это доставляло мне удовольствие. Потом понял, что надоело. Я с 14 лет пою, сколько можно. Потому и прекратил. Хочу, чтобы люди помнили меня только молодым и живым». Удивительное дело, но у Магомаева хватило воли следовать этому решению до конца. А ведь его упрашивали вернуться на сцену и даже подружески стыдили, мол, как можно, будучи в такой вокальной форме, петь исключительно для близких. Эстрадная молодежь, уловив тренд на ретро, наперебой предлагала ему дуэты. Но Магомаев отказывался, делая исключение лишь для единиц, вроде группы «Лицей».
1: Вы слушаете «Радио ВОС». Наш адрес в интернете www.radiovos.ru.
0: Муслим Магомаев. Вечно молодой. В середине 90-х Муслим Магометович время от времени появлялся на телевидении. Но в отличие от звезд ушедшей советской эпохи, не для того, чтобы сокрушаться о воинствующей бездарности новых кумиров. Магомаев вел интеллигентные беседы со Святославом Белзой и рассказывал о людях вроде Марио Ланци и Джузеппе Ди Стефано, имена которых мало что говорили публике, даже той, которая в 60-х сходила с ума по самому Муслиму. Сейчас в этих программах поражает даже не то, с каким увлечением Магомаев говорил о малопопулярной в новой России оперной музыке, а его редкое умение искренне восхищаться чужим талантом. Причем в этом восхищении он ни разу не сбился на фамильярность, ни разу не причислил себя к когорте великих. Это титаны, гении, а я просто неплохой певец.

0: А еще Муслим Магомаев был неплохим писателем. Его книгу «О Марио Ланце», изданную в начале 90-х, можно смело назвать одним из лучших образцов биографической беллетристики. И неплохим художником, который, впрочем, не выставлялся и называл свои работы дилетантскими. Вообще, ко всем своим занятиям вне музыки Магомаев относился с изрядной долей самоиронии. «У меня один кусок глины на всю жизнь. Быть художником – это значит работать, а я ленивый». В книге воспоминаний он был довольно безжалостен к себе. Взрывной, нетерпеливый, упрямый. Но поразительным образом, не отрицая, что все это правда, ни один из коллег Магомаева никогда не сказал о нем ни единого дурного слова. У него не было врагов. Совсем. Вообще. Что для человека его славы почти невероятно. Возможно, секрет в том, что Магомаев обладал даром еще более редким, чем музыкальный. Он умел принимать жизнь такой, какая она есть, и радоваться ей, несмотря ни на что.
1: По переулкам бродит лето, солнце льется прямо с крыши. Под потоки солнечного света у киоска ты стоишь, блестят обложками журнала.

0: Последние годы, уже сильно болея, Муслим Магометович, тем не менее, общался с людьми больше, чем когда-либо. Он не раз говорил, что жизнь полна удивительных подарков. Взять хотя бы интернет. Радовался, что на его сайт приходит много молодежи. Еще больше, что молодежь качает классическую музыку и задает вопросы. На них даже самые дилетантские Магомаев неизменно отвечал, причем не протокольно, а обстоятельно и от души.
1: Знай всегда вражде и дружбе цену, и судом поспешным не греши. Гнев на друга может быть мгновенный,

0: боитесь потерять друзей?
1: Свою тяжелую болезнь Муслим Магомаев скрывал до самого конца. На вопросы журналистов отшучивался. Да, мол, чувствую себя не лучшим образом, но после стольких лет веселой жизни было бы глупо ждать другого. Потому его уход и стал полной неожиданностью. Мало кто знал, как плохи дела. Новостные ленты сообщали, что ушел голос. Нет, не совсем так. Муслим Магомаев никогда не был только сосудом для своего волшебного баритона. Скорее наоборот, его голос имеет над людьми такую власть именно потому, что принадлежит мужчине. Умному, глубокому, ироничному и свободному. И неизвестно, звучал бы он так же

0: Программа подготовлена на основе материала «И вечно молодой» журнала «Стори» номер 4 за апрель 2012 года.
1: Радио ВОС. Для тех, кто умеет слушать.
2: Культурный досуг – это крайне важная часть жизни любого человека. И люди с инвалидностью по зрению здесь не исключение. Более того, есть такое понятие – культурная реабилитация, без которой сложно представить себе полноценную интеграцию незрячего или слабовидящего человека в общество. Именно поэтому доступность театров, выставочных комплексов, концертных площадок и музеев – это неотъемлемая часть безбарьерной среды, к созданию которой мы все стремимся. Оснащение объектов культуры системой радиоинформирования и звукового ориентирования по стандарту ГОСТ-59431 позволяет людям с инвалидностью по зрению и другим представителям маломобильных групп самостоятельно, комфортно и безопасно найти вход в здание, сориентироваться внутри пространства. Система доступна для использования как с приложения, так и со специализированного кнопочного устройства. Голосовые подсказки расскажут пользователю о препятствиях, которые его ожидают перед входом, об особенностях пространства внутри здания.
3: Вход в театр музыкальной комедии, Итальянская улица, 13. Дверь открывается на себя, ручка на всю ширину двери, вторая дверь аналогично, через 2 метра, далее небольшой холл, окно кассы через 5 метров слева.
2: Звуковой сигнал, активированный по запросу, поможет точно определить местоположение нужного объекта. Поиск кнопки вызова сотрудника в данном случае не актуален. Ее можно активировать дистанционно.
4: Все дело в том, что для нас любой человек, который приходит в театр, это наш зритель. И мне не хотелось бы, чтобы был пласт зрителей, который по разным причинам сложно приходить в театр. Тем более здание у нас историческое, но непростое для посещения, непростое для логистики зрителей. Вот то, что мы участвуем в проекте «Говорящий город», это еще очень хорошо и здорово, потому что каждый человек должен иметь возможность комфортно приобщиться к искусству, к театру. Если мы можем какую-то частичку в этом помочь, будем просто рады. Так как я, помимо того, что служу в этом театре, являюсь председателем совета директоров петербургских театров, я, безусловно, всем буду рекомендовать принять самое активное участие в этом проекте.
2: Приятно осознавать, что работа над адаптацией объектов культуры в нашей стране уже ведется. Сейчас все больше и больше театров

0: музеев и досуговых центров оснащаются системой радиоинформирования и звукового ориентирования.
1: Сейчас нахожусь возле театра на Литейном. Пришел сюда посмотреть спектакль с тифлокомментированием. И для комфортного доступа и попадания в здание театра воспользовался системой «Говорящий город». Удобная навигация, можно определить арку, несмотря на достаточную шумность проспекта. И дальше по голосовым подсказкам и по маяку, собственно, главного входа найти направление, собственно, непосредственно входа в театр.
0: Доступность культурных объектов крайне важна, ведь право на качественный досуг имеют все жители нашей страны без исключения.
2: Все на свете хорошо, в чем дело сразу не поймешь, а просто летний дождь прошел, нормальный летний дождь мелькнет в толпе.

0: Вы слушаете Радио ВОС.
1: Давным-давно в далекой-далекой галактике.
2: Ой, тепленькая пошла.
3: Мама всегда говорила, жизнь как коробка шоколадных конфет.
2: Элементарно, мастер.
4: Говорящее кино.
5: Эмоции в голове Райли радостно прыгают. Появляется желтый шар, эмоции спешат к нему. Он катится по отдельному желобку в подкорку. Круглый отсек шарами на выдвижном столбике.
6: Каждый из этих островков памяти – это отдельная сторона личности Райли. Вот, к примеру, остров хоккея.
5: От подкорки светящиеся нити ведут к парящим островам.
6: Или мой любимый остров озорства.
5: Райли убегает от папы. На острове озорства оживают аттракционы.
6: Да, озорство лучше всех. И дружба тоже очень здорово.
5: Райли шагает по улице в обнимку с рыжей девочкой.
6: А еще люблю честность. Честное слово. И, конечно, центр, ответственный за семью.
5: Райли за столом с мамой и папой.
6: Но главное, без всех этих островков Райли не была бы Райли.
5: Райли плещется в ванной и ползет по дивану. Радость нажимает кнопку на пульте. В глазах Райли пол превращается в лаву.
7: Лава!
5: Малышка прыгает с дивана на кресло.
8: Всем добрый день. Говорящее кино в эфире. Василий Дрожин, Ольга Хасид приветствуют вас и друг друга. Оль, привет.
9: Всем привет. Привет, Вася.
8: Ну что ж, мы поздравляем всех с отличной погодой. По крайней мере, она потихонечку приходит в наши дома, регионы, города. И надеемся, что вы тоже успеваете ею наслаждаться. Ну, если вдруг в вашем городе она еще не такая, то желаем, чтобы солнце к вам добралось и порадовало вас в том числе. Тем более, что сегодня фильм к этому располагает. Мы будем обсуждать анимационное произведение, которое называется «Головоломка», студии Pixar 2015 года. Я выбрал этот фильм, один из моих любимых, ну и, наверное, кратко расскажу, почему я это сделал и что это за мультфильм. Режиссером является Пит Доктор. Фильм взял «Оскар» в 2016 году как лучший анимационный. Ну и, наверное, это, пожалуй, одна из визитных карточек студии Pixar, поскольку фильм действительно получился интересный. Концепция заключается в том, что главная героиня, девочка Райли, вместе с семьей переезжает из родной Миннесоты в новый город Сан-Франциско, и девочка сталкивается с различными сложностями в адаптации, но все это мы видим не как сюжетные повороты, как борьбу эмоций в ее голове. Базовых эмоций у Райли 5 – это радость, грусть, страх, гнев и брезгливость. Вот такой интересный набор. Ну и то, что происходит в ее голове, представлено как целый мир с пультом управления, есть мозг, есть центр принятия решений, есть поезда мыслей, пропасть забвения, но обо всем об этом мы поговорим. Ну и как эмоции управляют Райли или она ими, что в этом всем происходит, наверное, мы не будем всех карт раскрывать, но вокруг этого как раз все и раскручивается. Оля, расскажи, насколько тебе понравился мультфильм, когда ты его первый раз посмотрела, какие чувства и, конечно же, эмоции он у тебя вызвал?
9: Я посмотрела несколько лет назад этот мультфильм по твоему, кстати, совету, после того, как мы обсуждали фильм «Душа». Поэтому у меня такое ошибочное мнение сложилось, что мы его обсуждали, но, оказывается, нет. При первом просмотре, конечно, очень необычно было смотреть, потому что такого, наверное, ни фильма не было, где именно главными героями были мысли и какие-то эмоции. Это было настолько необычно. И, конечно, я сразу отмечаю для себя, что если мультфильм или фильм вызвал у меня какие-то чувства и вызывал какие-то либо негативные, либо суперпозитивные, то есть либо меня бесят главные герои, либо там я им сопереживаю, это точно успех, точно у меня в памяти он останется. Этот мультфильм один из таких, и при просмотре дальнейшем, да, вот вчера я его пересмотрела, тоже такие же чувства он у меня вызвал. То есть меня немножко подбешивала грусть, меня немножко тоже подбешивала радость. И я с удовольствием воспроизводила в памяти Что же вот с ними дальше там будет? А, разрушаются эти островки памяти, там, ой, а Райли, а что же она вот... И Райли тоже меня подбешивала. Ну, в общем, мультик однозначно классный, мне понравился тем, что я получила от него эмоции.
7: Здесь все по-другому. Не как дома.
5: Страх бросает взгляд на экран.
10: Караул! Мы плачем! На виду у всех!
6: Что? Вечер, что ты делаешь?
5: Отбросив голубой шар, радость бежит к пульту.
6: Ой, прости, я тут...
5: По желобу катится голубой шар.
11: Ключевое воспоминание.
12: А с цветом что?
6: Стой! Нет! Стой! А? Нет!
5: Радость бежит за шаром, который катится в подкорку. Достает его оттуда кнопкой и опускает вакуумную трубу.
13: Ой, ты что? Так не полагается?
6: Кому говорю?
5: Печаль и радость борются.
10: Глубинные воспоминания!
5: Шары выпадают из рук радости, нити, ведущие к островам, гаснут. Острова тускнеют. Радость спешно собирает свои шары. Печаль поднимает голубой, несет его в подкорку. Заметив это, радость сбивает ее с ног. Голубой шар падает и укатывается в трубу, которая засасывает его. В погоне за своим шаром радость оказывается в трубе, держится ногой за ее край. Но тут следом за ней засасывает печаль, и они обе уносятся вверх. Труба поднимается, эмоции провожают ее взглядами. Заплаканная Райли в растерянности садится на свое место.
9: Но вот все-таки насколько просто его воспринимать на слух, вот, Вася, расскажи. Мне, например, думается, что некоторые моменты были непонятными.
8: Ну, было понятно все, потому что есть прекрасный тифлокомментарий. Его создали благодаря программе «Особый взгляд». Комментированием занималась Екатерина Негруца, и получилась очень классная работа, на мой вкус. Мне кажется, что действительно, если бы комментария не было, я себя поймал на этой мысли, очень много моментов было бы воспринять сложнее, потому что действий много, которые не подзвучиваются диалогами, и в них вот прям сходу разобраться будет непросто. То есть какую-то там генеральную линию, основную канву вы, конечно же, не потеряете, но вот деталей упустить вы рискуете очень много. И в целом, наверное, если вы будете воспринимать этот мультфильм на слух, то кроме непосредственно тифлокомментария, я бы еще отдельно сказал про версию дубляжа. На мой вкус, она тоже потрясающая, и здесь режиссеры тоже нашей дублированной версии постарались подобрать актеров, соответственно, ролям. Ну, например, из тех, кто может вас заинтересовать, конечно же, это Татьяна Шитова, которая озвучивает маму Райли, знаменитая Алиса, наверное, прежде всего, ее знают именно так. Дмитрий Нагиев, например, озвучил гнев, ну, а брезгливость, как вы думаете, кто? Конечно же, Ксения Собчак. Так что вы услышите в том числе, наверное, и знакомые голоса, поэтому на слух точно воспринимать этот мультфильм можно, и он шикарен. Это вот я вам говорю абсолютно ответственно. Что касается новизны, на самом деле, вот для меня первым, наверное, произведением, которое вот так ярко показало борьбу эмоций внутри головы, стал сериал на американском телевидении. Он шел в конце 80-х, но у нас он попал на СТС в 90-е годы, как раз когда хлынул поток зарубежных сериалов на наше отечественное телевидение. Это сериал назывался «Голова Германа», и там как раз, по-моему, всего 4 было эмоции. Эмоция удовольствия, мозг, страх и что-то связанное с романтикой. И там тоже, соответственно, каждая эмоция была представлена своим героем, актером, и большую часть фильма мы наблюдали не только за развитием сюжета, где Герман, офисный служащий, что-то делал и с кем-то взаимодействовал, но и вот борьбу тех самых эмоций в его голове. Поэтому сама вся идея, наверное, не нова, но то, как это было здесь преподнесено, каким образом эти эмоции взаимодействовали друг с другом, как они сами были представлены, прорисованы с точки зрения, наверное, посыла. Вот это, мне кажется, сделано очень классно. Не стоит забывать, что все-таки мы говорим про мультфильм, который должен был быть интересен в первую очередь детской аудитории. Ну вот, кстати, скажи, пожалуйста, тебе, как человеку все-таки, да, уже, мягко говоря, не детского возраста, насколько интересно было вот с точки зрения именно отношения эмоций, взаимодействия их друг с другом воспринимать это все?
9: Ну, мне всегда любопытно смотреть шедевры, созданные студией Pixar. потому что они всегда не только на детскую аудиторию рассчитаны, но, как мне кажется, взрослым тоже интересно посмотреть, несмотря на то, что там какие-то сказочные сюжеты нереальные и сказочные герои, там всякие фантастические истории, но все равно это интересно и взрослым тоже. Потому что, ну, опять же, вот я говорю, там меня могут бесить герои, к каким-то героям я могу относиться там, наоборот, давай-давай, там, держись. Поэтому я считаю, что такие полнометражные мультфильмы, особенно которые создает студия Pixar, они настолько яркие, настолько умные, интеллектуальные, что тут вообще для любого возраста подойдет. Мне лично было интересно, и если они еще что-то создают, то я обязательно смотрю, ну стараюсь, по крайней мере, следить за творчеством.
12: Нужно возвратиться в головной отдел, вставить в подкорку воспоминаний, и у Райли снова все будет в норме.
13: Но у нее сейчас нет глубинных воспоминаний, нету сторон личности, и еще...
12: Что? Что такое?
13: Еще у нее там нет тебя. Пока ты тут, Райли не может быть счастлива. Ты нужна ей, мы должны тебя вернуть.
12: Райли, я вернусь.
5: Радость и печаль со всех ног бегут по мосту над пропастью к острову Озорства с замершими бесцветными аттракционами. Вдалеке виднеется вертикальный луч. Это опора, которая возвышает головной отдел над бездной.
8: Ну, интересно, что когда создавали первые версии сюжета, там было 27 эмоций. Понятно, что многие скажут, почему эмоции такой маленький набор, и каких-то здесь точно не хватает. Но вначале их было действительно достаточно. Но в итоге команда решила, что зритель, особенно если мы говорим про детскую аудиторию, рискует в этом всем запутаться. И эмоции было принято решение оставить совсем базовое количество, а именно 5, которые мы вот в финальной версии и увидели. Ну, еще интересно, что в начале спутником радости по всем вот этим путешествиям был страх, а не грусть. Был еще некий злодей, который олицетворял депрессию, но там после некоторых тестов и раздумий, опять же, студия решила от этого отказаться, и интересно было бы увидеть альтернативные варианты того, что происходило. Но, кстати, мультфильм адаптировался в зависимости от страны, где проходили показы. Иногда это были мелочи, иногда это какие-то моменты, связанные, например, с увлечениями папы Райли, да, который в оригинальной версии смотрит хоккей, ну а в европейских вариациях он наблюдал за футболом, потому что, ну, соответственно, зрителю в этих странах это было более понятно и очевидно. Ну и сам Пит Доктор, он вдохновлялся собственной дочерью, то есть она была прототипом Райли, поскольку как раз в возрасте взросления, ухода в себя, ее эмоции отцу было сложно понять, и он решил перенести это на киноэкран в виде мультипликационных героев, отобразить все те переживания, которые есть в голове у ребенка, подростка, и как сложно с этим порой справиться, как это все работает, и почему внешние проявления не всегда нам понятны. Наверное, вот все это здесь мы в таком интересном виде, немножко сказочном, но встречаем. Поэтому мне кажется, что действительно мультфильм получился и для детей, да, которые видят в каком-то смысле захватывающий сюжет, историю, но и для взрослых здесь много таких моментов, и, наверное, где-то подчас взрослые могут отреагировать даже острее, пустить скупую слезу, вспомнить какие-то свои детские переживания, понять, какие у них островки эмоций живы, а какие нет. Нужно сказать, кстати, что здесь, кроме базовых эмоций, мы видим разные участки внутреннего, наверное, сознания, долговременная память, куда проваливается в определенный момент радость и грусть, пропасть забвения, куда попадают те мысли, которые, видимо, человек долго не использует, и они постепенно-постепенно уходят в глубины сознания, и там уже их сложно потом понять, поймать и каким-то образом воскресить. Очень мне понравились образы поездов, мыслей, которые курсируют туда-сюда, и тоже их наши герои пытались в определенные моменты использовать для того, чтобы вернуться в главный отдел, где тот самый пульт управления эмоций и присутствовал. Давай немножко поговорим, может быть, про визуал, как представлены наши эмоции, да, вот это вот все внутреннее устройство человеческого сознания, головы, мозга, ну и немножко главных героев Райли и ее родителей. Давай попробуем немножко описать.
9: Ну, мне показалось, что вот эта сама, как-то мозг, где обитают эмоции, она похожа на какую-то кабину космического корабля, где стоит такой большой пульт управления, где переключаются эти самые эмоции, где за этим пультом стоят сами наши герои. Радость, она такая желтенькая, ну, грусть, соответственно, такая синенькая, брезгливость зелененькая. Ну, гнев, конечно, красный такой усатый парень. Вот. А страх — это такой бледно-фиолетовый мужичок, который бегает и паникует.
14: А давайте составим подробный список положительных моментов!
15: Давай. Итак, дом мерзкий, город противный.
16: Пиццу не умеет делать.
17: И подруги в Миннесоте.
18: А все вещи в недоехавшем фургоне.
14: Да бросьте, могло быть и хуже.
16: Да уж, могли бы лежать на грязном полу без спальника.
14: Неважно, как говорится, лиха беда начала. Сосредоточьтесь на позитиве.
15: Да ну брось, ты сама видишь, что Райли абсолютно нечему радоваться. Дай нам порулить, детка.
18: Завтра утром запремся в комнате и откажемся идти в школу.
16: У нас нет новой одежды, что нам в старье
13: идти? Давай лучше рыдать, пока не задохнемся.
15: Закроемся и попробуем тихонечко ругнуться. Давно
14: ну все, хочется. Тихо. У всех бывают плохие дни.
5: Входит мама.
19: А вот и я.
15: А, идет эшелон дурных новостей.
19: Ту-ту. Не везут нам вещи. Сказали во вторник в лучшем случае. Представляешь?
7: А где папа?
19: На телефоне.
9: Да, действительно, вот эта страна, как-то сознание, да, куда попадают радость и грусть, она представлена как, ну, мне показалось, как такая огромная библиотека, где на полках вот эти шарики с различными воспоминаниями. И тут прям думаешь, что вот насколько, с какой психологической точностью, наверное, с психологической такой вот задумкой авторы вот это все сделали очень классно. Мне понравился еще герой
8: Бинго-Бонго.
9: Да, да, вымышленный друг Райли, такой розовый слон с смешной шляпой и смешной тачкой, которая могла вести персонажа, когда он пел песни. Такое, наверное, не знаю, только дети могут придумать. Поэтому очень было здорово. И вот эти островки, да, то есть самые какие-то главные вещи для человека, вот для Райли, для девочки. Там хоккей, дружба, семья, баловство там или что-то такое было. Что касается самой Райли, ну девочка как девочка. Но тут мы видим не просто ребенка, а ребенка, который уже переходит в возраст подростковый. Здесь, наверное, такой интересный момент я для себя отметила, но это уже в конце мультика будет, ну ладно, что эмоции начали смешиваться, то есть не только там радость, грусть, а смешивался гнев с брезгливостью там, или что-то такое. И шарики, которые появлялись после какого-то события, которое у Райли происходило, шарики уже были не одного цвета, там, допустим, желтого или синего, а смешанные. И это прям вот тоже очень такая глубокая психологическая штука. Мне очень понравилось. И, возможно, это компенсировало то, что они хотели сначала 27 эмоций, а потом подобрали всего 5, поэтому здорово. Ну, родители тоже как родители. То есть папа усатый, и мама как мама такая в очках. Вот. Тут, наверное, все-таки лично для меня главные герои — это эмоции. Тут мы просто вот наблюдаем, как они справляются со своей, ну, такой работой. Работой 24/7, чтобы, как сказать, ну, они наблюдают за жизнью этой девочки, они вместе с ней с самого ее рождения. И поэтому здесь вот как такая большая-большая семья выглядит. И это очень здорово. А, Вася, ты ничего не сказал про сборы. Я уверена, что там сборы космические у этого мультфильма.
8: Ну, сборы 857 миллионов при затраченных 175. То есть, конечно, фильм действительно вызвал очень большой успех. Ну и если мы посмотрим на каких-то популярных площадках критические отзывы, то там рейтинги от 94 до 98, что является просто космическим показателем. Да, по сути, критиков здесь на это произведение нашлось минимальное количество. Ну и действительно согласен, здесь есть как какие-то более-менее глубокие слои, да, которые рассказывают про сложность того, что происходит внутри человека, про то, что эмоции появляются новые, и с течением времени, как человек развивается, взрослеет, естественно, усложняется и внутренняя эмоциональная система переживаний. И здесь это очень классно проиллюстрировано. Наверное, стоит еще упомянуть, что у фильма есть продолжение, есть сиквел, вышедший относительно недавно, в 2024 году. И здесь еще больший, наверное, заход на иллюстрацию усложнения эмоций, потому что Райли взрослеет, и здесь у нее появляется такая эмоция, как тревожность, которая характерна большинству населения современных мегаполисов. Ну, и я думаю, опять же, да, родители, когда смотрят этот мультфильм, просто взрослые, да, неважно, есть ли у вас дети или нет, конечно, смотрят на вот эти островки забытых переживаний, детских образов и пытаются, наверное, понять, как же в детстве было классно и куда же это время ушло, как его воскресить, ну и можно ли с этим что-то сделать.
5: Райли дома, ее глаза наполняются слезами. Она плачет, опустив голову. Родители глядят на нее удивленно и сочувственно.
7: Я знаю, что подвожу вас. У меня там был дом. И мне все не отвыкнуть.
5: В мамином взгляде мелькает боль.
7: Я стараюсь быть счастливой для вас. Но там подруги, там все. И мне так хочется к ним. Мне было лучше там. Разве я виновата?
5: Родители растерянно переглядываются.
17: Ой, ну что ты?
20: Ты не виновата. Хочешь секрет? Я сам по Миннесоте тоскую. По лесам, в которых мы бродили.
17: И по нашему садику позади дома.
20: По замерзшему озеру, где мы катались на коньках. Иди сюда.
5: Родители обнимают ее. Райли прижимается к папиному плечу. В головном отделе радость во все глаза смотрит на экран. Затем переводит взгляд на улыбающуюся печаль.
8: Мне кажется, очень классный посыл от команды режиссеров. Если посмотреть мультфильм до конца, в финальной части, уже после титров, звучит фраза, она там написана, переведена на русский язык. Этот фильм посвящен нашим детям. Пожалуйста, не вырастайте никогда. Восклицательный знак, поэтому действительно, наверное, в этом заключается главное сообщение, месседж от режиссеров и детей. И тем взрослым, которые выросли и не понимают, почему теперь мир стал другим, и он не такой, и они пытаются вернуться в свой метафорический город детства, да, вот здесь он в виде Миннесоты был представлен, ну, наверное, у каждого человека он свой, и где-то вот он там в глубине памяти прошлого спрятан, где каждый человек чувствовал себя счастливым. Этот город называется детство. И вот как, наверное, из него не уезжать или в него вернуться, может быть, об этом еще мультфильм повествует. Скажи, был ли у тебя какой-нибудь любимый эпизод, не знаю, комедийный, трогательный или просто забавный в этом мультфильме? Если да, давай попробуем его отметить, может быть, немножко про него рассказать.
9: Ну, конечно, трогательный момент, когда радость и Бинго-Бонго попали в эту в пустоту, в эту неизвестность. И тут думаешь, все, даже радость сдастся в этой ситуации, и все. и Райли будет всю жизнь грустная. Но, естественно, это же сказка. И в сказке все, конечно, добро побеждает зло. И тут мне жалко было Бинго-Бонго. Ну, в общем, смотрите сами. Я думаю, вас тоже пробьет на слезу в этом моменте, как и меня. А у тебя какой любимый момент? Расскажи.
8: Ну, мне понравилась, да, эта история с вымышленным героем, да, который сыграл очень важную роль. Он, кстати, является смесью дельфина, кота и слона, да, то есть там и хобот, и какие-то звуки именно дельфина он издает, а сделан то ли из какой-то сладкой ваты, ну, в общем, из чего-то сладкого, что является смесью каких-то детских образов,
9: да,
8: фантазий.
9: Да, и плачет конфетами.
8: Это, да, это тоже было классно, как и его, наверное, вызволение из клетки, когда он спал на животе клоуна, который, в свою очередь, съел конфеты и устроил целые тропинки из фантиков. Это тоже было достаточно забавно. Ну что, наверное, на этом мы будем постепенно завершать. Если вы хотите посмотреть классный мультфильм, просто как мультфильм, или немножко поразмыслить над тем, как эмоции управляют нами, почему не только радость важна как базовая эмоция, где место грусти в этой палитре, и как с этим всем попытаться совладать, особенно если ты маленький ребенок, то смотрите мультфильм «Головоломка», смотрите всей семьей, абсолютно в любом возрасте, я думаю, он найдет своего зрителя, получаете удовольствие. Ну, если захотите что-то прокомментировать, то с удовольствием мы это почитаем. Ну, и спасибо, что слушали нас сегодня. Ольга Хасид, Василий Дрожжин, «Говорящее кино». Как всегда, услышимся в новом выпуске совсем скоро. Всем отличного настроения и пока-пока.
9: Пока-пока.
5: Водитель автобуса в пробке. Его эмоции.
0: Тихо! Не будем сходить с ума. Надо просто найти внутренний баланс.
5: Уличная собака видит прохожего спицей, вскакивает. Эмоции собаки. Субтитры. Пахнет едой. Субтитры. Еда у него. За едой. Эмоции нажимают на кнопки. Собака бежит за прохожим. В головном отделе уличной кошки. За пультом пусто, в штабе стоят когтеточки. Бредет голубая кошка печаль. К ней подпрыгивает радость. Выходит гнев. Шипит на радость. По пульту идет страх, нажимая на кнопки. Начинает лапка играть с рычагом. Уличная кошка вдруг делает безумный кульбит и уносится по улице.
21: Hasta la vista, baby.
22: Культурный досуг – это крайне важная часть жизни любого человека. И люди с инвалидностью по зрению здесь не исключение. Более того, есть такое понятие – культурная реабилитация, без которой сложно представить себе полноценную интеграцию незрячего или слабовидящего человека в общество. Именно поэтому доступность театров, выставочных комплексов, концертных площадок и музеев – это неотъемлемая часть безбарьерной среды, к созданию которой мы все стремимся. Оснащение объектов культуры системой радиоинформирования и звукового ориентирования по стандарту ГОСТ-59431 позволяет людям с инвалидностью по зрению и другим представителям маломобильных групп самостоятельно, комфортно и безопасно найти вход в здание, сориентироваться внутри пространства. Система доступна для использования как с приложения, так и со специализированного кнопочного устройства. Голосовые подсказки расскажут пользователю о препятствиях, которые его ожидают перед входом, об особенностях пространства внутри здания.
23: Вход в театр музыкальной комедии, Итальянская улица, 13. Дверь открывается на себя, ручка на всю ширину двери, вторая дверь аналогично, через 2 метра, далее небольшой холл, окно кассы через 5 метров слева.
22: Звуковой сигнал, активированный по запросу, поможет точно определить местоположение нужного объекта. Поиск кнопки вызова сотрудника в данном случае не актуален. Ее можно активировать дистанционно.
24: Все дело в том, что для нас любой человек, который приходит в театр, это наш зритель. И мне не хотелось бы, чтобы был пласт зрителей, который по разным причинам сложно приходить в театр. Тем более здание у нас историческое, но непростое для посещения, непростое для логистики зрителей. Вот то, что мы участвуем в проекте «Говорящий город», Это я еще очень хорошо и здорово. Потому что каждый человек должен иметь возможность комфортно приобщиться к искусству, к театру. Если мы можем какую-то частичку в этом помочь, будем просто рады. Так как я, помимо того, что служу в этом театре, являюсь председателем совета директоров петербургских театров, я, безусловно, всем буду рекомендовать принять самое активное участие в этом проекте.
22: Приятно осознавать, что работа над адаптацией объектов культуры в нашей стране уже ведется. Сейчас все больше и больше театров, музеев и досуговых центров оснащаются системой радиоинформирования и звукового ориентирования.
1: Сейчас нахожусь возле театра на Литейном. Пришел сюда посмотреть спектакль с тифлокомментированием. И для комфортного доступа и попадания в здание театра воспользовался системой «Говорящий город». Удобная навигация, можно определить арку, несмотря на достаточную шумность проспекта. И дальше по голосовым подсказкам и по маяку, собственно, главного входа найти направление, собственно, непосредственно входа в театр.
22: Доступность культурных объектов крайне важна, ведь право на качественный досуг имеют все жители нашей страны без исключения.
2: Беседка на радио ВОС.
3: Вниманию слушателей предлагаем беседу корреспондента радио ВОС Цындымы Бойко с Валерием Владиславовичем Юзвиком, уникальным специалистом издательско-полиграфического объединения «Чтение» Всероссийского общества слепых. Народ его прозвал «Левшой», на все руки мастер, сварщик, слесарь, токарь, фрезеровщик, электронщик и программист. Валерий Владиславович не ограничивается своими обязанностями, может починить утюг, печатную машинку, термометр и так далее. Он душевный, добрый, творческий человек. Пишет стихи, работает с композитором, сам поет. Беседа была записана во время празднования 30-летия издательства.
4: Я сюда пришел не так давно, во всяком случае в этом веке. Меня пригласили сюда налаживать, поддерживать машину в рабочем состоянии.
11: А вы откуда знали, как вы были знакомы с такими машинами или уже в процессе изучали?
4: Вы знаете, я, собственно говоря, всю жизнь занимаюсь электрикой, как бы себе электроникой. Я работал до этого на 5-м предприятии на Елизарова, на проспекте Елизарова. А меня сюда перетащил Алексей Федорович Золотарев. Он там тоже работал когда-то главным инженером. Вот. А потом сюда меня перетащил. Там как-то стало неуютно. Ну, я там тоже проработал почти 30 лет. Вот, и сюда пришел. Там занимался кипом, настройкой гальванических линий, устанавливал их, сам монтировал, сам настраивал. В общем, короче говоря, длительная история. 3 линии гальванических там поставил. Ну, сюда пришел. А здесь столкнулся с этим оборудованием впервые. У них до этого была машина, так называемая «Инема». Делали ее на Украине наши. Хорошая машина, но не довели ее до ума. И вот я долго очень время занимался доводкой этой машины. И мы даже какое-то время на ней печатали. Благодаря Валентине Ивановне, нашей губернаторше, через Валентину Ивановну, мы приобрели вот эту «Пуму», немецкую машину, которая, конечно, резко отличалась от всего того, что печатали раньше. Набор проводили пальчиками, сидели как на клавиатуре, набирали, а уже машина печатала. Это же все, закладываешь текст, на выходе получаешь штамп, так сказать, стереотип, который потом закладывается в пресс и рисуется страница сразу с двух сторон, получает печать. Пришел, начал заниматься, ну, в силу того, что какая-то подготовка была в смысле электроники, вроде как поддаваться стала мне эта техника. Через какое-то время нас отправили в Германию на покупку еще одной машины. Мы оттуда с Владимиром Николаевичем привезли машину сюда, с Царством Небесным, к сожалению.
11: Киселевым, да.
4: Да, к сожалению, умер Киселев, да. Мы с ним очень хорошо и дружили, и работали, и вообще хороший человек был. Вот. И получалось так, что вроде как, кроме меня, и машины эти. Даже и в Москву ездил настраивать и машины, и свои делал. Сейчас очень сложности очень большие у нас с машинами, потому что мы не можем не выписать ни запчасти, не получить. очень сложная, поэтому как-то вот пытаемся своими руками поддерживать эту технику. Очень дорого нам это все это обходится. Ну, как-то работаем. Как-то работаем.
11: А пока те же самые пумы, ничего нового пока не появляется, да?
4: Пумы появляются новые. Вот сейчас там у нас пума 6, а сейчас там идет и пума 7, пума 8, но они сейчас перешли на другой принцип обслуживания этих машин, который нас не устраивает. Дело в том, что оператор, работая с экраном, он должен быть зрячим. А нам надо, чтобы работал слепой. Вспоминал Олег Николаевича Свидаля, сам по себе музыкант, очень быстро работал, набирал на клавиатуре. И пришел вот Сергей, молодой, а Свидаль ушел, тоже совсем умер. Пришел Сережа, тоже музыкант, слепой абсолютно, 100% слепой. Очень быстро приноровился к этим машинам, работает просто замечательно. И не только просто работает, он множество вносит. Если, допустим, раньше у нас каждая машина единое место, так сказать, абсолютно автономное. Значит, надо было держать 3 компьютера обязательно. Одной машине, второй машине и третьей машине должны были компьютеры. Сейчас, благодаря ему, он написал программу, машины мы объединили в одну единую сеть, управляются с одного компьютера, у которого 3 окна, в каждом окне выходит своя машина, закладывается туда текст печатный, и на выходе получаем Бродвейский. Такой принцип у нас работы. Сейчас 3 машины работают. У нас 2 работают, 3 сейчас в настройке находится. Работаю очень доволен.
11: А вот вообще перспективы книг по Брайлю. Я знаю, что есть мнение, особенно за границей, что очень дорого хранение брайлевских книг и гораздо удобнее даже библиотекам иметь, собственно, свои брайлевские принтеры по необходимости не книг готовые выдавать, а распечатывать. Как вы к этой идее относитесь?
4: Во-первых, это очень дорого для конкретного обладателя, абонента. Принтер стоит чуть ли не машину.
11: Uh-huh.
4: Это вот нормально. А надо принтер, компьютер. Во-первых, надо его обслуживать.
11: Uh-huh.
4: И со временем ремонт требуется. Нет, это не тот способ, так сказать, продления жизни брайлевской. Да, у нас по количеству абонентов сокращается. Молодежь сейчас, скажем так, меньше занимается читкой по Брайлю. В школах меньше народу, да и сами школы, наверное, не так уж тоже подсократились, скорее всего. Тем более, что Москва очень много звуковых книг издает, все предпочитают слушать. Но тут даже с плоской печатью, вот, сейчас все люди читают в этих самых смартфонах, планшетах. Но удовольствие от читки натуральной книги, его же не отнимешь. С планшета ты такого удовольствия не получаешь, как читаешь с книги. Да, с книги, потому что там какая-то аура другая. Ты, вот там невозможно, там техника есть техника. Ты в нее не, а вот в книгу ты можешь погрузиться в эту, в область, вот ту, которую тебе писатель кладет, и ты погружаешься и уходишь, как говорится, из реальности. Даже запах один чего стоит. Вы знаете, я в 9-м, по-моему, классе учился, и не знаю я сейчас как, но я попал в совет библиотеки, в городской районной библиотеке, в совет. Нас там 5 человек, мы приходили каждый выходной, приходили к нам книги новые, с типографии. И мы проставляли печати там на 17-й странице обязательная печать, там на первой и на последней. Печать библиотеки. Так вот хочу сказать, вот открываешь эту книгу, столько, что она пришла с типографии, запах от нее обалденный. Вот я не знаю, такой у меня он хранится по сегодняшний день. Вот открываешь книгу, берешь книгу, и вот даже руки от волнения, вот что я сейчас. Я перечитал все Финемора Купера, Бальзака, криминал этот весь. Приходили первые читатели, это мы. Нам не разрешали, правда, выносить книги из читального зала, но мы проштамповывали, здесь же читали, все время пропадал. Ну, разве можно это было бы сравнить с печатью, с бравлевскими строчками, конечно, это другое дело. Не знаю, вот я, например, Вам скажу вот какую вещь. Я уже Олегу Николаевичу демонстрировал вообще-то. Нам надо изменить немножечко все-таки подачу. А в каком смысле? Дело в том, что мы можем печатать параллельно на том же листе плоскопечатный шрифт. Вот первый образец, который я предложил сделать, мы сделали букварь. И первые 11 вводного текста сделаны дублем. Печать плоская и по ней печать брайлевская. Вот в семье, когда незрячий ребенок открывает, зрячим поправить вот сейчас нет возможности, потому что он не видит. Он не знает Брайля, он не может помочь ребенку. Но когда текст написан, а ребенок читает, и родитель уже поправить может, и сам может прочитать. Не говоря уже о том, что вот сейчас книги прочитали. А если книги печатать полностью с плоскопечатным шрифтом, мы сразу увеличим количество читателей. Ведь будут читать вся семья эту книгу, а не один ребенок, у которого нет зрения.
11: Да.
4: Но это удорожает, это очень сильно удорожает.
11: Особенно еще, знаете, мне кажется, незрячий родитель и зрячий ребенок, это тоже, мне кажется, еще одна категория, которая читает ваши книги. Например, вот взять вот мою дочь, зрячая дочь, я не вижу, и в итоге как нам нужно было читать книги? Она все время ей читаешь, она говорит, покажи. Вот, ну что могу в брайльской книге показать, да?
4: Да, да, да.
11: И вот если все-таки и Брайль плюс картинка плюс текст, то мне кажется, это было бы, конечно, идеальный вариант.
4: Мы
11: сделали немного, но
4: для этого машину сделали, которая одной точкой могла рисовать простейшие фигуры, математические фигуры, математику почти всю, где не требуется фотографического такого изображения, где контурное изображение.
11: Да.
4: Вот сейчас мы ЕГЭ делаем, я же делаю все картинки для экзаменов.
11: Uh-huh.
4: Треугольники, квадратики, кубы, диаграммы различные, функции. Все рисуем на принтерах. Но опять-таки, там, когда смотришь на билет, там только Брайль. Там нет печатного текста. А у меня на картинке, когда я печатаю, у меня каждая буква написана на том месте, где написан Брайль. Не просто под текст идет, а вот прямо под тексту идет. Правильно. Даже вот можно попросить Елену Николаевну, она может вам даже показать. Она здесь наверняка у нее есть буквари эти, как она выглядит. Это, конечно, удобно. Что ребенку с незрящим родителем, что родителю с незрящим ребенком. Это очень хорошая идея. Но, говорю, книги выпускать, это будет очень дорого. Это надо все книги сначала распечатать на плоских принтерах, а потом пустить ее на печать на пресс-автомат.
11: Вот так пробовали, по-моему, ребра, но они через строчку делали. То есть вот прям строка в строку вот так вот.
4: Потому что когда уже делали, мы не можем так это сделать. Во-первых, у нас нет средств на это, а вдруг книжка сразу подорожает в 2-3 раза для покупателей, так сказать, для заказчиков наших абонентов. Это будет накладная штука.
11: А иллюстрации вы готовите, да?
4: Иллюстрации мы не можем делать. Иллюстрации, как правило, это фотографии. Там требуется очень много оттенков. А у нас только пугля.
11: Ближе. Контурные какие-то
4: только
11: рисунки.
4: Контур. Мы можем рисовать контур, и то не линиями, а точками. Есть принтеры, которые позволяют не точками, а линиями рисовать. Так называемые термопринтеры, где наносится рисунок и пропускается через горячую печку, и этот все черное, все вздымается, поднимается, вспухает. Ну что-то у нас это как-то не пошло.
11: Да и дорого очень.
4: Там лист очень дорогой. Выпускать массово – это сложно. А вот то, что я же как бы делал вот эти геометрию всю, все рисунки, вот график у меня занимает, допустим, 4 графика по билету. Все 4 графика находятся на одном листе. Все, вот ты положил руку, и ты все прочитал. Все, точками, все, линии, все хорошо просматривается. Где-то жирные линии двойными я делал, линии там сеточки пунктиром делал, точки раздвигать. Человек понимает, как выглядит таблица, допустим. Основные контурные линии, таблица там внутри цифры. Ну так, ну это уже освоили, там вся графика на мне.
11: Ну, мне кажется, что когда готовишь задание к ЕГЭ, очень сложно сохранять тайну, да, потому что, ну вот, например, ваш ребенок, допустим, да, в этом году заканчивает школу, сдает экзамены, ведь тоже ему сдавать ЕГЭ, вот как тут?
4: Мы, во-первых, подписываем документ о неразглашении и не имеем права выносить за пределы предприятия ничего. Что касается билетов ЕГЭ, в отношении сохранения тут ничего не могу сказать.
11: Все остается внутри.
4: Здесь, да, здесь все остается внутри. А потом, я же, если, допустим, делаю чертеж, у меня же нет текста билета. У меня есть рисунки и все. А что с ними делать? Если к нему не приложить еще печатный текст, то ты и не поймешь. Если я рисунок и вынесу, ну, рисунок, ну, графики, ну, и что? И больше ничего.
11: Понятно. А скажите, пожалуйста, большой тираж бывает заданий? Сколько вообще человек нуждаются в задании по Брайлю?
4: По-разному. Из-за предметов. Бывает просто тираж 5 экземпляров, 3 экземпляра, 30 экземпляров, 60, 100 с лишним экземпляров.
11: Ежегодно, индивидуально уже понятно, кто какие задания требует, и поэтому вы уже конкретно практически готовы.
4: Ну, нам присылают план выпуска, когда мы должны и сколько экземпляров. Мы не корректируем это, мы только выполняем то, что нам, как сказать, по договору заключают. Там написано, сколько и куда. И потом отправляем, а там они уже сами распределяют по России.
11: Есть ли у вас люди, которые, ну, ваши, скажем, коллеги, которые знают, умеют то, что умеете вы?
4: Нет.
11: Ну, это очень грустно, да, наверное? Да.
4: Мне сейчас приняли человека, который, как бы, на мое место, мне все-таки уже 78. Вот, на мое место, ну... Как бы это сказать? И себя, как бы сказать, нет, самое... Ну, не может. Трудно очень слово, потому что, понимаете, я решаю вопросы, это уже как бы бахвальство, конечно. Я решаю вопросы все. Технически, я сварщик, я фрезеровщик, я токарь, я электронщик, я программист, я поэт, я певец, я только не музыкант. Вот... Понимаете, это как-то, ну, всего, как говорили, всего понемногу, чего-нибудь и как-нибудь. Вот, нет, нет, на данный момент, к сожалению, нет, потому что если пригласить специалиста по электронике, чисто по электронике, то зарплата будет завышенная, а ему же надо высокую зарплату. У меня, допустим, если машина не работает, у меня там пресса где-то встали, мне надо там пойти ребятам помочь. Слесаря у нас есть, но они все равно бегут ко мне. Давайте, сам Валера, пойдем. Посмотри, скажи нам, что нам делать. Вот. Ну, такие специалисты. Ну, к сожалению, по-разному мы устроены. Так что пока, к сожалению, нет. К сожалению, большому. И моему, к сожалению, тоже. Я им сказал, говорю, я буду работать, пока ноги носят, но ноги же недолго носить будут.
11: Ну вот сколько еще будет сил у вас, да?
4: Сколько будет силы, да, сколько будет силы. Так что у нас в этом вопросе сложная ситуация. Ну, думаю, что за то время, пока у меня есть здоровье, и наше предприятие сохранит свою, так сказать, живучесть. Потому что сокращаемся, сокращаемся.
11: А детскую литературу вы выпускаете?
4: Детскую литературу, да. Детскую литературу мы выпускаем. Но здесь есть другие люди, которые этим занимаются. Я только обеспечиваю, чтобы она печаталась. Кто-то занимается детской литературой, кто-то занимается музыкой, кто-то занимается математикой, кто-то занимается художественной литературой, кто-то детской литературой. Так что вот у нас редактора заняты своим. Да. Шахматы, электроника, домашнее хозяйство, музыка. Такой обширный самый ассортимент у нас. В принципе, многое можем. Я до чего еще, как раз Владимир Николаевич вспомнил, я знаком с композитором Людмилой Шаховой, и мы частенько наши песни, пока Володя был жив, крутили для детей. Володя,
11: для детей, по-моему.
4: Да, и Володя все время включал туда самые наши песни, которые мы там сочиняли, и, так сказать, и она музыку писала, я стихи, да, делали аранжировки. Какой-то контакт был, да, но потом все прекратилось.
11: У вас, по-моему, радио есть, да, при чтении?
4: Все, было все. Это Володя вел, как только он ушел из жизни.
11: А, все, все прекратилось,
4: все,
11: да?
4: Прекратилось, да.
11: Все-таки, знаете, все держится на личностях.
4: Безусловно. Потому что вот как бы инициатива изнутри должна исходить. Не сверху вниз,
11: да,
4: а снизу вверх. Хорошо, у нас директор очень в этом смысле, как бы сказать, отзывчивый. Вот с ним очень хорошо работать. Он хороший руководитель. Когда-то давно пришла в голову мысль написать типа гимна. Я выбрал песню «Команда» «Молодости нашей». Потом я дал Олегу Николаевичу. Олег Николаевич принял тоже участие. И, в общем-то, это наше совместное творчество. Скажем так. Я прочитаю вам ее, да?
11: Да.
4: Не просто создавалось наше чтение. В нем каждый точно вклад отыщет свой. Проблемы наши или достижения мы поровну делили между собой. Ведь мы команда, это так, что в наше время не пустяк. И ты, наш преданный читатель, в одной команде с нами, это факт. Укрылся мир за темными очками, но сердце жить не хочет в темноте. И книги, что читаем мы руками, откроют путь к всемирной красоте. Ведь мы команда, это так, что в наше время не пустят. И пусть не в моде нынче книги, но наши книги ждут. И это факт. Технический прогресс мы уважаем. В прогрессе этом нет для нас преград. Хотя по Брайлю книги выпускаем, но нам компьютер больше, чем собрат. Ведь мы команда, это так, что в наше время не пустяк. И вопреки всем модам века мы выпускаем книги. Это факт. Найдете в наших книгах вы советы, как выстроить семейный прочный дом, как воспитать детей и как при этом вам вырастить свой сад перед окном. Ведь мы команда, это так, что в наше время не пустяк. И ты, наш преданный читатель, в одной команде с нами. Это факт.
11: Здорово, спасибо большое. Это такие душевные, теплые слова, и это стал гимном.
4: Да, мы готовились тогда. Как раз было 50-летие журнала «Литературное чтение». И вот как раз мы там впервые озвучили этот самый.
11: Угу. Это более 10 лет назад, да?
4: Да, да, больше, да.
11: Можно еще?
4: Можно, если будете слушать. Ну вот сейчас Пелюгину, допустим, я писал «Дню рождения». Собрались мы на юбилей Пелюгина Олега. Традиция в издательстве такая. Как водится в кругу друзей, сотрудники, коллеги, отметим юбилей.

0: К тому же еще известно нам, стихи он сочиняет. Совсем как Акуджава или Галич. Свой дар, свой певческий талант от нас он не скрывает. Поэт и бард Олег Свет Николаевич. Сегодня с днем рождения Олега поздравляя, его заверим мы в любви и дружбе. Здоровья, счастья, долгих лет от всей души желаем. Успехов и на даче, и на службе. Тоже было написано раньше. Это я сейчас это предложил как тост с 30-летием чтения. Прошу вас наполнить бокалы до края вином благородным, лучистым. Вот так же для многих вы жизнь наполняли любовью и светом и смыслом. До самых далеких окраин России и в зарубежные дали прекрасные книги мечту приносили. Те книги мы здесь издавали. И в каждом издании любая страница теплом наших пальцев согрета. И в каждую вложено сердце частица. Читатели чувствуют это. За всех в этом зале мы тост поднимаем. Мы честно трудились и жили. С 30-летием всех поздравляем. И тост этот мы заслужили. Поднимем бокалы. Настала пора. Издательству чтения воскликнем. Ура!
1: Спасибо вам огромное.
0: Спасибо вам.
1: Спасибо.
0: Спасибо.
1: Желаем вам здоровья и долгих-долгих лет работы на благо Брайлевской книги.
2: Вы слушали беседу корреспондента радио ВОС Циндымы Бойко с Валерием Владиславовичем Юзвиком, уникальным специалистом издательско-полиграфического объединения «Чтение» Всероссийского общества слепых, записанную во время празднования 30-летия издательства.
3: Система радиоинформирования и звукового ориентирования по ГОСТ Р-59431-2024 на примере производителя оборудования «Говорящий город». Остановочные павильоны. Любая поездка на транспорте начинается с обнаружения остановки. Незрячему человеку, проживающему в городской среде, найти остановочный павильон так же сложно, как и понять, какой транспорт на ней останавливается, особенно если маршрут незрячего пешехода новый и он следует по нему впервые. Трудности с поиском остановки возникают и у инвалидов, передвигающихся на коляске, а также инватуристов. Если остановка оснащена оборудованием системы, то в приложении пользователя поступают сообщения о названии остановки и ее адресе.
4: Остановка троллейбуса. Станция метро «Невский проспект». Четная сторона улицы «Невский проспект», дом 30.
3: Также можно ознакомиться с наименованием транспортных средств, которые останавливаются на ней, и направлением их движения. Зная эту информацию, пользователи могут активировать звуковой маяк нужной остановки, сориентироваться на звук и безошибочно дойти до павильона. Громкость маяка адаптирована под шум городской среды, поэтому он хорошо слышен даже на центральной улице города. Найдя необходимую остановку, пользователи могут ознакомиться с информацией о времени прибытия очередных транспортных средств, что позволит не пропустить свой транспорт и подготовиться к посадке в него.
5: Радио ВОС. Музыка на Радио ВОС. Радио ВОС.
6: Радио ВОС представляет творчество всемирно известных незрячих исполнителей.
7: Джефф Хилли, джаз-блюз-рок-гитарист и вокалист.

0: Вы слушаете Радио ВОС. Выпуск новостей.
1: В Орловской области избран новый председатель региональной организации ВОС. Команда «Зеленоградская» победила в интеллектуальном квизе «Моя Москва». В Брянске прошла презентация инновационного устройства «Робин» для незрячих. В Вологде состоялся региональный фестиваль по настольным адаптивным играм. Председатель Вологодской РОВОС добивается обеспечения говорящими глюкометрами. Компания «Вкусвилл» объявила второй конкурс грантов для региональных НКО. Теперь об этом подробнее. В студии Андрей Быков. Здравствуйте. 20 мая Орловская региональная организация Всероссийского общества слепых провела 30-ю отчетно-выборную конференцию. В заседании приняли участие 26 делегатов от 8 местных организаций. Всего в организации состоит 1434 человека. В работе конференции участвовал полномочный представитель президента ВОС в Центральном федеральном округе Николай Сарычев. За отчетный период создан клуб владельцев собак-проводников «Дина» под руководством Елены Личкановской. Поддержку получили 5 заявок регионального значения на сумму около 1,5 миллиона рублей и 2 федеральных на 1 миллион рублей. Программы социальной реабилитации в центрах ВОС освоили 42 человека, образовательные программы – 18. В конце 2022 года организация впервые заключила соглашение на квотирование рабочих мест. Получена субсидия на создание 6 специально оборудованных рабочих мест. Орловская организация впервые стала площадкой для регионального чемпионата «Обилимпикс» по трем компетенциям – бисероплетение, лозоплетение и массаж. С 2025 года члены организации участвуют в компетенции «Исполнительское мастерство вокал». В 2023 году создан Совет по делам молодежи, который интенсивно развивается. По результатам голосования председателем Орловской региональной организации ВОС избрана Юлия Гаврилова. 12 мая молодежная палата района Матушкина провела интеллектуальный квиз «Моя Москва». В нем приняли участие 4 команды – молодежная палата, советники района, Мосволонтер и команда местной организации «Зеленоградская» Московской городской организации ВОС. Соревнование включало вопросы по истории Москвы, культуре и просвещению, современной столице и экологии. Команда «Зеленоградская» в составе Надежды Иосифовой, Людмилы Казак и председателя местной организации Надежды Титаренко заняла первое место. Победителям вручили книги об истории строительства московского метрополитена. 20 мая в Доме культуры Всероссийского общества слепых в Брянске состоялась встреча членов областной организации ВОС с представителями группы компании «Исток Аудио», ведущего российского разработчика и производителя тифлотехнических средств. Ключевым событием стала презентация инновационного электронного помощника с элементами искусственного интеллекта – устройство «Робин». Оно предназначено для людей с нарушениями зрения и обладает уникальным функционалом – распознавание лиц, предупреждение о препятствиях, голосовое ориентирование на улице и в помещении. Специалист компании провел обучающий практикум для тех, кто уже получил устройство по индивидуальной программе реабилитации. Те желающие смогли самостоятельно протестировать представленные технические средства. 12 мая в Вологде прошел региональный фестиваль по настольным адаптированным играм в рамках марафона «Сила России». В нем приняли участие 5 команд из Вологодской, Череповецкой, Великоустюгской, Кирилловской и Сокольской местных организаций ВОС. По итогам соревнований первое место разделили Михаил Коршунов из Вологды и Василий Третьяков из Великого Устюга. Второе место заняла Жанна Козырева из Великого Устюга. 15 мая председатель Вологодской региональной организации ВОС Ольга Мединцева приняла участие в заседании Совета общественных организаций по защите прав пациентов при Министерстве здравоохранения Вологодской области. На заседании рассматривались вопросы лекарственного обеспечения больных сахарным диабетом и обеспечения ингаляционными приборами и лекарственным питанием больных муковисцидозом. Ольга Мединцева предложила ввести в протокол вопрос об обеспечении инвалидов по зрению, страдающих сахарным диабетом, тест-полосками и говорящими глюкометрами. Компания «Вкусвилл» объявила второй конкурс грантов для региональных некоммерческих организаций. Прием заявок открыт до 14 июня. Участвовать могут некоммерческие организации из всех регионов, кроме Москвы и Санкт-Петербурга. Победители могут получить от 900 тысяч до 1 миллиона 800 тысяч рублей на реализацию своих инициатив. Поддержку получат проекты, направленные на системную помощь людям с тяжелыми заболеваниями и инвалидностью, детям, оставшимся без попечения родителей, а также инициативы в сфере ветеринарной помощи бездомным животным. Менеджер благотворительных проектов «Вкусвилла» Илья Натальин отметил, что опыт работы с победителем первого конкурса подтвердил высокую социальную эффективность выбранного формата. Подробную информацию можно найти на сайте добро.рф в разделе «О культуре благотворительности». Редакция «Радио ВОС» приглашает к сотрудничеству региональной организации ВОС. Вы можете присылать материалы о прошедших у вас событиях на наш адрес radio@radiovos.ru. До встречи в эфире «Радио ВОС».
2: Выпуск подготовлен с использованием материалов пресс-службы Всероссийского общества слепых.
3: Учреждение ВОС «Комплекс реабилитации инвалидов «Контакт», ведущий российский производитель тифлотехнических товаров, предлагает новинку – тактильные шахматы для незрячих. Это увлекательная игра, способствующая развитию ума и улучшению памяти, развивающая логическое мышление, стратегическое планирование и способность к анализу. Независимо от уровня игры, шахматы приносят удовольствие и помогают расслабиться после напряженного дня. По вопросам приобретения и условиям доставки обращайтесь по телефону в Санкт-Петербурге 679-67-89, код города 812.
4: Актуальное интервью на Радио ВОС.
5: Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире Радио ВОС прозвучит интервью с председателем Центрального правления Белорусского товарищества инвалидов по зрению Юреня Ириной Леонидовной. Добрый день, Ирина Леонидовна. Сегодня мы с вами присутствуем на втором республиканском молодежном форуме Белорусского товарищества инвалидов по зрению. Скажите, пожалуйста, какое место занимает молодежная деятельность с незрячими людьми в Белорусском товариществе инвалидов по зрению?
6: Добрый день, уважаемые коллеги, в очередной раз очень рада приветствовать вас и особенно приветствовать на нашей белорусской земле. Что хотелось бы сказать о нашей молодежи? Ну, во-первых, начну с того, что на сегодняшний день у нас на учете в товариществе состоит из 7850 человек. Из них людей в возрасте от 18 до 40, это наша молодежь, да, всего лишь 1148. К сожалению, это практически 15% от общего числа. Конечно, это мало. И это серьезная проблема. Вот как раз сегодня мы собрались для того, чтобы начинать глобально решать эту проблему. Вот этот молодежный форум, который, кстати, у нас вот второй уже, как вы сказали, первый у нас прошел в 2024 году, и прошел он действительно очень интересно, масштабно, продуктивно. Поэтому мы понимали, что это дело надо продолжать. И вот, пожалуйста, второй форум. Хочу сказать следующее, что форум – это вот такое одно из самых значимых масштабных мероприятий, которое мы проводим в рамках реализации молодежной политики нашего государства и, в первую очередь, молодежной политики нашего общественного объединения. Как я сказала, что молодежи мало, поэтому что мы будем делать для того, чтобы как-то увеличить это количество, омолодить, что ли, наше общественное объединение? Конечно, проводить раз в два года такие форумы. Это однозначно, потому что это продуктивно, это интересно, это нужно. И это мнение не нас, организаторов, это мнение нашей молодежи, которая является активными участниками и готовится к этим форумам. Это участники, те, которые непосредственно помогают нам готовить этот форум. Хочу сказать, что форум раз в два года, но между форумами наши ребята встречаются, организуют различные семинары, круглые столы, встречи, беседы, практикумы различные. То есть они ведут очень активный образ жизни. Они пишут какие-то интересные проекты, участвуют в различных активностях. Например, в прошлом году они уже на плоту сплавились, прошли, скажем, по реке. Такой дружной командой создали такой командный дух и даже свой гимн создали молодежный. Вы понимаете? Такие встречи нужны обязательно. Значит, второе, что хотелось бы сказать, конечно, это мы будем улучшать привлекательность имиджа нашей организации в социальных сетях. Выходим на интернет-просторы, хотим их завоевать, рассказать о нашей молодежи, какая она, чем она живет, с какими проблемами сталкивается и как она их решает. Конечно, с помощью нашего объединения. Дальше, конечно, работаем и будем активно работать с государственными органами власти. С целью, во-первых, защиты законных интересов и прав наших молодых инвалидов и вовлечения их в общественную деятельность и волонтерское движение. Также нам очень хотелось бы, чтобы наша молодежь очень активно начала сотрудничать со всеми молодежными организациями Республики Беларусь. Они же живут общими интересами. Они разговаривают на одном языке. Надо общаться со всеми. Мы же такие, как все. Поэтому будем работать со всеми молодежными организациями Беларуси. И, конечно, будем помогать нашей молодежи проводить профориентацию для того, чтобы у них профессиональное саморазвитие было для дальнейшего трудоустройства. Будем помогать им во всех их делах и начинаниях. И у нас сформировалась в плане вот молодежной политики такая основная задача, которая состоит из трех составляющих. Это привлекай, вовлекай и поддерживай. То есть привлекай члена общественного объединения, вовлекай в активную его деятельность и помощь со стороны товарищества во всех делах и начинаниях молодежи.
5: Одной из задач подобных молодежных форумов в общественных организациях является также и подготовка кадрового резерва организации. Скажите, какие перспективы есть у молодых незрячих в структуре белорусского товарищества инвалидов по зрению? С какими запросами сегодня приходят молодые незрячие лидеры? И есть ли у них реальные возможности стать во главе региональных организаций, а может быть и возглавить предприятия, входящие в структуру организации?
6: Вы знаете, было бы желание, а возможность всегда будет. Все зависит от самого человека, тем более молодого человека. Если он амбициозный, если у него есть определенные в жизни цели и задачи, он должен идти к достижению этих задач. А что насчет возможностей, то хочу сказать следующее. Вы знаете, мы сейчас очень серьезно работаем по вопросам ответственности руководителей, теперешних руководителей и предприятий, и других структур, то есть имеется в виду областных организаций, ответственность за подготовку кадров. Знаю, и у вас есть, и у нас вот это тяжелое, вот это какое-то нехорошее понятие кадровый голод. Но есть он действительно, и от этого никуда не уйти. Вот смотрите, даже если сегодня взять наше общественное объединение, нашу организацию, да, то возраст 60+ составляет более 60%. То есть люди в возрасте от 60 и плюс составляют более 60% организации. И, как я уже сказала, только 15% молодежи. Надо растить, надо заниматься, надо воспитывать молодежь.
5: Уже практически как полгода вы работаете в должности председателя Центрального управления Белорусского товарищества инвалидов по зрению. Расскажите, какие вопросы удалось решить, на какие вопросы вы планируете обращать свое самое острое внимание в ближайшее время?
6: Полгода – это, скажем, не так уж мало, но это совершенно немного, если брать в исторических рамках, да, это только начало пути. Во-первых, так получилось, что сначала я провела отчетно-выборную кампанию во всех наших областях. Из 6 председателей областных организаций у нас переизбрано на новый срок только 2, а в 4 областях у нас пришли новые руководители. Это в Бресте, это в Витебске, в Гомеле и в Гродно. Конечно, работа с этими людьми предстоит серьезная. Прежде чем требовать от людей, их надо научить. Им надо показать все, что умеем мы, более опытные люди. Поэтому для них будут организовываться семинары, учебы. И мы будем готовить с этих людей настоящих лидеров. Ну и хочу сказать, что, конечно, проехала я уже по многим нашим предприятиям, потому что если социальный вопрос, это мои вопросы. Здесь я уже более 20 лет как решаю социальные проблемы людей с инвалидностью по зрению. А вот производство немножко сложнее. Но, тем не менее, мне уже удалось проехать из 9 наших производственных предприятий уже 7, познакомиться, встретиться с трудовыми коллективами, рассказать о перспективах, о задачах нашего товарищества на ближайшую 5-летку, посмотреть, познакомиться с проблемами. И сейчас, конечно, работаем над тем, как потихонечку решать эти проблемы. И одним из таких приятных бонусов в моей работе мы прошли аттестацию нашего санатория «Подъельники». Сделали, вложили туда деньги, сделали пока текущий небольшой, но значимый ремонт. Мы отремонтировали медицинский блок, столовую. И поэтому, пользуясь случаем, хочу обратиться к нашим коллегам-россиянам. Ну, приезжайте к нам в Беларусь, в наши живописные места, в наши подъельники. Стоимость путевки, ну, скажем так, от 3700 российских до в районе 6000 российских, если это отдельный домик. Вот это условия отличные, это проживание, это питание и, конечно, лечение. Ну вот будем очень рады вас видеть. И вот один из таких глобальных вопросов, это уже моя гордость, честно скажу. Дорогие коллеги, дорогие россияне, как говорится в том мультике, давайте жить дружно, давайте чаще встречаться, принимать участие в совместных мероприятиях. Мы приедем к вам, вы приезжаете к нам, ведь у нас такое поле деятельности. Это и сотрудничество наших предприятий, взаимовыгодное сотрудничество. Это, конечно, и наша молодежь, и у вас, и у нас. Она очень интересная, современная, продвинутая, как говорят. Вот пускай и общаются в интернет-поле, пускай встречаются, пишут совместные инициативы, проекты. И в плане культуры, и спорта, информационных технологий. Тут начать вот и закончить, понимаете? Ну и мы с вами, конечно, столько у нас общих проблем по решению социальных проблем людей с инвалидностью по зрению. А решать проблемы всегда проще вместе.
5: Для наших радиослушателей я напоминаю, вы прослушали интервью с Юреня Ириной Леонидовной, председателем Центрального правления Белорусского товарищества инвалидов по зрению. Слушайте Радио ВОС.
7: Пешеходные переходы, адаптированные для незрячих и слабовидящих людей, это критически важная составляющая доступной городской среды. В Москве в районе станции метро «Аэропорт» на перекрестке улиц Черняховского и Усиевича незрячие и слабовидящие смогли оценить устройство информирования пешеходов типа «Триоль», входящие в систему «Говорящий город». В дневное время устройства на светофорах предупреждают пользователей о смене сигналов светофора не только с помощью звуков, но и речевых сообщений, называя улицу, через которую осуществляется переход.
8: Переход улицы Усиевича разрешен.
7: Когда горит красный, пользователь ориентируется на сигнал метронома. В ночное время суток, когда звуковое дублирование выключается, незрячий или слабовидящий может временно активировать его, используя приложение на смартфоне или кнопочное абонентское устройство.
9: Переход улицы Усиевича. Звуковое дублирование выключено. Для включения нажмите кнопку «Вызов».
7: Во время тестирования системы учащиеся также смогли оценить работу устройства в режиме ночного времени.
8: Переход улицы Черняховского разрешен. Заканчивайте переход.
7: Ребята поделились своим мнением и высказали свои предложения по развитию этих устройств в будущем.
10: Я учитель ориентировки. Детей обучаю передвижению по городу, передвижению устройств. И считаю, что система «Говорящий город» очень полезна для такой категории людей, потому что она действительно реально работает, она реально помогает людям ориентироваться в пространстве безопасно, эффективно. Добираться до той точки, до которой им нужно.
11: Я рада, что существует такая вещь, как говорящий город, потому что благодаря нему у слепых появляется больше возможностей в самостоятельном передвижении. И мы это видим, опять же, на примере озвученных перекрестков, потому что теперь мы можем не бояться, допустим, вот, поздно возвращаться домой, не бояться того, что на улице не будет людей, и светофоры будут молчать, и мы не поймем, когда нам идти.
12: Систему «Говорящий город» я уже тестирую не первый раз. Мне нравится, как это все реализовано. Это удобно использовать, тестировал в помещении, в метрополитене. И вот сейчас на переходе. Ну, в принципе, я доволен. Надо дальше это развивать и внедрять в те регионы, где этого нет.
13: Очень понравилось в целом, что озвучивание появилось и на перекрестках. Все слышно, понятно. Приложение работает хорошо. Это очень помогает нам, конечно, в ориентировке в пространстве. Мы ждем новых оснащенных перекрестков, других объектов.
14: Мне очень понравилось. Потому что ты не зависишь от других людей. Хотелось бы, чтобы становилось больше мест, где этим приложением можно будет пользоваться.
15: Я очень счастлив, что есть такая система, как «Говорящий город». Это еще один инструмент, с помощью которого незрячие и слабовидящие люди могут получить независимость в ориентировке в пространстве. Я раньше очень скептически относился ко всем дополнительным навигаторам, системам и так далее, потому что я думал, что они будут больше мешать, чем помогать, но «Говорящий город» изменил мое мнение. Очень надеюсь на его дальнейшее развитие, такое как в городе Санкт-Петербург, потому что я там был несколько раз, там он работает великолепно. Очень надеюсь на то, что во всех городах России будет так же, как в культурной столице.
7: Полноценная безбарьерная среда – это не только доступные больницы, театры и магазины. Это еще и транспортные артерии, в том числе пешеходные переходы, где приоритетным фактором является безопасность, а именно это и требуется от современных мегаполисов.
16: Радио ВОС.

0: Зона особой музыки с Денисом Золотовым.
1: Привет, это Денис Золотов. Вы в зоне особой музыки. Первая библиотека появилась еще в Вавилоне во втором тысячелетии до нашей эры. Тогда им отводилось особое значение. Их называли домами жизни, душевным лекарством. Тогда вместо книг из папируса были глиняные таблички с клинописью. Библиотеки считались предметом роскоши. Чтобы переписать одну книгу, трудиться приходилось несколько лет, поэтому их могли позволить себе только богатые вельможи. В древнем мире публичных библиотек вообще не существовало. Познать человеческую мудрость из летописей могли лишь фараоны, цари и жрецы. В России же первая публичная библиотека открылась 27 мая 1795 года в Санкт-Петербурге. Называлась она Императорской публичной библиотекой, а ныне это Российская национальная библиотека. И только по истечении 200 лет эту дату решили увековечить. Поэтому с 1995 года 27 мая отмечается праздник – Общероссийский день библиотек, который также носит название «День библиотекаря». Праздник не является красным днем календаря, но имеет немаловажное значение. Ведь именно библиотекарь поможет нам в выборе нужной литературы, не говоря уже о том, как приятно держать в руках именно печатный вариант любимой книги. И где, как ни в библиотеке, можно разом встретить невероятное количество всевозможных изданий. Во многих странах этот праздник не имеет фиксированной даты и отмечается в последний понедельник октября. Это так называемый Всемирный день библиотек. Как и в любой другой праздник, в этот день звучат поздравления от коллег, родственников и друзей всем работникам библиотек. Они проводят застолья, выезжают на природу, поздравляют друг друга с профессиональным праздником. Заслуженных работников награждают почетными грамотами и памятными подарками. Для посетителей проводятся литературные встречи. Посещение культурных мероприятий, концертов и спектаклей тоже является одной из традиций в праздничный день. Ну а мы теперь будем переходить к музыкальным датам и событиям последней недели мая.
0: Муз-именинник.
1: 24 мая 1938 года родился принц Бастер, певец в стилях ска и рокстеди-музыки. Сесил Бустаманте Кэмпбелл появился на свет на Ямайке. В юности он занимался боксом и подавал большие надежды в этом виде спорта. Также он интересовался музыкой и к 1959 году начал солировать с командой единомышленников по ночным клубам Кингстона. И один из его проектов оказался успешным благодаря популярным в те годы на Ямайке передвижным музыкальным установкам, где он по совместительству подрабатывал вышибалы. Именно там Сесил и получил прозвище «Принц Бастер», под которым он впоследствии и стал знаменит. В 1960 году принц Бастер записал с Folks Brothers сингл «O Carolina» на лейбле Wild Bells. Композиция моментально стала на Ямайке хитом. С 1963 года он записал сотни песен на британском лейбле Blue Beat Records, которые внесли, несомненно, огромный вклад в развитие музыки ска. Песни «Аль Капоне» 67-го и «Wine and Grind» 98-го даже побывали в британском чарте. После прихода к Сесилу популярности он посетил с турне Англию, где в 64-м его даже пригласили поучаствовать в популярном вечернем телешоу. К концу 1970 года у принца Бастера появились серьезные финансовые проблемы, а его предприятия были в убытке. Но, к счастью, ска-музыка переживает очередной подъем популярности в Британии. В 79-м группа Madness, названная в честь одной из песен Бастера, перепевает несколько его песен. Одна из них, One Step Beyond, достигла 10-го места в чартах Великобритании. Интерес к принцу Бастеру снова вырос, и он начал получать неплохие гонорары. Его песни перепевали и такие группы, как The Specials и The Beat. Также его старые хиты были переизданы и пользовались хорошим спросом у аудитории. В 1989 году принц Бастер записал 12-дюймовый сингл «Stack O'Lee» с лондонской ска-блюз-группой «The Troyans» на лейбле «Gazus Rocking Records». Пластинка была выпущена ограниченным тиражом и распродалась в течение недели. Принц Бастер жил в Майами, штат Флорида. В течение последних лет он появлялся на нескольких фестивалях, включая в 2002 году фестиваль в Торонто под названием «Legends of Ska» и в 2006 «Boss Sounds Reggae Festival» в Ньюкасл-апон-Тайн. С 2009 года Сесил Кэмпбелл перенес несколько сердечных приступов, и здоровье его ухудшилось. Музыкант умер 8 сентября 2016 в возрасте 78 лет в больнице Майами, США. А в эфире Радио ВОС трек музыканта под названием «Dance Jamaica».

Муз-события. 25 мая 1978 года Дэвид Гилмор, прежде всего известный как гитарист и ведущий вокалист группы Pink Floyd, выпустил одноименный первый свой сольный альбом. Пластинка была спродюсирована Гилмором самостоятельно и в основном состояла из блюзового гитарного материала, за исключением фортепианной баллады «So Far Away». Альбом достиг 17-го места в хит-параде Великобритании и 29-й позиции в чарте США, впоследствии получив там золотую сертификацию. Композиции, выпущенные на альбоме, были записаны в период с февраля по март 1978 года со звукоинженером Джоном Этчелсом на студии Super Bear Studios во Франции. Сведением материала в той же студии занимался Ник Гриффитс. Среди приглашенных на сессии студийных музыкантов фигурировали бас-гитарист Рик Уиллс и барабанщик Вилли Уилсон, которые оба ранее играли в группе The Joker's Wild вместе с Гилмором. Обложка альбома, напечатанная лейблом EMI для первых релизов на лонгплее, была разработана дизайнерской студией Hypnosis совместно с Гилмором и включала фотографию, на которой были изображены сам гитарист, Уиллс и Уилсон. На ее задней стороне Гилмор был отмечен как клавишник и вокалист, хотя он также играл на гитаре. На последующих изданиях лейблов CBS Columbia Гилмор фигурировал уже как клавишник, гитарист и вокалист. Среди тех, кто изображен на внутренней стороне обложки, также появилась тогдашняя жена Гилмора Джинджер. В качестве единственного сингла альбома была выпущена песня «There's No Way Out of Here», которая провалилась в Европе, однако стала популярной на американских альбомно-ориентированных рок-радиостанциях. Первоначально эта песня была записана группой Unicorn под названием «No Way Out of Here» для их пластинки «Too Many Crooks» 1976 года, которую спродюсировал Гилмор. Впоследствии же стоунер-рок-группа Monster Magnet записала кавер-версию этой композиции для своего лонгплея «Monolithic Baby». Одна неиспользуемая мелодия, демо-версию которой Гилмор записал во время создания альбома, впоследствии была доработана им вместе с Роджером Уотерсом и выпущена в качестве песни «Comfortably Numb» с альбома «The Wall» группы Pink Floyd. Точно так же песню «Short and Sweet» можно рассматривать как музыкальную предтечу композиции «Run Like Hell», также выпущенной на стене. В ней менялась при помощи педали эффектов тональность аккордами к строю «Ре», и песня исполнялась в пониженном строе. «Short and Sweet» была записана в сотрудничестве с музыкантом Роем Харпером, который позднее записал собственную версию для своего альбома «The Unknown Soldier». В интервью итальянскому радио Гилмор заявил, что он пытался превратить альбом в противоядие от политики абсолютного совершенства Pink Floyd. Для продвижения был снят рекламный фильм, состоящий из 5 песен. В съемках участвовали сам Гилмор, басист Рик Уиллс, барабанщик Вилли Уилсон, а также брат Гилмора Марк, сыгравший на ритм-гитаре, и клавишник Иэн Маклаген. Рекламный фильм был снят вживую в известном лондонском клубе «The Rocks». Кроме того, Гилмор активно продвигал альбом при помощи интервью в североамериканских СМИ и на FM-рок-радиостанциях, хотя для Pink Floyd это было не свойство. Благодаря этому альбом стал достаточно популярным. Его позиция в чарте была лучшим показателем сольников Гилмора до выпуска пластинки «On an Island» в 2006 году. Ну а мы послушаем трек Дэвида Гилмора с его одноименного сольного альбома «There is no way out of here».

Переходим к рубрике «Муз-стори». И сегодня поговорим о культовой песне не только в творчестве AC/DC, а вообще одной из самых популярных в мире, по-моему. Итак, «Back in Black». Но надо сказать, что связано ее создание с грустными обстоятельствами. 19 февраля 1980 года погиб вокалист Бон Скотт. В то время участники AC/DC вовсю работали над 7-м по счету альбомом. Оставшись без вокалиста, они задумались над тем, чтобы разойтись, но решили, что их покойный товарищ не одобрил бы такой поступок. Перепробовав нескольких кандидатов, они остановились на Брайане Джонсоне, с которым начали заново записывать диск. Тогда же возникла идея посвятить усопшему товарищу песню, которая соответствовала бы его характеру и была бы очень бодрой и заводной. Название «Back in Black» появилось еще при жизни Скотта, и оно показалось членам группы весьма уместным. Гитарный риф, открывающий песню, Малькольм Янг исполнял уже несколько лет во время разогревов перед выступлением. Слова песни поручили написать Брайану Джонсону, поставив следующие условия. Текст не должен вызывать нездоровых ощущений, ведь он для Бона и должен быть празднованием. Брайан взялся за работу, начав просто записывать все, что приходило ему в голову. Поначалу это казалось бредом, но позже он вылился в текст, в котором остальные участники AC/DC увидели отражение жизни Бона и одобрили композицию. «Back in Black», которая стала заглавным треком альбома, была выпущена спустя 5 месяцев после гибели Бона Скотта. В Billboard Hot 100 она поднялась на 37-ю позицию. В 1997 году вышел трибют альбома Бона Скотта «Bonfire», в который вошла обновленная версия «Back in Black». Журнал Rolling Stone поставил ее на 190-е место списка 500 величайших песен всех времен. А в рейтинге 40 величайших песен металла по версии VH1 она заняла 4-ю строчку. В подборке же лучших песен хард-рока от того же канала ей досталось 2-е место. «Back in Black» исполняют многие известные группы и певцы, среди которых Карлос Сантана, Red Hot Chili Peppers, Beastie Boys, Shakira, Muse и другие. Альбом разошелся по миру тиражом в 40 миллионов экземпляров. У Иэна Джеффри, бывшего менеджера AC/DC, по его утверждению, есть тексты 15 песен, которые Бон Скотт предлагал для этой пластинки. Композицию «Back in Black» можно услышать во многих художественных и мультипликационных фильмах и телесериалах. Ее также часто используют в различных шоу и рекламе. Ее и слушаем. AC/DC. «Back in Black».

0: Зона особой музыки с Денисом Золотовым.
1: Хочешь услышать о своем любимом исполнителе? Записывай адрес: zona@muzona.yandex.ru. А на сегодня все. Счастливо.
0: Радио ВОС. Наш адрес в интернете: www.radiovos.ru.
2: Радио ВОС. Музыка на радио.
3: Система радиоинформирования и звукового ориентирования по ГОСТ Р-59431-2024 на примере производителя оборудования «Говорящий город». Остановочные павильоны. Любая поездка на транспорте начинается с обнаружения остановки. Незрячему человеку, проживающему в городской среде, найти остановочный павильон так же сложно, как и понять, какой транспорт на ней останавливается, особенно если маршрут незрячего пешехода новый и он следует по нему впервые. Трудности с поиском остановки возникают и у инвалидов, передвигающихся на коляске, а также инватуристов. Если остановка оснащена оборудованием системы, то в приложение пользователя поступают сообщения о названии остановки и ее адресе.
4: Остановка троллейбуса. Станция метро «Невский проспект». Четная сторона улицы «Невский проспект», дом 30.
3: Также можно ознакомиться с наименованием транспортных средств, которые останавливаются на ней, и направлением их движения. Зная эту информацию, пользователи могут активировать звуковой маяк нужной остановки, сориентироваться на звук и безошибочно дойти до павильона. Громкость маяка адаптирована под шум городской среды, поэтому он хорошо слышен даже на центральной улице города.

Вы слушаете Радио ВОС. Великие слепые. Русский сказитель Козьма Романов.

Согласитесь, услышать подобное музыкальное произведение в радиоэфире – большая удача. Сейчас редко кто осмеливается предложить на суд слушателей «былину» или «старину», как ее называли раньше. Из глубины веков пришли к нам эти сказания о богах и героях. В разных странах назывались они по-разному, а суть всегда была одна. Индийский эпос, саги Скандинавии, мифы Древней Греции, русские былины. Столетиями передавались эти истории от отца к сыну, от сына к внуку. И всякий, кто хранил в памяти и пел былины, старался сделать их еще интереснее, еще красочнее. Так складывался жанр русского героического эпоса. В наше время редко кто берет в руки сборник фольклорного эпоса. А зря. Былины – это не просто захватывающая история о богатырях, которые можно почитать на ночь детям. В них вы найдете множество поэтических оборотов, эпитетов, сравнений. Обладающие недюжинной силой былинные герои всегда побеждают зло, являются примером мужества и отваги. На защиту Отечества встает могучий пахарь Микула Селенинович. Добрыня Никитич сражается со змеем Горынычем, а девичий пересмешник Алеша Попович поражает Тугарина Змеевича.

Увидал Тугарин Змеевич Алешу Поповича, заревел зычным голосом: «Гой еси, Алеша Попович, млад! Хошь ли, я тебя огнем спалю! Хошь ли, Алеша, конем стопчу! Али тебя, Алеша, копьем закалю!» Говорил ему Алеша Попович, млад: «Гой ты еси, Тугарин Змеевич, млад! Бился ты со мной, а велик заклад! Биться, драться един на един! А за тобою, ноне, силы сметы нет!» Оглянется Тугарин назад себя. В те поры Алеша подскочил, ему голову срубил.

Большинство исследователей полагают, что былина зародилась на юге Руси и благодаря переселению народа распространилась на север. В течение веков былины претерпевали различные изменения. На них влияла средневековая русская литература и устные сказания соседних народностей.

блины исполнял не абы кто. Это были мастера своего дела. В зависимости от района, в котором они жили, их называли по-разному: сказатели, старинщики и сказочники. В научном обиходе прижилось слово «сказители», которое предложил этнограф Павел Николаевич Рыбников. Этот знаменитый фольклорист еще в студенческие годы, а учился он на факультете филологии Московского университета, попал в список неблагонадежных людей и был сослан в отдаленные губернии России. Он проехал свыше 2000 верст от Петрозаводска через Заонежье до границы Архангельской и Вологодской губерний. Во время поездки Рыбников не терял время даром. Подсчитано, что Павел Николаевич за это время записал около 200 былин от 30 народных сказителей.

Многие сказители были слепы от рождения. Народ верил, что люди, лишенные зрения, наделены особыми способностями. К ним ходили советоваться, их словам верили. Старались ничем не обидеть, а если они в чем-то нуждались, то помогали им без лишних слов. Кто-то из сказителей ходил по деревенькам и зарабатывал тем, что исполнял былины или читал сказки. А кто-то делал это на радость своих же сельчан, бесплатно. К последним относился Козьма Иванович Романов. Этот удивительный человек сохранил в своей памяти классические образцы былин. Они вошли в сборники российских этнографов, стали наглядными примерами традиций Заонежья. К слову, этот район считают в мировой фольклористике архаической зоной, сохранившей фольклорные традиции. В научном мире Заонежье называют Исландией русского эпоса. Ну как Исландия сохранила для мировой культуры норвежские саги, потерянные в самой Норвегии, так Заонежье сохранило для России созданные в Древней Руси былины.

Козьма Иванович Романов родился в 1789 году. Жил в деревеньке Лангасы на Онежском озере. Один из его земляков оставил воспоминания об этом удивительно красивом месте. На возвышенности острова раскинулась русская деревня Лангасы. Смотришь на ее живой мир и любуешься. В два ряда богатырские, ладно рубленные деревянные дома, окруженные ухоженными огородами. Сказочная, естественная и искусственно переплетенная красота и чистота, вознагражденная богатой душистой зеленью. Она манит и пленит человеческий взор и обхватывает в свои могучие объятия, точно улыбается умывшаяся на заре девушка. Семья Романовых была по сегодняшним меркам огромной – 24 человека. Занимались они рыбным промыслом, но Козьма Иванович не имел возможности выполнять крестьянскую работу. В трехлетнем возрасте он ослеп. Свой участок земли Романов сдал в аренду. У него оставалась лишь корова, за которой ему помогала ухаживать старая работница. Петь былины Романов научился от сказителя Ильи Елустафьева. Тот был первый сказитель во всей Аланецкой губернии. Знал несчетное количество былин и мог петь про разных богатырей целые дни. Крестьяне очень любили его слушать и даже платили ему за сказывание. Соберется, бывало, сходка. Мужики и говорят: «А ну, Илья Елустафьевич, спой-ка былину, а положит-ка полтину, я и спою былину». Тут кто-нибудь потароватее из богатых выложит ему полтину, а Илья Елустафьев станет сказывать. Вторым учителем Козьмы Ивановича стал рыболов Федор Яковлевич. Сядут старики и бабы вязать сети, а тут сказители станут петь былины. Начнут они перед сумерками, а пропоют до глубокой ночи, пишет российский этнограф Павел Рыбников. Мало-помалу Козьма стал подражать своим учителям и научился исполнять былины самостоятельно. Жил он в ветхой избушке на курьих ножках. С первого взгляда бросалась в глаза его мягкость характера и дряхлость. Вспоминал о своем путешествии в деревню Лангасы Рыбников. «Белый, как лунь, слепой, робкий, он говорил дрожащим от старости голосом и приветливым тоном, употребляя самые ласковые выражения. Старик он доброго нрава, изредка только капризничает, как малое дитя. Лета свои немного утаивает, а по разговорам его не прочь даже от женитьбы. Ему де всего 60 годков». По просьбе этнографа, без лишних уговоров, Козьма Иванович охотно пел «Былину за былиной». Запись продолжалась долго. Он начал сказывать в своей избе, а закончил в доме волосного писаря, куда отправился на ночлег. По словам Рыбникова, на вид ему было 90 лет. Но это впечатление оказалось ошибочным. Судя по установленной дате рождения, на то время сказитель ушел 71 год. В ту поездку Павел Николаевич Рыбников записал от Козьмы Ивановича былины «Дунай», «Волх», «Всеславьевич», «Вольга» и «Микула». Встречи на этой поездке не закончились. Впоследствии этнограф неоднократно бывал в Заонежье и не упускал случая увидеться со старым знакомым. В январе 1861 года он записал от Козьмы Романова «Пять былин». В знак благодарности Рыбников выхлопотал для слепого сказителя в Петрозаводской думе пособие. За ним Романов приезжал в город. Вместе с ним бывал там и другой сказитель Заонежья Трофим Рябинин. Всякий раз оба они заходили ко мне и всегда почти пели свои былины на радость моим знакомым. А я, между тем, проверял свою запись, пополнял пропуски и окончательно устанавливал текст петых ими вариантов, вспоминает Рыбников. Эти слова говорят о тщательности работы этнографа. Что?

После многих лет общения со сказителями, Рыбников мог с уверенностью сказать, что им записано все, что они помнят. Павел Николаевич записал фрагменты былин, которые Козьма слышал от Ильи Елустафьевича, Добрыня и Маринка, а также о борьбе Ильи Муромца и Идолища.

другой российский фольклорист Александр Федорович Гильфердинг навестил Лонгасы спустя 10 лет после того, как там впервые побывал Рыбников. Романов предстал пред ним еще более дряхлым старичком. Собиратель указал, что сказителю было уже за 80. Козьма Иванович пел былины, не договаривая конца стихов. Несмотря на это, Гильфердинг в то время записал от него 13 сюжетов. Интересно, что в записях исследователя встречается написание имени Романова не Козьма, а Кузьма. Он отмечал, что Романова очень трудно записывать. Если уж он начинал петь, то не останавливался. Настоящий сказитель постоянно импровизирует. Так Козьма Романов иногда вдруг ускорит пение и точно расколет голос, а выйдет отлично и совершенно под лад содержанию, писал этнограф. Козьма Иванович чувствовал, что он, как сказали бы сейчас, популярен. Укрепился в своем мнении он после приглашения петь былины перед цесаревичем Николаем Александровичем во время его путешествия на север. Гильфердинг отмечал, что Романов считает себя первым сказителем и говорит, что лишь он хорошо знает былины. Козьма Иванович явно ревнует к Рябинину и дивится, где это и когда это соперник его научился стольким былинам. В прежнее-то время онде знал самую малость и хаживал даже к нему послушать былинок. А нонь люди, поди толкуют Рябинин, мол, стал первым сказителем, вспоминал Рыбников. Значит, и среди сказителей была конкуренция. Одна из самых известных былин, что исполнял Козьма Иванович, называется «Дунай». Начинается она с того, что князь Владимир устраивает пир у себя в Киеве. Созывает гостей, да говорит им, что собирается жениться. Владимир просит у них совета, нет ли у кого на примете достойной княгини. «Чтобы ростом была высокая, станом она становитая, и на лицо она красовитая». Походка у ней чиста и речь боска. И было мне, князю, с кем жить да быть, дума думати, долгие веки коротати. И всем князьям, всем боярам, всем могучим богатырям и всему красному городу Киеву было бы кому поклонятися. Один из молодцев, Дунай Иванович, советует князю взять в жены дочь литовского короля Апраксу. Девушка заинтересовала князя, и он поручает Дунаю Ивановичу и Добрыне Никитичу привести ее в Киев. Король же настроен враждебно. Он узнает в Дунае Ивановиче своего прежнего слугу и бросает его в погреб. Но Дунаю ли сидеть в темноте с крысами? Богатырь в гневе крушит все вокруг, и, видя необыкновенную силу Дуная, король сдается и отдает гонцам Апраксу королевишну. Но путь у богатырей долгий, поэтому решили они заночевать в чистом поле. Воноженьки поставили добрых коней, а в головы востры копии, а по праву руку сабли вострые, а по левую кинжалища булатные. Но недолог был их сон. Послал за богатырями литовский король лучшего своего воина. Долго бился с ним Дунай, да вдруг признал в нем Настасью королевишну, старшую дочь короля. Приглянулась она богатырю. Не смог он с ней бороться, тут же сразу и сделал предложение красавице. И Настасья согласилась. В Киеве сыграли сразу две свадьбы: князя Владимира с Апраксой и Дуная с Настасьей. Дунай хвастает: «Во всем городу во Киеве нет такого молодца до Дуная Ивановича. Сам себя женил, другого подарил». Настасья стыдит мужа за хвастовство. Есть лучше его: по обходительности Добрыня Никитич, по смелости Алеша Попович, а по меткости она, Настасья Королевишна.
Дунай предлагает устроить соревнование по стрельбе из лука. И проигрывает. Злоба его одолевает. Хочет он выстрелить в жену, но Настасья умоляет не убивать ее и рассказывает мужу, что ждет от него ребеночка. «У меня в чреве младенец. Такого младенца в ограде нет. По колен ножки-то в серебре, по локоть руки-то в золоте, по косицам частые звездочки, а в теме пекет красно солнышко». Но не верит Дунай королевишне и убивает ее. Горе одолевает Дуная. Знает он, что совершил грех. Тут сам он на свои руки посягнулся. Где пала Дунаева головушка, протекала речка Дунай-река. А где пала Настасья на головушка, протекала речка Настасья-река.

О том, до каких лет дожил Кузьма Иванович, неизвестно. Биографические подробности о нем трудно разыскать. Однако от этого интерес к нему даже у современных этнографов и собирателей фольклора не угасает. И хотя былины, конечно же, не станут элементом современной массовой культуры, на наш взгляд, там живет душа русского народа. Так давайте же их читать, слушать и наслаждаться.

0: Культурный досуг – это крайне важная часть жизни любого человека. И люди с инвалидностью по зрению здесь не исключение. Более того, есть такое понятие – культурная реабилитация, без которой сложно представить себе полноценную интеграцию незрячего или слабовидящего человека в общество. Именно поэтому доступность театров, выставочных комплексов, концертных площадок и музеев – это неотъемлемая часть безбарьерной среды, к созданию которой мы все стремимся. Оснащение объектов культуры системой радиоинформирования и звукового ориентирования по стандарту ГОСТ-59431 позволяет людям с инвалидностью по зрению и другим представителям маломобильных групп самостоятельно, комфортно и безопасно найти вход в здание, сориентироваться внутри пространства. Система доступна для использования как с приложения, так и со специализированного кнопочного устройства. Голосовые подсказки расскажут пользователю о препятствиях, которые его ожидают перед входом, об особенностях пространства внутри здания.
1: Вход в театр музыкальной комедии, Итальянская улица, 13. Дверь открывается на себя, ручка на всю ширину двери, вторая дверь аналогично, через 2 метра, далее небольшой холл, окно кассы через 5 метров слева.
0: Звуковой сигнал, активированный по запросу, поможет точно определить местоположение нужного объекта. Поиск кнопки вызова сотрудника в данном случае не актуален. Ее можно активировать дистанционно.
2: Все дело в том, что для нас любой человек, который приходит в театр, это наш зритель. И мне не хотелось бы, чтобы был пласт зрителей, которые по разным причинам сложно приходить в театр. Тем более здание у нас историческое, но непростое для посещения, непростое для логистики зрителей. Вот то, что мы участвуем в проекте «Говорящий город», это еще очень хорошо и здорово, потому что каждый человек должен иметь возможность комфортно приобщиться к искусству, к театру. Если мы можем какую-то частичку в этом помочь, будем просто рады. Так как я, помимо того, что служу в этом театре, являюсь председателем совета директоров петербургских театров, я, безусловно, всем буду рекомендовать принять самое активное участие в этом проекте.
0: Приятно осознавать, что работа над адаптацией объектов культуры в нашей стране уже ведется. Сейчас все больше и больше театров, музеев и досуговых центров оснащаются системой радиоинформирования и звукового ориентирования.
3: Сейчас нахожусь возле театра на Литейном. Пришел сюда посмотреть спектакль с тифлокомментированием. И для комфортного доступа и попадания в здание театра воспользовался системой «Говорящий город». Удобная навигация, можно определить арку, несмотря на достаточную шумность проспекта. И дальше по голосовым подсказкам и по маяку, собственно, главного входа найти направление, собственно, непосредственно входа в театр.
0: Доступность культурных объектов крайне важна, ведь право на качественный досуг имеют все жители нашей страны без исключения.
4: Актуальное интервью на Радио ВОС.
5: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Вашему вниманию предлагается интервью с руководителями проекта «Видимые возможности реализуемого автономной некоммерческой организации здесь». О проекте нам расскажут Дмитриева Ксения Михайловна, директор по развитию автономной некоммерческой организации «Здесь», руководитель проекта «Видимые возможности», Лизунова Диана Александровна, клинический психолог, и Воробьев Константин Олегович, юрист. Первый вопрос будет для Ксении Михайловны. Ксения Михайловна, расскажите, пожалуйста, почему благотворительный фонд «Искусство, наука и спорт» в рамках своей программы поддержки людей с нарушением зрения «Особый взгляд» учредил новые меры помощи в виде бесплатных дистанционных психологических и юридических консультаций? Почему были выбраны именно эти меры поддержки для незрячих?
6: Благотворительный фонд «Искусство, наука и спорт» много лет уже поддерживает незрячих слабовидящих людей различными способами. И в 2023 году при инициативе фонда был организован такой проект, как проект социального воздействия «Видимые возможности». Этот проект вообще был направлен на трудоустройство и обеспечение занятости, и в рамках него у нас обязательной историей была такая вещь, что каждый участник, каждый герой проходит в том числе сначала психологическую оценку, а дальше в рамках проекта он мог воспользоваться поддержкой нашего клинического психолога Дианы Лизуновой. В рамках данного направления как раз было выявлено, что, во-первых, наши участники с инвалидностью по зрению не так часто обращаются к психологической поддержке, но она им очень нужна. И если человек вот может преодолеть вот этот первый барьер, прийти к психологу, то на самом деле такая поддержка, она очень сильно улучшает качество жизни, снимает тревожность. И сейчас в современной России, я думаю, это имеет такое двойное значение. С точки зрения юридических консультаций тоже мы поняли, что наши участники иногда не могут ответить на какие-то простые вопросы, такие как, например, оформить инвалидность, или какие-то более сложные. Могут быть это вопросы, связанные с жилищными какими-то историями, могут быть вопросы с взаимоотношениями с работодателями. И мы знаем, что юридическая помощь в целом в направлениях некоммерческого сектора имеет место быть, да, то есть это не такая уникальная поддержка, но все-таки «Особый взгляд» — это программа, которая давно работает, и наша целевая аудитория, слушатель Радио ВОС, я думаю, хорошо они знают, и мы видим, что к нам все-таки незрячие слабовидящие люди имеют доверие к нашим специалистам, мы очень тщательно подбираем специалистов, с кем мы работаем, поэтому было решено ввести такие меры поддержки вот в этом году.
5: Диана Александровна, скажите, пожалуйста, каким образом незрячие могут получить меры психологической поддержки и кто из специалистов будет оказывать эти услуги? Как проходил отбор таких специалистов и имеют ли эти специалисты уже опыт взаимодействия с незрячими?
7: Добрый день, приветствую всех радиослушателей. Ну, по поводу самого формата оказания помощи в наш век информационных технологий, это разные варианты. Это консультации по сотовой связи, консультации в Зуме, в Максе, то есть в различных мессенджерах. Это, безусловно, обмен голосовыми сообщениями, то есть каждый получатель услуги выбирает наиболее понятный и доступный ему формат. Ну, а по поводу специалиста, наверное, поделюсь собственным опытом. Для меня вообще большая честь быть приглашенной в «Особый взгляд» и получить возможность продолжить помогать людям с инвалидностью по зрению. За плечами уже проект «Видимые возможности», который действовал у нас в Кузбассе. Как уже сказала Ксения, это проект сопровождаемого трудоустройства. Через меня прошло огромное количество людей, всех их помню. Со многими продолжаю общение в рамках именно психологической помощи. Ну и по поводу отбора, наверное, мое базовое образование психолого-педагогическое. Я много лет работала с детьми, подростками с особенностями в развитии. А далее уже получила образование клинического медицинского психолога и работаю в режиме кризисной психологии. Я оказываю психологическую поддержку людям в чрезвычайных ситуациях. Много лет уже, с 2005 года, являюсь консультантом программы экстренной психологической помощи Российского Красного Креста. Поэтому накопленный опыт, безусловно, помогает мне общаться с людьми. Я всегда говорю, что мы помогаем людям не с диагнозами, а с их психологическими проблемами. На самом деле то, с чем обращаются люди, это общие человеческие психологические трудности. Ну и, конечно же, помощь в адаптации к диагнозу и принятии новой жизни.
5: Диана Александровна, сразу же хочу вам еще один вопрос задать. Сейчас среди незрячих появилась особая категория людей. Это ветераны специальной военной операции, которые потеряли зрение. Эти люди, кроме своих проблем со зрением, часто имеют и травматический опыт. Полезен ли будет этой категории людей этот проект?
7: Здесь я убеждена, что данный проект этим людям не просто полезен, а необходим. Так совпало, что 2 года назад я прошла отбор в Российский реестр психологов-специалистов по оказанию психологической помощи участникам специальной военной операции и членам их семей. И вот уже на протяжении 2 лет я работаю с этими людьми. В рамках сотрудничества с фондом «Защитники Отечества» они приходят к нам в центр, где я веду прием, и среди них есть люди, потерявшие зрение в том числе. И здесь работа, наверное, такая двойная. С одной стороны, это работа с посттравматическим стрессовым расстройством и с травмой по утрате зрения. Практически всегда это трудоспособные молодые люди. И для них, безусловно, это всегда огромный травматический стресс. И есть специальные инструменты в работе психолога, которые помогают этот опыт проработать, организовать систему поддержки. И, конечно же, помимо самих участников, мы еще выстраиваем эту систему поддержки с родными и близкими и консультируем их, как помочь, как быть рядом, как помогать принимать и проживать чувства.
5: Константин Олегович, могли бы вы нам рассказать, с какими проблемами чаще всего сталкиваются незрячие в плане юридических вопросов? Может ли незрячий человек самостоятельно вести юридические дела или всегда необходима помощь близких?
8: Особо серьезной специфики, да, здесь нет. То есть люди, которые к нам обращаются, чаще всего поднимают вопросы, которые возникают в жизни каждого из нас. Да? Это бытовые споры, защита прав потребителей, даже вопрос наследства. Действительно, есть отдельные ситуации, когда речь заходит о вопросах получения медицинской помощи, оформления инвалидности, и там появляются ситуации, которые требуют вот именно такого специфического понимания и поддержки в связи с тем, что многие процедуры, они сегодня не адаптированы, да, для людей незрячих, да, или с плохим зрением. Поэтому в целом можно сказать, что вопросы близки для каждого из нас, которые поднимают в консультациях, да, обращаясь к нам, подопечные. Но при этом можно сказать, что в каждом случае человек, который обращается за помощью, он самостоятелен. Да. На каждой консультации я общаюсь непосредственно с человеком. Он показывает иногда даже то, как он видит ситуацию, что он предпринимает уже. Да. И в этом плане хочется выделить, наверное, такую независимость людей, да, в этом вопросе. И то, что, наверное, больше всего удивляет, да, их готовность самостоятельно вести дела, да, и понятно, что в некоторых ситуациях возникает необходимость помощи там, в связи с подписанием документов, да, каких-то помощников, близких людей, да, но при этом настойчивость людей, их смелость, да, она восхищает, и каждый раз понимаем, что здесь большая воля и большое желание, да, получать все те гарантии, всю ту поддержку, которая должна предоставляться там государством, другими организациями, да, в полном объеме.
5: Мы убеждены, что этот проект будет иметь положительный эффект для незрячих людей. Но, Ксения Михайловна, могли бы вы поделиться с нами планами на то, какие же результаты будут оценены как успешность этого проекта и сколько в общем людей могут получить помощь в рамках данного проекта?
6: В вопросах адресной поддержки оценка всегда очень, конечно, субъективна. Мы здесь говорим о людях. И каждый человек по-своему оценивает, насколько ему помогла та или иная поддержка. Но так как мы видим результаты, ну вот внутри, например, проекта «Видимые возможности», когда человек имел, например, барьер не использовать белую трость, потому что стеснялся инвалидности, и после поддержки психолога начал ее использовать. Когда человек имел барьер вообще выходить на улицу, считал, что он стал никому не нужен, и после этого он начал, например, обращаться к работодателям, искать самостоятельно работу. Все эти, кажется, нюансные и маленькие детали — это то, что может оценить, конечно, сам наш участник, получатель этой услуги. И поэтому мы себе целей вот каких-то таких, которые можно описать, да, кроме как количеством, пока не ставим. Для продуктов всех, которые предлагают услуги социальные, особый взгляд всегда был, есть и будет. Само наличие заявок на эту поддержку доказательством того, что она нужна. То, что такой поддержки может быть не слишком много в России, и то, что особый взгляд может действительно дополнить ту социальную поддержку, которая у нас в стране уже имеется. В этом году мы запустили в тестовом режиме юридическую и психологическую поддержку. У нас есть лимит на год. Он не такой большой. Там это, по-моему, около 150 консультаций мы запланировали. Но особый взгляд рассматривает увеличение этой заявочной кампании и рассматривает расширение поддержки в любом случае. Поэтому можно сказать, что в этом году мы смотрим. Для нас также очень важно, чтобы все, кто услугу получают, оставляли отзыв, как раз чтобы мы видели, а что конкретно он считает полезным в том, что мы дали. Он также, этот человек, может написать, что ничего не было полезно, но пока такого не было, да. У Константина уже состоялось достаточно много консультаций, каждый человек оставляет вот этот самый отзыв, который нам показывает, с какими как раз непосредственно проблемами, задачами люди обращаются. Мне кажется, вот об этом, может быть, тоже интересно сегодня в рамках нашего эфира поговорить, да, чтобы люди понимали, с каким вопросом, в принципе, можно обратиться. Касательно психологической помощи, конечно, мы понимаем, что длительная терапия — это дорогостоящая история, и мы в рамках программы «Особый взгляд» пока здесь не совсем можем, да, такую совсем длительную терапию оказывать. Но в рамках тех консультаций, которые запланированы, в том лимите на одного человека, который запланирован, мы можем, тем не менее, оказать вот эту первичную помощь. Бывают ситуации, когда Диана Александровна направляет человека к психиатру, да, или к другим специалистам. То есть это достаточно широкая поддержка. Мы смотрим вообще на человека комплексно, потому что иногда, конечно, обращения к нашим специалистам недостаточно. И на наш взгляд, вот это снижение, наверное, стресса, снижение фона тревожности, разрешение каких-то бытовых жизненных ситуаций, конфликтов в семье и вообще создание такой экосистемы, в которой человек не один, вот это и самый главный социальный эффект, на мой взгляд.
5: Диана Александровна, расскажите тогда, с какими же вопросами часто обращаются наши незрячие люди и с какими вопросами можно обращаться для психологической помощи. Ну и, конечно, мы попросим вас дать несколько рекомендаций нашим радиослушателям, что нужно делать, чтобы поддерживать хотя бы минимальный какой-то баланс своего психологического благополучия.
7: По поводу вопросов, как я уже сказала, и как уже проговорила Ксения, они такие общечеловеческие, есть специфические, которые связаны как раз с периодом принятия диагноза. Все зависит от ситуации. Если человек только недавно столкнулся с утратой зрения, он переживает массу чувств. И тут, конечно, психолог, к сожалению, не может дать волшебную таблетку или волшебную палочку, которая каким-то уникальным таким способом позволит эти чувства исключить. Психолог помогает эти чувства принять в себе, прожить и не провалиться в эту пучину депрессии, горя, пройти все эти стадии принятия диагноза, быть рядом, организовать систему поддержки, работать с родными и близкими. Также очень много вопросов, и Ксения тоже их уже обозначила, это как раз барьеры в использовании белой трости, в самостоятельном выходе на улицу, когда есть определенные ограничения, убеждения, что у меня не получится, я не смогу, я упаду, есть много страхов. А также это работа с фоновой тревогой. Есть множество инструментов в работе психолога, которые помогают вот эту тревогу понизить и улучшить качество жизни. Это стрессовые ситуации, это конфликтные ситуации дома, конфликтные ситуации с детьми, с супругом. То, с чем обращаются, в общем-то, все люди. И иногда мы начинаем с решения одних вопросов, и в ходе уже серии консультаций всплывают и другие. Ну, если говорить о поддержании своего ментального здоровья, это та база, которая необходима каждому человеку абсолютно. Это так же, как двигательная активность, правильное питание, здоровый сон. Да, стрессовые ситуации случаются с каждым из нас. Человек, который столкнулся с утратой зрения, для него стрессовых ситуаций намного больше, они иногда приобретают и острый, и хронический характер. Как себя поддержать, как не утонуть в этой пучине? Ну, несколько таких, наверное, базовых советов, что ли, рекомендаций. Психологи приняты, что советов не дают, но рекомендовать могут. Во-первых, это прослушивание полезного контента, то есть аудиокниги, которые в доступе, причем и по психологии в том числе, сейчас с этим проблем нет. Это выполнение рутинных задач и не задумываться о том, что же будет завтра, а выполнять задачи сегодняшнего дня, соблюдать режим дня. Это заземляет, это успокаивает, это дает опору. Это дыхательные упражнения, про которые мы все прекрасно знаем, но почему-то забываем в самых нужных ситуациях. Самая простая из них, я всегда говорю, легко запомнить, это дыхание по квадрату. Сделали вдох, небольшая задержка дыхания, выдох и вновь задержка. Можно даже провести эксперимент. У каждого из нас есть современные гаджеты, смарт-часы, которые показывают, фиксируют уровень стресса. И вот после нескольких таких циклов он падает. Проверено на себе, на своих близких, действительно работает. Физическая активность. Вообще доказано, что физические упражнения, они по эффективности уже даже превышают действие антидепрессантов. Это даже 5-минутная прогулка на воздухе, послушать птицы, ощутить запахи улицы, звуки улицы услышать. Это тоже переключение. То есть работает другая доминанта, это наша физиология, это работа нашего мозга. Безусловно, это организация системы поддержки, это социальная активность, вот эти чаты, которые сейчас есть, сообщество, это общение с близкими, когда есть возможность проговорить свои чувства и принять их, и прожить. Ну и, конечно же, я всегда призываю не опасаться обращаться за профессиональной помощью. Когда понимаешь, что поддержки близких недостаточно, им тоже очень сложно, тогда нужно обращаться к психологу, который имеет компетенции, имеет опыт и который будет рядом на всех этапах проживания острого стресса и поможет выстроить систему поддержки.
5: Константин Олегович, какие рекомендации вы можете дать в юридическом плане?
8: Главная рекомендация здесь – это не подписывать документы, не совершать сделки, смысл которых вот доподлинно, да, не проверен, не понятен человеку в конкретный момент, потому что часто возникают злоупотребления, да, люди могут воспользоваться ситуацией. Здесь важно не стесняться, сделать паузу, да, запросить документы в том формате, который будет удобен для восприятия. Да, это может быть электронный текст, который можно там прочитать с помощью экранного доступа, да, программы, или в аудиоформате его воспроизвести. Помимо этого, если тоже есть какие-то сомнения, всегда лучше профилактически, да, запросить там мнение близкого человека, юриста, да, тоже в лучшем случае, хотя не всегда понятно, в лучшем случае, хотя не всегда понятно, есть возможность. При этом, конечно, когда мы говорим о важном,

0: имущество, на которое вы дадите согласие. Да? При этом за вами в любой момент сохраняется возможность эту доверенность отменить, да, и тоже свои интересы гарантировать. Вот это такая, может быть, юридическая страховка, да, в плане ситуации, когда интересы человека, да, они могут как-то пострадать, уязвимое положение, да, может вызвать злоупотребление. Но самое надежная здесь рекомендация и гарантия – это, конечно, стараться профилактически еще на момент заключения каких-то договоров обратиться к специалисту, если вы понимаете, что вопрос серьезный, да, чтобы исключить в дальнейшем и споры, и заранее максимально обеспечить свои интересы.
1: Что-то еще о проекте, о помощи незрячим хотели бы сказать?
2: Я бы хотела акцентировать внимание на то, что к нам могут подавать заявки не только люди с инвалидностью, но и их близкие. Мамы, папы, жены, дети. Потому что это тоже референтная группа, которая живет, влияет и тоже имеет те же самые проблемы. Иногда является опекуном человек с инвалидностью. И поэтому хотелось бы, да, рассказать именно об этом, что близкие люди тоже могут обращаться. Также хотела напомнить, что заявки принимаются на портале «Особый взгляд», раздел «Помощь», и там есть такой еще подраздел «Практические занятия», и вы там можете найти помощь по психологической и юридической поддержке. На данный момент наши специалисты присутствуют в этом интервью, то есть это лично Константин и лично Диана проводят эти консультации. В дальнейшем планируется привлечение других специалистов по росту заявок. Но на данный момент вот вы можете доверять тем людям, кого вы сегодня уже услышали. Это действительно большие специалисты. Наверное, еще прорекламирую Константина, что он ведет отдельный телеграм-канал, название которое Константин, озвучите, пожалуйста, сами.
0: Юридический минимум НКО.
2: Юридический минимум НКО, да, то есть я об этом говорю, потому что мы понимаем, что действительно мы живем в век информации, и все нужно проверять, в том числе и то, какие специалисты вам оказывают поддержку. Поэтому мы за своих специалистов отвечаем, а заявки только на портале «Особый взгляд». Это все бесплатно, сугубо бесплатно, и приглашаем к участию.
1: Спасибо большое. Надеюсь, что наши радиослушатели, которым это необходимо, будут обращаться за помощью. Для наших радиослушателей я напоминаю, в эфире прозвучало интервью с руководителями проекта автономной некоммерческой организации «Здесь». Проект «Видимые возможности». Слушайте Радио ВОС.
3: Культурный досуг – это крайне важная часть жизни любого человека. И люди с инвалидностью по зрению здесь не исключение. Более того, есть такое понятие – культурная реабилитация, без которой сложно представить себе полноценную интеграцию незрячего или слабовидящего человека в общество. Именно поэтому доступность театров, выставочных комплексов, концертных площадок и музеев – это неотъемлемая часть безбарьерной среды, к созданию которой мы все стремимся. Оснащение объектов культуры системой радиоинформирования и звукового ориентирования по стандарту ГОСТ-59431 позволяет людям с инвалидностью по зрению и другим представителям маломобильных групп самостоятельно, комфортно и безопасно найти вход в здание, сориентироваться внутри пространства. Система доступна для использования как с приложения, так и со специализированного кнопочного устройства. Голосовые подсказки расскажут пользователю о препятствиях, которые его ожидают перед входом, об особенностях пространства внутри здания.
4: Вход в театр музыкальной комедии, Итальянская улица, 13. Дверь открывается на себя, ручка на всю ширину двери. Вторая дверь аналогично, через 2 метра. Далее небольшой холл, окно кассы через 5 метров слева.
3: Звуковой сигнал, активированный по запросу, поможет точно определить местоположение нужного объекта. Поиск кнопки вызова сотрудника в данном случае не актуален. Ее можно активировать дистанционно.
5: Все дело в том, что для нас любой человек, который приходит в театр, это наш зритель. И мне не хотелось бы, чтобы был пласт зрителей, который по разным причинам сложно приходить в театр. Тем более здание у нас историческое, но непростое для посещения, непростое для логистики зрителей. Вот то, что мы участвуем в проекте «Говорящий город», это еще очень хорошо и здорово, потому что каждый человек должен иметь

0: возможность комфортно приобщиться к искусству, к театру. Если мы можем какую-то частичку в этом помочь, будем просто рады. Так как я, помимо того, что служу в этом театре, являюсь председателем совета директоров петербургских театров, я, безусловно, всем буду рекомендовать принять самое активное участие в этом проекте.
1: Приятно осознавать, что работа над адаптацией объектов культуры в нашей стране уже ведется. Сейчас все больше и больше театров, музеев и досуговых центров оснащаются системой радиоинформирования и звукового ориентирования.
2: Сейчас нахожусь возле театра на Литейном. Пришел сюда посмотреть спектакль с тифлокомментированием. И для комфортного доступа и попадания в здание театра воспользовался системой «Говорящий город». Удобная навигация, можно определить арку, несмотря на достаточную шумность проспекта. И дальше по голосовым подсказкам и по...
3: Вы слушаете «Радио ВОС». Выпуск новостей.
4: В Орловской области избран новый председатель региональной организации ВОС. Команда «Зеленоградская» победила в интеллектуальном квизе «Моя Москва». В Брянске прошла презентация инновационного устройства «Робин» для незрячих. В Вологде состоялся региональный фестиваль по настольным адаптивным играм. Председатель Вологодской РОВОС добивается обеспечения говорящими глюкометрами. Компания «Вкусвилл» объявила второй конкурс грантов для региональных НКО. Теперь об этом подробнее. В студии Андрей Быков. Здравствуйте. 20 мая Орловская региональная организация Всероссийского общества слепых провела 30-ю отчетно-выборную конференцию. В заседании приняли участие 26 делегатов от 8 местных организаций. Всего в организации состоит 1434 человека. В работе конференции участвовал полномочный представитель президента ВОС в Центральном федеральном округе Николай Сарычев. За отчетный период создан клуб владельцев собак-проводников «Дина» под руководством Елены Личкановской. Поддержку получили 5 заявок регионального значения на сумму около 1,5 миллиона рублей и 2 федеральных на 1 миллион рублей. Программы социальной реабилитации в центрах ВОС освоили 42 человека, образовательные программы – 18. В конце 2022 года организация впервые заключила соглашение на квотирование рабочих мест. Получена субсидия на создание 6 специально оборудованных рабочих мест. Орловская организация впервые стала площадкой для регионального чемпионата «Обилимпикс» по трем компетенциям – бисероплетение, лозоплетение и массаж. С 2025 года члены организации участвуют в компетенции «Исполнительское мастерство вокал». В 2023 году создан Совет по делам молодежи, который интенсивно развивается. По результатам голосования председателем Орловской региональной организации ВОС избрана Юлия Гаврилова. 12 мая Молодежная палата района Матушкина провела интеллектуальный квиз «Моя Москва». В нем приняли участие 4 команды – Молодежная палата, советники района, Мосволонтер и команда местной организации «Зеленоградская» Московской городской организации ВОС. Соревнование включало вопросы по истории Москвы, культуре и просвещению, современной столице и экологии. Команда «Зеленоградская» в составе Надежды Иосифовой, Людмилы Казак и председателя местной организации Надежды Титаренко заняла первое место. Победителям вручили книги об истории строительства московского метрополитена. 20 мая в Доме культуры Всероссийского общества слепых в Брянске состоялась встреча членов областной организации ВОС с представителями группы компании «Исток Аудио», ведущего российского разработчика и производителя тифлотехнических средств. Ключевым событием стала презентация инновационного электронного помощника с элементами искусственного интеллекта – устройства «Робин». Оно предназначено для людей с нарушениями зрения и обладает уникальным функционалом – распознавание лиц, предупреждение о препятствиях, голосовое ориентирование на улице и в помещении. Специалист компании провел обучающий практикум для тех, кто уже получил устройство по индивидуальной программе реабилитации. Те желающие смогли самостоятельно протестировать представленные технические средства. 12 мая в Вологде прошел региональный фестиваль по настольным адаптированным играм в рамках марафона «Сила России». В нем приняли участие 5 команд из Вологодской, Череповецкой, Великоустюгской, Кирилловской и Сокольской местных организаций ВОС. По итогам соревнований первое место разделили Михаил Коршунов из Вологды и Василий Третьяков из Великого Устюга. Второе место заняла Жанна Козырева из Великого Устюга. 15 мая председатель Вологодской региональной организации ВОЗ Ольга Мединцева приняла участие в заседании Совета общественных организаций по защите прав пациентов при Министерстве здравоохранения Вологодской области. На заседании рассматривались вопросы лекарственного обеспечения больных сахарным диабетом и обеспечения ингаляционными приборами и лекарственным питанием больных муковисцидозом. Ольга Мединцева предложила ввести в протокол вопрос об обеспечении инвалидов по зрению, страдающих сахарным диабетом, тест-полосками и говорящими глюкометрами. Компания «Вкусвилл» объявила второй конкурс грантов для региональных некоммерческих организаций. Прием заявок открыт до 14 июня. Участвовать могут некоммерческие организации из всех регионов, кроме Москвы и Санкт-Петербурга. Победители могут получить от 900 тысяч до 1 миллиона 800 тысяч рублей на реализацию своих инициатив. Поддержку получат проекты, направленные на системную помощь людям с тяжелыми заболеваниями и инвалидностью, детям, оставшимся без попечения родителей, а также инициативы в сфере ветеринарной помощи бездомным животным. Менеджер благотворительных проектов «Вкусвилла» Илья Натальин отметил, что опыт работы с победителями первого конкурса подтвердил высокую социальную эффективность выбранного формата. Подробную информацию можно найти на сайте добро.рф в разделе «О культуре благотворительности». Редакция «Радио ВОС» приглашает к сотрудничеству региональной организации ВОС. Вы можете присылать материалы о прошедших у вас событиях на наш адрес radio@radiovos.ru. До встречи в эфире «Радио ВОС».
5: Выпуск подготовлен с использованием материалов пресс-службы Всероссийского общества слепых.
3: Учреждение ВОС «Комплекс реабилитации инвалидов «Контакт», ведущий российский производитель тифлотехнических товаров, предлагает новинку – тактильные шахматы для незрячих. Это увлекательная игра, способствующая развитию ума и улучшению памяти, развивающая логическое мышление, стратегическое планирование и способность к анализу. Независимо от уровня игры, шахматы приносят удовольствие и помогают расслабиться после напряженного дня. По вопросам приобретения и условиям доставки обращайтесь по телефону в Санкт-Петербурге 679-67-89, код города 812.
6: Система радиоинформирования и звукового ориентирования по ГОСТ Р-59431-2024 на примере производителя оборудования «Говорящий город». Общественный транспорт. Общественный транспорт – это, несомненно, одна из главных артерий активной жизни любого города. Автобусы, трамваи, троллейбусы и метро могут полностью заменить даже личный автотранспорт. Таким образом, постоянно или эпизодически общественным транспортом пользуются практически все горожане. Естественно, в их число входят и инвалиды по зрению. Вот только для них это связано с целым рядом серьезных проблем. Не имея достаточного зрения, без посторонней помощи невозможно определить тип, номер маршрута и направление. При этом необходимо успеть найти нужную дверь и сделать это очень быстро. Все это связано с сильным стрессом и зачастую заканчивается пропущенным нужным транспортом. В последнее время ситуация стала совершенно невозможной из-за появления специальных кнопок для открытия дверей, которые незрячие или слабовидящие никогда не найдут. Решение всех этих проблем есть. Система радиоинформирования и звукового ориентирования по ГОСТ Р-59431-2024. С помощью специального оборудования, установленного на автобусы, трамваи и троллейбусы, незрячий или слабовидящий человек сможет узнать тип, номер и направление движения подъезжающего транспортного средства.
7: Трамвай низкопольный с парелью 6 в направлении метро «Сокол». Двери закрыты.
6: Послушав эту информацию скрытно от окружающих на своем смартфоне или специализированном абонентском устройстве. Более того, он может удаленно сообщить водителю, что ждет его на этой остановке. А потом, активировав звуковой маяк, найти нужную дверь. При желании инвалид по зрению с помощью информации, передаваемой по радиоканалу, сможет сообщить водителю о намерении выйти на следующей остановке.
7: Выход из транспорта. Кнопка.
8: В соответствии с инструкцией по получению звукового сигнала мы обязаны открыть все двери, благодаря чему пассажиру не нужно искать кнопку для входа в вагон.
6: Система по ГОСТ 59431-2024 позволит особому пассажиру заранее предупредить водителя о своем желании совершить посадку.
1: Предварительно перед началом работы с приложением пользователю необходимо перейти в настройки и выбрать соответствующую нозологию. В данном случае это инвалид-колясочник. Выбор данного параметра является важным действием, так как водитель транспортного средства заранее получит информацию об особых пассажирах на остановке и сможет спланировать свои действия для их комфортной посадки. Оборудованный транспорт – это комфорт не только пассажира, но и водителя, ведь теперь он знает, что на его борт хочет совершить посадку инвалид-колясочник, поэтому сможет оказать ему содействие и помощь.
9: Работа водителя троллейбуса связана с разного рода трудностями. Чтобы помочь преодолеть эти трудности, в современных типах подвижного состава существуют инновационные технологии. К примеру, такая система, как «Говорящий город». Данная система подсказывает водителю, какой нозологии человек собирается к нам войти. И, соответственно, исходя из этих данных, выбрать свои действия. Если к нам входит незрячий человек, мы ему помогаем открытием двери. Ежели у нас хочет зайти колясочник, мы ему помогаем, выходя и открываем аппарель. Соответственно, заводим и прикрепляем страховочным ремнем.
1: Попасть в транспортное средство – это хорошо, но ведь из него нужно еще комфортно и безопасно выйти. Система предлагает и такую опцию. То есть, подъезжая к нужной остановке, человек сможет предупредить водителя о своем желании совершить высадку и получить прямое содействие. Все водители заранее проходят обучение и знают, как правильно помочь в передвижении особому пассажиру.
10: «Я вижу ослепительный мир». В эфире «Радио ВОС» авторская программа Виктора Татанова. В этой программе я знакомлю вас с творчеством незрячих певцов и музыкантов.
11: Добрый день, дорогие радиослушатели. С вами Виктор Татанов. И сегодня гости моей программы из Ивановской области, из города Кинишма. Это Наталья Барышева. Добрый день, Наталья. Поздоровайтесь с нашими радиослушателями. Нас слушают много где. И скажи, пожалуйста, какая погода сегодня в Кинишме?
12: Рада всех приветствовать. Сразу поправлю Кинишма на первый слог ударения.
11: Кинишма, простите,
12: моего
11: пожалуйста.
12: Города. Да, погода. Ждем дождя. Такая облачная. Относительно достаточно теплые. Мы достаточно близко к Москве находимся. Если слышала, что Москву заливает, к нам, конечно, такого дождя не приходит. У нас осадки в умеренных количествах, поэтому ждем дождя очередного.
11: Ясно. В общем, где-то на юге жара, где-то в Москве дожди у нас. И везде видишь разные погоды, но тем не менее лето есть лето. Давай начнем. Вот как раз у тебя есть хорошая песня о лете, да, такая она очень и о лете, и о любви, обо всем сразу. Представь, пожалуйста, эту песню. Я хочу сказать, дорогие радиослушатели, что Наталья Барышева, она автор-исполнитель собственных песен. Вот очень талантливая, перспективная девушка. Запомните это имя. Итак, представь нам первую песню.
12: Первая песня, ну вот, кстати, написана она последней. Эта песня еще нигде не звучала. Она
11: премьера, да, у нас такая получается.
12: Она будет премьерной, да. Песня называется «Мне бы». Песня, в общем-то, про меня. Мне все говорили: напиши песню про себя. Ну вот я пишу песню про меня. И, конечно, здесь упоминается мой папа. Сегодня тоже знаковое такое для меня событие. Сегодня у моего папы день рождения. Ему исполняется 66 лет. И именно папа был для меня самым большим, самым лучшим другом в творчестве. Он изначально мне помогал, он меня поддерживал.
11: Так, Наталья, давай теперь все-таки мы скажем, как зовут папу, как его имя, отчество.
12: Вячеслав Анатольевич.
11: Вячеслав Анатольевич, мы тоже поздравляем от всей души. Здоровья, долголетия. Я, честно говоря, за него очень рад, что он вырастил, воспитал такую прекрасную дочь, которая вот... Слова благодарности из уст дочери, мне кажется, это особенно трогательно и важно. Так говорить о папе — это вот большая радость, на самом деле, слышать, когда дочь так любит папу. Итак, объявляю эту песню, слушаем и поздравляем твоего папу с днем рождения.
12: Итак, для всех сегодня премьера моей песни «Мне бы».

0: «Я вижу ослепительный мир». В эфире «Радио ВОС», авторская программа Виктора Татанова.
1: Дорогие радиослушатели, напоминаю, что из города Кинешма, который недалеко находится от Москвы, из Ивановской области, с нами на связи Наталья Барышева. И только что мы прослушали песню, которую она написала, это премьера. Вот еще раз поздравляем папу с днем рождения. Скажи, пожалуйста, когда впервые в твоей жизни возникло желание начать петь, когда впервые ты сама сочинила первую песню?
2: Сама впервые первую песню мне, наверное, было 13 или 14 лет. Да, 13 лет. Мне купили первый синтезатор. Это было такое учебное, можно сказать, учебные клавиши. Там даже аккорд нормально взять. Вот 4 ноты вместе взять было просто нельзя. Больше 3 уже никак. Это была Атланта фирма. И вот, ну, поскольку я училась в музыкальной школе, без этого было просто как-то нельзя. Ну и вот я начала что-то пытаться такое напевать, что-то придумывать, поскольку стихи я начала писать раньше. Именно музыку, что-то такое накладывать, придумывать. Начала, это были летние каникулы. И вот именно папа услышал, что я что-то такое у меня получается, такое понятное. И как бы за это уже зацепились.
1: Папа, наверное, всегда и первый слушатель твой, да?
2: Нет, не всегда.
1: Нет, не всегда,
2: не
1: да?
2: Не всегда. Потом я уже начала подруге показывать.
1: Ясно. Ты папу уже поздравила с днем рождения, песню тут показывала?
2: Нет, нет, еще нет.
1: Нет, еще ясно. Я думаю, что он очень обрадуется, конечно. Я еще спросил, когда у тебя появилось само желание петь. Наверное, ты и не помнишь точно, да, когда уже пел. Наверное, еще
2: детское. А само
1: дело.
2: Желание петь, а, наверное, всегда оно было. Но было, наверное, даже во времена садика, когда я на качелях пела песни Тани Булановой. Наверное, тогда.
1: Здорово. Интересно, что Тани Булановой ты пела песни. А какая это песня была, не помнишь?
2: «Не кончается синее море».
1: А, ясно.
2: «И старшая сестра».
1: Такие самые начальные тоже ее первые шаги в то время.
2: Да.
1: А скажи, пожалуйста, а еще кто из наших представителей нашей эстрады или зарубежной, какая музыка тебе нравится, что ты слушаешь, когда тебе хочется послушать?
2: Ну, если брать зарубежную, наверное, самая моя любимая группа — это Pet Shop Boys.
1: Угу.
2: Cranberries.
1: То есть рок, музыка тебе такая, поп-рок,
2: да,
1: тоже тебе не,
2: да,
1: чужд?
2: Ближе, да, все-таки к рок-музыке. И из наших тоже вот сейчас больше все-таки к року.
1: А какие-то исполнители уже, или группы точнее?
2: Ну вот если сейчас из анимации, casual, ну и, конечно, 2000-е, наши старые добрые 90-е, 2000-е, если брать вот поп-музыку.
1: То есть ты такая в прошлом рокерша, и в настоящем тоже не отчуждаешься от этого? То есть это остается с тобой,
2: ну,
1: по,
2: да,
1: жизни?
2: Да, к сожалению, сейчас такие тексты, что просто...
1: Ну, не будем критиковать других,
2: не будем,
1: потому что у нас есть прекрасный пример. Пример сегодня это ты, потому что ты сочиняешь такие хорошие песни и записываешь. И мне, знаешь, что нравится, что ты входишь в разные сообщества. А скажи, пожалуйста, где-нибудь выступала? Были какие-то концерты, какие-то, может быть, конкурсы?
2: Ну, самый такой всероссийский, наверное, это вот ВОС «Вокал». Какой же это был год? 2013. И «Зимородок» тоже всероссийский, молодежный такой, он бардовский, больше бардовский.
1: Ты играешь на гитаре еще?
2: Нет, я как автор стихов шла именно по авторству стихов.
1: В общем, у тебя разные такие сотрудничества с разными людьми из разных городов, да, то есть вот сегодня интернет, благодаря интернету можно сотрудничать и общаться с людьми из разных уголков нашей страны и не только, да?
2: Ну да, это помогает и найти единомышленников, найти тех, у кого всегда можно набраться какого-то опыта, чему-то поучиться. Я вообще больше люблю слушать других, чем показывать себя, поэтому, да, очень хорошо, что сейчас есть интернет.
1: Но это несправедливо, что так. Надо тоже себя показывать. Скажи, пожалуйста, а вот как тебя можно найти в социальных сетях, твои песни где-то можно послушать?
2: Ну, я под псевдонимом «Весенняя», английскими буквами известно. В общем-то, ВКонтакте можно найти.
1: «Весенняя», да? Значит, дорогие друзья, ищем ВКонтакте «Весенняя», а город какой-то там указан?
2: Да, Кинешма.
1: Значит, дорогие друзья, ищем ВКонтакте Кинишма, Весенняя, и слушаем Наталью Барышеву. А почему именно Весенняя? Весенняя, наверное, любишь весну.
2: Люблю весну, люблю май. И, наверное, чтобы вот это поддерживалось весеннее настроение на протяжении всего года. Ну и, наверное, потому что я родилась зимой. Мне всегда хочется.
1: Ты знаешь, когда слышишь твой голос, то он действительно наполнен такими нотками весеннего настроения, счастья. Даже бы сказал, и лето порой в нем проскальзывает. То есть сказал, май — это уже ближе к лету.
2: Да.
1: Давай послушаем следующую песню в твоем исполнении. Какая это будет песня?
2: Песня «В путь». Это песня в конце студенческих лет мной написана. Ну вот прям после выпускного. Я, наверное, сама себе таким образом давала какое-то такое напутствие на жизнь, на работу, на личную жизнь, на все. Таким вот образом у меня получилось с этой песней.
1: Хорошо, слушаем эту песню в исполнении Натальи Барышевой или «Весенней» на волнах радио ВОС.

0: «Я вижу ослепительный мир». В эфире «Радио ВОС», авторская программа Виктора Татанова. Дорогие радиослушатели, напоминаю, что сегодня в гостях из города Кинишма Ивановской области у нас Наталья Барышева, которая в интернете написана, ну, как бы ее можно найти под псевдонимом «Весенняя». И действительно, ее настроение такое солнечное, весеннее, майское. Наталья, вот все радиослушатели, особенно, наверное, женского пола, да и мужского, они только говорят, что им это интересно. Скажи, пожалуйста, а что у тебя есть семья, да, наверное?
1: Да, конечно.
0: И вот не так давно мы слышали фоном прекрасные такие звуки. А у тебя есть доченька Анечка, да?
1: У меня две дочки. Старшая дочка Даша. Она идет во второй класс, она занимается танцами, немножко поет, но в основном она занимается танцами с 4 лет уже во второй класс музыкальной школы по классу хореографии.
0: Как зовут твоего супруга?
1: И Сергей.
0: Сергей, да? Сколько вы уже с Сергеем вместе?
1: Так, мы с ним вместе, ну, получается, 10 лет.
0: Он поддерживает твои вот эти вот увлечения музыкой? Ему нравится?
1: Он закончил курс музыкальный колледж, да. Он тоже музыкант. Угу. Он ведет ансамбль, у него есть свой. То есть, да, тоже немножко пишет. Ну, да, конечно, поддерживает.
0: Музыка нас связала, в общем, да, можно сказать, такую традиционную фразу.
1: Да, да. И изначально я и смотрела, обращала внимание, когда занималась не то что поиском второй половинки, но смотрела на людей, как бы вот на молодых людей. Я именно вот этот вот момент учитывала, вот это единомыслие музыкальное.
0: Ну, ты знаешь, итог все-таки сам за себя говорит. Две прекрасные доченьки. Как это прекрасно. Скажи, пожалуйста, как все-таки вот вы уже поженились, как произошло само такое знакомство, и вы поняли, что вы будете вместе?
1: А знакомство интересно произошло. Нас пригласили друзья к себе на свадьбу. Его в качестве свидетеля, меня в качестве свидетельницы. Я поймала букет.
0: Интересно.
1: Романтично очень было. Можно было в лес ходить вместе, там вдвоем все это село на краю леса. Ну, то есть, вот, конечно, романтика, она тоже свою роль сыграла.
0: Ну, а как вы прям в первый день уже познакомились и начали общаться, да? В смысле, так-то притяжение началось какое-то взаимное?
1: Ну, вот была свадьба. Я после этого где-то недели через 3 приехала в отпуск к подруге опять туда же. И вот тогда уже началось вот это общение. Он еще оставался там в гостях. И вот поскольку мы там 3 недели вместе находились, у нас было время для того, чтобы познакомиться поближе, начать общаться, и чтобы вот это притяжение, оно появилось.
0: Ты знаешь, я хочу пожелать и тебе, и Сергею, как говорится, совет да любовь в дальнейшем, чтобы еще долгие годы был такой у вас счастливый брак. Вот в твоем голосе чувствуется, забегая вперед, хочу сказать, что чувствуется, что счастливая такая девушка, счастливая мама, счастливая женщина и еще и хорошая певица. Вот когда все это вместе, наверное, ты счастливый человек, потом мы к этому вернемся. Чувствуется счастье прямо, оно прям из тебя льется, да? Ты такой человек все-таки позитивный.
1: Ну, я стараюсь таким быть. Нужно просто оценить то, что есть. А у меня есть, мне Господь Бог достаточно много дал того, что у меня есть. У меня есть творчество, у меня есть семья, у меня есть дети, у меня есть любимая кошка. У меня живые, слава Богу, родители.
0: Так, а кошку как зовут?
1: Русская голубая, да. Китти. Ага. И она родилась в один день с моей старшей дочерью, 1 августа. То есть вот ей будет 3 года скоро.
0: Интересно. В общем, полная чаша. Что тут еще скажешь? Давай послушаем следующую песню в твоем исполнении.
1: Да, послушаем песню «Я возвращаюсь домой». Тоже песня такая. Получилось так, что несколько лет, ну, достаточно много, практически полжизни пришлось мне проживать в Нижегородской области, далеко от дома, там учиться, там сейчас живут мои родители. Я всегда очень любила Кинишму, всегда очень привязана была именно вот к этому городу. И вот, пожалуй, эта песня как раз о долгой разлуке, о радостной встрече именно с городом. «Я возвращаюсь домой».
0: Слушаем эту песню в исполнении Натальи Барышевой на волнах Радио ВОС.

0: «Я вижу ослепительный мир». В эфире «Радио ВОС», авторская программа Виктора Тартанова.
1: Дорогие радиослушатели, Наталья Барышева из города Кинишма с нами сегодня на связи. Вот такая любовь к малой родине, она дорогого стоит. Скажи, пожалуйста, какие-то хобби еще у тебя есть, что ты любишь? Вот, знаешь, сочинять стихи, песни, да, мы уже поняли, что это у тебя хорошо получается. Это твоя такая вот отдушина. Это, наверное, больше, чем увлечение. Это твоя миссия такая. Вот. А какие-то хобби, увлечения еще есть у тебя?
2: Ну, если есть время, если есть возможность, то бисероплетение. Вот хобби именно.
1: Вот всегда мне непонятно было, как незрячие девушки, как они этим занимаются. Это, во-первых, очень такая, мне кажется, кропотливая, да, такая трудоемкий процесс, кропотливый, требует много терпения, наверное, да?
2: Ну, в общем-то, да, это такая, зато успокаивает.
1: А что ты любишь делать вообще, какие поделки из
2: песен? Браслеты и цветы. Вот из такого.
1: То есть ты как-то по цветам это раскладываешь, да, знаешь, где какой цвет там это и так далее. Это где-то ты специально училась, наверное?
2: Да.
1: А, цвета различаешь немножко, да?
2: А учиться нет. У меня тетя этим занимается, она мне показала, и подруга у меня тоже этим занимается. Тут тоже опять интересная история. Подруга у меня левша. И вот она меня левой рукой научила. Угу. Так как она это делает, я тоже левой рукой.
1: И ты тоже стала левой рукой. Интересно. То есть ты правша, ложку держишь в правой руке, там и приставовые приборы и так далее.
2: Да, а номер телефона набираю левый. Даже вот были дисковые телефоны раньше, когда совсем раньше. Угу. Левой рукой.
1: А вот говорят, что такие люди, которые владеют и правой, и левой, у них, значит, и то, и другое полушарие хорошо развиты. Не знаю, насколько это правда.
2: Ну, наверное, не знаю, насколько это правда.
1: Скажи, а вот писать, именно, понятно, песни, а вот писать стихи, песни, как у тебя это получается, как приходит вдохновение? То есть ты прям садишься где-то у окна, может быть, или ты выходишь в какой-нибудь сад, или это во время, может быть, какой-то поездки, как тебе приходит вдохновение, и ты начинаешь сочинять, как это бывает?
2: А приходит где угодно. И, к сожалению, бывает такое, что не успеваю это зафиксировать. Если это где-то в маршрутке, где-то в дороге, то бывает такое, что в душе приходит.
1: Угу.
2: Что-нибудь там во время того, как шумит вода, начинаешь что-то мурлыкать, что-то приходит, ну и сразу уже, желательно сразу пересесть за клавиши и уже это как-то на диктофоне зафиксировать, чтобы это осталось, потому что потом теряется.
1: А сколько уже всего в твоем багаже песен? Еще в столе, наверное, там где-то что-то вот недоработанное, а то, что вот уже написано. Просто, может быть, стихи пишешь, потом они превращаются в песни. Много уже ты написал песен?
2: Ну, наверное, где-то около 25, штук 30, может быть. Если вот все вместе брать. Ну, черновиков тоже достаточно.
1: Ну, немало все-таки. А вот скажи, пожалуйста, какие-то друзья, родители, когда ты сочиняешь новую песню, что они какие-то вот первые отзывы? Наверное, для тебя это дорого все-таки мнение близких там, или Сергей, твой супруг, да, кто вот слушает, первое впечатление, как бы это, наверное, ну, как сказать, премьера песни для кого-то близкого, это всегда, наверное, важно или нет?
2: Ну, первые эмоции. Понятно, что скажут, что все хорошо, что все замечательно, но для меня, наверное, вот именно важно то, каким голосом это сказано. Потому что по голосу я вот многое могу сказать о настроении человека, поэтому вот именно, пожалуй, эмоциональная составляющая важна. Но я стараюсь уже доводить до более или менее приличного такого состояния песню, прежде чем ее кому-то показывать. Ну, то есть один куплет, например, и припев просто я не покажу вот эти черновики. У меня уже должно быть, ну, пусть там с проигрышем на коленях делаются прямо во время записи. Ну, это, конечно, да, это есть.
1: Ну, это уже импровизация такая, это творческий процесс у всех, да, по-разному. Дорогие друзья, это Наталья Барышева из города Кинишма. Я хочу сказать, что, ты знаешь, вот многие пишут песни, бывают такие какие-то вот они грустные, часто мы слышим. Бывают какие-то, ну, такие вот, как объяснить. Вот задача песни, мне так кажется, вот я как обыватель могу рассуждать, да? Задача песни у каждого своя. У тебя какая цель, какие эмоции ты хочешь передать людям? Что ты хочешь, чтобы они услышали? Вот самая главная задача творчества — это выплеснуть что? Положительную энергию какую-то свою, рассказать какую-то историю, творческий процесс. Или уже сначала, когда песня она рождается, потом, когда уже получается. То есть они все разные вот по содержанию, понятно, да? Но какой-то общий знаменатель есть. Мне кажется, они все, у тебя все, если ты со светлой какой-то такой, со светлой стороной, я бы сказал.
2: Ну да, вот это вот лирика, романтика. Я не ставлю никаких задач для слушателя, для того, кто это все воспринимает. Я думаю, что каждый услышит в моей песне и найдет именно свои эмоции, отголоски, может быть, где-то каких-то своих историй, да? Своих ситуаций, своих ассоциаций. Да.
1: Каждый, конечно, человек воспринимает по-своему вот каждую песню. И это, наверное, очень ценно. И еще я хочу сказать, вот были какие-то такие вот выступления у тебя где-то, которые запомнились, да, вот проходит время, и ты к ним возвращаешься мысленно. Все-таки когда происходят какие-то выступления, премьеры, еще что-то такое, какие-то вехи, которые мы запоминаем надолго, и они нас мотивируют идти дальше. Вот какие такие события были в твоей жизни?
2: Ну, в моей жизни был такой момент, был такой человек, который... Я жила в достаточно маленьком городе несколько лет, и началась такая история. По маленькому городу слухи же быстро очень распространяются, что я на самом деле ничего сама не пишу, все тексты, все я беру из интернета, и все это можно найти в свободном доступе и так далее, и тому подобное. Для меня это, наверное, был такой творческий удар, после которого я просто перестала писать. Перестала писать, наверное, где-то на 2 года.
1: Да, ты что?
2: И это зима. Мне раздается звонок, а приехал человек посторонний в город, приехал к своей девушке, парень приехал, мне звонит и задает вопрос: а что ты будешь петь? У нас концерт вот будет там, мы поедем в санаторий, ты едешь с нами, что ты будешь петь? У меня такой шок. Я вроде как ничего не буду петь. Ну как это? Ты же поешь, ты же должна петь. Что ты будешь петь? Это вообще не обсуждается. И вот мне помогли раскрыться. И вот, да, на тот момент это был вокальный ансамбль «Березка». К сожалению, руководитель уже ныне покойный. Они меня поддержали, этот коллектив. Благодаря им я снова начала писать, я вышла на сцену. Ну, первый, конечно, вот этот первый концерт в санатории, у меня микрофон вот так в руках, коленки трясутся, руки тоже дрожат. А я еще взяла со стойки, как бы не... Все это было очень заметно. Вот этот вот момент, наверное, именно так вот запомнился.
1: Переломный такой эмоциональный, да?
2: Ну и выступление,
1: да?
2: На дне города, да. Еще вот именно один раз я там пела на дне города, а здесь именно запомнилась вот эта подача именно от площади, от всей площади, от всех людей. Она не только то, что вот как бы исполнитель подает, а и то, что идет именно обратно исполнителю, обратная связь. Это вот просто тоже. Тоже вот запомнился вот этот момент.
1: Наталья, мне кажется, когда вот такие люди появляются завистливые, которые говорят там, что это чужие стихи, это не твои песни, это признак того, что о тебе заговорили, о том, что ты по-настоящему начинаешь быть известной, популярной в каких-то кругах, что народ тебя слушает и к тебе неравнодушный. Понимаешь, когда тебе хотят испортить настроение, наоборот, должно быть, как сказать, ну, нужно не обращать на таких внимания людей, потому что они не от хорошей жизни вот занимаются такой вот, как сказать... распространением сплетен, о том, что у них самих жизнь, может быть, не очень хорошая, они завистливые и неудачники. Поэтому надо к ним проще относиться. Главное, что перенесла эту такую психологическую травму и продолжаешь свой путь дальше. Давай сейчас послушаем следующую песню, и время нашей передачи, к сожалению, истекает, и мы потом будем прощаться.
2: Сейчас мы послушаем песню «Вернись и останься». Аранжировку на нее сделал мой очень близкий, замечательный друг Алексей Степанов, музыкант, работник Владимирской школы-интерната. У него тоже замечательный ансамбль. И вот такая у нас с ним совместная получилась работа. Кстати, он и сводил работу.
1: Как песня называется?
2: «Вернись и останься».
1: А, «Вернись и останься», да, замечательно. Слушаем эту песню на волнах радио ВОС.

0: «Я вижу ослепительный мир». В эфире «Радио ВОС», авторская программа Виктора Татанова.
1: Дорогие радиослушатели, Наталья Барышева сегодня наша замечательная, прекрасная гость, прекрасная девушка, счастливая мать. Я хочу от всей души вот пожелать тебе и твоей семье счастья, здоровья, благополучия. Я считаю, что ты вот состоявшаяся уже певица, счастливая мамочка семейства, две замечательные доченьки и супруг. Ну, что еще можно пожелать? Только побольше творческих успехов, чтобы сбывались все твои планы, мечты обязательно. Вот несмотря на то, что у тебя есть проблемы со зрением, все-таки ты чувствуешь себя счастливым человеком на 100%.
2: Ну, если говорить именно о зрении, то да, я чувствую себя счастливой на 100%, потому что полное, наверное, присутствие зрения, оно не дало бы мне того, что вот сейчас мне не хватает для счастья. То есть зрение здесь, ну, не сыграло бы роль.
1: Ты довольна тем, что есть, да?
2: Ну, хотя, наверное, нет. Наверное, на 80.
1: На 80, да?
2: Yes. Некоторые вещи, да. Например, петь ноты с листа. Да, немножко все-таки вот в этом хотя бы. Или профессия, например, та, которую я бы хотела получить. Я бы хотела быть ветеринаром. Ну, то есть без зрения это неосуществимая мечта, которая так и остается неосуществимой.
1: Тогда бы ты, может быть, не пела бы песни. Тоже я не знаю, как. Вот
2: возможно, возможно, да, да. Поэтому нужно радоваться тому, что имеешь.
1: Пожелай, пожалуйста, вот прежде чем послушаем заключительную песню в твоем исполнении, чтобы ты вот посоветовала, пожелала нашим слушателям, которые тоже, может быть, хотят заняться творчеством. Есть незрячие люди, есть зрячие. Как надо, что надо делать, чтобы добиваться успехов, чтобы сочинять песни? Что для этого нужно делать? И как вот нам всем почувствовать собственную значимость в этой жизни, найти себя?
2: Ну, во-первых, нужно не стесняться своих желаний, своего творчества, не бояться писать, не бояться его кому-то показывать, хотя, к сожалению, бывают такие люди, которые близкие, даже среди близких людей, которые могут отбить просто раз и навсегда, сказать, ну, твое вообще, оно это бездарно, а тебе лучше этим не заниматься. Но, тем не менее, не нужно стесняться, чтобы были тексты интересные, красивые тексты, все-таки нужно читать.

0: получается у того, кто ничего не делает.
1: Спасибо тебе огромное за то, что нашла время с нами пообщаться.
0: Тебе спасибо, что пригласил на программу.
1: Я хочу еще раз сказать тебе, что вот чтобы все-все твои планы, мечты сбылись. Надеюсь, что мы о тебе еще услышим, дорогие радиослушатели. Ищите Наталью Барышеву под псевдонимом «Весенняя» английскими буквами ВКонтакте и слушайте ее песни, и будет у вас хорошее настроение. И в заключение объяви к песню, которую мы послушаем.
0: Ну и для всех заключительная песня. Послушаем песню «Ночь не навсегда». Пусть даже если в вашей жизни случается какой-то период серый или черный период, помните, что он пройдет, что все будет хорошо.
1: Дорогие друзья, на этой оптимистической ноте мы говорим вам до свидания, до новых встреч, всем хороших летних дней. Вот, Наталья, всего доброго. И слушаем. Хочу сказать, что слушаем мы сейчас песню и ищем Наталью Барышеву под псевдонимом «Весенняя» английскими буквами ВКонтакте. Слушаем ее песни, и будет у нас у всех хорошее настроение. Всем всего доброго, пока, до новых встреч.

0: Виктора Тартанова. В этой программе я знакомлю вас с творчеством незрячих певцов и музыкантов.
1: Вы слушаете «Радио ВОС».
2: В эфире авторская программа Максима Петрова «Бытовой вопрос».
3: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели. С вами программа «Бытовой вопрос» и я ее постоянный ведущий Максим Петров. Сегодня у меня на связи по телефону Андрей Крюков из Москвы. Андрей, привет.
4: Привет, привет.
3: Тема у нас сегодня очень интересная. Лето закончилось, но тем не менее, по-моему, этим можно заниматься в любой сезон. Этим – это туризмом. Андрей у нас человек опытный, опытный сплавщик, опытный турист. И сегодня, Андрей, я попробую тебя порасспрашивать, как надо подготавливаться к походу. Да, все мы когда-то ходили в какие-то походы, и, честно сказать, наверное, не особенно заморачивались. То есть, ну, рюкзак, там палатка, что-то, какая-то одежда, может быть, но индустрия туристическая развивается, на месте не стоит, и, как оказалось, теперь очень-очень много появилось интересных вещей на туристическом рынке, будем так говорить, которые совершенно незаменимы в походе. Человек, который хочет пойти куда-нибудь с друзьями на сплав или просто в поход, что ему нужно иметь с собой, что нужно в первую очередь понимать, какие вещи взять, да, с чего мы начинаем, Андрей?
4: Поскольку мы говорим сейчас немножечко о сплаве все-таки в большей степени, сплав – это такое дело, когда ты соприкасаешься с водой. Среда, попадая в которую, ты можешь либо перегреться, вот, либо, как правило, ты, в общем-то, можешь подзамерзнуть. И для того, чтобы, значит, от этого защититься, современная наша индустрия туристическая, она предлагает нам, в общем-то, значит, экипировку в виде гидрокостюмов. Гидрокостюм – это такая термозащита, которая надевается на тело и которая защищает это тело от замерзания при долгом или, так сказать, как бы, ну, в зависимости от того места, где находится сплав. А сплавы у нас, собственно говоря, если они как бы достаточно серьезные, то, наверное, на речках, которые, в общем-то, порожистых, где-нибудь на северах, например. Но, тем не менее, они, как правило, в общем-то, достаточно холодные. И, соответственно, значит, вот, чтобы там не то что выжить, ну, просто, как говорится, сплав – это достаточно такая активная, в общем-то, вещь, то, в общем-то, все равно получается, ты можешь там достаточно быстро оказаться в воде, и чтобы не замерзнуть, ты должен надеть на себя вот эту экипировку. Она, в принципе, как бы зависит...
3: Как ее выбрать? Как правильно выбрать гидрокостюм?
4: Тоже по температуре, допустим, скажу. Ну, вода, если не очень холодная, то можно надеть, допустим, короткий гидрокостюм. Он, в принципе, представляет из себя комплект, состоящий из штанов, а даже, я бы сказал, бриджи, наверное, до колен. И сверху маечку. Они, значит, из двух частей соединяются посередине методом заворачивания, или ты просто подсовываешь майку в штаны, и таким образом основная часть тела защищена.
3: А есть ли какая-то разница в толщине костюма? Нужно ли, чтобы он облегал тело или не нужно?
4: В принципе, это все пришло к нам от дайвинга. Этот вот костюм, он либо он может быть, собственно говоря, сухого типа, внутри ты находишься и там ты сухой, либо, значит, мокрого типа. Вода, затекающая туда, она обратно не вытекает, остается там внутри, нагревается телом и, соответственно, создается вот такой водяной подогретый барьер, который твое тельце, значит, защищает.
3: Хорошо, это то, что касается костюма. По поводу обуви. Вот у меня была практика выбора, да, обуви, которая пригодится на сплаве. Пожалуйста, вот этот момент прокомментируй. Что лучше, носки, боты, тапочки вот эти вот каяковые, да?
4: Как раз вот на сплаве, там, на серьезном, на каком-то, значит, поскольку везде камни, везде какие-то ступени, пороги, можешь, так сказать, как бы из рафта там камни вылететь. Или, например, там рафт сядет тоже на какой-то там обливняк, соответственно, как бы где-то защемиться. Ты должен слезть с этого рафта, если глубина позволяет встать на дно и его вытащить. Ты должен как раз и дело сделать, и, значит, при этом не повредить себя любимого. На ногах должны при этом, опять же, в зависимости от температуры режима, может либо иметь легкость, мягкую какую-то обувку, но при этом, которая бы защищала обязательно, значит, вот твои ступни, и, может быть, даже выше, соответственно, по щиколотке, значит, ну, можно взять, допустим, какие-нибудь неопреновые чулки и надеть сверху такие специальные, значит, сейчас продают сандалии из капроновой структуры и подошвы такой, значит, прорезиненной, шероховатой, вот, не позволяет тебе оскользнуться, ты в то же время очень плотно сидит на ноге, либо еще вариант, опять же, если вода холодная, то мы можем, значит, позаимствовать, опять же, из того же самого дайвинга, так называемые коралловые тапочки, вот это для теплой воды, или, опять же, коралловые боты, это уже для холодной воды. Боты — это такие полусапожки, в них очень удобно, поскольку там вот просто уже все, как говорится, есть, то есть это, значит, они тебя и от холода сохранят, и, соответственно, как бы на ноге будет хорошо держаться, и от ударов всяких разных спасут.
3: Тут как раз у меня был опыт поездки в таких ботах, да, и так почему-то получилось, что от долгого пребывания в воде, да, и вода в эти боты все равно попадает, она тоже нагревается. По какой-то причине, там, на второй день, например, у меня ноги отекли. Я не знаю, это связано с тем, что в воде постоянно ноги или с чем-то еще, но, тем не менее, вот такой эффект тоже был. Наблюдался, скажем так.
4: Да, может такое быть. Знаешь еще, Максим, а почему? Потому что, может быть, мы с тобой... Зря же говорят, что вот тяжело в учении, легко в мучении. То есть в бою. Подобрали мы с тобой, в общем-то, их в магазине. Ну, примерил ты их. Ну, немножко там прошелся ты там, значит, по этому залу. А с другой стороны, понимаешь, боты — это такая штука, что, в принципе, как бы она состоит из, значит, вот из резины. И вот эта вот резина, она могла... В верхней части тебя, ну, немножко пережать, что называется, вот, собственно говоря, ногу. Соответственно, как бы циркуляция немножко нарушилась. А в воде, опять же, значит, вот эта резина, она намокает, она, ну, не нож, но поджимает, как бы, да?
3: Ну, да. То есть, получается... обтягивание такое.
4: Поскольку ты там не 5 минут, значит, вот хаживал, а хаживал тут что ли практически весь день, то вот могло такое свойство, значит, вот, да, и нога твоя, собственно говоря, знаешь, при попадании в воду, она и весь свойство тоже как бы набухать, понимаешь ли, тоже. Поэтому вот здесь вот два фактора такие свелись в одно время, в одно место, в одном месте.
3: Ну, в общем, вот этот нюанс нужно иметь в виду. Что у нас по поводу шлема, раз уж мы заговорили о том, что мы на серьезный сплав идем, да, то шлем обязательный, спас-жилет, да, наверняка нужен. Как это купить, как это выбрать правильно?
4: Спас-жилет, он, собственно говоря, нужен всегда, независимо от того, вот, на какой категоричности сплав ты идешь. Нужен он для того, чтобы тельце, которое неожиданно или ожидаемо попадает в воду, то оно может, несмотря ни на что, тоже замерзнуть до такого состояния, когда ты становишься вял, апатичен, и помощь где-то, значит, запаздывает, а тебе надо все-таки выжить хотя бы для своих ближайших родственников. И ты надеваешь перед тем, как вот сесть на рафт, начать сплав, обязательно на себя сверху всего ты надеваешь вот этот, значит, вот спас-жилет.
3: Как его выбрать? Какие виды, может быть, бывает? Что проще, может быть, что дешевле? Зачем стремиться в магазине?
4: Тут вот насчет дешевизны, тут как-то надо очень осторожно, потому что для себя любимого более дорог, в общем-то, и важен. Вот. И поэтому, значит, с жилетом тут просто есть какие-то вещи, ну, которыми ты можешь там не то что пожертвовать, ну, скажем так, по какому-то нишевому ранжиру, как бы, финансовой стоимости пустить. А здесь не надо экономить, и вот этот спас-жилет, вот он у тебя должен быть, ну, надежный в той степени, что, так сказать, как бы фирма, которая его делает, она должна, как правило, специализироваться вот по таким вещам. То есть, в общем-то, по спасательным средствам. Соответственно, должен опять ты его просто по, значит, росту размеру должен подобрать. То есть он вот у тебя, на тебе должен сидеть как бы так вот плотно тебя облегать и с одной стороны, но в то же время с двои телодвижения сильно не сковывать. У него должно быть несколько таких надежных закрывающих либо на липах, либо на молниях. Ну, одновременно можно, собственно говоря, карманах, где, значит, вот ты хранишь вещи, которые постоянно при тебе, а именно у тебя там, значит, вот должны уже в экипировке этого спас-жилета там, например, вот свисток должен иметься, значит, чтобы ты на воде, находясь уже, значит, привлек к себе внимание.
3: Да, хорошо. А мы сейчас прервемся на несколько секунд и скоро продолжим.
1: Радио ВОС. Наш адрес в интернете. www.radiovos.ru.
3: А я напоминаю, что вы слушаете программу «Бытовой вопрос». С вами я, ее постоянный ведущий Максим Петров. И сегодня у нас на связи по телефону Андрей Крюков из Москвы. Мы говорим сегодня с Андреем о туристической индустрии, о том, как правильно собираться в поход, в частности, как подготовиться правильно к сплаву. И закончили мы на выборе спас-жилета. Да, вот как раз интересная мысль, об этом я не думал, прозвучала

0: о свистке. Что еще должно быть в карманах жилета?
1: Например, значит, там еще должны быть перчатки, которыми в холодной воде ты держишь весло. Ну, соответственно, в зависимости от сложности сплава, значит, у тебя там какие-то еще вот шкертики, например, веревки, которыми ты привязываешь что-то вот в рафте, гермомешки, например, еще какие-нибудь предметы, которые там вот болтаются, например, там насос какой-нибудь, например, может, допустим, вот выпасть, значит, за борт, вот ты его тоже можешь там подхватить, подвязать, соответственно, как бы. Вот, потом, значит, я еще должен сказать, что, в общем, воротник у спас-жилета, он должен быть, значит, вот, ну, вот МЧСовские, например, варианты, они делаются такие, очень высокие такие воротники. Первое, значит, это самое главное, что при попадании в воду они поддерживают твою голову в том состоянии, которое, значит, не допускает попадания ее лицом вниз. Да, значит, ты не захлебнешься. И в то же время, когда лежа на, значит, вот на воде, спиной вниз, то у тебя голова находится наверху, и, соответственно, как бы там, если ты, да, даже потеряешь сознание, тем не менее, ты не нахлебаешься воды. Первый функционал, а второй, то, что, например, этот воротник, он хорошо защищает, опять же, вот при нахождении там на лодке твою шею, поскольку на воде по закону стихии все время дует какой-то ветерок, и этот ветерок может иногда быть не совсем приятный, как правило, не совсем приятный, а именно он просто такой прохладистый, такой холодный. Ну, просто он может, значит, вот там тельце разгоряченное, постоянно, и не замечаешь вот и таких вот явлений, а вот шея, собственно говоря, как раз она такая тоненькая, уязвимая такая, что-то ее продуть, от этого могут быть всякие неприятности.
0: Что по поводу шлема?
1: Шлем, он, безусловно, тоже необходим, но необходим он, конечно, тоже на таких серьезных как раз вот сплавных работах, для того, чтобы, значит, опять же, не удариться им разные твердости, чреватые, значит, потери сознания, выпадением тоже за борт при этом, ну и вообще, соответственно, как бы и в воде тоже, ты знаешь, как правило, много всяких твердых неприятностей, которые неожиданно тебя подстерегают, и вот от них ты можешь как бы удариться, потеряться, захлебнуться, ну и так далее, и так далее. Это тоже подбирается по твоей голове, если разные росты, размеры, плотно должен сидеть, там внутри, значит, он состоит из двух частей, как правило, внутреннего такого мягкого такого слоя, который, ну, анатомически просто плотно, но в то же время комфортно, как бы позволяет голове находиться внутри плотной такой, как бы пластмассовой плотного каркаса, вот, который же, в принципе, вот непосредственно внешнего, который непосредственно защищает твою, значит, голову вот от всяких попаданий сотрясения. На нем может быть установлены, допустим, какая-то вот видеофиксирующая, записывающая аппаратура камеры, чтобы снимать, надо голову поворачивать, при этом тоже камера должна не слетать с головы, и при этом еще и шлем как бы не должен с головы тоже слетать.
0: Хорошо, в воде помыли, прошли какой-то отрезок пути, мы попадаем на берег, давай попробуем хотя бы начать сегодня обсуждать наземную экипировку, которая может пригодиться и в походе, и на сплаве. А мы мокрые, все грязные после порогов, да, соответственно, нам нужно переодеться. Вот давай как раз обсудим обувь, которая пригодится нам, да, вот эти самые замечательные штаны, которые мы так долго искали этим летом для меня, и так далее.
1: Ну что же, значит, выходим на берег, мы все, ну, бываем, конечно, грязными. Это, например, когда по реке, по которой мы плывем, она, например, ну, как правило, она не порожистая, она такая спокойная, она плавная, она такая симпатичная, такая, ну, как бы внешних этих самых каких-то пейзажей. Ну, она, например, с заболоченными, значит, вот краями. Когда ты вытаскиваешь лодку на берег, надо преодолеть, вот, собственно говоря, вот это топистую или заболотистую. Опять же, почему-то, значит, по закону стихии бывают такие вот моменты. Не сухой берег, не чистый, значит, не твердый, не прочный сразу. Когда ты вот легко так раз заходишь, приходится, значит, побороться за жизнь, за то, чтобы, значит, лодку на берег вытащить. И вот, значит, ты весь такой перемазанный туда на берег попадаешь. Ну что ж, надо обязательно, конечно, снять себе эту экипировку. Ее потом, после установки лагеря, обязательно, значит, тут постирать, привести в такое в чистое состояние, вот, чтобы успела высохнуть, чтобы ты успел ее обратно потом надеть. Ну, перед, значит, тем, как обратно сесть в лодку. Опять же, значит, в зависимости от, наверное, сезонности, там вот при открытии сплава это обычно как бы где-то в апреле, в мае делается, когда может не только быть грязно, но еще и холодно тоже. Здесь либо неопрен, он, конечно, в основном на такие, либо серьезные какие-то категорийные сплавы, либо летом ты надеваешь, когда все-таки вот эти мокрые теплые костюмы, они, в общем-то, тебя, как говорится, греют, но в такой не в прохладной воде, в теплой воде, скажем так. А так, либо ты в сухом костюме, ты тогда его просто, он у тебя снаружи как бы грязина, но внутри чист. Просто его так прополаскиваешь и сушишь. Угу. Если там мокрый гидрокостюм, ты его просто снимаешь и полностью как вот просто полоскаешь, как это самое, как белье обыкновенное. Ну и, соответственно, тоже сушишь. Либо там грязи не совсем много в холодный такой осенне-весенний сезон, и, значит, ты не видишь, значит, вот в грязи, а, соответственно, только, значит, вот у тебя как бы внизу на ногах это может дело быть. И тогда, значит, ну, боты, конечно, там, если они достаточно толстые, например, там 5-6 миллиметров, соответственно, они у тебя тоже, конечно, спасут. Но все-таки, может, иногда, когда ты там на лодке сидишь достаточно долго и неподвижно, то можешь подмерзнуть. А особенно еще, если, например, раф такой достаточно сильно загруженный, соответственно, как бы на дне тоже вот вода подплескивает. И тоже ноги в воде, может быть эффект подмерзания. Для этого случая, ну, мы можем, в общем-то, надеяться, если, опять же, не категорийный сплав, а такой сплав по спокойной воде, то мы можем рискнуть и надеть на себя. Сейчас продаются такие пенополиуретановые сапоги или даже больше, значит, даже не сапоги, а сапоги с такими с голенищами, с большими. Ну, это, наверное, кто рыболов, он, наверное, поймет.
0: Ну, то есть там сапоги, вот то, что мы видели, там сапоги толстые такие, действительно, резины, у них, от них идут вверх, ну, практически штанины, то есть когда вы одеваете. Эти сапоги, они застегиваются уже, ну, в районе паха примерно.
1: Да, то есть как бы на этим самым, на, вот у тебя как бы для этого должен быть ремень какой-то, и на ней шлеме как раз вот застегивается вот на этом поясе. Таким образом, эти раструбы, они не сползают вниз, у тебя нога практически вот до пояса, она вот, собственно говоря, защищена, собственно, вот от воды. А внутри сапог еще желательно иметь такие как бы вкладыши такие. Они тоже разного сейчас свойства, начиная с синтетического и кончая тоже натуральный материал, войлочные такие. Внутри еще, значит, вот этого вкладыша, еще может быть такая термическая прослоечка серебряного такого хрустящего материала, которая не дает уходить это тепло от твоей ноги. И тоже ее дополнительно согревает. Серьезные, например, сплавщики, они так вот с подозрением смотрят, в общем-то, на такие вещи. Вот говорят, что нога должна быть свободная, чтобы при попадании в воду, опять же, вот это в любом случае, туда, значит, заливается вода, нога отяжелевает, тяжелее как бы ей, значит, вот двигать. Вообще просто на воде надо быть очень осторожным, в общем-то. На ногах у нас, значит, вот такая защита. На берегу уже, соответственно, как бы ты можешь переодеться. Переодеваемся мы обычно во что? Вот то, что тебя быстро, очень, собственно говоря, нагревает. Специально, опять же, наша индустрия разработала такую одежду, называется как бы термобелье. Значит, термобелье тоже разное, но рекомендуют, опять же, опытные туристы термобелье, состоящее из трех слоев. Впитывающее, проводящее и выводящее слои такие. Быстро, значит, отводит пот от тебя, и твое тело остается, значит, постоянно сухим, что самое главное как раз. Дальше это все тоже может передавать на внешнюю одежду. Одежда эта, она сейчас тоже всякая разная, но, как правило, вот можно использовать одежду, состоящую как бы из мембранной структуры, которая тоже, в общем, назначена для того, чтобы выводить различную влагу, твой пот, наружу, через соответствующую как бы мембранную структуру. А вот внешняя какая-то влага, там, в виде дождя или осадков каких-то, соответственно, как бы снежных, не дай бог, соответственно, внутрь она не попадает.
0: Андрей, ну, сегодня мы на этом остановимся. Ага. А разговор, я так чувствую, будет длинный, нужно будет многое рассказать и о том, как выбрать правильно, не знаю, те же штаны, куртку, да, из мембранки. И я надеюсь, что в следующий раз ты снова поделишься с нами интересной информацией и дашь полезные советы. Большое спасибо за участие. А если у вас, уважаемые радиослушатели, есть какие-то вопросы, замечания, дополнения, пишите нам по адресу radiosobaka.radiovoz.ru. Всего доброго и до новых встреч.
1: Пока-пока.
2: Бытовой пешеходные вопрос. Переходы, адаптированные для незрячих и слабовидящих людей, это критически важная составляющая доступной городской среды. В Москве в районе станции метро «Аэропорт» на перекрестке улиц Черняховского и Усиевича незрячие и слабовидящие смогли оценить устройство информирования пешеходов типа «Триоль», входящие в систему «Говорящий город». В дневное время устройства на светофорах предупреждают пользователей о смене сигналов светофора не только с помощью звуков, но и и речевых сообщений, называя улицу, через которую осуществляется переход.
3: Переход улицы Усиевича разрешен.
2: Когда горит красный, пользователь ориентируется на сигнал метронома. В ночное время суток, когда звуковое дублирование выключается, незрячий или слабовидящий может временно активировать его, используя приложение на смартфоне или кнопочное абонентское устройство.
4: Переход улицы Усиевича. Звуковое дублирование выключено. Для включения нажмите кнопку «Вызов».
2: Во время тестирования системы учащиеся также смогли оценить работу устройства в режиме ночного времени.
3: Переход улицы Черняховского разрешен. Заканчивайте переход.
2: Ребята поделились своим мнением и высказали свои предложения по развитию этих устройств в будущем.
5: Я учитель ориентировки. Детей обучаю передвижению по городу, передвижению устройств. И считаю, что система «Говорящий город» очень полезна для такой категории людей, потому что она действительно реально работает, она реально помогает людям ориентироваться в пространстве безопасно, эффективно, добираться до той точки, до которой им нужно.
6: Я рада, что существует такая вещь, как «Говорящий город», потому что благодаря нему у слепых появляется больше возможностей в самостоятельном передвижении. И мы это видим, опять же, на примере озвученных перекрестков, потому что теперь мы можем не бояться, допустим, вот поздно возвращаться домой, не бояться того, что на улице не будет людей, и светофоры будут молчать, и мы не поймем, когда нам идти.
7: Систему «Говорящий город» я уже тестирую не первый раз. Мне нравится, как это все реализовано. Это удобно использовать, тестировал в помещении, в метрополитене и вот сейчас на переходе. Ну, в принципе, я доволен, надо дальше это развивать и внедрять в те регионы, где этого нет.
8: Очень понравилось в целом, что озвучивание появилось и на перекрестках. Все слышно, понятно. Приложение работает хорошо. Это очень помогает нам, конечно, в ориентировке в пространстве. Мы ждем новых оснащенных перекрестков, других объектов.
9: Мне очень понравилось, потому что ты не зависишь от других людей. Хотелось бы, чтобы становилось больше мест, где этим приложением можно будет пользоваться.
10: Я очень счастлив, что есть такая система, как «Говорящий город». Это еще один инструмент, с помощью которого незрячие и слабовидящие люди могут получить независимость в ориентировке в пространстве. Я раньше очень скептически относился ко всем дополнительным навигаторам, системам и так далее, потому что я думал, что они будут больше мешать, чем помогать, но «Говорящий город» изменил мое мнение. Очень надеюсь на его дальнейшее развитие, такое как в городе Санкт-Петербург, потому что я там был несколько раз, там он работает великолепно. Очень надеюсь на то, что во всех городах России будет так же, как в культурной столице.
2: Полноценная безбарьерная среда – это не только доступные больницы, театры и магазины. Это еще и транспортные артерии, в том числе пешеходные переходы, где приоритетным фактором является безопасность, а именно это и требуется от современных мегаполисов. Радио ВОС.

0: Актуальное интервью на Радио ВОС.
1: Уважаемые радиослушатели, в эфире Радио ВОС звучат материалы звукового журнала «Товарищ» Белорусского товарищества инвалидов по зрению. Мы решили рассказать вам больше об этом специализированном средстве массовой информации для незрячих, проживающих в Республике Беларусь. О звуковом журнале «Товарищ Белтиз» нам расскажет Калоша Александр Александрович, заслуженный деятель Белорусского товарищества инвалидов по зрению, начальник сектора информационного обеспечения Организационного отдела Центрального правления «Белтиз» и главный редактор журнала. Александр Александрович, расскажите, пожалуйста, о журнале Белорусского товарищества инвалидов по зрению «Товарищ».
2: Да, журнал «Товарищ» Белорусского товарищества инвалидов по зрению имеет уже давнюю историю. Он был основан в 1978 году, в прошлом веке, имеет свои традиции. Всегда, надо сказать, что независимо от того, какое экономическое положение было у нас в стране, в нашем товариществе, журнал «Товарищ» все время выходил. Сегодня журнал «Товарищ» — это 5 человек работников, среди которых один звукорежиссер, который работает на полставки. Общее звучание журнала ежемесячно мы выходим 6 часов. Но на самом деле, как правило, получается больше, чем 6 часов. Журнал «Товарищ» распространяется через сайт Белорусского товарищества инвалидов по зрению буквально лет уже 6, а раньше он распространялся по Беларуси на дисках, еще раньше на кассетах, ну и раньше еще на катушках. Надо сказать, что журнал «Товарищ», который размещен на сайте, это только часть той журналистской работы, которую мы ведем. Дело в том, что ежедневно на официальном YouTube-канале Белорусского товарищества инвалидов по зрению мы выкладываем журналистские материалы. И журнал «Товарищ» является частью того контента, который мы делаем. Скажем, составляем журнал «Товарищ», ну, наиболее значимые, наиболее важные материалы, которые уже являются материалами журнала «Товарищ» и выкладываются в качестве журнала на сайте «Белтиз». Какие темы мы освещаем? Ну, если коротко сказать, это жизнь незрячих и слабовидящих в Беларуси во всем своем многообразии и жизнь или функционирование, или деятельность Белорусского товарищества инвалидов по зрению. Это и экономика наша, и наша культурная жизнь, и спорт, и ассистивные технологии, и многое-многое другое, которое интересует незрячих и слабовидящих людей в нашей стране. Вот коротко, если говорить о журнале «Товарищ».
1: Да, спасибо, Александр Александрович. Вы уже отчасти рассказали нам о своих коллегах, о редакции журнала «Товарищ». Могли бы вы поподробнее рассказать тех, кто работает над журналом, и есть ли у журнала сеть общественных корреспондентов в регионах?
2: Если так сказать, у нас работает, значит, я, можно назвать редактор, на самом деле должность моя начальник сектора информационного обеспечения Белорусского товарищества инвалидов по зрению. Далее у нас 3 журналиста. То есть это женщины, девушки, можно сказать, да и так, потому что часть из них молодые. Ну, они всегда для меня молодые, я останусь такими, да. Значит, это инвалид первой группы, я и женщина-журналистка, инвалид первой группы по зрению, и 2 зрячих журналистов. И добавлю, что звукорежиссер тоже у нас инвалид по зрению. Вот такая наша команда. Ну, каждый, в общем-то, занимается разными работами журналистскими, у каждого свои пристрастия. Но вы же знаете, что обычно приходится делать все, да, несмотря на то, что мы любим у каждого свое. Кто-то любит интервью, кто-то любит там репортажи, кто-то любит говорить о культуре, кто-то о спорте. Но, тем не менее, жизнь такая, что надо иногда немножко придушить желание и вдохновение, а просто работать каждый день. Вот так мы и живем, так мы работаем.
1: Да, вы правы, Александр Александрович. Вы не упомянули о том, как вы получаете материалы из регионов. Ездят ли сотрудники редакции по мероприятиям, которые проходят в регионах для сбора информации, либо у вас есть помощники?
2: Постоянно в командировки мы ездим. У нас нет внештатных корреспондентов и штатных корреспондентов в регионах. Мы вот над этим работаем. Это вот одна из наших таких мечт, скажем, или перспектив. Мы очень бы хотели, чтобы у нас в регионах были наши представители, которые, конечно же, получше знают местные особенности, местную жизнь. Но пока мы ездим. Мы постоянно, в общем-то, в командировках.
1: Александр Александрович, вы тоже уже назвали спектр тем, интересных слушателям журнала. Но могли бы вы рассказать о том, как вы, как главный редактор, как редактор журнала, подходите к выбору тех материалов, которые услышат сами слушатели? Ведь Белорусское товарищество инвалидов по зрению активно работает для незрячих людей, много мероприятий, много интересных людей. Как вы делаете этот нелегкий выбор?
2: Да, это действительно нелегкий выбор, потому что здесь надо как-то совместить, популярность жанров, популярность наших материалов. А это прежде всего спорт, это культура, это технологии ассистивные, новые в этой сфере. Это работа нашего руководства, в том числе экономические проблемы. И добавить сюда некую просветительскую работу, о которой мы тоже не забываем. Ну, в частности, культура в нашей стране, в Беларуси. Это музейные ценности, о которых мы рассказываем. Это кинематограф, о котором мы вот делали раньше, впервые в Беларуси. Сначала это было, мы называли аудиоверсии фильмов, а потом это была аудиодескрипция уже, или тифлокомментарии, как в России называют, и так далее, и так далее. То есть мы стараемся соблюсти баланс между нужными, необходимыми, популярными материалами и теми материалами, которые мы хотели бы не то чтобы навязать, но хотели бы показать, рассказать нашим людям о тех или иных событиях, которые, может быть, даже выходят за рамки Белорусского товарищества инвалидов по зрению, может быть, выходят за рамки деятельности нашего товарищества, а о событиях культурных, прежде всего, в нашей стране. И мы это делаем. Вот у нас сейчас цикл передач, который мы делаем совместно с Национальным художественным музеем Республики Беларусь, с другими музеями. Я могу так сказать, вот надо сочетать вот эти вот оперативные материалы, конечно же, и вот материалы, просветительские.
1: Александр Александрович, этот год в нашей стране, в России, объявлен Годом народов России. И мы поэтому активно интересуемся тем, насколько людям интересен этот вопрос. Белоруссия тоже страна многонациональная. Скажите, какое внимание вы уделяете разности народов, проживающих в Беларуси, и какое место это имеет в материалах журнала?
2: Ну, Беларусь, да, конечно, не такая, как Россия в этом смысле. Более мононациональная, все-таки у нас 70-80% это белорусы. Но, тем не менее, мы стараемся это делать. Мы стараемся знакомить с культурой, прежде всего, народов, которые у нас проживают. У нас было много музыкальных передач, в которых мы рассказывали о музыкальной культуре представителей народов, которые живут в нашей стране. Это и армяне, это и украинцы, это и грузины и так далее, и так далее. Хотелось бы, конечно, больше. Вы, кстати, хорошую идею подсказали. Может быть, нам и стоит вот чуть-чуть расширить вот эти вот наши рамки вот наших этих передач. Наверное, да. Понимаете, у нас не столько это актуально. Конечно, я понимаю, много регионов, и Татарстан, и Чувашия, и Якутия. Это все понятно. У нас это немножко, это как бы чуть-чуть затушевывается, да. У нас это не так это актуально.
1: Александр Александрович, расскажите, какое внимание уделяет председатель и Центральное правление Белорусского товарищества инвалидов по зрению информационной работе организации?
2: Ну, мы не можем пожаловаться действительно на наше руководство, потому что я уже сказал, что во все времена журнал поддерживался и руководством, и другими структурами нашего товарищества. Журнал финансируется стабильно, зарплата, считаю, достойная. У нас есть своя студия, у нас есть свой офис, точнее, даже два кабинета, в котором мы работаем. Во все времена журнал финансировался, несмотря на какие-то тяжелые проблемы, которые были, особенно в 90-е годы прошлого века. И вообще кризисы часто бывают в экономике. Журнал никогда не прекращал свою работу. Всегда журнал «Товарищ» выпускался. Всегда он был. Поэтому и руководство, и председатель. Вот сейчас у нас новый председатель. Мы с ним всегда на хорошем контакте. Я всегда могу позвонить руководству напрямую и решать какие-то задачи. Никаких проблем нет. Это правда. Хочу добавить, что и журнал, я знаю, пользуется авторитетом среди людей с инвалидностью по зрению в нашей стране. Все-таки большие традиции, история этого журнала. Люди помнят еще некоторые ветераны начала этого журнала, 90-е годы, начало 2000-х годов. И они постоянные наши слушатели.
1: Нам также интересно узнать о том, как вы, Александр Александрович, пришли к работе в качестве редактора звукового журнала. Расскажите, пожалуйста, о своем профессиональном пути в Белорусском товариществе инвалидов по зрению.
2: Зрение у меня плохое с детства. Вот. Но я учился в обычной школе, окончил ее. Я закончил Белорусский государственный университет, факультет исторический, специальность у меня история стран Западной Европы, если так уже говорить, более узкая специализация. А пришел я в общество незрячих, в Белтис. Я пришел, когда уже стал инвалидом первой группы. И прошел, я считаю, такой хороший путь от работы в цеху. То есть я знаю, что такое крутить отверткой, создавать такую продукцию светотехники, розетки, там, выключатели и так далее, и так далее. Я поработал. Ну и потом я работал во многих таких структурах наших культурных. И в библиотеке, и в культурно-просветительском центре. Работал администратором в оркестре. У нас был оркестр, а между прочим, эстрадно-симфонический оркестр Белорусского товарищества инвалидов по зрению. И потом, ну я журналистикой всегда увлекался, еще с детства. Ну, писал статьи какие-то в газетах в начале 90-х. Потом перешел на работу на предприятие по выпуску аудиокниг. Стал там редактором. И вот как-то я начал заниматься журналистикой. И как-то быстро-быстро я вошел в это дело. Быстро занял такие какие-то, может быть, такие хорошие позиции в коллективе, в команде. И уже вот до 20 лет, ну, должность не такая. Ну, то есть я являюсь главным редактором журнала.
1: Какие планы есть у вас и у ваших коллег, и, конечно, у Центрального управления «Балтис» на развитие звукового журнала «Товарищ»?
2: Знаете, мы очень хотим, конечно, больше делать прямых репортажей. У нас есть вот опыт, мы делали прямые репортажи, прямые стримы, то, что сейчас модно говорить, с наших культурных мероприятий. Хотелось бы это расширить. У нас были прямые разговоры, прямые стримы с нашим председателем Центрального управления. Хотелось бы, чтобы это стало постоянным, обычным явлением в нашей работе, потому что это очень интересно. Это вызывает такую ответную реакцию, такую оперативную реакцию. Мы, по сути, можем говорить в прямом эфире с нашими слушателями. Вот это первое. И второе, наверное, мы бы все-таки хотели, конечно, поработать над тем, чтобы у нас были внештатные журналисты в регионах. Пока у нас это не получается. Ну, это связано с финансами, в общем-то. У нас есть люди, которые работают, ну, скажем, в кавычках работают, им это интересно. Какие-то пишут нам материалы, стараются быть, как раньше говорили, рабкорами, да. Но хотелось бы, чтобы это было системно и чтобы это было на такой хорошей профессиональной основе, а значит и финансовой основе. Вот, пожалуй, вот эти направления, по которым бы хотелось бы работать в ближайшее время.
1: Александр Александрович, какие направления вы могли бы сейчас нам назвать для сотрудничества Радио ВОЗ, Радио Всероссийского общества слепых и звукового журнала «Товарищ»?
2: Первое, что приходит в голову, конечно, это обмен контентом. Нам что-то интересно у вас, наверное, вам интересно то, что происходит у нас. Я бы еще подумал о том, чтобы делать совместные программы. В частности, совместные передачи прямые, обсуждение каких-то тем вашей студии и нашей студии. Это же можно делать. Вот это было бы очень интересно. Может быть, подумать о совместных проектах. Именно в проектах культурных каких-то между Радио ВОЗ и журналом «Товарищ». Это тоже было бы интересно. Вот эти вот направления, мне кажется, вполне жизнеспособны и интересны.
1: Я думаю, что мы с вами обязательно еще подробнее обсудим планы для сотрудничества. А что бы вы сегодня хотели сказать нашим радиослушателям и что пожелать?
2: Ну, знаете, мы живем сейчас... Знаете, есть поговорка такая банальная, что мы не выбираем времена. Сейчас время не самое лучшее в мире. Все движется, все сдвигается. Я бы хотел бы пожелать, чтобы мы оставались теми же добрыми, хорошими, ответственными людьми. Пусть все меняется за окном и там в мире, а давайте останемся людьми с достоинством, с добром сердца, с честью. Давайте будем помнить о том, что нам, людям с инвалидностью по зрению, очень важно держать друг друга за руки. Именно это нам позволит в любые времена жить достойно в этом мире. И еще, конечно, хочу поздравить всех с Днем Победы. Это общий наш праздник и белорусов, и русских, и всех национальностей, которые живут в наших странах.
1: Для наших радиослушателей я напоминаю, вы прослушали интервью с Калошей Александром Александровичем, начальником сектора информационного обеспечения организационного отдела Центрального правления Белорусского товарищества инвалидов по зрению. До новых встреч в эфире «Радио ВОС».
3: Программа «Популярная классика» на радио ВОС. На прекрасном голубом Дунае. Иоганн Штраус, сын. Благодаря вальсу об Иоганне Штраусе стали говорить и писать. Его произведения разлетались миллионными тиражами, как в виде нотных экземпляров, так и на пластинках. Вся биография композитора напоминает изящное кружение в трехдольном ритме. Его вальсы – это его жизнь, его печали и радости, победы и неудачи. История сохранила каждый из них. Вальсы Штрауса – это бриллианты, сверкающие вне зависимости от мастерства дирижера. Сам автор обожал собственные сочинения, но были среди них те, которые особенно нравились маэстро. Давайте познакомимся с историей одного из них поближе. 8 декабря 1866 года Иоганн Штраус, сын, закончил работать над вальсом, который он написал по заказу Венского хорового общества. Произведение задумывалось как романтическая, мелодичная, вокально-инструментальная композиция, которая должна была стать основой для совместного выступления симфонического оркестра, большого хора и танцоров. Причем, согласно техническому заданию, музыка должна была витать в эфире легче воздуха, голоса хора трепетать в облаках над водами Дуная, а вальсирующие парить над паркетом, словно над речными водами. В 1863-1870-х годах Штраус – дирижер придворных балов в Вене. В эти годы им были созданы лучшие вальсы «Жизнь артиста», «Сказки венского леса», «Радуйтесь жизни» и другие. Композитору к тому времени исполнился 41 год. Он находился в зените славы и в лучшей творческой форме. Он справился с задачей и создал безусловный шедевр, который не только признается самым знаменитым венским вальсом и считается неофициальным гимном Австрии, но служит олицетворением самой культуры вальса, своего рода идеальным образцом вальса во всем его великолепии. На прекрасном голубом Дунае одно из самых известных классических музыкальных произведений. Оно является в некотором роде неофициальным гимном Австрии и традиционно исполняется на бис в новогоднем венском концерте. Его премьера состоялась 13 февраля 1867 года во дворце Думбы. Слова, написанные поэтом хорового общества Йозефом Вайлем, исполнялись только в день премьеры, причем при первом исполнении этот вальс не произвел на взыскательную венскую публику особого впечатления. Возможно, лишним были именно вокал и текст, несколько высокопарный и не совсем соответствующий романтическому характеру прекрасного голубого Дуная. После концерта Штраус сказал: «Черт с ним, с вальсом, а вот Коду мне жаль, я бы хотел ее успеха». Зато когда в том же 1867 году на Всемирной выставке в Париже была представлена инструментальная версия произведения, вальс имел феноменальный успех, а после нескольких допечаток тиража его ноты разошлись рекордным тиражом в 1 000 000 экземпляров. Парижский триумф Штрауса сына затмил успех его отца. Композитора приветствуют Флобер, Теофиль Готье, Дюма сын, Амброаз Тома, Иван Сергеевич Тургенев. Из Парижа слава «Голубого Дуная» докатилась, наконец, и до неблагодарной Вены. Теперь это любимейший вальс венцев. Под него даже не принято танцевать, ведь нельзя же плясать под гимн в самом деле. Уже с первых тактов музыка вальса чарует и захватывает в свой мир, словно волшебное и переменчивое течение реки. Настроение мелодии нежное, будто мелкая и волнующая водная рябь. Сегодня это произведение признанного короля вальсов служит одним из двух обязательных элементов, завершающих самое известное ежегодное музыкальное действо – новогодний концерт Венского филармонического оркестра. Вальс на прекрасном «Голубом Дунае» неизменно стоит предпоследним номером концертной программы. И после первых нежнейших звуков дирижер оборачивается к залу и произносит короткую поздравительную реплику, заключительные слова которой говорят все музыканты вместе. Затем исполняется вальс. И миллионы телезрителей во всем мире не представляют себе 1 января без этих минут и без этой замечательной традиции.

0: Вы слушаете Радио ВОС. Выпуск новостей.
1: В Орловской области избран новый председатель региональной организации ВОС. Команда «Зеленоградская» победила в интеллектуальном квизе «Моя Москва». В Брянске прошла презентация инновационного устройства «Робин» для незрячих. В Вологде состоялся региональный фестиваль по настольным адаптивным играм. Председатель Вологодской РОВОС добивается обеспечения говорящими глюкометрами. Компания «Вкусвилл» объявила второй конкурс грантов для региональных НКО. Теперь об этом подробнее.

0: В студии Андрей Быков. Здравствуйте. 20 мая Орловская региональная организация Всероссийского общества слепых провела 30-ю отчетно-выборную конференцию. В заседании приняли участие 26 делегатов от 8 местных организаций. Всего в организации состоит 1434 человека. В работе конференции участвовал полномочный представитель президента ВОС в Центральном федеральном округе Николай Сарычев. За отчетный период создан клуб владельцев собак-проводников «Дина» под руководством Елены Личкановской. Поддержку получили 5 заявок регионального значения на сумму около 1,5 миллиона рублей и 2 федеральных на 1 миллион рублей. Программы социальной реабилитации в центрах ВОС освоили 42 человека, образовательные программы – 18. В конце 2022 года организация впервые заключила соглашение на квотирование рабочих мест. Получена субсидия на создание 6 специально оборудованных рабочих мест. Орловская организация впервые стала площадкой для регионального чемпионата «Обилимпикс» по трем компетенциям – бисероплетение, лузоплетение и массаж. С 2025 года члены организации участвуют в компетенции «Исполнительское мастерство вокал». В 2023 году создан Совет по делам молодежи, который интенсивно развивается. По результатам голосования председателем Орловской региональной организации ВОС избрана Юлия Гаврилова. 12 мая Молодежная палата района Матушкина провела интеллектуальный квиз «Моя Москва». В нем приняли участие 4 команды – Молодежная палата, советники района, Мосволонтер и команда местной организации «Зеленоградская» Московской городской организации ВОС. Соревнование включало вопросы по истории Москвы, культуре и просвещению, современной столице и экологии. Команда «Зеленоградская» в составе Надежды Иосифовой, Людмилы Казак и председателя местной организации Надежды Титаренко заняла первое место. Победителям вручили книги об истории строительства московского метрополитена. 20 мая в Доме культуры Всероссийского общества слепых в Брянске состоялась встреча членов областной организации ВОС с представителями группы компании «Исток Аудио», ведущего российского разработчика и производителя тифлотехнических средств. Ключевым событием стала презентация инновационного электронного помощника с элементами искусственного интеллекта – устройство Робин. Оно предназначено для людей с нарушениями зрения и обладает уникальным функционалом – распознавание лиц, предупреждение о препятствиях, голосовое ориентирование на улице и в помещении. Специалист компании провел обучающий практикум для тех, кто уже получил устройство по индивидуальной программе реабилитации. Те желающие смогли самостоятельно протестировать представленные технические средства. 12 мая в Вологде прошел региональный фестиваль по настольным адаптированным играм в рамках марафона «Сила России». В нем приняли участие 5 команд из Вологодской, Череповецкой, Великоустюгской, Кирилловской и Сокольской местных организаций ВОС. По итогам соревнований первое место разделили Михаил Коршунов из Вологды и Василий Третьяков из Великого Устюга. Второе место заняла Жанна Козырева из Великого Устюга. 15 мая председатель Вологодской региональной организации ВОС Ольга Мединцева приняла участие в заседании Совета общественных организаций по защите прав пациентов при Министерстве здравоохранения Вологодской области. На заседании рассматривались вопросы лекарственного обеспечения больных сахарным диабетом и обеспечения ингаляционными приборами и лекарственным питанием больных муковисцидозом. Ольга Мединцева предложила ввести в протокол вопрос об обеспечении инвалидов по зрению, страдающих сахарным диабетом, тест-полосками и говорящими глюкометрами. Компания «Вкусвилл» объявила второй конкурс грантов для региональных некоммерческих организаций. Прием заявок открыт до 14 июня. Участвовать могут некоммерческие организации из всех регионов, кроме Москвы и Санкт-Петербурга. Победители могут получить от 900 тысяч до 1 миллиона 800 тысяч рублей на реализацию своих инициатив. Поддержку получат проекты, направленные на системную помощь людям с тяжелыми заболеваниями и инвалидностью, детям, оставшимся без попечения родителей, а также инициативы в сфере ветеринарной помощи бездомным животным. Менеджер благотворительных проектов «Вкусвилла» Илья Натальин отметил, что опыт работы с победителями первого конкурса подтвердил высокую социальную эффективность выбранного формата. Подробную информацию можно найти на сайте добро.рф в разделе «О культуре благотворительности». Редакция «Радио ВОС» приглашает к сотрудничеству региональной организации ВОС. Вы можете присылать материалы о прошедших у вас событиях на наш адрес radio@radiovos.ru. До встречи в эфире «Радио ВОС».
1: Выпуск подготовлен с использованием материалов пресс-службы Всероссийского общества слепых.

Бейкер-стрит, номер 221Б, квартира Шерлока Холмса, Лондон, 1895 год.

0: Итак, Ватсон, вы ведь не собираетесь вкладывать свои сбережения в южноафриканские ценные бумаги?
1: Как, черт возьми, вы об этом узнали?
0: Признаюсь, Ватсон, что вы совершенно сбиты с толку.
1: Признаюсь.
0: Мне следовало бы заставить вас написать об этом на листочке бумаги и подписаться.
1: Почему?
0: Потому что через 5 минут вы скажете, что все это необычайно просто.
1: Уверен, что не скажу.
0: Видите ли, дорогой мой Ватсон, не так уж трудно построить серию выводов, в которой каждый последующий простейшим образом вытекает из предыдущего. Если после этого удалить все средние звенья и сообщить слушателю только первое звено и последнее, они произведут ошеломляющее впечатление.
1: Так все же, Холмс, как вы узнали мое решение?
0: Взглянув на впадинку между большим и указательным пальцем вашей левой руки.
1: Я не вижу никакой связи между этими двумя обстоятельствами.
0: Охотно верю, однако я вам в несколько минут докажу, что такая связь существует. Вот опущенные звенья этой простейшей цепи. Во-первых, когда вчера вечером мы вернулись из клуба, впадина между большим и указательным пальцем на вашей левой руке была выпачкана мелом. Во-вторых, всякий раз, когда вы играете на бильярде, вы натираете эту впадинку мелом, чтобы кий скользил у вас в руке. В-третьих, вы играете на бильярде только с Керстоном. В-четвертых, месяц назад вы мне сказали, что Керстон предложил вам приобрести совместно с ним южноафриканские ценные бумаги, которые поступят в продажу через месяц. В-пятых, ваша чековая книжка заперта в ящике моего письменного стола, и вы не попросили у меня ключа. В-шестых, вы не собираетесь вкладывать свои деньги в южноафриканские бумаги.
1: Боже, да чего просто!
0: Ну, конечно, всякая задача оказывается очень простой после того, как вам ее растолкуют.

0: Я никогда не видел моего друга Шерлока Холмса в таком расцвете духовных и физических сил. Известность его все росла, практика все расширялась. Из уважения к чужим тайнам я не позволю себе даже намекнуть на имена тех знаменитых людей, которым случалось переступать порог нашего скромного жилища на Бейкер-стрит. Надо сказать, что Холмс, как все великие художники, работал только из любви к искусству. Я не слышал, чтобы он требовал крупного вознаграждения за свои неоценимые услуги. Он был настолько бескорыстен или настолько независим, что нередко отказывал в своей помощи богатым и знатным людям, если не находил ничего увлекательного для себя в расследовании их тайн. В то же время он целые недели ревностно занимался делом какого-нибудь бедняка, если это дело было настолько загадочным и волнующим, что могло зажечь его воображение и давало ему возможность применить свое мастерство.
1: Надеюсь, Ватсон, занятия медициной еще не совсем отбили вас интерес к нашим маленьким загадкам.
0: Напротив. Не далее, как вчера вечером, я разбирал свои старые заметки, а некоторые даже перечитал.
1: Я надеюсь, вы не считаете свою коллекцию завершенной?
0: Разумеется, нет. Я бы очень хотел еще пополнить ее.
1: Могу предоставить вам эту возможность. Вот, задача еще нерешенная. Посмотрим, друг Ватсон, как вам удастся с ней справиться.
0: Холмс взял со стола листок бумаги, подал его мне, а сам снова вернулся к своей скрипке.

0: Я с изумлением увидел, что на листке начертаны карандашом фигурки человечков. Все они были одного роста и отличались друг от друга только позой. Один стоял, руки по швам, другой подбоченившись и отставив ножку в сторону, третий с поднятым в руке флажком, четвертый на голове. Позвольте, Холмс, да ведь это рисовал ребенок.
1: Вы так думаете, Ватсон? Не так все просто, дорогой мой. Этот маленький ребус я получил сегодня утром по почте. Ага, вот и он.
2: Могу я видеть мистера Холмса?
3: Прошу вас, сэр. Мистер Холмс, вас спрашивает джентльмен из Норфолка.
1: Простите. Это автор письма, Ватсон. Я так и думал, что он не заставит себя ждать.
2: Добрый день, джентльмены. Я Хилтон Кьюбит из Ридлингторп Мэнора в Норфолке. Я отправил письмо с первой почтой, а сам выехал сюда ближайшим поездом.
1: Да-да. Прошу вас, мистер Кьюбит, вот сюда, в это кресло.
2: Благодарю вас.
1: Познакомьтесь, пожалуйста, мой друг доктор Ватсон.
2: Очень приятно, сэр. Что вы об этом думаете, мистер Холмс? Мне рассказывали, что вы большой любитель всяких таинственных случаев. И я решил, что уж страннее этого вам ничего не найти. Я вам заранее выслал эту бумажку, чтобы у вас было время изучить ее до моего приезда.
1: Это действительно в высшей степени любопытный рисунок. С первого взгляда его можно принять за детскую шалость. Кто, казалось бы, кроме детей, мог нарисовать вот этих крошечных, пляшущих человечков. Почему вы придаете столь важное значение такому пустяку?
2: Я не придавал бы ему никакого значения, если бы не жена. Она смертельно перепугалась.
1: Ах так?
2: Она ничего не говорит мне, но я вижу в глазах у нее ужас. Вот почему я решил разузнать, в чем дело, мистер
1: Холмс. Понимаю. Любопытно. Очень любопытно. Очень. Вы позвольте мне оставить этот листок у себя?
2: Пожалуйста, пожалуйста, мистер Холмс.
1: Вы уже кое-что рассказали в своем письме, мистер Кьюбит, но я был бы вам очень признателен, если бы вы любезно согласились повторить свой рассказ, чтобы дать возможность послушать его доктору Ватсону.
2: Да, но я плохой рассказчик. Если вам что-нибудь покажется неясным, задавайте мне, пожалуйста, вопросы.
1: Прошу вас, мистер Кьюбит.
2: Начну с того, что в прошлом году я женился. Но предварительно я должен сказать, что хотя я человек небогатый, наш род живет в Ридлингторпе уже в течение 5 столетий и считается самым знатным родом во всем Норфолкском графстве. В прошлом году я приехал в Лондон на праздники и остановился в меблированных комнатах на Рассел-сквере. В этих меблированных комнатах жила молодая американская леди по фамилии Патрик, Элси Патрик. Мы с ней скоро подружились. Не прошло и месяца, как я полюбил ее самой пылкой любовью и предложил ей стать моей женой. Вам, вероятно, кажется странным, джентльмены, что человек хорошего старинного рода решил вступить в брак с женщиной, ничего не зная о ее прошлом и о ее семье. Но если бы вы увидели ее и узнали, вам нетрудно было бы меня понять. Она была очень прямодушна со мной, моя Илси. Она предоставляла мне полную возможность отказаться от свадьбы, если я захочу. За несколько дней до венчания у нас состоялся такой разговор –

0: внимательно то, что я хочу вам сказать. В моей прежней жизни были очень неприятные знакомства. Я хочу позабыть о них. Я не желаю вспоминать прошлое, потому что это причиняет мне боль. Если вы на мне женитесь, Хилтон, вы женитесь на женщине, которая сама ничего постыдного не совершила. Но вы должны поверить моему слову и позволить умолчать обо всем, что было со мной до того, как я стала вашей.
1: Илси, клянусь вам, я никогда не задам вам ни одного вопроса.
0: Если же это условие кажется вам слишком тяжелым, возвращайтесь в Норфолк и предоставьте мне продолжать ту одинокую жизнь, которую я вела до встречи с вами.
1: Любое ваше желание, Илси, для меня свято. Я сдержу свое слово. Через несколько дней мы тихонько повенчались и уехали ко мне в Норфолк. Теперь мы женаты уже год и прожили этот год очень счастливо. Но месяц назад, в конце июня, я заметил первые признаки надвигающейся беды. Моя жена получила письмо из Америки. На конверте была американская марка. Жена смертельно побледнела, прочла письмо и швырнула в огонь. Она ни разу о нем не упомянула, и я ничего не спросил, ибо обещание есть обещание. Но с этого часа она ни на одно мгновение не была спокойна. У нее всегда испуганное лицо. По всему видно, что она ожидает чего-то. Илси, родная моя, доверься мне. Ведь ты же знаешь, что я тебе настоящий друг.
0: Ах, Хилтон, я никогда бы не могла солгать тебе. Какие бы тучи ни омрачали моего прошлого, моей вины в этом нет. Я знаю, как ты дорожишь своей фамильной честью. И я никогда не согласилась бы стать твоей женой, если бы наш брак мог запятнать ее.
1: Теперь, мистер Холмс, я перейду к самой странной части моей истории. Около недели назад я увидел на одном из подоконников пляшущих человечков, таких же самых, как на этой бумажке. Они были нарисованы мелом. Я подумал, что это сделал мальчишка, работавший в конюшне, но он поклялся, что ничего о них не знает. Появились они ночью. Я смыл их и случайно упомянул о них в разговоре с Илси. К моему удивлению, она приняла мои слова близко к сердцу.
0: Я прошу вас, Хилтон, если вы когда-нибудь опять заметите таких человечков, дайте мне взглянуть на них.
1: В течение недели они не появлялись. Но вчера утром я нашел этот листок.

0: Смотри, Илси, опять пляшущие человечки. Я нашел их в саду на солнечных часах.
1: Дайте, дайте мне этот листок, Хьютон. Я должна посмотреть.
0: Илси, что с тобой, Илси? Сондерс, воды! Миссис Кьюбит потеряла сознание. Пошлите за доктором, быстро.
2: Сейчас, слушаюсь, сэр.
0: С тех пор, мистер Холмс, она живет как во сне. И глаза ее постоянно полны ужаса. Вот почему я написал вам письмо и послал этот листок. Я не мог обратиться к полиции, потому что там, несомненно, стали бы смеяться надо мной. Я человек небогатый, но если моей жене угрожает опасность, я готов истратить последний грош, чтобы защитить ее.
3: Так, так, мистер Кьюбит, не думаете ли вы, что лучше всего было бы вам напрямик обратиться к жене и попросить ее поделиться с вами своей тайной?
0: Ох. Обещание есть обещание, мистер Холмс. Если Илси захочет, она сама мне расскажет все. Я не стану насильно добиваться признания. Но у меня есть право все узнать самому, и этим правом я воспользуюсь.
3: В таком случае я охотно стану вам помогать.
0: Благодарю вас.
3: Насколько я понимаю, вы живете в довольно глухом месте, да? Появление всякого нового лица, вероятно, не может пройти незамеченным.
0: Если бы новое лицо появилось в самом ближайшем...

0: В ближайшем соседстве я, конечно, о нем услыхал бы. Но неподалеку от нас есть несколько прибрежных деревушек с хорошими пляжами. И фермеры сдают комнаты приезжающим дачникам.
1: По-моему, мистер Кьюбит, вам следует вернуться в Норфолк и внимательно следить за всем, что происходит вокруг. Как только вы обнаружите где-нибудь новых пляшущих человечков, вы должны самым тщательным образом срисовать их. Какая жалость, что вы не срисовали тех, которые были начерчены мелом на подоконнике. Ну, ничего не поделаешь. Наводите справки обо всех незнакомых лицах, появляющихся по соседству. Чуть вы заметите что-нибудь новое, сразу приезжайте ко мне. Вот лучший совет, который я могу дать вам, мистер Кьюбит. Если понадобится, я всегда готов выехать к вам и навестить ваш Норфолкский дом.
0: Благодарю вас, мистер Холмс.

После этого свидания Шерлок Холмс часто глубоко задумывался. Не раз видел я, как он вытаскивает из бумажника листок и подолгу разглядывает нарисованные на нем забавные фигурки.

Холмс прекрасно играл на скрипке. Он мог исполнять довольно трудные скрипичные произведения. Но когда он был увлечен новым запутанным делом, редко можно было услышать пьесу. Часто закрыв глаза, он небрежно водил по струнам. Иногда раздавались звучные аккорды, иногда тихие заунывные звуки. Очевидно, они соответствовали его настроению.

0: пляшущих человечках он со мной ни разу не заговаривал. Но однажды, когда я собирался уходить, он вдруг остановил меня.
1: Вам бы лучше остаться дома, Ватсон.
0: Почему?
1: Потому что сегодня утром я получил телеграмму от Хилтона Кьюбита. Помните его пляшущих человечков? Он собирается приехать в Лондон в 1:20, значит, каждую минуту он может быть здесь. Из его телеграммы я понял, что у него есть какие-то чрезвычайно важные новости.
0: Ждать нам пришлось недолго, так как наш норфольский сквайр примчался с вокзала прямо к нам. Вид у него был озабоченный и подавленный.
2: Эта история действует мне на нервы, джентльмены. Нестерпимо видеть, как изо дня в день постепенно убивают твою жену. Она тает у меня на глазах.
1: Сказала она вам хоть что-нибудь?
2: Нет, мистер Холмс, ничего не сказала. Бывают минуты, когда ей, бедняжке, я вижу, очень хочется мне все рассказать, но не хватает решимости. Я пытался помочь ей, но у меня это получалось так неуклюже, что я только отпугивал ее.
1: А вы сами что-нибудь обнаружили?
2: О, я многое обнаружил, мистер Холмс.
1: Да?
2: Я привез вам на исследование целую кучу новых пляшущих человечков.
1: Ого.
2: И самое важное, я видел того...
1: Кто нарисовал их?
2: Да. Я видел его за работой.
1: Так.
2: Но позвольте мне все вам рассказать по порядку.
1: Прошу, прошу.
2: Вернувшись от вас, я на следующее же утро нашел новых пляшущих человечков. Они были нарисованы мелом на черной деревянной двери сарая. Сарай отлично виден из окон нашего дома.
3: Я их всех срисовал. Вот они.
1: Превосходно, слушайте, превосходно. Продолжайте, пожалуйста.
2: Срисовав человечков, я стер их с двери, но 2 дня спустя там же появилась новая надпись. Вот она.
1: Ну, мистер Кьюбит, наш материал быстро разрастается.
2: Через 3 дня на солнечных часах я обнаружил послание, написанное на бумажке. Вот оно. Как видите, фигурки на ней те же, что и раньше. Тогда я решил подстеречь этого рисовальщика. Я взял револьвер и засел у себя в кабинете. Из окна видны лужайка и сад. 2:00 ночи, сидя у окна и глядя в залитый лунным светом сад, я услышал у себя за спиной шаги.
4: Кто здесь?
5: Хилтон, почему ты не спишь?
2: Элси? Я хочу посмотреть, кто это занимается такими глупыми проделками.
5: Не надо, не надо, милый. Уверяю тебя, это не более как бессмысленная шутка, на которую даже не стоит обращать внимания.
2: Шутка? Элси, неизвестные, невидимые люди плетут вокруг нас какую-то грязную сеть, а ты называешь это шуткой? Я скромный норфолкский сквайр, но нет в Англии человека, который больше бы дорожил фамильной честью, ты знаешь это.
5: Но если это так тебя раздражает, Хилтон, давай поедем, ну, путешествовать. Ты и я. Никто не будет нас беспокоить.
2: Как? Как? Позволить какому-то шутнику выжить нас из собственного дома? Да ведь все графство будет смеяться
5: над
2: нами.
5: Ну хорошо, иди спать. Мы потолкуем об этом завтра. Мы...
2: Внезапно лицо ее так побледнело, что я заметил это даже при лунном свете. И тут я увидел, как из-за угла выползла темная согнутая фигура. Схватив револьвер, я рванулся вперед. Но жена судорожно обняла меня и удержала на месте.
5: Хилтон! Не надо! Прошу тебя, не надо!
2: Элси, пусти!
5: Нет, нет, нет, я боюсь за тебя, Хилтон, не надо!
2: Боишься за меня?
5: Да.
2: А может быть, за него? Ведь тебе известно, кто он и что означают его странные сигналы.
5: Хилтон, любимый мой, я не пущу тебя, не надо,
2: Элси,
5: прошу тебя!
2: Пусти. Наконец мне удалось вырваться, но когда я добежал до сарая, тот человек уже исчез. На двери были нарисованы пляшущие человечки. Я обежал весь сад, но его нигде не нашел. Однако он, безусловно, находился где-то поблизости, так как утром под той строчкой, которую я уже видел, оказалось несколько новых человечков.
1: Вы их срисовали?
2: Да. Их было очень немного.
3: Вот они.
1: Так. Скажите мне, мистер Кьюбит, скажите мне, пожалуйста, эти человечки были добавлены к предыдущей надписи или нарисованы отдельно?
2: Они были нарисованы на нижней панели двери.
1: Превосходно! Это для нас важнее всего. Прошу вас, мистер Кьюбит, продолжайте свой интересный рассказ.
2: Мне нечего прибавить, мистер Холмс, кроме того, что я очень рассердился на жену за то, что она мне помешала поймать этого прячущегося негодяя. Но голос моей жены и взгляд ее, мистер Холмс, обладают свойством рассеивать всякие подозрения.
1: Сколько времени вы можете пробыть в Лондоне?
2: Я должен вернуться сегодня же. Я не могу оставить жену на ночь в одиночестве. Она очень нервничала и просила меня вернуться поскорее.
1: Вы, пожалуй, правы. Оставьте мне эти бумажки. Мистер Кьюбит, в ближайшие дни я буду у вас.
6: Шерлок Холмс держался с обычным профессиональным спокойствием, но я, так хорошо его знавший, видел, что он глубоко взволнован. Едва широкая спина Хилтона Кьюбита исчезла за дверью, как мой приятель кинулся к столу, разложил перед собой бумажки с пляшущими человечками и углубился в какие-то сложные вычисления. Он был похож на большую, нахохлившуюся птицу. Наконец, удовлетворенно вскрикнув, он отскочил от стула и принялся шагать по комнате из угла в угол, сдвинув брови и низко опустив голову, то и дело набивая трубку крепчайшим черным табаком и оставаясь абсолютно глухим ко всем моим вопросам и замечаниям.
1: Миссис Хадсон?
7: Да, сэр?
1: Прошу вас, немедленно отправьте телеграмму в Нью-Йорк. Ну, Ватсон, если мне ответит так, как я рассчитываю, ваши записки обогатятся описанием нового приключения. Вот, миссис Хадсон, прошу вас, поскорей, поскорей.
7: Слушаю, сэр.
6: Ответ на телеграмму не приходил в течение 2 дней. Холмс нетерпеливо прислушивался к каждому звонку. На 2-й день вечером мы получили письмо от Хилтона Кьюбита. Он сообщал, что у него все спокойно, только на подставке солнечных часов появилась длиннейшая надпись. К письму была приложена точная копия этой надписи.
1: Черт возьми! Мы позволили этому делу зайти слишком далеко. Так, Ватсон, какие поезда отправляются в Норт-Уолшем по вечерам?
6: Одну минуточку, Холмс. Последний поезд только что ушел.
1: Какая досада. Придется пораньше позавтракать и выехать первым утренним поездом. Наше присутствие там необходимо.
7: Мистер Холмс? Телеграмма из Нью-Йорка.
1: Наконец-то. Погодите минуточку, миссис Хадсон. Быть может, понадобится послать ответ. Нет, нет, нет. Все обстоит так, как я и ожидал. Эта телеграмма окончательно доказывает, что наш простодушный норфолкский сквайр попал в чрезвычайно опасное положение, Ватсон.
6: Едва мы успели выйти в Норт-Уолшеме и сказать, куда мы направляемся, к нам подбежал начальник станции.
8: Вы, вероятно, сыщики из Лондона.
1: Почему вы так думаете?
8: Потому что инспектор Мартин только что проехал. Или, быть может, вы врачи? Она еще жива.
1: Что?
8: Она еще жива. Возможно, вы еще успеете спасти ее для виселицы.
1: Спасти ее?
6: Для виселицы?
1: Мы ничего не слыхали о том, что там случилось.
8: Как страшное дело. Страшное дело. Она выстрелила сначала в него, а потом в себя. Он умер, она при смерти. Боже, самый древний род в Норфолкском графстве. Все у нас так уважали его.
1: Едем!
6: Не часто случалось мне видеть моего друга в таком мрачном расположении духа. В течение всего 7-мильного путешествия он ни разу не раскрыл рта. Наконец, за зеленым обрывом возникла лиловая полоса моря, и кучер кнутом указал нам на 2 остроконечные крыши Ридлингторп-Мэннера.
9: Честь имею представиться инспектор Мартин из Норфолкского полицейского управления. С кем имею удовольствие?
1: Шерлок Холмс, к вашим услугам.
9: Позвольте, позвольте, мистер Холмс. Ведь преступление было совершено в 3:00 утра. Каким же образом вам удалось узнать о нем в Лондоне и прибыть сюда одновременно со мной?
1: Я ехал, чтобы предупредить преступление.
9: Ага, следовательно, у вас есть сведения, которых мы не имеем.
1: У меня есть только те сведения, которые я получил от пляшущих человечков.
9: Кого?
1: Я опоздал, инспектор. Мне не удалось предотвратить трагедию. Ну что ж, пусть в таком случае те знания, которыми я обладаю, помогут совершиться правосудию. Угодно ли вам произвести следствие совместно со мной, или вы предпочли бы, чтобы я действовал самостоятельно?
9: Для меня большая честь работать вместе с вами, мистер Холмс.
1: В таком случае я хотел бы, не откладывая, выслушать свидетелей и осмотреть то место, где было совершено преступление.
9: Ага. Прошу вас войти в дом, мистер Холмс. Нет.
10: Доктор Меллос уже закончил осмотр. Мы слушаем вас, доктор.
11: Положение раненой серьезно, но не безнадежно. Однако в сознание она придет, вероятно, не скоро. Мистер Хилтон Кьюбит убит выстрелом прямо в сердце. Он умер мгновенно и безболезненно.
9: Ваше мнение, доктор, сама она в себя выстрелила или в нее стрелял кто-нибудь другой?
11: Трудно дать определенный ответ. Во всяком случае, выстрел был сделан с очень близкого расстояния.
9: Угу.
11: В комнате нашли всего один револьвер. Оба ствола были пусты. Можно допустить и то, что мистер Кьюбит выстрелил сначала в нее, а потом в себя. И то, что преступницей была именно она, так как револьвер лежал на полу на равном расстоянии от обоих.
1: Так, вы трогали убитого?
11: Нет. Мы только подняли и унесли леди. Мы не могли оставить ее на полу в таком состоянии.
1: Давно вы здесь, доктор?
11: С 4:00 утра.
1: Был здесь кто-нибудь, кроме вас?
11: Да, был констебль.
1: Так, вы что-нибудь здесь передвигали?
11: Ничего.
1: Вы поступили благоразумно. Кто вызвал вас?
11: Горничная Сондерс.
1: Она первая подняла тревогу?
11: Она и мисс Скинг, кухарка.
1: Угу. Где они теперь?
11: Вероятно, на кухне.
1: В таком случае начнем с того, что выслушаем их рассказ.
6: Холмс уселся в большое старомодное кресло. Лицо его было сурово, горящий взгляд непреклонен.
1: Вас разбудил звук выстрела, миссис Кинг?
12: Да, сэр, да. А через минуту я услышала второй выстрел.
13: Мы спим в смежных комнатах, сэр. И миссис Кинг сразу бросилась ко мне.
1: По лестнице вы спускались вместе?
12: Да, сэр.
13: Да.
12: Да, дверь кабинета была раскрыта, на столе горела свеча.
13: Да, хозяин лежал посреди комнаты, лицом вниз.
9: Где вы нашли миссис Кьюбит?
12: Возле окна, сэр, возле окна.
13: Она дышала, но ничего не могла сказать. В коридоре и комнате стоял дым, сэр, и пахло порохом.
1: Окно было закрыто на задвижку изнутри?
13: Да, да, сэр.
1: Вы можете это подтвердить с полной уверенностью?
13: Да, сэр.
12: Конечно, сэр.
13: Конечно. И мы сразу же вызвали доктора и полицейского.
9: Погодите. Не повздорили ли господа в этот вечер между собой?
13: Ну что вы, между ними никогда не было никаких ссор.
12: Их всегда считали образцовой супружеской парой.
9: Наружные двери были заперты.
13: Да, сэр. Я сама закрывала.
1: Скажите, миссис Кинг, запах пороха вы почувствовали сразу, выйдя из своей комнаты на втором этаже?
12: Да, сэр. Да. Запах я почувствовала сразу.
13: И я тоже, сэр.
1: Вот, мистер Мартин, советую вам обратить самое серьезное внимание на этот факт. А теперь, по-моему, следует приступить к осмотру комнаты, в которой было совершено преступление.

0: Кабинет оказался совсем маленькой комнаткой. Три стены его были заняты книжными полками, а письменный стол стоял возле окна, выходившего в сад.
1: Миссис Кинг, прошу вас, откройте окно.
2: Слушаюсь, сэр.
1: Так, ага. Доктор, вам, вероятно, не удалось отыскать пулю, которая ранила леди.
3: Для этого пришлось бы сделать серьезную операцию. Угу. Но выстрелов было два, ран тоже две, следовательно, судьбу каждой пули установить нетрудно.
1: Это только так кажется. А что вы скажете относительно вон той пули, которая пробила край оконной рамы? Да нет, нет, нет, вон там, в нижней перекладине.
4: Черт возьми, как вам удалось это найти?
1: Я нашел, потому что искал.
3: Это удивительно, вы совершенно правы, сэр. Значит, был третий выстрел, и, следовательно, был третий человек.
4: Да, но кто же он такой и куда он делся?
1: Вот на этот вопрос мы сейчас попробуем ответить. Помните, Мартин, служанки заявили, что, выбежав из своих комнат, они сразу почувствовали запах пороха?
4: Я помню и попомню, но, признаться, я не вполне уловил вашу мысль.
1: Это является доказательством того, что и двери, и окно были раскрыты настежь. В противном случае запах пороха не распространился бы с такой скоростью по всему дому. Только сквозняк мог занести запах пороха так далеко. В этой комнате были открыты двери и окно, только на очень короткое время.
4: Почему же на короткое время?
1: Потому что, ну, взгляните сами, эта свеча только чуть-чуть оплыла с одной стороны.
4: Верно, совершенно верно.
1: Убедившись, что окно во время трагедии было распахнуто, я пришел к выводу, что в этом деле был третий участник. Третий! Стоявший снаружи и выстреливший в окно. Любой выстрел, направленный в этого третьего, мог попасть в оконную раму.
4: Погодите, погодите, но каким же образом окно оказалось закрытым?
1: Его закрыла леди, закрыла инстинктивно. О, что это? А?
0: На столе кабинета лежала дамская сумочка. Нарядная маленькая сумочка из крокодиловой кожи, отделанная серебром. Холмс раскрыл сумочку и вытряхнул на стол ее содержимое. В ней оказалось 20 50-фунтовых кредитных билетов, перехваченных резинкой, и больше ничего.
1: Так, возьмите, Мартин. Это будет фигурировать на суде. Теперь необходимо выяснить, кому предназначалась третья пуля. Судя по отверстию в оконной раме, стреляли из комнаты. Угу. Миссис Кинг.
2: Да, сэр.
1: Вы сказали, миссис Кинг, что вас разбудил громкий выстрел. Вы хотели этим сказать, что первый выстрел был громче второго?
2: Я спала, сэр, и поэтому мне трудно судить. Выстрел показался мне очень громким, сэр.
1: А не думаете вы, что это были два выстрела, грянувшие почти одновременно?
2: Не могу в этом разобраться, сэр.
1: А я уверен, что так и было. Ну, полагаю, инспектор Мартин, в этой комнате нам больше нечего делать. Если вы согласны последовать за мной, отправимся в сад и посмотрим, нет ли чего-нибудь любопытного там.
4: Я согласен.
0: Под окном кабинета оказалась цветочная клумба. Подойдя к ней, мы с изумлением увидели, что цветы вытоптаны, и на мягкой земле отчетливо отпечатались следы ног. То были крупные мужские следы с очень длинными и острыми носками. Холмс шарил в траве и листьях, как охотничий пес, разыскивающий раненую птицу.
1: Ага, я так и думал. Пистолет был с отражателем. Вот третья гильза. Ну что ж, инспектор Мартин, мне кажется, что следствие почти закончено.
4: Я восхищен, вашей работой, мистер Холмс, но мне не ясно, кого вы подозреваете.
1: Я скажу вам позже. В этом деле есть несколько пунктов, которые я еще не в состоянии вам разъяснить.
4: Как вам будет угодно, мистер Холмс, лишь бы убийца не ушел от нас.
1: Не уйдет. Все нити этого преступления у меня в руках. Так, прежде всего я хотел бы узнать, нет ли поблизости гостиницы под названием Элридж?
2: Элридж?
1: Да, миссис Кинг?
2: Нет, такой гостиницы я не припомню, сэр.
1: А вы, доктор?
3: Мне тоже не приходилось слышать подобного названия.
4: Это точно, мистер Холмс. Такой гостиницы во всем графстве нет.
5: Если позволите, сэр, в нескольких милях отсюда живет фермер по фамилии Элридж.
4: А ты кто такой?
5: Подручный конюха, сэр, к вашим услугам.
1: Любопытно. Ага. А ферма этого Элриджа лежит в стороне от других?
5: Далеко от других, сэр.
1: Вероятно, там еще не могли слышать о том, что произошло здесь сегодня ночью.
5: Наверное, не слыхали, сэр.
1: Вот что, парень, седлай коня. Я хочу попросить тебя свести записку на ферму Элриджа.
0: Холмс вынул из кармана несколько бумажек с пляшущими человечками, разложил их перед собой и погрузился в работу.
1: Так, хорошо. Вот, вручишь эту записку тому лицу, которому она адресована. Вот.
5: Слушаю, сэр.
1: При этом ни в коем случае ты не должен отвечать ни на какие вопросы, ты понял?
5: Понял, сэр. Как вам будет угодно.
0: Адрес на записке мне удалось разглядеть. Он был написан неровным, неправильным почерком, нисколько не похожим на обычный четкий почерк Холмса. Записка была адресована мистеру Абу Слейни, ферма Элридж из Трестон в Норфолке.

0: Мне кажется, инспектор, что вам следует вызвать по телеграфу конвой. Так как, если мои предположения оправдаются, вам предстоит припроводить в тюрьму графства чрезвычайно опасного преступника. Мальчик, которого я посылаю с запиской, может заодно отправить и вашу телеграмму.
1: Я немедленно составлю телеграмму, мистер Холмс.
0: Я прошу вас также, инспектор, отдать распоряжение прислуге, чтобы всякого человека, который явится в дом и выразит желание повидать миссис Хилтон Кьюбит, немедленно провели в гостиную, не сообщая ему о том, что здесь произошло. Я прошу вас настойчиво требовать самого точного исполнения этого приказания.
1: Будьте спокойны, сэр, будьте спокойны. Я тотчас же сделаю соответствующее распоряжение.
0: Ну что же, мы можем пройти в гостиную, Ватсон. Теперь все сделается без нас. А нам остается только сидеть и поджидать, какая дичь попадется в наши сети.

0: Когда подручный конюху скакал, прислуга была отпущена, доктор удалился к своим пациентам. С Холмсом остался лишь инспектор и я. Холмс пододвинул свой стул к столу и разложил перед собой множество разных бумажек с изображением пляшущих человечков.
1: Я помогу вам, джентльмены, провести этот час интересно и полезно. Вот передо мной эти забавные рисунки, которые могли бы вызвать улыбку, если бы они не оказались предвестниками столь страшной трагедии. Я должен вам сказать, что я превосходно знаком со всеми видами тайнописи, да. Но вынужден признаться, что этот шифр для меня совершенная новость.
2: Что вы говорите?
1: Первая записка была так коротка, что дала мне возможность сделать всего одно правдоподобное предположение. Я говорю о флажках. Смотрите, вот флажок,
0: да.
1: Флажок, снова флажок. Да. Флажки употребляются лишь для того, чтобы отмечать концы отдельных слов. Больше ничего по первой записке я установить не мог. Две другие записки начинались, несомненно, с одного и того же слова из четырех букв. Вот это слово. Как видите, оно кончается той же буквой, какой начинается.
0: Да-да, очевидно, это так.
2: Какое же это слово?
1: Человек, писавший миссис Кьюбит эти послания, был, безусловно, близко с ней знаком. Вполне естественно, что он называет ее просто по имени.
0: А имя ее как раз из четырех букв.
2: Да, и кончается той же буквой, какой и начинается.
1: Совершенно верно, ее зовут Илси. Таким образом, я оказался обладателем трех букв ИЛС. Итак, в двух записках он обращается к миссис Кьюбит по имени и, видимо, чего-то требует от нее. Чего он может от нее требовать? Я обратился ко второму слову третьей записки. Вот оно, смотрите. В нем семь букв. Третья буква и последняя.
2: И.
0: И.
1: Я предположил, что это слово «приходи».
2: Верно.
0: Совершенно верно,
2: верно,
0: Холмс.
1: Я сразу стал обладателем еще пяти букв. ПРХОД. Тогда я обратился к той записке, которая состояла всего из одного слова, и это слово появилось на нижней панели двери сарая в стороне от предыдущей надписи. Я предположил, что оно является ответом, и что писала его миссис Кьюбит. Вот оно. Подставим под него те же буквы, которые нам уже известны.
2: Так, подставим. И получается И-О-Д.
1: Что могла ответить миссис Кьюбит на его просьбу прийти? Она ответила: никогда.
0: Прекрасно, Холмс.
2: Совершенно точно, сэр.
1: Теперь я знал столько букв, что мог вернуться к самой первой записке. Вот она. Смотрите, если подставить под эту надпись уже известные нам буквы, то последнее слово получается «Слени». Это фамилия, чрезвычайно распространенная в Америке.
2: Да?
1: Коротенькое словечко из двух букв, стоящее перед фамилией. По всей вероятности, имя. В Америке весьма распространено имя «Ап». Итак, в первом послании написано «Я здесь, Ап». С Ленни. Теперь я без труда могу прочесть и вторую записку. Илси, я живу у Элриджа.
2: А что же вы сделали дальше, сэр?
1: Я послал телеграмму в Нью-Йоркское полицейское управление мистеру Уилсону Харгриву, который не раз пользовался моим знанием лондонского преступного мира. Я запросил его, кто такой Ап с Ленни. Он мне ответил: самый опасный бандит в Чикаго. В этот же вечер Хилтон Кьюбит сообщил мне последнее послание с Ленни. Вот оно. Илси, готовься к смерти.
2: Да, да, мистер Холмс, большая честь совместно с вами раскрывать преступление. Однако вы отвечаете только перед собой, а я отвечаю перед своим начальством. Если этот обслени, живущий у Элдриджа, действительно убийца, если он удерет, пока я тут сижу, меня, знаете ли, ждут крупные неприятности.
1: Вам нечего беспокоиться, инспектор, он не попытается удрать.
2: Откуда вы знаете?
1: Удрать? Это значит сознаться в своей вине.
2: Так в таком случае давайте поедем и арестуем его.
1: Я жду его сюда к нам с минуты на минуту.
2: Ну почему же вы думаете, что он придет?
1: Потому что я написал ему и попросил его прийти.
2: Я не могу поверить этому, мистер Холмс. Неужели он придет только потому, что вы просили его прийти?
1: Все зависит от того, как составить письмо. Смотрите. Если не ошибаюсь, этот джентльмен уже идет к нам собственной персоной. Вон, по той дорожке, смотрите.
0: По дорожке, которая вела к дому, шагал какой-то человек. Это был высокий, красивый, смуглый мужчина в сером костюме и широкополой шляпе с черной жесткой бородой и крупным хищным носом. На ходу он помахивал тростью и шагал с таким видом, словно все вокруг принадлежит ему.
1: Я полагаю, джентльмены, что вам следует спрятаться за дверь. Когда имеешь дело с таким человеком, нужно принять все меры предосторожности. Приготовьте наручники, инспектор.
2: Да.
1: А разговаривать с ним предоставьте мне.
3: Могу ли видеть миссис Хилтон Кьюбет?
4: Прошу вас в гостиную, сэр.
1: Добрый вечер, мистер Апслени. И с места я спущу курок.
2: Что это? Что это? Руки! Готово, мистер Холмс.
0: Все было проделано так быстро и ловко, что наш пленник оказался в неволе, прежде чем разглядел нападающих.
5: Ну, джентльмены, на этот раз вы поймали меня. Я столкнулся с чьей-то железной волей. Однако меня вызвало сюда письмо миссис Хилтон Кьюбет.
1: Нет, не говорите мне, что она с вами в заговоре. Неужели она помогла вам заманить меня в эту ловушку?
6: Миссис Хилтон Кьюбет тяжело ранена. Она при смерти.
5: Да вы с ума сошли. Он ранен, а не она. Разве у кого-нибудь хватило бы духу ранить маленькую Илси?
1: Я угрожал ей, да простит меня Бог, но не коснулся бы ни одного волоса на ее прекрасной голове. Возьмите свои слова обратно. Эй, вы! Скажите, что она не ранена.
2: Она была найдена тяжело раненой возле своего мертвого мужа.
5: О, Боже! Мне нечего скрывать от вас, джентльмен. Я стрелял в него, но и он стрелял в меня. Следовательно, это нельзя назвать убийством. Если же вы думаете, что я в состоянии ранить эту женщину, значит, вы не знаете ни ее, ни меня. Ни один мужчина никогда не любил ни одной женщины так, как я любил ее. Я имел все права на нее. Она была мне предназначена уже много лет назад. На каком основании этот англичанин стал между нами?
6: Она рассталась с вами, когда узнала, кто вы такой. Бежала из Америки, чтобы спрятаться от вас. И здесь вышла замуж за почтенного человека. Вас она боялась, вас она ненавидела. Вы убили этого благородного человека и довели его жену до самоубийства. Вот ваши заслуги, мистер Слэни, за которые вам придется держать ответ.
5: Если Илси умрет, мне все равно, что будет со мной. Послушайте, мистер, а не пытаетесь ли вы меня попросту запугать? Если леди ранена так тяжело, кто же написал эту записку?
6: Ее написал я.
5: Вы? На всем земном шаре нет ни одного человека, кроме членов нашей шайки, который знал бы тайну пляшущих человечков.
6: То, что изобретено одним человеком, может быть понято другим. Известно ли вам, что миссис Хилтон Кьюбет сама была заподозрена в убийстве своего мужа?
5: О.
6: Что только добытые мною сведения спасли ее от этого обвинения. Вы обязаны, слышите? Вы обязаны объявить, что она ни прямо, ни косвенно не повинна в его трагической смерти.
5: Так я и сделаю. Я вижу, что для меня выгоднее всего говорить чистую правду. Вам нужно знать, джентльмены,

после того, как она вышла за этого англичанина. Тогда я приехал сюда. Я поселился на ферме. Комната, которую я снял, расположена на первом этаже. И я мог выходить из нее по ночам, не привлекая внимания хозяев. Я изо всех сил старался переманить Илси к себе. Я знал, что она читает мои каракули, потому что однажды она написала под ними ответ. Наконец я потерял терпение и начал ей угрожать. Тогда она прислала мне письмо, в котором обещала поговорить со мной через окно в 3 часа ночи, когда муж ее уйдет спать. И вот я пробрался ночью через сад к этому окну.

0: вас вы должны уехать. Я люблю своего мужа и глубоко уважаю его. Сердце мое будет разбито, если он попадет в какую-нибудь скандальную историю.
1: Я первый получил на тебя право, и я требую только того, что мне принадлежит. Ты пойдешь со мной, Илси, нет. От этого я не отступлю.
0: Нет, нет, нет, никогда. Никогда вы не заставите меня бросить мужа.
1: Клянусь всемогущим Богом, тебе лучше согласиться, Илси.
0: Вы превратили мою жизнь в ад. Вы угрожаете, преследуете меня. Умоляю вас. Вот, вот мои сбережения. Возьмите их. Возьмите все. Только оставьте нас. Оставьте
1: ты
0: нас.
1: Ты смеешь предлагать мне деньги? Ты! Я заставлю тебя силой. Ты нет. Пойдешь со мной нет. Вместе сейчас.
0: Пустите меня.
1: Пойдешь?
0: Вы не смеете.
1: Пойдешь?
0: Нет. А? Хилтон. Хилтон.
2: Я здесь. Стой, негодяй!
1: Он выстрелил и промахнулся. Я выстрелил почти одновременно с ним, и он рухнул на пол. Я побежал через сад и услышал, как сзади захлопнули окно. Все это правда, джентльмены. И больше я ничего об этом не слыхал, пока ко мне не прискакал парень с запиской.
3: Полицейская карета прибыла, мистер Холмс. Разрешите ехать?
1: Нельзя ли мне перед уходом повидаться с ней?
3: Нет, нет, нет, она еще не очнулась. Мистер Шерлок Холмс, мне остается только надеяться, что когда меня снова пошлют расследовать какое-нибудь крупное дело, мне опять посчастливится работать вместе с вами.

0: Мы стояли у окна и смотрели вслед удаляющемуся кэбу. Обернувшись, я заметил листок бумаги, оставленный преступником на столе. Это были пляшущие человечки, которые послал ему Холмс.
1: Попробуйте прочитать, Ватсон, попробуйте. Если вы вспомните мои объяснения, вы увидите, что здесь написано «Приходи немедленно». Словом, мой дорогой Ватсон, этих человечков, столь долго служивших злу, мы принудили, в конце концов, послужить добру. Ну, мне кажется, я выполнил свое обещание обогатить вашу записную книжку. А теперь что ж, наш поезд отходит в 3:40, и мы приедем на Бейкер-стрит как раз к обеду.

0: Вы слушаете Радио ВОС.
1: Давным-давно в далекой-далекой галактике.
2: Ой, тепленькая пошла.
3: Мама всегда говорила, жизнь как коробка шоколадных конфет.
4: Говорящее кино.
5: Эмоции в голове Райли радостно прыгают.

0: эмоции спешат к нему. Он катится по отдельному желобку в подкорку. Круглый отсек шарами на выдвижном столбике.
1: Каждый из этих островков памяти – это отдельная сторона личности Райли. Вот, к примеру, остров хоккея.
0: От подкорки светящиеся нити ведут к парящим островам.
1: Или мой любимый островок озорства.
0: Райли убегает от папы. На острове озорства оживают аттракционы.
1: Да, озорство лучше всех. И дружба тоже очень здорово.
0: Райли шагает по улице в обнимку с рыжей девочкой.
1: А еще люблю честность. Честное слово. И, конечно, центр, ответственный за семью.
0: Райли за столом с мамой и папой.
1: Но главное, без всех этих островков Райли не была бы Райли.
0: Райли плещется в ванной и ползет по дивану. Радость нажимает кнопку на пульте. В глазах Райли пол превращается в лаву.
2: Лава!
0: Малышка прыгает с дивана на кресло.
3: Всем добрый день. Говорящее кино в эфире. Василий Дрожжин, Ольга Хасид приветствуют вас и друг друга. Оль, привет.
4: Всем привет. Привет, Вася.
3: Ну что ж, мы поздравляем всех с отличной погодой. По крайней мере, она потихонечку приходит в наши дома, регионы, города. И надеемся, что вы тоже успеваете ею наслаждаться. Ну, если вдруг в вашем городе она еще не такая, то желаем, чтобы солнце к вам добралось и порадовало вас в том числе. Тем более, что сегодня фильм к этому располагает. Мы будем обсуждать анимационное произведение, которое называется «Головоломка», студии Pixar 2015 года. Я выбрал этот фильм, один из моих любимых, ну и, наверное, кратко расскажу, почему я это сделал и что это за мультфильм. Режиссером является Пит Доктор. Фильм взял «Оскар» в 2016 году как лучший анимационный. Ну и, наверное, это, пожалуй, одна из визитных карточек студии Pixar, поскольку фильм действительно получился интересный. Концепция заключается в том, что главная героиня, девочка Райли, вместе с семьей переезжает из родной Миннесоты в новый город Сан-Франциско, и девочка сталкивается с различными сложностями в адаптации, но все это мы видим не как сюжетные повороты, как борьбу эмоций в ее голове. Базовых эмоций у Райли 5 – это радость, грусть, страх, гнев и брезгливость. Вот такой интересный набор. Ну и то, что происходит в ее голове, представлено как целый мир с пультом управления, есть мозг, есть центр принятия решений, есть поезда мыслей, пропасть забвения, но обо всем об этом мы поговорим. Ну и как эмоции управляют Райли или она ими, что в этом всем происходит, наверное, мы не будем всех карт раскрывать, но вокруг этого как раз все и раскручивается. Оля, расскажи, насколько тебе понравился мультфильм, когда ты его первый раз посмотрела, какие чувства и, конечно же, эмоции он у тебя вызвал?
4: Я посмотрела несколько лет назад этот мультфильм по твоему, кстати, совету, после того, как мы обсуждали фильм «Душа». Поэтому у меня такое ошибочное мнение сложилось, что мы его обсуждали, но, оказывается, нет. При первом просмотре, конечно, очень необычно было смотреть, потому что такого, наверное, ни фильма не было, где именно главными героями были мысли и какие-то эмоции. Это было настолько необычно. И, конечно, я сразу отмечаю для себя, что если мультфильм или фильм вызвал у меня какие-то чувства и вызывал какие-то либо негативные, либо суперпозитивные, то есть либо меня бесят главные герои, либо там я им сопереживаю, это точно успех, точно у меня в памяти он останется. Этот мультфильм один из таких, и при просмотре дальнейшем, да, вот вчера я его пересмотрела, тоже такие же чувства он у меня вызвал, то есть меня немножко подбешивала грусть, меня немножко тоже подбешивала радость, и я с удовольствием воспроизводила в памяти, что же вот с ними дальше там будет, разрушаются эти островки памяти, там, Райли, а что же она вот, и Райли тоже меня подбешивала. Ну, в общем, мультик однозначно классный, мне понравился тем, что я получила от него эмоции.
5: Здесь все по-другому, не как дома.
0: Страх бросает взгляд на экран.
6: Караул, мы плачем на виду у всех!
2: Что? Печаль, что ты делаешь?
0: Отбросив голубой шар, радость бежит к пульту.
2: Я тут...
0: По желобу катится голубой шар.
6: Ключевое воспоминание.
4: А с цветом что?
2: Стой!
0: Радость бежит за шаром, который катится в подкормку. Достает его оттуда кнопку и опускает вакуумную трубу.
7: Ой, ты что? Так не полагается?
2: Кому говорю?
0: Печаль и радость борются.
8: Глубинные воспоминания!
0: Шары выпадают из рук радости, нити, ведущие к островам, гаснут. Острова тускнеют. Радость спешно собирает свои шары. Печаль поднимает голубой, несет его в подкорку. Заметив это, радость сбивает ее с ног. Голубой шар падает и укатывается в трубу, которая засасывает его. В погоне за своим шаром радость оказывается в трубе, держится ногой за ее край. Но тут следом за ней засасывает печаль, и они обе уносятся вверх. Труба поднимается, эмоции провожают ее взглядами. Заплаканная Райли в растерянности садится на свое место.
4: Но вот все-таки насколько просто его воспринимать на слух, вот, Вася, расскажи. Мне, например, думается, что некоторые моменты были непонятными.
3: Ну, было понятно все, потому что есть прекрасный тифлокомментарий. Его создали благодаря программе «Особый взгляд». Комментированием занималась Екатерина Негруца, и получилась очень классная работа, на мой вкус. Мне кажется, что действительно, если бы комментария не было, я себя поймал на этой мысли, очень много моментов было бы воспринять сложнее, потому что действий много, которые не подзвучиваются диалогами, и в них вот прям сходу разобраться будет непросто. То есть какую-то там генеральную линию, основную канву вы, конечно же, не потеряете, но вот деталей упустить вы рискуете очень много. И в целом, наверное, если вы будете воспринимать этот мультфильм на слух, то кроме непосредственно тифлокомментария, я бы еще отдельно сказал про версию дубляжа. На мой вкус, она тоже потрясающая. И здесь режиссеры тоже нашей дублированной версии постарались подобрать актеров, соответственно, ролям. Ну, например, из тех, кто может вас заинтересовать, конечно же, это Татьяна Шитова, которая озвучивает маму Райли, знаменитая Алиса, наверное, прежде всего, ее знают именно так. Дмитрий Нагиев, например, озвучил «Гнев», ну, а «Брезгливость», как вы думаете, кто? Конечно же, Ксения Собчак. Так что вы услышите в том числе, наверное, и знакомые голоса, поэтому на слух точно воспринимать этот мультфильм можно, и он шикарен. Это вот я вам говорю абсолютно ответственно. Что касается новизны, на самом деле, вот для меня первым, наверное, произведением, которое вот так ярко показало борьбу эмоций внутри головы, стал сериал на американском телевидении. Он шел в конце 80-х, но у нас он попал на СТС в 90-е годы, как раз когда хлынул поток зарубежных сериалов на наше отечественное телевидение. Это сериал назывался «Голова Германа», и там как раз, по-моему, всего 4 было эмоции. Эмоция удовольствия, мозг, страх и что-то связанное с романтикой. И там тоже, соответственно, каждая эмоция была представлена своим героем, актером, и большую часть фильма мы наблюдали не только за развитием сюжета, где Герман, офисный служащий, что-то делал и с кем-то взаимодействовал, но и вот борьбу тех самых эмоций в его голове. Поэтому сама вся идея, наверное, не нова, но то, как это было здесь преподнесено, каким образом эти эмоции взаимодействовали друг с другом, как они сами были представлены, прорисованы с точки зрения, наверное, посыла, вот это, мне кажется, сделано очень классно. Не стоит забывать, что все-таки мы говорим про мультфильм, который должен был быть интересен в первую очередь детской аудитории. Ну вот, кстати, скажи, пожалуйста, тебе, как человеку все-таки, да, уже, мягко говоря, не детского возраста, насколько интересно было вот с точки зрения именно отношения эмоций, взаимодействия их друг с другом, воспринимать это все?
4: Ну, мне всегда любопытно смотреть шедевры, созданные студией Pixar, потому что они всегда не только на детскую аудиторию рассчитаны, но, как мне кажется, взрослым тоже интересно посмотреть, несмотря на то, что там какие-то сказочные сюжеты нереальные и сказочные герои, там всякие фантастические истории, но все равно это интересно и взрослым тоже. Потому что, ну, опять же, вот я говорю, там меня могут бесить герои, к каким-то героям я могу относиться там, наоборот, давай, там, держись. Поэтому я считаю, что такие полнометражные мультфильмы, особенно которые создает студия Pixar, они настолько яркие, настолько умные, интеллектуальные, что тут вообще для любого возраста подойдет. Мне лично было интересно, и если они еще что-то создают, то я обязательно смотрю, ну стараюсь, по крайней мере, следить за творчеством.
9: Нужно возвратиться в головной отдел, вставить в подкорку воспоминания, и у Райли снова все будет в норме.
7: Но у нее сейчас нет глубинных воспоминаний, нету сторон личности, и еще...
9: Что? Что такое?
7: Еще у нее там нет тебя. Пока ты тут, Райли не может быть счастлива. Ты нужна ей, мы должны тебя вернуть.
9: Райли, я вернусь.
10: Радость и печаль со всех ног бегут по мосту над пропастью к острову Озорства с замершими бесцветными аттракционами. Вдалеке виднеется вертикальный луч. Это опора, которая возвышает головной отдел над бездной.
3: Ну, интересно, что когда создавали первые версии сюжета, там было 27 эмоций. Понятно, что многие скажут, почему эмоции такой маленький набор, и каких-то здесь точно не хватает. Но вначале их было действительно достаточно. Но в итоге команда решила, что зритель, особенно если мы говорим про детскую аудиторию, рискует в этом всем запутаться. И эмоции было принято решение оставить совсем базовое количество, а именно 5, которые мы вот в финальной версии и увидели. Ну, еще интересно, что в начале спутником радости по всем вот этим путешествиям был страх, а не грусть. Был еще некий злодей, который олицетворял депрессию, но там после некоторых тестов и раздумий, опять же, студия решила от этого отказаться, и интересно было бы увидеть альтернативные варианты того, что происходило. Но, кстати, мультфильм адаптировался в зависимости от страны, где проходили показы. Иногда это были мелочи, иногда это какие-то моменты, связанные, например, с увлечениями папы Райли, да, который в оригинальной версии смотрит хоккей, ну а в европейских вариациях он наблюдал за футболом, потому что, ну, соответственно, зрителю в этих странах это было более понятно и очевидно. Ну и сам Пит Доктор, он вдохновлялся собственной дочерью, то есть она была прототипом Райли, поскольку как раз в возрасте взросления, ухода в себя, ее эмоции отцу было сложно понять, и он решил перенести это на киноэкран в виде мультипликационных героев, отобразить все те переживания, которые есть в голове у ребенка, подростка, и как сложно с этим порой справиться, как это все работает, и почему внешние проявления не всегда нам понятны. Наверное, вот все это здесь мы в таком интересном виде, немножко сказочном, но встречаем. Поэтому мне кажется, что действительно мультфильм получился и для детей, да, которые видят в каком-то смысле захватывающий сюжет, историю, но и для взрослых здесь много таких моментов, и, наверное, где-то подчас взрослые могут отреагировать даже острее, пустить скупую слезу, вспомнить какие-то свои детские переживания, понять, какие у них островки эмоций живы, а какие нет. Нужно сказать, кстати, что здесь, кроме базовых эмоций, мы видим разные участки внутреннего, наверное, сознания, долговременная память, куда проваливается в определенный момент радость и грусть, пропасть забвения, куда попадают те мысли, которые, видимо, человек долго не использует, и они постепенно уходят в глубины сознания, и там уже их сложно потом понять, поймать и каким-то образом воскресить. Очень мне понравились образы поездов, мыслей, которые курсируют туда-сюда, и тоже их наши герои пытались в определенные моменты использовать для того, чтобы вернуться в главный отдел, где тот самый пульт управления эмоций и присутствовал. Давай немножко поговорим, может быть, про визуал, как представлены наши эмоции, да, вот это вот все внутреннее устройство человеческого сознания, головы, мозга, ну и немножко главных героев Райли и ее родителей. Давай попробуем немножко описать.
4: Но мне показалось, что вот эта сама, как-то мозг, где обитают эмоции, она похожа на какую-то кабину космического корабля, где стоит такой большой пульт управления, где переключаются эти самые эмоции, где за этим пультом стоят сами наши герои. Радость, она такая желтенькая, ну, грусть, соответственно, такая синенькая, брезгливость зелененькая. Ну, гнев, конечно, красный такой усатый парень. Вот. А страх — это такой бледно-фиолетовый мужичок, который бегает и паникует.
11: А давайте составим подробный список положительных моментов!
12: Давай. Итак, дом мерзкий, город противный.
13: Пиццу не умеет делать.
14: И подруги в Миннесоте.
15: А все вещи в недоехавшем фургоне.
16: Да бросьте, могло быть и хуже.
17: Да уж, могли бы лежать на грязном полу без спальника.
18: Неважно, как говорится, лиха беда начала. Сосредоточьтесь на позитиве.
12: Да ну брось, ты сама видишь, что Райли абсолютно нечему радоваться. Дай нам порулить, детка.
15: Завтра утром запремся в комнате и откажемся идти в школу.
19: У нас нет новой одежды, что нам стареть?
20: Давай лучше рыдать, что? Пока не задохнемся.
12: Закроемся и попробуем тихонечко ругнуться. Давно
18: ну все, хочется. Тихо. У всех бывают плохие дни.
21: Входит мама.
22: А вот и я.
12: А, идет эшелон дурных новостей.
22: Ту-ту. Не везут нам вещи. Сказали во вторник в лучшем случае. Представляешь?
23: А где папа?
22: На телефоне.
4: Да, действительно, вот эта страна, как-то сознание, да, куда попадают радость и грусть, она представлена как, ну, мне показалось, как такая огромная библиотека, где на полках вот эти шарики с различными воспоминаниями. И тут прям думаешь, что вот насколько, с какой психологической точностью, наверное, с психологической такой вот задумкой авторы вот это все сделали очень классно. Мне понравился еще герой
3: Бинго-бонго.
4: Да, да, вымышленный друг Райли, такой розовый слон с смешной шляпой и смешной тачкой, которая могла вести персонажа, когда он пел песни. Такое, наверное, не знаю, только дети могут придумать. Поэтому очень было здорово. И вот эти островки, да, то есть самые какие-то главные вещи для человека, вот для Райли, для девочки, там хоккей, дружба, семья, баловство там или что-то такое было. Что касается самой Райли, ну девочка как девочка. Но тут мы видим не просто ребенка, а ребенка, который уже переходит в возраст подростковый. Здесь, наверное, такой интересный момент я для себя отметила, но это уже в конце мультика будет, ну ладно, что эмоции начали смешиваться, то есть не только там радость, грусть, а смешивался гнев с брезгливостью там, или что-то такое. И шарики, которые появлялись после какого-то события, которое у Райли происходило, шарики уже были не одного цвета, там, допустим, желтого или синего, а смешанные. И это прям вот тоже очень такая глубокая психологическая штука. Мне очень понравилось. И, возможно, это компенсировало то, что они хотели сначала 27 эмоций, а потом подобрали всего 5, поэтому здорово. Ну, родители тоже как родители. То есть папа усатый, и мама как мама такая в очках. Вот. Тут, наверное, все-таки лично для меня главные герои — это эмоции. Тут мы просто вот наблюдаем, как они справляются со своей, ну, такой работой. Работой 24/7, чтобы, как сказать, ну, они наблюдают за жизнью этой девочки, они вместе с ней с самого ее рождения. И поэтому здесь вот как такая большая-большая семья выглядит. И это очень здорово. А, Вася, ты ничего не сказал про сборы. Я уверена, что там сборы космические у этого мультфильма.
3: Ну, сборы 857 миллионов при затраченных 175, то есть, конечно, фильм действительно вызвал очень большой успех. Ну и если мы посмотрим на каких-то популярных площадках критические отзывы, то там рейтинги от 94 до 98, что является просто космическим показателем. Да, по сути, критиков здесь на это произведение нашлось минимальное количество. Ну и действительно согласен, здесь есть как какие-то более-менее глубокие слои, да, которые рассказывают про сложность того, что происходит внутри человека, про то, что эмоции появляются новые, и с течением времени, как человек развивается, взрослеет, естественно, усложняется и внутренняя эмоциональная система переживаний, и здесь это очень классно проиллюстрировано. Наверное, стоит еще упомянуть, что у фильма есть продолжение, есть сиквел, вышедший относительно недавно, в 2024 году, и здесь еще больший, наверное, заход на иллюстрацию усложнения эмоций, потому что Райли взрослеет, и здесь у нее появляется такая эмоция, как тревожность, которая характерна большинству населения современных мегаполисов. Ну, и я думаю, опять же, да, родители, когда смотрят этот мультфильм, просто взрослые, да, неважно, есть ли у вас дети или нет, конечно, смотрят на вот эти островки забытых переживаний, детских образов и пытаются, наверное, понять, как же в детстве было классно и куда же это время ушло, как его воскресить, ну и можно ли с этим что-то сделать.
10: Райли дома, ее глаза наполняются слезами. Она плачет, опустив голову. Родители глядят на нее удивленно и сочувственно.
5: Я знаю, что подвожу вас. У меня там был дом. И мне все не отвыкнуть.
10: В мамином взгляде мелькает боль.
5: Я стараюсь быть счастливой для вас. Но там подруги, там все. И мне так хочется к ним. Мне было лучше там. Разве я виновата?
10: Родители растерянно переглядываются.
13: Ой, ну что ты?
14: Ты не виновата. Хочешь секрет? Я сам по Миннесоте тоскую. По лесам, в которых мы бродили.
13: И по нашему садику позади дома.
14: По замерзшему озеру, где мы катались на коньках. Иди сюда.
10: Родители обнимают ее. Райли прижимается к папиному плечу. В головном отделе радость во все глаза смотрит на экран. Затем переводит взгляд на улыбающуюся печаль.
3: Мне кажется, очень классный посыл от команды режиссеров. Если посмотреть мультфильм до конца, в финальной части, уже после титров, звучит фраза, она там написана, переведена на русский язык. Этот фильм посвящен нашим детям. Пожалуйста, не вырастайте никогда. Восклицательный знак, поэтому действительно, наверное, в этом заключается главное сообщение, месседж от режиссеров и детей. И тем взрослым, которые выросли и не понимают, почему теперь мир стал другим, и он не такой, и они пытаются вернуться в свой метафорический город детства, да, вот здесь он в виде Миннесоты был представлен, но, наверное, у каждого человека он свой, и где-то вот он там в глубине памяти прошлого спрятан, где каждый человек чувствовал себя счастливым. Этот город называется детство. И вот как, наверное, из него не уезжать или в него вернуться, может быть, об этом еще мультфильм повествует. А, скажи, был ли у тебя какой-нибудь любимый эпизод, не знаю, комедийный, трогательный или просто забавный в этом мультфильме? Если да, давай попробуем его отметить, может быть, немножко про него рассказать.
4: Ну, конечно, трогательный момент, когда радость и Бинго-Бонго попали в эту в пустоту, в эту неизвестность. И тут думаешь, все, даже радость сдастся в этой ситуации, и все. и Райли будет всю жизнь грустная. Но, естественно, это же сказка. И в сказке все, конечно, добро побеждает зло. И тут мне жалко было Бинго-Бонго. Ну, в общем, смотрите сами. Я думаю, вас тоже пробьет на слезу в этом моменте, как и меня. А у тебя какой любимый момент? Расскажи.
3: Ну, мне понравилась, да, эта история с вымышленным героем, да, который сыграл очень важную роль. Он, кстати, является смесью дельфина, кота и слона, да, то есть там и хобот, и какие-то звуки именно дельфина он издает, а сделан то ли из какой-то сладкой ваты, ну, в общем, из чего-то сладкого, что является смесью каких-то детских образов,
4: да,
3: фантазий.
4: Да, и плачет конфетами.
3: Это, да, это тоже было классно, как и его, наверное, вызволение из клетки, когда он спал на животе клоуна, который, в свою очередь, угу, съел конфеты и устроил целые тропинки из фантиков. Это тоже было достаточно забавно. Ну что, наверное, на этом мы будем постепенно завершать. Если вы хотите посмотреть классный мультфильм, просто как мультфильм, или немножко поразмыслить над тем, как эмоции управляют нами, почему не только радость важна как базовая эмоция, где место грусти в этой палитре, и как с этим всем попытаться совладать, особенно если ты маленький ребенок, то смотрите мультфильм «Головоломка», смотрите всей семьей, абсолютно в любом возрасте, я думаю, он найдет своего зрителя, получаете удовольствие. Ну, если захотите что-то прокомментировать, то с удовольствием мы это почитаем. Ну, и спасибо, что слушали нас сегодня. Ольга Хасид, Василий Дрожжин, «Говорящее кино». Как всегда, услышимся в новом выпуске совсем скоро. Всем отличного настроения и пока-пока.
4: Пока-пока.
1: Водитель автобуса в пробке. Его эмоции.
6: Не будем сходить с ума. Надо просто найти внутренний баланс.
1: Уличная собака видит прохожего с пиццей, вскакивает. Эмоции собаки. Субтитры. Пахнет едой. Субтитры. Еда у него. За едой. Эмоции нажимают на кнопки. Собака бежит за прохожим. В головном отделе уличной кошки. За пультом пусто, в штабе стоят когтеточки. Бредет голубая кошка печаль. К ней подпрыгивает радость, выходит гнев. Шипит на радость. По пульту идет страх, нажимая на кнопки. Начинает лапка играть с рычагом. Уличная кошка вдруг делает безумный кульбит и уносится по улице.
21: Hasta la vista, baby.
23: Культурный досуг – это крайне важная часть жизни любого человека. И люди с инвалидностью по зрению здесь не исключение. Более того, есть такое понятие – культурная реабилитация, без которой сложно представить себе полноценную интеграцию незрячего или слабовидящего человека в общество. Именно поэтому доступность театров, выставочных комплексов, концертных площадок и музеев – это неотъемлемая часть безбарьерной среды, к созданию которой мы все стремимся. Оснащение объектов культуры системой радиоинформирования и звукового ориентирования по стандарту ГОСТ-59431 позволяет людям с инвалидностью по зрению и другим представителям маломобильных групп самостоятельно, комфортно и безопасно найти вход в здание, сориентироваться внутри пространства. Система доступна для использования как с приложения, так и со специализированного кнопочного устройства. Голосовые подсказки расскажут пользователю о препятствиях, которые его ожидают перед входом, об особенностях пространства внутри здания.
24: Вход в театр музыкальной комедии, Итальянская улица, 13. Дверь открывается на себя, ручка на всю ширину двери, вторая дверь аналогично, через 2 метра, далее небольшой холл, окно кассы через 5 метров слева.
23: Звуковой сигнал, активированный по запросу, поможет точно определить местоположение нужного объекта. Поиск кнопки вызова сотрудника в данном случае не актуален. Ее можно активировать дистанционно.
25: Все дело в том, что для нас любой человек, который приходит в театр, это наш зритель. И мне не хотелось бы, чтобы был пласт зрителей, которые по разным причинам сложно приходить в театр. Тем более здание у нас историческое, но непростое для посещения, непростое для логистики зрителей. Вот то, что мы участвуем в проекте «Говорящий город», Это я еще очень хорошо и здорово. Потому что каждый человек должен иметь возможность комфортно приобщиться к искусству, к театру. Если мы можем какую-то частичку в этом помочь, будем просто рады. Так как я, помимо того, что служу в этом театре, являюсь председателем совета директоров петербургских театров, я, безусловно, всем буду рекомендовать принять самое активное участие в этом проекте.
23: Приятно осознавать, что работа над адаптацией объектов культуры в нашей стране уже ведется. Сейчас все больше и больше театров, музеев и досуговых центров оснащаются системой радиоинформирования и звукового ориентирования.
0: Сейчас нахожусь возле театра на Литейном. Пришел сюда посмотреть спектакль с тифлокомментированием. И для комфортного доступа и попадания в здание театра воспользовался системой «Говорящий город». Удобная навигация, можно определить арку, несмотря на достаточную шумность проспекта. И дальше по голосовым подсказкам и по маяку, собственно, главного входа найти направление, собственно, непосредственно входа в театр.
23: Доступность культурных объектов крайне важна, ведь право на качественный досуг имеют все жители нашей страны без исключения.
2: Разговор с психологом. Познаем себя и свой внутренний мир.
7: Приветствую вас, дорогие радиослушатели. С вами ведущая Наталья Сидельникова. Сегодня у нас в студии психолог, понимающий психотерапевт, член Ассоциации понимающей психотерапии Светлана Емельченкова. Здравствуйте, Светлана.
8: Здравствуйте, Наталья. Очень рада снова вас видеть.
7: Мы тоже очень рады, что вы снова к нам пришли. И сегодня у нас очень важная, очень актуальная тема про принятие себя. Расскажите, пожалуйста, с точки зрения психологии, да, потому что мы часто в быту тоже там употребляем такие фразы, да, там «я не принимаю себя», да, там, или «я не принимаю другого». А вот с психологической точки зрения расскажите нам про принятие и как принять самого себя и, возможно, да, если успеем тоже об этом поговорить, как принять другого.
8: Я согласна, что это очень сложная тема. Она действительно заслуживает внимания. Что такое принятие? Если мы говорим не языком словаря, а простым человеческим языком, то принимать, то есть давать возможность существовать всему, что есть внутри нас, всей нашей внутренней жизни. Конечно же, есть то у каждого из нас, что нам не нравится. Какие-то, может быть, черты характера, может быть, черты внешности даже. Их хочется как-то вот отбросить от себя. Вот у меня некрасивый нос, например, кто-то говорит, вот взял бы и сделал ринопластику, но вот что-то пока денег нету. Это вот пример непринятия. А принятие — это противоположное состояние, когда человеку окей все, что происходит с ним, как он выглядит, как он думает, как он себя чувствует. Пример с носом, да, например, ну вот, да, такой вот большой у меня нос с горбинкой, но это наследие моих предков, или это моя изюминка, это моя особенность, это то, что делает меня уникальным. Я не хочу это отрезать, я не хочу это убрать, я не хочу это изменить. Я просто принимаю то, что это есть. И принятие — это, конечно, целое искусство, потому что в нашей, да и во многих культурах существуют определенные стереотипы, существуют определенные правила, которые диктуют, как человек должен выглядеть, даже как он должен себя вести и чувствовать. Принятие, оно вне рамок этих стереотипов. Это про цельность личности.
7: На этом базируется очень много. Та же самая самооценка, правильно?
8: Да.
7: И от этого зависит вообще не только внутреннее состояние человека, но и его поведение, его умение целеполагания.
8: Да, так и есть. Если не любить себя, что-то отрицать в себе, то закономерным является стеснение. Человек стесняется себя и может, например, думать, вот, все смотрят на мой нос, и все смеются надо мной и осуждают меня, хотя никому нет дела до его внешности.
7: То есть здесь еще вопрос еще сильно затрагивает самореализацию, да, потому что если человек стесняется, он старается забиться куда-то в уголочек и сильно ярко себя не проявлять.
8: И это тоже есть, да. Когда человек не принимает себя, его самооценка гораздо ниже адекватной. Если мы говорим не только про внешность, но и про черты характера, например, слишком большая застенчивость, человек может думать, вот все считают меня каким-то высокомерным от того, что я, например, не здороваюсь со всеми подряд, а я просто стесняюсь поздороваться, вот я стесняюсь поднять глаза и сказать «здравствуйте» своему коллеге. И когда пойдет речь о карьерном росте, этот стеснительный человек, который именно комплексует от того, что он стесняется, он может просто лишиться должности, которой он достоин, думая, ну вот, я же такой стеснительный, надо будет показывать другим, что я не такой, нет, я не могу. И таким образом упускаются многие блага человека. Он может действительно жить хуже от того, что идет непринятие себя.
7: А откуда вообще вот это берется непринятие себя? Как оно формируется?
8: О, это моя любимая тема. И во многом, конечно же, она связана с родителями, потому что невозможно представить себе маленького ребенка, да, действительно маленького, который думает: о, Господи, у меня чего-то ножки кривые, или вот я не умею считать, когда там Маша с соседней песочницы умеет, какой кошмар, я лучше не буду выходить на улицу и буду сидеть дома. Невозможно это представить, поскольку вот такие подобные мысли о себе их внушают значимые взрослые, то есть если на человеческий язык переводить, родители и опекуны вроде воспитателей. И вот если ребенку регулярно говорить что-то не самое приятное, например, там, ну вот, ты такой капризный, или посмотри, все на тебя смотрят, вот ты плачешь громко, или там вот погляди, как осторожно Маша играет с мячиком, а ты вот бегаешь по лужам, как шалун, то ребенок начнет все это действительно принимать на свой счет, он это впитывает, потому что слова родителей — это, по сути, слова богов для маленького ребенка, и все, что они говорят, правда. У ребенка нет никакой критики, он не думает о том, ну вот же я маленький ребенок, мне совершенно нормально бегать с мячиком по лужам, это моя жизнь детская. И он начинает также думать о себе, что вот я какой-то шалун. И что это значит во взрослом возрасте? Вот я какой-то не такой. Я, например, слишком яркий какой-то. Вот все на меня смотрят. Я слишком много привлекаю внимания чужого. Или там, я какой-то плохой. Вот другие люди, которые меня окружают, там та же Маша из соседнего уже подъезда, она гораздо лучше меня. Просто потому, что ему это внушили. И требуется очень много времени, чтобы человек понял, что не бывает идеальных людей. Идеальное — это мертвое, это пустое, что-то такое роботизированное. Каждый человек, он уникален как раз своими несовершенствами, как раз своей неидеальностью. И когда приходит это понимание, приходит и принятие всего в себе, в том числе и каких-то не самых приятных, популярных, одобряемых черт.
7: Я вот переведу немножечко на слабовидящих и незрячих. Тоже частая очень ситуация, да, когда там родители что-то транслируют, но, скажем так, естественно, неумышленно, просто про то, что ты с чем-то не справишься, да. Ты не видишь, значит, как бы там ты не сможешь, ну, там, поступить в институт, например, да, там, вряд ли у тебя будет семья, ну, как бы это все так транслируется, у кого-то явно, у кого-то неявно, да, и действительно это формирует и непринятие себя, непринятие своего состояния, своего диагноза и того, что, в принципе, ты такой же человек, как и все остальные, просто со своей особенностью, ну, так же, как и условно здоровый, да, у него тоже есть свои особенности, ну, какие-то другие. Вот. Но есть все-таки люди, которые также незрячие и слабовидящие, которые идут поперек словам своих родителей. Да, им вроде бы все детство транслировали, что ну, у тебя ограниченные возможности, ну, там ты не сможешь это и это, и у тебя никогда не будет там, того, того и того. Но при этом человек, наоборот, почему-то идет поперек, он очень резко разворачивается, он может там после совершеннолетия уехать в другой город, поступить, учиться, да, то есть максимально доказывать и себе, и другим, что я могу. То есть в этом случае, видимо, все-таки произошло принятие себя, да?
8: Каждый случай, я считаю, надо рассматривать индивидуально. Это может быть какой-то бунт против родителей и как раз непринятие их, да, потому что важно не только принимать себя, но и принимать других, и это на самом деле очень тесно связано друг с другом, когда вы принимаете свои какие-то особенности, недостатки, гораздо проще принимать недостатки другого человека, потому что, ну, та же схема, он не идеальный, но я с ним общаюсь, потому что он уникальный. Я не идеальный, со мной общается, потому что я уникальный. Какие-то такие вот бунты могут происходить из-за непринятия того, как происходил процесс воспитания. Ну, конечно, бывают и такие случаи, когда человек понимает, что родители все же не боги, да, когда возникает такая идея, она появляется. Появляется понимание, что это всего лишь два взрослых человека, которые также не идеальны, у которых какие-то тоже свои косяки, какие-то особенности. И после этого понимания может быть понимание, что, ну да, родители накосячили, например, с моим воспитанием. Я тоже имею право накосячить. Да, пускай я незрячий, но это не делает меня каким-то вот отвратительным человеком. Я точно так же могу принести пользу обществу, я точно так же могу жить на полную катушку, я точно так же могу наполнить свою жизнь максимальными какими-то событиями интересными и не стесняться того, что же обо мне подумают люди, ну, потому что это их право думать что угодно, это их ответственность какие-то мысли свои в голове прокручивать. И человека, который понимает и принимает это, подобные мысли какие-то, ну, чужие, да, возможно, не самые хорошие, они просто не волнуют, они его просто огибают.
7: Ну и самое главное, что можно надумывать про какие-то негативные мысли, а в принципе вполне возможно, что окружающие люди думают что-то другое, да, и, например, кто-то, кто только начинает ходить с тростью по улице, естественно, возможно, стесняется этого, идут и думают, ну вот, сейчас на меня все смотрят, думают, во, попёрся слепой. А на самом деле окружающие люди, да, с той же степенью вероятности могут думать о том, что, ну, о, какой молодец, да, он не сидит дома, он не боится выйти на улицу, ему куда-то надо, и он идет сам.
8: Именно так, да. А может вообще думать о том, что же я приготовлю сегодня на ужин?
7: Да-да-да, вот это самый частый вариант, что на самом деле нас не очень-то видят на улице, у всех свои дела, задачи и проблемы.
8: Да, именно так. И это тоже важно помнить, что люди все-таки эгоцентричны, это совершенно нормально, это не является каким-то ругательным словом. Люди думают прежде всего о себе, и это также нормально. Поэтому, да, кто-то, конечно, конечно, может бросить мимолетный взгляд и что-то подумать, но это не обязательно, ой, попёрся куда-то с белой тростью. Это скорее, да, мысли про то, какой он молодец, или мысли про то, не нужна ли помощь данному человеку, может быть, подойти и спросить, куда ему нужно, например, подвести его к метро и помочь ему преодолеть турникет.
7: У меня недавно была ситуация, ехала в метро, подходила к эскалатору, и девушка меня подхватила, ну, спросила, можно ли помочь. Ну, мы с ней спустились с эскалатора, ну, так просто о чем-то пару фраз перекинулись, и она мне говорит, ну, спросила мое имя, потому что ей надо было ко мне обратиться, вот. И говорит, знаете, Наталья, вот вы мне встретились сегодня не просто так, и я вам очень благодарна, что я вас встретила, и вы позволили себе помочь, потому что у меня сейчас сложный период в жизни, я не знаю, куда и как мне идти, да, я не могу совершить вот этот первый шаг, и, глядя на вас, я понимаю, что можно сделать этот шаг, и вы его делаете, и я его сделаю вслед за вами. Спасибо вам большое.
8: Наталья, это прекрасная история. Большое спасибо, что поделились ею. И я уверена, что все слушатели, они очень отреагируют на нее тоже с мыслями, что их действительно могут видеть как героев. Возможно, каждый из слушателей, он является мотиватором для кого-то, сам того не зная.
7: Да, что еще более нас приводит к тому, что надо не бояться, да, надо использовать максимум своих возможностей, а они на самом деле у нас безграничные, то есть все границы, они только в нашей голове.
8: Именно так, да.
7: Расскажите нам еще о том, как принимать других людей, почему нас могут раздражать другие люди, как с этим справиться?
8: Знаете, есть такая теория, что нас раздражает то, что не нравится нам в самих себе. Но, если честно, я бы не стала утверждать, что она прямо полностью соответствует действительности.
7: Да, у меня тоже к этой теории есть вопросы, хотя, наверное, в каких-то процентах это действительно так, но, мне кажется, не всегда.
8: Да, я согласна с вами, Наталья, что не всегда, потому что порой бывает, что что-то вот не нравится, не факт, что оно отсутствует или, наоборот, присутствует, не факт, что эта же неприятная черта присутствует в вас самих, но факт, что она раздражает в других людях. И тогда это может быть какое-то легкое высокомерие, возможно, ощущение, что я лучше, чем этот, например, слишком громкий товарищ, например, подросток, который громко слушает музыку без наушников. Что делать в данной ситуации? Я предлагаю стать максимально на одну позицию, на одну ступеньку с тем человеком, который вас раздражает. Ну, во-первых, спросить, чем именно раздражает. Там, громкой музыкой, скажем, да, нарушением вашего покоя. Но можно задать вопрос, а почему он так делает? Например, этот подросток, может быть, он вообще не специально хочет вас раздражать. Он, опять-таки, не думает о вас, он думает о себе. Но, может быть, у него нет денег, чтобы купить наушники. И тогда вот это вот высокомерие и раздражение от громкой музыки, оно сменяется на сочувствие к этому подростку, какой-то, может быть, даже вере, что пройдет совсем маленькое время, и он сможет заработать денег и купить эти наушники. И точно так же можно поступать с другими людьми, которые вызывают раздражение, спрашивать себя, так, а что меня раздражает, и попытаться увидеть другой угол, посмотреть совсем по-другому на них, может быть, из позиции более сердечной, такой, более милосердной. Этот человек, он раздражает, но, наверное, у него какие-то свои проблемы. И именно так он действует на вас. Он это делает не специально, не для того, чтобы выбесить именно вас или разозлить именно вас. Просто он так поступает. И ваша задача переработать эти мысли, сделать так, чтобы они больше не раздражали вас.
7: Да, вот мне кажется, здесь ключевой момент — это то, что когда нас человек раздражает, наверное, где-то бессознательно мы воспринимаем, что он делает то или иное действие, которое нас раздражает, именно против нас. А на самом деле ведь действительно это могут быть причины, причем достаточно объективные. Ну, возможно, действительно человек там в чем-то неправ, да, и по какой-то причине там негативно себя ведет, но вероятнее всего, что есть какая-то причина объективная. Вот, например, я думаю, многих незрячих и слабовидящих очень раздражают зрячие люди, которые принципиально идут, особенно в метро, прям до столкновения. То есть вроде бы они нас видят, но можно же, наверное, обойти. Тем более, что мы, как правило, ходим как-нибудь там вдоль газона, вдоль стеночки, да, так чтобы не посередине дороги.
8: Угу.
7: Вот, все равно вот прям идут до последнего, пока не столкнутся. А, естественно, ну, как бы это вызывает негативные эмоции у многих, да, ну, как бы, ну что ты прешься, ну, ты что, как бы, ну, у тебя глаза есть, ну, ты посмотри, раз уж видишь. Вот, а на самом деле я вот не раздражаюсь, потому что, ну, у меня всегда автоматически возникают мысли, а может быть, он тоже не видит. Вот, ну, кто о чем, а он все о том же. Нет, ну теоретически же такое возможно, в принципе. Вот, если у него нет белой трости, это не значит, что он хорошо видит, может, он слабовидящий. Вот, ну вот это первая моя мысль. Вторая мысль, у него, возможно, какие-то проблемы, угу. Да, и он идет очень глубоко погрузившись в эти проблемы, и, ну, как бы у меня тоже такое бывает, когда я не очень внимательна на дороге, потому что я нахожусь сейчас мысленно в другом месте, в решении каких-то проблем, и я, ну, буквально, ну, из-за того, что мне визуальная, да, как бы картинка не важна, как зрячему, я даже визуально нахожусь там, да, ну, зрячие, наверное, все-таки видят, что вокруг происходит, но, наверное, тоже как-то затуманивается вот это зрение, и человек вот всем своим вниманием, всеми своими мыслями вот в той проблеме, в ее решении, и действительно может просто не замечать, не смотреть дорогу. Вот, поэтому, в принципе, действительно, если мы будем воспринимать это как что-то не направленное на нас, да, не, на не что-то негативное, а именно то, что у человека есть какая-то проблема, и посмотреть на это с другого ракурса, да, с другого угла, то раздражение, оно само уйдет. И это хорошо, потому что чем меньше раздражения в нашей жизни, да, тем меньше множество других проблем, связанных с этим.
8: Да, еще я подумала, что может быть такая причина, по которой не огибают незрячих. Может быть, человек очень спешит. Может быть, он страшно опаздывает. Может быть, что-то на грани жизни и смерти даже такое же тоже вполне может быть. Ну, не знаю, он спешит в больницу к своему родственнику, да, или там захваченный чувствами парень спешит на свидание к своей девушке, потому что он боится, что если он хоть на одну минутку опоздает, то она разочаруется и уйдет. И вот с одной стороны кажется, что это какие-то оправдания, да, и чего мы оправдываем этих грубиянов, а с другой стороны в этом очень много душевной теплоты и милосердия, и опять-таки понимание, что люди так делают не со зла и не специально, и не желая сделать плохо, просто потому что они не могут по-другому. Если бы они могли по-другому, они обязательно бы это сделали, но они не могут.
7: Да, надеюсь, мы дали нашим радиослушателям пищу для размышления, да, в плане раздражения окружающих людей. А давайте еще буквально с пару минут осталось поговорим о каких-то, может быть, методах и приемах, может быть, техниках, которые помогут принять у себя. Есть такие?
8: Мне очень нравится такая техника. Она ласково называется «Солнышко». И ее задача состоит в том, чтобы увидеть в себе максимальное количество хороших, приятных качеств. Делается оно так. Рисуется солнышко на листике, а от него отходят лучики. И каждый лучик — это какая-то характеристика ваша. Например, вы вот честно-честно о себе все пишете, не торопясь, зная, что вас никто не отвлечет, вы пишете, что я добрая, ласковая, хорошо умею готовить, хорошая хозяйка, милосердная сестра, заботливая дочь. Чем больше таких вот лучиков, на которые вы поглядите после выполнения этого упражнения, очень важно, как я уже упомянула, делать его не в электронном виде, не в заметках его писать, не ВКонтакте где-нибудь самому себе отправлять, а именно на бумаге, ручкой или карандашами с фломастерами или брайлем. Вот. И чем больше вы напишете про себя таких вот характеристик, тем легче принять то, что у вас так много хорошего, но и на солнце бывают пятна. Вполне может быть что-то такое, что вас не устраивает немножко в себе, но хорошее все-таки перетягивает плохое. И еще одна техника, она не требует

0: Например, какое-то вот умение постоять за себя, которое может восхищать в молодом человеке. Вот, посмотрите, он никого в обиду не даст, ни себя, ни свою девушку. Но это же качество такое, как излишняя напористость, излишняя агрессивность, она же является и чем-то негативным. Например, если бежать в автобус, расталкивая всех локтями, да, вот эта напористость за нее не погладит по голове. Но это является огромным стимулом. Можно просто подумать, какие качества вы в себе не принимаете, считаете какими-то негативными. Я, например, очень экономлю деньги. Я вот ничего не могу себе позволить. Или, не знаю, наоборот, я такой транжира. И просто изменить вот эту вот черту на противоположную. Я экономный. Я умею откладывать запас денег на будущее, на подушку безопасности. Или я щедрый, мои друзья всегда радуются, потому что я им дарю подарки, и я тоже радуюсь, потому что я дарю себе подарки. И за счет этого моя семья чувствует себя счастливой, и я чувствую, что я заслуживаю это. Поэтому я имею право распоряжаться деньгами так, как я сам считаю нужным. И вот подобные упражнения, они очень помогут повысить самооценку и приблизиться к принятию себя.
1: Здорово. Перевод на позитивный лад, да, увидеть, перевернуть черту, в положительном ключе на нее взглянуть. Ну и вообще очень полезно концентрироваться на позитивном, на положительном, да. Ну, естественно, есть какие-то минусы, но можно же концентрироваться на плюсах.
0: Да, именно так. Или даже если более глубоко тогда копнуть, то увидите, что нету минусов, не бывает минусов. Просто бывают разные интерпретации и взгляд с разных сторон.
1: Да, замечательно. На такой позитивной ноте мы закончим сегодня наш эфир. Спасибо вам большое, что пришли к нам в гости.
0: Спасибо, Наталья.
1: Напомню, сегодня в гостях у нас была Светлана Емельченкова, психолог, понимающий психотерапевт, член ассоциации понимающей психотерапии. И я тоже прощаюсь. До новых встреч, друзья. С вами была Наталья Сидельникова.
2: Разговор с психологом.
3: Радио ВОС. Для тех, кто умеет слушать.

0: Вы слушаете Радио ВОС. Выпуск новостей.
1: В институте Реакомп вручили дипломы выпускникам программы «Менеджмент в социальной сфере». В Красноярске после капитального ремонта открылась школа для слабовидящих детей. В Перми прошел инклюзивный форум «Смотри и вдохновляйся» по вопросам трудоустройства. В Челябинске выбрали лучших группоргов в рамках конкурса «Человек года». В Югре и Тюмени запущен механизм переселения инвалидов в адаптированное жилье. Объявлен прием заявок на кинофестивали «Незримое кино» и «Кино без барьеров». Теперь об этом подробнее. В студии Андрей Быков. Здравствуйте. 22 мая в Институте ВОС Реакомп завершилось обучение по дополнительной программе профессиональной переподготовки «Менеджмент в социальной сфере». Программа состояла из трех этапов. К третьему заключительному этапу были приглашены представители из 10 региональных организаций ВОС, успешно прошедшие первые два этапа. Итоги подвели в процессе защиты выпускных работ, которые были направлены на социализацию, социокультурную реабилитацию и адаптацию инвалидов по зрению. Слушатели опирались на опыт своих региональных организаций. Все слушатели успешно справились с испытанием и получили дипломы о профессиональной переподготовке. По традиции, выпускники получили сборник «Кто есть кто», где каждому посвящен отдельный материал. Вице-президент ВОС Александр Коняев поздравил выпускников и пожелал дальнейшего плодотворного сотрудничества. 1 апреля ученики и преподаватели Красноярской школы номер 1 для слабовидящих детей вернулись к

0: в главном здании после капитального ремонта. Здание, построенное более 100 лет назад, было признано аварийным в 2018 году. В 2022 году на восстановление выделили средства из краевого бюджета. Директор школы Николай Баранов добился, чтобы внешний вид здания сохранили в историческом виде. Школа оснащена современной техникой, интерактивные доски с возможностью увеличения текста, компьютерный класс со специальным оборудованием. В штат ввели незрячего тьютора Елену Иванову, которая учит детей читать и писать по Брайлю и ведет занятия по пространственной ориентировке. Около 30% учеников занимаются адаптивным спортом. Среди учащихся уже 10 мастеров спорта по плаванию, а девятиклассник Руслан Донцов вошел в состав сборной России. В начале мая прошел день открытых дверей для всех выпускников школы, многие из которых являются членами Всероссийского общества слепых. 19 мая в Перми в центре «Мой бизнес» прошел инклюзивный форум «Смотри и вдохновляйся». Основные темы – содействие занятости, государственная поддержка работодателей, субсидирование найма, оборудование рабочих мест для инвалидов в рамках квоты. В мероприятии приняли участие председатель Пермской краевой организации ВОС Николай Бухавцев и директор предприятия «Парматехмаш» Алексей Бородулин. Николай Бухавцев поднял вопрос об эффективной занятости инвалидов на квотированных рабочих местах. Алексей Бородулин предложил рассмотреть возможность освобождения от налогов субсидий на создание рабочих мест. Ярким итогом форума стало начало трудоустройства одного из кандидатов на предприятие «Парматехмаш» сразу после встречи. 20 мая в Челябинском областном реабилитационном центре ВОС прошел конкурс групп оргов, репетиция масштабного конкурса «Человек года». Участники соревновались в творческих номерах, знании истории ВОС и Челябинска, а также в понимании своих обязанностей. Первое место заняла Евгения Боровикова, второе – Наталья Залевская, третье – Лидия Жданова. 5 победителей вышли во второй тур и будут бороться за звание лучшего групп орга в конкурсе «Человек года». В Ханты-Мансийском автономном округе Югре запущен механизм, позволяющий обменять непригодное или неадаптированное жилье на квартиры с пандусами, безбарьерным входом и возможностью свободно передвигаться внутри. Муниципалитеты получают целевые субсидии из окружного бюджета на покупку доступных квартир. Город Тюмень идет по схожему пути, но через механизмы адресной денежной выплаты. Размер помощи составляет до 2 миллионов рублей на оплату разницы между стоимостью нового и проданного жилья, до 3 миллионов, если в продаваемом помещении отсутствует санузел, и до 300 тысяч рублей на оплату риэлторских услуг. Объявлен прием заявок на 2 кинофестиваля. Третий Всероссийский кинофестиваль «Незримое кино» на Урале принимает добрые жизнеутверждающие фильмы об опыте людей с инвалидностью, инклюзии и социальной интеграции. Обладатель гран-при получит 100 тысяч рублей. Работы принимаются до 31 июля на сайте фестиваля. Также идет прием заявок на кинофестиваль «Кино без барьеров». Принимаются художественные, документальные, анимационные фильмы и социальная реклама, поднимающая тему инвалидности. Приветствуются фильмы с участием людей с инвалидностью и фильмы для детской аудитории. Прием заявок до 7 июня через платформу «Film Freeway». И коротко о других событиях. 14 мая в школе-интернате имени Грота прошел мастер-класс системы «Говорящий город». Ученики с 5 по 9 классы познакомились с радиоинформаторами, звуковыми маяками и пультом водителя. Педагоги помогли тактильно продемонстрировать сложные технические изделия. Такие мероприятия расширяют кругозор незрячих и слабовидящих учащихся. 15 мая члены Михайловской местной организации ВОС в рамках акции «Ночь музеев» посетили выставку Музея Банка России. Они познакомились с историей денег, учились определять подлинность банкнот, считали на арифмометре «Феликс» и счетах, а также поделились пожеланиями по улучшению работы банкоматов для незрячих пользователей. В Уральской местной организации ВОС для старшеклассников прошел информационный час «Зрение – бесценный дар жизни». Ребята на время завязывали глаза, угадывали запахи, распознавали крупы на ощупь и учились передвигаться с тростью. Многие признались, что этот опыт стал для них настоящим откровением. Редакция «Радио ВОС» приглашает к сотрудничеству региональной организации ВОС. Вы можете присылать материалы о прошедших у вас событиях на наш адрес radio@radiovos.ru. До встречи в эфире «Радио ВОС».
1: Выпуск подготовлен с использованием материалов пресс-службы Всероссийского общества слепых.
2: Учреждение ВОС «Комплекс реабилитации инвалидов «Контакт», ведущий российский производитель тифлотехнических товаров, предлагает новинку – тактильные шахматы для незрячих. Это увлекательная игра, способствующая развитию ума и улучшению памяти, развивающая логическое мышление, стратегическое планирование и способность к анализу. Независимо от уровня игры, шахматы приносят удовольствие и помогают расслабиться после напряженного дня. По вопросам приобретения и условиям доставки обращайтесь по телефону в Санкт-Петербурге 679-67-89, код города 812.
3: В эфире «Радио ВОС» звучат материалы о жизни белорусских инвалидов по зрению, подготовленные сотрудниками общественного объединения «Белорусское товарищество инвалидов по зрению».

0: 15 марта в Италии завершились 14-е зимние Паралимпийские игры. Эти соревнования – главное международное спортивное событие для атлетов с инвалидностью, которое традиционно проводится раз в 4 года. Паралимпийские игры всегда стартуют после Олимпийских в том же месте и на тех же спортивных объектах. Напомню, что в 2022 году наша команда паралимпийцев-зимников не смогла выступить в этом престижном международном состязании из-за отстранения по политическим причинам. На летних Паралимпийских играх 2024 года в Париже белорусские спортсмены соревновались в нейтральном индивидуальном статусе. Все это время руководство Паралимпийского комитета Беларуси прикладывало все усилия, чтобы изменить ситуацию и восстановить свое членство в составе Международного Паралимпийского комитета. Это случилось 27 сентября 2025 года. И вот спустя 4-летнее отсутствие на мировой арене наша команда в официальном статусе страны-участницы отправилась покорять зимние Паралимпийские игры в Италию. Подробности в нашем интервью с генеральным секретарем Паралимпийского комитета Республики Беларусь Николаем Шудейко.
1: Команда выступила успешно. В составе было 4 спортсмена, все ребята с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Но это произошло потому, что квалифицироваться по спортивному принципу на саму уже на финальную часть Паралимпиады мы не смогли из-за всех санкций, всех ограничений, введенных, политизированного вот этого подхода против нашей республики, против нашего Паралимпийского комитета. Поэтому у нас оставалось 2 критерия из 5, по которым мы могли получить лицензии. Я в этом был уверен с самого начала, потому что должны люди быть законопослушными. Был регламент, который утвержден еще сразу же после окончания предыдущей Пекинской паралимпиады зимней. Поэтому соблюдать его должны все. Ну и 2 вот этих критерия или метода получения квалификационных лицензий заключались в том, и заключаются они будут и продолжаться и на последующих олимпиадах. Это уже универсальная такая система квалификации на Паралимпийские игры. Если, например, страна не получила ни одной квалификационной лицензии по спортивному, например, принципу, значит, мы имеем право подавать заявку на получение 2 лицензий, мужской и женской, в любом из видов спорта, в котором мы, предполагается, будем выступать. И второй принцип было так называемое персональное приглашение спортсменов, двусторонней комиссии, которая раньше состояла из представителей Международного паралимпийского комитета и Организационного комитета игр. В этом цикле поменяли немножко состав, поскольку наш спорт паралимпийский интегрируется в олимпийский, почти уже все федерации передали. Поэтому сейчас вот эта двусторонняя комиссия с представителями Международного паралимпийского комитета и представителей вот этих международных федераций олимпийских по видам спорта, в которые мы входим. В данном случае это была Международная федерация лыжного спорта и сноуборда, ФИС, вот у меня аббревиатура. Поэтому они рассматривали, мы подали на всех потенциальных, 8 человек у нас и 9-й лидер был. Предполагали, что поедет Василий Шептибой, представитель нашего объединения. Мы рассчитывали, что будет немножко в другом плане принято решение вот этой двухсторонней комиссии. Но еще там есть дополнительные критерии, дают предпочтение классам тяжелым инвалидности, женщинам. Сейчас это везде декларируется, вот это гендерное равенство. Поэтому я так думаю, что за счет белорусов они решили вот эту последнюю, так сказать, часть своей задачи. То есть гендерно нас, видите, из 4 один мужчина, 3 женщины были. Поэтому вот они таким образом решали. Но это, конечно, шутка. Но выбирали, естественно, потому, чтобы где-то сохранить. Там, где представительство поменьше, поэтому там девочки на колясках.
2: Давайте
1: пытаются
2: всех перечислить, да? Кто,
1: значит, официально получили вот эти персональные приглашения как лицензии квалификационные. Роман Свириденко из мужчин, ну и женщин Лидия Лобан, Валентина Берила и Дарья Федькович. Мы, естественно, формировали потом уже выездной состав. Есть квота специальная на количество спортсменов, зависит уже потом количество всякого обслуживающего персонала, тренеры, специалисты, смазчики в данном случае, медицинский персонал. Поэтому у нас получился такое очень пропорциональное представительство. 4 спортсмена, 4 тренера было чистых, 2 медицинских работника, шеф миссии Лена Александровна была. Ну и я уже как представитель, член паралимпийской семьи, так называемый, поскольку я уже ехал как генеральный секретарь, в соответствии с регламентом, проживание нам там бесплатно, если в квоту в это вписываешься, поэтому я жил в отеле уже за другие деньги. Команда в таком составе выехала. Все было прекрасно. Итальянцы отличаются и гостеприимством, и радушием, и открытостью, поэтому с их стороны все чисто логистические, организационные вопросы были решены. Немножко, поскольку разбросаны были виды спорта по различным локациям, поэтому, скажем, не совсем традиционно была, например, паралимпийская деревня. Команда жила на базе, на гарнизоном, называется у них финансовая полиция. Общежитие, номера хорошие, они там ребята жили, их пока отселили на период проведения и Олимпийских, и Паралимпийских игр. Поэтому жили хороший дух на два человека. Номер с хорошим санузлом.
2: Очень доступная вот. Среда была там
1: доступная
2: обеспечена?
1: Доступная среда, да. Хорошие везде подъезды были. Были и лифты, если вот для колясочников особенно там. А так трехэтажное здание. Новый корпус А4 было этажа. А так в нашем, где мы жили, три. Нашими соседями были россияне, швейцарцы и бразильцы. Все опасались там, и особенно Международный паралимпийский комитет, чтобы не было у нас каких-то провокаций в отношениях с украинскими спортсменами, с украинской делегацией, ну или с кем-то другим, там, скажем, недружественно настроенным по отношению к Беларуси. Это было все исключено, ничего такого не было. Чисто вот если брать спортивную вот эту семью или сообщество, как мы их называем, они, естественно, соскучились и по нашим спортсменам, и по той конкуренции, которую они составляют. Все, правда, понимали, что тут не все сильнейшие приехали. Но, тем не менее, мы не чувствовали абсолютно никакой агрессии со стороны никого. Поэтому все было с этой точки зрения прекрасно. Но чисто спортивную сторону сейчас анализировать. По результатам последнего Кубка мира, в котором команда смогла принять участие в Германии, Финстерау состоялся. И по результатам вот решения о выделении нам лицензии, конечно, мы очень рассчитывали на Романа Свириденко. Парню уже 21 год. В прошлый раз он тоже был в составе команды в Пекине в 22 году на Паралимпиаде, где нас не допустили к выступлениям. Он еще тогда 17-летний юноша. Было, наверное, много оптимизма во всех выступлениях. Сейчас уже он более взвешенно ко всему этому подходит. К самой подготовке, системе и уже серьезно относится уже непосредственно к каждому старту, ну и к результатам, которые можно показать. Поэтому мы, в общем-то, по последним стартам рассчитывали, что Рома будет среди лидеров. На 95, наверное, процентов уверены, что должен завоевать хоть одну медаль. Но действительно выступил очень успешно. Первая гонка, правда, немножко заставила всех поволноваться, потому что был спринт. В спринте есть так называемый пролог или квалификация. Все стартуют сначала с раздельным стартом интервалом 15 секунд, а потом уже отбираются 12 лучших спортсменов для составления двух полуфинальных групп, и потом уже 6 человек уже составляли финальную часть. И в этом прологе Рома на одном из спусков упал. И мы не видели, там не видно было как раз ни с трибуны, и камеры там никак не фиксируют вот этот участок трассы. Вот, и он вошел 12-м, опередив 13-го соперника на 0,05 секунды. Это был предел. Потом уже, когда Рома, смотрю, он полуфинал первым был, и чисто по технически по времени, и в своем забеге, где из 6 человек, ну и финал тоже. Последним стартовал, у них же еще стартуют лыжи в наших гонках, везде так называемый вот этот гандикап, процентная система, то есть в зависимости от степени поражения устанавливается определенный процент, и потом он пересчитывается во время, и уже с этим интервалом люди стартуют уже непосредственно в финальной части. Рома стартовал с отставанием 29 секунд, последним стартовал. У него сам было время лучше, там такая же система. И, ну, он молодец, на первых, наверное, там даже 150 метрах, я смотрю, он уже потом стал 5-го обошел, 4-го, и потом там крутой был довольно подъем, и он в гору всех обошел и уже приехал с прилично довольно отрывом от второго места. Поэтому это было очень приятно, что все-таки первая гонка и первое место, и возможность опять услышать наш гимн и флаг на флагштоке, и Рома на высшей ступени.
2: Задает настроение, наверное, для всей команды, правда, вот когда
1: да,
2: вот такой результат?
1: Естественно. Хорошая команда, хороший микроклимат. Ребята поддерживали буквально все друг дружку, спортсмены спортсменов и тренеры спортсменов. Тренерам особая благодарность за их профессионализм, преданность делу, за то, что не жалели, так скажем, ни сил своих, ни физических, ни чисто временных затрат вот этих. Выезжали рано, возвращались позже, готовили, пробовали, тестировали, откатывали, как они говорят, все эти лыжи, потому что тоже были и участки разные. Одни в тени находятся, там трасса в одном состоянии, где-нибудь на солнце. Еще перепад там высот метров, ну, я не знаю, там метров 17-18, наверное, был, потому что были крутые такие подъемы. Тоже опять выше, там, наверное, была более жесткая трасса, снег лучше держался внизу, оттаивал. Все это надо было учесть при подготовке лыж, поэтому хорошо они поработали. До отъезда на Паралимпиаду мы тут нашли спонсорское средство, закупили комплект ускорителей для того, чтобы на определенную часть лыж наносить их.
2: Смазочные материалы, да?
1: Да, в связи с тем, что сейчас фтор, содержащий эти все компоненты, исключены, мы тоже приняли решение закупить, чтобы не было потом остаточных каких-то явлений. Чехлы для транспортировки лыж, лыжи поотмывали, а чехлы, давайте будем новые брать, потому что, ну, мало ли, там в этой ткани все не вычистишь, ни химчистка не справится, никто. Вот поэтому закупили мы специальное оборудование, так называемый откатчик у них есть, он тестировал качество подготовки лыж, такая электронная система. Ну и плюс купили там специально, у них наносится так называемая структура на лыжи, есть специальные такие змеевики, зубчатки такие, специально накручиваются, и нарезку делают тоже на поверхности, на определенной части лыж, для того, чтобы сцепление было лучше. Со снегом, с трассой организации. Поэтому мы все это предусмотрели. Вот. Ну и молодцы ребята, конечно, поддерживали отношения наши тренеры и с тренерами из олимпийской команды, чтобы тоже давали какие-то там советы, консультации, что лучше использовать, в какую погоду. Все сработали хорошо.
2: Первая гонка и первая золотая медаль. Да, расскажите, как разворачивалась ситуация позже? Золотая медаль задала тон команде, наверное, нашей.
1: Конечно. Это взбодрило ребят, что да, мы увидели, что все-таки можем составлять нормальную конкуренцию, спортивную конкуренцию нашим оппонентам, соперникам. Поэтому
2: несмотря на длительный перерыв, да, участие в международных
1: соревнованиях. Да, после 4 лет это страшная вещь вот для спортсмена, когда ты не имеешь практики, когда ты не окунаешься в эту атмосферу соревновательную, когда мандраж опять проявляется, как будто ты как дебютант появился первый раз на трассе там, или на крупных международных соревнованиях. Поэтому это, естественно, это мотивировать, стимулировать ребят надо было вот эти все 4 года. Молодцы, они как профессионалы подходили ко всему этому, ну и были готовы выступать в любой момент. Поэтому вот эта первая медаль тоже золотая, мы тут же рассчитывали, что ребята увидели, да, наверное, мы завтра тоже все это сможем. Но там, наверное, чуть побольше была конкуренция повыше, ну или Рома, наверное, вырос за эти вот 4 года настолько, что же он лидером, все к нему уже стали присматриваться. Ну и вот он завоевал вторую.
2: Серебряную.
1: Да, хотя чистым ходом, опять из-за гандикапа большого, из-за большого процента, вот в который француз Карл Табуре выиграл у Ромы, но чистым ходом Рома у него чуть ли не там 2,5 минуты выиграл, но за счет того, что у него более тяжелая форма инвалидности, вот эти 15%, но на короткой 10 километров, довольно короткая дистанция, было сложно отыграть, поэтому при перерасчете вот этих фор, гандикапов, Рома там отстал на 14, по-моему, секунд. Поэтому это было тоже очень воспринято с таким большим энтузиазмом и командой, и нами гордость была и за Рому, и за страну. Опять мы увидели человека на пьедестале почета, и опять наш флаг. Поэтому действительно мы гордость очень большую испытывали, что все-таки вернулись мы за то, что и Паралимпийский комитет проделал очень большую работу. Хвала и честь и спортсменам, и нашим руководителям, что все-таки мы смогли пробиться в этой блокаде, в которой мы находились последние 4 года. Но я думаю, это даст тоже толчок уже и для других спортивных будет, или знаком, сигналом, каким-то ориентиром, что надо принимать неполитизированные решения. Вот наш спорт должен быть вне политики, а нормальный, чисто спортивный подход должен быть. Люди должны в честной спортивной борьбе на лыжной трассе, там, на водной дорожке, на футбольном поле, на легкоатлетическом манеже или там на стадионе везде доказывать, кто сильнее. А не по принципу национальной принадлежности дискриминировать, допускать, не допускать, принимать вот эти все решения.
2: Девушки-лыжницы в этот раз не привезли, к сожалению, медали?
1: Девочки, конечно, тоже были готовы выступить достойно, вот, но конкуренция там оказалась еще выше. Ну, не хочется говорить, наверное, о женском возрасте. Естественно, сам процесс восстановления всегда сложнее проходит, поэтому, наверное, уже было им сложнее восстановиться. Трасса было немножко на отдельных участках, отличалось от того, где они тренировались, поскольку зимы у нас там малоснежные. 3 предыдущих сезона было не очень много времени выделено на именно специальную лыжную подготовку. Сейчас вот ударно потрудились непосредственно перед Паралимпиадой. Вот было 3 выездных зарубежных сбора именно на снегу. И плюс Кубок мира вот этот нам тоже способствовал. Но вот уже что-то не получилось. Я думаю, прошло время, тренеры еще все взвесили, посмотрели, проанализировали, что было упущено на каких-то вот этапах подготовки. И сделали определенные выводы. Девочки остаются в команде. Я думаю, это нормально. Еще наш запас вот есть и резерв для того, чтобы в следующем цикле, который уже вот начался абсолютно сразу после окончания вот этих нынешних зимних паралимпийских игр. И достойно уже должен тоже представить себе. Сейчас мы связались опять с Международным паралимпийским комитетом, с ФИС. Сказали, мы участвуем дальше во всех соревнованиях, проводимых ФИС официальных. То есть, ребят, не будет вот этого ожидания принятия кем-то там со стороны какого-то окончательного финального решения, потому что, ну, действительно, всегда очень тяжело ожидать, поеду, не поеду, допустят, не допустят. Вот поэтому, я думаю, это еще больше их раскрепостит, это будет способствовать только повышению спортивного мастерства, ну и дальше успешному выступлению на международных соревнованиях.
2: Кто тренировал наших спортсменов, да, кто из тренеров ездил с ними?
1: Ездили все личные тренеры. Антон Румянцев, он считается личным тренером Романа Свириденко. Николай Шабловский личным тренером считается Дарья Фичкович и Лидия Лобан. И Юрий Федорович Буранов, самый наш ветеран, он личный тренер Валентины Берилова. Вот. Поэтому они все ездили. Плюс мы еще взяли помощницей Анастасию Королькову. Она из числа уже молодых тренеров. И надо было, потому что откатывать, там бегать надо было уже люди эти в возрасте. Им, наверное, было бы физически все это сложнее делать. Поэтому она супер там была. Незаменима Настя. Она из Могилева сама. Вот поэтому вот она была 4-м тренером.
2: Беларусь, если я не ошибаюсь, вошла в топ-20 стран, по-моему, на 17-м месте.
1: Место, да.
2: Вот. Как вообще Паралимпийский комитет это воспринимает? 17-е.
1: Ну, я считаю, что надо признать выступление успешным. 27 государств из 55 участвующих завоевали медали. Мы оказались 17-ми. Это очень хорошее выступление. Мы обогнали такие в спортивном плане развитые в паралимпийском зимнем спорте страны, как Финляндия, например, Япония, Польша, Словакия. Вот они всегда были за счет, скажем, горных лыж там, и сноуборда. Ну, мы их обогнали. Еще была под нами медаль. Мы счетом на пару позиций, если золотая, потому что идет там по достоинству оцениваться. Вот, поэтому прекрасно. Россияне вообще фурор произвели. Третье место там никто, конечно, этого не ожидал. Но молодцы, конечно. Очень здорово выступили. То есть у них получились персональные приложения в точку. Ну, сильнейшие поехали, что тут говорить. Поэтому я считаю, что наши успешные. И ребята тоже восприняли это с таким энтузиазмом, что в самом деле не самое худшее в мире. Есть порох в пороховницах. Надо все эти, так сказать, скрытые резервы, ресурсы поднять еще раз, активировать и достойно подготовиться выступить на следующих паралимпийских играх.
0: Лыжника Романа Свириденко по возвращении белорусской команды домой встречали с Паралимпиады как настоящего героя. Напомню, что он завоевал для нашей страны сразу две медали и обеспечил ее присутствие в двадцатке сильнейших. Всего в 14-х зимних паралимпийских играх за награды боролись более 600 спортсменов из 55 стран.
2: Роман, ну, во-первых, поздравляем вас с победой. Вы большой молодец. И здорово, что мы можем гордиться таким чемпионом, как вы.
3: Спасибо.
2: Расскажите, в каком возрасте и как, собственно, вы пришли в лыжный спорт?
3: В лыжный спорт я пришел в возрасте 9-10 лет. Там в третьем классе я был. Меня привела мама на секцию лыжных гонок, и я начал заниматься.
2: В детстве были ли какие-то еще у вас спортивные увлечения?
3: Занимался футболом в детстве параллельно с лыжами. Тоже выступал там на соревнованиях. Также я занимался немного шахматами. Это прям очень я маленький был. Также у меня мама, она учитель музыки, и я занимался еще музыкой.
2: Почему лыжи перевесили, да? Вот отсеяли вы все остальные спортивные направления и стали заниматься лыжами.
3: Просто лежит душа, мне это больше всего нравилось, наверное.
2: Расскажите, где вы стали заниматься лыжным спортом, и кто был вашим первым тренером?
3: Дежур номер 2 в Новополоцке, и первым тренером у меня была Каханчик Анастасия Николаевна.
2: Это была секция для обычных ребят, насколько я понимаю, да, без каких-либо ограничений?
3: Да, так и было, да, все.
2: Как вам кажется, дало ли это свои результаты, да, когда спортсмен начинает заниматься наравне с обычными ребятами, да, как бы вот не учитывая какие-то особенности по здоровью, вот, да, вот чему научились вы?
3: Конечно, я до сих пор стараюсь себя не считать с каким-то отклонением, так скажем, по здоровью, даже на данный момент тоже тренируюсь с сильными ребятами из национальной команды, ну, целый сезон прошлый тренировался и до этого, и стараюсь всегда тянуться до здоровых ребят, и это больше для меня как бы формировало и дальше будет формировать мое мышление. Просто когда тянешься за сильным спортсменом, за здоровым, это да, это для меня огромный плюс.
2: Помните свое первое вот такое вот яркое какое-то соревнование, да, именно в лыжном спорте, в лыжных гонках, которое запомнилось, когда появилось желание еще больше и лучше, чаще участвовать и выступать, показывать свои результаты?
3: Да, конечно, я много помню соревнований очень и городских, областных и республиканских, но вот так прям, чтобы мотивация добавила дальше заниматься, наверное, это поехали на областные соревнования, я там занял 6-е место. Тогда очень было это приятно, так скажем, почувствовал, что можно бороться, ну, помню, да, такое.
2: К тому времени сколько лет вы уже, да, вот занимались лыжами?
3: Где-то, я думаю, в течение 3 лет, может, это все происходило, такие прям яркие. Я вам не рассказал про городские соревнования, я тоже помню, где я занял там 2-е место.
2: На протяжении времени, когда вы только начали заниматься, и до момента, когда вот уже пришли какие-то такие запоминающиеся соревнования, что вас мотивировало вот не бросать в первые годы? Потому что некоторые же ведь прозанимаются какое-то время и уходят. Что вас мотивировало оставаться, не имея каких-то вот таких значительных результатов?
3: Это очень такой тяжелый вопрос. Просто у каждого человека, у каждого ребенка просто зависит от желания. Мне просто это нравилось. Мне нравилось кататься на лыжах, бегать. Это мне доставляло просто удовольствие. Также у меня друзья очень там были хорошие. И сейчас я с ними, я до сих пор общаюсь очень хорошо, плотно. Мы ходили вместе, и нам просто было весело заниматься. Доставляло удовольствие.
2: Ну, вот это вылилось, да, вот в такой серьезный уровень вашей спортивной карьеры. Я знаю, что вы сейчас студент Белоруссии
4: Белорусского государственного университета физической культуры. Да, немножко расскажите вообще, на каком курсе учитесь, как приняли решение туда именно поступать?
3: Я учусь сейчас уже на 4-м курсе, заканчивал в этом году. Решил поступать туда еще очень давно, там, я не помню, 8-9 класс у меня был, я уже тогда точно решил, что я пойду в университет физической культуры, просто потому что мне это больше всего интересно, тянуло. Никакой там предмет, кроме как физкультуры, мне там условно даже не был так сильно интересен в школе, хоть я достаточно неплохо учился. Просто я понимал, что это мое, и ничем другим я не хочу заниматься.
4: Как будет звучать ваша специальность?
3: Тренер-преподаватель по лыжным гонкам.
4: На 4-м курсе вы учитесь, да? Я так понимаю, поступили вы в 22-м, наверное, году, да? То есть в тот момент вы уже были в составе нашей паралимпийской команды. В том году не попала наша команда на паралимпийские игры. Николай Николаевич Шудейко рассказывал, что тоже вы были в составе нашей сборной. Да, вообще, как вспоминаете тот 22-й год, да, и, в общем-то, как не разочаровались вообще вот в том, в чем вы занимаетесь, и даже еще и поступили в университет, стали учиться?
3: Да, мне было всего 17 лет на тот момент, когда все это происходило. Это было для меня новшество, это было все для меня в первый раз, и первые международные соревнования, Кубок Европы, Чемпионат мира, все сборы выездные. Мне это все нравилось, мне это доставляло удовольствие просто тренироваться. И когда нас отстранились, поехали домой, и я не особо расстроился, честно говоря, потому что я как бы понимал, что у меня еще все впереди, я очень молод, ни капли у меня не пропало желание, а наоборот, желание только усиливается, просто добавилось в тот момент еще 4 года, чтобы я смог подготовиться и вот на этих уже играх показать достойный результат.
4: Роман, расскажите вообще, как вы попали в команду паралимпийцев, как это было и в каком возрасте?
3: В команду, я не помню, в каком именно году попал, наверное, в 21-м, но первые мои паралимпийские соревнования были в 20-м году. Я родом из Новополоцка, оттуда сейчас мой действующий тренер личный, Козлова Инна Васильевна, и также оттуда мой, так скажем, товарищ Света Саханенко, ныне она Моторина, и она тоже из Новополоцка. Мы тренировались на одной базе, только разными поколениями, и она уже очень давно в этом спорте, и я, так скажем, подрос, ну и понятно, что Новополоцк — это маленький город, все почти там друг друга знают, и она общалась с моим тренером, потому что это ее тренер тоже, у нас один общий тренер, и вот она узнала про меня и пригласила, так скажем, навела справки, чтобы я поучаствовал в первых соревнованиях.
4: Не было смущения какого-то, да, вот вы тренировались все время с командой, в общем-то, ребят, без каких-то физических ограничений, что вот вы попадаете в среду, где есть официальный статус, да, у спортсмена ограничения по здоровью. Как вот вообще это было в эмоциональном плане для вас?
3: Да, это абсолютно для меня было нормально, так как я, как вы сказали, я очень много лет тренировался и тренировался достаточно на хорошем уровне, и я там условно выступал среди полностью здоровых людей, ребят, и показывал неплохие результаты. Летний кросс на областных соревнованиях я выигрывал, то есть я среди здоровых спортсменов даже был в серединке везде, и я понимал, что это абсолютно нормально, что я как бы всю жизнь тренировался, и у меня есть проблемы, это я понимаю, и я этого никак не стесняюсь. Так что мне было абсолютно без разницы, кто что подумает. Я с этим живу, тренируюсь, и я это без проблем воспринял.
4: Как команда, да, встретила вас, вот паралимпийская, как вы встретили команду? Быстро ли завязался вот контакт с биатлонистами, с лыжниками?
3: Ну, это у нас завязался контакт в 21-м году, когда мы уже поехали на вкатку, так скажем, предолимпийский сезон у нас был, ну, перед 22-м годом, перед Пекином. Мы поехали в Финляндию, далее мы поехали на чемпионат мира в Норвегию, и в целом меня хорошо приняли. Я тоже достаточно, мне кажется, быстро влился в коллектив. Со всеми у меня были хорошие отношения, без каких-либо проблем. И в целом у меня до сих пор со всеми хорошие отношения, кто занимается до сих пор и кто уже не занимается.
4: Разговаривали мы вот после Германии с Василием Шепцебоем, тоже тепло он о вас отзывался вот в нашем интервью. Роман, расскажите, вот разница в подготовке к Паралимпиаде 22 и 26 года вот была для вас, да? И если да, то какая?
3: С начала 21 года я еще так не до конца был, так скажем, вот в паралимпийской семье. И я тренировался в 21 год также со здоровыми спортсменами, со своим тренером в отдельном месте там. Ну, это не специально было, мы просто жили своей жизнью. Далее в ноябре месяце 21 году уже вот попадаю я на вкатку в Финляндию и так далее. И в целом подготовка была хорошая. То есть мы поехали на вкатку, потом на чемпионат мира, потом на предолимпийский сбор. У нас все там было четко и все хорошо. Здесь в этом году, после того, как нас допустили, у нас тоже никаких проблем не было, начиная с Кубка мира. Далее у нас последовал сбор в Италии. После этого мы приехали домой, поехали на предолимпийский уже сбор в Австрию и все. И, ну, непосредственно на Паралимпиаду. С января месяца у нас проблем никаких не было до этого. Были у нас вопросы по подготовке, не очень, так скажем, подобающего уровня, но это все из-за того, что у нас не было допуска, не было у нас календаря соревнований. Кроме этого года, мы последние 3 года, кроме России, вообще нигде не были. А в Армении мы были 1 раз. Очень тяжело было, так скажем, это документально куда-то выехать, как-то составить план подготовки. И поэтому, да, подготовка, так скажем, получилась, я бы назвал ее смазанной. Не совсем, не высочайшего уровня.
4: Как вам лично удавалось поддерживать вот свою форму? За счет чего, как вы считаете, в этот раз?
3: Не хочется показаться высокомерным или каким-то еще, просто за свою мотивацию. Но я верил в том, что нас допустят. Тренировался, подстраивался, так скажем, выбирал для себя наилучшие условия, которые я мог себе позволить. Конкретный отрезок времени. Я подразумеваю под этим лето 25-го года. Сборы у нас были, но они были не выездные, на месте, так называемые сборы в Минске. Приходилось ездить в Раубичи.
4: Самостоятельно, да, в общем-то, в каких-то моментах вы даже один ехали?
3: Ну да, мой тренер мне всегда план пишет. Не всегда у нас получается там вместе, так как она, опять же, тренер национальной команды. На данный момент где-то один еду, делаю. Насколько я хочу, настолько я делаю, но это всегда я хочу сильно.
4: Результаты не заставили себя ждать. Я знаю, что команда приехала практически за неделю до первого старта на Паралимпиаду. Как проживали вы конкретно это время в плане эмоциональном? Потому что, знаете, вот проще, мне кажется, выступать сразу по приезду, не ожидая там, да, не волнуясь, как вы проживали это время? Было ли оно легким или наоборот нет?
3: Ну, мы приехали чуть больше, чем за неделю. У нас было 10 дней. Да, в эмоциональном плане, так скажем, это тяжелые дни, так как ты уже ждешь, думаешь, как бы тебе там не заболеть, как тебе правильно подвестись к гонкам, какие тренировки делать ключевые, какие не делать. Ты анализируешь очень сильно свое состояние. Поэтому, да, было нелегко, но в целом надо было так приехать за 10 дней. Можно было, конечно, немного меньше, но в целом это отличное количество дней до старта, так как надо привыкнуть к климату, там все-таки высота 1000 метров тоже своеобразная. Легко не было, но так должно быть.
4: На какой результат вы рассчитывали и чем были бы довольны? Да, вот думали до начала Паралимпиады?
3: Нет, ничего не загадываю. Ничего не планировал, просто хотел выступить. В январе у нас был уже Кубок мира в Германии, и там у меня было первое и второе место. Можно было надеяться на какие-то результаты, то есть у меня мысль такая, конечно, была в голове, но уверенности, честно так, стараюсь, в общем, я ничего не загадывать обычно. Просто настраиваюсь на то, что я буду делать все, что в моих силах.
4: Скажите, вот эти вот 2 медали, да, золото и серебро, это, как вы считаете, результат чего?
3: Результат всего. И моей работы, и работы моего тренера, и работы моего смазчика, и моих мыслей, и моих желаний. Все сложилось как нужно в те дни.
4: Что далось тяжелее, золото или серебро?
3: Одинаково.
4: Каким людям вы особенно благодарны вот за те спортивные результаты, которые имеете сегодня?
3: Родителям, девушке своей, друзьям, родным, кто меня поддерживал. Конечно же, безусловно, это наши помощники, наши работники высшей ступени. Это наш президент, Паралимпийский комитет и Министерство спорта. Тут, безусловно, они делают нашу тоже подготовку.
4: Настройка уже на следующую Паралимпиаду есть или пока отдыхаете? Да, вот в каком режиме живете сейчас?
3: Настраиваться все очень рано. Об этом думать. Просто моя жизнь никак не изменится. Когда я вот эти медали получил, моя жизнь никак не изменится. До этого я буду также усердно и много работать, чтобы показывать, поддерживать этот высокий уровень, который получилось показать. Так что я пока не то чтобы отдыхаю, не то чтобы настраиваюсь, просто живу каждым днем. Вот каждый день я буду пытаться делать все, что у меня есть.

0: В эфире «Радио ВОС» звучат материалы о жизни белорусских инвалидов по зрению, подготовленные сотрудниками общественного объединения «Белорусское товарищество инвалидов по зрению».
1: Пешеходные переходы, адаптированные для незрячих и слабовидящих людей, это критически важная составляющая доступной городской среды. В Москве, в районе станции метро «Аэропорт», на перекрестке улиц Черняховского и Усиевича, незрячие и слабовидящие смогли оценить устройство информирования пешеходов типа «Триоль», входящие в систему «Говорящий город». В дневное время устройства на светофорах предупреждают пользователей о смене сигналов светофора не только с помощью звуков, но и речевых сообщений, называя улицу, через которую осуществляется переход.
2: Переход улицы Усиевича разрешен.
1: Когда горит красный, пользователь ориентируется на сигнал метронома. В ночное время суток, когда звуковое дублирование выключается, незрячий или слабовидящий может временно активировать его, используя приложение на смартфоне или кнопочное абонентское устройство.
3: Переход улицы Усиевича. Звуковое дублирование выключено. Для включения нажмите кнопку «Вызов».
1: Во время тестирования системы учащиеся также смогли оценить работу устройства в режиме ночного времени.
2: Переход улицы Черняховского разрешен. Заканчивайте переход.
1: Ребята поделились своим мнением и высказали свои предложения по развитию этих устройств в будущем.
4: Я учитель ориентировки. Детей обучаю передвижению по городу, передвижению устройств. И считаю, что система «Говорящий город» очень полезна для такой категории людей, потому что она действительно реально работает, она реально помогает людям ориентироваться в пространстве безопасно, эффективно. Добираться до той точки, до которой им нужно.
5: Я рада, что существует такая вещь, как говорящий город, потому что благодаря нему у слепых появляется больше возможностей в самостоятельном передвижении. И мы это видим, опять же, на примере озвученных перекрестков, потому что теперь мы можем не бояться, допустим, вот, поздно возвращаться домой, не бояться того, что на улице не будет людей, и светофоры будут молчать, и мы не поймем, когда нам идти.
6: Систему «Говорящий город» я уже тестирую не первый раз. Мне нравится, как это все реализовано. Это удобно использовать, тестировал в помещении, в метрополитене. И вот сейчас на переходе. Но, в принципе, я доволен. Надо дальше это развивать и внедрять в те регионы, где этого нет.
7: Очень понравилось в целом, что озвучивание появилось и на перекрестках. Все слышно, понятно. Приложение работает хорошо. Это очень помогает нам, конечно, в ориентировке в пространстве. Мы ждем новых оснащенных перекрестков, других объектов.
8: Мне очень понравилось. Потому что ты не зависишь от других людей. Хотелось бы, чтобы становилось больше мест, где этим приложением можно будет пользоваться.
9: Я очень счастлив, что есть такая система, как «Говорящий город». Это еще один инструмент, с помощью которого незрячие и слабовидящие люди могут получить независимость в ориентировке в пространстве. Я раньше очень скептически относился ко всем дополнительным навигаторам, системам и так далее, потому что я думал, что они будут больше мешать, чем помогать, но «Говорящий город» изменил мое мнение. Очень надеюсь на его дальнейшее развитие, такое как в городе Санкт-Петербург, потому что я там был несколько раз, там он работает великолепно. Очень надеюсь на то, что во всех городах России будет так же, как в культурной столице.
1: Полноценная безбарьерная среда – это не только доступные больницы, театры и магазины. Это еще и транспортные артерии, в том числе пешеходные переходы, где приоритетным фактором является безопасность, а именно это и требуется от современных мегаполисов.
10: Актуальное интервью на Радио ВОС.
11: Добрый день, уважаемые радиослушатели. Предлагаем вам прослушать интервью с президентом Всероссийского общества слепых Сипкиным Владимиром Васильевичем, который расскажет об итогах отчетно-выборных конференций, проходивших в региональных организациях Всероссийского общества слепых Дальневосточного федерального округа.
12: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Здравствуйте, Марина Петровна. Ну что хочется сказать... Дальний Восток – это тот край, в котором я когда-то представлял полномочия президента Всероссийского общества слепых Александра Яковлевича Неумывакина. Ну и, естественно, многие вопросы жизни этого региона мне не чужды. Я понимаю специфику огромных расстояний, проблематики, которая была. Сегодня я был приятно удивлен тем, что я не был там практически 10 лет, и вдруг так вот все изменилось, и изменилось довольно в хорошую сторону. Уверенно работают организации Приморского края, Сахалина, Хабаровского края. И вы знаете, очень приятно, что изменилась сама структура доступности для незрячих различных учреждений, транспортной доступности. Все сделано довольно по-новому, прекрасно и очень приятно, что все это работает и действует. Но все конференции прошли на высочайшем уровне. Я просто был удивлен тем, что очень единодушно люди говорят о том, что за эти 5 лет мы много сделали. И оценка работы как самих организаций, так и организаций центрального правления, она высокая. Поэтому я только могу сказать, что отчетно-выборная кампания идет. Она идет не без разных технологий. Технологии применяются разные. Кто-то использует какие-то личностные варианты. Но реально могу сказать, что общество слепых чувствует себя очень уверенно в этой отчетно-выборной кампании. И главное, наверное, то, что понимание есть, что организация выбрала правильный курс, правильную концепцию и идет хорошими такими, знаете, поступательными шагами именно в направлении своего развития и дальнейшего совершенствования и соответствия сегодняшнему дню. Ну, а это, конечно, много вопросов, которые есть, связанных с цифровой доступностью и трудоустройством инвалидов по зрению.
11: Владимир Васильевич, вы знаете, как и все мы, что спорт всегда был в приоритете во Всероссийском обществе слепых. Незрячие очень любят разные виды спорта, в том числе и шахматы. Сегодня мы с вами посетили сеанс одновременной игры с чемпионом Сергеем Корякиным. Расскажите, пожалуйста, о марафоне «Сила России», почему он так важен для нас и какие результаты он дает.
12: Я являюсь членом Центрального совета партии «Единая Россия». Его возглавляет Ольга Николаевна Занко, депутат Государственной Думы. И самое главное, наверное, что вот единороссы умеют объединять силы. И причем на всех уровнях Федерального собрания. Это и наша, так сказать, Государственная Дума, это и Сенат наш, будем говорить. И, конечно, когда фигура Александровича Карелина стала руководителем вот этого марафона «Сила России», и Сергей Александрович Корякин, многие другие большие спортсмены, Ирина Константиновна Роднина, ну, вы знаете, Светлана Журова, ну, я могу перечислять очень много таких громких имен, они стали в ряд вот в этом хорошем марафоне. Вы знаете, мы его поддержали. И поддержали правильно. Вот больше 400 мероприятий было в прошлом году. В этом году уже идут мероприятия. И в Хабаровском крае 3 мероприятия прошли. И в Приморском, и на Сахалине, и, в общем-то, в Благовещенске. Вы знаете, «Сила России» шагает по стране. И она шагает уверенно, четко, с пониманием и, главное, наверное, с инклюзивностью. Понимаете, все виды инвалидности, все люди принимают в этом активное участие. И это главное. Это нас объединяет вокруг нашей партии «Единая Россия».
13: Для наших радиослушателей я напоминаю, вы прослушали интервью с Сипкиным Владимиром Васильевичем, президентом Всероссийского общества слепых. Продолжая тему всероссийского марафона «Сила России», предлагаем нашим радиослушателям прослушать интервью с российским шахматистом-гроссмейстером, сенатором Российской Федерации Корякиным Сергеем Александровичем. Сергей Александрович, расскажите, пожалуйста, о своих впечатлениях от посещения Всероссийского общества слепых. С какими впечатлениями вы приступаете к сеансу одновременной игры?
14: Ну, впечатления самые добрые. Очень важно, что ребята не унывают, что они делают свое любимое дело, что они достигают успехов. И мне известно о том, что сборная инвалидов по зрению, она становилась и чемпионом Европы командным, и другие титулы завоевывала. Просто, к сожалению, политика вмешалась даже туда, и нашу сборную не допускают до международных стартов, но в любом случае они уже неоднократно показывали свою силу. Вот, сейчас мне будет интересно дать сеанс одновременной игры, но тут самое главное — это не итоговый результат, а участие, общение, и чтобы все получили удовольствие.
13: Что бы вы пожелали нашим радиослушателям, незрячим, проживающим по всей России?
14: Желаю, чтобы ни в коем случае не унывать, не падать духом. Все отлично. Очень важно, конечно, чтобы рядом были родные и близкие, которые поддерживают. И очень важно найти свое какое-то дело. Для кого-то это шахматы, для кого-то другие, может быть, дела или направления. Вот. И, конечно, приносить людям пользу.
13: В эфире Радио ВОС вы прослушали интервью с сенатором Российской Федерации, российским шахматистом-гроссмейстером Корякиным Сергеем Александровичем. Слушайте Радио ВОС.
10: Вы слушаете Радио ВОС.
15: Система радиоинформирования и звукового ориентирования по ГОСТ Р-59431-2024 на примере производителя оборудования «Говорящий город». Остановочные павильоны. Любая поездка на транспорте начинается с обнаружения остановки. Незрячему человеку, проживающему в городской среде, найти остановочный павильон так же сложно, как и понять, какой транспорт на ней останавливается, особенно если маршрут незрячего пешехода новый и он следует по нему впервые. Трудности с поиском остановки возникают и у инвалидов, передвигающихся на коляске, а также инватуристов. Если остановка оснащена оборудованием системы, то в приложение пользователя поступают сообщения о названии остановки и ее адресе.
16: Остановка троллейбуса. Станция метро «Невский проспект». Четная сторона улицы «Невский проспект», дом 30.
15: Также можно ознакомиться с наименованием транспортных средств, которые останавливаются на ней, и направлением их движения. Зная эту информацию, пользователи могут активировать звуковой маяк нужной остановки, сориентироваться на звук и безошибочно дойти до павильона. Громкость маяка адаптирована под шум городской среды, поэтому он хорошо слышен даже на центральной улице города. Найдя необходимую остановку, пользователи могут ознакомиться с информацией о времени прибытия очередных транспортных средств, что позволит не пропустить свой транспорт и подготовиться к посадке в него.
10: Программа «Популярная классика» на Радио ВОС. Фантазия экспромт. Фридрих Шопен. У слова «экспромт» есть несколько значений. Экспромт в музыке – это музыкальное произведение, написанное, как правило, для фортепиано, сочиненное сразу, без предварительной подготовки. Как правило, это небольшая пьеса порывистого и импровизационного характера. Фридрих Шопен принадлежит к числу наиболее известных композиторов, сочинявших в этом жанре. Композитор написал 4 экспромта. Один из них – опус 66, до диез минор, назван «Фантазия экспромт». Эти произведения относят к гибридному жанру – этюд плюс ноктюрн. Истоками экспромтов Шопена считаются экспромты Франца Шуберта. Обычно экспромт характеризуется ярким лиризмом, свободой музыкального развития, порывистостью. По идее, он должен производить впечатление импровизации под влиянием определенного настроения или переживания данной минуты, данной ситуации. То есть композитор выражает то, что в данный момент на душе и на сердце, но на самом деле так происходит не всегда. Процесс сочинения Шопеном произведений был порой очень мучительным. Об этом свидетельствует в своих воспоминаниях писательница Жорж Санд. Шопен без конца искал и перебирал варианты, часто впадал в отчаяние, безуспешно пытаясь достичь какого-то ему одному ведомого, недостижимого, непостижимого совершенства. Он рвал ноты, ломал перья и нередко после долгих мучительных поисков возвращался к первоначальному варианту. Шопен очень пристально и заинтересованно следил за изданием своих произведений. Он знал им цену. Это видно, например, по его вниманию к тщательному редактированию замечательного цикла своих прелюдий, по его письмам, содержащим упоминания о его автографах. «Не потеряй, не запачкай, не порви мои ноты». Возникает вопрос, почему же при таком заинтересованном отношении к своим сочинениям Шопен не издал эту фантазию экспромт, которую, наверное, все музыканты единодушно считают гениальной. Исследователи из Польского института Шопена предполагают, что, возможно, композитор не издал это произведение из-за его сходства с экспромтом Игнаца Машелеса, известного, уважаемого композитора и пианиста, ученика самого Бетховена, а в дальнейшем, между прочим, учителя Эдварда Грига. Шопен хорошо знал Машелеса и иногда выступал вместе с ним на концертах. Эта чудесная фантазия экспромт Шопена озарена сиянием шопеновского гения. Другие, менее банальные слова трудно подобрать, и, конечно, ее никак нельзя считать плагиатом. Это озарение, этот вдохновенный шедевр заставляют вспомнить слова Генриха Гейне. «Музыка возвращает нам то, что забирает жизнь». С самого начала фантазии экспромта Шопена, после призывной октавы, слушателя подхватывает и несет волшебный, завораживающий, стремительный и трепетный хрустальный вихрь. Шопен переносит нас в пленительный, неведомый мир грез. Сверкающий водопад звуков приводит к средней части, где, наконец, наступает успокоение, и мы слышим одну из самых проникновенных шопеновских мелодий. Наверное, о таких мелодиях говорил его друг Ференц Лист, когда внушал своим ученикам: «Каждая нота Шопена – это жемчужина, упавшая с неба». Иногда кажется, что в средней части этой мелодии чуть-чуть имитируется шипение и щелканье, характерные для бесконечно близкого и родного автору польского языка. Пианист Генрих Нейгаус, знавший несколько европейских языков, писал, что многое в музыке Шопена можно выразить одним коротким, но трудно переводимым польским словом «зал». Об этом писали, кстати, и Лист, и сам Шопен. В этом слове «жаль» и «сожаление», и «сочувствие», и «чарующая меланхолия», и «любовь». По завещанию автора, фантазия экспромт вместе с другими неизданными сочинениями подлежало уничтожению. Но близкий друг Шопена, польский композитор и пианист Юлиус Фонтана, нашел в себе мужество нарушить посмертную волю Шопена и сохранить это бессмертное творение. В 1855 году, через 6 лет после смерти автора, Фонтана опубликовал это произведение, добавив к шопеновскому названию «экспромт» слово «фантазия». И стоит, наверное, еще раз упомянуть тот факт, что это гениальное произведение никто и никогда не считал плагиатом, кроме самого автора.

0: Вы слушаете Радио ВОС.
1: Из регионов.
2: 27 мая в России отмечается День библиотекаря. Сегодняшнюю нашу программу мы посвятим маленькой библиотеке и поговорим о буднях библиотеки передвижки. Давайте знакомиться с героиней сегодняшней программы.
3: Меня зовут Карлова Татьяна Юрьевна. Я заведующая филиалом Ставропольской краевой библиотеки для слепых и слабовидящих имени Маяковского. Я родилась в Кисловодске в 1985 году в семье слепого. То есть мне все это очень близко и по сердцу, и по жизни, знаю, как с каждым общаться. Очень много лет мой папа ходил сюда, в библиотеку, в этот филиал, читать книги. Ну, книги тогда он не мог читать по Брайлю, потому что он был, в общем-то, ослепший после травмы. Вот, поэтому мы читали всей семьей книги на кассетах. Вот. Это вот были мои первые шаги сюда, в библиотеку. Всегда очень нравилась эта работа. И я всегда говорила: пап, я тоже хотела работать здесь, в библиотеке. На что мне папа всегда говорил: для того, чтобы здесь работать, нужно, во-первых, любить работать, а во-вторых, иметь спецобразование. И вот с этого момента у меня, в общем-то, все и началось. До меня была заведующая библиотекой Немирова Нина Ивановна, которая, в общем-то, стала таким же членом семьи в нашем доме, потому что без книг никак нельзя было. Но она уже была определенного преклонного возраста, и она тогда предложила мне: ты бы

0: хотела бы прийти сюда работать, но я уже закончила школу, уже. А я говорю, ну так у меня же нет образования. Она говорит, ну ты не страшная. И предыдущий мой директор, Загребельная Анастасия Ивановна, посодействовала в получении первого моего образования библиотечного. Я горжусь, что, в общем-то, библиотека дала мне первый старт в жизни. Она мне дала как раз библиотечное образование. Я закончила колледж, Ставропольский колледж искусств, отделение библиотеки, ну, где учат на библиотеке, да. Вот. И я благодаря, в общем-то, своему директору получила это образование. И дальше уже потом высшее образование. И вот с 2010 года, очень даже символично, у меня даже запись трудовой книжки, 15 октября 2010 года. Это мой первый выход на рабочую платформу свою, мой первый старт. И тоже вот символично как раз в начало месячника «Белой трости». Ну, наверное, так было судьбой предначертано. И вот на протяжении уже 14 лет я прошла роль от обычного библиотекаря до заведующего филиалом. Я очень благодарна и нынешнему моему директору, который сменил предыдущего Захарова, Екатерине Сергеевне. Она у нас молодая, активная, творческая. Она каждый раз помогает, каждый раз нам чем-то посодействовать в каких-то или мероприятиях, или внутренних каких-то работах, да, и, в общем-то, я попала в эту, так сказать, счастливую атмосферу, где у меня потрясающий коллектив, у меня потрясающий директор, у меня потрясающий замдиректора. Вот. И вот по сегодняшний день я в маленьком городе Кисловодске у нас возглавляю библиотеку и не только занимаюсь руководящими должностями, всеми этими моментами, но и являюсь, в общем-то, единственным сотрудником. Я и библиотекарь, я и книги на дом, я и литературу подбираю. Ну, вот такой вот, как мой директор говорит, универсальный работник.
1: Давайте еще вернемся к вашему детству, к вашим первым встречам с библиотекой. Какие библиотеки вы вообще посещали в детстве? Где вам нравилось больше всего?
0: Это как раз библиотека для слепых, потому что я была очень маленькая, и так как папа вновь ослеп, мне с папой мы проходили все инстанции, все библиотеки. Конечно, первая библиотека — это была библиотека для слепых. Мне еще сказки папа брал на бобинах. У нас был огромный бобинный магнитофон. По-моему, если я не ошибаюсь, назывался «Дайна». Он огромный такой. Меня поражали книжки на вот этих бобинах с вот этой лентой. Вот, то есть вот с этого начались мои сказки. Ну, помимо этого, конечно, и пластинки. Но вот библиотека у меня именно вот библиотека для слепых, потому что это первое место, куда я пришла, будучи совсем маленьким ребенком. И уже находясь здесь, я получала свои первые, в общем-то, шаги сказок. Папа брал большое количество бобин, и мы слушали и сказки, и рассказы. То есть очень-очень все было интересно, и именно вот шаги, вот библиотека для слепых. Это моя первая библиотека. Обычных, привычных библиотек я не помню, потому что, ну, у читающей семьи, мама у меня была зрячая, она была учителем русского языка и литературы, вот, и, в общем-то, литература нас окружала везде. И вот первые книжки, это были мои книжки на бобинах. Ну, которые я помню, конечно, наверное, самые первые были сказки и папы, и мамы, и книжки, но вот что запомнилось, это вот эти огромные бобины в бумажных коробочках, в таких бумажных упаковке такой, и этот огромный магнитофон, куда вставлялись эти, в общем-то, бобины для того, чтобы воспроизводилась запись. И вот ты каждый раз ждешь, папа пока поставит, пока все это настроит, включишь, а ты вот в ожидании этой самой сказки.
1: Расскажите немножко о вашем папе. Чем он занимался, вот когда потерял зрение? Откуда он приехал в Кисловодск?
0: Звали отца Юрий. Вы знаете, я прожила большую часть своей жизни с отцом, да, вот Царствие ему небесное. Я даже не подозревала, что он слепой. То есть он ослеп в молодости, но он сказал, что он занимался единоборствами, получил травму. Все, сам он из Москвы. с Люберец. Так как он ослеп, естественно, он вынужден был приехать из Москвы сюда, в Кисловодск, получить медицинское образование. Он как смеялся, он медсестра. У него как-то в документе интересно была записана его вторая, в общем-то, профессия. И вот он учился там, и там же познакомился с мамой, уже остался здесь, прописался здесь у мамы. И, в общем-то, вся жизнь у меня проходила в Кисловодске. Он редко выезжал, ну, так как потом, после учебы, естественно, он был работником поликлиники, он в нашей городской поликлинике. Во второй он был массажистом, то есть до момента, в общем-то, ну, по ряду заболеваний он вынужден был покинуть рабочее место и уже как бы занимался массажем дома. То есть у нас были, в общем-то, люди, которые приходили к папе, уже помнят его, как он работал в поликлинике, и вот приходили по памяти уже к нему домой. Вот, то есть вся вот жизнь вот так вот перемешалась, то есть он всю свою жизнь, большую часть жизни прожил в городе Кисловодске.
1: Скажите, пожалуйста, сколько на данный момент читателей в Кисловодской библиотеке для слепых?
0: 252.
1: Какие возрастные категории в основном пользуются библиотекой для слепых?
0: Ну, конечно, это возрастная категория 50+, как у нас сейчас любят маркировки везде ставят, да, книг. Ну, вот самый пожилой у меня 92 года читатель. Активный, надо сказать, несмотря на то, что родственники приезжают. Он читает флешки. Только вдумайте, возраст, да, освоил флешки и читает. Это, конечно, камень такой вот, гранит такой наш. Ну, и в то же время и дети. Молодежь заставить читать очень сложно. А вот детки, это возраст 3, 4, 5, 6, 7, 8 школы-интерната, да, нашего, вот они более такие активные. Молодежь, она больше привержена гаджетам, ну, наверное, как и вся молодежь, с 14 там, до определенного возраста, там, до 30, до 35, все они в электронных библиотеках стараются что-то взять, где-то что-то скачать, где-то, ну, вот они более такие прогрессивно-современные. А детки, которые только познают вот эти первые шаги, они изучают Брайль, они учатся читать, потому что, ну, класс классом, а навыки чтения и чтения по Брайлю у меня берут книжки, заказывают. Это вот художественная детская литература, это всевозможные детские чтения, то, что положено и по программе, по школьной, потому что можно ее взять только у нас, заказать. Вот, заказывают все, чтобы, в общем-то, и программу школьную не потерять, и в то же время познакомиться, в общем-то, с литературой и не потерять навык чтения по Брайлю, что очень важно. У меня вот лето наступает, у меня дети быстренько-быстренько берут все книжки под заказ, все, что по спискам положено прочитать, какие книги у нас есть, для того, чтобы и книгу прочитать, и в то же время не потерять скорость чтения, если совсем малыши, буквы не забыть, да, то есть это очень-очень важный, наверное, вот этот этап становления личности, где, ну, я считаю, что без Брайля прожить, ну, в наше время очень-очень-очень будет тяжело. Ты должен сам себе что-то написать, записать, какую-то отметку сделать. Гаджет — это всегда хорошо, гаджет может сесть, гаджет может поломаться, а грифель и бумага, и прибор, они никуда не денутся. Они всегда под рукой, всегда будут верными помощниками.
1: Так как и чем вам удается привлекать новых читателей?
0: Скорее всего, наверное, скажу о совместных мероприятиях с Всероссийским обществом слепых, с местной организацией города Кисловодска, потому что мы, в общем-то, работаем с одной категорией людей, но мы разные по назначению. У меня книги, там более такой социальный, в общем-то, момент, где люди приходят, ставши на учет, они еще или приехали, они еще даже не знают нашего города, не знают наших возможностей, да, И всегда председатель первичной организации говорит: а вы знаете, что помимо того, что у нас там проходят мероприятия, у нас есть библиотека. И всегда в любой момент она дает мой номер телефона, чтобы со мной, в общем-то, связались. То есть люди со мной знакомятся на мероприятиях. Или же пришли и стали на учет в местную организацию, там сказали о том, что я существую, что у меня библиотека, что у нас вот такие замечательные возможности есть. И люди приходят, а нам, говорит, сказали, вот у вас тут библиотека есть. Я говорю, конечно. И вот с этого все начинается, в первую очередь, сообщения. То есть это мероприятия какие-то, на мои ли мероприятия, кто-то просто зашел в местную организацию, у меня там на их базе проходят мероприятия. Людям понравилось, люди остались, познакомились, да, а потом кто-то кому-то передал, вот из школы-интерната, они между собой как-то, вы знаете, договорились, кто-то что-то узнал быстренько, вот там Татьяна Юрьевна может заказать, там, вот это надо туда поехать, то есть сарафанным радио таким быстрым рассказали, что я существую, но я еще езжу с мероприятиями просветительскими, то есть у нас бывает и в разных учреждениях города мы проводим день информации, то есть мы рассказываем о себе, там у нас налаженная работа с Кисловодским ЗАГСом, с его директором, вот, мы проводим там регулярно, в каждый месячник «Белой трости» у нас там открывается выставка поделок, мы ее со Светланой Ивановной очень любим, и, в общем-то, по возможности то она, то я, мы привозим туда поделки, в общем-то, наших незрячих. Наша выставка называется «Страна слепых мастеров», где мы вот конкретно в ЗАГСе проводим эту выставку, которая показывает работу семей, которые имеют ограничения. То есть муж и жена, они незрячие, они делают потрясающие вещи. Это и макраме, это и всевозможные поделки из всевозможных материалов. То есть, одним словом, не описать, это нужно увидеть. И многие, ну вот, вроде бы ЗАГС, да, вроде вообще совершенно, ну, как бы, непонятная организация. Нет, она понятная, но при чем здесь слепой? А то, что мы хотим показать, что они крепкая семья, что у них есть интересы, они точно так же живут, точно так же растят детей, создают семьи. Показываем вот это как раз семейное дело, помимо того, что люди работают, но как бы зарабатывают, но тем не менее находят время на какое-то совместное увлечение. И там предоставлены людям работы, и люди могут с ними и в руках подержать, и посмотреть именно семейных пар. То есть не просто так вот выставили непонятно на что, а именно вот акцент на семью. И не важно, что люди незрячие, это показано, насколько крепкая семья, насколько у них совместные интересы, как они развиваются, помимо того, что есть жизнь. Они продолжают обычной жизнью жить, как мы, но тем не менее они находят время и на семью, и на какое-то увлечение. И как раз вот в месячник «Белой трости» мы регулярно проводим вот эти мероприятия, где нас видят, где нас слышат. Ну, мы по возможности, это и пресса, это и какие-нибудь руководители крупных организаций, которые говорят, а давайте в следующем году у нас там сделаем выставку. Она у нас не стационарная, но у нас передвижная. То есть, если нас пригласили в другую организацию, мы там свою выставку покажем. То есть, вот таким моментом мы ходим по городу и о себе всегда говорим. Это регулярные какие-то новости в местную газету отдается. То есть, это какая-то информация через средства массовой информации. То есть люди в любом случае узнают. И вот многие, знаете, как у меня есть несколько читателей, которые женщина пришла в ЗАГС за свидетельством о рождении дочки, увидела нашу выставку, увидела, значит, поговорила, узнала о нашем существовании. И через месяц пришел сын ее соседки, которая, в общем-то, слепая, которая, ну, по определенным жизненным ситуациям, ну, не в курсе была нашей, в общем-то, библиотеки и все. И через нее, через эту выставку, получается, через соседку, она, в общем-то, вышла на меня и является, ну, одной из тоже активных читательниц. То есть человек обо мне узнал от соседки, которая пришла в ЗАГС, попала на наше мероприятие, получила свидетельство там о рождении своего ребеночка. Вот, и в то же время помогла своей, в общем-то, своему соседу. То есть даже вот такие вот истории, таких, наверное, у меня не одна наберется, где люди обо мне узнают через вот такие какие-то вот огромные массовые мероприятия.
1: Читатели бывают разные. Как вам удается справляться с капризными читателями?
0: Поддаюсь их капризам. Потому что литература, как и каждый человек, она тоже специфическая. Поэтому кто-то что-то любит, кто-то что-то не любит. И вот тот, кто что-то не любит и очень капризен, ему предоставляется, ну, по возможности, выбор, что бы он хотел прочитать. Если у меня в фонде этого нет, можно заказать в Крае. Если в Крае нет, то Край закажет в Москве. А если эта книга существует, если она ему очень нужна. Но здесь немножко придется подождать, потому что все-таки это пересылка с Москвы до Ставрополя, от Ставрополя до Кисловодска. Но есть такие, которые подождут, но лишь бы было именно то, что вот он или она хочет. Поэтому с капризами нужно мириться, потому что это часть человеческой потребности. Вот он хочет именно такую литературу. Если у меня по какой-то причине нет, значит, мне что нужно сделать правильно? Найти. Поэтому называется «Будем искать».
1: Сколько времени вы работаете с одним читателем?
0: Знаете, с каждым по-разному. Кто-то забежал быстренько, зная, что ему нужно, звонит: «Татьяна Юрьевна, подберите мне ту-ту-ту-ту книгу, я подбегу, заберу». Ну, то есть человек прибежал, забрал книжку, убежал. Другой человек пришел, ему нужно полчаса, вот он пока сядет, отдохнет, там что-то спросит, чем-то поинтересуется, пока подберем книги, все. Может через полчаса уйти. А бывает так, что человек и на человека нужно и полтора часа. Но это в основном и бывает даже и больше, особенно если это касается записи книг на флеш-карте, потому что это очень такой долгий процесс. Во-первых, человек уже приходит, знаете, как бы подготовленный. У него список литературы, но не все, оно как бы, естественно, есть и в базе даже, и где-то еще в каких-то там других форматах. То есть это время на поиск. Потом, что человек бы хотел: а давайте вот эту книгу посмотрим, а давайте эту. Это может быть и не 5, и не 6, это может быть больше книг. И на это, естественно, уходит больше времени. И человек предпочитает прийти иногда ко мне в обеденный перерыв, чтобы, ну, ни с кем не сталкиваться. Вот он хочет, чтобы была я, компьютер и он. Иногда звонят даже до такого: а у вас сегодня много людей? Я говорю, ну как я вам могу сказать? Я говорю, я открыта по своему рабочему графику. Вот кто пришел, тот пришел. Ну вот у вас заранее никто вот с утра вот к 9, там, к 8 не приходит? Я говорю, да нет. Я говорю, вроде никто не писал, не звонил, что придет к 8, к 9. Ой, я тогда приду к самому открытию для того, чтобы, ну вот, хотя бы часик полтора мы с вами книжки повыбирали. Ну хорошо. Я думаю, а что ж так долго? А потом, когда смотрю, уже приходят подготовленные, брайлевская тетрадь, записанные книги, книги записаны, названия книг, которые понравились, они прочитали в нашем диалоге, запомнили там или что-то им понравилось, все уже целыми списками, и давай начнем с А и штудируем от А до Я всех авторов, которые бы они хотели бы прочитать в аудиоформате, в общем-то, и закачать себе на флешку. Поэтому иногда бывает и полтора часа уходит на одного читателя. Ну, если рядом кто-то еще находится, пока книги на флешку записываются, у меня есть вот этот небольшой промежуток времени, когда я могу позволить обслужить другого человека, но человек, который записывает, он у меня продолжает, в общем-то, находиться в библиотеке, поэтому стараемся вот всем угодить.
1: Проводили ли вы когда-нибудь кружки громкого чтения?
0: Конечно. Это, наверное, знаете, одна из наиболее важных в мероприятиях. Конечно, мы собираемся в местной организации, потому что у нас, в общем-то, филиал очень маленький, у нас нету своего помещения, и все ездят, в общем-то, на мероприятия Всероссийского общества слепых, наш кисловодский, в общем-то, филиал их. Вот, местной организации. И вот там, конечно, без этого, наверное, ну, ни одно мероприятие не проходит.
1: Кто подбирает книгу для общего чтения?
0: А вот с этим очень интересно. Это иногда происходит целая дискуссия. То есть мы считаем... Я могу предложить читателям. Я говорю, давайте мы вот сделаем там... Сегодня там такую-то книгу прочитаем. А мне может читатель сказать, нет, а мы хотим вот это. Третий хочет вот это. Поэтому иногда бывает да, такое, такие страсти, накал страстей проходит, что мы вообще уходим в другую книгу, ни моя, ни их.
1: В чем особенность работы библиотеки передвижки?
0: Значит, если в обычной библиотеке существует определенный фонд, то есть это книги, которые, в общем-то, стоят на своем месте, то в библиотеке у нас, в передвижке, у нас двигается фонд. То есть если одна книга может там стоять и месяц, и два, и три, и год, и два, и три, у меня она так не стоит. То есть у меня большинство людей перечитали. Или же книга не пользуется таким спросом, ну, то есть, ну, навряд ли кто-то ее будет читать. Бывают, есть такие книги, которые вот мой читатель обходит. Не потому что книга плохая, а потому что ну, она по каким-то моментам не... абсолютно ну, неинтересно, допустим, определенному читателю, да, и как бы я вижу, что она, ну, она мне сейчас не особо нужна. Если нужно, я ее всегда закажу в Ставрополе у себя в крае, и мне ее всегда пришлют. Поэтому я собираю эти книги. Это регулярный отбор, это то, что читается, то, что не читается, то, что хотел бы человек прочитать, допустим, ну, не все прочитали, но эта книга очень интересна. Я составляю себе, в общем-то, это оставляю у себя в фонде. Остальные я собираю и отправляю в край. К краю делаю заявку по новинкам литературы, которая, в общем-то, поступила, да, что интересного есть, и мне Ставрополь самое интересное по возможности собирает и отправляет мне. То есть у меня за это вот за год у меня 3-4 раза может поменяться фонд. То есть у меня 3-4 раза у меня забирают книги. И книги не одну, не две, а у меня иногда и 100 книг уходит от меня, потому что большинство уже ее перечитали, и она, допустим, или там не пользуется спросом, или она была под заказ, то есть то, чтобы место не занимало. И на их смену приходит новое. То есть у меня очень часто идет обмен литературой. Прям, ну, прям очень-очень даже быстро. Существуют обязательные экземпляры или вот краеведческая литература, которая является основой моего фонда, она никогда от меня не уезжает. То есть она всегда находится у меня. Ее, в общем-то, бережно храним, выдаем читателям. Вот краевая литература, она, в общем-то, ну, она и пользуется спросом. У меня, в общем-то, читают ее наши читатели, все. И вот, ну, вот она у меня от меня не переезжает. А все остальные прочитаны массой, большинством, они уходят. И им на смену приходят другие. То есть обмен литературы у меня гораздо быстрее проходит, чем вот в обычных библиотеках. В обычной библиотеке нужно ждать, пока новая книга придет или пришли новинки. Но также ты можешь взять какую-то там книгу, которая там 5 лет назад пришла, да? А мне для того, чтобы эта книга, которая у меня 5 лет назад, человек хочет ее перечитать, мне нужно будет заказать. То есть в течение там 2-3 дней у меня эта книжка прибегает ко мне со Ставрополя и попадает в руки моему читателю. То есть он, в принципе, не очень долго ее ждет.
1: Скажите, пожалуйста, а как происходит пересылка из Ставрополя к вам в Кисловодск и обратно?
0: Значит, первое, что у нас есть библиомобиль, который привозит мне по определенному графику, то есть график согласовывается руководством, и мне привозятся книги. Если это ну, форс-мажорно, это вот заказ детям, заказ читателю, то это приходит с заказной секограммой, приходит на почту России. Она от меня, к сожалению, далеко, и мне приходится за ними ездить. И я тогда ее, в общем-то, привожу сюда. То есть заказной секограммой
1: она ко мне приходит. С почты книги забираете тоже вы сами?
0: Да. Да,
1: и отвозите на почту тоже вы сами?
0: Да.
1: То есть вот такая сложная работа в библиотеке передвижки. Это не только выдача книг, но еще и ответственность за пересылку книг.
0: Конечно, она идет заказной сикограммой, потому что обычной сикограммой ты не отправишь книгу, потому что все-таки это деньги, а брайлевские книги мы прекрасно знаем, в общем-то, что это очень дорогостоящее удовольствие, и просто так потерять, ну, как бы никто не хочет, ни я, ни читатель, ни, в общем-то, никому это не хочется потом восстанавливать, это очень сложно, и, как бы, конечно, вот приходится ее отслеживать, где она, если вдруг она по какой-то причине по треку где-то зависла, все, начинается уже паника, потому что ты уже боишься, что она куда-нибудь денется, поэтому ты ее от точки А до точки Б, ты ее уже отслеживаешь по треку. У меня, ну, сейчас Почта России вообще ввела очень удобную, в общем-то, систему отслеживания, мне очень она нравится. Мне заказали книгу, я заказала ее в Крае. Край ее быстренько оформил, сикограммой заказной мне отправил. Мне уже сразу пришло уведомление, то, что она принята в отделении города Ставрополя. И вот ожидаемое время получения, такое-то, такое-то. Я ее каждый путь могу проследить по ее, в общем-то, треку. И когда я пришла, мне не нужен ни паспорт, ни ничего. Я открыла, показала QR-код, мне его считали, и я получила свои заветные 5, 6, 10, 12 книг. Поэтому это очень удобная система. Но единственное, что да, вот то, что помещение, в общем-то, почты далеко очень от нас. То есть нужно специально за ней ехать, и это, ну, как бы не очень близкий путь. Так, в общем-то, достаточно быстро.
1: А скажите, пожалуйста, вот брайлевские книги, они же достаточно тяжелые. Оказывает ли вам кто-то помощь в том, чтобы просто привезти их с почты до библиотеки?
0: Честно сказать, в основном это делаю я, но бывает так, что мои читатели, у которых есть родственники на машине, если книга им заказана, то есть бывает так, что кого-то отправляют племянника, брата. Ну, не всегда, конечно, так бывает, но по возможности. Там уже не смотрят мои книжки, их книжки. Сразу меня погрузили с моей этой сикограммой и отправили в библиотеку. Оттуда уже я дала ту книгу, которая записана на читателя, чей родственник приехал со мной. То есть помогают всем миром, наверное. Я же говорю, наверное, поэтому я и работаю. Я столько лет здесь и, наверное, игру и раскрылась. Только благодаря, наверное, то, что вот у меня такие люди, у меня такой коллектив, поэтому все помогают, кто чем может. Иногда бывают, знаете, такие моменты, что и читатель себе заказывает на дом, но самому тащить на почту слепому человеку эту несчастную сикограмму, оформлять и отправлять ее в край, тоже же ведь сложно. То есть это ж можно, как бы, да, заказать себе домой, прийти с почты, взять книжечку, да, и потом, но потом же эту же тяжесть надо отнести, это же нужно ее упаковать, это же нужно, это же целое дело для слепого. Поэтому я говорю так, Ставрополь говорит, мы на все согласны, я говорю, можно они эту книжечку оставят у меня. То есть человек прочитал, ему пришло на почту, он не тянет ее туда, вот откуда я их все приношу, а приносит ко мне, я звоню в край, они уже с формуляра списывают с человека, или на мне на филиал, если книга очень такая интересная, прям зачитывался человек, прям говорит, очень хорошая, оставьте у себя, просто переписывают ее на меня, то есть на мой филиал, то есть она за мной теперь числится, но человеку не надо тащить эти тяжести в другой конец города.
1: Давайте поговорим о надомном абонементе, ведь в вашей библиотеке вы единственный сотрудник, стало быть, вы не только выдаете книги в филиале, но и работаете с надомными читателями. Скажите, пожалуйста, сколько у вас сейчас читателей-надомников?
0: Читателей-надомников на сегодняшний день у меня 11 человек. С разными ограничениями, заболеваниями, и опорно-двигательный аппарат, и, ну, сопутствующие заболевания. Но это люди в основном, к сожалению, которые прикованы к постели, которые еле-еле передвигаются на ходунках. То есть это такая категория, которая, в общем-то, очень во мне нуждается. То есть это те люди, которые очень много, к сожалению, одиноких, у которых, в общем-то, нету близких и родных, и мы вместе с соцработником являемся вот тем самым окном в мир, как нас называют, да, то есть мы вот вместе, дружно вот помогаем таким нашим, в общем-то, читателям, потому что у человека и так жизнь очень тяжелая, а литература, она как раз скрашивает его тяжелые горестные моменты, она становится и семьей, и другом, и отдушиной, и каким-то источником информации, потому что люди читают разные книги, и художественную литературу, и в то же время у нас журнал «Нашу жизнь», где они могут быть в курсе всего того, что происходит, в общем-то, в стране, потому что новости новостями, в общем-то, люди предпочитают, в общем-то, печатный формат и информацию. У меня очень интересные берут очень часто выпуск нашей Ставропольской краевой библиотеки, называется «Калейдоскоп событий». Это развлекательно-познавательный журнал, поэтому он очень как бы хорошо читаемый. То есть вот такая вот категория, которая необходима, моя помощь и, в общем-то, в доставке, в подборе книг. Это очень такая интересная категория людей, это очень такая душевная категория людей, которая не каждого впустит в свой дом, поэтому это очень такая, ну, для меня немножко личная такая работа, потому что это все очень сложно, это человеческая судьба, это человеческая боль. И вот ты каждый раз, простите, ты каждый раз с этим сталкиваешься и видишь, как тебя ждут. Простите, это очень такая тема тяжелая. Потому что, ну, ты являешься, наверное, больше, чем родственник в этой ситуации. Тебя очень ждут, тебя очень любят. И, наверное, так как никогда искренне ждут, без каких-то там моментов лицемерия. Вот, поэтому это... И ты являешься и медсестрой, и скорой помощью, и вплоть до того, что какие-то личные вещи найти, что-то перебрать, что-то выкинуть, знаете, как бы, и соцработник в то же время, знаете, ну, наверное, нету вот какой-то вот определенности, кто я. Я та, кто нужна вот в данный момент. Нужна я как медсестра, там таблетки найти, прочитать, рассортировать, или же я нужна как скорая помощь померить сахар для того, чтобы, или померить давление для того, чтобы дать человеку эту таблетку, да, потому что кроме меня, к сожалению, никто не даст. Это такая вот очень, это поговорить, это книга, но это еще я первый, кто приходит, это соцработник, я иду как бы вторая, через какой-то там промежуток времени мы созваниваемся с соцработником, то есть я последняя, кто ухожу от этого человека. Вот, и как бы разные ситуации бывали, и слава Богу, что сейчас все, у многих все, слава Богу, хорошо, но ты не знаешь, в какой момент ты можешь попасть. Иногда книга остается второстепенным, иногда даже не забираю, просто принесу, положу. Я как бы вынуждена делать определенную какую-то необходимую вещь, которая нужна моему читателю. Поэтому это такая очень интересная категория, они все очень интересные. И я всегда удивляюсь их желанию жить. Наверное, так, как хотят жить они, и цепляются за эту жизнь. Наверное, нам только нужно учиться, как наши проблемы, наши всякие моменты для жизни по сравнению с их, вы знаете, наверное, это ничего. Потому что человек, который прикован к постели, который лишён близкого и родного человека, ну, наверное, дальше уже рассказывать не о чем. Это очень, в общем-то, это все, это тупик, да, и это очень страшные моменты одиночества, но насколько эти люди позитивны, насколько эти люди чувствуют твое настроение, люди рады к тому, что я к ним прихожу. И, в общем-то, желание их прочитать, что-то узнать, даже что-то, чтоб я рассказала, что в городе творится, какие новости, что происходит. Люди это все очень ценят. И, в общем-то, практически все очень позитивные и очень так настроены жить. Говорит, не смотри, говорит, что я лежу. Говорит, мозг и руки работают хорошо. Говорит, я, говорит, и читаю, говорит, нормально, говорит, и соображаю. Так что, говорит, рассказываю все, что есть. Даже, знаете, даже вот до таких вот моментов. То есть это вот такая, да, очень эмоциональная сфера работы. Каждый вторник что-то несет в себе такое интересное.
1: А скажите, пожалуйста, как часто есть возможность у читателя надомного абонемента поменять книги?
0: У меня по расписанию я каждый вторник, у меня, в общем-то, есть обслуживание. То есть, если человек со вторника, ну, за неделю успел прочитать, то есть я вполне спокойно могу ему эти книги как бы поменять. Потому что мы всегда созваниваемся, и те, кто планируют в любом случае, мы все живые люди, у всех свои планы, есть какие-то моменты, кто-то хочет, чтобы я пришла не в этот вторник, а в следующий, то есть у меня специальный блокнот, в котором я веду записи, кому что, кому какую книгу, кого на какой вторник записать, какое-то число. Я думаю, что, в общем-то, те, кто быстро читают, ну да, они немножечко дожидаются меня, потому что они быстренько-быстренько книжку проглотили, и все, им приходится меня иногда, да, вот до следующего вторника, в общем-то, подождать. А так у меня каждая неделя, каждый вторник я в распоряжении моих читателей.
1: А как вы добираетесь к своим читателям, которые обслуживаются на дому?
0: На общественном транспорте, на автобусах, на маршрутках. Иногда на двух, потому что не все живут в доступности. У меня вот здесь один маршрут рядом, который идет, но он мне не особо удобен. Мне вот приходится идти на другую маршрутку и пересаживаться иногда, и два автобуса с пересадками, чтобы доехать до моего читателя. Потому что есть читатели, которые живут в многоквартирных домах там, или в пятиэтажках, а есть, которые находятся в частных секторах. То есть это, ну, можно сказать, поселковая территория. Поэтому до поселка нужно добраться на другом совершенно поселковом автобусе, который ходит по расписанию. Поэтому здесь вот такая вот, такой вот момент. Маршрутки, автобусы.
1: Скажите, пожалуйста, ходить по улице прекрасно, с книгами, в хорошую погоду. А что делать, если на дворе вторник, а на улице сильный дождь?
0: Ой, последнее время это очень актуально, особенно во второй половине дня. Это, вы знаете, практически чайная церемония. Это ты достаешь, подбираешь книжки, это ты складываешь в пакет, это пакет ты переворачиваешь и пакет засовываешь в другой пакет, потому чтобы книжки не намокли. И потом третий пакет уж в котором ты понесешь, для того, чтобы книги ни с одной, ни с другой стороны не намокли. Потому что, ну, априори зонтик уже нести тебе негде, потому что две твои руки рабочие уже заняты, и ты перебежками от, знаете, как бы от крыши до крыши с этими сумочками, с, в общем-то, интеллектуальным добром, значит, скачешь на остановку, потому что по-другому нет, книги-то надо закрывать, влага, вода, это все губительно, поэтому книги, да, вот, конечно, тщательно каждую книгу не укроешь, а вот именно вот полностью пакет, вот их уложил, потом этот пакет переверну, это же уже целая система сложившаяся, переверну этот пакет, то есть получается у тебя там, где у тебя ты достаешь книжки, оно у тебя уже получается на дне, там верх уже, считай, закрыт. И третий пакет уже как бы, ну, переносочный такой, что какая бы вода ни прошла, то есть ты уже, они уже в двух пакетах, а третий это уже пакет, который переносишь. То же самое происходит, когда ты идешь от читателя, то есть его книги ты точно так же вот это вот фасуешь в пакет, пакет в пакет перевернутый, и в третий пакет уже контрольный для переноски.
1: И не промокает?
0: Ну, Бог миловал, пока нет. пока не промокала. У меня, в общем-то, неделька дождевиков. У меня и черный, и желтый, и зеленый. У меня здесь куча дождевиков, потому что, ну, зонтик взять это просто нереально. Просто нету третьей руки. Иногда очень бы ее хотелось, или как вот в загранице, или там у наших близких, в общем-то, по континенту. Соседи, у них там, знаете, есть шапочки, над шапочками зонтики. То есть, как бы я иногда подумала, ну, я думаю, я долго с этими книжками не пройду, думаю, меня будут очень долго останавливать. Так, чтобы над головой хотя бы был бы зонтик. Ну, это, конечно, смешно, но, тем не менее, как бы зонтик уже держать нечем, поэтому у меня существует моя рабочая форма, это дождевик. Я никогда не обращала внимания, на каких улицах находятся вообще библиотеки, да, вот у каждой библиотеки своя есть улица, да, на которой фактически юридический адрес. Но, идя с книгами к очередному надомнику, говорит, дело было вечером делать, было нечего. Решила задуматься, вот на каких вот улицах у нас находятся, в общем-то, библиотеки, и моя в том числе. И вот самое, что интересное, для того, чтобы приехать с выезда ко мне, дойти до меня, добраться, нужно с выезда или же с въезда в город остановиться на улице какой? Правильно, Маяковского. Где находится моя библиотека? В тихом, спокойном районе, спальном, где поют птички, очень вкусная выпечка. На какой она может находиться улице чисто теоретически? Вот на улице Есенина. Цветы, деревья, романтика. То есть я нахожусь на улице Есенина, но чтобы ко мне добраться с выезда, нужно выйти непременно на остановке Маяковского.
1: Какие мероприятия вам особенно нравится проводить? Дело в том, что у библиотекаря еще входит в обязанности и проведение мероприятий с читателями. Ну, конечно, обо всех говорить долго, да и много. А вот расскажите, пожалуйста, о тех мероприятиях, которые вот особенно по душе и которым особенно приятно готовиться.
0: Это День Победы. Это, наверное, один из таких любимых, нужных, даже необходимых мероприятий, к которому готовишься, наверное, как никогда тщательно, потому что это наша память, это наша история. И не потому что там государство прописало, что нужно быть патриотом. Нет, патриотом нужно родиться, нужно прожить, нужно воспитываться в этом. И подход даже к таким мероприятиям, он должен быть, в общем-то, и с одной стороны современным, потому что у нас сейчас очень много акций. Вот вы сегодня поучаствуете в нашей акции. Не только наша акция, это всероссийская акция «Окна Победы», да? Но это же что-то новое. Это каждый в память о своем герое украшает окна. Это и летящие журавли, это и горящие танки, это и радостные солдаты. Они сейчас такая, в общем-то, такая, эта сфера очень развитая, и печать цветная, односторонняя, двухсторонняя, красиво, ну, называется вырубка, то есть по контуру обведено, да, то есть ты можешь этим пользоваться не один раз. Это настолько все, в общем-то, красиво. Это все ты создаешь вот этот вот уголок памяти свой, да, используя там журавлей летящих. То есть показываешь тем самым, что ты эта часть. Когда мне мои дети задали вопрос, говорит, мам, ну зачем это все? Ну мы же помним. Я говорю, а это для того, чтобы не забыли. Потому что каждое окно победы, которое продумываем, я это делаю дома с детьми, это делаем с нашими читателями. Это не только нам память, но это и другим показать, что мы помним, мы являемся частью этой истории. Нет семьи такой, где не был памятен свой герой, да, то есть мы живы этой памятью, и чем, конечно, дальше от нас уходит это время, уже 81 год, тем люди, тем дети, молодежь, все дальше и дальше это остается вот только на страницах истории. Я не представляю себе, наверное, работу в публичной обычной библиотеке с обычными категориями людей, да, там с детьми, хотя я тоже с детьми работаю, но у меня особая категория деток, и каждому свой подход. Но я бы, наверное, я бы не смогла, потому что все-таки моя специфика работы, наверное, какой-то и у меня отложила отпечаток. Не хочу я менять работу, мне здесь нравится, мне здесь комфортно, не без проблем. Как бы и директор ругает, и наказывает, всякие моменты бывали. Но это, наверное, и хорошо, потому что ты учишься, и если любишь свою работу, ты учишься каждый божий день, ты повышаешь квалификацию, ты открываешь для себя много что нового. Библиотека не стоит на месте, мы трансформируемся, мы подстраиваемся под современные условия. Давайте проследим, даже вот насколько быстро все это происходит. Еще вот я помню себя с бобинами, потом точно так же я помню папу с магнитофоном, с кассетами, потом резко уже и магнитофоны, и с кассетами, и с дисками, да, и сейчас пролетело, не такой большой период времени, мы уже пользуемся флеш-картами, накопителями, да, у нас отдельная библиотека электронная, да, что нам тогда как бы, присниться не могло, вот, и причем это все вот в такой короткий период, и вот я вот как раз эти периоды все застала, это же так интересно, и насколько это все вот библиотека умеет, в общем-то, скомпоновать в себе, чтобы каждому было в этом месте удобно, комфортно, чтобы каждый мог выбрать тот формат, который ему удобен. У меня также есть диски, также есть кассеты, также есть флешки, также, естественно, этот наш любимый Брайль, как же без него. То есть на любой вкус, по любой возможности. У меня до сих пор вот люди читают книжки на CD, DVD, на своих, в общем-то, даже бывает так, что перекупают у кого-то уже и DVD-дисков-то уже как бы, время тоже как бы уходит, но тем не менее люди находят и на чем проиграть, и DVD покупают, я же даже не думала, что они еще где-то продаются, но люди умудряются покупать, потому что говорят, мне так комфортно. Так что развиваемся и будем развиваться дальше, я думаю, у нас все будет впереди очень хорошо, несмотря на то, что все говорят, что в будущем библиотекарь пропадет как единица, пропадет как, в общем-то, работник, что уже такой профессии не будет. Нет, мы останемся. И какие бы роботы, какие бы там сейчас современные технические средства не пришли бы нам на смену, человеческий фактор не заменит. Робот не поговорит. Робот не может много что, но он пока еще не чувствует вот человека, его настроение, его, в общем-то, эмоциональное какое-то, я даже не знаю, как это сказать, какой-то эмоциональный настрой, с чем он пришел сюда. То есть наша профессия, она была, есть и будет, несмотря на то, что мы вот такие древние. Но все равно мы идем, вот смотрите, у нас открываются новые библиотеки, у нас открываются современные библиотеки, которые в себе как раз модельные, которые в себе собирают абсолютно все. Это и место, где можно поговорить, это и место, где можно получить какую-то услугу, в то же время и компьютеризировано. И то есть человек пришел и получил со всех сторон, в общем-то, помощь, и все, что ему нужно, он нашел в одном месте. Поэтому, конечно, и модельные библиотеки, вот они приходят на смену, они будут еще лучше. Это и внутри и площадки для проявления творческого потенциала. Это же очень хорошо, и это в очередной раз доказывает, что наша профессия была и будет, только мы будем трансформироваться вместе со своей библиотекой. Вы будете на Каменводах, обязательно приходите в гости. Это Кисловодский филиал Ставропольской краевой библиотеки для слепых и слабовидящих имени Маяковского. Находимся мы на улице Есенина, 16. К нам можно добраться на маршрутке номер 17 или 19. И будем с вами дружить.
2: Из тысячи профессий Татьяна Юрьевна выбрала именно профессию библиотекаря. Она ни минуты не жалела о своем выборе и уверена, профессия библиотекаря останется с человечеством на долгие годы.

Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире «Радио ВОС» очередной выпуск музыкальной программы «Тряхнем стариной». У микрофона Сергей Андреев. Мы слушаем с вами сейчас очень известное произведение «Вальс» из кинофильма «Мой ласковый и нежный зверь». Я думаю, что все вы хорошо знаете это произведение. Это визитная карточка композитора, кинокомпозитора, педагога, общественного деятеля Евгения Дмитриевича Доги. В 2017 году ему исполнилось 80 лет. Сегодня и также в следующей программе мы поговорим с вами о нем. Я хочу познакомить вас с не очень известными произведениями композитора. Ну, обо всем по порядку. Итак, Евгений Дмитриевич Дога родился в 1937 году в селе Мокра Рыбницкого района Молдавской АССР. Родители не имели отношения к музыке, а вот Евгений с детства любил музыку и пытался даже писать музыку для сельского оркестра. По окончании семилетки он едет в Кишинев, где учится в музыкальном училище имени Няги, куда его взяли без предварительной подготовки. Учится он там с 1951 по 1955 год по классу виолончели. В 1960 году он окончил Кишиневскую консерваторию по классу виолончели, а в 1965 году ее же по классу композиции. С 1957 по 1962 год он работает в оркестре Молдавского радио и телевидения, оркеструя самые разные произведения советских, молдавских композиторов, классиков, полупрофессиональных композиторов, в общем, самую разную музыку. В эти годы он пережил паралич левой руки, возможно, поэтому не стал просто музыкантом, а остановился потом на композиторской деятельности. Первую песню написал еще в 1957 году, а уже в 1958 году одну из его песен записывает Мария Биешу, известная молдавская певица. Этой песни у меня, конечно, нет. Зато предлагаю послушать другую запись Марии Биешу, песня Евгения Доги и Владимира Лазарева «Пришла любовь».

0: Надо сказать, что Евгений Дога написал много песен на русском языке, и, наверное, больше всего было написано песен совместно с Владимиром Лазаревым. Хотя были и другие поэты: Андрей Дементьев, Михаил Танич, Виктор Гин, Илья Резник, Евгений Агранович, Роберт Рождественский, Лев Ашанин и другие. Вернемся.
1: Вы слушаете Радио ВОС. Выпуск новостей.
2: В институте Реакомп вручили дипломы выпускникам программы «Менеджмент в социальной сфере». В Красноярске после капитального ремонта открылась школа для слабовидящих детей. В Перми прошел инклюзивный форум «Смотри и вдохновляйся» по вопросам трудоустройства. В Челябинске выбрали лучших группоргов в рамках конкурса «Человек года». В Югре и Тюмени запущен механизм переселения инвалидов в адаптированное жилье. Объявлен прием заявок на кинофестивале «Незримое кино» и «Кино без барьеров». Теперь об этом подробнее. В студии Андрей Быков. Здравствуйте. 22 мая в Институте ВОС Реакомп завершилось обучение по дополнительной программе профессиональной переподготовки «Менеджмент в социальной сфере». Программа состояла из трех этапов. К третьему заключительному этапу были приглашены представители из 10 региональных организаций ВОС, успешно прошедшие первые два этапа. Итоги подвели в процессе защиты выпускных работ, которые были направлены на социализацию, социокультурную реабилитацию и адаптацию инвалидов по зрению. Слушатели опирались на опыт своих региональных организаций. Все слушатели успешно справились с испытанием и получили дипломы о профессиональной переподготовке. По традиции, выпускники получили сборник «Кто есть кто», где каждому посвящен отдельный материал. Вице-президент ВОС Александр Коняев поздравил выпускников и пожелал дальнейшего плодотворного сотрудничества. 1 апреля ученики и преподаватели Красноярской школы номер 1 для слабовидящих детей вернулись к занятиям в главном здании после капитального ремонта. Здание, построенное более 100 лет назад, было признано аварийным в 2018 году. В 2022 году на восстановление выделили средства из краевого бюджета. Директор школы Николай Баранов добился, чтобы внешний вид здания сохранили в историческом виде. Школа оснащена современной техникой, интерактивные доски с возможностью увеличения текста, компьютерный класс со специальным оборудованием. В штат ввели незрячего тьютора Елену Иванову, которая учит детей читать и писать по Брайлю и ведет занятия по пространственной ориентировке. Около 30% учеников занимаются адаптивным спортом. Среди учащихся уже 10 мастеров спорта по плаванию, а девятиклассник Руслан Донцов вошел в состав сборной России. В начале мая прошел день открытых дверей для всех выпускников школы, многие из которых являются членами Всероссийского общества слепых.

0: 15 мая в Перми в центре «Мой бизнес» прошел инклюзивный форум «Смотри и вдохновляйся». Основные темы – содействие занятости, государственная поддержка работодателей, субсидирование найма, оборудование рабочих мест для инвалидов в рамках квоты. В мероприятии приняли участие председатель Пермской краевой организации ВОС Николай Бухавцев и директор предприятия «Парматехмаш» Алексей Бородулин. Николай Бухавцев поднял вопрос об эффективной занятости инвалидов на квотированных рабочих местах. Алексей Бородулин предложил рассмотреть возможность освобождения от налогов субсидий на создание рабочих мест. Ярким итогом форума стало начало трудоустройства одного из кандидатов на предприятие «Парматехмаш» сразу после встречи. 20 мая в Челябинском областном реабилитационном центре ВОС прошел конкурс групп оргов – репетиция масштабного конкурса «Человек года». Участники соревновались в творческих номерах, знании истории ВОС и Челябинска, а также в понимании своих обязанностей. Первое место заняла Евгения Боровикова, второе – Наталья Залевская, третье – Лидия Жданова. 5 победителей вышли во второй тур и будут бороться за звание лучшего групп орга в конкурсе «Человек года». В Ханты-Мансийском автономном округе Югре запущен механизм, позволяющий обменять непригодное или неадаптированное жилье на квартиры с пандусами, безбарьерным входом и возможностью свободно передвигаться внутри. Муниципалитеты получают целевые субсидии из окружного бюджета на покупку доступных квартир. Город Тюмень идет по схожему пути, но через механизмы адресной денежной выплаты. Размер помощи составляет до 2 миллионов рублей на оплату разницы между стоимостью нового и проданного жилья, до 3 миллионов, если в продаваемом помещении отсутствует санузел, и до 300 тысяч рублей на оплату риэлторских услуг. Объявлен прием заявок на 2 кинофестиваля. Третий всероссийский кинофестиваль «Незримое кино» на Урале принимает добрые жизнеутверждающие фильмы об опыте людей с инвалидностью, инклюзии и социальной интеграции. Обладатель гран-при получит 100 тысяч рублей. Работы принимаются до 31 июля на сайте фестиваля. Также идет прием заявок на кинофестиваль «Кино без барьеров». Принимаются художественные, документальные, анимационные фильмы и социальная реклама, поднимающая тему инвалидности. Приветствуются фильмы с участием людей с инвалидностью и фильмы для детской аудитории. Прием заявок до 7 июня через платформу «Film Freeway». И коротко о других событиях. 14 мая в школе-интернате имени Грота прошел мастер-класс системы «Говорящий город». Ученики с 5 по 9 классы познакомились с радиоинформаторами, звуковыми маяками и пультом водителя. Педагоги помогли тактильно продемонстрировать сложные технические изделия. Такие мероприятия расширяют кругозор незрячих и слабовидящих учащихся. 15 мая члены Михайловской местной организации ВОС в рамках акции «Ночь музеев» посетили выставку Музея Банка России. Они познакомились с историей денег, учились определять подлинность банкнот, считали на арифмометре «Феликс» и счетах, а также поделились пожеланиями по улучшению работы банкоматов для незрячих пользователей. В Уральской местной организации ВОС для старшеклассников прошел информационный час «Зрение – бесценный дар жизни». Ребята на время завязывали глаза, угадывали запахи, распознавали крупы на ощупь и учились передвигаться с тростью. Многие признались, что этот опыт стал для них настоящим откровением. Редакция «Радио ВОС» приглашает к сотрудничеству региональной организации ВОС. Вы можете присылать материалы о прошедших у вас событиях на наш адрес radio@radiovos.ru. До встречи в эфире «Радио ВОС».
1: Выпуск подготовлен с использованием материалов пресс-службы Всероссийского общества слепых.
2: Актуальное интервью на «Радио ВОС».
3: Добрый день! В эфире «Радио ВОС» прозвучит интервью с заместителем директора по финансовым вопросам унитарного предприятия «Светоприбор» общественного объединения Белорусского товарищества инвалидов по зрению Ермоленко Ольгой Владимировной.
4: Здравствуйте! Меня зовут Ермоленко Ольга Владимировна. Я являюсь заместителем директора по финансовым вопросам унитарного предприятия «Светоприбор» общественного объединения инвалидов по зрению.
5: Могли бы вы вначале вкратце рассказать о предприятии, об его истории и о том, какую продукцию выпускает сегодня предприятие?
4: Наше предприятие создано в 1928 году. Без малого столетний юбилей через пару лет мы будем отмечать. Поэтому история предприятия обширная, огромная, и за вот эту без малого вековую историю мы прошли много этапов развития. На сегодняшний день наше предприятие насчитывает порядка 1250 человек, списочная численность, из них 630 человек инвалиды по зрению. Это 51 практически процент. Это вот по статистике на 1 мая сего года. Предприятие, кроме основной площадки в городе Минске, имеет еще 5 филиалов по нашей республике в разных областях. Это в Червине, Борисове, Барановичах, участок цеха надомного труда, Бобруйске и в Молодечном. Основной продукцией, которую производит наше предприятие, являются электроустановочные изделия. Розетки, выключатели, удлинители, монтажные коробки. То есть продукция, которая необходима каждому потребителю в доме, для ремонта квартиры. При строительстве применяется наша продукция жилых массивов. Кроме этого, мы производим линейку светодиодных светильников как для внутри помещения, так и для уличного освещения. В последнее время мы очень широко развили это направление и тесно работаем с нашим Мингорсветом. Улицы города Минска освещены многие нашими светильниками. С каждым годом, начиная с 19-го, мы все больше и больше участвуем в проектных решениях, и наши светильники применяются при обновлении наших проспектов и просто улиц города. В прошлом году мы на базе нашего предприятия вместе с Мингорсветом проходила акция у нас «Одно дело делаем». Это республиканская также акция, мы участвовали в ней, и благодаря этому тоже вот такая вот реклама о нас тоже имела место быть. Кроме этого, мы выпускаем еще на Молодечинском филиале кабель-каналы. Это тоже продукция смежная для строительства, которая применяется при проведении проводки и так далее. Ну, то есть укладываются кабель-каналы различных размеров и цветовой гаммы. Мы ее тоже расширяем на сегодняшний день. Это практически до 11 там цветов и оттенков, и 8 размеров, скажем.
5: Ольга Владимировна, несмотря на всю технологизацию современных производств, основу любого производственного учреждения составляют люди. Расскажите, пожалуйста, о кадровой политике предприятия. Насколько сегодня охотно молодые незрячие люди идут на работу на предприятие? Чем вы завлекаете молодых людей для того, чтобы складывались, может быть, даже целые династии незрячих, которые трудятся на предприятии?
4: Безусловно, основной задачей, как мы говорим, уставной задачей нашего предприятия является трудовая и социальная реабилитация людей с ограниченными возможностями. Основной даже вот такой упор мы делаем на эту реабилитацию. У нас для того, чтобы привлечь инвалида по зрению, чтобы ему было здесь комфортно работать, мы развиваем и спортивное направление, всякие различные кружки имеют место быть, комната здоровья, тренажерный мини-зал у нас есть. Кроме этого, у нас имеется и художественная самодеятельность, творческие коллективы, народные коллективы, где люди могут себя тоже проявить, научиться многому. Есть студия «Скарб», это театральная студия, в прошлом году создана была на нашем предприятии, где также инвалиды по зрению проявляют себя. Интересно она тем, что классические произведения и зарубежных авторов ставит вот на профессиональном таком уровне, на сцене и демонстрирует не только на нашем предприятии. Приглашают нас в разные коллективы и в Минске, и за его пределами наши гастролируют, скажем так, коллективы. Кроме того, творческие наши коллективы участвуют в разных смотрах, конкурсах участвуют и много всяких наград, становятся лауреатами. Жизнь очень интересная и замечательная, кроме того, что вот труд также приспособлен для того, чтобы люди с инвалидностью могли еще и трудиться, и зарабатывать деньги, и тем самым вот поднимать свой такой материальный достаток. Кроме этого, у нас есть зона отдыха. На озере Маковза, так мы ее называем, там у нас также только для наших работников в летний период мы предоставляем возможность отдохнуть. Путевки за небольшую стоимость, порядка 10% людей с инвалидностью оплачивают. Мы своими силами эту зону отдыха содержим, в том числе и питание обеспечиваем там. У нас есть свой цех питания. Питание людей здесь также... Проблем никаких нету, приходят на работу, есть возможность и в столовой общедоступно пообедать, либо в кафе, которое у нас менее, ну, на 40 где-то посадочных мест, и там тоже можно пообедать. Есть кулинария, там также можно перекусить. Если вот кто-то не хочет большой комплексный обед, можно просто взять перекусить. Кроме того, в цехах во всех подразделениях у нас имеются комнаты приема пищи, где люди могут, ну, собойки свои и погреть, чайники и так далее. Охрана труда это все обеспечивает.
6: Отдел реабилитации сохранили?
4: Безусловно. Отдел реабилитации работает. У нас Регина Антоновна Кривошей сторожил в этом вопросе. Она встречает инвалидов по зрению прямо с порога, берет их за руку в прямом и переносном смысле этого слова и учит жить в социуме, общаться, помогает им пробить дорогу в жизнь. У нас есть музей. Своему 95-летию мы задались идеей такой создать музей. Он небольшой, но очень компактный, и там отражена вся история нашего предприятия. От начала 28-го года, когда мы начинали это с артели, там делали маленькие лапти, валяли валенки, шили там одеяло и так далее. И показываем историю нашего развития, чего мы достигли за этого без малого столетнюю историю и что мы там имеем. Я хотела отметить, что, говоря уже про производство, немножко остановлюсь, что продукция нашего предприятия пользуется спросом не только в Республике Беларусь, но и за ее пределами. Практически половина уходит на экспорт. Это в основном Российская Федерация и на сегодняшний день Казахстан. Также мы изучаем и иные рынки. Ну, ранее у нас был немножко пошире регионы. Была Украина, была Молдова, Прибалтика. Ну, в свете последних событий, безусловно, эти рынки немножко ушли в прошлое, скажем так, и нам пришлось расширять рынки продаж за счет вот имеющихся регионов, в том числе и Российская Федерация. Мы все больше и больше пытаемся изучить рынок России. У нас имеется, ну, большая дилеровская сеть. Более уже 20 лет она создана и функционирует до сих пор. И это нам помогает реализовывать нашу продукцию. Мы регулярно, ежегодно собираем встречи дилеров, приглашаем наших потенциальных покупателей, скажем так. Кроме того, вот буквально на следующей неделе к нам приезжают дилеры из регионов России и Казахстана. И на протяжении нескольких дней мы будем их знакомить с нашим предприятием более ближе. Кроме того, что дилеры приезжают, приезжают их представители, конечные продавцы, которые в самом деле продают нашу продукцию. Тем самым мы пытаемся достучаться до конечного потребителя, услышать их мнение о нашем продукте, может даже где-то какие-то замечания услышать, прислушаться, чтобы это все потом реализовать. И нам это дало, ну, возможность работать более плодотворно, скажем так.
5: Ольга Владимировна, из вашего такого интересного рассказа можно сделать вывод о том, что предприятие ведет обширную реабилитационную работу с инвалидами по зрению. Но с другой стороны, предприятие является и коммерческим учреждением, задача которого, конечно, получение прибыли. Как удается находить ту золотую середину, чтобы и не ущемлять интересы незрячих людей, но и при этом предприятие было успешным?
4: Золотую середину, ну да, это не так просто, но мы понимаем, что любое социальное развитие без финансирования невозможно. Поэтому ставится задача получения прибыли, которая бы позволила нам вот так развиваться в социальном направлении. Для того, чтобы ее получать, естественно, предприятие должно само тоже развиваться в части промышленного потенциала. Мы очень много внимания уделяем развитию нашего производства, его усовершенствованию, обновлению, автоматизации, насколько это возможно. Безусловно, специфика предприятия такова, что люди с инвалидностью по зрению, они делают продукцию своими руками, и это требует определенных и технологических подходов. Разрабатывая тот или иной продукт, наши специалисты в первую очередь Работники технических служб, технического отдела учитывают эти нюансы. То есть продукция должна быть собрана качественно, достойно быть представлена на рынке, конкурентоспособной, но в то же время учитывать возможности людей с ограниченными особенностями. И это очень важно. Для этого мы посещаем выставки. Наши специалисты участвуют в различных семинарах. И в онлайн, и офлайн. Любые способы развития нам доступны, и мы это применяем, привлекаем людей изучать новые технологии и стараться все новое внедрять у себя для того, чтобы и модернизировать производство, и в то же время облегчить и труд, в том числе и людям с ограниченными возможностями. Мы вот задались целью и в прошлом году открыли у себя лабораторию по тестированию вот светодиодной нашей продукции. Это тоже дает нам определенные плюсы. Нам не нужно дополнительно где-то тратить деньги, а самим оперативно. И это, ну, как бы ускоряет процесс реализации нашего продукта. Я не сказала о том, что при трудоустройстве, когда мы привлекаем иногородних людей с ограниченными возможностями, у нас есть общежитие, которое было построено после посещения нашего предприятия в 2009 году нашим президентом Александром Григорьевичем. Был поставлен вопрос о том, что в Минске, ну, не хватает людей с инвалидностью для того, чтобы обеспечить наши потребности, а в регионах у них, ну, нету таких предприятий. Поэтому упиралось все в жилье. Было дано задание, и в течение буквально года вот пятиэтажное здание через дорогу от нашего предприятия было построено. И теперь, когда иногородние молодые люди к нам приходят, или мы их ищем, привлекаем, приглашаем. Одним из основных таких критериев и аспектов трудоустройства является предоставление им жилья, вот, общежитие. Оно вроде как не семейного типа, но, как показала практика, и семьи создаются. Поэтому приглашают потом, вот они приезжают с регионов, здесь обустраиваются, им здесь нравится, а они рассказывают об этом своим там друзьям в своих там населенных пунктах и привлекают, приглашают своих друзей. Они таким образом приезжают к нам и при возможности, если, ну, позволяют все критерии оценки при трудоустройстве, мы также приглашаем. Вот таким образом привлекаем молодежь к нам.
5: Ольга Владимировна, одной из важных задач учебно-производственных предприятий во Всероссийском обществе слепых является кооперация производственная между предприятиями, даже находящимися в разных регионах России. Существует ли подобная кооперация внутри Белорусского товарищества инвалидов по зрению? Принимает ли ваше предприятие участие в подобной кооперации?
4: Безусловно, у нас также имеет место быть кооперация. У нас, более того, я хочу сказать, это имеет вид какого-то конкурса даже. У нас, значит, по результатам работы в течение года подводятся итоги работы. Но прежде чем их подвести, есть у нас такая лауреат премии ОБЕЛТИС. Есть положение по лауреатам премии ОБЕЛТИС, и там имеют место различные номинации. В том числе номинация называется «Внутрисистемное сотрудничество». И в рамках этой номинации мы заявляемся о том, что вот мы планируем в течение такого-то года с предприятиями нашей системы в рамках кооперации те или иные вопросы решать в договорных отношениях. Мы либо производим продукцию, которая потом применяется на нашем предприятии тоже инвалидами по зрению или так. Взаимная, то есть кооперация имеет место взаимности. И нам оказывают услуги, и мы. И потом вот мы по результатам работы 2025 года получили премию в этой номинации. То есть мы в кооперации работаем очень тесно. Ну и не только. Вот в рамках даже разовые какие-то у нас многими предприятиями заключены годовые договора, и мы работаем с ними тесно и постоянно.
5: Ольга Владимировна, всем нам известно, что сегодня технологии шагают вперед, многие процессы уже решает искусственный интеллект. Не приведет ли такое технологическое развитие к тому, что, допустим, на вашем предприятии труд незрячих людей больше не станет нужен?
4: Сегодня мы, понятно, знаем об этом, о том, что искусственный интеллект стучится к нам в двери, и уже как бы и открываются эти двери. И Знаете, мы стараемся, скажем так, изучая этот продукт, применять его на сегодняшний день так, чтобы это все-таки нам позволяло не лишить, скажем так, людей с инвалидностью работы. Учесть это также. Любые минусы надо превращать в плюсы. Поэтому я надеюсь, что люди, которые занимаются разработкой продукта, применят это в плюс. И это нам позволит еще и больше развить вот эти технологии. И при работе инвалидов за своим рабочим местом мы, возможно, этот искусственный интеллект применим так, что он даст более положительные результаты и повысит производительность труда. Я думаю, так.
5: Вы сегодня рассказали нам о комплексной реабилитации инвалидов по зрению на предприятии, о деятельности предприятия. Это все замечательно, но, конечно, остаются те инвалиды по зрению, как в России, так и в Беларуси, которые ограничиваются собственным домом и не выходят из дома в силу разных причин. Что бы вы сегодня сказали таким нашим радиослушателям, кто боится переступить порог дома, и какие доводы, может быть, сказали в пользу активного трудоспособного образа жизни?
4: Я единственное могу пожелать любому, и инвалидам по зрению в том числе, не надо никогда зацикливаться вот в каких-то комплексах своих. В любом деле нужно находить положительные моменты и реабилитироваться. У нас также есть такие инвалиды, которые не в состоянии прийти на предприятие. У нас работает цех надомного труда, и мы на дому предоставляем людям возможность работать. И вовлекаем и их же, и в общественную, и в культурную деятельность, и так далее, и тому подобное. Поэтому ни в коем случае нельзя ставить крест на вот таких каких-то недугах, от которых, к сожалению, никто из нас сегодня не застрахован. Поэтому нужно стучаться в двери, нужно... Сегодня позволяют и средства массовой информации, интернет, прочитать, где можно найти себя, предлагать свои возможности. Вот. Я думаю, только таким образом, по-другому никак. Ну и в Российской Федерации, я думаю, есть предприятия, которые... также могут использовать труд инвалидов вполне производительно и от этого еще и получать какие-то бонусы, льготы. Хочу сказать, что государство поддерживает нас в части вот этой миссии, социальной нашей такой миссии. Мы имеем определенные льготы и по налогообложению, которые тоже нам, безусловно, помогают вот и в финансовом плане. Также через центр занятости, мы также тесно с ними работаем, мы ищем людей, и они нам частично компенсируют затраты по трудоустройству людей с инвалидностью. Государство нам в этом, безусловно, помогает. Создание рабочих, новых рабочих мест, да, с помощью государства. Поэтому мы комплексно работаем над этим вопросом со всех сторон.
5: Что бы вы еще хотели пожелать и сказать нашим радиослушателям?
4: Сегодня, кстати, День семьи. Я думаю, у вас тоже он отмечается. Я хочу пожелать, чтобы каждый нашел свое вот счастье в семье, в доме. Работа – это тоже определенный дом. Я пожелать хочу всем счастья, здоровья, радости, успехов во всех начинаниях, чтобы у всех все получалось. Все были счастливы и жили в полной гармонии.
3: Напоминаю, что вы прослушали интервью с Ермоленко Ольгой Владимировной, заместителем директора по финансовым вопросам унитарного предприятия «Светоприбор» Общественного объединения Белорусского товарищества инвалидов по зрению. Оставайтесь в эфире.
2: Система «Говорящий город». Система «Говорящий город» — это возможность самостоятельного передвижения. Благодаря расширенному набору функционала ряды пользователей регулярно пополняются, и в настоящий момент их можно объединить в 5 категорий. Инвалиды по зрению, инвалиды-колясочники, люди с нарушением опорно-двигательного аппарата, люди почтенного возраста, туристы и представители других маломобильных групп населения. Система построена на интерактивном взаимодействии по радиоканалам, не слышно для окружающих носимых пользователями устройств, смартфонов с бесплатным приложением или специализированных кнопочных устройств и радиоинформаторов, которые устанавливаются на транспорте и любых объектах городской и транспортной инфраструктуры, снаружи и внутри.
7: ним подключаются звуковые маяки. Попадая в зону действия радиоинформаторов около 20 метров, пользователь получает и прослушивает на своем устройстве информацию о различных объектах, учреждениях, остановках, транспорте, подземных переходах и так далее. И при необходимости активирует звуковой маяк для определения направления движения. Разберем принцип работы системы на разных типах объектов и транспорте. Начнем с остановки. При подходе к остановке, оборудованной говорящим городом, пользователь получает сообщение с наименованием остановки, перечнем транспорта, который на ней останавливается, а также с ожидаемым временем его прибытия. Если пользователь принял решение воспользоваться этой остановкой, то он может активировать звуковой маяк для того, чтобы сориентироваться и подойти к ней. Далее, переключившись в специальный режим «Транспорт», пользователь на своем устройстве будет прослушивать информацию о подъезжающем транспорте, его типе, номере маршрута, направлении движения, положении дверей, наличии низкого пола и аппарелей. Выбрав нужный транспорт, пользователь может заранее проинформировать водителя о своей посадке, активировать звуковой сигнал над открытыми дверьми транспорта для определения точного направления движения. На смартфоне имеется возможность фильтрации только нужного транспорта. При подходе к любому объекту, оснащенному говорящим городом, пользователь прослушивает сообщение с наименованием объекта, описанием препятствий перед входом.
8: Вход в театр музыкальной комедии, Итальянская улица, 13. Дверь открывается на себя, ручка на всю ширину двери, вторая дверь аналогично, через 2 метра, далее небольшой холл, окно кассы через 5 метров слева.
7: Для определения направления движения пользователь активирует соответствующий звуковой маяк. Также он может дистанционно вызвать персонал для оказания помощи. Это альтернатива кнопке вызова, которую незрячий никогда не найдет, а колясочник довольно часто не может до нее добраться. Для этого на рабочем месте сотрудника, ответственного за прием маломобильных групп населения, устанавливается дополнительный звуковой маяк. На регулируемом пешеходном переходе оборудование через динамик воспроизводит речевые сообщения с названием улицы, которую можно переходить, и звуковые сигналы перехода и ориентации. Громкость регулируется по дням недели и по времени суток, вплоть до полного отключения с позднего вечера до раннего утра. Но пользователь в это время может включить звук на 2 цикла работы светофора со специализированного устройства. Если светофор включается кнопкой, ее можно включить удаленно. Это единое техническое решение для транспорта и различных стационарных объектов, исключающее необоснованную шумовую нагрузку на окружающую среду, так как весь обмен информацией происходит по радиоканалам. Инфраструктурное оборудование не требует проведения профилактических мероприятий в течение срока службы. Для взаимодействия с инфраструктурным оборудованием пользователю доступ в интернет не требуется. Спасибо за внимание.
2: Радио ВОС. Для тех, кто умеет слушать.

0: может просто купить билет, выбрать тур и отправиться, ну, можно сказать, в гордом одиночестве, можно и захватив с собой не зря друзей, и его прекрасно встретят, обеспечат ему комфортное проживание, комфортные экскурсии. И для меня вот эта независимость, она важнее всего, потому что не надо ни с кем согласовывать время, ни с кем не надо согласовывать какие-то направления, наполняемость тура. Все зависит только от вас.
1: Да, ну и сразу скажем, что организатор этого чуда всего и исполнитель тоже наша Ирина Сидельникова, наш туроператор, организатор специализированных туров по Дагестану, организатор клуба особого туризма «Кавказ».
0: Совершенно верно.
1: Вот, Ань, ну и теперь ближе к делу, что называется. Какой же был этот тур?
0: Что я как раз-таки говорила, что чем еще интересен Дагестан, что он каждый раз разный. И у Ирины в запасе имеется, мне кажется, куча разных туров на любой вкус, на любой выбор. От более спокойного, где можно погулять, походить, не знаю, по музеям. И можно более экстремальный, полазить по горам. Вот как раз-таки у меня немножечко такой спойлер. Планируется в августе тур, который называется «Экстрим». Я, в принципе, люблю все, что выкидывает в кровь много адреналина. И вот как раз у меня будет такой тур. Возможно, чуть позже я вам о нем расскажу, когда съезжу в этот тур. Но сейчас остановлюсь на этом туре. Как Лариса уже сказала, в Дагестане я не первый раз. Год назад я была уже со своими друзьями. И у нас был более подвижный тур, как я вот можно по природе. Мы лазили в горах, мы лазили в ущельях, пересекали горные реки, ходили, можно сказать, пешком.
1: На лошадях ездили.
0: На лошадях ездили, да.
1: Купались в море.
0: Вы знаете, но купаться у нас не удалось, мы просто немножко помочили ноги.
1: Погода не помешала.
0: Да, да, погода была холодноватая для купание, поэтому не удалось. В этом году у нас была программа, которая называлась «Дагестан ремесленный». Но он не только включал в себя именно вот мастер-классы с какими-то ремеслами. Мы точно так же покатались на лошадях верхом, тоже побывали на горных речках. И я немножечко поподробнее сейчас расскажу нашу программу, что она в себя включала. Ну, сначала мы посетили так называемый мемориальный комплекс, называется «Ахульго». В этом комплексе, этот комплекс, он посвящен битве. Была достаточно такая жестокая битва во время Кавказской войны в XIX веке. И вот там как раз-таки создали этот мемориальный центр. Чем он интересен для незрячих людей? Там есть тактильный макет этой горы, на которой мемориальный комплекс размещен. То есть можно расщупать села, там вот эти вот домики, какую форму имеет гора, какие там вот ущелья. Это все очень интересно. От войны там есть макеты, не макеты, а как это назвать, пушки, вот эти вот старинные 19 века, которые тоже можно потрогать, подвигать, покатать, даже немножечко по полу. Вот. Далее, после Ахульго, мы поехали в село Умцукуль, называется это село, и оно известно своей умцукульской насечкой. Что это такое? Мастера делают деревянные изделия различные и украшают их при помощи вот этой вот насечки. Это меленьхоровая плоская проволока. которую вбивают в деревянные вот эти вот предметы и глубоко вбивают молоточком. И потом отрезают ножничками. То есть остается такой вот штришок блестящий. И из этих штришков выкладывают различные рисунки. Далее эти предметы покрывают шестью, не менее шести слоев лака, и предметы становятся очень тактильно приятные. И для нас вот как раз-таки было очень здорово, что нам дали потрогать практически вот все изделия, которые они готовят. Там и вазочки, там и мечеть деревянная, и сабли, кинжалы. Очень-очень много, очень много всего приятного, прямо так хотелось все купить, но, конечно, это не очень дешевое, скажем так, удовольствие. Мы как раз-таки и занимались тем, что пытались, да, естественно, у незрячих людей не очень получалось, наверное, выкладывать какой-то рисунок, но мы попробовали себя, вот повбивали молоточками, сидели там, колотили вот эту вот умцукульскую насечку.
1: Ну, это главное было... ведь ощущение, конечно, почувствовать, конечно, себя в этой, да, роли.
0: Да, у нас очень хорошо получилось вот у одного молодого человека из Нижнего города. Я еще быстренько расскажу. Нас было 5 человек, и что интересно, нас все 5 человек были полностью незрячие. Вот 3 человека у нас было из Москвы, была девушка из Батайска и молодой человек из Нижнего Новгорода. Вот все мы были незрячие полностью. Вот. И как раз вот у молодого человека из Нижнего Новгорода очень хорошо получалось. Мы его даже хотели там оставить.
1: Будет у них эксклюзивный мастер.
0: Да, незрячий мастер. Это вот была программа первого дня. Второй день у нас был как раз-таки, вот я говорила, что у нас тоже были конные верховые поездки. Это вот был как раз второй день. Мы поехали в село Чох, так называемое, и весь день катались на лошадях, вот, по природе, по горкам, вдоль речек. Это было тоже очень здорово.
1: Да, знакомо-знакомо, Чох. Да, я как раз тоже, мы тоже были там. Мы там как раз базировались в нашем туре. Вот, и по этим горкам, да, Гунип и, в общем, много еще чего.
0: А мы в этом году жили в местности Гиргебель. Вот, ну, тоже потом поподробнее расскажу про это. Про это место сейчас немножко вот именно о программе.
1: Много не было... отклоняемся.
0: Да. Двигаемся дальше. Следующий день мы посетили... Еще сделаю такое вот маленькое дополнение. Чем интересен Дагестан? Тем, что там проживает очень-очень много народностей. И все эти народности, они несколько отличаются друг от друга. Своей кухней, даже разговором. Они даже, вот как нам говорят, не всегда друг друга понимают. Вот. И как раз-таки наша программа была составлена, чтобы мы посетили несколько народностей. Да, жили мы, например, Аваристан, это вот Ава, потом мы побывали в лакских селах, побывали в даргинских селах, и вот этим тоже тур был очень интересен. И вот как раз-таки третий день, это было лакское село Кумух, оно называется, там мы посетили очень древнюю мечеть 9 века. Причем, естественно, ее перестраивали, достраивали, но она оставила в своем убранстве и какие-то элементы именно вот 9 века. То есть вот мы прикоснулись руками вот к этой вот древности, 9 век. Вот, на мой взгляд, это потрясающе. Также рядышком там с этим селом находятся развалины древней крепости, и там мы тоже полазили, потрогали все это, пофотографировались. Это тоже было очень здорово. И вторая половина, мы поехали в село, есть такое село Салта, и рядом с ним находится знаменитый Салтинский подземный водопад. На этот водопад мы посещали и в прошлом году. Но вот в прошлом году, наверное, это было более такое экстремальное посещение, потому что к этому водопаду мы шли прямо вот по руслу речки горной, такой достаточно с сильным течением. Нам при входе выдавали сапоги. Такие, знаете, болотные, чуть ли не на поясе застегивалось. Ну, такие вот они прям высокие-высокие. И вот мы шли по руслу. Это было, конечно, сложно, потому что...
1: Преодолевали течение.
0: Да, да, и течение преодолевали, и она не прямая. То есть нужно было перескакивать там с камушка на камушка течение. Вот это оно менялось, заворачивалось. Ну и в конечном итоге течение приводило вот в эту вот пещеру, в которой и находится этот подземный водопад. А в этом году там несколько изменений. Не знаю, видимо, они сочли, что это не очень безопасно. Не то, что для незрячих, а в принципе для туристов. И сделали настилы такие, как понтонные. То есть мы уже ходили по мостикам. Вот. Но все равно остались несколько таких, наверное, напряженных мест, да, где мы вдоль стены шли по такому карнизику. Вот. Но я
1: без
0: очень...
1: перил?
0: Знаете, кое-где были перила.
1: Но кое-где только кое-где.
0: Да, кое-где. Вот. То есть все равно некий такой экстрим мы ощутили.
1: Анечка, немножечко прервемся на музыкальную паузу. Но из Дагестана мы никуда не уходим, не уезжаем, потому что сейчас прозвучат стихи и песня на стихи Расула Гамзатова, народного поэта Дагестана. Родное село Расула Гамзатова — это Цада. Вот мы тоже побывали. Наверное, Ань, вы тоже побывали?
0: Нет, еще побываете. Да, да.
1: Там музей замечательный, совершенно такой камерный, наполненный предметами горского быта и портретами, и экскурсовод замечательный. Но это все вас ждет, если вы поедете в Дагестан. А сейчас несколько строк Расула Гамзатова. Конечно, главное место в жизни каждого человека занимает любовь. И, конечно же, поэт писал тоже много об этом чувстве. В Японии читал стихи свои на языке родном в огромном зале. О чем стихи спросили? О любви. Еще раз прочитайте мне, сказали. Читал стихи аварские свои в Америке. О чем они спросили? И я ответил честно. О любви. Еще раз прочитайте, попросили. Знать на любом понятном языке стихи о нашем счастье и тоске. И о твоей улыбке на рассвете. И мне открылась истина одна. Влюбленными земля населена. А я-то думал, мы одни на свете. Песня на стихи Расула Гамзатова в исполнении Геннадия Карцева.

0: А мы продолжаем наше путешествие. И сегодня наш проводник Анна Жукова.
1: Да, еще раз всем добрый день, кто вдруг внезапно присоединился. И я продолжу рассказывать программу нашего тура в Дагестан. Как я уже сказала, эта программа была основана на ремеслах. И в нашу программу также входило посещение Лакского села Балхар. Сначала мы просто погуляли по этому селу. Это очень старое село, расположенное на склоне горы. Домики построены прямо один, ну, можно сказать, дворик домика, это крыша следующего домика. И мы вот прям как по ступенькам между вот этими домиками проходили. Никаких улиц нет. Можно сказать, там практически бочком идешь, очень узко, камни, но очень интересно. И вот что я говорила, что люди очень такие доброжелательные, гостеприимные. Просто открываются двери. Здравствуйте, заходите к нам во двор. Мы вот заходили к одной женщине, поговорили с ней. Она нам рассказала свою историю. Вот, сколько она живет, где работает, кто у нее дети. То есть вот так вот запросто проходят люди мимо, открывают двери и впускают в дом. Вот это вот очень как-то, не знаю, притягивает и очень располагает в людях. Мы поднялись на самый верх села, и он как раз-таки, можно сказать, находился уже на обрыве, то есть мы стояли, и перед нами был обрыв с этой вот горы, вот это вот ощущение ветра, свободы, это вот очень здорово. И потом мы пошли в дом, где работает мастерица гончарного дела. Вот это село Балхар, оно как раз-таки известно и очень популярно своими гончарными изделиями. И что немаловажно, там гончарством занимаются только женщины. И у них очень интересные гончарные круги. Они не автоматически крутящиеся, да, то есть вот есть круги, которые педальку нажимаешь, и круг крутится. Нет, здесь круг, все механически. Одной рукой вы крутите круг, второй вы формируете какое-то изделие из глины. И вот мы как раз-таки и занимались тем, что лепили из глины. И это получилось очень забавно. Мы все сидели и пели песенку «Сделать хотел утюг, слон получился вдруг».
0: И у кого же что получилось в итоге?
1: Знаете, я хотела сделать тарелку, но у меня в конечном итоге получилась такая, знаете, как пиала, более с высокими такими бортами. Вот. Один молодой человек вот из Нижнего Новгорода, он хотел сделать маленькую рюмочку, но как-то у него получилась такая большая пивная кружка.
0: Ну, это, видимо, символично.
1: Ну, видимо, да. Вот. Это было очень интересно, очень приятно, тактильно, глина очень приятная, с ней очень приятно работать. К сожалению, сразу же забрать наши изделия не удалось, потому что сначала они должны пройти просушку, потом их должны обжечь в печи, и все это не очень быстро. Но я надеюсь, я обязательно за своей супницей, вот этой вот пиалкой, вернусь в Дагестан.
0: Ну, ты-то точно вернешься? Ну, уже в августе.
1: Вот еще даже неизвестно, будет ли к августу готово.
0: Вот, вот такой долгий путь.
1: Да, потому что вот эта наша мастерица, это не ее работа, это ее хобби. Вот, она занимается этим в свободное время, поэтому нужно накопить достаточное количество изделий, чтобы загрузить печь. А печь, она достаточно большая. Вот, поэтому этот процесс такой не очень быстрый. И мы уже с вами дошли к последнему дню завершающему. Это тоже был очень интересный, насыщенный день. Мы посетили Даргинское село Ванашимахи. Вот я себе даже записала, потому что запомнить такое я точно не смогла бы. И в этом селе мы посетили один очень интересный дом, вот как раз-таки на истории которого можно было проследить всю историю даргинского народа, вот этого села. Дом достаточно зажиточный. Его хозяйка, она нам рассказывала о семье, вот, честно говоря, забыла, то ли Амировы, то ли Омаровы. Уж извините, но точно не могу вспомнить. Вот как-то так, да, Амировы или Омаровы. Это была такая очень интерактивная и познавательная, ну, интерактивный разговор, да, то есть нам рассказали, вот она помнит свою семью с прапрадедушки, вот рассказывает, вот с тех пор. Очень много показала нам старинных предметов. Это и кувшины, и кастрюли, какие-то подносы. Детская люлечка у них такая деревянная, вырезанная. Нам показывали, как ребеночка кладут. Очень много нам рассказали о народных... сейчас, как это сказать... Лариса.
0: Традиции, промыслах.
1: Совершенно верно, традиции. Да, вот выскочила из головы, спасибо. Традиции, конечно. Меня, например, выбрали, решили сделать из меня местной невестой, закутали в такой плат очень красивый, вышитый, с кистями, одели мне на плечо такой кувшин, тоже очень красивый. И вот невесты ходили по воду вот в таком вот виде, с такими кувшинами, а окружающие осыпали их всякими конфетками. Вот меня тоже осыпали конфетками, мы потом их собирали и доедали по дороге. Вот, все это было очень интересно. И еще у нас входило в программу вот этого

0: Ой-ой-ой, прям вот блиц. Настолько там всего вкусного. Наверное, знаете, мне очень больше всего понравились кьячи. Есть такое блюдо кьячи.
1: Так, быстренько, что это?
0: Это чем-то похоже на чебуреки, но это не полукруг, а лепешка. Выпекается она именно в виде лепешки, разрезается пополам. И ваша порция, вот как раз вот этот полукруг. Вам дается еще соус, и вы его наливаете сюда вот внутрь разреза к мясу. И вот это вот прямо очень вкусно.
1: Ну, я думаю, что и вкусного, и интересного еще очень-очень много. Тем более это все отлично комментируется Ириной Сидельниковой для незрячих, что очень-очень важно. Аня со мной согласится.
0: Подаю, совершенно верно.
1: Вот, так что теперь дело за тем, чтобы съездить в Дагестан. Послушать это одно, но лучше
0: убедиться
1: побывать.
0: Убедиться на личном опыте.
1: Да. Так что до новых встреч. Спасибо огромное, что вы были с нами. Спасибо большое, Анна, за рассказ.
0: Большое
1: что
0: спасибо,
1: пожелаешь Сергей. Нашим слушателям?
0: Я пожелаю прям вот выбираться из четырех стен, путешествовать. Сейчас есть такая возможность, поэтому пользуйтесь ей двумя руками. Ездите, набирайтесь положительными эмоциями, впечатлениями, воспоминаниями.
1: Все.
2: Пора в путь, дорогу, дорогу дальнюю, дальнюю, дальнюю идем.
3: Как ты думаешь, где самое лучшее место на Земле?
4: Я думаю, это то место, где ты еще не бывал.
3: Туристоскоп.
4: Программа из цикла, посвященного социальному туризму.
2: Вечером, когда пилотам прямо скажем, делать нечего, мы приземлимся за столом.
5: Вы слушаете Радио ВОС.
6: Радио ВОС.

0: Вот Тольяттинцы шайбу в среднем.
1: Друг на друга. Антону тут пошел.
2: Высочайшая оценка для Анны Поповой.
3: Решили прессинговать. Видимо,
4: там
3: есть.
4: Дала совсем вот на носик лодки Марии.
5: Давление будет оказываться нешуточное.
6: Аксиомы спорта.
2: Добрый день, дорогие друзья! В эфире Радио ВОС программа «Аксиомы спорта». У микрофона Мария Ильинская, за режиссерским пультом Алишер Цвит. Сегодняшний выпуск нашей передачи посвящен очень зрелищному, красивому и азартному, а также, с моей точки зрения, совершенно фантастическому направлению спортивной активности для инвалидов по зрению – слепым гонкам. И сегодня в нашей студии родоначальник этого вида спорта в России и настоящий эксперт в этой области – председатель правления спортивно-оздоровительного клуба «Слепые гонки» Борис Вишняков. Борис, добрый день.
7: Добрый день всем.
2: Борис, я знаю, что у вас еще есть несколько должностей в этом клубе. Скажите, кто вы?
7: Ну, во-первых, автор методики, разработчик всего этого мероприятия, тренер-преподаватель по адаптивной физкультуре на базе РОС, русской оздоровительной системы, которую мы тоже даем своим ребятам. Вот. Ну и идейный вдохновитель, наверное.
2: Этого проекта замечательного вообще. Ну что же... Знаете, друзья, когда я готовилась к передаче, мне на глаза попалась цитата из интервью с семикратным чемпионом Формулы-1 Михаэлем Шумахером. Знаменитый гонщик тогда сказал: «Я всегда верил в то, что никогда нельзя сдаваться. Нужно продолжать сражаться, даже если есть малейший шанс». Мне кажется, что этим жизненным постулатом руководствуются все гонщики мира, и уж тем более наши незрячие ребята, увлекающиеся гонками. Так что примем это высказывание за аксиому и поговорим о том, какое место авто и мотоспорт занимают в жизни инвалидов по зрению.

0: Спортивная тифлоэнциклопедия. Знаем все. Но это не точно.
1: Разыскивая информацию о гонках, в которых могут участвовать инвалиды по зрению, я наткнулась на интересные факты. Вот, например, в Индии уже 25 лет ежегодно проводятся гонки для слепых и слабовидящих. Экипаж состоит из двух человек – зрячего водителя и незрячего штурмана. Первый не знает ничего о маршруте, а второй, не имея возможности вести машину самостоятельно, должен правильно сориентировать водителя в пространстве. Маршруты написаны шрифтом Брайля, который слабовидящие участники как раз отлично понимают. Ежегодно мероприятие собирает до 100 экипажей. Гонки длятся порядка 5-6 часов, за которые участники проезжают около 70-80 километров. А существуют ли прецеденты, где именно пилот незрячий? Когда слабовидящий или незрячий человек уверенно управляет не просто транспортным средством, а именно гоночной машиной? Борис, как бы я ни формулировала запрос в поисковике, все дороги в буквальном смысле слова ведут к вам. Расскажите, пожалуйста, поподробнее об авто и мотоспорте и о том, в каком виде эти спортивные дисциплины доступны для наших незрячих ребят.
2: Смотрите, на самом деле, в том формате, который у нас есть, действительно, это единственный в мире, первый в мире проект. Но в других странах есть истории, когда ребята незрячие ездили скоростные заезды по прямой. Там и в Турции, и в Британии, и в Соединенных Штатах. Но это все единичные заезды. Встал, выполнил задачу, засек время. Молодец. У нас это картинговые тренировки. Картинг – это такая маленькая-маленькая машинка. Одноместная, с автоматической коробкой. Две педальки, руль, сиденье, колесики и движочек. Все простенько. Едет две машины. На передней машине едет зрячий, возможно, с поражением опорно-двигательного аппарата, штурман. У него есть два зеркала, такие лопухи от «Газели». У него есть звуковая система. Такой маячок. Такого рода штуки используют люди ходячие рекламы. С этой динамикой идет звук музыки, музыкальный маяк. И диктовка штурмана, то есть, соответственно, лево-право и циферки 1, 2, 3. То есть это крутизна поворота. Пилот отслеживает звуковой маяк, отслеживает, кому вот эти вот вводные команды, какого типа поворот трассы. И дальше по звуку лидера идет в поворот, сам выбирая скоростной режим. У лидера задача только держать дистанцию. То есть, если я резко нажал на тапочку, на газ, то у лидера задача ускориться. Если я сбросил резко, то у лидера задача тоже сохранить дистанцию. Для лидера это очень серьезная тренировка, контраварийная подготовка. Это потому что пилот, идущий сзади, это фактически тот самый большой черный джип с нецензурной надписью на лобовом стекле, куда пойти с дороги. Пилот, который идет как лидер, да, он тренируется более быстрой оценке обстановки. А пилот, который незрячий пилот, да, у него задача запомнить трассу, слышать лидера, чувствовать машину. Причем лидеры у нас проходят штурмана, подготовку в том числе и вслепую заезды. По поводу вышеупомянутой гоночной истории штурманского ралли в Индии, ну, давайте скажем так, да, в этой ситуации все-таки, да, штурман важен, но это не совсем то.
1: Я согласна.
2: Было направление по квадроциклам, но сейчас из-за некоторых юридических моментов изменения статуса квадроцикла это направление свернуто. Вот. Хотя очень сильно нравилось ребятам. Там нету лидера, там пилот сидит незрячий за рулем, сзади сидит инструктор. С помощью систем тактильного взаимодействия помогает пилоту понять, куда ему ехать. Ну и так построена посадка, что в случае критической ситуации штурман может отстранить от управления. Угу. В общей сумме как-то так.
1: Здорово. Ну вот получается, вот эти правила игры, грубо говоря, придумали вы. Все
2: да,
1: верно?
2: Да.
1: Скажите, пожалуйста, вот все-таки если сориентироваться по времени, в каком году вот можно считать, что у нас начало развиваться это направление? Когда вы создали клуб?
2: Ну, это немножко разные вещи, создание клуба и начало экспериментов, потому что эксперименты начаты были еще, скажем, в 2013, наверное, году, да, даже чуть раньше. Это были на квадроциклах какие-то истории. Была гонка «Слепая ярость» на мотоцикле с коляской, вот по тандемной схеме как раз, да, выигранная нашим экипажем с Николаем Никифоровым. Коля — это человек, с которым мы попали в ту аварию, и...
1: Ну, к этому мы вернемся немножко позже, к личным вопросам.
2: Клуб официально в 2018 году был основан. Вот нам скоро будет 6 лет.
1: Будем праздновать.
2: Автономная некоммерческая организация, спортивно-оздоровительный клуб «Слепые гонки». Представили управление к вашим услугам.
1: Это здорово. Так, Борис, ну, помимо того, что, как я понимаю, у нас регулярно проходят тренировки, у нас проходят и соревнования, все верно?
2: Да, в прошлом году был проведен первый открытый турнир по картингу и квадроциклам «Слепую», «Слепые гонки 2023». Первый в мире турнир такого рода, соревнований такого рода в принципе нет. И основное отличие в том, что это маневровый пилотаж, это не по прямой. Пилот сам управляет техникой, это не как в велотандеме, где незрячий является просто силовой установкой, по сути, да? Ну и в балансе велосипеда принимает некоторое участие. Это именно слепой пилот. То есть ребята стоят на треке с тросточками, которых не очень видно, обсуждают, как они проходят повороты, комбинезоны, все. К нам подходят местные там прокатчики и обращаются, а вы вот, они понимают, что перед ними стоят незрячие ребята с собаками, поводырями там и так далее.
1: И теряют дар речи.
2: Да,
1: наверное.
2: И просто привет, то есть что здесь происходит, да? Ну, это
1: да, это на самом деле
2: потрясающая эмоция.
1: Это фантастика, реально. Кстати, хочу сказать нашим слушателям, что Бориса я тоже знаю достаточно давно, он активный участник наших физкультурных различных мероприятий. И даже поначалу я с некоторым скепсисом отнеслась к тому, насколько вообще это действительно такая жизненная затея, насколько это возможно. Фантастика, да, это фантастика. Немножко еще расскажите, Борис, о правилах. Вот есть же уже вот правила проведения соревнований?
2: По соревновательной части, так когда штурманов не хватает на всех пилотов, то штурманы выбираются по жеребьевке. Либо вот в прошлом году у нас было два всего штурмана активных, и по сути планировалось, что каждый пилот проедет с одним из двух штурманов. Вот так, в общем-то, для уравновешивания. Если штурманов равное количество будет в какой-то момент, то это будут все-таки сработанные экипажи. Это будет более, наверное, правильно. Но пока что каждый пилот учится работать с любым штурманом.
1: Угу.
2: Засечка идет одно из двух. Либо по лучшему кругу, либо по суммарному времени пройденных кругов. До сих пор идет спор, как лучше, да, потому что когда по суммарному времени, то ошибки не прощаются, но их можно нагнать. Когда по лучшему кругу, бывает такое, что пилот идет разогревочный, потом дает жару, так что резина горит, потом начинает уже ошибаться. Там, ну, проехал хороший круг, дальше можно заниматься ерундой. Но это не очень про стабильность, не очень про мастерство.
1: Вот, Борис, сразу вопрос. А есть ли изложенные на бумаге правила и какие-то методические пособия, рекомендации? Или пока это разработка только?
2: В группе ВКонтакте у нас есть регламенты, как и прошлых соревнований, вот, так и того, что планировалось на 2020 год, но тогда не получилось по известным причинам. И, скорее всего, по ним будет сейчас турнир делаться вот в этом году. 29 сентября будет турнир. На днях я объявлю в группе ВКонтакте проекта «Слепые гонки» о наборе на подготовку, на участие. Следите за новостями группы «Слепые гонки».
1: Подписывайтесь прежде всего.
2: Да.
1: Следите.
2: Там будет информации много.
1: Угу. И сразу такой вопрос. То есть получается, что «Слепые гонки» — это только Москва? Либо где-то в регионах уже вот за эти 6 лет подхватили люди эту идею, что это пытаются делать? Какая у вас информация?
2: Ну, смотрите, да, официально это проект только в Москве, сам по себе проект. Но география участников от Владивостока до Калининграда.
1: Но это ребята, которые приезжают в Москву,
2: да,
1: тренируются,
2: да,
1: здесь и выступают здесь. Или же они имеют возможность уже что-то у себя в регионе
2: сделать? Пока филиалов нету. Пока филиалов нету. Есть, скажем так, параллельный проект в Питере. Мы какое-то время с ними взаимодействовали. Ну, дальше пошли разными дорогами. Они занимаются, у них там вездеходы.
1: Mm.
2: Вот. Интересно, но немножко про разное.
1: немножко про разное, но лишний раз говорит о том, что незрячие мужчины, а может быть и девушки, очень интересуются этим.
2: Хочу оговориться. Это стандартная ошибка, что это мужской вид спорта.
1: Есть девушки?
2: Есть, и они прекрасные. Один из лучших штурманов проекта, например, Элина Почуева, замдиректора по фандрайзингу Центра собаки-помощники. Да? Девчонки есть как пилоты, дающие потрясающие результаты. Там Саша Пасечник, например. Я даже не поверил, что она незрячая, когда она поехала. Девчонка вообще очень классно едет. Так что здесь, более того, как штурман, девушки даже иногда более интересны, потому что у них есть вот этот инстинкт заботы. То есть, если парень, сидящий в кресле, все-таки говорит о том, что я еду вперед, я там гонщик.
1: То есть некое соперничество все-таки есть,
2: да,
1: отчасти, да?
2: Да, да. То когда девушка за рулем,
1: они эмпатичны и стараются машины, помочь, да.
2: А здесь как бы идет больше вот такой вот синергии между пилотом и штурманом.
1: По какому адресу проходят все эти мероприятия ваши тренировочные? Где ваш клуб базируется?
2: Ну, на данный момент мы в стадии некоторого, скажем так, раздвоение, то есть основная...
1: Реорганизация?
2: Да. То есть основная часть была в Мытищах, загородный клуб «Солярис». Сейчас мы как минимум до турнира перебазировались на Кузьминке. Там тоже с этими ребятами мы уже давно периодически взаимодействуем. Это Kart Racing Club. Это место, в котором мы вообще появились на свет. Еще тогда, в далекие годы, когда все говорили, что вы ребята сумасшедшие.
1: Так не бывает, да. Вот,
2: некоторые люди говорили, что у вас близко к нашим трекам не будет чур меня чур. Наталья Александровна Апухтина сказала, что давайте попробуем.
1: Это круто. Так, ну история складывается интереснейшая и, на мой взгляд, очень перспективная и удачная. И то, что проект существует 6 лет и, как я понимаю, активно развивается, я думаю, что у него реально большое будущее, потому что, несомненно, интерес у ребят с ограничением зрения к автомотоспорту явно есть.
2: Да, интерес есть. Мы стараемся сейчас устанавливать контакты с государственными структурами и ищем финансирование всяческое, потому что это все... Большая часть сейчас на волонтерской или на частной оплате какой-то идет. То есть судьба этого проекта будет зависеть от вот этого фактора.
1: И от этого
2: фактора.
1: В том числе, конечно, как очень много в нашей жизни. Ну что же, друзья, на мой взгляд, нужно дать время нашим слушателям обдумать услышанное. И пришло время взять музыкальный тайм-аут.
3: Музыкальный тайм-аут.
1: Итак, друзья, для всех любителей высоких скоростей звучит песня.
2: Звучит одна из моих самых любимых песен из кинофильма «Большое космическое путешествие», кино нашего детства, песня «Гонщиков».
1: Наслаждаемся, друзья.

0: Тренерский совет. Хороший специалист плохого не посоветует.
1: А мы продолжаем наш рассказ о слепых гонках. Борис, а можно теперь немного личных вопросов? Ведь именно личный пример успешных спортсменов с нарушением зрения часто является тем толчком, тем мотивирующим фактором, который приводит ребят с ограниченными возможностями здоровья в спортивные секции. Если можно, расскажите, пожалуйста, о жизненном пути байкера Барса.
2: Ну, мотоциклиста Барса.
1: Хорошо, принимается.
2: Байкеры там на Западе, а вот здесь у нас мотоциклисты.
1: Что вас привело, да, к этой великолепной идее? Как так получилось, что вы вообще в этой теме?
2: Ну, идея великолепная, причина не очень. В 2011 году мы с моим напарником и на данный момент первым и, наверное, лучшим штурманом проекта Николаем Никифоровым попали в аварию, скажем так. Я башкой ударился, шлем слетел, Коля там ногу повредил, с работы вылетел. Я слеп, там таз поломал в нескольких местах.
1: Сурово.
2: Да, жестко.
1: Жестко.
2: Но с момента, когда я очнулся на асфальте, у меня была ровно одна мысль: я вернусь. Что бы как бы ни было, да, в итоге просели глаза еще на фоне всего этого. Но было понимание, что я не согласен превращаться в инвалидика. Пусть у меня и будет инвалидность, но это две разные вещи, да. Я не согласен сдаваться, я буду идти вперед. Коля помог во многом, друзья семьи помогли. Скажем так, понимая, что он в раллийных гонках, например, есть такая шутка, штурман сказал: в стену, значит, в стену.
1: Да уж.
2: Да, ну там на самом деле фишка в том, что как ты видишь картинку, тебе может казаться, что поворота нет, а он есть между щитами рекламными. Плюс я знал, что в полярной авиации там по приборам народ сажал в борты. И решил, что почему бы да. Нет ничего невозможного.
1: Да.
2: Как бы. Дед тоже из военной среды, тоже всю жизнь приучивал к этому мать, замначальник отряда геологической партии. Такой боевой дух он был всегда в семье. Зрение всегда было не очень хорошее, там один глаз практически ничего не видел. Но это не значило, что там и на роликах гонял, и...
1: То есть родители не держали в тепличных условиях?
2: Да.
1: Мама не привязывала к подолу юбки?
2: И огромное им спасибо за это, и ко всем родителям хочу обратиться, что дайте своим детям развиваться. Возможности человека практически безграничны. Есть люди, которые могут помочь вашим детям освоить новые какие-то вещи. И запомните, к сожалению, мы все здесь не навсегда. И вашим детям дальше идти вперед, идти самим. Помогите им научиться это делать, и потом, спустя годы, они скажут вам спасибо.
1: Это правда. Борь, вот с высоты прожитых вот этих моментов работы над собой, борьбы с обстоятельствами, вот такой вопрос. Зачем незрячему человеку автоспорт? Ведь есть же более доступные для освоения адаптивные, перспективные, вполне себе паралимпийские виды спорта слепых. Что такого особенного он дает незрячему человеку? Вот чего нет в других видах спорта?
2: Ощущение, что ты в космосе.
1: Ого.
2: Ощущение, что возможно все. Знаете, когда мы приезжали с рассказом о проекте в первый интернат, и из зала прозвучало: «Слепые будут летать!»
1: Ух ты.
2: Я стою, у меня мороз по коже. Я это рассказываю сейчас, и у меня мороз по коже. Когда к нам пришел мальчишка, там лет 17, наверное, где-то, с матерью. Ну, такой матерью классической наседкой, к сожалению,
1: угу.
2: Да?
1: Гиперопека.
2: Мы эту матушку тут же попросили отойти, взять хронометр и засекать время. Парень проезжает несколько кругов, вылазит из карта. Я просто слышал вот эту улыбку и впервые в жизни что-то по-настоящему контролировал сам.
1: Ух ты, да.
2: Я это тоже рассказываю, я понимаю, что когда ты можешь... Вот, казалось бы, слепые гонки. Абсолютно невозможная ерунда.
1: Да.
2: Это возможно.
1: Это возможно.
2: И когда ты можешь это, ты можешь все. А для тех ребят, кто так или иначе раньше видел и ездил, для тех, в том числе ребят, которые возвращаются сейчас без глаз, а такие есть.
1: Мы говорим об СВО.
2: Из
1: да.
2: зоны боевых действий, да. Для них почувствовать себя опять в обойме, опять в работе, опять вот живыми. Как у нас один товарищ в прошлом году пришел, вот тоже из ребят с СВО. Приходит такой сгорбленный чуть-чуть, голос тихий, пришибленный. Проезжает буквально два заезда. Что называется, плечи расправил, тельняшка светится, голос командный. Он же участвовал в нашем турнире, буквально на следующей тренировке получилось это, да. и занял второе место. Зачем это нужно незрячим? Ответьте сами. Или спросите у этих ребят.
1: Да, да. Даже нет комментариев.
2: Я больше скажу, что это нужно не только незрячим. Это мощнейший тренинг контраварийной подготовки для зрячих. Мы прямо говорим, мы не слепецкий спорт, мы инклюзивный спорт.
1: Угу.
2: Каждый может, вот в этом турнире имеет право участвовать кто угодно. Вот вы можете прийти, пройти тренировки, заявиться и участвовать, просто завязав все глаза. А потом на дороге получить преимущество, умение чувствовать технику, предугадывать по другим факторам восприятия и так далее.
1: Ну вот тогда сразу такой вопрос. Вот гонки — это одна из многочисленных реабилитационных методик или это все-таки уже фактически сформировавшийся самостоятельный вид спорта? То, что это реабилитация, это
2: и то, и то.
1: Очевидно.
2: Сейчас есть такое понятие, как любительский спорт. И вот мы скорее базируем это так, как любительский спорт. Потому что в профессиональный спорт это превращать и запрещать, например, другим нозологиям здесь заниматься я не хочу.
1: Угу.
2: Потому что у нас в том числе ребята сейчас вот на турнире будут, ребята гоняться в том числе и с ПОДА, с поражением опорно-двигательного аппарата, на картах с ручным управлением. Такое у нас тоже есть. Я не хочу ограничиваться. Это то, что может быть полезно всем. Вообще цель — это создать школу картинга для всех.
1: Ну, великолепная идея. Борис, тогда расскажите о своей тренерской работе. Как проходят тренировки? Есть ли эти секреты обучения незрячего человека вождению?
2: Ну, где
1: как
2: секреты, там они и есть.
1: Ну, немножечко, ну, по чуть-чуть.
2: Давайте так. Сам являюсь студентом 5-го курса Российского университета спорта по направлению АФК. Ну, секреты, на самом деле, главный момент в том, что, возможно, на самом деле, вот все. То есть нужно дать человеку понять это. А дальше второй секрет, наверное, такой. Литры и километры. Литры бензина, километры трассы. Упорная работа. У нас есть, например, девушка одна, которая, может быть, и не идеально едет, даже не совсем в нормативе. Но с 10 с лишним минут трека до там 2 с небольшим за полгода, когда она, скажем так, на второе занятие пришла уже со своим шлемом, и вот несмотря ни на что, ну, это вот, наверное, тоже про то преодоление, которое достойно просто вот искреннего уважения. Наташа, тебе большой привет.
1: Да, действительно так. Наташа, большой привет от всего Радио ВУЗ. А сколько у вас в стране вот на сегодняшний день незрячих гонщиков? Вот же есть ребята,
2: подготовленных,
1: которые спортсмены.
2: Подготовленных пилотов, готовых принимать участие в районе 15-20 человек. Там достаточно сложно понять. Сейчас вот новая трасса будет. Будет переопределение по нормативам. А так более 200 человек попробовало.
1: Ну, прямо серьезно. Есть люди, которые приходят, пробуют и уходят, или
2: да.
1: Зависают практически все у вас навсегда? Процент какой остается?
2: Давайте так. Не считали эти проценты, но вон там Влад Буяльский, один из лучших пилотов, да, там человек, который и сайт наш сделал, и рекорд трассы Солярис привез мне на день рождения в 2021 году. Вот, и победил в прошлом турнире. Вот мы с ним, получается, там чудесная вещь, когда два человека занимают первое место, потому что время секунда в секунду.
1: Удивительно просто.
2: Да, парень просто вот потрясающий. И он сказал тогда в свое время фразу «Осторожно, картинг вызывает привыкание». Есть и те, кто просто приходит попробовать, сделать себе засечку вот эту вот, да, что я это смог. Это тоже важно. Более того, я скажу так, благополучателями нашей организации являются все. Вот вы тоже, Мария.
1: Я согласна.
2: Я думаю, что более 8 миллионов человек на данный момент благополучатели нашей организации. Благодаря одному. Они знают, слышали хотя бы раз в жизни такие слова «слепые гонки». И задумывались о том, что возможно все. В свое время у меня, когда до того, что все случилось, я слышал про такого иностранного гонщика Марка Рестери, который без ног вернулся в мотокросс.
1: Что тоже кажется фантастическим совершенно.
2: Это потрясающе совершенно. И когда все случилось, я вспомнил вот этот ролик с Марком и сказал, что я вернусь. Вопрос, являлся ли я благополучателем его деятельности? Точно так.
1: Конечно.
2: Каждый, просто у кого случается какая-то беда в жизни, плохие события, вспоминает, что есть вещи, которые ну, невозможны, но они есть. Он тут же благополучатель.
1: Вот станет ли автоспорт для незрячих, слабовидящих людей массовым? Или это все-таки элитарная дисциплина для смельчаков?
2: Давайте скажем так. Это может каждый. Весь вопрос в материально-технической составляющей.
1: Ну вот, тогда уж мы плавно переходим к следующему моему вопросу. Что посоветуете тем, кто, послушав нашу передачу, захочет прийти тренироваться? Готовить деньги, покупать экипировку? Куда вообще обращаться?
2: Ну, обращаться к нам, обращаться по телефону 8-925-575-1648. Это мой телефон. Писать на сайт слепые-гонки.рф, либо во ВКонтакте «Слепые гонки» группа. По деньгам, если есть в конкретный момент группа, финансируемая там спонсорами, еще кем-то, да, то пригласим на безоплатной основе. Если нету, то это будет стоить определенных денег, не сильно больших, но не сильно маленьких, потому что техника требует обслуживания, личный состав требует пищи.
1: Ясное
2: и так
1: дело.
2: Далее.
1: Но вообще это дорогой вид спорта?
2: Ну, все очень относительно.
1: Мы можем немножко
2: из
1: хотя бы обозначить.
2: Из автоспорта самый недорогой.
1: Самый недорогой — это картинг.
2: Да.
1: Угу.
2: И картинг класса проката — это очень важный момент, потому что картинг класса Rotax там или что-то такое еще, что мы не используем, прокатник отличается наличием защитного контура. В Rotax'е там огромные суммы за участие в сезоне. А в карте класса прокат, и в том числе наша история, да, это самый недорогой вид спорта, авто. Но тоже стоит денег. Личного карта покупать не надо. Карты клубные. Экипировку, да, желательно у каждого, чтобы был шлем, был комбез. Но это все уже, давайте так, на момент прихода вас в проект, человека, который решил попробовать на таких прокатных условиях, да, вам все выдадут. Вам выдадут, вам и влагозащитный комбез выдадут, вам и шлем выдадут, и машинку подготовленная будет стоять. А дальше уже, когда человек заходит более профессионально, ну, тут...
1: Он же сам решает, как...
2: Тут все становится серьезнее, скажем так, да?
1: Да, я согласна. Но это нормально и естественно, учитывая, что...
2: Давайте так, это автоспорт, здесь нет инвалидов.
1: Верно.
2: Потому что, когда ты приходишь на трек, ты в первую очередь ставишь, что ты занимаешься автоспортом, а потом наличие своей инвалидности.
1: Кстати, есть ли какие-то ограничения по состоянию здоровья, когда вот вы не берете людей?
2: Наверное, давайте так... Вам как, честно?
1: Честно,
2: или...
1: у нас честная передача, как есть.
2: Я постараюсь поменьше взаимодействовать с людьми с серьезными ментальными нарушениями, только при наличии их тьютера, и скажу сразу, очень будет много индивидуального взаимодействия и решений по факту, да?
1: Понятно. А для именно с проблемами зрения, как здесь?
2: Та же гемофилия, скорее всего, будет противопоказанием.
1: От врача вы требуете справки?
2: Давайте
1: какие-то?
2: Так, мы не имеем права чего-то требовать, но очень рекомендую получить справку хотя бы там на занятие каким-нибудь экстремальным или серьезным видом спорта. Давайте честно, соврав нам, вы соврете себе.
1: Это ясное дело.
2: А, ребята, были истории, когда там недавнее оперативное вмешательство, то тоже рекомендую, давайте через полгодика придете, там пообщаемся даже, я могу даже созвониться с вашим лечащим, пообщаться, да, обсудить. Чтобы сделать все так, чтобы это было безопасно. Совершить глупость от того, что я хочу, а потом создать и себе, и людям, которые для вас это сделали, проблемы, ну, наверное, не надо так делать.
1: Ну, ясно. Ясное вот. Дело. Следующий вопрос тогда. Слепые гонки укрепляют здоровье или в них больше травмы, риска, нежели оздоровительной составляющей?
2: А, давайте скажем так. Как вы подходите к этому, да? Есть известная фраза: профессиональный спорт здоровье гробит, любительский укрепляет. Если честно, статистика у нас такая, что за вот 6 лет более-менее какие-то серьезные травмы есть только у меня, как у испытателя. Там остальное — синяки, ушибы, ссадины, но это будет в любом спорте. Даже в шахматах это можно получить,
1: да,
2: доской по голове.
1: В азарте борьбы.
2: Поэтому на самом деле плюс я как бы показываю ребятам вот как раз упражнения из русской оздоровительной системы, которые позволяют очень хорошо, скажем так. И более того, что если кому-то интересно, обращайтесь. Есть у меня и в проекте, и лично программа по дистанционному обучению этой штуки.
1: Угу.
2: Можете пробить по интернету, посмотреть, потом ко мне обратиться. Условия обсуждаемы. Вот, потому что, конечно, нужно всегда, скажем так, свое здоровье поддерживать при занятии любой спортивной дисциплиной. Так что тут вот зависимость... Опять же, ну если вы, конечно, пришли на трассу в режиме «я тут всех уделаю, я буду тут об борта приносить время», как бы, и так далее, да, ну, это
1: ваш
2: выбор.
1: Вы такие вещи пресекаете сразу, я думаю, отсеиваете,
2: ну,
1: людей,
2: у нас
1: которые
2: были,
1: ведут себя неадекватно.
2: Скажу честно, у нас были парочку историй, когда человек вроде хорошо по времени едет, но на следующий трек он уже не приходит, потому что я просто ему не сообщаю о наличии этого трека.
1: То есть дисциплина?
2: Да, дисциплина жесточайшая. Меня совершенно не интересует, кто передо мной. Нарушение указаний инструктора. Первый раз предупреждение, второй раз за борт. Заплатили вы, не заплатили, это никого не интересует. Вы нарушили правила, скажем так, всего хорошего.
1: Вы какие-то договора подписываете с ребятами, которые к вам приходят?
2: Ну, скажем так, во-первых, журнал техники безопасности все-таки стараемся вести.
1: Угу.
2: Во-вторых, они когда записываются, там тоже есть формочка определенная. Понимаете, договора, проблема в том, что если что-то возникнет, оно уже возникнет.
1: Друзья, все серьезно. Это не игрушки и не шутки. Это на самом деле очень серьезно. И чем больше я вас слушаю, Борис, тем больше понимаю.
2: Это абсолютно, это абсолютно безопасно. Даже детей там 6 лет в обычной картинке, по крайней мере, берут, да. Если выполнять требования инструктора и техники безопасности.
1: Вот, кстати, по возрасту. Вот по поводу возраста, если вдруг сейчас, я надеюсь, начнут звонить, задавать вопросы. Кого берете?
2: Ну, давайте так. Стараемся, конечно, после 18.
1: Угу.
2: После 16 возможна история при поручительстве родителей или опекунов.
1: Угу.
2: Давайте так, это все-таки достаточно серьезно.
1: Конечно.
2: Хотел бы очень заниматься с подростками и младше. Но вот когда будет серьезное юридическое прикрытие, тогда я этим буду заниматься. Мы слишком хорошо понимаем, насколько это рискованно юридически.
1: Да, это все так.
2: Если кто-то захочет в этом посодействовать, тоже будем обсуждать.
1: Ну что ж, какие планы на 2024 год? Турниры же впереди. Какие
2: да,
1: турниры?
2: 29 сентября в Кузьминках на треке Kart Racing Club состоится второй открытый турнир по инклюзивному картингу «Слепые гонки 2024». Принять участие могут как инвалиды по зрению, так и инвалиды и по опорно-двигательному аппарату. Объявление и способ записаться уже размещен в группе ВКонтакте «Слепые гонки». Также на сайте slepye-gonki.rf. Вы можете позвонить мне по вышеупомянутому телефону. Мы даже обсудим условия и количество тренировок, по которым вы сможете участвовать. А дальше я хочу сделать этот турнир ежегодным.
1: Великолепные перспективы и великолепные планы. Что тут скажешь? Искренне желаю удачи. Очень хорошо, если все это можно будет реализовать. С Божьей помощью и с помощью заинтересованных людей, которые хотят, чтобы спорт слепых, он развивался, чтобы незрячие ребята себя реализовывали
2: во всех
1: направлениях
2: деятельности. В том числе и инклюзивный спорт. Это важно, потому что это не только спорт слепых.
1: Да, согласна абсолютно.
2: Знаете, один известный человек в незрячем мире называет те навыки, которые мы приобретаем, экстрабилити. Вот это, наверное, про это. Каждый может прийти и научиться этому. И это будет полезно для каждого, не только для слепого.
1: Борис, остается ли свободное время на другие увлечения? На общение с друзьями?
2: На гитаре я люблю поиграть. Вот только недавно относительно вернулся с обучения банному искусству.
1: Ох, банное искусство, обратите внимание.
2: Да, потому что это искусство. Да, тренер-преподаватель по русской оздоровительной системе тоже. И сам себя поддерживаю, и людям помогаю. В походы в какие-то иногда можно выбраться, да, то есть в любом случае человек должен развиваться гармонично.
1: И не концентрироваться только на чем-то одном.
2: Да, но потому что это будет плоско. Мозг должен работать, у гонщика главный орган — это мозг.
1: Верно.
2: Поэтому.
1: Верно.
2: Ну вот по передачам хожу, записываем всякие интересные.
1: Да, занимаемся полезными
2: вещами. Книгу написал,
1: вещами.
2: Премию Эдуарда Асадова получил за книгу. Сейчас еще несколько книг в работе.
1: Наше поздравление. Это здорово.
2: «Слепая сеть» называется. Вбиваем в Ютьюбе или там еще где-то.
1: Она
2: да.
1: прям в доступе, да?
2: Да, ВКонтакте, в Тюбике там можно. Ну, короче, много где. «Слепая сеть». Слушаем. Отличный, классный мальчишка записал. Проводник пересадочной станции у него позывной. Записал аудиоверсию. Там еще девчонка незрячая женскую роль озвучивала. В общем, классно. Будет дальше продолжение.
1: Хорошо,
2: так
1: спасибо.
2: Что творим, живем, любим
1: спасибо.
2: Друг друга, любим эту жизнь.
1: Борь,
2: спасибо, что вы есть все.
1: А есть ли у вас любимая песня, та самая, которая мотивирует на все эти подвиги и на это творчество, поднимает настроение, вдохновляет?
2: Наверное, это песня Николая Фоменко «Мой приятель, беспечный ездок». Мой приятель беспечный ездок, в его жилах течет электрический ток.
1: Здорово. Друзья, эту песню мы сейчас поставим для вас.

И асфальт он привык растирать в порошок из 50 зол, выбирая все 100, неизменно поет рок-н-ролл.

0: Прямо жалко расставаться с вами, Борис. Так все это душевно, круто и вдохновляюще. Друзья, очередной выпуск «Аксиом спорта», к сожалению, подходит к концу. Мы желаем вам успехов и в тренерской работе, и личных побед. Ну и, конечно же, в удаче в продвижении этого потрясающего, фантастического проекта «Слепые гонки». Всего доброго, друзья! С вами была Мария Ильинская и Борис Вишняков. До новых встреч на Радио ВОС.
1: Ключ на старт. Работаем, братья.
2: Аксиомы спорта. Аксиомы спорта.
3: Культурный досуг – это крайне важная часть жизни любого человека. И люди с инвалидностью по зрению здесь не исключение. Более того, есть такое понятие – культурная реабилитация, без которой сложно представить себе полноценную интеграцию незрячего или слабовидящего человека в общество. Именно поэтому доступность театров, выставочных комплексов, концертных площадок и музеев – это неотъемлемая часть безбарьерной среды, к созданию которой мы все стремимся. Оснащение объектов культуры системой радиоинформирования и звукового ориентирования по стандарту ГОСТ 59431 позволяет людям с инвалидностью по зрению и другим представителям маломобильных групп самостоятельно, комфортно и безопасно найти вход в здание, сориентироваться внутри пространства. Система доступна для использования как с приложения, так и со специализированного кнопочного устройства. Голосовые подсказки расскажут пользователю о препятствиях, которые его ожидают перед входом, об особенностях пространства внутри здания.
4: Вход в театр музыкальной комедии, Итальянская улица, 13. Дверь открывается на себя, ручка на всю ширину двери. Вторая дверь аналогично, через 2 метра. Далее небольшой холл, окно кассы через 5 метров слева.
3: Звуковой сигнал, активированный по запросу, поможет точно определить местоположение нужного объекта. Поиск кнопки вызова сотрудника в данном случае не актуален. Ее можно активировать дистанционно.
5: Все дело в том, что для нас любой человек, который приходит в театр, это наш зритель. И мне не хотелось бы, чтобы был пласт зрителей, который по разным причинам сложно приходить в театр. Тем более здание у нас историческое, но непростое для посещения, непростое для логистики зрителей. Вот то, что мы участвуем в проекте «Говорящий город», это еще очень хорошо и здорово, потому что каждый человек должен иметь возможность комфортно приобщиться к искусству, к театру. Если мы можем какую-то частичку в этом помочь, будем просто рады. Так как я, помимо того, что служу в этом театре, являюсь председателем совета директоров петербургских театров, я, безусловно, всем буду рекомендовать принять самое активное участие в этом проекте.
3: Приятно осознавать, что работа над адаптацией объектов культуры в нашей стране уже ведется. Сейчас все больше и больше театров, музеев и досуговых центров оснащаются системой радиоинформирования и звукового ориентирования.
6: Сейчас нахожусь возле театра на Литейном. Пришел сюда посмотреть спектакль с тифлокомментированием. И для комфортного доступа и попадания в здание театра воспользовался системой «Говорящий город». Удобная навигация, можно определить арку, несмотря на достаточную шумность проспекта. И дальше по голосовым подсказкам и по маяку, собственно, главного входа найти направление, собственно, непосредственно входа в театр.
3: Доступность культурных объектов крайне важна, ведь право на качественный досуг имеют все жители нашей страны без исключения.
2: Радио ВОС. Музыка.

0: Вы слушаете Радио ВОС. Выпуск новостей.
1: В институте Реакомп вручили дипломы выпускникам программы «Менеджмент в социальной сфере». В Красноярске после капитального ремонта открылась школа для слабовидящих детей. В Перми прошел инклюзивный форум «Смотри и вдохновляйся» по вопросам трудоустройства. В Челябинске выбрали лучших групп оргов в рамках конкурса «Человек года». В Югре и Тюмени запущен механизм переселения инвалидов в адаптированное жилье. Объявлен прием заявок на кинофестивали «Незримое кино» и «Кино без барьеров». Теперь об этом подробнее. В студии Андрей Быков. Здравствуйте. 22 мая в Институте ВОС Реакомп завершилось обучение по дополнительной программе профессиональной переподготовки «Менеджмент в социальной сфере». Программа состояла из трех этапов. К третьему заключительному этапу были приглашены представители из 10 региональных организаций ВОС, успешно прошедшие первые два этапа. Итоги подвели в процессе защиты выпускных работ, которые были направлены на социализацию, социокультурную реабилитацию и адаптацию инвалидов по зрению. Слушатели опирались на опыт своих региональных организаций. Все слушатели успешно справились с испытанием и получили дипломы о профессиональной переподготовке. По традиции, выпускники получили сборник «Кто есть кто», где каждому посвящен отдельный материал. Вице-президент ВОС Александр Коняев поздравил выпускников и пожелал дальнейшего плодотворного сотрудничества. 1 апреля ученики и преподаватели Красноярской школы номер 1 для слабовидящих детей вернулись к занятиям в главном здании после капитального ремонта. Здание, построенное более 100 лет назад, было признано аварийным в 2018 году. В 2022 году на восстановление выделили средства из краевого бюджета. Директор школы Николай Баранов добился, чтобы внешний вид здания сохранили в историческом виде. Школа оснащена современной техникой, интерактивные доски с возможностью увеличения текста, компьютерный класс со специальным оборудованием. В штат ввели незрячего тьютора Елену Иванову, которая учит детей читать и писать по Брайлю и ведет занятия по пространственной ориентировке. Около 30% учеников занимаются адаптивным спортом. Среди учащихся уже 10 мастеров спорта по плаванию, а девятиклассник Руслан Донцов вошел в состав сборной России. В начале мая прошел день открытых дверей для всех выпускников школы, многие из которых являются членами Всероссийского общества слепых. 19 мая в Перми в центре «Мой бизнес» прошел инклюзивный форум «Смотри и вдохновляйся». Основные темы – содействие занятости, государственная поддержка работодателей, субсидирование найма, оборудование рабочих мест для инвалидов в рамках квоты. В мероприятии приняли участие председатель Пермской краевой организации ВОС Николай Бухавцев и директор предприятия «Парматехмаш» Алексей Бородулин. Николай Бухавцев поднял вопрос об эффективной занятости инвалидов на квотированных рабочих местах. Алексей Бородулин предложил рассмотреть возможность освобождения от налогов субсидий на создание рабочих мест. Ярким итогом форума стало начало трудоустройства одного из кандидатов на предприятие «Парматехмаш» сразу после встречи. 20 мая в Челябинском областном реабилитационном центре ВОС прошел конкурс групп оргов, репетиция масштабного конкурса «Человек года». Участники соревновались в творческих номерах, знании истории ВОС и Челябинска, а также в понимании своих обязанностей. Первое место заняла Евгения Боровикова, второе – Наталья Залевская, третье – Лидия Жданова. 5 победителей вышли во второй тур и будут бороться за звание лучшего групп орга в конкурсе «Человек года». В Ханты-Мансийском автономном округе Югре запущен механизм, позволяющий обменять непригодное или неадаптированное жилье на квартиры с пандусами, безбарьерным входом и возможностью свободно передвигаться внутри. Муниципалитеты получают целевые субсидии из окружного бюджета на покупку доступных квартир. Город Тюмень идет по схожему пути, но через механизмы адресной денежной выплаты. Размер помощи составляет до 2 миллионов рублей на оплату разницы между стоимостью нового и проданного жилья, до 3 миллионов, если в продаваемом помещении отсутствует санузел, и до 300 тысяч рублей на оплату риэлторских услуг. Объявлен прием заявок на 2 кинофестиваля. Третий Всероссийский кинофестиваль «Незримое кино» на Урале принимает добрые жизнеутверждающие фильмы об опыте людей с инвалидностью, инклюзии и социальной интеграции. Обладатель гран-при получит 100 тысяч рублей. Работы принимаются до 31 июля на сайте фестиваля. Также идет прием заявок на кинофестиваль «Кино без барьеров». Принимаются художественные, документальные, анимационные фильмы и социальная реклама, поднимающая тему инвалидности. Приветствуются фильмы с участием людей с инвалидностью и фильмы для детской аудитории. Прием заявок до 7 июня через платформу «Film Freeway». И коротко о других событиях. 14 мая в школе-интернате имени Грота прошел мастер-класс системы «Говорящий город».

0: Ученики с 5 по 9 классы познакомились с радиоинформаторами, звуковыми маяками и пультом водителя. Педагоги помогли тактильно продемонстрировать сложные технические изделия. Такие мероприятия расширяют кругозор незрячих и слабовидящих учащихся. 15 мая члены Михайловской местной организации ВОС в рамках акции «Ночь музеев» посетили выставку Музея Банка России. Они познакомились с историей денег, учились определять подлинность банкнот, считали на арифмометре Феликс и счетах, а также поделились пожеланиями по улучшению работы банкоматов для незрячих пользователей. В Урайской местной организации ВОС для старшеклассников прошел информационный час «Зрение – бесценный дар жизни». Ребята на время завязывали глаза, угадывали запахи, распознавали крупы на ощупь и учились передвигаться с тростью. Многие признались, что этот опыт стал для них настоящим откровением. Редакция «Радио ВОС» приглашает к сотрудничеству региональной организации ВОС. Вы можете присылать материалы о прошедших у вас событиях на наш адрес radio@radiovos.ru. До встречи в эфире «Радио ВОС».
1: Выпуск подготовлен с использованием материалов пресс-службы Всероссийского общества слепых.
2: Учреждение ВОС «Комплекс реабилитации инвалидов «Контакт», ведущий российский производитель тифлотехнических товаров, предлагает новинку – тактильные шахматы для незрячих. Это увлекательная игра, способствующая развитию ума и улучшению памяти, развивающая логическое мышление, стратегическое планирование и способность к анализу. Независимо от уровня игры, шахматы приносят удовольствие и помогают расслабиться после напряженного дня. По вопросам приобретения и условиям доставки обращайтесь по телефону в Санкт-Петербурге 679-67-89, код города 812.
3: В эфире программа «Аудиокнига».

0: Служил я в армии и попал на фронт в первый же год войны. Тяжелую обстановку. Война вообще нелегкое дело, но мне приходилось попадать в такие весьма экстремальные условия. И стал я в конце 41 года командиром отдельного батальона в курсантской бригаде. Курсантский батальон стрелковый, ну, это морская пехота. Воевал на юге, был ранен, потом опять попал уже в свою бригаду заместителем командира бригады. Потом опять был ранен и попал в танковые войска на Курскую дугу, первую танковую армию. В танковые войска набирали молодых, крепких, ну и я попал. И вот с первой танковой армии я прошел боевой путь от Белгорода, от Курской дуги и до Берлина. Так я прослужил в танковых войсках до 60-го года. Все время, конечно, хотелось что-то такое вспомнить, вспоминали, но не было времени писать, да и, так сказать, особого импульса не было, и таланта, видимо, не было. А последние годы вот решил все-таки написать, вспомнить товарищей, рассказать молодым людям, что это такое за война. Иногда читаешь в литературе такую крылатую фразу: «Он презирал смерть». Это неправда. Смерть никто не презирает. Только сумасшедший презирает смерть. Или пьяный. А нормальному человеку дано жить. И жить хочется. И все-таки солдаты идут в бой, а в бою убивают. Это непросто. Это первый вывод я сделал. Второе. У нас такие моменты были раньше, особенно до войны, что противник, с кем нам придется встретиться в боях, если такие будут, это на ерунда, мы его сходу разобьем. Ну и мы так и нацелились. Поэтому я считаю, что противника надо показывать сильным, коварным, умным. Но надо его победить, значит, нам надо быть сильнее. Ибо другой подход, о котором я говорю ранее, нацеливает на такую быструю, легкую победу, а такой никогда не было и никогда не будет. Третье, что я хотел бы сказать, что мне часто приходится выступать перед молодежью. Иногда улавливаешь на лицах людей вежливое такое недоверие. Дескать, ну, ветераны тут фантазируют, выдумывают. А потом сам думаешь, а вообще-то было ли это все? Потому что смерть стояла прямо у лица. И все-таки мне удалось выжить как-то. Иногда самому и не верится. Но вот я решил все-таки написать. Почему-то мне захотелось написать не сначала, а вот с Берлина. И даже не всего берлинской операции, а последние 5 дней боев за Берлин. Не знаю почему. Может быть, потому что тут были особенно трудные бои. Хотя они нигде легкие не были. Но тут обстановка была такая, что победа была рядом. Вот-вот, еще день, еще два, еще три. И ты жив. А люди шли в бой и погибали. Очень не хотелось погибать вообще, а конкретно накануне победы тем более. Поэтому вот я написал такую вещь. Это мое личное воспоминание. Последний бой, он трудный самый. Вот. Еще хочу сказать, почему я пишу. Сейчас мир тревожный. Мы все знаем, последние события особенно обострили отношения. Мы знаем и причину этого. Мы должны быть готовы к обороне страны. Если каждый ветеран передаст свой какой-то хоть маленький опыт, это уже будет польза для тех, кто может стать защитниками Родины. Ну и история. Не зная истории, нельзя строить будущее. Не так уж много остается ветерану. Надо рассказать, что такое война, как мы ее перенесли, как мы победили противника, и что мы готовы, если нужно, еще стать строем ветераны. Конечно, дают знать и раны прошлые, их у нас предостаточно, и силы подорваны на войне. Но если нужно, мне кажется, сейчас же сяду в танк и пойду на защиту Родины. Так же мой сын, так же и мои 3 внука. У меня 3 внука, 3 парня. Я их называю прапорщики. Я надеюсь, что войны не будет. Не допустит наша партия и правительство. Не допустит общественность мира развязывать новую войну. Но если она будет, все станем на защиту Родины. Мы накануне Дня Победы. Я хотел бы завершить свое выступление поздравлением моих товарищей, с теми, которыми мне пришлось воевать. Сережу Архипова, Мишу Малеванова, Гришу Безлюдька. Это по курсантской бригаде, по батальону 42-му году. Николая Беремченко, Надю Бойко, Сережу Соловьева, механика-водителя моего, Мишу Бокова, Александра Бердичевского, Розенблюма, Бориса Левитана, Бориса Зайца. Жалко, что многие не дожили до этого светлого часа. Совсем недавно вот похоронил своего наводчика Акакия Лаврентьевича Гогуа. Как видите, по фамилиям народ всяких национальностей. Это был крепкий, дружный, спаянный интернациональный коллектив. Почему и победили. С праздником Победы, дорогие братья-однополчане. Здоровья вам и счастья.
1: И вот перед нами последняя из водных преград Великой Отечественной – Ландвер-канал. Вместе с командирами из 35-й гвардейской стрелковой дивизии лежим на чердаке большого дома и через пролом изучаем впереди лежащий участок. Вся местность перед каналом интенсивно простреливалась многоярусным огнем противника. Так что будем делать, полководцы? Вот ты, танкист, сможешь из своих пушек разбить набережную? Ну, чтобы можно было хоть на тот берег вскарабкаться. На нашем солдатике сами спрыгнут в воду. А вот там... Разбить разобью залпами. Но сколько для этого нужно боеприпасов и времени? Остается одно. Мосты. Теряем время. И от Чуйкова достанется, снова сердито сказал начальник штаба дивизии. Миндлин со своим полком задачу получил? Пусть выполняет. Какие могут быть разговоры? Я ему ставил задачу по карте. Знаете, гладко было на бумаге. А тут видите, какой овражек. Смолин кивнул в сторону канала. И снова все глядят на меня. Ну, гвардии подполковник, твое слово. Что могу сказать? Приглашение на тот берег от фашистов не дождемся. Надо атаковать. Я сказал это через силу. В глазах комдива уловил и признательность, и тревогу, и сомнение. Я тебе не приказываю. Прошу, друг, а мы тебя прикроем огоньком. Все ясно. И есть просьба. Говори, полковник. Смолин засмеялся. Видишь, я тебя уже в полковнике произвел. Хороший признак. Какая просьба? Поставьте по берегу канала дымовую завесу. О, идея, сказал он с интересом. Только как я тебе ее поставлю, а? Дымовыми шашками могу помочь. Это да, сам и поставишь. Атака через час. Где твой НП будет? Пока поставим дымы, будет здесь, на чердаке. Добро. Тогда пускай наша линия связи остается у тебя. Все-таки между нами, скажи, сколько будущему полковнику лет? 23? Ну что вы, я чуть не задохнулся от обиды. 25. А это другое дело. Желаю дожить до 100. Группу добровольцев, которым предстояло добежать до парапета Ландвер-канала и поджечь дымовые шашки, возглавил комсорг полка гвардии старший лейтенант Петр Мазурак. «Разрешите вопрос?» – обращается ко мне комсорг рота автоматчиков Всеволод Пайзанский и многозначительно смотрит на меня. «А что если, ну, пиф-паф, понимаете? Кто меня заменит с этим?» И он показывает кончик флага. Ему доверили водрузить красное знамя над Рейхстагом. «Не должно быть. Права не имеешь. Надо выжить. Взять шашки, приготовиться к движению». Пожимаю им руки. Один за другим, с вещмешками, в которых дымовые шашки люди, исчезают в ощеренных опасностью каменных провалах. И вот приближается время Че. Время атаки Ландвера. А дымовая команда как ушла в развалин, так и исчезла, словно растворилась там. Радиосвязи с ней не было. наконец-то. Первый из наших ребят выскочил из развалин, побежал через набережную. За его спиной тяжело подпрыгивает вещевой мешок. В бинокль узнаю, это Зияков. С северного берега устремился к бегущему целый сноп пулевых трасс, сплошной пульсирующий клёкот пулеметов противника. Но вот открыли огонь наши артиллеристы. Над нами завыли мины, и стена огненных взрывов выросла на том берегу канала. Фашистские пулеметы захлебнулись всего на минуту, и снова, словно сорвались с цепи, огонь стал злее. Зияков бежал среди красно-желтых трасс. Вдруг перед ним взметнулся огненный фонтанчик. Взорвалась небольшая мина. Взрыв опрокинул разведчика, и сразу же над упавшим закурились спиральки дыма. Дымовая шашка загорелась от горячих осколков, или Зияков успел поджечь ее сам. Этого мы так и не узнали. Но дело было сделано. Дымок набирал силу, разрастаясь в высоту и ширину, становился плотнее и гуще, наливался чернью, сливался в большие клубы дыма, и будто хлынула темная вода. Упавшего уже не было видно, но дым перемещался вдоль набережной. По-видимому, у раненого нашлись еще силы, он полз, расширяя дымовую завесу. В этот момент все остальные выбежали из развалин и, рассредотачиваясь веером, бросились по набережной к заранее определенным местам. Облегченно вздыхаю. Отдельные дымы, поставленные добровольцами на своих участочках набережной, разрастаясь, быстро сливаются в плотный непрозрачный шлейф. Сквозь мутную темень красно-желтым бисером пробиваются пунктирчики трассирующих пуль. Там багрово вспыхивают разрывы. Но теперь фашисты стреляют уже наугад, неприцельно. Дым закрыл набережную Ландвер-канала и все, что там находилось. «Что, товарищ гвардии подполковник, нервничаете?» – участливо спросил капитан. «Все будет хорошо. Вон как задымили. Золотые у вас солдаты. Многим они жизнь спасут в этом бою». Зазумерил полевой телефон. В наушнике баритон начальника штаба полка майора Русанова. «Пора и нам, товарищ подполковник. Можно подавать команду? Вы слышите меня? Алло! Подождите минутку». Я снова повел биноклем по низу дымовой завесы. Дым шел монолитным валом. В плотной чернильной темени завесы перед каналом только в одном месте еще был просвет. Пора. Уже дым накатывается и на нас. Это опасно. Подавайте сигнал к штурму. Дым был защитой для нас, но мог и помешать. Танки и автоматчики, повернув на Гнейзенау-Уфер, словно нырнули в мутную мглу. Обзор механика водителя танка ограничен. Для наблюдения у него только узкая щель триплекса, а тут еще густой дым. Адъютант, передайте всем танкам. Разрешаю открыть командирские люки. Запросите, как теперь видимость. Передают, ничего не видно. Идут по зрительной памяти, по ориентирам. Мостов не видно. Алло, Русанов, слышите меня? Слушаю вас. Передайте приказ старшему лейтенанту Степину. Выдвинуть автоматчиков впереди танков. От десанта с каждого танка пусть спешат по одному автоматчику. И пусть идет впереди машины. Ведет ее. Солдаты же могут попасть под гусеницы. Действовать осторожно. Танкистов предупредите. Циркулярно передайте. Есть. Я приказал к мостам выдвинуть разведывательные дозоры. Фонарики у разведчиков есть? Да. Они будут встречать танки и направлять на мосты. Тогда включите в дозор еще и саперов с противотанковыми минами. Пусть берут немецкие тарелки, они компактнее. Для чего? Мины? А если немецкие танки или самоходки появятся? В этом дыму все может быть, тогда и мины пригодятся. Ясно, будет выполнено. Где ваш НП будет? Пока здесь. Отсюда хоть и немного, но видно. Как считаешь? Как прикажете. Пожалуй, пока стоит завес, там лучше.
2: В дымовую завесу вошли танки, и она будто обрела голос. Казалось, по набережной глухо рыча ползет огромный косматый дракон. В его черной утробе взрёвывали танковые дизели. Тембр всех звуков боя стал необычным, приглушенным. Снова открыли сосредоточенный огонь шестиствольные минометы противника. Несколько тяжелых мин ударили в дом. Чердак закачался, но устоял. «Нельзя ли их подавить?» – спросил я подполковника-артиллериста. «Для контрбатарейной борьбы у нас нет ни средств, ни времени. Не обращайте внимания. Скоро им будет капут». Подполковник зло выругался, потом спросил. «Танки пошли. Можно открывать огонь? По Белле Альянс и Плац?» «Танки-автоматчики выйдут к мостам. Тогда». «Хорошо. У нас все готово. Не подведем. Все-таки прошу передать вашему начальству насчет Ванюш. Вот если бы накрыть их огнем наших 160-миллиметровых минометов, а? Попробую связаться. За успех не ручаюсь». Порыв ветра чуть-чуть раздвинул завесу дыма, и мы увидели, что головной танк приблизился к Потсдамскому мосту. Вдруг мощный взрыв потряс все. Воздух вздрогнул, дымовая завеса заклубилась, закосматилась и туманом унеслась вверх. Взметнулся огненный шар, и целый пролет Потсдамского моста медленно, словно нехотя, поднялся в воздух и тоже медленно обрушился в воду. Подымая мириады брызг, в воду летели куски бетона и железа. Воздушная волна словно распеленала небо. Стали хорошо видны оба моста. Бендлерский был еще цел. «Гатиатулин! Поздняков! Быстрее к правому мосту! Вперед! Вперед, хлопчики! Дорогие! Иначе они его взорвут!» Внезапно из-под эстакады надземки на нашей стороне канала медленно выползли темно-серые туши двух «Фердинандов». Они не заметили наших танков и, важно, словно звери на водопой, поползли через Бендлерский мост. Зрение обострилось. Я различал детали на их массивных корпусах и вытянутых вперед пушках. Они ползли через мост, за ними тянулись последние клочья дымовой завесы, смешанные с белесыми струями выхлопных газов. «Поздняков! Гатиатулин! Видите впереди себя Фердинандов? Они подошли от Блюхерштрассе, здесь, на нашем берегу, к Бендлерскому мосту». «Не видим. У нас еще дым не разошелся». «Чьи танки впереди?» «Мои, товарищ командир». Сквозь помехи прорывается голос старшего лейтенанта Гатиатулина. «На этой же волне работают немцы. Наш разговор накладывается на них. Слушайте внимательно. Мне хорошо видно отсюда. Фердинанды заползли на Бендлерский мост и идут на северный берег канала. Вас не видят, идут спокойно. Развернуться на мосту не смогут. Пока они не пройдут, фашисты мост не взорвут. Надо использовать этот момент. Приказываю Гатиатулину и Позднякову, все танки немедленно двинут за Фердинандами. Пока не перейдете канал, не стрелять. Наблюдайте вправо. На этом берегу от Блюхерштрассе и Цосенерштрассе могут быть еще самоходки. Это направление прикроет рота Липаткина и часть автоматчиков Степина. Как только перейдете по мосту, откроет огонь артиллерия. Все. Вперед!» «Артиллеристы, пришла ваша очередь. Помогите. Вы все видите и слышите. Что не ясно?» «Все ясно. Как только Фердинанды сползут с моста, открываем огонь по Белле, Альянс и Плац. Я правильно понял?» – спрашивает подполковник-артиллерист. «Все верно. Действуйте, подполковник». Внизу же все снова затянуло дымной пеленой. Где-то ревели, лязгали наши танки. Дым накатывался на Бендлерский мост. Наши танки успели вступить на него. Как я не напрягал зрение, не мог различить, сколько все же там наших. Через пару минут новый грохот сотряс чердак. Это ударило рота Героя Советского Союза капитана Липаткина. «Липаткин, доложите обстановку». «Вижу 6 самоходок немцев. Вступил с ними в бой сходу. Подошли автоматчики Степина». «Ага, вот развертывается и батарея наших 45-ок. Немцев к мосту не пропущу». «Молодец.
1: Наши танки на мосту. Держись, все.
2: А с Бендлерского моста из вновь накатившегося дымового облака вынырнули фердинанды. Разумеется, они были очень опасны, но для нас их появление обернулось удачей. Немцы, проворонив в дыму наши танки, не взорвали Бендлерский мост, который они бесспорно подготовили к взрыву. Гатия Тулин, я тебя потерял в дыму. Гатия Тулин, твои танки на мосту? Отвечай быстро.
3: Да, действую как приказано. Впереди метрах в 30 ползут фердинанды. Эх, черт, руки чешутся выстрелить.
2: Гатия Тулин, срочно саперов под мост. Надо обезвредить взрывчатку, иначе взлетите на воздух. Тебе понятно? Не стрелять.
3: Ага. Ах, шайтан, как забыл.
2: Я слышу, как еще не переключив рацию, ротный кричит. Саперы, саперы, под... И связь обрывается. Фердинанды на той стороне остановились. Развернулись влево. Их длинные пушки опускаются. Они открывают огонь в направлении Потсдамского моста. Очевидно, по звукам моторов наших танков. Жало 80-миллиметровых орудий, коротко рявкая, посылают свои молнии в дым, который еще кое-где прикрывает наш берег канала. Успеют ли наши саперы обезвредить взрывные заряды под Бендерским мостом? Надо обнаружить провода и перерезать их. Пока взрыва нет. Подгоняемые порывами ветерка, космы дыма то обволакивают мост, то уносятся вдоль канала. И я вижу, наши танки, резко повернув с набережной влево, стремительно устремились друг за другом по мосту. Они шли так быстро, что, казалось, перелетали через мост, а дальше опять исчезали в дыму.
1: Боков прорвался. Слышу по радио ликующий голос ротного.
2: Ай, молодцы, Боков и Солоницын. Видели?
3: Гатия Тулин, пока твои танки в этих дымных космах, противник еще не заметил. Вперед всю роту, на тот берег. Где саперы?
1: Понял вас. Всю роту вперед.
3: Саперы вернулись. Перерезали провода. Фугасы остались под мостом. Громадные. За нами их пусть разминируют. Прошу.
2: По мосту быстро шли танки. С обеих сторон била артиллерия. Справа, у Блюхерштрассы, вела бой рота капитана Липаткина.
1: Адъютант, передайте начальнику штаба. Первое. Мост в наших руках. Второе. Надо его разминировать. Третье. Мост прикрыть зенитной батареей.
2: Я не могу отойти от рации и не включаюсь на передачу. Не хочу мешать ротным. Все мы работаем на одной волне.
1: Вот долгожданный доклад старшего лейтенанта Гатия Тулина. Ура! Мост наш! Рота на том берегу. Стою под эстакадой.
2: Что видишь перед собой? Где фердинанды?
3: Перед собой? Голос ротного спокоен. Перед моим танком вижу две горящие самоходки фрицев. Очень они симпатичные в огне.
2: Кто поджег?
3: Одной Боков влепил в борт, другой я сам постарался.
2: Точно докладываешь? С первого выстрела?
3: Не верите? Горят ярким пламенем. Сейчас будут рваться.
2: Разрешите? Контратакуют.
1: Хорошо. Сейчас буду у вас.
2: Внизу у танка встречаю Русанова. Все здесь. К мосту послал минеров.
1: Как у Липаткина?
2: Вовремя он подоспел. Ведет бой с самоходками и пехотой противника. Они тоже пытаются прорваться к мосту и на тот берег. Уползают гады в берлогу.
1: Выдвигайте срочно к мосту зенитную батарею. И без моей команды никуда. Понятно?
2: Старику передайте мой приказ. Он лично отвечает за мост и за действия Липаткина.
3: Пусть держит со мной связь по рации командира роты.
2: А сколько ему тут сидеть?
3: Пока не подойдут боевые порядки 35-й дивизии.
2: Вы на тот берег?
3: Да.
2: Побыстрее весь полк. За канал. Слышь, какая там стрельба?
1: Уже на ходу слышу в наушниках снова голос Гатия Тулина.
2: Товарищ 01, докладываю дальше.
1: Извините.
2: Что произошло у вас?
3: С севера от одной штрассы подошли 5 артштурмов. И до 2 рот пехоты на БТРах. Но мы, товарищ подполковник, их мало-мало перещелкали. Дымят, голубчики, на них эсэсовские номера.
2: Понял, молодец. Благодарю всю твою роту. Большое дело совершил.
3: Там разведчиков наших не видел?
2: Были.
3: Ушли на север, где самоходки. Капитан Луговой с ними. Что-нибудь им передать?
2: Пусть Луговой будет у твоего танка. Сейчас буду у вас.
3: Танки остальных рот уже идут. Держись.
1: «Кто я?» В наушниках забулькал смех. Все вокруг искорежено, сломано. На месте домов торчат угловатые нагромождения стен. Болтающиеся на ветру оконные занавеси да обгоревшие гардины уже не прикрывают то, что было человеческим жильем. Среди черноты выделяются кое-где уцелевшие красочные вывески магазинов и кафе. Словно растоптанные цветочки валяются детские игрушки. Солдаты, особенно немолодые, 30-летних мы тогда считали стариками, бережно поднимали игрушки, стряхивали с них грязь, осматривали их. На круглой площади я, наконец, вижу свой полк в сборе, всех вместе. «Так хорошо, что все собрались», – задумчиво говорит майор Русанов, глядя на обгоревшие, опаленные взрывами танки, на чумазых, замасленных танкистов. «И я радуюсь, что выпала такая минута. Стою у эстакады надземки. Танки проходят на выполнение новой боевой задачи. Вроде как на параде козыряют нам дорогие моему сердцу танкисты. Они стоят в башнях. Черные лица, воспаленные веки. Только белки глаз да зубы блестят, как у негров. Боевые хлопцы. Силен в них войсковой дух товарищества и стойкости. «Дайте команду подкрасить опознавательные союзнические знаки», — говорю майору Русанову. «Понадобится ли?» — спрашивает капитан Луговой. «А что, если встретимся с союзниками?» «Так наши Берлин окружили. Сами управимся», — ворчит заряжающий старшина Николашин. «В прошлом году ты так не говорил».
4: «В прошлом году? Это насчет Второго фронта? Так им и надо было открыть его на год раньше. Я бы не возражал». «А теперь? Возражаешь?»
1: Мимо нас проходит танковый взвод моего земляка, старшего лейтенанта Мажуги. «Как дела, земляк? Як справы?» – спрашиваю по-белорусски. Мажуга весело козыряет и что-то кричит в ответ, но слов из-за лязга гусениц не слышно. Демонстрирует поднятый большой палец. «Во!» Я рукой показываю ему направление на Рейхстаг, и старший лейтенант утвердительно кивает, мол, ясно. Добрый хлопец, старший лейтенант Мажуга. Еще перед штурмом Зиеловских высот мы с ним договорились встретиться у Рейхстага и там выпить по чарке за родную Белоруссию. «Держись, Мажуга!» – кричу ему вслед. «Уже скоро!»
5: «Может, и не стоит подкрашивать? Не придут сюда союзники?» «А нас это будет демаскировать», – задумчиво говорит вдруг Русанов. «А, товарищ гвардии подполковник?» На каждом танке вокруг башни 20-сантиметровая белая полоса. На крыше башни белый крест. Это опознавательные знаки на случай встречи с союзниками, с их наземными войсками и авиацией. Такие же знаки у союзников. Правда, это уже не секрет для немцев. Уже встречали мы и на немецких танках такие знаки.
1: «Добро», – решаю я. «Возьмем Берлин, тогда и подкрасим».
5: «Тогда подкрашивать не надо», – Николашин вытирает изнанкой танка шлема лицо. «Война кончится».
1: «Так кто же здесь, чучело?» – слышится вдруг из-за башни тенорок разведчика Охотина. «А где еще?»
5: «Самураи», – поясняет Охотин. «Их тоже надо привести к нормальному бою».
1: Я молчу. Хотя разговоры о самураях наши солдаты ведут не впервой. Своего мнения по этому поводу сказать подчиненным я не могу. Командир полка, лицо официальное.
5: Уличные бои похожи и не похожи один на другой. И как рассказать о каждом из них? Из глубины квартала, где высятся башни двух красно-кирпичных кирх, фашисты ведут сильный огонь. Взахлеб лают пулеметы, коротко рявкают пушки, непрерывно стрекочут автоматные очереди, квакают минные разрывы, и солдаты-автоматчики прижались к мостовой, стараясь укрыться за любым камнем. Но надо двигаться вперед. Они приподнимают головы, стараясь за долю секунды определить, кто и откуда ведет огонь. Где ближний враг? Куда рвануться по команде вперед? И где снова упасть на мостовую и сейчас же отползти в сторону от прицельного огня? Команда
1: резко, как удар кнута, подбрасывает солдат и устремляет вдоль улиц. Только вперед. Люди бегут, пригибаясь, сжимаясь в комки. Открыли пушечный огонь танки. По домам, по кирхам, стараясь подавить огневые точки противника. Танки застряли у собора, который стоял на стыке Сарланд и Халлишес-штрассе, и буквально извергал из многочисленных абразур такой огонь, что, называется, топтались на месте, ничего дельного придумать я не мог. «Давайте ударим по собору прямой наводкой из «Катюш», — покусывая губы, предложил майор Стариков. «Разрушить его?» «Конечно! Что зря губить людей и танки?» «Пожалуй. Вызывайте сюда командира дивизиона РС».
6: «Разрешите сказать, товарищи командиры?» – раздался голос из-за моей спины.
1: Я оглянулся. У моего танка, устало привалившись к броне, стояли совершенно черные солдаты, в которых с трудом можно было узнать добровольцев, устанавливавших на Ландвер-канале дымовую завесу. Их лица были покрыты черно-фиолетовой копотью. Маск-костюмы обгорели. И все, каски, оружие, снаряжение было одного черного цвета. Они словно вырвались из преисподней. Бесспорно, у них было мало шансов остаться живыми. На немецкой плащ-палатке лежало обгоревшее тело. Трое, я их не мог узнать, были ранены и перевязаны тоже черно-лиловыми бинтами. Я нагнулся, приоткрыл лицо погибшего. «Кто это?» «Разведчик сержант Зияков», — ответил один из черных людей. «Только по голосу я определил, что это старший лейтенант Мазурак. Он первым выскочил на набережную, но и, не договорив, Мазурак стянул с головы каску. Остальные живы, все здесь». Мазурак надел каску, выпрямился, доложил по форме. «Товарищ командир полка, боевое задание группа добровольцев выполнила. Потери. Один убит, трое ранено». «Молодцы, хлопцы», – тихо сказал парторг полка капитан Тыртычный. Он отвернулся и вытер глаза. «Мне тоже было трудно говорить. Всех награждаю медалями за отвагу. Адъютант, доставай награды. Я сам приколол медали. Серебряные кружочки заблестели на черном». Приколол медаль и на грудь погибшего сержанта Зиякова. «Мазурак, прошу, напиши его родным». «Откуда он родом?» «Киргизия». «Сам вызвался первым». «Идите, хлопцы, в укрытие, отдыхайте. Обмундирование прикажу выдать вам новое. Спасибо вам. Служим трудовому народу». «Всем сутки отдыха при полковом медпункте». «Товарищ командир, разрешите? Есть одно предложение». «Кто это? Вы, Пайзанский?» «Давайте». Худое лицо комсорга роты автоматчиков стало совсем похоже на топорик. Светлые глаза его блестели решительно. «Разрешите спросить, хотите разрушить этот собор?» «Так это же мировой памятник, 16 век». «Реликвия?» Я глянул и невольно залюбовался светлой, трагической красотой собора, превращенного фашистами в укрепление. Действительно чудо. Готическая колокольня над крышей, позеленевшая от веков, стрельчатые окна и словно парящий в небе прямоугольный католический крест. «Жаль», согласился я. «Ну, а что ты предлагаешь?» «Разрешите мне с автоматчиками пробраться туда». «В собор?» «Предположим, проберетесь. И что?» «Мы их попробуем дымовыми шашками выкурить и гранатами». «Ты часом не угорел в дыму? А что скажет командир роты?» «Я бы рискнул», сказал старший лейтенант Степин и покраснел. «Пошлю взвод Муратова, если разрешите. Может, спасем собор, а? Сделаем доброе дело». «А если не выкурите фашистов?» «Через 20 минут не выкурим, открывайте огонь из РС». «Рискнем»,
2: согласился я. «Сверим часы, чтоб через 25 минут вас не было в этом соборе. Свое место обозначьте зеленой ракетой. Все, вперед, Степин. Капитан Поздняков, поддержите их огнем по амбразурам». Через некоторое время из окон собора и амбразур, прорубленных в его стенах, повалил густой дым. Очень скоро огонь противника стих, и из верхнего окна колокольни свесился белый флаг.
5: С конца января 45-го года, когда мы преодолели германскую границу, повсюду видим белые флаги. Подавишь очередной узел сопротивления, возьмешь его штурмом, и тут же все сдаются на милость победителей. В Берлине сдаются гарнизоны бункеров, сдаются учреждения, сдаются нам дома, сдаются кирхи, сдаются отдельные квартиры и окна. Все сдаются. Оглядываешь уже занятую нами улицу, из окон свисают сплошные белые флаги. Они разной величины, от носового платка до полотнищ, сшитых из дюжины простыней. Сдаются и жители, женщины, дети, старики, старухи, на рукавах и на шляпах белые повязки, хотя мы этого ни от кого не требуем. Смотришь на них и думаешь, кто же это хотел завоевать весь мир? Кто разрушил наши города и села, уничтожил миллионы людей? Кое-кто, улавливаешь боковым зрением, изредка бросает на тебя и ненавидящий взгляд. Но когда он перед тобой и смотрит в лицо, то неизменно внимателен и угодлив. Только и слышишь: «Хитлер капут, Хитлер капут, капут, ферфлюхте, наци». Даже молодежь, она тоже: «Абербефель». Но приказ. Так они объясняют свою покорность. Выбросили белый флаг из собора, значит, сдаются. Флаг какой-то бесформенный. На нем поблескивают позументы. Подойдя ближе, мы поняли: это разодранное белое духовное одеяние, риза или сутана. Ну что ж, мы не формалисты, примем и такую капитуляцию. Когда я подъехал, автоматчики уже выводили пленных фашистов. В высоко поднятых руках немцев поблескивали автоматы. Уже на улице пленные бросали в кучу и личное оружие, и пулеметы МГ. Они спешили построиться в колонну. Давно я заметил, что немцы, взятые в плен, почему-то выстраиваются в колонну по пять. Когда мы уже оказались в Германии и стали освобождать лагеря военнопленных, стало понятно, в чем дело. Немцы привыкли строить так пленных по пять. Пятерками легче считать. Сами попадая в плен, фашистские вояки педантично выполняли ими же установленное правило.
7: Программа «Аудиокнига». Лучшие произведения отечественных и зарубежных авторов в исполнении признанных мастеров художественного слова.
8: Культурный досуг – это крайне важная часть жизни любого человека. И люди с инвалидностью по зрению здесь не исключение. Более того, есть такое понятие – культурная реабилитация, без которой сложно представить себе полноценную интеграцию незрячего или слабовидящего человека в общество. Именно поэтому доступность театров, выставочных комплексов, концертных площадок и музеев – это неотъемлемая часть безбарьерной среды, к созданию которой мы все стремимся. Оснащение объектов культуры системой радиоинформирования и звукового ориентирования по стандарту ГОСТ-59431 позволяет людям с инвалидностью по зрению и другим представителям маломобильных групп самостоятельно, комфортно и безопасно найти вход в здание, сориентироваться внутри пространства. Система доступна для использования как с приложения, так и со специализированного кнопочного устройства. Голосовые подсказки расскажут пользователю о препятствиях, которые его ожидают перед входом, об особенностях пространства внутри здания.
9: Вход в театр музыкальной комедии, Итальянская улица, 13. Дверь открывается на себя, ручка на всю ширину двери, вторая дверь аналогично, через 2 метра, далее небольшой холл, окно кассы через 5 метров слева.
8: Звуковой сигнал, активированный по запросу, поможет точно определить местоположение нужного объекта. Поиск кнопки вызова сотрудника в данном случае не актуален. Ее можно активировать дистанционно.
10: Все дело в том, что для нас любой человек, который приходит в театр, это наш зритель. И мне не хотелось бы, чтобы был пласт зрителей, которые по разным причинам сложно приходить в театр. Тем более здание у нас историческое, но непростое для посещения, непростое для логистики зрителей. Вот то, что мы участвуем в проекте «Говорящий город», это еще очень хорошо и здорово, потому что каждый человек должен иметь возможность комфортно приобщиться к искусству, к театру. Если мы можем какую-то частичку в этом помочь, будем просто рады. Так как я, помимо того, что служу в этом театре, являюсь председателем совета директоров петербургских театров, я, безусловно, всем буду рекомендовать принять самое активное участие в этом проекте.
8: Приятно осознавать, что работа над адаптацией объектов культуры в нашей стране уже ведется. Сейчас все больше и больше театров, музеев и досуговых центров оснащаются системой радиоинформирования и звукового ориентирования.
11: Сейчас нахожусь возле театра на Литейном. Пришел сюда посмотреть спектакль с тифлокомментированием. И для комфортного доступа и попадания в здание театра воспользовался системой «Говорящий город». Удобная навигация, можно определить арку, несмотря на достаточную шумность проспекта. И дальше по голосовым подсказкам и по маяку, собственно, главного входа найти направление, собственно, непосредственно входа в театр.
8: Доступность культурных объектов крайне важна, ведь право на качественный досуг имеют все жители нашей страны без исключения.
7: Радио ВОС. Музыка.

0: Актуальное интервью на Радио ВОС.
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Вашему вниманию предлагается интервью с руководителями проекта «Видимые возможности», реализуемого автономной некоммерческой организации «Здесь». О проекте нам расскажут Дмитриева Ксения Михайловна, директор по развитию автономной некоммерческой организации «Здесь», руководитель проекта «Видимые возможности», Лизунова Диана Александровна, клинический психолог, и Воробьев Константин Олегович, юрист. Первый вопрос будет для Ксении Михайловны. Ксения Михайловна, расскажите, пожалуйста, почему благотворительный фонд «Искусство, наука и спорт» в рамках своей программы поддержки людей с нарушением зрения «Особый взгляд» учредил новые меры помощи в виде бесплатных дистанционных психологических и юридических консультаций? Почему были выбраны именно эти меры поддержки для незрячих?
2: Благотворительный фонд «Искусство, наука и спорт» много лет уже поддерживает незрячих слабовидящих людей различными способами. И в 2023 году при инициативе фонда был организован такой проект, как проект социального воздействия «Видимые возможности». Этот проект вообще был направлен на трудоустройство и обеспечение занятости. И в рамках него у нас обязательной историей была такая вещь, что каждый участник, каждый герой проходит в том числе сначала психологическую оценку, а дальше в рамках проекта он мог воспользоваться поддержкой нашего клинического психолога Дианы Лизуновой. В рамках данного направления как раз было выявлено, что, во-первых, наши участники с инвалидностью по зрению не так часто обращаются к психологической поддержке, но она им очень нужна. И если человек вот может преодолеть вот этот первый барьер, прийти к психологу, то на самом деле такая поддержка, она очень сильно улучшает качество жизни, снимает тревожность. И сейчас в современной России, я думаю, это имеет такое двойное значение. С точки зрения юридических консультаций тоже мы поняли, что наши участники иногда не могут ответить на какие-то простые вопросы, такие как, например, оформить инвалидность, или какие-то более сложные. Могут быть это вопросы, связанные с жилищными какими-то историями. Могут быть вопросы с взаимоотношениями с работодателями. И мы знаем, что юридическая помощь в целом в направлениях некоммерческого сектора имеет место быть, да, то есть это не такая уникальная поддержка, но все-таки «Особый взгляд» — это программа, которая давно работает, и наша целевая аудитория, слушатель Радио ВОС, я думаю, хорошо они знают, и мы видим, что к нам все-таки незрячие слабовидящие люди имеют доверие к нашим специалистам, мы очень тщательно подбираем специалистов, с кем мы работаем, поэтому было решено ввести такие меры поддержки вот в этом году.
1: Диана Александровна, скажите, пожалуйста, каким образом незрячие могут получить меры психологической поддержки и кто из специалистов будет оказывать эти услуги? Как проходил отбор таких специалистов и имеют ли эти специалисты уже опыт взаимодействия с незрячими?
3: Добрый день, приветствую всех радиослушателей. Ну, по поводу самого формата оказания помощи в наш век информационных технологий, это разные варианты. Это консультации по сотовой связи, консультации в Зуме, в Максе, то есть в различных мессенджерах. Это, безусловно, обмен голосовыми сообщениями. То есть каждый получатель услуги выбирает наиболее понятный и доступный ему формат. Ну, а по поводу специалиста, наверное, поделюсь собственным опытом. Для меня вообще большая честь быть приглашенной в «Особый взгляд» и получить возможность продолжить помогать людям с инвалидностью по зрению. За плечами уже проект «Видимые возможности», который действовал у нас в Кузбассе. Как уже сказала Ксения, это проект сопровождаемого трудоустройства. Через меня прошло огромное количество людей, всех их помню. Со многими продолжаю общение в рамках именно психологической помощи. Ну и по поводу отбора, наверное, мое базовое образование психолого-педагогическое. Я много лет работала с детьми, подростками с особенностями в развитии. А далее уже получила образование клинического медицинского психолога и работаю в режиме кризисной психологии. Я оказываю психологическую поддержку людям в чрезвычайных ситуациях. Много лет уже, с 2005 года, являюсь консультантом.

0: консультантом программы экстренной психологической помощи Российского Красного Креста. Поэтому накопленный опыт, безусловно, помогает мне общаться с людьми. Я всегда говорю, что мы помогаем людям не с диагнозами, а с их психологическими проблемами. На самом деле то, с чем обращаются люди, это общие человеческие психологические трудности. Ну и, конечно же, помощь в адаптации к диагнозу и принятии новой жизни.
1: Диана Александровна, сразу же хочу вам еще один вопрос задать. Сейчас среди незрячих появилась особая категория людей. Это ветераны специальной военной операции, которые потеряли зрение. Эти люди, кроме своих проблем со зрением, часто имеют и травматический опыт. Полезен ли будет этой категории людей этот проект?
0: Здесь я убеждена, что данный проект этим людям не просто полезен, а необходим. Так совпало, что 2 года назад я прошла отбор в Российский реестр психологов-специалистов по оказанию психологической помощи участникам специальной военной операции и членам их семей. И вот уже на протяжении 2 лет я работаю с этими людьми. В рамках сотрудничества с фондом «Защитники Отечества» они приходят к нам в центр, где я веду прием, и среди них есть люди, потерявшие зрение в том числе. И здесь работа, наверное, такая двойная. С одной стороны, это работа с посттравматическим стрессовым расстройством и с травмой по утрате зрения. Практически всегда это трудоспособные молодые люди, и для них, безусловно, это всегда огромный травматический стресс, и есть специальные инструменты в работе психолога, которые помогают этот опыт проработать, организовать систему поддержки, и, конечно же, помимо самих участников, мы еще выстраиваем эту систему поддержки с родными и близкими и консультирую их. Как помочь, как быть рядом, как помогать принимать и проживать чувства.
1: Константин Олегович, могли бы вы нам рассказать, с какими проблемами чаще всего сталкиваются незрячие в плане юридических вопросов? Может ли незрячий человек самостоятельно вести юридические дела или всегда необходима помощь близких?
2: Особо серьезной специфики, да, здесь нет. То есть люди, которые к нам обращаются, чаще всего поднимают вопросы, которые возникают в жизни каждого из нас. Да? Это бытовые споры, защита прав потребителей, даже вопрос наследства. Действительно, есть отдельные ситуации, когда речь заходит о вопросах получения медицинской помощи, оформления инвалидности, и там появляются ситуации, которые требуют вот именно такого специфического понимания и поддержки в связи с тем, что многие процедуры, они сегодня не адаптированы, да, для людей незрячих, да, или с плохим зрением. Поэтому в целом можно сказать, что вопросы близки для каждого из нас, которые поднимают в консультациях, да, обращаясь к нам, подопечные. Но при этом можно сказать, что в каждом случае человек, который обращается за помощью, он самостоятелен. Да. На каждой консультации я общаюсь непосредственно с человеком. Он показывает иногда даже то, как он видит ситуацию, что он предпринимает уже. Да. И в этом плане хочется выделить, наверное, такую независимость людей, да, в этом вопросе. И то, что, наверное, больше всего удивляет, да, их готовность самостоятельно вести дела, да, и понятно, что в некоторых ситуациях возникает необходимость помощи там, в связи с подписанием документов, да, каких-то помощников, близких людей, да, но при этом настойчивость людей, их смелость, да, она восхищает, и каждый раз понимаем, что здесь большая воля и большое желание, да, получать все те гарантии, всю ту поддержку, которая должна предоставляться там государством, другими организациями, да, в полном объеме.
1: Мы убеждены, что этот проект будет иметь положительный эффект для незрячих людей. Но, Ксения Михайловна, могли бы вы поделиться с нами планами на то, какие же результаты будут оценены как успешность этого проекта и сколько в общем людей могут получить помощь в рамках данного проекта?
3: В вопросах адресной поддержки оценка всегда очень, конечно, субъективна. Мы здесь говорим о людях. И каждый человек по-своему оценивает, насколько ему помогла та или иная поддержка. Но так как мы видим результаты, ну вот внутри, например, проекта «Видимые возможности», когда человек имел, например, барьер не использовать белую трость, потому что стеснялся инвалидности. И после поддержки психолога начал ее использовать. Когда человек имел барьер вообще выходить на улицу, считал, что он стал никому не нужен. И после этого он начал, например, обращаться к работодателям, искать самостоятельно работу. Все эти, кажется, нюансные и маленькие детали — это то, что может оценить, конечно, сам наш участник, получатель этой услуги. И поэтому мы себе целей вот каких-то таких, которые можно описать, да, кроме как количеством, пока не ставим. Для продуктов всех, которые предлагают услуги социальные, особый взгляд всегда был, есть и будет — само наличие заявок на эту поддержку доказательством того, что она нужна. То, что такой поддержки может быть не слишком много в России, и то, что особый взгляд может действительно дополнить ту социальную поддержку, которая у нас в стране уже имеется. В этом году мы запустили в тестовом режиме юридическую и психологическую поддержку. У нас есть лимит на год. Он не такой большой. Там это, по-моему, около 150 консультаций мы запланировали. Но особый взгляд рассматривает увеличение этой заявочной кампании и рассматривает расширение поддержки в любом случае. Поэтому можно сказать, что в этом году мы смотрим. Для нас также очень важно, чтобы все, кто услугу получают, оставляли отзыв, как раз чтобы мы видели, а что конкретно он считает полезным в том, что мы дали. Он также, этот человек, может написать, что ничего не было полезно, но пока такого не было, да. У Константина уже состоялось достаточно много консультаций, каждый человек оставляет вот этот самый отзыв, который нам показывает, с какими как раз непосредственно проблемами, задачами люди обращаются. Мне кажется, вот об этом, может быть, тоже интересно сегодня в рамках нашего эфира поговорить, да, чтобы люди понимали, с каким вопросом, в принципе, можно обратиться. Касательно психологической помощи, конечно, мы понимаем, что длительная терапия — это дорогостоящая история, и мы в рамках программы «Особый взгляд» пока здесь не совсем можем, да, такую совсем длительную терапию оказывать. Но в рамках тех консультаций, которые запланированы, в том лимите на одного человека, который запланирован, мы можем, тем не менее, оказать вот эту первичную помощь. Бывают ситуации, когда Диана Александровна направляет человека к психиатру, да, или к другим специалистам. То есть это достаточно широкая поддержка. Мы смотрим вообще на человека комплексно, потому что иногда, конечно, обращение к нашим специалистам недостаточно. И на наш взгляд, вот это снижение, наверное, стресса, снижение фона тревожности, разрешение каких-то бытовых жизненных ситуаций, конфликтов в семье и вообще создание такой экосистемы, в которой человек не один, вот это и самый главный социальный эффект, на мой взгляд.
1: Диана Александровна, расскажите тогда, с какими же вопросами часто обращаются наши незрячие люди и с какими вопросами можно обращаться для психологической помощи. Ну и, конечно, мы попросим вас дать несколько рекомендаций нашим радиослушателям, что нужно делать, чтобы поддерживать хотя бы минимальный какой-то баланс своего психологического благополучия.
0: По поводу вопросов, как я уже сказала, и как уже проговорила Ксения, они такие общечеловеческие, есть специфические, которые связаны как раз с периодом принятия диагноза. Все зависит от ситуации. Если человек только недавно столкнулся с утратой зрения, он переживает массу чувств. И тут, конечно, психолог, к сожалению, не может дать волшебную таблетку или волшебную палочку, которая каким-то уникальным таким способом позволит эти чувства исключить. Психолог помогает эти чувства принять в себе, прожить и не провалиться в эту пучину депрессии, горя, пройти все эти стадии принятия диагноза, быть рядом, организовать систему поддержки, работать с родными и близкими. Также очень много вопросов, и Ксения тоже их уже обозначила, это как раз барьеры в использовании белой трости, в самостоятельном выходе на улицу, когда есть определенные ограничения, убеждения, что у меня не получится, я не смогу, я упаду, есть много страхов. А также это работа с фоновой тревогой. Есть множество инструментов в работе психолога, которые помогают вот эту тревогу понизить и улучшить качество жизни. Это стрессовые ситуации, это конфликтные ситуации дома, конфликтные ситуации с детьми, с супругом. То, с чем обращаются, в общем-то, все люди. И иногда мы начинаем с решения одних вопросов, и в ходе уже серии консультаций всплывают и другие. Ну, если говорить о поддержании своего ментального здоровья, это та база, которая необходима каждому человеку абсолютно. Это так же, как двигательная активность, правильное питание, здоровый сон. Да, стрессовые ситуации случаются с каждым из нас. Человек, который столкнулся с утратой зрения, для него стрессовых ситуаций намного больше, они иногда приобретают и острый, и хронический характер. Как себя поддержать, как не утонуть в этой пучине? Ну, несколько таких, наверное, базовых советов, что ли, рекомендаций. Психологи приняты, что советов не дают, но рекомендовать могут. Во-первых, это прослушивание полезного контента, то есть аудиокниги, которые в доступе, причем и по психологии в том числе, сейчас с этим проблем нет. Это выполнение рутинных задач и не задумываться о том, что же будет завтра, а выполнять задачи сегодняшнего дня, соблюдать режим дня. Это заземляет, это успокаивает, это дает опору. Это дыхательные упражнения, про которые мы все прекрасно знаем, но почему-то забываем в самых нужных ситуациях. Самая простая из них, я всегда говорю, легко запомнить, это дыхание по квадрату. Сделали вдох, небольшая задержка дыхания, выдох и вновь задержка. Можно даже провести эксперимент. У каждого из нас есть современные гаджеты, смарт-часы, которые показывают, фиксируют уровень стресса. И вот после нескольких таких циклов он падает. Проверено на себе, на своих близких, действительно работает. Физическая активность. Вообще доказано, что физические упражнения, они по эффективности уже даже превышают действие антидепрессантов. Это даже пятиминутная прогулка на воздухе, послушать птицы, ощутить запахи улицы, звуки улицы услышать. Это тоже переключение. То есть работает другая доминанта, это наша физиология, это работа нашего мозга. Безусловно, это организация системы поддержки, это социальная активность, вот эти чаты, которые сейчас есть, сообщество, это общение с близкими, когда есть возможность проговорить свои чувства и принять их, и прожить. Ну и, конечно же, я всегда призываю не опасаться обращаться за профессиональной помощью. Когда понимаешь, что поддержки близких недостаточно, им тоже очень сложно, тогда нужно обращаться к психологу, который имеет компетенции, имеет опыт и который будет рядом на всех этапах проживания острого стресса и поможет выстроить систему поддержки.
1: Константин Олегович, какие рекомендации вы можете дать в юридическом плане?
2: Главная рекомендация здесь – это не подписывать документы, не совершать сделки, смысл которых вот доподлинно, да, не проверен, не понятен человеку в конкретный момент, потому что часто возникают злоупотребления, да, люди могут воспользоваться ситуацией. Здесь важно не стесняться, сделать паузу, да, запросить документы в том формате, который будет удобен для восприятия. Да, это может быть электронный текст, который можно там прочитать с помощью экранного доступа, да, программы, или в аудиоформате его воспроизвести. Помимо этого, если тоже есть какие-то сомнения, всегда лучше профилактически, да, запросить там мнение близкого человека, юриста, да, тоже в лучшем случае, хотя не всегда, понятно, есть возможность. При этом, конечно, когда мы говорим о важных сделках, да, это все, что связано с кредитами, с крупными платежами, какими-то наследственными вопросами, да, то здесь, конечно, тоже лучше на всякий случай обращаться к специалисту, чтобы гарантировать соблюдение интересов человека и отсутствие каких-то злоупотреблений. Вот. Также можно рекомендовать оформить доверенность, да, на человека, которому вы доверяете, причем с конкретными полномочиями. Да. То есть вы сами можете выбрать, какие договоры он может заключать в вашу пользу, да, или с распоряжением каким-то имуществом, на которое вы дадите согласие. Да. При этом за вами в любой момент сохраняется возможность эту доверенность отменить, да, и тоже свои интересы гарантировать. Вот это такая, может быть, юридическая страховка, да, в плане ситуации, когда интересы человека, да, они могут как-то пострадать, уязвимое положение, да, может вызвать злоупотребление. Но самое надежная здесь рекомендация и гарантия – это, конечно, стараться профилактически еще на момент заключения каких-то договоров обратиться к специалисту, если вы понимаете, что вопрос серьезный, да, чтобы исключить в дальнейшем и споры, и заранее максимально обеспечить свои интересы.
1: Что-то еще о проекте, о помощи незрячим хотели бы сказать?
3: Я бы хотела акцентировать внимание на то, что к нам могут подавать заявки не только люди с инвалидностью, но и их близкие. Мамы, папы, жены, дети. Потому что это тоже референтная группа, которая живет, влияет и тоже имеет те же самые проблемы. Иногда является опекуном человек с инвалидностью. И поэтому хотелось бы, да, рассказать именно об этом, что близкие люди тоже могут обращаться. Также хотела напомнить, что заявки принимаются на портале «Особый взгляд», раздел «Помощь», и там есть такой еще подраздел «Практические занятия», и вы там можете найти помощь по психологической и юридической поддержке. На данный момент наши специалисты присутствуют в этом интервью, то есть это лично Константин и лично Диана проводят эти консультации. В дальнейшем планируется привлечение других специалистов по росту заявок. Но на данный момент вот вы можете доверять тем людям, кого вы сегодня уже услышали. Это действительно большие специалисты. Наверное, еще прорекламирую Константина, что он ведет отдельный телеграм-канал, название которое Константин, озвучите, пожалуйста, сами.
2: Юридический минимум НКО.
3: Юридический минимум НКО, да, то есть я об этом говорю, потому что мы понимаем, что действительно мы живем в век информации, и все нужно проверять, в том числе и то, какие специалисты вам оказывают поддержку. Поэтому мы за своих специалистов отвечаем, а заявки только на портале «Особый взгляд». Это все бесплатно, сугубо бесплатно, и приглашаем к участию.
1: Спасибо большое. Надеюсь, что наши радиослушатели, которым это необходимо, будут обращаться за помощью. Для наших радиослушателей я напоминаю, в эфире прозвучало интервью с руководителями проекта автономной некоммерческой организации «Здесь». Проект «Видимые возможности». Слушайте Радио ВОС.
4: «Тряхнем стариной». Авторская программа Сергея Андреева.
5: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире Радио ВОС очередной выпуск музыкальной программы «Тряхнем стариной». У микрофона Сергей Андреев. Сегодня мы послушаем с вами еще несколько произведений очень известного композитора Евгения Доги. В 2017 году ему исполнилось 80 лет. Конечно, больше всего он известен как кинокомпозитор. Вообще говорят, что всего фильмов, которым Евгений Дога писал музыку, более 200. Ну, наверное, даже все и трудно посчитать. Такие известные фильмы, как «Мой ласковый и нежный зверь», «Валентин и Валентина», «Одиноким предоставляется общежитие», «Стажер», «Мерседес уходит от погони», «Гонки по вертикали», «Танцплощадка». К этому фильму даже пластинка выходила, и не маленькая, а пластинка-гигант с песнями и музыкой к фильму «Танцплощадка». «Портрет жены художника», «Сказание о храбром витязе» Фэт Фрумасе и другие. Во многих фильмах звучали и песни Евгения Доги. Не во всех, но во многих. И вот сейчас прозвучит песня. Говорят, что она из фильма, но из какого точно неизвестно. Может быть, даже это и просто песня. Стихи Владимира Лазарева, с которым очень плодотворное сотрудничество было у Евгения Доги, называется песня «Дальние дали». Качество оставляет желать лучшего, но более хорошего я не нашел. Исполнит песню Алла Пугачева.

Но не только к фильмам Евгений Дога писал музыку. Он написал 3 балета, оперу «Диалоги любви», более 100 симфонических и хоровых сочинений, квартеты, симфонии, 2 реквиема, один из них на стихи Пушкина, кантаты, 2 из них на стихи Роберта Рождественского, много произведений для детей, песен для детей. Ну, конечно, и к детским фильмам он музыку писал. Вот был, например, мультфильм «Мария Мирабелла». Многие слушатели, думаю, помнят этот мультик. Вот к нему музыку тоже писал Евгений Дога. Вообще он написал более 260 песен и романсов. Мы с вами сейчас послушаем малоизвестную песню Евгения Доги. Она называется «Фабричные девчата». Автор слов «Крупник» исполняет самодеятельный коллектив трикотажного объединения города Кишинева. Представьте себе, что если была хорошая самодеятельность, то даже выпускали и пластинки с записями самодеятельных коллективов. Но это вот было в советское время. Итак, слушаем песню «Фабричные девчата».

Кроме тех исполнителей, которых мы с вами слышали и еще услышим, песни Евгения Доги пели София Ротару, Екатерина Шаврина, Леонид Серебренников, Лариса Долина, Иосиф Кобзон и многие другие. Евгений Дога – член Союза композиторов СССР, 1974 год, член Союза кинематографистов СССР, 1975 год, народный артист СССР, 1987 год, был депутатом Верховного Совета СССР с 1989 по 1991 год. В общем, наград у него очень много и у нас, и в Молдавии, и даже за рубежом. Он очень активно занимается общественной деятельностью, занимался и занимается. Живет сейчас с семьей в Кишиневе. Послушаем еще одну известную, надо сказать, песню Евгения Доги. Вот если инструментальное произведение «Визитная карточка» — это вальс из фильма «Мой ласковый и нежный зверь», то песня, пожалуй, самая известная, та, которую мы с вами сейчас будем слушать. Она называется «Мне приснился шум дождя». Одно время она была очень популярна. На пластинках, правда, не часто издавалась, но зато часто звучала по радио. Потом как-то очень трудно ее было где-либо найти, исчезла она из эфира. Но мы с вами сейчас услышим наиболее распространенное исполнение. Петь будут Надежда Чепрага и Владислав Коннов.

0: Супруга Евгения Доги – инженер, дочь, телережиссер, есть внук. Его именем, именем Евгения Доги, названа одна из улиц и одна из музыкальных школ в Кишиневе. Астроном Крымской астрофизической обсерватории Журавлева назвала в 1987 году его именем «Малую планету». Евгений Дмитриевич награжден орденом за заслуги перед Отечеством 4-й степени в 2008 году. Есть книги о нем, документальные фильмы, телепередачи. А вот в книге «Немузыкальные россыпи» или «Вихревая спираль времени», вышедшем в издательстве «Любимая Россия» в 2008 году, собраны автобиографические заметки, эссе, интервью, переписка с друзьями, близкими, родственниками, поклонниками. Вот такой наш сегодняшний герой Евгений Дмитриевич Дога. Мне очень приятно, что он ныне здравствующий композитор. Пожелаем ему творческих успехов, здоровья крепкого и всего самого доброго. Мы помним его музыку прошлых лет, но и сегодня еще он продолжает радовать своих поклонников новыми сочинениями. В завершении программы мы услышим песню, которая называется «Жизнь все равно возьмет свое». Написана она на стихи Сильвы Капутикян, исполнит песню Ксения Георгиади, и это будет фонограмма украинского телефильма 1985 года «Далекий голос кукушки». В фильм песня вошла немножко не целиком, но главное, суть есть, и главное то, что это оригинальное исполнение. Я думаю, что кто-то даже, может быть, и не знает эту песню, услышит впервые. В свое время она часто звучала по радио, а потом тоже очень резко ушла из эфира. Не издавалась на пластинках и компакт-дисках, ну, по крайней мере, в оригинальном исполнении. Итак, слушаем песню. А если у вас есть какие-то замечания, пожелания, пишите нам по адресу radio@radiovoz.ru. С вами был Сергей Андреев. Всего вам доброго! И до новых встреч в эфире.
1: Такое сердце, как земля, душа людская тоже. И сколько б сад не умирал от стужи и от дрожи, и сколько снега.

0: И вот уж хочешь или нет,
1: актуальный репортаж.
0: Пробился, нежный.
2: Вот настольный теннис – это самый популярный вид спорта среди незрячих. В России этот вид спорта довольно широко распространен. Проводится много турниров, проходит ежегодный чемпионат России. Но в нашей стране до сих пор есть регионы, в которых настольный теннис слепых только начинает развиваться. Одним из таких регионов является Ставропольский край. 2026 год особенный для Ставропольского края, потому что именно в этом году реализуется необычный проект «Стань чемпионом». Задача этого проекта – восполнить отсутствие занятий начинающих теннисистов с профессиональными тренерами. Дело в том, что у нас в крае пока нет специально обученных тренеров, которые могли бы проводить занятия на постоянной основе. Эту проблему как раз и решает проект «Стань чемпионом». В рамках проекта «Ставропольский край» в течение года мы будем приглашать профессиональных теннисистов, мастеров спорта, членов сборной России по настольному теннису слепых, а также профессиональных тренеров и судей, чтобы они смогли поделиться своим опытом с начинающими теннисистами. Итогом проекта станет проведение первого краевого чемпионата по настольному теннису слепых, по итогам которого будет сформирована команда для участия в чемпионате России 2027 года. Первое мероприятие нашего проекта состоялось 14 и 15 марта 2026 года на базе санатория «Машук». Мастер-класс по настольному теннису слепых провела Марина Александровна Галузова. Марина Александровна является мастером спорта, четырехкратной чемпионкой России и действующим членом сборной России по настольному теннису слепых. Участников мастер-класса поприветствовал председатель Ставропольской краевой организации Всероссийского общества слепых Алексей Дмитриевич Будыка.
3: Уважаемые участники, я рад вас приветствовать в этом замечательном зале, в этом прекрасном санатории «Машук». Хочу сказать, что как я только пришел работать сюда, в организацию, да, когда первый раз я увидел этот настольный теннис и попробовал в него поиграть, ну, я загорелся желанием, как бы. У нас в Ставропольском крае он не развивался, как-то о нем, ну, знать все тоже слышали, знают, что это такое, а как и что, никто не понимал. Поэтому загорелся тоже, думаю, ну, надо в Ставропольском крае тоже как-то развивать этот вид спорта, потому что в других регионах он прям масштабно проходит соревнования и все прочее. А у нас как-то тишина. Ну вот благодаря еще вот Юле у нас в Ставропольском крае потихоньку он начинает развиваться. Да. И я надеюсь, что и в дальнейшем мы не остановимся на этом, а будем продолжать тренироваться, как-то играть в него, чтобы мы могли участвовать в различных соревнованиях. Хотел бы вручить благодарственное письмо от Ставропольской краевой организации, благодарственное письмо в проведении мастер-класса «Стань чемпионом». Поэтому, Марина Александровна, спасибо вам.
4: Хочу также поблагодарить Сипкина Владимира Васильевича за представленную такую возможность.
3: Также хотел бы выразить благодарность руководству Анне Евгеньевне Шамилевой и Наталье Викторовне Смартиной за добродушный такой прием, что они нас приютили, дали нам площадку, возможность провести этот мастер-класс.
4: Вам тоже, участники, большое вам спасибо, что вы тоже нашли время, возможность, и, несмотря ни на что, вы приехали на мастер-класс и тоже с нами получили определенный опыт, который в дальнейшем мы будем его применять и использовать. Вот когда приходят идеи, я готов всегда их рассмотреть, обсудить, поддержать. Поэтому, если у кого-то какие-то есть пожелания, там, идеи, обращайтесь и давайте будем работать над этим. Большое всем спасибо.
2: Напутственными словами и добрыми пожеланиями участникам мастер-класса выступила начальник отдела культуры санатория «Машук» Наталья Викторовна Смактина.
5: Дорогие друзья, очень приятно, что нам вот командой экспромтом соединились мы в команду, и мне очень приятно, что команда сработалась, организаторов я имею в виду, и смогли подарить вам эти два дня именно плодотворной работы и плотного в этой работе отдыха. Когда я писала вам в чат первый, я написала: «Всех жду, люблю, обнимаю, целую. Мы всегда рады встрече с вами. Еще хочу сказать, что под лежачий камень вода не пойдет. Если вы на местах будете сидеть, а сверху, как говорится, будут вам спускать, не пойдет работа. Поэтому из низов поднимаемся наверх. Мне очень было приятно, что молодые ребята активно участвовали вот в мастер-классе, вот впитывали как губки и судейскую работу, и игроков. Молодцы. Нам, конечно, взрослым это чуть посложнее все это впитать. Это не один мастер-класс должен быть. Но я уверена, что мы еще не раз с вами встретимся на мастер-классах. И вы будете уже привозить ребят, которые хоть что-то будут знать и заинтересованы в этой игре. Удачи, процветания и плодотворной работы на местах.
2: Предлагаем прослушать фрагмент одного из тренировочных занятий.
1: Перпендикулярно ставим и пуком по нему. Толчком перпендикулярно. Вот так. Ага, то есть не горизонтально. Вот вы обычно, Настя, по дороге, да? Вы обычно с этого борта разворачиваете.
6: Я пытаюсь, да.
1: И вот так. Это тоже, ну, это имеет место быть, но это долго. Я ставлю ракетку, вот потрогай, перпендикулярно. Вообще
6: ага,
1: перпендикулярно.
6: Да, я поняла.
1: Да, да, и просто по нему как бы ударяю. Все. И он залетает. Просто не прокатываю, а просто раз ударяю по нему.
6: Здорово. Попробуем.
1: И опять же, сейчас объясню. Если... там, например, человек стоит в сторону, где ракетка близко, да, и у него кончик, то если он не закатится в лузу, он об кончик вылететь может. Если вы научитесь этот удар делать сильно. Но для начала вы просто хотя бы его научитесь делать.
7: Потому что у меня здесь не интересно.
6: Как бы отмахивая, да?
1: Ну, как бы перпендикулярно, да. Вот. Так, давай.
7: Все, начали.
1: Все, бей, дайте мяч.
2: Завершился мастер-класс, и очень хочется получить обратную связь от нашего замечательного тренера Марины Александровны Галузовой.
8: Я считаю, что 2 дня очень хорошо прошли, царила рабочая атмосфера. Мне очень понравилось, что ребята внимательно все слушали, и молодые, и люди уже более старшего возраста пытались воспроизвести то, что я их просила. И, в общем-то, желание налицо. Теперь им удачи в тренировках.
2: Видите ли вы потенциал ставропольской команды на российских соревнованиях в будущем?
8: Я считаю, что да, потому что я посмотрела, я не буду озвучивать кто, что и как. Это покажет только время и упорство на самом деле. Но достойные претенденты есть.
2: Сейчас участники мастер-класса хотели бы поделиться своими впечатлениями и выразить благодарность Марине Александровне. Ребята, скажите, пожалуйста, что вам дал мастер-класс?
9: Анастасия, город Ставрополь. Хочу поблагодарить за мастер-класс. Спасибо Марине Александровне, потому что получили новые навыки, новые отработки, и теперь будем работать над своими ошибками и идти дальше к победам.
10: Также хочется сказать про очень много положительных эмоций. И в целом атмосфера была такая, где тебе не только указывают на ошибки, но еще и показывают, как правильно делать тут же. Очень доступно объясняет. Мнение Кристины из города Ставрополя.
11: Александр Висентуков получил тоже ценный опыт, как и все ребята. Получили новые навыки, эмоции незабываемые. Хотим продолжения. Ребят, хотим продолжения?
6: Хотим! Ждем Марину Александровну.
11: Ждем.
12: Георгиевск, Султан Баудинович. Хочу поблагодарить Марину Александровну за то, что нас, молодежи, связь поколений, мы, старшее поколение, чуть не уступаем нашей молодежи, нашли в этой игре общее соприкосновение и рады были встретиться и пообщаться. Спасибо ей большое.
2: Сейчас скажет Константин, ученик Кисловодской школы-интерната номер 18, 8 класс.
13: Хочу поблагодарить Марину Александровну за прекрасный мастер-класс. Это в первую очередь положительные эмоции, радость доставляет. И много чего того, что я не знал, я тоже узнал много нового. Я надеюсь, будет повторение этого. И это не единожды.
14: Алексей Дмитриевич, председатель Ставропольской краевой организации. Марина Александровна, большое вам спасибо. Для меня очень важен был этот мастер-класс, так как в качестве судьи я собираю весь Ставропольский край для проведения спортивных мероприятий, где тоже планируется настольный теннис. И для меня это очень важно было, потому что много я у вас научился, много подсказали, как правильно судить нужно, какие штрафы бывают. Поэтому огромное вам спасибо.
12: Марина Александровна, благодарю вас за то, что вы вселили меня уверенность в этой игре. Я полюбил эту игру. Спасибо вам. Юрий, город Пятигорск.
15: Марина Александровна, спасибо вам большое, что вы сыграли с нами эту игру, показали все навыки, всю технику, всю волевую, что есть в вашем опыте. Вы нам подсказали все и показали. Дай Бог вам здоровья, счастья, удачи. Море цветов вам, океан роз. Куда бы ваша нога не ступала, чтобы цвели цветы всегда.
16: Да, это был только первый мастер-класс, напомню, проекта «Стань чемпионом», который будет реализовываться в Ставропольском крае на протяжении всего 2026 года. Также я хочу сказать о том, что на мастер-классе присутствовали представители всех 12 местных организаций Ставропольского края, 21 участник. У нас действительно была связь поколений от школьника до взрослых, до почтенных людей, которые тоже очень заинтересованы, ведь для игры в шоу-даун нет преград возрастных никаких. Поэтому все мы дружно и радостно поработали 2 дня. И хочу еще для тех, кто сейчас готовится к чемпионату России 2026, объявить, что следующим претендентом на поездку в город Пятигорск для проведения 2-дневного мастер-класса с красивым отдыхом в прекрасном городе Пятигорске будут приглашаться спортсмены, занявшие первые места среди мужчин и среди женщин в чемпионате России 2026. Да, ребята, ждем их заранее. Поэтому, ребята, готовьтесь. Вот такой приз будет вам от Ставропольского края, занявшим первые места, приглашение в Пятигорск к нам. Поделитесь своим опытом. Ну, а мы вам дадим возможность красиво отдохнуть.
17: Материал подготовили Циндыма Бойко, Юлия Дьякова и Алишер Цвит. До новых встреч на Радио ВОС.

0: Система «Говорящий город». Система «Говорящий город» — это возможность самостоятельного передвижения. Благодаря расширенному набору функционала ряды пользователей регулярно пополняются, и в настоящий момент их можно объединить в 5 категорий. Инвалиды по зрению, инвалиды-колясочники, люди с нарушением опорно-двигательного аппарата, люди почтенного возраста, туристы и представители других маломобильных групп населения. Система построена на интерактивном взаимодействии по радиоканалам, не слышно для окружающих носимых пользователями устройств, смартфонов с бесплатным приложением или специализированных кнопочных устройств и радиоинформаторов, которые устанавливаются на транспорте и любых объектах городской и транспортной инфраструктуры, снаружи и внутри. К ним подключаются звуковые маяки. Попадая в зону действия радиоинформаторов около 20 метров, пользователь получает и прослушивает на своем устройстве информацию о различных объектах, учреждениях, остановках, транспорте, подземных переходах и так далее. И при необходимости активирует звуковой маяк для определения направления движения. Разберем принцип работы системы на разных типах объектов и транспорте. Начнем с остановки. При подходе к остановке, оборудованной говорящим городом, пользователь получает сообщение с наименованием остановки, перечнем транспорта, который на ней останавливается, а также с ожидаемым временем его прибытия. Если пользователь принял решение воспользоваться этой остановкой, то он может активировать звуковой маяк для того, чтобы сориентироваться и подойти к ней. Далее, переключившись в специальный режим «Транспорт», пользователь на своем устройстве будет прослушивать информацию о подъезжающем транспорте, его типе, номере маршрута, направлении движения, положении дверей, наличии низкого пола и аппарелей. Выбрав нужный транспорт, пользователь может заранее проинформировать водителя о своей посадке, активировать звуковой сигнал над открытыми дверьми транспорта для определения точного направления движения. На смартфоне имеется возможность фильтрации только нужного транспорта. При подходе к любому объекту, оснащенному говорящим городом, пользователь прослушивает сообщение с наименованием объекта, описанием препятствий перед входом.
1: Вход в театр музыкальной комедии, Итальянская улица, 13. Дверь открывается на себя, ручка на всю ширину двери, вторая дверь аналогично, через 2 метра, далее небольшой холл, окно кассы через 5 метров слева.
0: Для определения направления движения пользователь активирует соответствующий звуковой маяк. Также он может дистанционно вызвать персонал для оказания помощи. Это альтернатива кнопке вызова, которую незрячий никогда не найдет, а колясочник довольно часто не может до нее добраться. Для этого на рабочем месте сотрудника, ответственного за прием маломобильных групп населения, устанавливается дополнительный звуковой маяк. На регулируемом пешеходном переходе оборудование через динамик воспроизводит речевые сообщения с названием улицы, которую можно переходить, и звуковые сигналы перехода и ориентации. Громкость регулируется по дням недели и по времени суток, вплоть до полного отключения с позднего вечера до раннего утра. Но пользователь в это время может включить звук на 2 цикла работы светофора со специализированного устройства. Если светофор включается кнопкой, ее можно включить удаленно. Это единое техническое решение для транспорта и различных стационарных объектов, исключающее необоснованную шумовую нагрузку на окружающую среду, так как весь обмен информацией происходит по радиоканалам. Инфраструктурное оборудование не требует проведения профилактических мероприятий в течение срока службы. Для взаимодействия с инфраструктурным оборудованием пользователю доступ в интернет не требуется. Спасибо за внимание.
2: Программа «Популярная классика» на радио ВОС. Сюита номер 2. Шутка. Иоганн Себастьян Бах. Иоганн Себастьян Бах написал более 1000 музыкальных произведений в практически всех известных на тот момент жанрах. Не работал он лишь в жанре оперы. Композитор писал музыку для разных инструментов, как духовную, так и светскую. Некоторые его произведения являются обработками произведений других композиторов, а некоторые – переработанными версиями собственных произведений. течение жизни Иоганн Себастьян Бах был больше всего известен как первоклассный органист, преподаватель и сочинитель органной музыки. Он работал как в традиционных для того времени свободных жанрах, таких как прелюдия, фантазия, токката, пассакалия, так и в более строгих формах – хоральной прелюдии и фуги. В своих произведениях для органа композитор умело соединял черты разных музыкальных стилей, с которыми он знакомился в течение жизни. Иоганн Себастьян Бах также написал большое количество произведений для клавесина, многие из которых можно было исполнять и на клавикорде. Многие из этих творений представляют собой энциклопедические сборники, демонстрирующие различные приемы и методы сочинения полифонических произведений. Также он является автором музыки произведений как для отдельных инструментов, так и для ансамблей. Его сочинения для инструментов соло, три сонаты и три партиты для скрипки соло, шесть сюит для виолончели и партиту для флейты соло, многие считают одними из самых глубоких творений композитора. Кроме того, Иоганн Себастьян Бах сочинил несколько произведений для лютни. Писал он также трио-сонаты, сонаты для солирующих флейты и виолы де гамбо, сопровождаемых лишь генерал-басом, а также большое количество канонов и ричеркаров, в основном без указания инструментов для исполнения. Наиболее значимые примеры таких произведений – циклы «Искусство фуги» и «Музыкальное приношение». Иоганн Себастьян Бах написал множество произведений для оркестра и солирующих с ним инструментов. Одни из самых известных – «Бранденбургские концерты». Они были так названы, потому что композитор, послав их марграфу Христиану Людвигу Бранденбург-Шведскому в 1721 году, рассчитывал получить работу при его дворе. Но попытка оказалась безуспешной. Эти шесть концертов написаны в жанре «Концерто Гроссо». В наше время они часто исполняются на фортепиано, поэтому их можно назвать фортепианными концертами Баха. Хотя не стоит забывать, что во времена композитора фортепиано еще не было. В последние годы жизни и после смерти Иоганна Себастьяна Баха его известность как композитора стала уменьшаться. Его стиль считали старомодным по сравнению с расцветающим классицизмом. Композитора больше знали и помнили как исполнителя, педагога и отца Бахов-младших, в первую очередь Карла Филиппа Эммануила, музыка которого была в то время известнее. Однако многие крупные композиторы, например, Моцарт и Бетховен, знали и любили творчество Иоганна Себастьяна Баха. Их воспитывали на его произведениях с самого детства. Бах является автором четырех оркестровых сюит, некоторые отдельные части из которых в наше время в особенности широко популярны и имеют популярные переложения, а именно вторая часть сюиты номер 3 «Ария» и так называемая «Шутка» – излишний дословный перевод жанра скерца. Последняя часть сюиты номер 2. Как ни удивительно, это произведение тоже написано по строгим классическим законам для службы в церкви. В его основе лежит григорианский хорал. Но стоило исполнить его в быстром темпе, как степенные интонации стали шутливыми и озорными. Такой прием маэстро позаимствовал у своих учеников. Это произведение является одной из самых узнаваемых мелодий в мире. В наши дни она используется в качестве рингтона у огромного числа пользователей мобильных телефонов, причем половина из них уверены, что это Моцарт, а другая половина затрудняется назвать имя композитора.

Человек года. В Югре и Тюмени запущен механизм переселения инвалидов в адаптированное жилье. Объявлен прием заявок на кинофестивале «Незримое кино» и «Кино без барьеров». Теперь об этом подробнее. В студии Андрей Быков. Здравствуйте. 22 мая в Институте ВОС РИАКОМП завершилось обучение по дополнительной программе профессиональной переподготовки «Менеджмент в социальной сфере». Программа состояла из трех этапов. К третьему заключительному этапу были приглашены представители из 10 региональных организаций ВОС, успешно прошедшие первые два этапа. Итоги подвели в процессе защиты выпускных работ, которые были направлены на социализацию, социокультурную реабилитацию и адаптацию инвалидов по зрению. Слушатели опирались на опыт своих региональных организаций. Все слушатели успешно справились с испытанием и получили дипломы о профессиональной переподготовке. По традиции, выпускники получили сборник «Кто есть кто», где каждому посвящен отдельный материал. Вице-президент ВОС Александр Коняев поздравил выпускников и пожелал дальнейшего плодотворного сотрудничества. 1 апреля ученики и преподаватели Красноярской школы номер 1 для слабовидящих детей вернулись к занятиям в главном здании после капитального ремонта. Здание, построенное более 100 лет назад, было признано аварийным в 2018 году. В 2022 году на восстановление выделили средства из краевого бюджета. Директор школы Николай Баранов добился, чтобы внешний вид здания сохранили в историческом виде. Школа оснащена современной техникой, интерактивные доски с возможностью увеличения текста, компьютерный класс со специальным оборудованием. В штат ввели незрячего тьютора Елену Иванову, которая учит детей читать и писать по Брайлю и ведет занятия по пространственной ориентировке. Около 30% учеников занимаются адаптивным спортом. Среди учащихся уже 10 мастеров спорта по плаванию, а девятиклассник Руслан Донцов вошел в состав сборной России. В начале мая прошел день открытых дверей для всех выпускников школы, многие из которых являются членами Всероссийского общества слепых. 19 мая в Перми в центре «Мой бизнес» прошел инклюзивный форум «Смотри и вдохновляйся». Основные темы – содействие занятости, государственная поддержка работодателей, субсидирование найма, оборудование рабочих мест для инвалидов в рамках квоты. В мероприятии приняли участие председатель Пермской краевой организации ВОС Николай Бухавцев и директор предприятия «Парматехмаш» Алексей Бородулин. Николай Бухавцев поднял вопрос об эффективной занятости инвалидов на квотированных рабочих местах. Алексей Бородулин предложил рассмотреть возможность освобождения от налогов субсидий на создание рабочих мест. Ярким итогом форума стало начало трудоустройства одного из кандидатов на предприятие «Парматехмаш» сразу после встречи. 20 мая в Челябинском областном реабилитационном центре ВОС прошел конкурс групп оргов, репетиция масштабного конкурса «Человек года». Участники соревновались в творческих номерах, знании истории ВОС и Челябинска, а также в понимании своих обязанностей. Первое место заняла Евгения Боровикова, второе – Наталья Залевская, третье – Лидия Жданова. 5 победителей вышли во второй тур и будут бороться за звание лучшего групп орга в конкурсе «Человек года». В Ханты-Мансийском автономном округе Югре запущен механизм, позволяющий обменять непригодное или неадаптированное жилье на квартиры с пандусами, безбарьерным входом и возможностью свободно передвигаться внутри. Муниципалитеты получают целевые субсидии из окружного бюджета на покупку доступных квартир. Город Тюмень идет по схожему пути, но через механизмы адресной денежной выплаты. Размер помощи составляет до 2 миллионов рублей на оплату разницы между стоимостью нового и проданного жилья, до 3 миллионов, если в продаваемом помещении отсутствует санузел, и до 300 тысяч рублей на оплату риэлторских услуг. Объявлен прием заявок на 2 кинофестиваля. Третий всероссийский кинофестиваль «Незримое кино» на Урале принимает добрые жизнеутверждающие фильмы об опыте людей с инвалидностью, инклюзии и социальной интеграции. Обладатель гран-при получит 100 тысяч рублей. Работы принимаются до 31 июля на сайте фестиваля. Также идет прием заявок на кинофестиваль «Кино без барьеров». Принимаются художественные, документальные, анимационные фильмы и социальная реклама, поднимающая тему инвалидности. Приветствуются фильмы с участием людей с инвалидностью и фильмы для детской аудитории. Прием заявок до 7 июня через платформу «Film Freeway». И коротко о других событиях. 14 мая в школе-интернате имени Грота прошел мастер-класс системы «Говорящий город». Ученики с 5 по 9 классы познакомились с радиоинформаторами, звуковыми маяками и пультом водителя. Педагоги помогли тактильно продемонстрировать сложные технические изделия. Такие мероприятия расширяют кругозор незрячих и слабовидящих учащихся. 15 мая члены Михайловской местной организации ВОС в рамках акции «Ночь музеев» посетили выставку Музея Банка России. Они познакомились с историей денег, учились определять подлинность банкнот, считали на арифмометре «Феликс» и счетах, а также поделились пожеланиями по улучшению работы банкоматов для незрячих пользователей. В Уральской местной организации ВОС для старшеклассников прошел информационный час «Зрение – бесценный дар жизни». Ребята на время завязывали глаза, угадывали запахи, распознавали крупы на ощупь и учились передвигаться с тростью. Многие признались, что этот опыт стал для них настоящим откровением.
Редакция «Радио ВОС» приглашает к сотрудничеству региональной организации ВОС. Вы можете присылать материалы о прошедших у вас событиях на наш адрес radio@radiovos.ru. До встречи!

0: В эфире Радио ВОС.
1: Выпуск подготовлен с использованием материалов пресс-службы Всероссийского общества слепых.
2: Учреждение ВОС «Комплекс реабилитации инвалидов «Контакт», ведущий российский производитель тифлотехнических товаров, предлагает новинку – тактильные шахматы для незрячих. Это увлекательная игра, способствующая развитию ума и улучшению памяти, развивающая логическое мышление, стратегическое планирование и способность к анализу. Независимо от уровня игры, шахматы приносят удовольствие и помогают расслабиться после напряженного дня. По вопросам приобретения и условиям доставки обращайтесь по телефону в Санкт-Петербурге 679-67-89, код города 812.
3: В эфире авторская программа Максима Петрова «Бытовой вопрос».
4: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели. С вами программа «Бытовой вопрос» и я, ее постоянный ведущий Максим Петров. И сегодня у нас на связи по скайпу Сысек Кожамбалова из Улан-Удэ. Здравствуйте, Сысек.
5: Здравствуйте.
4: У нас сегодня очень неожиданная тема для передачи. Озвучьте, пожалуйста, ее вот сами, чтобы я вдруг не ошибся. Печь, а какая?
5: Индукционная.
4: Индукционная печь. Если честно, я сам слышу об этом в первый раз. Ну, ясно, что мы как-то согласовывали, что будет, но я совершенно не знаю, что это такое, для чего это нужно. Это вообще к чему относится? К бытовым кухонным приборам, насколько я понимаю, да?
5: Да, это электрическая плита.
4: Электрическая плита. Какая у вас фирма? Давайте с фирмы начнем.
5: У меня фирма Китфорд. Но на самом деле их так много, и практически каждая уважающая себя фирма делает. Электролюкс, Супра, Гэлакси, ну и так далее. Все.
4: Угу. По какому принципу вы выбирали эту плиту и эту фирму?
5: Скорее, наверное, по цене.
4: По цене, да? Это, я думаю, бюджетный вариант или выше, чем...
5: Да, это бюджетный вариант.
4: Это уже радует. Как это выглядит?
5: Это...
4: Как можно подробнее? Опишите.
5: Ну, если вы видели просто плиту стеклокерамической поверхности, так это то же самое на вид.
4: То есть просто гладкая, как стекло на ощупь, поверхность, да, у плиты?
5: Да, да, гладкая, немножко шероховатая для того, чтобы не скользила посуда.
4: Все-таки...
5: И немного нарисована, немного таким... Чувствуется пальцами, нарисован круг.
4: Все равно можно прощупать, который... да? Вот это, кстати,
5: да,
4: уже
5: можно.
4: Лучше. Потому что, если честно, меня такие плиты пугают. Я видел их у многих своих знакомых подобные. Не именно такая, как у вас, но подобные. Где-то они очень-очень гладкие совершенно, не прощупываются. Где-то, более того, еще и сенсорное управление, да, которое тут же находится перед конфорками. И приходится ставить на него метки тактильные. И меня вот, если честно, вот это все очень-очень пугает и напрягает. Как раз для меня сейчас актуален, в скором времени будет выбор плиты для кухни. И, соответственно, я задумался. Это современно, наверное, удобно, но я слышал о многих минусах таких плит и сам напрягаюсь, как же я буду, грубо говоря, попадать кастрюлю в конфорку. Ну хорошо, давайте про внешний вид продолжим. Сколько у вас конфорок? Насколько она большая? Есть ли духовка?
5: Конфорок две. Нет. Духовки нет. Это просто настольная плита
4: так.
5: С двумя конфорками. И к каждой конфорке идет свое управление. То есть 10 кнопок у левой и 10 у правой.
4: Угу.
5: Кнопочная. Специально выбирала кнопочную, не сенсорную.
4: Вот это очень важно. То есть можно, есть такой вариант кнопочный, да?
5: Да, но их не так много. Если их, например, в магазине около сотни с чем-то, то 11 из них идут кнопочные.
4: Ух, как спасибо равно, за статистику, да. Это очень вообще интересно. Она ставится просто на стол, да, такого размера и такого веса, что ее можно подвинуть,
5: да.
4: Или все-таки нужен мужчина?
5: Она легкая.
4: Легкая,
5: она,
4: да?
5: Пластиковая. Она пластиковая, только верхняя. Сама плиточка, она керамическая. В моем случае это две, то есть квадратика два, и между ними еще и даже пластик идет. Почему пластик? Потому что нагрева-то нет как такового, там нет жара сильного. Нагревается только дно кастрюли. И
4: под стеклокерамической. Две секции получается, да, сверху? Правильно,
5: да, две плиты, да.
4: Угу.
5: Раздельные плиточки две.
4: А включается в какую сеть?
5: Такая в обычную
4: 220.
5: Не усиленная, нет. Так, 4 киловатта, если одновременно их включить.
4: Вот это
5: неплохо. Да, по 2 киловатта.
4: Ее можно, соответственно, перемещать, да, куда угодно, когда угодно.
5: Ну, поскольку... знаете, она 58 сантиметров слева направо ширина.
4: Так,
5: глубиной она идет где-то 36, может быть, точно не скажу. Ну и высотой, скажем, 6 сантиметров, 6-7 сантиметров.
4: А, то есть плоская такая. Достаточно, да?
5: Да, она легкая весом, но передвигать не приходится. Для нее мы построили, дедушка наш сделал этажерку. Почему мы, кстати, ее купили?
4: Да, вот
5: если
4: интересно.
5: Если так вернуться.
4: Да.
5: У нас была раньше газовая, комбинированная с электрической. У нас, так как в Бурятии нет магистрального газа, у нас был баллон. И вот эта бандура огромная стояла с духовкой. И рядом этот баллон некрасивый.
4: Ну и, насколько я понимаю, это все-таки даже несколько повышенная опасность, да, когда вот эти баллоны...
5: Ну, у нас, знаете, в Забайкальском крае, в Бурятии, так мы и живем. И однажды у нас лопнуло стекло у духовки. И получается, духовки нет, и стоит эта огромная штука. И мы решили от нее избавиться, отдали родственникам летнюю кухню. И себе поставили в котельную двухкомфорочную газовую. А сюда нужно было что-то покрасивее. Вот.
4: Ну, естественно, да.
5: Да, а вот плита... которая с духовкой и сразу с индукционной, очень дорогая. Вот самая минимальная 37 тысяч.
4: Да, это Ханса. Очень серьезно. Это...
5: Да. Ну, вышли мы другим способом.
4: Я прошу прощения, а почему не обычная электрическая плита? Вот совершенно такая стандартная, с обычными конфорками.
5: Потому что мы привыкли к газу, очень быстро надо кипятить. И это первое, то, что все готовится очень быстро. Потом второе, то, что экономия. Там же идет КПД 90%, не нагревается близлежащие там... Воздух, как бы говорится, ничего. Нагревается только дно кастрюли. Из-за этого экономия электричества. Но это не самое главное. А главное было то, что не нагревается сама поверхность. И если я кастрюлю убрала,
4: так.
5: То трогать, держать руку я, конечно, не смогу на этом месте. Горячее. Но горячее не от того, что она там сама грелась, а от того, что на ней стояла горячая кастрюля.
4: Слушайте, как интересно. То есть, вот вы сказали, это не так важно. Да вот очень важно, кстати, потому что пока стоит вот эта плита обычная, она же жарит, пока не остынет, да, и, в общем, действительно, она воздух греет впустую практически, действительно.
5: Да. А здесь мгновенно ты не успеваешь нажать до конца кнопку, как кипение замолкает сразу. Если кастрюля идет с очень толстым дном, ну, несколько секунд, скажем, она еще будет кипеть. Но сковородка будет шипеть, конечно,
4: ну,
5: какое-то
4: время. Ну, это
5: понятно.
4: Время. Это как...
5: Да.
4: Угу. Так,
5: вот.
4: И поэтому вы выбрали именно вот такой
5: индукционную,
4: вариант.
5: Индукционную, да. Получился недорогой вариант. Сверху на этажерку поставили эту плитку, в середину мы купили отдельную духовку. А внизу получилось даже место для другой бытовой техники. А, да, это очень удобно.
4: А если все-таки не секрет, ну просто чтобы нам сравнить, сколько вот
5: цены?
4: Это...
5: Цены?
4: Да, цена. Цены,
5: 4600.
4: Цена. Ну, это вообще 4600. Замечательно.
5: 4600, духовка примерно...
4: По сравнению с
5: 37. Да, духовка примерно так же стоила, ну, около 10 они вместе получилось. Ну, и этажерка, купили там мебельный щит, лакировали, ну, сколько? Тоже еще 1000 рублей. В итоге получилось около... 11.
4: Великолепно.
5: Вот вся это наша система. Не 37 тысяч.
4: Да,
5: но
4: это...
5: 37 тысяч, конечно, там 4 конфорки, а у нас 2.
4: Да, но это вот следующий мой вопрос. Да, вот очень интересно. 2 конфорки, это, ну, по моим представлениям, не очень много. Вот у семья, сколько человек у вас пользуется?
5: Семья 5 человек.
4: И вот хватает 2 поверхностей?
5: Хватает.
4: Чтобы вместе можно было поставить кастрюлю и сковородку, допустим.
5: А, вы имеете в виду физическое место?
4: Да.
5: Ну, а шириной, да, конечно. Они никак даже близко рядом.
4: Не соприкасаются.
5: Друг не мешают. 58 сантиметров же шириной она.
4: Угу.
5: И они стоят, эти плиточки, друг от друга раздельно немножко.
4: И по скорости, да, нужно же и то сделать. И на столько человек человек успеть приготовить. Я просто помню, когда-то отдыхали за городом, брали обычную, вот, знаете, такую плитку электрическую, которую все знают, тоже две конфорки там было. Ну, матери приходилось напрягаться, чтобы успеть приготовить. На нас тоже как раз было 5 или 6 человек. Ей приходилось напрягаться. Она такая, в общем, слабомощная была плитка сама по себе. Скорость закипания и так далее небольшая. В общем, достаточно долго готовился, там, скажем, обед или ужин. У вас таких проблем с этой плитой не возникает?
5: Здесь нам, незрячим, нужно все-таки заранее готовить продукты. То есть почистить картошку, нарезать лук. Все желательно заранее. Вот я, например, недавно... Морковь, лук у меня уже шипит, а я мясо нарезаю, ну, очень быстро, потому что иначе не успею, оно может подгореть. Хотя я на 800 ваттах обжаривала.
4: А, вот сейчас об этом мы, да, поговорим. То есть там по ваттам, да?
5: Есть разные, но моя, она самая, так как недорогая, у нее нет специальных программ. Например, вот в других более дорогих есть жарко, на пару, рис, каша, кипячение. И
4: у меня сейчас удивили. То есть вот у плиты, что... секунду, простите. Да. То есть у плиты есть такие тоже программы, как у какой-нибудь там мультиварки, да, специальные, да, программы для рассчитанные. А для этого нужна специальная посуда какая-то или нет, не знаете?
5: Посуда нужна специальная, но... У нас та, что была, она вся подошла, потому что я купила хороший такой набор, нержавеющий сталь, кастрюли, от сковородки и до кастрюли самой большой, все подошли. Не подошли наши сковородки, немного, ну, такие вот, они не чугунные, но и не стальные.
4: Ну, я примерно, да, представляю, о чем вы говорите, да. Они не подошли. А по какой причине не подошли?
5: Ну, они не подходят, там нет этого процесса, не происходит ферромагнитный, который должен
4: вот
5: быть.
4: Что, какая
5: хитрость. Да, потому что под стеклокерамикой находится катушка, в которой вихревые токи. В общем, я в физике очень, даже не очень, поэтому вот что я запомнила из прочтения, то я вам и говорю. Да, происходят какие-то токи вихревые, и за счет чего, видимо, вот в толще сковороды вот этой происходит.
4: То есть, насколько я понимаю, я тоже физику уже давно учил, и не так, может быть, хорошо, как следовало бы. Я так понял вас, что нагревается не тен какой-то, вот какая-то спираль или какая-то площадка, а нагревается-то, собственно говоря, сама посуда, да?
5: Да, да, только дно.
4: Вот именно дно посуды служит нагревательным элементом в этом случае. Ну, я думаю, что мы с вами, надеюсь, что мы с вами правы.
5: Давайте так, я скажу про другую посуду еще.
4: Так, да, конечно.
5: Есть такие диски. Диск, он, видимо, тоже идет подходящий. И если поставить этот диск, потом сверху поставить любую посуду, которая не подходит, тогда все нормально будет готовиться, как на обычной плите.
4: То есть притвориться...
5: Адаптер.
4: Я, да, понял, адаптер. Притвориться, что у нас есть конфорка, да, такая, или что есть дно какое-то такое подходящее, понятно. Очень интересно, обязательно продолжим с вами разговор через несколько секунд.
2: Вы слушаете Радио ВОС.
4: А я напоминаю, что вы слушаете программу «Бытовой вопрос». С вами я, ее постоянный ведущий Максим Петров. И сегодня у нас на связи по скайпу Сесек Жамвалова из Улан-Удэ. А говорим мы сегодня об индукционной плитке и остановились на правильном выборе посуды для такой плиты. 10 кнопок, вы сказали, на каждую из поверхностей нагревающих. Почему столько много? Зачем столько много?
5: Ну, давайте перечислим. Слева пуск и стоп. Дальше минус, плюс, потом таймер, затем отсрочка, замок, потом сразу на минимум перевести, дальше сразу на максимум перевести и пауза.
4: Пауза?
5: Да,
4: о,
5: пауза.
4: Господи, в какое время
5: ну,
4: живем?
5: Ну, вам позвонили в дверь, например, или что-то, и вас хочет подгореть. Вы нажимаете паузу, уходите, приходите, включаете, те же настройки остаются. Таймер останавливается на это время.
4: Потрясающе. Я просто в шоке, честное слово. А замок, я так понимаю, давайте пустим это от детей, насколько я понимаю, да?
5: Да.
4: Угу. Чтобы не включили, не обожглись, да? Кстати, вот если просто включить плиту и поднести руку, будет нагреваться рука?
5: Нет, нет, у вас рука не обладает ферромагнитным.
4: Ну да, да, да. Ну это я так на всякий случай.
5: А вот если, вот интересно, а нет, я хотела спросить, если у вас будет кольцо железное. Нет, Там надо, чтобы эта поверхность была 12 сантиметров примерно.
4: Вот так вот, все предусмотрено. По поводу, ну, плюс-минус, это понятно, да, это настройка температуры, видимо, и таймер, да?
5: Там у моей плиты не температуру, а именно мощность.
4: Мощность и время. Мощность и время. Мощность минимальная какая, не подскажешь?
5: 120 ватт. 120 ватт, максимальная 2000 ватт.
4: 2000 даже, ух, солидно.
5: Да, да, вот чайник мы кипятим на 2000 ваттах.
4: И он и быстро закипает, да?
5: Кстати, да, где-то 2,5 литра, около 8,5 минут у меня. Я засекала время.
4: Тоже интересно.
5: И от электрического чайника

0: отказались, потому что это лишние провода, лишнее место занимает. И у нас со свистком чайник. Нам так удобнее.
1: Ну да, да, интересно, интересно. А таймер зачем, собственно? То есть вы знаете, что вы будете жарить ближайшие, не знаю, там 25 минут,
0: да? Ну, давайте я,
1: да,
0: вам расскажу, как, да, я сегодня сварила рис.
1: О,
0: один стакан риса, полтора стакана воды, чуть соли, и закрыла крышкой, включила на 2000 ватт. Ну, естественно, села рядом, потому что 2000 ватт – это слишком много. И как только вскипело, я тут же перевела на минимум. Есть у меня одна кнопка, она третья с правой стороны.
1: Да.
0: Сразу 120 ватт и настроила таймер на 10 минут и ушла. Через 10 минут я пришла, у меня... Даже, ну, минут через 30, наверное, я пришла. Рассыпчатая такая масса получилась.
1: Рассыпчатая, что... да? То есть
0: да,
1: как
0: абсолютно получ... не прилипла и не присохла ко дну. Ложечка
1: Вы настроили таймер, простите, еще раз на 10 минут, да?
0: На 10 минут.
1: Ну, соответственно, таймер закончил работать, отключил нагрев, а вы пришли просто позже, да?
0: Там... Я пришла позже.
1: Угу. Там нет подогрева, насколько я понимаю, да? То есть, когда выключается таймер, то все совсем остывает, я правильно понимаю?
0: Да.
1: Угу.
0: Да. Есть плиты с подогревом, у которых там 60 градусов, там идут уже градусы.
1: Там по градусам.
0: Мощности. Угу. Да.
1: Великолепно. Это, кстати, на самом деле очень, очень интересно, очень привлекательно. Может быть, еще какой-то пример, допустим, что-то поджарить?
0: Например,
1: вот
0: если
1: как?
0: поджарить, я нагреваю сковороду где-то на 1200-1400, можно и на 2000 подогреть, но обычно же в это время нарезаешь что-то или что, и нет желания, нужды так сильно быстро разогревать сковороду, и поэтому где-то 1200-1400. Она немножечко прогрелась, масло прогрелось, и кидаешь лук, морковь и переводишь на 800 ватт. 800 ватт – это же очень экономично получается. Жарится хорошо. И через какое-то время мясо кидаешь, чуть-чуть оно вместе жарится, например, и наливаю воды, чтобы все это тушилось. Да?
1: Ну да, да.
0: Закрываю крышкой и перевожу еще на более... Могу даже на 300.
1: А откуда берутся вот эти цифры? 800, 300? Это по опыту или
0: они,
1: по книжке?
0: Они по опыту.
1: По опыту, да?
0: По опыту. Ну, у нас в России кто читает книжки? Нет, конечно. Тем более, видите, кастрюли разные.
1: И еще, удобно ли управляться с таймером, с мощностью? То есть это пищит все или как-то щелкает, или вы считаете? Как это происходит?
0: Пищит.
1: Пищит, да.
0: Пищит. Я, если на замок нажали, и я хочу что-либо сделать, она вообще молчит. Значит, все, надо замок снять. Удержать эту кнопку несколько секунд, и прозвучит такой писк, это значит, все, уже замок снялся. И каждый раз на одну минуту. Ну, можно, конечно, удерживанием, но нам, незрячим, как-то трудно это отследить. Поэтому я вот, если 30 минут мне надо, я 30 раз и нажимаю кнопку.
1: Как во всех приборах, которые пищат, которые нам... Ну, вот, если кто-то помнит из наших радиослушателей в свое время рассказывал про хлебопечку, ну, вот тот же принцип, да, был. Ну, я думаю, все с этим знакомы. Про провод я всегда еще сам говорю, вас не спросил про провод и про ножки. Насколько это безопасно? То есть там хороший, длинный, толстый провод?
0: Длинный, толстый, хороший, я даже не знаю, сколько он. Стоит и близко от розетки, поэтому я как-то не интересовалась. Ножки, они не скользящие, резиновые, и вот на этой поверхности лакированного дерева хорошо стоит, даже не собирается двигаться, даже как присоска будто.
1: Замечательно. Ну, я на самом деле еще раз повторюсь, всегда об этом говорю, всегда спрашиваю, потому что это для нас очень важно, безопасность, устойчивость и безопасность провода. В этом смысле обязательно нужно это проговорить. И теперь вот такой вопрос к вам хитрый. Значит, поверхность, ну, практически стеклянная, да? Там немного, как вы сказали, можно прощупать круги. То есть вы не ошибетесь, когда ставите кастрюлю, она стоит ровно у вас. Вы уверены?
0: Я, знаете, как даже если бы эти круги не были нарисованы, она совершенно квадратная плиточка. И я ставлю, когда кастрюлю, я ориентируюсь больше этих бортиков, я ставлю просто посередине, чтобы одинаково и слева, справа, спереди, сзади было пространство. Поэтому мне даже это и не нужно. Но на самом деле, да, если это четырехконфорочная с общей такой, с общей
1: площадью,
0: поверхностью,
1: да,
0: без разделений, конечно, это очень важно. И чем хорошо щупать? Вот, например, блин, вот этот бывает чугунный, да?
1: Да. Да.
0: Я, чтобы правильно поставить на очень горячую, я, например, ложкой трогаю или еще чем-то, лопаточкой,
1: да.
0: И устанавливаю. А здесь спокойненько пальчиком, потому что поверхность не горячая. Поэтому это именно это для нас очень важно, для незрячих.
1: Хорошо. Еще такой вопрос. Пугают меня все и во многих обзорах по поводу вот таких вот стеклянных плит, как я их называю. Ну, понятно, что они разные, с разным принципом действия, но тем не менее. Значит, есть такая пугалка. Если у вас что-либо, не дай бог, убежит на плиту или упадет, нужно моментально, срочно это все убирать специальной лопаточкой, дабы не повредить вот это покрытие. А если вы забудете, не увидите, это присохнет насмерть, вы никогда не отдерете, вы испортите таким образом плиту. Как с этим?
0: С этим совершенно по-другому. Там ведь падает на очень горячую поверхность,
1: да,
0: и
1: да,
0: сразу же сохнет и горит, и пригорает. А здесь поверхность не горячая. Поэтому она как была, так и остается и после того, как... Нет, вы знаете, можно, конечно, сразу протереть, и что хорошо, тряпочкой ведешь по ней. Даже я вот отодвинула, например, кастрюлю,
1: да,
0: с этого места. Она пикает, потому что она дает понять, что на мне ничего нет. И я могу вот эту протереть. Вот вы попробуйте раскаленную плиту,
1: конечно,
0: протереть.
1: Конечно,
0: вы же не протрете.
1: Это невозможно.
0: А здесь спокойно вы протрете, потому что она не горячая. Даже тряпка, она не шипит. Она же влажная, например.
1: Да, да.
0: Она на этой плитке даже шипеть не будет. Вот такая температура.
1: Великолепно. Вы знаете,
0: да?
1: Просто, конечно, открыли сейчас для меня Америку. А пищит плита, когда она работает, но ничего нет на конфорке, да?
0: Да.
1: Это тоже очень здорово, кстати.
0: Блин, наливаешь жидкое тесто, да, и надо его разровнять. Приподнимаешь сковородку, и тем временем она уже успевает ругаться, плита.
1: То есть по всем параметрам, насколько я понимаю, это и удобно, и безопасно, и эффективно, и нет вот таких вот проблем с чисткой, да? Может быть, что-то у вас еще есть добавить по этому поводу?
0: Могла бы добавить то, что есть еще другие плиты, и когда будете покупать, лучше, наверное, что-то подороже и с интересными функциями. Например, вот такая функция — это автоматика закипания. То есть у плиты есть датчик, он анализирует температуру и каким-то образом понимает, что в кастрюле вода кипит. И вот если вы эту функцию включили, можно настроить так, чтобы после закипания уменьшилась мощность или температура, а можно настроить так, чтобы просто выключилась. То есть это получается тот же самый электрический чайник с реле. Представляете, как хорошо?
1: Да, это очень интересно. Вы знаете, на самом деле, я вот что могу сказать, ну, практически с большой гарантией после такого вашего рассказа, я обращу очень пристальное внимание на такие плиты и, скорее всего, куплю себе именно такую. Ну, а может быть, не такую, как у вас, да?
0: Что-нибудь, что-то поинтереснее.
1: Ну, может быть, что-то поинтереснее, да.
0: Но
1: именно вот с таким принципом. Это здесь слишком много плюсов. Пока минусов я не увидел.
0: Я вот
1: может
0: думаю,
1: быть, вы увидели какие-то
0: это...
1: минусы?
0: Минусов я не увидела пока. Просто я поняла, что жарко там на пару, что-то в этом смысле, оно нам особо не нужно. Оказывается, особо никто этим не пользуется, потому что там стандартизировано, там ничего не поменяешь, получается. А ведь я могу варить килограмм риса, а могу стакан риса варить. Естественно, совершенно другое время мне понадобится. Поэтому вот эти... функции, на них не надо ориентироваться при покупке. Лучше ориентироваться вот, наверное, на другое. Например, четырехконфорочная плита, да?
1: Да.
0: Ставим, например, продолговатую кастрюлю, да, вот гусятница или
1: да,
0: что-то.
1: Да,
0: в этом
1: да,
0: роде.
1: Да.
0: Вот. И есть плиты, которые рассчитывают свою, они считывают, какая поставлена кастрюля, и такая и будет как бы конфорка.
1: А,
0: вот этой
1: то есть,
0: же формы. Да, она вытягивается.
1: Вытягивается сама по
0: да.
1: форме. Да вы что? Ну,
0: да.
1: Это вообще что-то.
0: Или, например, две соседние конфорки, они начинают работать вместе на этой длине. Как-то функция
1: этой...
0: называется, забыл, да.
1: Угу.
0: Поэтому, конечно, у меня самая простая. Мы же на пробу купили, и вот видите, как удачно.
1: Да, это очень... На самом деле, я вас поздравляю. Большое спасибо вам. Действительно, вы открыли прям по-настоящему Америку для меня. Я сижу с широко открытыми глазами. Большое спасибо за ваш рассказ. Единственное, что в конце еще раз, чтобы было совершенно точно понятно всем, про посуду. вот сейчас в голову пришло, что не уточнил. Значит, вы сказали, как посуду купили, а она из чего, из какого материала?
0: Нержавеющая сталь. Проверяют таким способом. Магнит подносят ко дну. Угу. Если магнитится, то подходит, значит.
1: Отлично. Вот так. Вот на этой...
0: Хотя да. Маркировка есть.
1: Есть маркировка, да?
0: Маркировка есть. Да. Пружинка, что ли, нарисована должна быть.
1: Ну, это можно уточнить. То есть, я думаю, что наши уважаемые радиослушатели, если заинтересовались, то могут посмотреть в интернете, почитать еще.
0: И как вот еще...
1: А, еще есть что добавить?
0: Еще можно я про посуду скажу?
1: Да, конечно.
0: Кастрюли, да, есть специально дорогие, 3000, 2000 стоят, там 4. На них прямо написано, что они подходят к плите индукционной. Но кастрюлька, которая у нас была дешевая, помню, рублей 400 она стоила, она тоже подошла. Так что лучше ходите с магнитом и проверяйте.
1: Да, то есть не гонитесь за дорогой посудой, да, просто имейте с собой магнит и действительно...
0: Да, толщина должна быть чуть больше. Ну и тоненькая наша, совершенно как жестяная такая. Пароварка тоже нормально работает. Хотя написано, что и нельзя, а мы что-то...
1: Ну, в общем, никаких
0: пользуемся.
1: Проблем с этим не было.
0: Да, да.
1: Замечательно. На этой ноте веселый, оптимистичный и потрясающе интересный мы сегодня и закончим наш рассказ. Большое спасибо, что вы были с нами. Если у вас, уважаемые радиослушатели, остались...
2: Актуальное интервью на Радио ВОС.
1: Пожалуйста, по адресу radiosobaka.radiovos.ru. Всего доброго и до новых встреч.
3: Уважаемые радиослушатели, в эфире Радио ВОС звучат материалы звукового журнала «Товарищ» Белорусского товарищества инвалидов по зрению. Мы решили рассказать вам больше об этом специализированном средстве массовой информации для незрячих, проживающих в Республике Беларусь. О звуковом журнале «Товарищ Белтиз» нам расскажет Калоша Александр Александрович, заслуженный деятель Белорусского товарищества инвалидов по зрению, начальник сектора информационного обеспечения Организационного отдела Центрального правления «Белтиз» и главный редактор журнала. Александр Александрович, расскажите, пожалуйста, о журнале Белорусского товарищества инвалидов по зрению «Товарищ».
4: Да, журнал «Товарищ» Белорусского товарищества инвалидов по зрению имеет уже давнюю историю. Он был основан в 1978 году, в прошлом веке, имеет свои традиции. Всегда, надо сказать, что независимо от того, какое экономическое положение было у нас в стране, в нашем товариществе, журнал «Товарищ» все время выходил. Сегодня журнал «Товарищ» — это... 5 человек работников, среди которых один звукорежиссер, который работает на полставки. Общее звучание журнала ежемесячно мы выходим 6 часов. Но на самом деле, как правило, получается больше, чем 6 часов. Журнал «Товарищ» распространяется через сайт Белорусского товарищества инвалидов по зрению буквально лет уже 6, а раньше он распространялся по Беларуси на дисках, еще раньше на кассетах, ну и раньше еще на катушках. Надо сказать, что журнал «Товарищ», который размещен на сайте, это только часть той журналистской работы, которую мы ведем. Дело в том, что ежедневно на официальном YouTube-канале Белорусского товарищества инвалидов по зрению мы выкладываем журналистские материалы. И журнал «Товарищ» является частью того контента, который мы делаем. Скажем, составляем журнал «Товарищ», ну, наиболее значимые, наиболее важные материалы, которые уже являются материалами журнала «Товарищ» и выкладываются в качестве журнала на сайте «Белтиз». Какие темы мы освещаем? Ну, если коротко сказать, это жизнь незрячих и слабовидящих в Беларуси во всем своем многообразии и жизнь или функционирование, или деятельность Белорусского товарищества инвалидов по зрению. Это и экономика наша, и наша культурная жизнь, и спорт, и ассистивные технологии, и многое-многое другое, которое интересует незрячих и слабовидящих людей в нашей стране. Вот коротко, если говорить о журнале «Товарищ».
3: Да, спасибо, Александр Александрович. Вы уже отчасти рассказали нам о своих коллегах, о редакции журнала «Товарищ». Могли бы вы поподробнее рассказать тех, кто работает над журналом, и есть ли у журнала сеть общественных корреспондентов в регионах?
4: Если так сказать, у нас работает Значит, я, можно назвать редактор, на самом деле должность моя начальник сектора информационного обеспечения Белорусского товарищества инвалидов по зрению. Далее у нас 3 журналиста, то есть это женщины, девушки, можно сказать, да, и так, потому что часть из них молодые. Но они всегда для меня молодые, и останутся такими, да. Значит, это инвалид первой группы, я и женщина-журналистка, инвалид первой группы по зрению, и 2 зрячих журналистов. И добавлю, что звукорежиссер тоже у нас инвалид по зрению. Вот такая наша команда. Ну, каждый, в общем-то, занимается разными работами журналистскими, у каждого свои пристрастия, но вы же знаете, что обычно приходится делать все, да, несмотря на то, что мы любим у каждого свое. Кто-то любит интервью, кто-то любит там репортажи, кто-то любит говорить о культуре, кто-то о спорте. Но, тем не менее, жизнь такая, что надо иногда немножко придушить желание и вдохновение, а просто работать каждый день. Вот так мы и живем, так мы работаем.
3: Да, вы правы, Александр Александрович. Вы не упомянули о том, как вы получаете материалы из регионов. Ездят ли сотрудники редакции по мероприятиям, которые проходят в регионах для сбора информации, либо у вас есть помощники?
4: Постоянно в командировки мы ездим. У нас нет внештатных корреспондентов и штатных корреспондентов в регионах. Мы вот над этим работаем. Это вот одна из наших таких мечт, скажем, или перспектив. Мы очень бы хотели, чтобы у нас в регионах были наши представители, которые, конечно же, получше знают местные особенности, местную жизнь. Но пока мы ездим. Мы постоянно, в общем-то, в командировках.
3: Александр Александрович, вы тоже уже назвали спектр тем, интересных слушателям журнала. Но могли бы вы рассказать о том, как вы, как главный редактор, как редактор журнала, подходите к выбору тех материалов, которые услышат сами слушатели? Ведь Белорусское товарищество инвалидов по зрению активно работает для незрячих людей, много мероприятий, много интересных людей. Как вы делаете этот нелегкий выбор?
4: Да, это действительно нелегкий выбор, потому что здесь надо как-то совместить, ну, скажем так, популярность наших материалов. А это прежде всего спорт, это культура, это технологии ассистивные, новые в этой сфере. Это работа нашего руководства, в том числе экономические проблемы. И добавить сюда некую просветительскую работу, о которой мы тоже не забываем. Ну, в частности, культура в нашей стране, в Беларуси. Это музейные ценности, о которых мы рассказываем. Это кинематограф, о котором мы вот делали раньше, впервые в Беларуси. Сначала это было, мы называли аудиоверсии фильмов, а потом это была аудиодескрипция уже или тифлокомментарии, как в России называют, и так далее, и так далее. То есть мы стараемся соблюсти баланс между нужными, необходимыми, популярными материалами и теми материалами, которые мы хотели бы не то чтобы навязать, но хотели бы показать, рассказать нашим людям о тех или иных событиях, которые, может быть, даже выходят за рамки Белорусского товарищества инвалидов по зрению, может быть, выходят за рамки деятельности нашего товарищества, а о событиях культурных, прежде всего, в нашей стране. И мы это делаем. Вот у нас сейчас цикл передач, который мы делаем совместно с Национальным художественным музеем Республики Беларусь, с другими музеями. Я могу так сказать, вот надо сочетать вот эти вот оперативные материалы, конечно же, и вот материалы, ну, что ли, просветительские.
3: Александр Александрович, этот год в нашей стране, в России, объявлен годом народов России, и мы поэтому активно интересуемся тем, насколько людям интересен этот вопрос. Белоруссия тоже страна многонациональная. Скажите, какое внимание вы уделяете разности народов, проживающих в Беларуси, и какое место это имеет в материалах журнала?
4: Ну, Беларусь, да, конечно, не такая, как Россия в этом смысле. Более мононациональная, все-таки у нас 70-80% это белорусы. Но, тем не менее, мы стараемся это делать. Мы стараемся знакомить с культурой, прежде всего, народов, которые у нас проживают. У нас было много музыкальных передач, в которых мы рассказывали о музыкальной культуре представителей народов, которые живут в нашей стране. Это и армяне, это и украинцы, это и грузины и так далее, и так далее. Хотелось бы, конечно, больше. Вы, кстати, хорошую идею подсказали. Может быть, нам и стоит вот чуть-чуть расширить вот эти вот наши рамки вот наших этих передач. Наверное, да. Понимаете, у нас не столько это актуально. Конечно, я понимаю, много регионов, и Татарстан, и Чувашия, и Якутия. Это все понятно. У нас это немножко, это как бы чуть-чуть затушевывается, да. У нас это не так это актуально.
3: Александр Александрович, расскажите, какое внимание уделяет председатель и Центральное правление Белорусского товарищества инвалидов по зрению информационной работе организации?
4: Ну, мы не можем пожаловаться действительно на наше руководство, потому что я уже сказал, что во все времена журнал поддерживался и руководством, и другими структурами нашего товарищества. Журнал финансируется стабильно, ну, зарплата, считаю, достойная. У нас есть своя студия, у нас есть свой офис, точнее, даже два кабинета, в котором мы работаем. Во все времена журнал финансировался, несмотря на какие-то тяжелые проблемы, которые были, особенно в 90-е годы прошлого века. И вообще кризисы часто бывают в экономике. Журнал никогда не прекращал свою работу. Всегда журнал «Товарищ» выпускался, всегда он был. Поэтому и руководство, и председатель, и вот сейчас у нас новый председатель, мы с ним всегда на хорошем контакте, я всегда могу позвонить руководству напрямую и решать какие-то задачи. Никаких проблем нет, это правда. Хочу добавить, что и журнал, я знаю, пользуется авторитетом среди людей с инвалидностью по зрению в нашей стране. А все-таки большие традиции, история этого журнала. Люди помнят еще некоторые ветераны начала этого журнала. 90-е годы, начало 2000-х годов, и они постоянные наши слушатели.
3: Нам также интересно узнать о том, как вы, Александр Александрович, пришли к работе в качестве редактора звукового журнала. Расскажите, пожалуйста, о своем профессиональном пути в Белорусском товариществе инвалидов по зрению.
4: Зрение у меня плохое с детства. Вот. Но я учился в обычной школе, окончил ее. Я закончил Белорусский государственный университет, факультет исторический, специальность у меня история стран Западной Европы, если так уже говорить, более узкая специализация. А пришел я в общество незрячих, в БелТИС, я пришел, когда уже стал инвалидом первой группы. И прошел, я считаю, такой хороший путь от работы в цеху, то есть я знаю, что такое крутить отверткой, создавать такую продукцию светотехники, розетки, там, выключатели и так далее, и так далее. Я поработал. Ну и потом я работал во многих таких структурах наших культурных. И в библиотеке, и в культурно-просветительском центре. Работал администратором в оркестре. У нас был оркестр, а между прочим, эстрадно-симфонический оркестр Белорусского товарищества инвалидов по зрению. И потом, ну я журналистикой всегда увлекался, еще с детства. Ну, писал статьи какие-то в газетах в начале 90-х. Потом перешел на работу на предприятие по выпуску аудиокниг, стал там редактором. И вот как-то я начал заниматься журналистикой, и как-то быстро-быстро я вошел в это дело, быстро занял такие какие-то, может быть, такие хорошие позиции в коллективе, в команде. И уже вот до 20 лет, ну, должность не такая, ну, то есть я являюсь главным редактором журнала.
3: Какие планы есть у вас и у ваших коллег и, конечно, у Центрального управления «БелТИС» на развитие звукового журнала «Товарищ»?
4: Вы знаете, мы очень хотим, конечно, больше делать прямых репортажей. У нас есть это опыт, мы делали прямые репортажи, прямые стримы, то, что сейчас модно говорить, с наших культурных мероприятий. Хотелось бы это расширить. У нас были прямые разговоры, прямые стримы с нашим председателем Центрального управления. Хотелось бы, чтобы это стало постоянным, обычным явлением в нашей работе, потому что это очень интересно. Это вызывает такую ответную реакцию, такую оперативную реакцию. Мы, по сути, можем говорить в прямом эфире с нашими слушателями. Вот это первое. И второе, наверное, мы бы все-таки хотели, конечно, поработать над тем, чтобы у нас были внештатные журналисты в регионах. Пока у нас это не получается. Ну, это связано с финансами, в общем-то. У нас есть люди, которые работают, ну, скажем, в кавычках работают, им это интересно, какие-то пишут нам материалы, стараются быть, как раньше говорили, рабкорами, да. Но хотелось бы, чтобы это было системно и чтобы это было на такой хорошей профессиональной основе, а значит, и финансовой основе. Вот, пожалуй, вот эти направления, по которым бы хотелось бы работать в ближайшее время.
3: Александр Александрович, какие направления вы могли бы сейчас нам назвать для сотрудничества Радио ВОЗ, Радио Всероссийского общества слепых и звукового журнала «Товарищ»?
4: Первое, что приходит в голову, конечно, это обмен контентом. Нам что-то интересно у вас, наверное, вам интересно то, что происходит у нас. Я бы еще подумал о том, чтобы делать совместные программы, в частности, совместные передачи прямые, обсуждение каких-то тем вашей студии и нашей студии. Это же можно делать. Вот это было бы очень интересно. Может быть, подумать о совместных проектах, именно проектах культурных каких-то между Радио ВОЗ и журналом «Товарищ». Это тоже было бы интересно. Вот эти вот направления, мне кажется, вполне жизнеспособны и интересны.
3: Я думаю, что мы с вами обязательно еще подробнее обсудим планы для сотрудничества. А что бы вы сегодня хотели сказать нашим радиослушателям и что пожелать?
4: Ну, знаете, мы живем сейчас... Знаете, есть поговорка такая банальная, что мы не выбираем времена. Сейчас время не самое лучшее в мире. Все движется, все сдвигается. Я бы хотел бы пожелать, чтобы мы оставались теми же добрыми, хорошими, ответственными людьми. Пусть все меняется за окном и там в мире, а давайте останемся людьми с достоинством, с добром сердца, с честью. Давайте будем помнить о том, что нам, людям с инвалидностью по зрению, очень важно держать друг друга за руки. Именно это нам позволит в любые времена жить достойно в этом мире. И еще, конечно, хочу поздравить всех с Днем Победы. Это общий наш праздник и белорусов, и русских, и всех национальностей, которые живут в наших странах.
3: Для наших радиослушателей я напоминаю, вы прослушали интервью с Калошей Александром Александровичем, начальником сектора информационного обеспечения организационного отдела Центрального правления Белорусского товарищества инвалидов по зрению. До новых встреч в эфире «Радио ВОЗ».
2: Система радиоинформирования и звукового ориентирования по ГОСТ Р-59431-2024 на примере производителя оборудования «Говорящий город». Общественный транспорт. Общественный транспорт – это, несомненно, одна из главных артерий активной жизни любого города. Автобусы, трамваи, троллейбусы и метро могут полностью заменить даже личный автотранспорт. Таким образом, постоянно или эпизодически общественным транспортом пользуются практически все горожане. Естественно, в их число входят и инвалиды по зрению. Вот только для них это связано с целым рядом серьезных проблем. Не имея достаточного зрения, без посторонней помощи невозможно определить тип, номер маршрута и направление. При этом необходимо успеть найти нужную дверь и сделать это очень быстро. Все это связано с сильным стрессом и зачастую заканчивается пропущенным нужным транспортом. В последнее время ситуация стала совершенно невозможной из-за появления специальных кнопок для открытия дверей, которые незрячие или слабовидящие никогда не найдут. Решение всех этих проблем есть. Система радиоинформирования и звукового ориентирования по ГОСТ Р-59431-2024. С помощью специального оборудования, установленного на автобусы, трамваи и троллейбусы, незрячий или слабовидящий человек сможет узнать тип, номер и направление движения подъезжающего транспортного средства.
5: Трамвай низкопольный с парелью 6 в направлении метро «Сокол». Двери закрыты.
2: Послушав эту информацию скрытно от окружающих на своем смартфоне или специализированном абонентском устройстве. Более того, он может удаленно сообщить водителю, что ждет его на этой остановке. А потом, активировав звуковой маяк, найти нужную дверь. При желании инвалид по зрению с помощью информации, передаваемой по радиоканалу, сможет сообщить водителю о намерении выйти на следующей остановке.
5: Выход из транспорта. Кнопка.
6: В соответствии с инструкцией по получению звукового сигнала мы обязаны открыть все двери, благодаря чему пассажиру не нужно искать кнопку для входа в вагон.
2: Система по ГОСТ 59431-2024 позволит особому пассажиру заранее предупредить водителя о своем желании совершить посадку. Предварительно, перед началом работы с приложением, пользователю необходимо перейти в настройки и выбрать соответствующую нозологию. В данном случае это инвалид-колясочник. Выбор данного параметра является важным действием, так как водитель транспортного средства заранее получит информацию об особых пассажирах на остановке и сможет спланировать свои действия для их комфортной посадки. Оборудованный транспорт – это комфорт не только пассажира, но и водителя, ведь теперь он знает, что на его борт хочет совершить посадку инвалид-колясочник, поэтому сможет оказать ему содействие и помощь.
7: Работа водителя троллейбуса связана с разного рода трудностями. Чтобы помочь преодолеть эти трудности, в современных типах подвижного состава существуют инновационные технологии. К примеру, такая система, как «Говорящий город». Данная система подсказывает водителю, какой нозологии человек собирается к нам войти. И, соответственно, исходя из этих данных, выбрать свои действия. Если к нам входит незрячий человек, мы ему помогаем открытием двери. Ежели у нас хочет зайти колясочник, мы ему помогаем, выходя и открываем аппарель. Соответственно, заводим и прикрепляем страховочным ремнем.
2: Попасть в транспортное средство – это хорошо, но ведь из него нужно еще комфортно и безопасно выйти. Система предлагает и такую опцию. То есть, подъезжая к нужной остановке, человек сможет предупредить водителя о своем желании совершить высадку и получить прямое содействие. Все водители заранее проходят обучение и знают, как правильно помочь в передвижении особому пассажиру.
8: Вы слушаете «Радио ВОС».

0: Вы слушаете Радио ВОС.
1: Старые знакомые.
2: Ищите Карлсона. У шведской сказочницы Астрид

Детская тема. Вот что было для нее главным. Ребенок вырастает из секретиков, спрятанных под старой липой. Наступает день, когда секрет, цветное стеклышко, укрытое травой, перестает занимать, и забываешь, от кого его скрывал. Секрет судьбы Астрид Лингрен несколько лет пролежал в кармашке у одного небольшого человечка. Уж так она этого человечка любила, словами не передать. А человек любил мороженое и варенье. Есть мнение, что центральной фигурой жизни Астрид Лингрен был человек, ставший прототипом ее книжного героя, звавшегося Карлсоном. Именно версию, что реальный Карлсон и есть главная любовь ее жизни, обсуждали любители поискать блох в писательских тюках для прачечной. Следы Карлсона удавалось найти и тут же потерять всюду в ее жизни. Карлсон просвечивал в ее первом мужчине и в облике почтальона на хуторе Несс. Потом его следы сыскались среди руководства Третьего Рейха, потом в облике мясника из соседней лавочки. Вот только имя Карлсона так никому и не удалось рассекретить. Карлсон же не имя, фамилия. Карлсон – сын Карла. А звали его, может быть, Бассе или Расмус, или даже Бувильхельм. Достоверно известно, что он был рыжий. Между прочим, этого Карлсона некоторые и не знают, и не представляют, как он выглядит. К примеру, американские дети. Я приехала в Америку 12 лет назад. И когда мой сын пошел в первый класс, я обнаружила, что никто из американских детей не знает, кто такой Карлсон, пишет в блогах некая Яна Андерс. Сначала я подумала, что они вообще не знают известную шведскую писательницу Астрид Лингрен. Но нет, об Астрид Лингрен почти все слышали. Книжку «Пеппи Длинный Чулок» читали, фильм смотрели. Но про Карлсона, самого чудесного персонажа Астрид Лингрен, ни американские дети, ни их родители не знают. Самое смешное, что то, что учительницу моего сына зовут миссис Карлсон, и она даже не подозревает о том, что имеет непосредственное отношение к маленькому летающему человечку с пропеллером, и что, по логике, если бы у Карлсона была жена, то звали бы его жену именно миссис Карлсон. Увидев же оснащенного пропеллером игрушечного толстячка, американские дети скорее признали в нем собственного папашу, обожателя бургеров и пива, и долго искали в нем дырочку для залива горючего. Но не стоит после этого делать вывод, что Лингрен в Америке незнакомка. Просто «Пеппи Длинный Чулок» почему-то прижилась в США куда лучше. Таков феномен американского мировосприятия.

Любопытно, что и в самой Швеции, откуда писательница родом, Карлсона не очень-то понимают. И если поискать по игрушечным магазинам, то Карлсона найти, конечно, можно, но Пеппи сыщешь намного быстрее. Шведы по этому поводу говорят, что, несмотря на тотальный консерватизм основной массы шведского населения, они готовы признать, Карлсон, несомненно, шведский герой. Потому что из 100 тысяч типичных шведов обязательно находится один шведо-мутант, готовый выйти с плакатом на площадь, чтобы добиться каких-нибудь шведо-свобод. Все равно каких. Надо добиться. Хотя таких людей исчезающе мало. Типичный швед – человек, редко желающий странного. Но ведь и Карлсон на всю Швецию у них один. И если судить по фамилии, он точно не тунгус, а именно

Но что швед, пусть и странное, он все-таки личность. В Швеции до сих пор не очень понимают, гнать ли им этого Карлсона в шею или, напротив, всем поселиться на крыше, приняв его образ жизни за типично шведский. Полюбить таким, какой он есть. Чтобы рассмотреть, что Карлсон не отпетая сволочь, а наоборот, защитник детей, колебатель устоев и народный Зорро, нужна определенная широта взглядов. А что? Этот принцип никто не отменял. Полюбите нас грязненькими, чистенькими, нас и дурак полюбит. Кстати, замечено, что иные женщины жить не могут без таких вот отпетых Карлсонов, не умеющих себя вести в приличном обществе. И в творчестве Лингрен этот герой совсем не случайен. Нет-нет, знакомство с этим реальным мужчиной не прошло для нее даром.

0: Простите, Вась, можно тут приземлиться?
1: Чего?
0: Ну что, посадку давай, ты что не взял, забивай.
1: Садитесь, пожалуйста.
0: Так, продолжаем разговор. Как тебя зовут?
1: Меня?
0: Ну, не меня же, тебя.
1: Малыш.
0: Ух, малыш. Нет, надо вот так меня зовут. Карлсон, который живет на крыше. Хорошо?
1: Да.
0: Ну, ты меня можешь звать запросто. Так, просто Карлсон. Ну, привет, малыш.
1: Привет, Карлсон.
0: Ну вот. Продолжаем разговор. Сколько тебе лет?
1: 7.
0: Что, 7?
1: А что?
0: А я думал, 8. Ну что ты смотришь на меня? Ну почему ты меня не спросишь, сколько мне лет?
1: Ой, прости, пожалуйста, сколько тебе лет?
0: Я мужчина хоть куда. В полном расцвете сил.
1: Да, а в каком возрасте бывает этот расцвет сил?
0: Ну, знаешь, не будем об этом говорить.
2: С момента написания Карлсона прошло уже полвека, но споры о том, что стоит ли читать книжки про него, не утихают. И это вполне типично для творчества Астрид Лингрен. Извлекший из своего подсознания этого шведа-монстра на радость детям, мир взрослых все никак не может привыкнуть к ее героям. Взрослым все еще кажется, что Карлсон способен научить плохому их трепетных деток. Вот люди пишут, к примеру: Карлсон просто отвратительный персонаж. Он малыша все время подставляет. Есть много других хороших книг, совершенно спокойно можно обойтись без этой. Красивый, умный и в меру упитанный мужчина не может быть ребенком в теле взрослого, если только он не умственно отсталый. Это первое. Второе. Дети никогда не строят такие хитроумные комбинации по ублажению себя любимого. Никогда. Им это просто в голову не приходит. Подлечить, подставлять, брать без спросу вещи, портить и ломать все вокруг, изощренно издеваться над другими людьми. Здоровый, нормальный ребенок этого не делает. У него другие интересы. Ему интересно жить. Делать каждый день открытия, познавать мир. Детство – это познание. Как растет трава, как живут листья, какой формы облака. А не набить живот, не влезть в чужую квартиру, не довести до слез соседку. Если ребенок ведет себя как Карлсон, он либо болен, либо целенаправленно дурно воспитан. Или вот еще. Была в детстве крайне разочарована книгой после мультфильма. Карлсон показался каким-то придурком. Ну и книга о том, что бедному малышу настолько не хватает внимания, что он насочинял себе такого брутального друга, вызывает какие-то сложные эмоции. Грустно становится. Грустить не вредно. Но вот что любопытно. Карлсона ведь, как говорится, раз увидишь, не забудешь. А это признак большой литературной удачи. Домохозяйке из Стокгольма удалось сделать волшебное литературное открытие. Она, может, и сама того не заметив, открыла, что отрицательный персонаж цепляет намного сильнее положительного. И ведь как зацепило! Карлсон издан на всех языках, его читали по всей планете, но по сей день нет твердого мнения, нужен ли этот персонаж детской литературе. Тема открыта. Открыта она настолько, что до сих пор из глубин современности вылезают мемы, столь же внезапные, сколь и смешные в своем изначальном посыле. Вот, к примеру, мало кто сейчас знает, что создательница знаменитого Карлсона в 30-х-40-х состояла в ультраправой национал-социалистической партии Швеции, аналоге немецкой НСДАП. А сам Карлсон прямо списан со второго человека Третьего рейха Германа Геринга, с которым она дружила все 30-е-40-е, а познакомилась еще в 1925 году, когда он, будучи летчиком-героем Первой мировой, устраивал авиашоу в Швеции. Моторчик Карлсона – намек на Геринга-авиатора. Но все гораздо интереснее. В книгах Астрид Лингрен их главный герой – Карлсон постоянно употребляет наиболее расхожие фразы своего прототипа. Знаменитая «пустяки, дело житейское», любимая поговорка доброго и полноватого Геринга. «Я мужчина в самом расцвете сил» – тоже одна из наиболее расхожих фраз этого жизнерадостного и милого весельчака, ужаса человечества. И ему же, Герману Герингу, принадлежит сама идея о моторчике за спиной, которого ему в жизни так не хватало. Именно этого он сказал однажды в кругу друзей, в числе которых была и Астрид Лингрен. Ну что, все понятно. Выяснили, кто на самом деле был главной любовью шведской домохозяйки. Но так ли все просто?
1: А можно мне нажать?
0: Валяй, жми! Стоп! У тебя варенье есть?
1: Есть.
0: Тащи. Да так.
1: Опять жать?
0: Жми.

0: Малыш, со мной не соскучишься.
1: Начать с того, что в 1925 году Астрид едва исполнилось 18 лет. Она проживала на хуторе Несс в Виммербю, где пребывала в более чем затруднительном жизненном положении. Об этом чуть позже. На перепутье собственной судьбы. И ни одного самолета еще вблизи не видела. О каких авиашоу идет речь? Американцы, братья Райт, изобрели аэроплан в 1903 году. К 1910 году в воздух уже поднимались аэропланы европейских конструкций, но Швеция занялась вопросом авиастроения лишь в 1937 году. Шведские же хуторчане все это время пересекали пространство на повозках, запряженных лошадьми.
0: Добро пожаловать, дорогой друг Карлсон. Ну и ты заходи.
1: Астрид Лингрен – личность весьма заметная. И пусть ее отдельных героев могут не знать в Тунгусии или на Аляске, саму ее знают. Можно поручиться, что даже Усама бен Ладен наверняка читывал ее книжки, а он был тот еще Карлсон. Пусть в детстве читают не все. Героев произведений Астрид Лингрен знают из мультфильмов. Лингрен – идеальная создательница сказочных персонажей. Она выдумывала личности, ранее не существовавшие в литературе, как пирожки пекла. Даже ее проходные персонажи восхищают оригинальностью. Взять хоть лесных Ниссе-толстогузок, почемучек Ниссе, которых легко узнать по толстым попкам, маленьким сморщенным личикам и лохматым волосам. Вообще-то Ниссе-толстогузки чаще бывают добрыми и мирными, и не причиняют ни малейшего зла. Но на любое высказывание непременно спросят вас: «А почему? Почему? Почему?» И это не эльфы, не гномы, не тролли и не злые лепреконы, потому что от них всех отличаются выпуклыми и легко запоминающимися признаками. И в них, кстати, можно при желании играть, как и в любых других ее персонажей, до изнеможения доводя взрослых вопросом «почему?». Это она явила на свет Пеппи Длинный Чулок, Калле Сыщика, Еву Лотту Лиссандр и Расмуса Бродягу, Эмиля из Ленненберги, Ронни, дочь разбойника и Пьера Лысуху, принца Мио и даже девочку по имени Колбаска, Чорвин по-шведски. Но ни одного из этих миляк не было бы на свете, если бы не то самое обстоятельство, здорово все изменившее, та тайна, которую она скрывала. Без Карлсона там, правда, не обошлось. Это произошло в 1925 году на хуторе Несс, родном местечке Астрид Лингрен.
2: Луис, не вредно петь, а?
3: Ой, мне так легче. И пусть ребеночек тоже никогда не унывает.
1: Всегда интересно проследить, как человеческая судьба поворачивает, столкнувшись на невидимой кочке сюжета. К примеру, картошка, уж если она родилась картошкой, ни при каких обстоятельствах не может податься в другое растение. Например, в клубнику. А человек тот запросто. Жизнь инвариантна. Бывает, родишься картошкой, а на выходе полный артишок. Так вот, Астрид, тогда еще совсем не Лингрен, а Эриксон, родилась в Смоланде. Провинция, картофельные грядки от подоконника до горизонта. Ее жизнь там, в смоландском Виммербю, была прекрасна, как свежее картофельное пюре. Такое домашнее, такое простое, родное, сытое, с семейными праздниками, на которые готовились горы, без преувеличения, горы снеди, с поездками в гости к соседям посредством гужевого транспорта, с беготней по улицам с утра до ночи, лазанием по ветвям деревьев, нехитрыми играми деревенских ребятишек с паньем на сеновале. Деревенское детство прекрасно в любой стране мира. Девочка Астрид родилась деревенской, а прожила длинную городскую жизнь. Да городскую настолько, что все города, все мировые столицы признали ее в лицо. Короче, из картошек она подалась в клубнику, причем со сливками. А как это получилось? Астрид не собиралась писать книжки. Она намеревалась вырасти в хорошую помощницу для мамы с папой. Сельское хозяйство – вот что маячило в перспективе после школы этой светловолосой шведки с косичками в растопырку. Впрочем, ничего такого отвратительного, как может показаться, в шведском сельском хозяйстве не просматривалось. В Швеции отсутствует подобный российскому бессмысленный и беспощадный культ городской жизни – с сопутствующим презрением деревни. Им повезло. Они с незапамятных времен мирно существовали на своей земле. Семейный уклад деревенской шведской жизни представлял собой картину полной картофельной идиллии. Налаженный, удобный, несколько, возможно, усовершенствованный быт спокойных, трудолюбивых людей. Золотых гор добра не наживали, но и не бедствовали. Развивали и приумножали то, что было и что кому нравилось. Держали скот, сажали овощи, сеяли злаки. Причитать по поводу тяжелого сельского труда и быта просто не приходило в голову. Голодранцем оставался тот, кому нравилось быть голодранцем и лентяем. А нормальные люди трудились и имели все, что душе угодно. Благо душа 100 лет назад довольствовалась малым. Общество потребления толком еще не разухабилось потреблять. А хорошеньких девчонок можно было заманить на свидание кульком и рисок. Свидания, на которые бегала подросшая школьница Астрид, выглядели невинно, как пряничный петушок. Между прочим, Швеция в смысле менталитета страна очень занятная. Может показаться, что эта страна такая северная, с присущим северянам холодком между лопатками в человеческих взаимоотношениях. Будете проезжать мимо, проезжайте, проезжайте. Но это не совсем так. В Швеции печка человеческого тепла чувствуется, если внимательно присмотреться, даже в их кулинарных нравах. Так жарко и сладко описанных у будущей писательницы, что слюнки текут. Взять хоть шведскую народную сдобу. Они кладут туда столько корицы и мускатного ореха, что с непривычки расчихаешься. И в этом слышна чистая, порывистая страсть. Не корицы, так ванили на бубеню. Разудись, рука! Отошли все от стола! Очень чувствуется основательность и твердость намерений. Да и вообще шведы, они самостоятельные. Эти люди тверды менталитетом. Астрид Лингрен из таких. Вся в папу с мамой. У Астрид, Анны и Эмилии были очень основательные родители. Папа познакомился с мамой на деревенских танцульках. Засмотрелся на голубую ленту в льняных волосах. И очень основательно в нее втюрился. Мама подошла к вопросу твердо. Она помурыжила влюбленного папу несколько лет, обещая ему пришить на шляпу бирочку с инициалами. Это такой шведский народный флирт. После чего сдалась, согласившись замуж твердо и основательно. В результате длительной внутренней борьбы по преодолению собственной застенчивости папа очень крепко проникся мыслью, что сокровище в виде мамы, заработанное с таким трудом, нужно беречь и приумножать. Он не чаял души в жене, постоянно за нею ходил, все время целовал, боялся упустить из виду. Не исполнить просьбу, не почувствовать настроение, он почти перестал замечать остальной мир. Детей в семье удалось 4. Один мальчик, потом Астрид и еще две какие-то девочки с чудными шведскими именами. Поскольку папа таращился, не отрываясь на маму, дети были предоставлены сами себе. И вместо того, чтобы учиться, целыми днями гроздьями висели на деревьях. Дерево, с которого в детстве свисала Астрид, и по сей день стоит в центре хутора. Шведы берегут его как самое ценное, что у них осталось от Астрид. Часто поливают. Они устроили в Нес музей ее памяти. Чисто Толстой с его ясной поляной. Музей они тоже очень берегут. Вообще, шведы очень спокойные и бережливые люди. Дом родителей Астрид, Самуэля Августа из Севетсторпа и Ханны из Хульта стоит как новенький. Детство Астрид Лингрен описано во всех ее книжках. В своих интервью она часто напоминала читателю о том, что черпает вдохновение только в собственной жизни, не выдумывая такого, чего в ней не случалось. Опять тут, к слову, этот Карлсон. Выходит, его она точно не выдумала. Что же известно помимо описанного в книгах? Например, что в 16 лет она поссорилась с отцом из-за челки и, разозлившись, со всей силой своего нрава, настояла, обрубила светлые косы. Остриглась коротко и уж совсем назло папе поступила работать в местную газету на должность вроде младшего репортера.
4: Эй, Пеппи, иди сюда! Пеппи! Что тут у вас? Ты это видела? Нет. Вы страдаете от веснушек? Почему ты вдруг обращаешься ко мне на «вы»? Так написано на плакате. Ну что ж, на вежливый вопрос надо ответить вежливо. Давайте зайдем сюда. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте. Что тебе, деточка? Нет. Нет? Что это значит? Это значит нет. Я хотела сказать, что не страдай от веснушек. Здорово, о чем ты говоришь? Ты же вся в веснушках. Ну да, но я от этого не страдаю, наоборот, они мне очень нравятся.
1: Знаменитые люди по-разному преподносят публике свою жизнь. Одни пишут мемуары, посвящая общественность в двусмысленные подробности молодости. Другие, наоборот, молчат о прошлом. Может, и правда, надеясь, что поклонники посрамятся лезть в их личную жизнь. Не тут-то было. В первом случае поклонники обязательно прочтут и подытожат. Во, врет! И примутся выискивать подтекстовых блох. Во втором случае поле для фантазии еще шире. Астрид не сподобилась написать мемуары, которые бы пролили свет на события тех дней. Почему она оставила поклонникам поле для фантазии? Кто знает, почему Астрид, Анна и Эмилия ничего не сказала своим родителям, тишком собралась и умотала в столицу государства, город Стокгольм. Поскорее затеряться там в толпе? Или было все наоборот? Она рассказала родителям страшное известие. «Мама, я что-то беременна». И чтобы избежать позора, ее поскорее вытолкали из дому, посоветовав отправиться к чертям в Стокгольм с глаз долой. Обе версии какие-то мутные. Слишком добрыми были отношения в семье, чтобы любимую девочку, попавшую в беду, прямо гнали из родного дома. В Стокгольм она и правда уехала, вероятнее всего, по собственной инициативе. «В глазах обывателей моя беременность была скандалом», вспоминала Лингрен много позднее в одном из интервью. «По правде говоря, меня это совсем не волновало. Я всегда была сильной, а в то время особенно. И поступала так, как считала нужным. Мне было наплевать на дураков, не способных понять меня и принять моего малыша». Было это так или иначе, но в истории литературы бытует имя Стиг Хеннингсон. В Вимербю в те годы гостил студент столичного университета. Но это все, что удалось узнать о нем. Во всяком случае, отцом ребенка, а вернее всех тех малышей и взрослых, которые потом являлись на свет в виде литературных персонажей, после того, как Астрид убежала из дому, легко беременная, кажется, был именно Стиг Хеннингсон. Это был очень веселый парень. Рыжий, болтливый, озорной, буквально с моторчиком в одном месте. Он до слез смешил Астрид своими каверзами. Настолько веселый, что Астрид наотрез отказалась выйти за него замуж. Не хотела всю жизнь смеяться и плакать, плакать и смеяться. Но она запомнила его очень хорошо. В любой момент могла описать его словами. Но она до конца своих дней не желала ни с кем говорить о тайне отцовства. Как будто и правда, она крутила любовь с парнем, прилетавшим к ней с крыши. Стокгольм принял Астрид примерно так, как сейчас Москва принимает девочек из провинции. «Ну-ну, малышка, и что же ты умеешь?» Да ничего она толком не умела. У нее была 5 по шведскому языку, и это все, чем могла похвастаться. Она устроилась на курсы машинописи, подвернувшиеся ей случайно, чтобы освоить профессию секретаря. Худенькая, неброская, беленькая девочка не привлекала ничего внимания. Никто не замечал ее беременности почти до самых родов. Одна из соучениц ей подсказала, что потихоньку родить можно в соседней Дании. Маленький мальчик по имени Ларс очень тихо и тайно родился в Копенгагене, в родильном доме, предоставлявшем своим клиенткам услуги на правах анонимности не только по родовспоможению, но и по дальнейшему устройству судьбы новорожденных. Малыш Ларс попал из роддома в хорошие, но, к сожалению, совершенно чужие руки. Это и стало тайной, которую скрывала ото всех юная Астрид. Она не решилась забрать собственного сына к себе, боясь осуждения. Будучи девочкой, деревенской и подверженной патриархальным фобиям. Как она ни храбрилась, осуждение со стороны соседей казалось ей бременем невыносимым. Она боялась не за себя. Сплетни кумушек – тень порока на всю ее семью. Такую благочестивую, такую порядочную, любящую. Астрид не могла допустить, чтобы о ее позоре узнали даже в Стокгольме. Мало ли оказий для сплетен – у них всегда длинные и быстрые ноги. Время шло. Астрид страдала ужасно. Она рвалась из кожи вон, чтобы заработать денег на поездку к сыну, но понимала, что ничего не получится. «Я голодаю», – писала она своему брату на хутор. Она боялась наступающей зимы, холода, голода. Она все время думала о своем мальчике. Сыт ли он? Тепло ли одет? Добры ли к нему приемные родители? И на каждый из этих вопросов она отвечала себе – нет. В свете ее испуга перед жизнью Ларсик превращался в голодного, раздетого, дрожащего и обиженного. Именно таким она потом описывала Бу Вильхельма Уильсона из «Мио, мой Мио», «Тайного принца», потерянного отцом. Но это было написано намного позже. И все-таки нет для писателя острее темы, чем собственная совесть.
5: Прошло уже немало времени с тех пор, как я попал в страну желанную. Я иногда спрашиваю себя, как там Бенки в Стокгольме? Я надеюсь, что он не очень скучает обо мне. У него же есть мама и папа. Интересно, что думают тетя Эдна и дядя Сикстон? Ведь я так и не вернулся домой. Но они меня не очень-то любили. И я сомневаюсь, заметили ли они вообще, что я исчез. А может быть, они все-таки ищут меня. Но не найдут. Ведь я навсегда остался в стране желанной со своим отцом, которого я так люблю и который так любит меня. Вот и все. Бу Вильхельм Ульсен живет в стране желанной вместе со своим отцом. И очень-очень счастлив.
1: Стокгольм слезам не верил. Астрид Лингрен, как говорится, хлебнула горе. Мир для нее надолго стал зимним. Зима тянулась и тянулась, никак не прекращаясь. Страдающая от разлуки с сыном, которого она никогда бы не бросила по доброй воле, Астрид начала мерзнуть и летом. Она прятала в рукава зябкие запястья и прижимала локти к бокам. Жест, свойственный глубоко несчастным женщинам. Жест, от которого трудно избавиться, даже согревшись. Именно тогда ее глаза приобрели оттенок линялого ситца. Юность покинула ее взгляд. Так навсегда и осталось. На фотографиях это видно. У Астрид Линдгрен глаза человека, терпеливо переносящего беду. Астрид устроилась работать в Королевский автомобильный клуб секретарем. И ей повезло, потому что ее начальник оказался человеком внимательным и добрым. Он вскоре рассмотрел ее голубые пальцы, спрятанные в рукава, и проявил ту самую теплоту, от которой тают сугробы в душах у несчастных секретарш. Однажды он застал девушку рыдающей по неизвестной причине, и он не удержался обнять ее дрожащие плечи. Стури Линдгрен не был обучен терпеть женские слезы. Так он стал ее мужем. Ну, как-то так получилось. Хорошо пошло, в общем. Она ему через пару лет дочку родила. Бу Вильхельму Уильсону, чьим прототипом стал малыш Ларс, тоже повезло. Его мгновенно забрали от чужих дяди и тети. Счастливое детство вернулось к малышу. Вот только Астрид Линдгрен уже никогда не смогла стать той деревенской простушкой, что ни за что не отдала бы своего ребенка чужим людям. И всю свою оставшуюся жизнь она промучилась раскаянием за этот поступок. Все ее давно простили. Мнение односельчан перестало ее занимать, да соседи не смели и пикнуть об отце старшего сына Астрид. Ларс так и думать забыл о ранних годах детства. Тайна перестала колоть глаза, и жизнь наладилась. Но Астрид не сумела простить сама себя. Вот откуда в ее книгах все эти Расмусы, убежавшие из детского дома. Пеппи, чей папа свалился в море, Мио, потерянный отцом, и даже малыш, живущий в полноценной семье, но страдающий от одиночества. Малыш, к которому прилетает Карлсон, лучший друг всех времен и народов, укротитель домомучительниц.
0: Спокойствие, только спокойствие. Слушай, угадай-ка, кто лучший в мире укротитель домомучительниц?
6: Кто?
0: Не знаешь?
6: Нет.
0: Ну, конечно же, я. Кто-то. Полетели. Слушай, а что ж ты мне врал тогда?
6: Чего?
0: Что тебе 7 лет.
6: А сколько?
0: Ну, ты весишь ты на все 8.
1: Вот и все о несчастье. В сущности, тайна на этом кончается. Теперь о руке провидения. Астрид вышла замуж вполне удачно. Стури Линдгрен был очень хороший человек, не страдающий никакими пороками, включая бедность. Он почти бежал по карьерной лестнице, и вскоре семья поселилась в небольшой, но милой квартирке в центре города Стокгольма, окнами на парк. Астрид занялась детьми и домашним хозяйством. И ничего не предвещало этой спокойной домохозяйке писательской карьеры. Только вот у провидения, как любят выражаться писатели, были на нее совершенно другие планы. Она начала писать детские книжки, упав на ровном месте. В Стокгольме, который уже давно стал для нее не зимним, а весенним и даже летним, случился снегопад. Тротуары покрылись льдом, она поскользнулась и подвернула ногу. Прогулка в снегопад закончилась постельным режимом. Заняться было нечем, и она решила отпечатать на машинке сказочку, которую рассказывала своей дочурке. Было так. В возрасте 7 лет Карин заболела. Она ежевечерне просила маму рассказать ей что-нибудь интересное. Однажды, когда я не знала, о чем повествовать, она сделала заказ о Пеппе длинный чулок. Я не спросила, кто это, и начала рассказывать невероятные истории, которые соответствовали бы такому странному имени, вспоминала Астрид. Ну и напридумывала всякой ерунды для девчонки. Очень простая затея. Единственный домашнего изготовления экземпляр книги «Пеппи длинный чулок» с картинками собственного изготовления, с обложкой, приятно сделать такой подарок дочке на день рождения. Так и родилась шикарная писательница Астрид Линдгрен. Любимая ее шутка на эту тему. «Я имею обыкновение говорить, что Как писатель, я продукт каприза природы. В марте 1944 года мне надо было навестить одного моего друга. Шел снег, на улицах было скользко, я упала и сломала ногу. Некоторое время мне пришлось полежать в постели. Заняться было больше нечем, и я начала стенографировать свои истории о Пеппе, решив преподнести рукопись в подарок дочке, когда ей исполнится в мае 10 лет. Дочь писательницы Карин Ниман позже вспоминала, что мать начала писать в год ее десятилетия, а известной стала еще позже. Телевидения в то время почти не было. Некому было делать ее знаменитостью в том смысле, в котором это слово понимается сегодня. Популярность Лингрен в полной мере застали ее внуки, но они никогда этим не пользовались, скорее стеснялись рассказывать незнакомым, кто их бабушка. Хотя всегда считали ее близким другом. Мне кажется, мама до конца не осознавала, насколько была популярна. Провидение не ошиблось. Оно вообще не ошибается никогда. Она умела писать сказки для детей лучше, чем печь булочки с корицей. В ее жизни набралось на книги и горя, и веселья, и эмоций, и шведского темперамента.
6: Кораблекрушение, в которое я попала. А их было достаточно.
7: То есть каждая кнопка – это место кораблекрушения?
6: Ведь это моя карта крушений, правильно? Я думаю, насчитывается около десятка островов, у которых я не терпела кораблекрушения. Они, наверное, очень расстраиваются.
8: Вот бы мне потерпеть кораблекрушение.
6: Это стоит испытать.
8: У меня нет лодки.
6: Я видела одну. Можем сходить в плавание, если хочешь.
8: А далеко мы пойдем?
6: До остановки на озере. Честно говоря, я уже стала скучать без хорошего бодрящего крушения.
7: Но мы можем утонуть.
6: Утонуть? В кораблекрушении? Невозможно. Крушение так же безопасно, как езда на велике с закрытыми глазами. Может, даже безопаснее. Кроме того, вон какое солнце. Замечательный день для кораблекрушения.
1: Ее писательство, начавшееся при столь болезненных обстоятельствах, в сущности, не имело никакой цели. Персонажи, которых она так легко лепила, из чего? Можно сказать, из собственной правой руки. На деле состояли из детских воспоминаний и из слез разлуки с сыном. Они мгновенно поселялись в головах у читателей детей. Взрослые же сопротивлялись до последнего. Немецкие издатели, например, сочли Пеппи Длинный Чулок невозможной и неприличной хулиганкой. В СМИ ее обругали, и 5 издателей наотрез отказались иметь с этой девочкой дело. А то единственное, что согласилась, поставила условие исправить поведение девочки, выбросив из книги существенные куски. И то же самое происходило с каждой следующей книгой. Персонажи Лингрен вели себя неподобающе, вызывающе. Они учили детей кидаться сахаром, кусаться, убегать из дому, лазить по крышам, ложиться спать не вовремя и объедаться вареньем. Взрослые отказывались понимать, что «будь хорошим» – посыл неуместный для детской книги. И каждый раз пытались заставить писательницу изменить поведение персонажей. Смешно получалось и с американскими переводами. Сама Астрид рассказывала, как с книжкой про Лотту случился конфуз. «Я получила образец перевода из Америки, прочла и немедленно послала телеграмму. Срочно остановите! Переводчик ведь может все изменить одним лишь словом. У меня Лотта взбирается на вершину навозной кучи, потому что слышала, что от навоза и дождя все растет быстрее, а она хочет вырасти и стать такой же высокой, как ее братья и сестры». А в переводе было: «Лотта взобралась на кучу опавших листьев. Навоз их не устраивал». Я написала и спросила, неужели американские дети не знают об удобрении ничего получше опавших листьев? Если так, то мне жаль американское сельское хозяйство. Она была уверена, что не бывает специфически детских книг, а хорошая детская книга должна быть интересна и взрослым. Если не так, книга плохая.
9: Лота стоит под дождем, подняв руки. Лотта, Лотта. Вдруг поможет. Господи, Лотта, ты зачем залезла в навозную кучу? Чтобы вырасти. Но ягодка, хочу вырасти как Юнас и Мия. Да ты совсем вымокла. Хочу вырасти, черт возьми.
1: В 1945 году издательство «Робен и Шегрен» пригласило ее на должность редактора детской литературы. На этой должности она и проработала до 1970 года. В нем и выходили все ее книги, около 80 произведений. И несмотря на всемирное признание и перевод ее сказок на 54 языка, каждый раз Астрид пыталась объяснить взрослым, которым будто отказывало чувство юмора, что книжка — сказка. Это юмор такой, да-да.
8: Такое ощущение, что кто-то лазает по деревьям.
6: Господин Нильсон тоже это любит. Да, господин Нильсон? Господин Нильсон, где ты? Он исчез. Только не это. Он такой проказник. Однажды Сарабай убежал и устроился на работу старшим мойщиком окон.
7: Это правда?
6: Что ты? Конечно, выдумка.
1: Впрочем, сама Астрид, между нами говоря, вела себя не очень-то по-взрослому. Сегодня даже странно, что они умудряются писать такими штампами и все еще порицать ее за неприличное поведение. Это о ней-то, которая и в 70 могла забраться на дерево и утверждавшей, что закон Моисеев не запрещает старушкам лазить по деревьям, которой случалось покататься на трамвае зайцем, и порвать юбку, играя с ребенком в догонялки. И даже потерять туфлю, догоняя автобус. Однажды к ней в гости приехал премьер-министр Ингвар Карлсон в окружении нескольких крепких молодых людей, оказавшихся его телохранителями. Астрид одобрила охрану, похвалила господина Карлсона. «Довольно разумно с вашей стороны», — сказала 78-летняя писательница. «Никогда не знаешь, чего от меня ждать, когда я в таком настроении». Уже после смерти Астрид ее дочь Карин в интервью упоминала, что мать подсознательно писала своих героев с себя самой. Особенно это относится к Пеппи. Она, как и героиня, часто плевала на общественные мнения и принятые нормы, если они казались ей глупыми. Благопристойность тоже была ей чужда. В общем, это была нетипичная старушка. А пишут о ней всякие заскорузлые глупости, а ее персонажи... Они ведь давно не нуждаются в одобрении взрослых, как и она сама. Взять Эмиля из Ленненберге. Мужчину 5 лет, демонстрирующего совершенный, крутой, как яйцо, скандинавский темперамент. Люди замечали, что в сущности Эмиль и Карлсон почти один и тот же человек. Да... Этот еще и пьющий. На пару с дрессированным поросенком он напивается пьяным, обожравшись винными вишнями. Потом в отсутствие родителей он закатывает пир в доме престарелых, просто потому что ему обидно за старичков, у которых не будет праздника. И опустошает все родительские закрома, оставив собственную семью без праздничных запасов. Так вот... Если присмотреться, и получается, что персонажи Лингрен – это 2 типа человека. Первый – несчастный ребенок, обиженный судьбой. Второй – Карлсон. В той или иной мере Карлсоном является у нее каждый второй персонаж. Ведь и Пеппи отчасти Карлсон, если подумать. Несносный характер и неограниченные возможности – вот суть этого альтер-эго. И второй все время выручает первого. Каждый новый Карлсон всегда помогает какому-нибудь очередному малышу. Разве нет? Собственно, вот и вся была у Астрид тайна. Малыш Ларс и его веселый папаша были для нее всю жизнь поводом, чтобы высечь строку. А что в этом внезапного? Поскреби любого писателя, откопаешь его ближайших родственников.
6: Карлсон!
0: Что ты орешь? Ты же мне всю рыбу распугал.
6: Привет, Карлсон!
0: Привет, малыш!
1: Она стала известной почти вопреки собственному желанию и, кажется, до последних дней так и не заинтересовалась этим фактом. В 1978 году ее пригласили в Германию, в ту самую страну, в которой наотрез отказались печатать ее первую книгу, чтобы вручить ей премию мира, которую до нее получали Альберт Швейцер и Герман Гёссе. Ни одна детская писательница до тех пор не получала такой награды. По правилам сообщества, Астрид должна была толкнуть речь, предоставив ее перед тем на предварительный просмотр. «Нет насилию!» – так озаглавила этот текст Астрид. Она собиралась говорить с трибуны о правах ребенка, которые до тех пор нарушались в вполне цивилизованных странах Европы. Немцы, как та кошка, которая чует, чье мясо съела, ощутили неудобство. Физические наказания для младших школьников в Германии никто не отменял. Проект речи писательницы вызвал у представителей престижной премии резкие неприятные ощущения в области школьного образования. Астрид вежливо предложили сократить этот спич до рукопожатия с ведущим церемонии. Поблагодарила, поклонилась и пошла. «Или я произнесу эту речь, или отвалите с вашей премией», сообщила Астрид через пресс-секретаря свое мнение. Немцы устыдились. Они долго шевелили усами, но согласились выслушать речь. А через год в Европе был принят первый закон, защищающий права ребенка. Вот такая ядовитая старушка Пеппи попалась. После войны в Европе опять стали снимать детские фильмы. Знаменитый шведский кинорежиссер Ули Хельбум создал в общей сложности 17 фильмов по книгам Астрид Линдгрен. Но, пожалуй, самый прекрасный из всего снятого по ней – «Ронья. Дочь разбойника». Этот фильм прекрасен настолько, что хоть и вышел на экраны в 1984 году, переснимать его все равно нет никакого смысла. Лучше не снимешь. Он по-настоящему сказочный и очень подлинно детский, несмотря на некоторые непривычные для русского глаза нюансы. Астрид Линдгрен прекрасна не тем, что она написала 100 тысяч миллионов детских книг, а тем, что она не врала. Ни себе не врала, ни людям. Она не пыталась казаться тем, кем не была. Не пыталась натужно любить детей сильнее, чем людей вообще. Не подстраивалась под детский язык общения, ни сюсюкала, ни мимикала, а просто оставалась взрослой женщиной, никогда не забывавшей, зачем человеку иногда бывает нужно взобраться на дерево.
6: Ой, ну как хорошо, что вы пришли. Знаете, Карлсон вернулся. Идемте, я вас наконец с ним познакомлю.

0: а где же твой Карлсон?
1: Он улетел, но он обещал вернуться. Милый, милый.

Программа подготовлена на основе материала «Ищите Карлсона», журнал «Стори» номер 9 за сентябрь 2011 года. Автор текста – Ольга Филатова. В программе использовались отрывки из кинофильмов «Ронья. Дочь разбойников. Швеция-Норвегия. 1984 год. Пеппи. Длинный чулок. СССР. 1984. Мио. Мой Мио. Швеция. СССР. Норвегия. 1987. И мультфильмов «Пеппи. Длинный чулок. Швеция. Германия. Канада. 1997. Малыш и Карлсон». И «Карлсон вернулся. СССР. 1968-1970 года». Читал Дмитрий Гурьянов.

0: Актуальное интервью на Радио ВОС.
1: Добрый день, уважаемые радиослушатели. Предлагаем вам прослушать интервью с президентом Всероссийского общества слепых Сипкиным Владимиром Васильевичем, который расскажет об итогах отчетно-выборных конференций, проходивших в региональных организациях Всероссийского общества слепых Дальневосточного федерального округа.
2: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Здравствуйте, Марина Петровна. Ну что хочется сказать? Дальний Восток – это тот край, в котором я когда-то представлял полномочия президента Всероссийского общества слепых Александра Яковлевича Неумывакина. Ну и, естественно, многие вопросы жизни этого региона мне не чужды. Я понимаю специфику огромных расстояний, проблематики, которая была. Сегодня я был приятно удивлен тем, что я не был там практически 10 лет, и вдруг так вот все изменилось, и изменилось довольно в хорошую сторону. Уверенно работают организации Приморского края, Сахалина, Хабаровского края. И вы знаете, очень приятно, что изменилась сама структура доступности для незрячих различных учреждений, транспортной доступности. Все сделано довольно по-новому, прекрасно и очень приятно, что все это работает и действует. Но все конференции прошли на высочайшем уровне. Я просто был удивлен тем, что очень единодушно люди говорят о том, что за эти 5 лет мы много сделали. И оценка работы как самих организаций, так и организаций центрального правления, она высокая. Поэтому я только могу сказать, что отчетно-выборная кампания идет. Она идет не без разных технологий. Технологии применяются разные. Кто-то использует какие-то личностные варианты. Но реально могу сказать, что общество слепых чувствует себя очень уверенно в этой отчетно-выборной кампании. И главное, наверное, то, что понимание есть, что организация выбрала правильный курс, правильную концепцию и идет хорошими такими, знаете, поступательными шагами именно в направлении своего развития и дальнейшего совершенствования и соответствия сегодняшнему дню. Ну, а это, конечно, много вопросов, которые есть, связанных с цифровой доступностью и трудоустройством инвалидов по зрению.
1: Владимир Васильевич, вы знаете, как и все мы, что спорт всегда был в приоритете во Всероссийском обществе слепых. Незрячие очень любят разные виды спорта, в том числе и шахматы. Сегодня мы с вами посетили сеанс одновременной игры с чемпионом Сергеем Корякиным. Расскажите, пожалуйста, о марафоне «Сила России», почему он так важен для нас и какие результаты он дает.
2: Я являюсь членом Центрального совета партии «Единая Россия». Его возглавляет Ольга Николаевна Занко, депутат Государственной Думы. И самое главное, наверное, что вот единороссы умеют объединять силы. И причем на всех уровнях Федерального собрания. Это и наша, так сказать, Государственная Дума, это и Сенат наш, будем говорить. И, конечно, когда фигура Александровича Карелина стала руководителем вот этого марафона «Сила России», и Сергей Александрович Корякин, многие другие большие спортсмены, Ирина Константиновна Роднина, ну, вы знаете, Светлана Журова, ну, я могу перечислять очень много таких громких имен. Они встали в ряд вот в этом хорошем марафоне. Вы знаете, мы его поддержали, и поддержали правильно. Вот больше 400 мероприятий было в прошлом году. В этом году уже идут мероприятия, и в Хабаровском крае 3 мероприятия прошли, и в Приморском, и на Сахалине, и, в общем-то, в Благовещенске. Вы знаете, «Сила России» шагает по стране, и она шагает уверенно, четко, с пониманием и, главное, наверное, с инклюзивностью. Понимаете, все виды инвалидности, все люди принимают в этом активное участие. И это главное. Это нас объединяет вокруг нашей партии «Единая Россия».
3: Для наших радиослушателей я напоминаю, вы прослушали интервью с Сипкиным Владимиром Васильевичем, президентом Всероссийского общества слепых. Продолжая тему Всероссийского марафона «Сила России», предлагаем нашим радиослушателям прослушать интервью с российским шахматистом-гроссмейстером, сенатором Российской Федерации Корякиным Сергеем Александровичем. Сергей Александрович, расскажите, пожалуйста, о своих впечатлениях от посещения Всероссийского общества слепых. С какими впечатлениями вы приступаете к сеансу одновременной игры?
4: Ну, впечатления самые добрые. Очень важно, что ребята не унывают, что они делают свое любимое дело, что они достигают успехов. И мне известно о том, что сборная инвалидов по зрению она становилась и чемпионом Европы командным, и другие титулы завоевывала. Просто, к сожалению, политика вмешалась даже туда, и нашу сборную не допускают до международных стартов, но в любом случае они уже неоднократно показывали свою силу. Вот, сейчас мне будет интересно дать сеанс одновременной игры, но тут самое главное это не итоговый результат, а участие, общение, и чтобы все получили удовольствие.
3: Что бы вы пожелали нашим радиослушателям, незрячим, проживающим по всей России?
4: Желаю, чтобы ни в коем случае не унывать, не падать духом. Все отлично. Очень важно, конечно, чтобы рядом были родные и близкие, которые поддерживают. И очень важно найти свое какое-то дело. Для кого-то это шахматы, для кого-то другие, может быть, дела или направления. Вот. И, конечно, приносить людям пользу.
3: В эфире «Радио ВОС» вы прослушали интервью с сенатором Российской Федерации, российским шахматистом-гроссмейстером Корякиным Сергеем Александровичем. Слушайте радио ВОС.

Петербургов в рамках конкурса «Человек года». В Югре и Тюмени запущен механизм переселения инвалидов в адаптированное жилье. Объявлен прием заявок на кинофестивале «Незримое кино» и «Кино без барьеров». Теперь об этом подробнее. В студии Андрей Быков. Здравствуйте. 22 мая в Институте ВОС РИАКОМП завершилось обучение по дополнительной программе профессиональной переподготовки «Менеджмент в социальной сфере». Программа состояла из трех этапов. К третьему заключительному этапу были приглашены представители из 10 региональных организаций ВОС, успешно прошедшие первые два этапа. Итоги подвели в процессе защиты выпускных работ, которые были направлены на социализацию, социокультурную реабилитацию и адаптацию инвалидов по зрению. Слушатели опирались на опыт своих региональных организаций. Все слушатели успешно справились с испытанием и получили дипломы о профессиональной переподготовке. По традиции, выпускники получили сборник «Кто есть кто», где каждому посвящен отдельный материал. Вице-президент ВОС Александр Коняев поздравил выпускников и пожелал дальнейшего плодотворного сотрудничества. 1 апреля ученики и преподаватели Красноярской школы номер 1 для слабовидящих детей вернулись к занятиям в главном здании после капитального ремонта. Здание, построенное более 100 лет назад, было признано аварийным в 2018 году. В 2022 году на восстановление выделили средства из краевого бюджета. Директор школы Николай Баранов добился, чтобы внешний вид здания сохранили в историческом виде. Школа оснащена современной техникой, интерактивные доски с возможностью увеличения текста, компьютерный класс со специальным оборудованием. В штат ввели незрячего тьютора Елену Иванову, которая учит детей читать и писать по Брайлю и ведет занятия по пространственной ориентировке. Около 30% учеников занимаются адаптивным спортом. Среди учащихся уже 10 мастеров спорта по плаванию, а девятиклассник Руслан Донцов вошел в состав сборной России. В начале мая прошел день открытых дверей для всех выпускников школы, многие из которых являются членами Всероссийского общества слепых. 19 мая в Перми в центре «Мой бизнес» прошел инклюзивный форум «Смотри и вдохновляйся». Основные темы – содействие занятости, государственная поддержка работодателей, субсидирование найма, оборудование рабочих мест для инвалидов в рамках квоты. В мероприятии приняли участие председатель Пермской краевой организации ВОС Николай Бухавцев и директор предприятия «Парматехмаш» Алексей Бородулин. Николай Бухавцев поднял вопрос об эффективной занятости инвалидов на квотированных рабочих местах. Алексей Бородулин предложил рассмотреть возможность освобождения талогов субсидий на создание рабочих мест. Ярким итогом форума стало начало трудоустройства одного из кандидатов на предприятие «Парматехмаш» сразу после встречи. 20 мая в Челябинском областном реабилитационном центре ВОС прошел конкурс групп оргов, репетиция масштабного конкурса «Человек года». Участники соревновались в творческих номерах, знании истории ВОС и Челябинска, а также в понимании своих обязанностей. Первое место заняла Евгения Боровикова, второе – Наталья Залевская, третье – Лидия Жданова. 5 победителей вышли во второй тур и будут бороться за звание лучшего групп орга в конкурсе «Человек года». В Ханты-Мансийском автономном округе Югре запущен механизм, позволяющий обменять непригодное или неадаптированное жилье на квартиры с пандусами, безбарьерным входом и возможностью свободно передвигаться внутри. Муниципалитеты получают целевые субсидии из окружного бюджета на покупку доступных квартир. Город Тюмень идет по схожему пути, но через механизмы адресной денежной выплаты. Размер помощи составляет до 2 миллионов рублей на оплату разницы между стоимостью нового и проданного жилья, до 3 миллионов, если в продаваемом помещении отсутствует санузел, и до 300 тысяч рублей на оплату риэлторских услуг. Объявлен прием заявок на 2 кинофестиваля. Третий Всероссийский кинофестиваль «Незримое кино» на Урале принимает добрые, жизнеутверждающие фильмы об опыте людей с инвалидностью, инклюзии и социальной интеграции. Обладатель гран-при получит 100 тысяч рублей. Работы принимаются до 31 июля на сайте фестиваля. Также идет прием заявок на кинофестиваль «Кино без барьеров». Принимаются художественные, документальные, анимационные фильмы и социальная реклама, поднимающая тему инвалидности. Приветствуются фильмы с участием людей с инвалидностью и фильмы для детской аудитории. Прием заявок до 7 июня через платформу «Film Freeway». И коротко о других событиях. 14 мая в школе-интернате имени Грота прошел мастер-класс системы «Говорящий город». Ученики с 5 по 9 классы познакомились с радиоинформаторами, звуковыми маяками и пультом водителя. Педагоги помогли тактильно продемонстрировать сложные технические изделия. Такие мероприятия расширяют кругозор незрячих и слабовидящих учащихся. 15 мая члены Михайловской местной организации ВОС в рамках акции «Ночь музеев» посетили выставку Музея Банка России. Они познакомились с историей денег, учились определять подлинность банкнот, считали на арифмометре «Феликс» и счетах, а также поделились пожеланиями по улучшению работы банкоматов для незрячих пользователей. В Уральской местной организации ВОС для старшеклассников прошел информационный час «Зрение – бесценный дар жизни». Ребята на время завязывали глаза, угадывали запахи, распознавали крупы на ощупь и учились передвигаться с тростью. Многие признались, что этот опыт стал для них настоящим откровением.
Редакция Радио ВОС приглашает к сотрудничеству региональной организации ВОС. Вы можете присылать материалы о прошедших у вас событиях на наш адрес радио@radio.

0: radiovoz.ru. До встречи в эфире Радио ВОЗ.
1: Выпуск подготовлен с использованием материалов пресс-службы Всероссийского общества слепых.
2: Учреждение ВОЗ «Комплекс реабилитации инвалидов «Контакт», ведущий российский производитель тифлотехнических товаров, предлагает новинку – тактильные шахматы для незрячих. Это увлекательная игра, способствующая развитию ума и улучшению памяти, развивающая логическое мышление, стратегическое планирование и способность к анализу. Независимо от уровня игры, шахматы приносят удовольствие и помогают расслабиться после напряженного дня. По вопросам приобретения и условиям доставки обращайтесь по телефону в Санкт-Петербурге 679-67-89, код города 812.
3: Я вижу ослепительный мир. В эфире Радио ВОЗ, авторская программа Виктора Татанова. В этой программе я знакомлю вас с творчеством незрячих певцов и музыкантов. Добрый день, дорогие радиослушатели, с вами в студии Виктор Тартанов. Сегодня со мной на связи из Москвы или из Подмосковья. Из Подмосковья, да?
4: Из Москвы, да.
3: Из Москвы. Из Москвы на связи, просто она сейчас отдыхает. Это Валерия Лоткова. Она концертмейстер, но еще и играет хорошо очень на фортепиано. Мы сегодня, я думаю, сможем в этом убедиться. Мне, знаешь, что интересно? Вот мы с тобой как-то так вот через знакомых познакомились. Это такая тавтология. Но я послушал, как ты аккомпанируешь. На самом деле, дорогие друзья, что такое концертмейстер? Это человек, который аккомпаниатор. Раньше еще была такая профессия когда-то давно в истории, топер, да? То есть человек, который может где-то быстро, моментально, сразу подхватить любую песню. Но тут надо понимать, что концертмейстер, он должен не только правильно сыграть какую-то песню, скомпонировать там романс или еще что-то, он все же должен вместе учитывать все особенности артиста, его вокала, вместе быть с ним в одном настроении. Правильно, Валерия?
4: Да-да-да, все правильно.
3: Вот. И очень важно, когда есть вот такой вот невидимая нить понимания, которая присутствует у концерта. Бывает, вот все хорошо, казалось бы, слушаешь, да, а что-то вот кажется, концертмейстер отдельно, немножко, бывают такие случаи, но не в нашем случае, а вокалист отдельно. Вот, расскажи, пожалуйста, как ты пришла именно в эту профессию, и как вообще у тебя появилось, вот это все наивные вопросы, но они одинаковые, почему? Потому что у всех людей один и тот же путь к прекрасному, к музыке, но каждый выбирает по себе свой творческий какой-то вот такой вот образ, свою нишу и так далее. Как ты решила, вот как ты к этому пришла, уже что стала концертмейстером? Расскажи коротко, пожалуйста, об этом.
4: Да, итак, доброе время суток, дорогие друзья, радиослушатели. Значит, я училась в школе-интернате номер один в Москве для незрячих, и я не ходила в музыкальную школу, а училась прямо в школе, в интернате. Со мной занимались два прекрасных моих педагога, Татьяна Львовна Шустова и Сергей Николаевич Санаторов. Они мне все 11 лет, ну, конечно, не с первого класса, не 12 лет, а вот со второго по 12, они мне открыли путь в музыку, и до сих пор мы общаемся, выступаем на концерт, продолжаем вместе с ними все это дело усовершенствовать. Я сначала занималась сольным исполнительством у Татьяны Львовны, и она меня также параллельно обучала нотной грамоте. И потом я стала заниматься вокалом у Сергея Николаевича. Вообще, они оба меня обучали также и сольфеджио, и музыкальной литературе. И, как я сказала, вокалом даже был ансамбль «Орфей». Но я сначала первые 10 лет пела в эстрадном ансамбле «Праздник». Потом я уже перешла. Я поняла, что мне больше вот по душе, я хотела бы сосредоточиться на академической музыке. И я перешла в ансамбль старинной классической музыки «Орфей». То, что вот у Сергея Николаевича было.
3: Вообще, Сергей Николаевич, он замечательный человек, у него необыкновенный вокал. И я уже потом навел о нем справки у наших общих знакомых. Действительно, гениальнейшая личность. Он просто, на самом деле, неподражаемый и педагог, и исполнитель, и артист.
4: И, значит, как я пришла к концертмейстерству? А, ну я также не только сольный исполнитель, но и в ансамбле также с учениками Татьяны Львовны и Сергея Николаевича. И как-то вот в 9 или в 10 классе пришла идея у Татьяны Львовны и Сергея Николаевича, что я могу саккомпанировать Сергею Николаевичу, что мой слух, мои музыкальные способности это позволяют. Вот, и Мы, конечно, начинали с простых романсов и даже сложнее. И, как мы уже в этом убедились, что у меня это получается. И мы стали это дальше развивать. И Татьяна Львовна с Сергеем Николаевичем поняли, что у меня это получается слышать и соблюдать баланс между концертмейстером и солистом, слушать внимательно, так как ансамблевое исполнение, вот сольное, понятное дело, развивает музыкальный слух, мышление и так далее. Но ансамблевое исполнительство и концертмейстерство требуют еще большей активизации музыкального слуха, памяти, мышления, всего внимания.
3: Ну, ты работаешь уже как бы в коллективе, и ты подстраиваешься под коллектив, ты чувствуешь единое дыхание коллектива и того человека, с кем ты работаешь, правильно? Вот низкий поклон твоим педагогам и Елене Львовне, и
4: Татьяне Львовне,
3: и Львовне, да, простите, и Сергею Николаевичу. Понимаешь, вот приятно, когда ученики спустя годы вспоминают вот это все так трогательно. Давай сейчас послушаем первое произведение, какое-то будет.
4: Первое произведение я хотела бы, чтобы мы послушали «Ночной зефир» Даргомышского.
3: Это твое исполнение, да?
4: Да, я аккомпанирую с Сергеем Николаевичем.
3: Все, слушаем это произведение на волнах Радио ВОС.

0: «Я вижу ослепительный мир». В эфире «Радио ВОС», авторская программа Виктора Тартанова.
1: Дорогие радиослушатели, сегодня с нами на связи замечательный концертмейстер, как мы только что убедились, пианист. Это Валерия Лоткова. Ты знаешь, вот хотел такой вопрос задать. Все-таки фортепиано, вот много незрячих людей владеют этим инструментом. Но я хочу сказать о чем. Все-таки это сложный инструмент. Во-первых, это определенная аппликатура. Одна рука играет одно, другая играет другое. Растяжки пальцев, сила удара, то есть фортепиано, как мы говорим, да? Здесь звукоизвлечение особое, стаккато, легато, да? То есть мы говорим об этих всех делах, тонкостях. Вот скажи, тебе сложно было все-таки овладевать этой техникой, этим инструментом? Или все-таки от природы какой-то талант, видимо, был заложен уже?
2: Ну, было всякое. Я вообще в детстве, у меня был такой период, когда вот мне что-то Татьяна Львовна задавала, а я дома вместо того, чтобы заниматься, ну, как-то не особо хотела там разбирать что-то по нотам. Вот. Хотелось, ну, я тогда была еще ребенком, мне было лет 10-11, и я хотела что-то свое подбирать, импровизировать. Вот. А потом я вот ко мне пришло вот к 5-му классу осознание, и уже как-то вот взяло вверх, я начала любить ноты читать, разбирать по нотам. И у меня такой интерес появился. Я до сих пор...
1: Технические упражнения там и так далее, да? Все-таки вот без технических возможностей, ну какая может быть импровизация, да? Может быть, в голове у нас оно звучит, а чтобы это реализовать, необходимо, дорогие радиослушатели, столько трудиться. Вот мы когда слушаем уже цельные произведения,
2: да,
1: а сколько, как вот, допустим, то же самое спортивные соревнования, да, это кто-то смотрит там, что там выполняют какие-то определенные трюки. То же самое произведение, к нему надо подойти, его надо прочувствовать, пропустить через себя, через сердце. А потом еще с тем, кто будет, допустим, кому-то аккомпанируешь, с этим человеком надо найти вот взаимодействие. Поэтому в данном случае такие люди важны и такие люди нужны. Вот.
2: Да.
1: Не зря же у многих артистов, великих артистов ретро и современности, которые поют классические романсы, и не только классические, они очень дорожат тандемом со своим концертмейстером, потому что это, ну, как сказать, как вот судьба такая, да, симбиоз такой. Объединение людей в едином таком порыве, в правильном понимании произведения. Не секрет, что сегодня, Валерий, правильно? Вот мы иногда так слышим, что, ну, господи, неужели это так вот поют сегодня подмосковные вечера, скажем? Ну, к примеру, я тебе говорю. Или романс Глинки. Вот Глинка бы, конечно, в шоке был бы, что так спели. А вот там, или другие композиторы. Скажи, пожалуйста, как ты подходишь к репертуару и как вот вы разучиваете произведение? Понятно, что у тебя уже большой опыт. Прежде чем ты потом нам расскажешь о своих дипломах, достижениях, вот расскажи, пожалуйста, сам технический процесс изнутри. Все-таки он очень интересен и важен, чтобы наши радиослушатели поняли, какая это работа, какой-то кропотливый труд.
2: Мы, значит, советуемся с педагогами, какое бы произведение нам выучить и исполнить. Я даже могу так вот предлагать свои идеи, и мы приходим, как сказать, там, с согласием, они с своей стороны что-то предлагают. И мы так вот договариваемся, и я учу по Брайлю произведение. Даже если нету по Брайлю, я учу со слухом. Мне кто-то, например, наигрывает, записывает мою партию, я уже учу на слух. И потом уже я, значит, сольно, когда занимаюсь свою партию, играю, репетирую. А когда уже встречаемся с Сергеем Николаевичем, я уже с ним все это репетирую, он поет, я аккомпанирую.
1: Это здорово, на самом деле, и дорогого стоит. Вот честно, я восхищаюсь твоими способностями. И Сергей Николаевич поет прекрасно. Тут уж не поспоришь, он, не побоюсь этого слова, один из ярчайших представителей современности, вот такой незрячий человек, настолько одарен, настолько талантлив. Ну, просто вот наша земля русская переполнена такими необыкновенными талантами, и то, что ты работаешь с ним, это на самом деле не просто так, это уже говорит о твоем тоже в высоком уровне. А надо же соответствовать такому лицу, правильно же?
2: Конечно, стремиться.
1: Скажи, у тебя никогда не возникало самой вот все-таки аккомпанировать и петь? Ну, то есть какие-то произведения?
2: Ну, вот я увереннее себя чувствую, когда именно играю. Я, конечно, занималась вокалом, но я как-то вот к пению так вот немножко не лежит душа особенно. Я больше комфортно чувствую, когда самовыражаюсь через инструмент.
1: Ну, и замечательно. каждому быть певцом, не каждому быть аккомпаниатором. Каждый все-таки ищет свой путь, свою дорогу.
2: Да.
1: Вот, давай послушаем следующее произведение, потом ты расскажешь о своих самых таких каких-то интересных достижениях, наградах, дипломах и так далее, где принимал участие.
2: Да, послушаем «Русскую пляску» Чайковского. Исполняю я сольно.
1: Слушаем «Русскую пляску». Это вот именно мы уже слушаем, как Валерия играет на фортепиано. Все внимательно слушаем, потому что на самом деле такую музыку надо слушать. Эта музыка нас очищает, она нас вдохновляет, она нас делает где-то, я бы сказал, где-то выше, и она нас вдохновляет на светлые мысли. Слушаем это произведение в исполнении Валерии Латковой на волнах радио ВОС.

0: «Я вижу ослепительный мир». В эфире «Радио ВОС», авторская программа Виктора Тартанова.
1: Дорогие радиослушатели, Валерия Лоткова сегодня со мной на связи. Она москвичка, и она необыкновенный человек, который вот нашел себя в классической, серьезной, в настоящей музыке, я бы сказал, которой сегодня нам не хватает. Вот есть специализированные радиостанции, есть специализированные школы, но мне кажется, необходимо все-таки закладывать больше в начальной школе, средней, на уроках пения, музыки, а вот такой музыки, как ты считаешь? Мне кажется, мало сегодня уделяется внимания этому.
2: Да, к сожалению, очень мало. В основном вот вся эта попса, которая вот популяризируется среди молодежи, да, вот заполонила и связана с такими вот мирскими, приземленными, так сказать, вещами, которые сейчас живет молодежь. И очень мало сейчас вот духовного. То, что вот
1: они, может быть, и хотели бы, понимаешь, но им дают в детстве вот этого, не прививают. Угу. Не в семье, да. Часто, к сожалению, не в семье, родителям некогда, не в школе. Поэтому надо вот таким образом восполнять. Да. А теперь, пожалуйста, расскажи, какие же дипломы, какие награды для тебя самые ценные? Вот все-таки ты уже прошла такой большой творческий путь, хотя он будет еще дальше продолжаться. Будет, конечно. Я уверен, ты будешь легендарным аккомпаниатором в дальнейшем, может быть. А сейчас то, что есть у тебя самое такое дорогое и ценное, расскажи, пожалуйста, об этом.
2: Я, значит, когда еще училась в школе, я участвовала на всяких конкурсах, фестивалях, например, «Мой свет», «Музыка». И еще был фестиваль «На крыльях творчества». Я проявляла там себя как и пианист, и концертмейстер. И я сейчас закончила бакалавриат и магистратуру Института изящных искусств МПГУ, музыкального факультета. И был у нас конкурс в декабре 2024 года как раз «О России петь». И там есть номинация «Концертмейстерство». Вот мы там с Сергеем Николаевичем участвовали. И мы заняли первое место.
1: Ну, неудивительно с таким человеком. А все-таки я тебе еще раз хочу сказать, что вот аккомпаниатор, хорошо, что есть такие номинации. Потому что часто, вот знаешь, ну, допустим, выходит, там объявили артиста, объявили того, кто аккомпанирует, и, ну, похлопали, и все. А на самом деле, дорогие друзья, чтобы вы понимали, если взять и заменить аккомпаниатора, то это произведение, оно не так прозвучит уже, не так глобально, конечно, не так трогательно, не так, как должно быть. Мы уже не почувствуем вот эту полноту, не почувствуем единство вот этого произведения, согласись. Потому что проделывается огромнейшая работа. Я думаю, что сначала материал изучается, потом уже с вокалистом там идет какая-то работа, а потом, может быть, уже в процессе, в рамках того, что композитор задумал, вы делаете какой-то свой, ну, чтобы конечно, не, так сказать, свой, какую-то свою подачу, правильно же? Это творческий процесс очень важный и очень ценный. Скажи, пожалуйста, вот для тебя какие самые вот любимые твои произведения, не те, может быть, которые ты играешь, которые ты бы мечтала еще саккомпанировать, какие-то романсы, и любимые твои композиторы?
2: Я очень люблю нашу русскую, так сказать, композиторскую, то, что Глинка, Чайковский.
1: «Могучая кучка», да, вот это еще было.
2: Да, и «Могучая кучка», да. Русских композиторов люблю, и, конечно же, люблю европейских композиторов, Баха, Моцарта и так далее, Шумана. Да, кстати, Шумана мы с Сергеем Николаевичем поем. Весь цикл «Любовь поэта» я выучила.
1: Ну, достаточно сложные произведения все-таки. Вот,
2: 16 романсов. И у нас было два концерта. Один концерт в музее-квартире Гольденвейзера. И еще у нас был концерт в нашем институте, где мы тоже исполняли полностью, целиком «Любовь поэта».
1: Скажи, пожалуйста, а вот после концертов, когда уже концерт закончился, к тебе подходят какие-то люди, благодарят именно тебя? Тебе вот, а то, знаешь, все лавры часто артисту, который поет. У нас как-то народ немножечко недопонимает иногда. Конечно, когда слушатель подготовлен, там где-то в институте и так далее, он понимает, насколько что важно. Сегодня, знаешь, вот когда жизнь такая у нас, что вот где-то прозвучало какое-то произведение, там сказали, значит, спел такой-то певец, и все. А кто сделал аранжировку, кто аккомпанировал, ничего не говорят. Часто так бывает, к сожалению. Даже мы вот смотрим, когда или слушаем, допустим, классические какие-то радиостанции, классические телеканалы, да, мы сейчас их не будем называть. Ну, угу. Такое поветрие такое давно уже пошло. То есть объявляют исполнителя, композитора, а вот концертмейстера часто забывают. Это несправедливо очень, на мой взгляд.
2: Это точно. Вот в нашем случае это здорово, слава богу, подходит и ко мне, и меня тоже благодарят за мою игру и за то, что я аккомпанирую Сергею Николаевичу.
1: Скажи, вот самые яркие какие-то выступления, концерты, которые тебе запомнились? Ну вот много же выступаешь в разных местах.
2: Да, конечно. И каждый концерт по-своему яркий и замечательный. Вот даже та же вот «Любовь поэта» Шумана, с которым мы 2 раза выступали. И также мы теперь с Татьяной Львовной и Сергеем Николаевичем и с их еще одним учеником молодым, просто замечательным человеком, Сашей Тришкиным, мы выступаем в «Гранте» концерты в темноте.
1: Mm-hmm.
2: Вот. И мы уже с марта выступали. Значит, в марте мы в Подольске были, в апреле мы были в Коломне, в мае в Одинцово. То есть у нас уже такие
1: замечательно.
2: Гастроли.
1: А кто слушатели? Это школьники, чаще всего старшеклассники, или кто это? Аудитория какая?
2: Ну, вообще разные люди.
1: Разного возрастной категории.
2: Ага. Слушать. Да, и пожилые.
1: Но молодежь присутствует вообще? То есть она, то есть это идет какой-то образовательный процесс такой вот ознакомления?
2: Есть, конечно. Даже на той же «Любовь поэта» были мои друзья. Очень много подруг пришло. Вот. И их друзья, моих подруг, и тоже Саша Тришкин, хотя он не участвовал с нами в этом концерте, но он пришел.
1: Это самое главное, потому что должна вот быть просветительская работа, ведь это вот когда грантовые истории, они должны вот нести миру вот этот свет вечной музыки, вечный и светлый, потому что мы, как говорят, история циклична, все повторяется, то есть идет какое-то возрождение, какое-то происходит, когда приходят такие кризисы всякие, да, люди возвращаются к истокам, и это очень важно.
2: Да.
1: Давай послушаем еще следующее произведение, объяви, пожалуйста, что это будет.
2: Как раз уж мы заговорили о «Любовь поэта», тогда можем включить Шумана «Над Рейна светлым простором».
1: Слушаем это произведение. Аккомпаниатор, наша гостья Валерия Латкова, и поет. Объяви, пожалуйста, своего певца.
2: Сергей Николаевич Санаторов.
1: Слушаем.

0: «Я вижу ослепительный мир». В эфире «Радио ВОС», авторская программа Виктора Тартанова.
1: Дорогие радиослушатели, Валерия Лоткова сегодня у нас. И вот очередное произведение показывает, насколько и Сергей Николаевич прекрасно владеет, ну тут говорить нечего, профессионально владеет, такой вот прямо аж мурашки по коже, я бы сказал, исполнение, очень глубокое, очень прочувствованное. И, конечно же, Валерия как аккомпаниатор раскрывается в полной мере. Я хочу задать такой вопрос. Вот ты выступаешь сегодня уже, слава богу, перед разной аудиторией, да, в разных городах.
2: Да.
1: Только что прозвучало и Коломна, там другие подмосковные города,
2: да,
1: и так далее. А, конечно же, хочется пожелать, чтобы в будущем было еще больше концертов, еще больше людей прикасались к вашему искусству, к вашим концертам.
2: Спасибо.
1: Да. Но все-таки, понимаешь, та работа, которую ты выполняешь, делаешь, это на самом деле очень большой и, как сказать, самоотверженный труд, который формирует не только тебя как аккомпаниатора, исполнителя, как человека, а несет вот миру свет необходимый, вот я к этому возвращаюсь постоянно. А ты этот свет вот в силу обстоятельств, как и я, не видишь. Я хочу такой вопрос задать тебе. А несмотря на то, что ты незрячий человек, ты чувствуешь себя счастливым человеком? Или все-таки иногда такая мысль закрадывается, почему другие видят, а я нет? Вот, вот может быть, хоть хочется мне бы лучше видеть бы, вот нет? Тогда бы я была более счастливой.
2: На самом деле я чувствую себя по-настоящему счастливой, слава богу. И я очень рада, что есть близкие люди, которые меня поддерживают. И что мы вместе все преодолеваем. И также мне еще помогает вера в Бога. И надежда на лучшее, и также желание, чтобы была любовь. Потому что сейчас, к сожалению, мало кто умеет по-настоящему искренне любить.
1: Это точно.
2: Да.
1: Вот такие хорошие сказала слова. Я еще хочу сказать о том, что многие вот зрячие люди, условно здоровые, как я их называю,
2: да,
1: они где-то плывут по течению. То есть дом, работа,
2: да,
1: может быть, когда-то мы сходим.
2: Мирская суета.
1: Да, может быть, мы когда-то сходим и на концерт какой-то, неизвестно какой. Может, нас на классический концерт нашу лодку занесет. Но, в принципе, людям некогда остановиться и задуматься. А вот незрячим как раз людям, да, или так, как сейчас говорят, там, с ограниченными возможностями, у нас есть возможность как раз заглянуть внутрь себя, почувствовать, а что мне по-настоящему дорого, а в чем смысл нашей жизни, а как мы должны жить и как мы должны относиться друг к другу, правильно же? Поэтому, вот, как говорится, когда Господь чего-то лишает, он все-таки что-то, наверное, дает взамен, согласен?
2: Компенсирует.
1: А у тебя есть какие-нибудь хобби? Чем ты вот в свободное время, как ты любишь отдыхать, во-первых?
2: Я люблю читать, причем мне очень интересна духовная литература, христианская, православная.
1: Жития очень... святых, может быть, да, что такое святоотеческая литература.
2: Да, и также я очень заинтересовалась темой отношений, так как я очень, дай Бог, желаю, чтобы у меня появился настоящий спутник жизни, с которым мы будем истинно любить друг друга. Действительно, свой человек, с которым мы станем одной плотью. Вот. И я заинтересовалась темой отношений, брака, семьи, и причем это с точки зрения христианства.
1: Это очень важно, очень важно. Да-да, какую?
2: Я читаю книгу Петра Добросельского «Супружеская близость, брак, семья и грань греха». То есть что делать, чтобы жить праведно в браке и не согрешить, чтобы не было блуда, распутства, да, вот чтобы и в духовном смысле не было никаких ссор и так далее. Как вот сохранить и укрепить отношения?
1: Валерий, ты знаешь, вот тебя слушаешь, и душа радуется, что в нашей молодежи заложен какой-то генетический код, который нас возвращает к надежде, вере, любви и к вечным ценностям. Это самое главное. Дорогие радиослушатели, вот берите пример с этого человека. Скажи, пожалуйста, где мы можем услышать твои произведения, то есть твое аккомпаниаторство, какие-то твои, может быть, и фортепианные произведения? Есть ли какие-то социальные сети, какие-то, может быть, есть ресурсы, где мы можем написать Валерия Лоткова и нам выдаст твои произведения, то, что ты исполняешь?
2: Пока что есть у Сергея Николаевича канал «Сергей Санаторов». Пока только вот в нем Сергей Николаевич выкладывает наши выступления. Там можно найти Вот те же самые произведения, которые я присылала для прослушивания, они как раз из его канала.
1: Да. Значит, мы тогда пишем вот имя Сергея Николаевича. И
2: Санаторова.
1: И знаем, что там у нас аккомпаниатор как раз Валерия Лоткова. И я думаю, что вот я хочу сказать, что ваш союз по-настоящему прекрасен. И ты знаешь, мне хочется, конечно же, пожелать тебе, чтобы ты обязательно обрела, чтобы Господь послал вторую половинку достойную, чтобы вот действительно, чтобы стали одним целым.
2: Да,
1: слушаем следующее произведение. Друзья мои, вот на самом деле сегодня очень поучительная и душеполезная программа получается. Слушаем следующее произведение. Объяви, пожалуйста.
2: Я хотела бы, чтобы мы послушали произведение, где мы исполняем в трио. То есть я аккомпанирую не только Сергею Николаевичу, и еще и зрячему альтисту Илье Дубровскому. Как раз вот был зрячий ученик у Татьяны Львовны, Сергея Николаевича, с которым, к сожалению, уже прекратилось общение. Но то, что мы исполняли этот романс, это такая красота, это незабываемое впечатление. Это тоже, это еще сложнее слышать не только вокалиста, еще требует активизации внимания на другом исполнителе.
1: Ну, ты как раз об этом говорила, что когда работаешь в ансамбле, это уже ансамбль, получается, трио такое, да, вот это уже, конечно, да, это и бесценный опыт, и необыкновенное звучание.
2: Слушай. Романс «Нет, только тот, кто знал» Чайковского.
1: Ну, прекрасный романс. И слушаем внимательно, получаем удовольствие и восхищаемся.

0: «Я вижу ослепительный мир». В эфире «Радио ВОС», авторская программа Виктора Тартанова.
1: Дорогие радиослушатели, вот когда общаешься с приятными людьми, я бы заметил, что вот время ускоряется. Слышишь прекрасные слова, прекрасные мысли. А вот о тебе вполне можно сказать словами великого человека, что в человеке должно быть все прекрасно, да?
2: Да.
1: И душа, и, я бы сказал, еще стремление. Стремление очень важно. Угу. И то, что ты несешь миру сегодня. А ты несешь миру вечные ценности. Это очень важно. А мне хочется, чтобы так продолжало. Скажи, пожалуйста, а вот жизненный путь – это такое, на мой взгляд, испытание для нас всех. А сегодня, как всегда, непростые времена. Когда говорят сегодня непростые времена, я говорю, когда-нибудь простые, собственно говоря, да? Были какие-то там годы застоя там, и так далее. Ну, все жили безбожно, все жили как-то так вот. Может быть, было золотое какое-то время, эпоха для лентяев, я не знаю. Но опять же, была нравственность, были хорошие фильмы. Но чаще всего нас постоянно потряхивает, да, то есть и экономику, и везде льется кровь, и справедливости в этом мире никогда не бывает. Поэтому мы живем в то время, в которое мы живем. Вот какой бы ты дала совет начинающим музыкантам, начинающим артистам, просто людям, как надо сегодня нам жить, чтобы мы были уверены в завтрашнем дне хотя бы немного, и как нужно вот добиваться таких результатов, которых ты сегодня добиваешься, и добиваться тех целей, которых добиваешься ты?
2: Во-первых, как музыкантам, какой я бы дала совет, чтобы люди нашли свой талант, свою изюминку, где бы они могли реализоваться, чтобы они могли реализоваться в полной мере, раскрыть свои способности, почувствовать себя нужным, полноценным и работать в этом направлении. Конечно, да, нужно, как мы уже говорили, трудиться, совершенствовать свои технические навыки, но это приходит все со временем, не сразу, точно так же, как и я. Я долго сначала не любила сидеть за фортепиано, но потом у меня такой интерес появился, что даже сейчас меня не оторвешь просто.
1: Но это твоя жизнь уже.
2: Да, это моя жизнь. Вообще, жизненный совет. Я бы советовала никогда не прыгать, так сказать, сразу на колокольню снизу. Если вот как раз то, что вы сейчас правильно говорили про политику, всю такую экономику, я считаю, что мир в мире возможен, и вообще все начинается с малого. Нужно сначала измениться каждому человеку самому себе, в своем сердце, в своей душе, в своих делах, поступках. Любить, научиться, как я говорила, любить — это самое важное. Любить каждую свою вторую половинку, налаживать мир в семьях. И только тогда, когда мы наладим мир в своих семьях и дальше уже в окружении, тогда уже по нарастающей...
1: Общество изменится,
2: думаю, да? Да, общество изменится.
1: Спасибо тебе огромное за то, что сегодня нашла время прийти на Радио ВОС в гости виртуально. Вот, я желаю тебе творческих успехов, желаю душевного, духовного равновесия. Пусть те стремления, те плоды, к которым ты стремишься, духовные плоды и музыкальные деятельности, и общечеловеческие такие счастья, составляющие очень важное в жизни, почувствовать вот то, что ты говоришь, это обрести внутренний и покой, и обрести вторую половину. Это
2: да,
1: очень важно для, важно для каждой женщины, для каждого человека, да, как для каждого мужчины. Вот. И чтобы вот Господь всегда тебя крепил духовно, и ты укреплялась в вере, надежде и любви. И все остальное приложится. Вот. Творческих успехов. Спасибо за то, что
2: большое.
1: Была с нами. Я напомню, это аккомпаниатор, пианист, человек, который стремится к тому, к чему нужно стремиться. Мы сегодня поговорили очень хорошо. Это Валерия Лоткова. Я думаю, что до новых встреч.
2: Спасибо всем. И я очень благодарю свою подругу Аню Трофимову за представление такой замечательной, даже неожиданной, интересной возможности. Ведь я никогда раньше не выступала на радио.
1: Я тебя поздравляю. Я думаю, что не последний раз. И у нас
2: Конечно.
1: Есть еще в конце какое-то произведение объявить в твоем исполнении?
2: Да. Я бы хотела, чтобы мы послушали зажигательную флорентийскую песню «Пимпинелла» Чайковского.
1: Слушаем это произведение на волнах Радио ВОС. А я говорю тебе до свидания. И всем радиослушателям
2: до
1: новых встреч. До свидания.
2: До новых встреч.

0: «Я вижу ослепительный мир». В эфире «Радио ВОС» авторская программа Виктора Тартанова. В этой программе я знакомлю вас с творчеством незрячих певцов и музыкантов.
1: Культурный досуг – это крайне важная часть жизни любого человека. И люди с инвалидностью по зрению здесь не исключение. Более того, есть такое понятие – культурная реабилитация, без которой сложно представить себе полноценную интеграцию незрячего или слабовидящего человека в общество. Именно поэтому доступность театров, выставочных комплексов, концертных площадок и музеев – это неотъемлемая часть безбарьерной среды, к созданию которой мы все стремимся. Оснащение объектов культуры системой радиоинформирования и звукового ориентирования по стандарту ГОСТ-59431 позволяет людям с инвалидностью по зрению и другим представителям маломобильных групп самостоятельно, комфортно и безопасно найти вход в здание, сориентироваться внутри пространства. Система доступна для использования как с приложения, так и со специализированного кнопочного устройства. Голосовые подсказки расскажут пользователю о препятствиях, которые его ожидают перед входом, об особенностях пространства внутри здания.
2: Вход в театр музыкальной комедии, Итальянская улица, 13. Дверь открывается на себя, ручка на всю ширину двери, вторая дверь аналогично, через 2 метра, далее небольшой холл, окно кассы через 5 метров слева.
1: Звуковой сигнал, активированный по запросу, поможет точно определить местоположение нужного объекта. Поиск кнопки вызова сотрудника в данном случае не актуален. Ее можно активировать дистанционно.
3: Все дело в том, что для нас любой человек, который приходит в театр, это наш зритель. И мне не хотелось бы, чтобы был пласт зрителей, который по разным причинам сложно приходить в театр. Тем более здание у нас историческое, но непростое для посещения, непростое для логистики зрителей. Вот то, что мы участвуем в проекте «Говорящий город», это еще очень хорошо и здорово, потому что каждый человек должен иметь возможность комфортно приобщиться к искусству, к театру. Если мы можем какую-то частичку в этом помочь, будем просто рады. Так как я, помимо того, что служу в этом театре, являюсь председателем совета директоров петербургских театров, я, безусловно, всем буду рекомендовать принять самое активное участие в этом проекте.
1: Приятно осознавать, что работа над адаптацией объектов культуры в нашей стране уже ведется. Сейчас все больше и больше театров, музеев и досуговых центров оснащаются системой радиоинформирования и звукового ориентирования.
4: Сейчас нахожусь возле театра на Литейном. Пришел сюда посмотреть спектакль с тифлокомментированием. И для комфортного доступа и попадания в здание театра воспользовался системой «Говорящий город». Удобная навигация, можно определить арку, несмотря на достаточную шумность проспекта. И дальше по голосовым подсказкам и по маяку, собственно, главного входа найти направление, собственно, непосредственно входа в театр.
1: Доступность культурных объектов крайне важна, ведь право на качественный досуг имеют все жители нашей страны без исключения.
5: Радио ВОС. Наш адрес в интернете. www.radiovos.ru.
6: Радио ВОС.

0: Вы слушаете Радио ВОС.
1: Необыкновенные истории.
2: Всем привет, дорогие радиослушатели. И если вы слышите мой голос, это значит, что вы на волнах Радио ВОС. Меня зовут Ольга Хасид, и в эфире выпуск программы «Необыкновенные истории», в котором я расскажу вам, почему майского жука называют майским и когда празднуется Международный день музеев. Майский жук – ностальгическое словосочетание из детства. Многие из нас, зная, что это насекомое абсолютно безвредно, ловили его и сажали в спичечные коробки или привязывали за нитку, чтобы запустить летуна на поводке. Интересно, а почему майского жука называют майским? Все на самом деле очень просто. В мае

лапок, тела, умение летать чудесны. Так уж сложилось, но самый что ни есть весенний жук своим появлением радует только детвору, да, пожалуй, домашних кошек. Неповоротливый, он напоминает им о том, что вообще-то они хищники и в состоянии поймать дичь. Больше всего появление жука огорчает, конечно, дачников. Он относится к пластинчатоусам, семейству жуков с особой формой усиков. Они состоят из нескольких пластинок. В покое усики сложены, но перед взлетом жук распушает их веером. Кстати, у жуков-барышень усы короче. Это очень простой способ установить, какого пола насекомое. Длина жука 23-32 мм. Выглядит он крупным, но весит совсем немного. Внутри у него полости для воздуха. Жук набирает воздух в тело через особые отверстия – дыхальца. Затем он поступает в трахеи. Ими окутаны все его внутренние органы. Подсемейство хрущи огромное, более 5000 видов. Каких только окрасок и размеров хрущей не бывает. В наших краях тот самый майский жук встречается двух видов – западный и восточный, по классификации дворовой ребятни – обычный и королевский. Путь от яйца к полноценному жуку долгий. Жизненный цикл майского жука в среднем 4 года. После того, как жук продолжит род, он, к сожалению, гибнет. Тело хруща делится на три отдела – голова, грудь и брюшко. Лапки, их три пары, крепятся к груди. На каждой лапке есть маленькие цепкие коготки, и благодаря им жук прекрасно карабкается по деревьям и роет землю. Тельце насекомого покрыто маленькими волосками, и если присмотреться, то майский жук как будто бы в жилетке. У него хорошее обоняние, благодаря этому он всегда найдет себе пропитание. Говорят, что в поисках лакомого дерева хрущ может пролететь больше километра. Жук устроен невероятно хитро. У него есть твердые верхние надкрылья, их цвет зависит от вида жука, пара больших полупрозрачных летательных крыльев. И как раз с помощью последних он и летит. Летают жуки в основном по вечерам. При особом желании развивают скорость до 10 км в час. Наверняка вы видели, как жук, подняв закрылки и распушив усы, неподвижно сидит. Почему он замер? Специалисты говорят, что затаивается жук неспроста. Ему нужно до минуты, чтобы надышаться. Хрущ усердно вдыхает воздух, заполняет им тело и только потом взлетает. Его предполетная тактика чем-то схожа с тем, как взлетает аэростат. Расправляется, закачивает воздух и отрывается от земли. Сам полет майского жука, как и шмеля, и других толстяков, не дает покоя многим. Наверняка вы слышали весьма знаменитую фразу «По законам физики майский жук летать не должен, но он об этом не знает и все равно летает». На самом деле ученые разобрались во всем уже давно. Он летает, не нарушая законов природы. Уж настолько все в ней продумано. Трапеза жука немудреная – листья кустов, деревьев, цветы. Он любит клен, каштаны и фруктовые деревья. Личинки трехлетки, как и почти все подростки, страшно прожорливы. Они едят молодые корешки, очень любят трапезничать в недавно посаженных фруктовых садах и на грядках с клубникой и земляникой. Ученые подсчитали, что компания личинок может повредить на одном квадратном метре до 25% корешков. Жук и личинка – страшные вредители. Они едят практически всю растительность и в больших количествах. Естественных врагов у личинок майских жуков хватает – птицы, ежи, кроты. А у взрослых хрущей недоброжелателей поменьше – только птицы и дети. А можно ли сделать из майского жука домашнего любимца? Этот вопрос спорный, но любопытный. Ганс Христиан Андерсен сделал майского жука одним из героев своей сказки «Дюймовочка». Появляется он в ней ненадолго, но играет очень важную роль. Хрущ знакомит дюймовочку со своими собратьями. И барышням-жукам девчонка категорически не нравится. Если подзабыли, что было дальше, то лучше перечитайте сказку. Майские жуки – крайне редкие герои литературы. А вот народных примет, связанных с ними, десятки. Так, если жуки летят стаей и жужжат при этом громче обычного, то быть дождю. А если жуков очень много, лето будет жарким. А как по-вашему, друзья, какое лето будет в этом году, если ориентироваться на майских жуков?

0: Ежегодно 18 мая празднуется Международный день музеев. В 2022 году к этой традиции присоединились более 145 стран мира. В эпоху технической революции кто-то может задаваться вопросом, а зачем вообще нужны музеи? Вопрос, безусловно, дискуссионный. Однако на него много лет назад разными словами ответили классики. Тот, кто не знает прошлого, не знает ни настоящего, ни будущего, ни самого себя, говорил французский мыслитель Вольтер. Народ, не знающий своего прошлого, не имеет будущего, отвечал ему наш соотечественник Михаил Ломоносов. Сегодня, не имеющее вчера, не имеет завтра, сформулировала ту же мысль поэтесса Марина Цветаева. Музеи выступают хранителями памяти, местами, где оживает прошлое. Познакомиться с бытом разных народов, историческими особенностями жизни в других странах, узнать, чем жили люди в прошлых веках. Все это можно сделать в музее. Любопытствующий пытливый ум найдет для себя ответы на многие интересующие его вопросы. Кроме того, технический прогресс совсем не соперник музеям, он их лучший друг. Все больше культурных учреждений по всему миру берут на вооружение новые технологии. Дополненная реальность, интерактивность и виртуальное погружение – то, о чем писали фантасты 100 лет назад, сегодня наша повседневность, к которой можно прикоснуться в том числе в музейном пространстве. Международный день музеев – важный праздник и настоящий культурный феномен. Он не только напоминает жителям разных стран о необходимости любить и знать свою историю, но и позволяет наладить диалог между разными странами и народами в масштабах целого мира. Сохранение опыта, обмен знаниями, развитие взаимопонимания и взаимоуважения между представителями разных культур – ключевые задачи этого праздника. Дни музеев начали отмечать задолго до создания единого международного праздника. Например, в Европе и в Российской империи первые упоминания Дня музеев датируются второй половиной XVIII века, периодом, когда государства начали активную просветительскую деятельность. Интернациональный же праздник своим появлением обязан Международному совету музеев International Council of Museums или ICOM, созданному в 1946 году. С середины прошлого века в него входил Советский Союз, сегодня Россия. В 1977 году состоялась 11-я глобальная конференция Международного совета музеев, которая проходила в двух городах СССР – Москве и Ленинграде. Именно на ней было принято решение об учреждении Международного дня музеев. Примечательно, что предложение о создании праздничной даты внесла российская делегация во главе с Ириной Антоновой, на тот момент директором Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина. Так что можно смело сказать, что праздник имеет российские истоки, как по месту учреждения, так и по имени человека, предложившего его идею международному сообществу. С 1992-го празднование Международного дня музея каждый год проходит под определенным лозунгом, касающимся особенностей музейного дела. Ориентируясь на тему года, музеи всего мира готовят просветительские и образовательные программы. Вход во многие культурные учреждения становится в этот день бесплатным. Пожалуй, наиболее известная традиция праздника – ежегодный фестиваль «Ночь музеев», который в последние годы проводят множество российских музеев. Ее устраивают, как правило, в ближайшие к 18 мая выходные. В зависимости от желания и возможностей того или иного учреждения, «Ночь музеев» может длиться один день, все выходные или даже целую неделю. Во время фестиваля вход в музеи бесплатный. Посетителей приглашают на авторские экскурсии, устраивают интерактивные программы, организовывают лекции и мастер-классы, проводят мероприятия для детей. Часто на «Ночь музеев» приходят целыми семьями. По сложившейся традиции, во время проведения акции «Ночь в музее» московские музеи работают с 18.00 до 24.00, осуществляя прием посетителей и проведение культурно-образовательных и досуговых программ. В этом году «Ночь в музее» выпала на 21 мая. Посещайте музеи, друзья, узнавайте новое, просвещайтесь и наполняйтесь положительными эмоциями от прикосновения к прекрасному. А с вами была Ольга Хасид. Всем пока!
1: Необыкновенные истории. Радио ВОС.

semble devenir quelquefois.

magique et vous ensevelir. Son cri

0: Радио ВОС. Слушайте нас. Настраивайтесь на позитив.
1: Программа «Популярная классика» на Радио ВОС. Петр Ильич Чайковский. Вальс цветов. «Щелкунчик» занимает особое место среди поздних произведений Петра Ильича Чайковского. Оно стоит обособленно от традиции балетного жанра. В нем новаторски применены музыкальные образы. Однажды композитор получил заказ от дирекции императорских театров на одноактную оперу и двухактный балет для постановки в один вечер. Для балета он выбрал известную сказку Гофмана «Щелкунчик и мышиный король». Сказка эта была взята во французском пересказе, который сделал Александр Дюма отец, и называлась «История Щелкунчика». Сначала Чайковский письменно изложил сюжет Щелкунчика и только потом приступил к работе с великим хореографом Мариусом Петипа. Прославленный мастер давал композитору подробные рекомендации и советы относительно того, какой должна быть музыка для этой волшебной зимней сказки. В разных редакциях есть разночтения. В оригинальном произведении Гофмана имя девочки Мари, а Клара – это ее любимая кукла. В России с началом Первой мировой войны и ростом патриотических настроений сюжет балета русифицировался, и главная героиня стала зваться Машей. При этом Фриц остался непереименованным, поскольку он отрицательный персонаж. Примечательно, что эта традиция действует до сих пор. В 1891 году Чайковский отправился в США на торжественное открытие Карнеги-холла, но продолжал сочинять музыку к балету, даже когда плыл на пароходе. «Щелкунчик» был закончен в течение января и февраля 1892 года. Один из симфонических оркестров Русского музыкального общества исполнил сюиты из музыки к балету под управлением самого композитора. Прозвучало 6 номеров, из которых 5 были повторены по требованию публики. Это был оглушительный успех. Наряду с последующим «Па де де» вершиной праздничного дивертисмента балета является «Вальс цветов». Маленький человек в золотой парче мажордом ударяет в ладоши. Появляются 36 танцовщиц и 36 танцовщиков, одетых цветами. Они несут большой букет, который дарят жениху и невесте. После этого начинается общий большой вальс. Он начинается вступлением с большой виртуозной каденции арфы. Главная тема поручена валторном. Господствуя на протяжении всего вальса, как выражение его основного настроения, пышной и торжественной праздничности, эта тема служит, однако, лишь первой ступенькой в той лестнице мелодических красот, которую воздвигает здесь фантазия композитора. Навсегда останется загадкой, как Чайковский слышал всю эту величественную музыку, что именно его вдохновляло на ее написание и какие чувства он испытывал, когда создавал свои бессмертные шедевры.

0: Коллекция классической музыки на радио ВОС.
1: Свободное плавание.
2: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. С вами ведущая Цандема Бойко. А на связи с нами Вячеслав Царегородцев, менеджер Нижегородского центра Камерата. И поговорим мы сегодня о проекте «Универсальный мобильный помощник», который очередной раз набирает тренеров по цифровой грамотности. Здравствуйте.
3: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Очень рад быть в эфире Радио ВОС. Что-то давненько я здесь не бывал.
2: Мы также взаимно очень рады слышать вас, Камерату. Хотели бы подробности узнать об этом проекте, что интересного на этот раз.
3: Проект «Универсальный мобильный помощник». Мы с одним из операторов сотовой связи реализуем с 2017 года. Каждый год схема похожая. То есть сначала мы готовим специалистов по цифровой грамотности, тренеров мы их называем, или педагогов, в общем, людей, которые обучают незрячих и слабовидящих пользоваться смартфонами в первую очередь. Затем они проходят стажировку оплачиваемую, то есть организуют у себя в городах курсы по мобильной грамотности и, соответственно, получают за это оплату. И если стажировку и обучение они проходят хорошо, то в дальнейшем они вливаются в ряды тренерского сообщества, которое у нас уже сформировано, и около 100 человек в нем состоит. И в дальнейшем работаем мы уже в рамках других программ, соответственно, занимаясь именно обучением незрячих людей на местах. Таким образом, получается, что благодаря этому проекту мы не только, ну, и не просто обучаем незрячих, там, дистанционно или очно, но и обучаем тренеров, да, специалистов, которые как раз занимаются обучением. То есть такая кузница кадров в рамках этого проекта происходит. Каждый год стараемся добавлять что-то новенькое. Ну, если вот так взглянуть в прошлое, то когда-то мы особенно уделяли внимание школьникам. Было время, когда вот во времена самоизоляции дистанционным технологиям. В прошлом, по-моему, году мы дополнительно, вернее, стали уделять внимание и проводить просветительское мероприятие по использованию технических средств реабилитации. Что в этом году? Я думаю, что в этом году, наверное, уделим больше внимания искусственному интеллекту, потому что он сейчас активно развивается, и в рамках наших курсов, и в рамках подготовки тренеров тоже, соответственно, будем этой теме уделять внимание. Ну, а пока у нас вот до 15 февраля любой человек может подать заявку и попробовать себя в этой профессии тренера.
2: 100 тренеров уже звучит внушительно. А сколько же регионов вы охватили?
3: Если говорить про именно их место жительства, то я думаю, что регионов 60 как минимум точно есть. Иногда просто бывает так, что у нас люди работают, потом уходят, кто-то временно, кто-то в декрет, кто-то на другую работу, потом возвращаются, кто-то переходит, чему мы очень рады, на работу в той же самой сфере, но уже в рамках других проектов. Поэтому у нас, ну, как бы плюс-минус туда-сюда. И в целом, в общем, 60 регионов. Я думаю, что, ну, так вот, может быть, чуть больше, но пока будем поскромнее.
2: Я знаю, что географически вы охватили от самого восточного, это Сахалин и Калининград, да. Запад. Затем у вас есть и север, Мурманск, и Астрахань, то есть и Кавказ, поэтому география огромна.
3: Да, и причем, ну, здесь еще очень интересно, что я вот говорил, что в разное время уделяли внимание разным направлениям. У нас было время, и сейчас мы продолжаем это делать. Мы приглашаем и готовим тренеров, в том числе и для отдаленных районов. То есть у нас работают специалисты не только из областных региональных центров. И это очень важно как раз для тех людей, которые, ну, как бы живут в, как раз в поселках, деревнях.
2: Скажем о том, что тренеров, которых вы готовите, приглашаете в Нижний Новгород и оплачиваете в том числе дорогу и проживание, да?
3: Да, это, ну, мы когда готовим заявку, нас некоммерческая организация, соответственно, в данном случае это грантовое финансирование, мы обязательно указываем, что, ну, предусматриваем возможность оплаты проживания и проезда для того, чтобы не было дискриминации по принципу, что вот если там у человека нет возможности приехать, он не прошел обучение. Поэтому, да, у нас есть такая возможность. Единственное, что приезжают к нам на очный семинар, как правило, люди самостоятельно, без сопровождающих. И это, ну, такое важное условие. Мы бы хотели, чтобы наши тренеры, они все-таки были самостоятельными, и при необходимости, если им нужно выехать на дом к ученику или, может быть, поехать в другой город, мы сейчас тоже думаем над этим, чтобы он это смог, там, вне зависимости от того, есть у него в данный момент помощники или нет. То есть у нас практически все, вообще, наверное, все тренеры, они самостоятельные, сами ездят, пользуются, конечно, службами сопровождения, кто-то с собакой-проводником, кто-то пользуется остаточным зрением, в общем, современными технологиями, но все это делают самостоятельно. Поэтому к нам в Нижний Новгород на обучающий семинар приезжают люди самостоятельно.
2: Ну и я, как довольно частая участница мероприятий Камераты, хочу сказать, что организация, вот прием участников всех мероприятий, конечно, на высочайшем уровне. Во-первых, комфортное проживание. Во-вторых, как-то волшебным образом ни один незрячий человек не остается без внимания, несмотря на то, что штат организации совсем небольшой и совсем небольшое количество волонтеров, но при этом все всегда бывает очень и очень даже комфортно.
3: Ну, мы обычно говорим, что у нас такая близкая к домашней атмосфера, в том числе потому, что большинство, ну, собственно, практически все, за одним исключением сотрудников Камераты, мы все инвалиды по зрению, преимущественно первый. И когда продумываем очные мероприятия, мы, естественно, ну, как для себя. То есть мы понимаем, а как бы я приехал, а вот где произойдет встреча, кто меня проводит, или там, как я узнаю, там, на какую машину, все такое. И в рамках мероприятия уже, естественно, в том месте, где мы проводим занятия, показываем, как лучше ориентироваться, удобнее это делать. Ну и плюс люди друг другу помогают. Тот, у кого есть там остаточное зрение, помогает тем, кто не видит. И если мы видим, что, ну, смотрим, что среди участников много, допустим, тотально незрячих, то, конечно, привлекаем волонтеров. И волонтеры у нас, как правило, это тоже люди слабовидящие, ну, с хорошим остатком, которые тоже, в общем, постоянно у нас участвуют в наших активностях и понимают, кто такие незрячие, что они могут, как им помочь. То есть этому мы, конечно, уделяем внимание большое. Мы сначала готовим тренеров, потом они проходят стажировку, а вот после стажировки, как правило, и каждый год, к счастью, это происходит, проект завершается общероссийским конкурсом, который называется «Словом и жестом». В этом году он будет уже 9-й по счету, 9-й проект, 9-й конкурс. И как раз в рамках этого конкурса незрячие люди демонстрируют полученные навыки. В конкурсе обычно участвуют не только ученики, поэтому это такой честный способ продемонстрировать, насколько ученики наших тренеров хорошо научились пользоваться современными сервисами, и задания очень разные, и там есть и попроще, и там посложнее, поэтому, в общем-то, такое значимое событие включает и отборочные этапы, так что осенью, я думаю, что где-то примерно в сентябре-октябре, следите за нашими анонсами, можно будет продемонстрировать, насколько вы пользуетесь хорошо своим смартфоном, своим универсальным мобильным помощником.
2: Вячеслав, но у вас же кроме этого есть еще много интересных проектов, о которых, я думаю, что стоило бы рассказать.
3: Мы стараемся придумывать что-то важное, актуальное, значимое. Регулярно спрашиваем у наших подписчиков, у участников наших мероприятий, что было бы интересно, где бы хотелось принять участие. И в основном все наши проекты, они, что называется, из народа, инициативы. Ну и от нас, конечно. То есть если мы вот сами, наши сотрудники, любим там, допустим, как-то путешествия, туризм, то стараемся обязательно, чтобы у нас в пакете наших проектов обязательно был какой-то проект про туризм. И в этом году, вот буквально 1 февраля, мы получили поддержку от фонда президентских грантов. У нас будет интересный такой проект, называется «Крым становится ближе». И в рамках этого проекта мы планируем привлечь внимание незрячих людей к достопримечательностям и к культурным, историческим каким-то знаниям о Крыме. Соответственно, будут и онлайн-мероприятия, будут какие-то конкурсы, будут игры. И также мы в рамках этого проекта разработаем туристический маршрут, подготовим многоформатный альбом о достопримечательностях Крыма. Он будет включать и рельефные изображения, и текстовую информацию, и 3D-макеты, и аудиоинформацию. С его помощью, я надеюсь, больше людей как раз влюбятся в Крым и обязательно захотят туда приехать. И для наших нижегородских незрячих будет обязательно туристическая поездка, так что кто-то уже осенью поедет в Крым, что не может не радовать. Проект, который мы реализуем с осени прошлого года, называется «Драйверы цифровой инклюзии». Очень разные названия у нас. Так вот, в рамках проекта «Драйверы цифровой инклюзии» мы готовим тестировщиков с веб-сайтов, преимущественно государственных органов, но и, в общем-то, не их тоже. Проект возник из-за того, что появилась нормативная база, в частности, приказ Министерства цифрового развития, который обязывает органы государственной власти и подведомственных организаций адаптировать свои веб-ресурсы для доступа незрячих пользователей. И там прописаны разные требования, критерии, соответственно, для того, чтобы были люди, которые могли бы консультировать, проводить аудит, подсказывать, помогать различным организациям вот эту доступность организовывать. Мы создали курс совместно с университетом Лобачевского, создали курс, на который, соответственно, пригласили опытных специалистов, опытных незрячих, преимущественно, так получилось, пользователей, тех людей, которые сами каждый день пользуются сайтами органов власти, ходят на сайты с помощью скринридеров, и провели для них вот обучающий курс. Этот обучающий курс у нас проводили специалисты лаборатории инклюзивных технологий Нижегородской области. Это такое подразделение проектного офиса при правительстве нашего региона. И специалисты из VK. То есть там такой достаточно солидный преподавательский состав. И мне показалось, что очень интересный курс. Я сам хотел его пройти, но, к сожалению, из-за занятости вот не получилось. Заглядывал там иногда. Курс получился насыщенный, и такой фишкой было то, что наши незрячие преимущественно специалисты, курсанты, их около 30 у нас получилось. Соответственно, они некоторые задания выполняли вместе со студентами одного из высших учебных заведений. То есть такая получалась у них инклюзивная команда. Просто незрячий не всегда может самостоятельно протестировать какие-то вещи, связанные с визуалом. И здесь у них получилась возможность отработать вот эту совместную работу, совместное взаимодействие. Курс завершен успешно. Почти все завершили, получили, соответственно, удостоверение о повышении квалификации, все серьезно. И теперь вот практически почти 30 тестировщиков приступают к стажировке. У нас обычно всегда в рамках проекта мы хотим, чтобы люди продемонстрировали, насколько полезны для них оказались эти знания. И, опять же, очень здорово, что у нас наши тестировщики еще в рамках проекта, вот проект завершается в мае, в рамках проекта они востребованы, мы это видим. В рамках проекта «Драйверы цифровой инклюзии», в рамках этого проекта у нас был конкурсный отбор. Мы получили что-то около 150 заявок на 30 мест, то есть там 5 человек на место. К сожалению, многим пришлось отказать, но мы вот надеемся, что такой повышенный спрос нас подстегнет для того, чтобы повторить этот проект. Но вот сейчас мы посмотрим на результаты, подумаем, как его улучшить, может быть, сделать еще более качественным и интересным и эффективным. Вот. Но это тоже специалисты у нас со всей России, там и Новосибирск, и там, в общем, разные города, и Кавказ, и Запад, и Восток. Вот. Так что в разных регионах появятся такие вот специалисты по тестированию сайтов. Да, у нас проектов много. Есть проект, который мы уже несколько лет реализуем, ну, находим для него финансирование, по-разному он называется. Когда-то было, может, кто-то помнит, «Инклюзия без иллюзий». Такое у нас, мы даже сделали это названием программы, то есть для того, чтобы зрячие и незрячие люди лучше взаимодействовали друг с другом, мы проводим разные активности, тренинги, какие-то конкурсы проектов, социальных практик. И в прошлом году у нас стартовал проект, который называется «Встречное движение». В рамках этого проекта мы, с одной стороны, проводим обучающие занятия для людей без инвалидности, это, как правило, родственники, близкие, друзья незрячих. Вот. Рассказываем им о том, как незрячие ориентируются, какие технические средства реабилитации используют, что вообще незрячий человек может и как ему лучше помочь. И проводим, ну, например, такие онлайн-встречи со специалистами и вот как раз с родственниками. У нас уже были и супруга незрячего человека, даже две, и был тифлокомментатор. Это вот я сейчас перечисляю тех, кто к нам приходили на мотивационные встречи. И они, кстати, открыты, доступны. Их можно прослушать на наших ресурсах, видео и аудио, в подкастах. Все это есть. Была встреча очень интересная с Мариной Васильевной Венедиктовой, инструктором по ориентировке. Нас интересует, чтобы они лучше рассказывали о взаимодействии с незрячим человеком, о том, как там в быту, может быть, как воспринимается, ну, вот с его точки зрения какие-то там навыки, взаимодействие с окружающими, может быть, какие-то мысли, советы. Но и, естественно, о жизни тоже расспрашиваем. Как правило, мы видим, что взаимодействие с незрячими, даже если там в семье человек с инвалидностью по зрению, это не мешает. Как правило, там, супруге или там, маме, сыну, дочери развивать себя, и человек в результате получается успешный и сам, и незрячий, и зрячий, в общем-то, все получают удовольствие от жизни и реализуют себя там, в профессии, в семье. Очень интересная встреча. Всем, в общем-то, рекомендую. Скоро будут еще. Вот. И еще в рамках этого самого нашего проекта «Встречное движение» мы проводим инклюзивные активности. В рамках наших этих активностей и зрячим, и незрячим интересно. То есть здесь и инклюзивные кинопоказы, и спектакли, и хоккейные спортивные матчи у нас проходят с тифлокомментарием. То есть, в общем-то, они действительно мероприятия, на которые можно прийти всей семьей. Очень важно, чтобы не были какие-то мероприятия закрытые, куда вот только для незрячих, или наоборот, какие-то мероприятия, где незрячий не знает, вот смогут его встретить или не смогут. То есть мы как раз тоже подбираем такие активности, и культурные, и спортивные, и там развивающие, развлекательные, куда можно прийти всей семьей, можно прийти со своим там зрячим ребенком, зрячим другом, родителям, и хорошо с пользой провести время. Вот. И мы надеемся, что как раз таким образом вот это встречное движение, оно будет налажено, и вот эта вот инклюзия, слово немножечко для некоторых такое болезненное, будет восприниматься, ну, как бы в более таком добром ключе.
2: Да, невероятно интересные проекты. Я надеюсь, что мы продолжим рассказывать о них и в следующих программах. Ну а сейчас хотели бы напомнить о том, что до 15 февраля Нижегородская камерата принимает заявки на программу «Универсальный мобильный помощник» по подготовке тренеров по цифровой грамотности.
3: Да, прочитайте, у нас есть на наших информационных ресурсах анонсы. В заявке все подробно описано, она достаточно большая, там около 29 вопросов. Не пугайтесь, ничего там страшного нет, она вполне доступна для невизуального взаимодействия. Много там о чем мы спрашиваем, и о профессиональных навыках, и о каких-то навыках самостоятельности, потому что нам действительно хотелось бы, чтобы специалист работал и помогал другим как-то открывать дверь в цифровой мир. У нас есть такой интересный опыт. Может быть, он, кстати, был бы интересен коллегам нашим. То есть для того, чтобы люди узнавали о мероприятиях не только те, кто в интернете. У нас есть автоинформатор, такой телефон, по которому можно позвонить и, соответственно, оперативно узнать и даже записаться на какие-то интересные мероприятия. То есть не секрет, что сейчас там в обществе слепых группы ОРГИ стареют, их становится меньше. И если там лет 10-15 назад, в общем-то, я когда в обществе слепых еще тоже был, там все тебе могли позвонить, пригласить, то сейчас, в общем-то, там с этим как бы сложнее. И поэтому, вот, мне кажется, такая классная штука, она вообще не затратная, в том смысле, что денег особенных не стоит. Но ты, пожалуйста, ты всем сказал, вот звоните там раз в неделю или там два раза в неделю по телефону, и все про все мероприятия, где ты можешь участвовать, вот слушать. Угу. Очень удобно.
2: Ну да, особенно тем, кто не пользуется, допустим...
3: Тогда их больше. Их же много, и поэтому как бы до них достучаться бывает очень сложно. То есть вот мы это поняли, особенно вот на примере нашего проекта, ведь мы обучаем людей пользоваться смартфонами и компьютерами. Преимущественно, конечно, нам надо обучать тех, кто этим не пользуется. А как до них достучаться? Mm-hmm. Это вот только через людей, только через общение, через вот нашу горячую линию 8-800-550-46-80. Звоните.
2: Спасибо большое. Напомню, что мы беседовали с Вячеславом Царегородцевым, менеджером Нижегородского центра Камерата. С вами была Цандыма Бойко. Всего доброго. До новых встреч.
0: Вы слушаете Радио ВОС. Мы раскрасим мир звуками.

0: Вы слушаете Радио ВОС. Выпуск новостей.
1: В институте Реакомп вручили дипломы выпускникам программы «Менеджмент в социальной сфере». В Красноярске после капитального ремонта открылась школа для слабовидящих детей. В Перми прошел инклюзивный форум «Смотри и вдохновляйся» по вопросам трудоустройства. В Челябинске выбрали лучших группоргов в рамках конкурса «Человек года». В Югре и Тюмени запущен механизм переселения инвалидов в адаптированное жилье. Объявлен прием заявок на кинофестивале «Незримое кино» и «Кино без барьеров». Теперь об этом подробнее. В студии Андрей Быков. Здравствуйте. 22 мая в Институте ВОС Реакомп завершилось обучение по дополнительной программе профессиональной переподготовки «Менеджмент в социальной сфере». Программа состояла из трех этапов. К третьему заключительному этапу были приглашены представители из 10 региональных организаций ВОС, успешно прошедшие первые два этапа. Итоги подвели в процессе защиты выпускных работ, которые были направлены на социализацию, социокультурную реабилитацию и адаптацию инвалидов по зрению. Слушатели опирались на опыт своих региональных организаций. Все слушатели успешно справились с испытанием и получили дипломы о профессиональной переподготовке. По традиции, выпускники получили сборник «Кто есть кто», где каждому посвящен отдельный материал. Вице-президент ВОС Александр Коняев поздравил выпускников и пожелал дальнейшего плодотворного сотрудничества. 1 апреля ученики и преподаватели Красноярской школы номер 1 для слабовидящих детей вернулись к занятиям в главном здании после капитального ремонта. Здание, построенное более 100 лет назад, было признано аварийным в 2018 году. В 2022 году на восстановление выделили средства из краевого бюджета. Директор школы Николай Баранов добился, чтобы внешний вид здания сохранили в историческом виде. Школа оснащена современной техникой, интерактивные доски с возможностью увеличения текста, компьютерный класс со специальным оборудованием. В штат ввели незрячего тьютора Елену Иванову, которая учит детей читать и писать по Брайлю и ведет занятия по пространственной ориентировке. Около 30% учеников занимаются адаптивным спортом. Среди учащихся уже 10 мастеров спорта по плаванию, а девятиклассник Руслан Донцов вошел в состав сборной России. В начале мая прошел день открытых дверей для всех выпускников школы, многие из которых являются членами Всероссийского общества слепых. 19 мая в Перми в центре «Мой бизнес» прошел инклюзивный форум «Смотри и вдохновляйся». Основные темы – содействие занятости, государственная поддержка работодателей, субсидирование найма, оборудование рабочих мест для инвалидов в рамках квоты. В мероприятии приняли участие председатель Пермской краевой организации ВОС Николай Бухавцев, краевой организации ВОС Николай Бухавцев и директор предприятия «Парматехмаш» Алексей Бородулин. Николай

0: 5 победителей вышли во второй тур и будут бороться за звание лучшего группы орга в конкурсе «Человек года». В Ханты-Мансийском автономном округе Югре запущен механизм, позволяющий обменять непригодное или неадаптированное жилье на квартиры с пандусами, безбарьерным входом и возможностью свободно передвигаться внутри. Муниципалитеты получают целевые субсидии из окружного бюджета на покупку доступных квартир. Город Тюмень идет по схожему пути, но через механизмы адресной денежной выплаты. Размер помощи составляет до 2 миллионов рублей на оплату разницы между стоимостью нового и проданного жилья, до 3 миллионов, если в продаваемом помещении отсутствует санузел, и до 300 тысяч рублей на оплату риэлторских услуг. Объявлен прием заявок на 2 кинофестиваля. Третий всероссийский кинофестиваль «Незримое кино» на Урале принимает добрые, жизнеутверждающие фильмы об опыте людей с инвалидностью, инклюзии и социальной интеграции. Обладатель гран-при получит 100 тысяч рублей. Работы принимаются до 31 июля на сайте фестиваля. Также идет прием заявок на кинофестиваль «Кино без барьеров». Принимаются художественные, документальные, анимационные фильмы и социальная реклама, поднимающая тему инвалидности. Приветствуются фильмы с участием людей с инвалидностью и фильмы для детской аудитории. Прием заявок до 7 июня через платформу «Film Freeway». И коротко о других событиях. 14 мая в школе-интернате имени Грота прошел мастер-класс системы «Говорящий город». Ученики с 5 по 9 классы познакомились с радиоинформаторами, звуковыми маяками и пультом водителя. Педагоги помогли тактильно продемонстрировать сложные технические изделия. Такие мероприятия расширяют кругозор незрячих и слабовидящих учащихся. 15 мая члены Михайловской местной организации ВОС в рамках акции «Ночь музеев» посетили выставку Музея Банка России. Они познакомились с историей денег, учились определять подлинность банкнот, считали на арифмометре «Феликс» и счетах, а также поделились пожеланиями по улучшению работы банкоматов для незрячих пользователей. В Уральской местной организации ВОС для старшеклассников прошел информационный час «Зрение – бесценный дар жизни». Ребята на время завязывали глаза, угадывали запахи, распознавали крупы на ощупь и учились передвигаться с тростью. Многие признались, что этот опыт стал для них настоящим откровением. Редакция «Радио ВОС» приглашает к сотрудничеству региональной организации ВОС. Вы можете присылать материалы о прошедших у вас событиях на наш адрес radio@radiovos.ru. До встречи в эфире «Радио ВОС».
1: Выпуск подготовлен с использованием материалов пресс-службы Всероссийского общества слепых.
2: Учреждение ВОС «Комплекс реабилитации инвалидов «Контакт», ведущий российский производитель тифлотехнических товаров, предлагает новинку – тактильные шахматы для незрячих. Это увлекательная игра, способствующая развитию ума и улучшению памяти, развивающая логическое мышление, стратегическое планирование и способность к анализу. Независимо от уровня игры, шахматы приносят удовольствие и помогают расслабиться после напряженного дня. По вопросам приобретения и условиям доставки обращайтесь по телефону в Санкт-Петербурге 679-67-89, код города 812.
3: В эфире программа «Аудиокнига».

Не было в то время в Берлине подвала, где бы ни укрывалось население. А в этом подвале, кроме детей, женщин и немощных стариков, сосредоточились наши солдаты-огнеметчики. «Резерв командира 35-й гвардейской», докладывает немолодой для своего звания младший лейтенант. «Ожидаем приказа». «Что, приходилось уже применять?» спрашиваю, глядя на закопченные шланги, тянущиеся от ранцев с горючей жидкостью. «В домах нет. Опасно. Дети, женщины. Огонь никого не щадит. А против танков и бункеров бывало. Выжигаем фашистов, как клопов из всех щелей. Хорошая штука, только страшноватая. Как врубишь в струю». Дослушать младшего лейтенанта не пришлось. Сильный взрыв бросил меня на пол. И словно огненный змей с шипением пронесся рядом, опалив сухим жаром затылок, шею и спину. Слепящая короткая молния перехватила дыхание. На затылке затрещали волосы, едко запахло смоленым. Спустя несколько секунд я понял, что это взорвался огнемет. Видимо, от попадания снаряда. На мгновение в подвале стало тихо. Все увидели. В дальнем углу метался огненный шар. Это горел человек с огнеметным ранцем. А люди в панике устремились вон из подвала. Казалось, их охватило безумие. Кричали женщины. Кто-то упал.

0: неровном пульсирующем свете мелькали багровые лица, блестели полные ужаса глаза. У лестницы сразу образовалась свалка. А по низу растекалась горящая жидкость и нагоняла людей, поджигала одежду. «Стой!» Командир огнеметчиков выхватил пистолет, выстрелил в потолок. «Назад! Огнемет его носи!» Толпа не слушалась. Огонь разгорался быстро и сильно, и паника ширилась. Все рвались наружу, мешая друг другу в узком выходе из подвала. Решение пришло мгновенно, как в бою. Почти инстинктивно я сорвал с ремня гранату F1, зубами вырвал предохранительное кольцо и, подняв лимонку как можно выше, заорал: «Граната! На боевом взводе! Разожму пальцы! Взрыв!» Люди остановились тоже, все сразу. Это был переломный момент. Я гаркнул, что было сил: «Смирно! Слушай приказ!» Фронтовики понимали: если в подвале рванет F1, конец придет всем. От осколков, взрывной волны. И не выскочить на выходе пробка. Стоит лишь моим пальцам разжаться. «К выходу, младший лейтенант! Вытаскивайте огнеметы!» Кричу, командую, смотрю на замерших людей, а сам чувствую, как в ладонь врезаются острые грани металла. И от гранаты передается внутрь что-то колючее, холодное. Холодок гадюкой ползет к плечу и груди, к самому сердцу. «Солдат, страхуй меня», — говорю ближайшему бойцу. Тот, молча кивнув простоволосой головой, поднимает на уровень груди автомат и с лязгом отводит затвор. «Очистить проход! Огнеметчики, бегом вперед!» Притихли даже дети. Только тяжелое дыхание людей и треск огня. Толпа попятилась, освобождая проход, но он еще очень узок. «Освободить проход! Ну?» Говорю я уже не громко, но с угрозой, и выше поднимаю гранату. «Огнеметчики, бегом! Остальным гасить огонь! Телогрейками, ногами, кто чем может!» Наконец-то последний огнеметчик покинул подвал, унося свой огненный груз. Солдаты гасят пламя. Оно как живое, энергично вырывается из-под тряпок, в которые уже превратились телогрейки и шинели. Теперь надо вывести детей и женщин. «Kinder und Frau, los, los!» «Вы и вы! Стать к лестнице! Автоматы к бою!» Дым в подвале все больше. Очень тяжело дышать. Чувствую, вот-вот упаду. Все готовы сорваться. Стоят на пружинах, но соблюдается нужный порядок. Накрывшись головами, закутав в одежду детей, тихо, как мыши, бегут теперь к лестнице немки. Ко мне притиснулся младший лейтенант. Он остался в подвале, хотя мог выйти вместе со всеми огнеметчиками. Встал рядом. Кто-то с мятой телогрейкой сбивает с моих сапог подобравшееся пламя. «Выдержите еще немного?» — тихо спрашивает лейтенант-огнеметчик. «Рука не затекла?» «Сейчас. Подождите, лейтенант». «Взять раненых и всем в колонну по одному. На выход, марш! В колонну по одному! Взять раненых!» Пошли солдаты. Змейкой по одному. Люди поняли, что к чему. Народу в подвале заметно убавляется. Остаются самые сильные. Некоторые надрывно кашляют. У многих лица до глаз закрыты портянками. Так легче дышать. Мне совсем плохо. А в голове одна мысль. Граната. Надо продержаться. Надо продержаться. «Младший лейтенант, страхуй мою руку». В кисти начинается судорога. И я с трудом опускаю руку. Но вставить чеку назад в запал уже не в силах. Чугун гранаты будто спаялся с кожей ладони. Последнее в сознании. Большая ладонь солдата-пехотинца. Она охватывает мой кулак с гранатой. Это хорошо. Теперь взрыв исключен. Огромные заскорузлые пальцы в белесых волосках быстро, но осторожно вставляют чеку в маленькую дырочку взрывателя и силой загибают усики вокруг аккуратного запала, который невинно и безобидно торчит из ребристого тельца гранаты. Очнулся я от того, что что-то холодное лилось на голову за воротник и прохладными змейками поползло по груди. «Надо ему сделать искусственное дыхание», — прогремел чей-то знакомый голос. Приоткрываю веки с трудом. Из окон подвала на улицу хлещет яркое желтое пламя. Незнакомый солдат, стоя на коленях, старается ножевым штыком разжать мои зубы. Лезвие скользит, раздается противный скрип. Русоголовая девушка-немка обеими руками поддерживала мою голову. Другая женщина, старая и седая, вся в морщинах, льет мне на губы воду из большой бутыли. Вода холодила щеки, попадала на шею, грудь, и вдруг приятно забулькала во рту. Немка, та, что держала мою голову, низко наклонилась. Я ощутил ее теплое дыхание, упругость груди, удары сердца, и мое сердце забилось сильней. Наши взгляды встретились. Показалось, на меня глянула сама жизнь. Потом она улыбнулась. «Ну-се!» – забасил кто-то по-украински. «Глядит подполковник на девчину. Значит, не помре. Буде жить. Искусственного дыхания не треба». А девушка погладила меня по щекам и исчезла. К вечеру этого дня тяжелые танки гвардии старшего лейтенанта Гатиатулина прорвались к скверу, где за красивой чугунной решеткой высилось большое здание. Я перевел свою оперативную группу и перенес свой НП ближе к головной роте Гатиатулина. Достается же в этот день полку от противника. А мне еще и от начальства. На голову то и дело сыплются категорические приказы. «Немедленно овладеть рубежом! Штрассы, вы держите всю армию!» И так далее. Командиры соединений, вместе с которыми полку приходится действовать, не скупятся на резкие формулировки, подкрепляя их по телефону образными выражениями чувств. Но начальство можно понять. Всем хочется первыми водрузить флаг победы. Вызовы к телефону отвлекали от руководства боем. И это нервировало. Ведь надо было общаться с командирами боевых подразделений, самому видеть бой. То на танке, то на бронетранспортере или вилесе, а то и пешком. Мне приходилось мотаться с одного боевого участка на другой, ибо в условиях города видеть бой полка с одной точки невозможно. Никакие донесения не могли заменить мне личных наблюдений, а только дополняли их. Подолгу сидеть на одном наблюдательном пункте не приходилось. И вызвать меня к телефону было не так-то просто. Хотя начальник связи всегда старался дать на НП нитку телефонного кабеля. Словом, по телефону в основном отдувался майор Русанов. Сопровождал меня всюду и постоянно радист с неразлучной танковой рацией 10РТ, если мы были на колесах, или РБ, если двигались пешком. Кроме него, со мной постоянно были мой адъютант, ординарец и 2-3 разведчика. Командир 4-го гвардейского стрелкового корпуса, генерал Глазунов, прислал офицера своего штаба проверить, почему наш полк не продвигается вперед. Майор этот прибыл с грозным предписанием расследовать и доложить, и с искренним желанием выполнить это как можно лучше. Но когда побывал он в танковой роте капитана Липаткина, притом не в танке, а так, пешком, когда увидел своими глазами реальную боевую обстановку, да еще напоролся на снайпера и пролежал под его обстрелом минут 20, а после едва не погиб от взрыва немецкой гранаты, инспекторский запал у майора исчез. Он вышел из-под обстрела в продырявленной снайперской пуле пилотки, бриджи его висели лохмотьями, и смущенно сказал: «Да... И как-то вы выживаете в таком аду?» Наши ребята только посмеивались. Для них это была повседневность. фронтовой быт переднего края. Когда расстояние, непростреливаемое прицельным огнем ручных пулеметов противника, бойцы считают уже глубоким тылом, а бомбежки и артиллерийский обстрел для них привычны. Каждому, в общем, свое. У каждого на войне свой опыт. «Так что докладывать комкору?» – озадаченно спросил проверяющий. «Ума не приложу, товарищ гвардии подполковник». «Возьмем этот рубеж, майор». «Но как? Может, следует просить для вас подкрепление? Смотрите, какая мощная система противотанкового огня. Прорвете ли сами?» «А вы думаете, с другими объектами было легче?» «Нет, брат, всюду было тяжело. Прорвемся и тут. Так и доложите комкору. Придумаем способ. Доложите только объективно». Майор уехал, однако нажим начальства не ослабевал. Когда стемнело, пошел мелкий теплый дождик. Стало легче дышать. У подбитого танка действует группа ремонтников и танкистов. Руководит всей работой командир роты технического обеспечения РТО гвардии старший техник-лейтенант Владимир Грачев. «Что с машиной?» «Два попадания, товарищ гвардии подполковник. Фаустом в башню и бронебойным снарядом в борт. Думаем, к утру поставить в строй». К нам подошел мой заместитель по технической части, подполковник технической службы Макаров. «А, хорошо, что вы здесь. Что будем делать с экипажем? Сможете выделить кого-нибудь из ремонтников, Аркадий Парфенович?» «Вы же видите, — угрюмо говорит Макаров, — еле справляемся с ремонтом». «Понимаю. Надо? Если надо...» От усталости и раздражения голос Макарова срывается на фальцет. «Придется. Вы же все равно заставите». «Не обижайся, Аркадий Парфенович». «Да я не обижаюсь». «Грачев, где старшина, который удрал из резерва? Отдай его в экипаж. Пойдет заряжающим. Как его фамилия?» «Старшина техслужбы Павел Ряшенцев. Он тут». «Все? Или мне тоже прикажете сесть за командира танка?» От обиды голос Макарова дрожит. Сказывается перенапряжение последних двух недель боев. «Нет, не все. Самому садиться не надо. Все еще впереди. Когда я сам сяду за командира машины, возьму тебя механиком-водителем. А сейчас давай без нервов. У меня они тоже есть, знаешь. Выделяй одного офицера техника, пока будет командиром танка. Понятно?» «Понятно». Макаров подчеркнуто щелкает каблуками и козыряет. «Пойдет старший техник-лейтенант Архипенко». «Хороший офицер Макаров. Болеет за дело, смел, инициативен. Он и внешне красив. Все, как говорится, при нем. Высокий, стройный, черноволосый. Не сломило Макарова и тяжеленное горе. В нашем же полку в роте автоматчиков воевал его младший братишка, лет 18. Братья были сильно похожи друг на друга. Здорово привязаны один к другому. Я понимал, как тяжело было старшему брату видеть и сознавать, что младший может в любую минуту погибнуть. Со мной тоже так было, когда воевал в 1-й гвардейской танковой бригаде. Брат мой, младший, там же командовал минометным взводом. Он был моложе меня на 6 лет. Еще мальчик по существу, и я боялся и жалел его больше, чем себя. Но что можно было сделать в боевой обстановке? Только надеяться на лучшее, на судьбу. В то же время младшие братья, и мой, и Макарова, старались быть достойными нас, старших. Ну и лезли прямо на огонь, в самое пекло. Мой брат в январе 1945 года был тяжело ранен в обе ноги в боях на реке Пилец. И вот младший Макаров убит в бою. Старший сам его похоронил и сам сообщил матери. Тяжелое горе его не сломило, только Лицо у старшего почернело, и в темных глазах появился сухой злой блеск. Работать он стал совсем одержим. Приехали полковые кухни. Шлепая по блестящим лужам, побежали к ним ротные старшины. Солдаты набрасываются на еду, уплетают ее, кто сидя на корточках, кто стоя у крыла танка, кто привалившись к стене. Возвратились из поиска разведчики. Вот они возле танка. Худощавый, с лукавыми голубыми глазами старшина Иван Елисеев, широколицый невозмутимый чуваш Гусев, остролицый таджик Халмухамедов. Рядом с ними связанный по рукам язык. Он штабсфельдфебель. Тоже молодой, худой, костистый, в разодранном френче. Волосы раскудлачены. И он все встряхивает головой, чтобы откинуть их с глаз. Пот скатывается по его грязному, окровавленному лицу. Пленный жадно смотрит на самокрутки разведчиков и сглатывает слюну. Заметив это, Елисеев прикуривает сигарету, молча сует ему в губы. Немец благодарно кивает. «Зачем баловаешь, шайтан?» – ворчит Халмухамедов. «Ничего, пусть покурит. Солдат ведь тоже», – благодушно произносит Елисеев. «Перетрусил, бедняга. Небось, штаны-то того? А ну, Гусев, глянь!» Бесхитростный Гусев наклоняется к немцу, но под смех танкистов тут же выпрямляется и тихо, чтобы никто не услышал, ругается по-чувашски. Много раз по проломам в стенах, по крышам, подвалам и канализационным тоннелям проникали эти отважные парни в расположение противника и всегда приносили точные и очень нужные разведывательные данные. Не одна медаль за отвагу перекочевала из полевой сумки адъютанта на гимнастерке разведчиков. Во время войны мне, как командиру отдельного полка, предоставлено было право награждать солдат и сержантов боевыми медалями за отвагу и за боевые заслуги. Особой любовью и уважением солдат пользовалась медаль за отвагу. Атаку полк начал залпом всех танковых орудий. Стало светло, как днем. Главные танки ринулись вперед. Вместе с ними поднялись автоматчики и приданные полку пехотинцы. Обычно в ночном бою пехота атаковала молча, без ура. Так полагалось по уставу. Но здесь, в этой обстановке, солдаты пошли в бой с боевым кличем. Тотчас из-за ограды сквера и зданий, расположенных в нем, исторгнулся ливень огненных трасс. Фашисты стреляли из всех этажей. Грохот ночного боя, многократно усиленный резонансом пустых и разрушенных зданий, был нестерпим. На фоне гула звучали картавые выкрики немецких команд, зовы солдат и многоярусный мат. Стремительно бегущие люди в развивающихся плащ-палатках походили на фантастических птиц. Вспышки взрывов высвечивали на стенах, как на громадных экранах, черные тени. То силуэт человека, то контур развалин, то голову в каске, а то и ствол пушки. В нескольких местах автоматчики и пехотинцы преодолели ограду сквера и у горящего здания схватились с врагом в рукопашную. Бьются прикладами, ножами, лопатами, касками, схватываются по-борцовски руками. Жестокая, фантастическая цветная картина ночного ближнего боя. Выстрелы танковых пушек проявляют боевую елочку наших машин. От укрытия к укрытию они продвигаются к цели, движутся очень быстро, скачками. Откуда только силы берутся у моторов, чтобы так легко двигать 46-тонные махины? Ярко-вишневая пологая трасса бронебойного снаряда, разбросав ворох искр, словно воткнулась под погон башни. Прямое попадание. Почти сразу из вентиляционных отверстий, словно желтые кинжальчики, выставились языки пламени, Удлиняясь и загибаясь кверху, они становятся ярче и ярче. Экипаж жив. Резко отброшена крышка командирского люка. Из узкого отверстия протискивается танкист, а с ним вырывается столб коптящего пламени. Танкист уже по пояс высунулся из башни. Это командир танка лейтенант Смирнов. Москвич уже не молодой человек. Он без танка шлема. По лысой голове течет кровь. На фоне огня она кажется черной. Правый люк тоже открывается. Из него пытается выбраться заряжающий. А там внутри еще два человека. Заряжающему трудно. Видимо, он ранен. Вылез по грудь и снова проваливается в светящуюся глубину башни. Потом опять появляется. Что-то его держит, не дает вылезти. Может быть, зацепился за что-нибудь. Левой рукой он прикрывает лицо, правой пытается сорвать горящий танкошлем. Идущий уступом сзади танк старшего лейтенанта Бокова быстро вырывается вперед. Его орудие, развернутое по левому борту, стреляет сходу. Длинными очередями бьют пулеметы. Огнем и корпусом своей машины Боков пытается прикрыть товарищей, дать им возможность выскочить из горящей машины, спастись. На войне, в бою, каждого кто-то в какой-то момент поддержал или выручил. Нет фронтовика, который не помнит таких случаев. Молодцы Боков и его механик Геннадий Солоницын. Смело и самоотверженно, ни медля ни секунды, бросились на помощь экипажу Смирнова. Чем дольше идет бой, тем тяжелее нам достается каждый метр берлинской земли. Из подвалов выводят пленных эсэсовцев. Сцепив на затылке руки, они идут мрачной черной колонной. Наши солдаты молча и ненавидяще смотрят на этих головорезов. Сколько же зла они наделали. Но пленные – это пленные. И во взглядах солдат я вижу еще и годливость, презрение. Слышны возгласы. «Давай, давай, партайгеносцы, дранк нах остен шакалы». Среди пленных странная группа. Высокий офицер в черной эсэсовской шинели с ромбиком СД на рукаве. И молодая женщина тоже в форме СС. А между ними мальчик. Ему лет 8. Веснушчатое лицо, черная курточка и штанишки, шнурок на груди, вроде аксельбанта. Пальчики тоже сцеплены на затылке. Приказываю пленным остановиться, опустить руки. Мальчик смотрит на нас, запрокинув веснушчатую мордочку. Голубые глаза полны слез и ужаса. Вот-вот он заплачет. Мужчина шипит на него. «Руди!» И мальчик по-солдатски дергается в стойку смирно. Подошли экипажи ближних танков, молчат, смотрят. Мальчик, не выдержав, хватается за черную шинель женщины и прижимается к ней. Кто-то докладывает. Классическая арийская семья. Отец, мать и младший сын. Старший сын где-то воюет в Гитлерюгенд. Семейка. Родители, оба офицера СД, участвовали в обороне вот этих кварталов. А маленький Руди, ПИМФ, это организация младших школьников. Шнурок аксельбант на его курточке обозначает какое-то пимфовское звание. Солдаты добродушно шутят. Микрофюрер. Эсэсовец вытягивается, щелкает каблуками, обращается ко мне. Господин офицер, у меня последняя просьба. Расстреляйте нас вместе. Голос его отрывистый, сух, в плоских глазах холодный блеск. Мать смотрит с ужасом и прижимает к себе мальчика. Слезы с лица она вытирает черной пилоткой, на которой оскалил зубы череп эсэсовской кокарды. Сколько наших детей послали на смерть вот эти двое. Таких же малышей, как их Руди. Думали ли эти нелюди, что они творят и что настанет день, придет возмездие? Смотрю на наших солдат и вижу, у них такие же мысли, как и у меня. Вот бледный, измученный боем гвардии капитан Филяев. Все в полку знают, у него погибли родственники. Капитан люто ненавидит фашистов, он был в бою безжалостным. Пристально смотрит Филяев на мальчика. Из-под танка шлема струится пот, веки дергаются. А эсэсовец ждет, вытянувшись в струну. С вами разберемся позже. Ответите по заслугам. А с детьми не воюем. Наш Руди тоже воевал, как солдат, господин офицер. Прошу еще раз, расстреляйте нас вместе. С детьми не воюем. Если есть родственники, дайте адрес. Передадим им вашего Руди. А с вами дело другое. Вы в плену. Прощайтесь с ребенком. Закричал мальчишка. Навзрыд заплакала мать. Офицер так и не прикоснулся к сыну, взял жену за рукав, молча стал в колонну и, не оглядываясь, зашагал по улице. Хлопцы мои все как один вдруг задымили цигарками. Руди громко плакал, глядя на удаляющихся родителей. Молча подошел к нему капитан Филяев, погладил по белобрысой головенке, взял за руку и увел к своим танкам. Через несколько дней, когда бои закончились, я увидел этого Руди в полковом медицинском пункте. На его светловолосой голове красовалась наша пилотка с красной звездой. Уже после победы капитан Филяев, он почему-то больше всех принял к сердцу судьбу маленького немца, отвез его в комендатуру Берлина для передачи родственникам. Танкисты обеспечили мальчонку приданым одеждой, бельем и продуктами. Больше мне не пришлось его видеть. Мы ушли из Берлина 12 мая. Какова его судьба? Кем он стал? Не просто ведь складывались людские жизни в послевоенной, разбитой и поверженной стране. Тяжелые жернова войны, как бы продолжая вращаться по инерции, немало еще искорежили судеб. В одном уверен, человеческое отношение наших танкистов не могло не оставить доброго следа в душе ребенка. На востоке, на фоне чуть посеревшего неба, за полночь проявились резкие контуры развалин. Апрельский рассвет был ранним. Земля, несмотря ни на что, продолжала вращаться. Противник контратаковал, не ожидая, пока совсем расцветет. Собственно, контратаки длились всю эту ночь. Снова звенели разбитые стекла. Захлебывались автоматы, бухали пушки вражеских самоходок, артштурмов. Со всех сторон гудели наши танковые моторы. Знакомые и неясные картины ночного боя. Теплый солнечный день 8 мая 1945 года был одним из тех ясных дней, какие наступили в Берлине сразу же после пасмурного 2 мая, когда окончательно пала столица фашистской империи. Смотрите, товарищ гвардии подполковник. Я посмотрел, куда указывал адъютант. В скверике между двумя домами стоял наш сгоревший танк. Корпус его от окалины стал совсем бурым. Ствол орудия почти касался земли. На броне мастились мальчишки. Старый боевой товарищ. Надо было бы остановиться, пойти хоть дотронуться до брони. Но мы ехали в колонне машин от Темпельговского аэродрома в Карлсхорст, туда, где должна быть подписана капитуляция. Остановиться и выбраться из этого кортежа невозможно. Я снял пилотку. Мы молча проехали мимо. И я увидел за танком могильный холмик. На нем стояла гильза от 122-миллиметрового снаряда. На гильзу надета стальная каска. И вновь, как будто нахлынул вихрь длящегося в памяти боя. Внезапно я понял. Нет, брат, война для тебя не окончится. Годы, проведенные на переднем крае, лица погибших товарищей, это не оставит нас никогда. Бок о бок, плечо в плечо пройдут они с нами до самого конца нашей жизни. Из Карлсхорста в свой полк я вернулся уже под утро 9 мая 1945 года. Танки с зачехленными пушками стояли на перегороженной шлагбаумами Кёнигштрассе в фешенебельном районе Берлина Целлендорфе. Никто не спал. Все знали, куда меня вызвали, ждали моего возвращения. Ничего определенного о конце войны не было известно, а различные слухи. Все лишь догадывались. Победа. Не успел я проехать шлагбаум, солдаты и командиры бросились к Виллису. «Победа!» — крикнул я из машины. «Победа! Войне конец!» Больше ничего произнести был не в состоянии. Спазмы перехватывали горло, к глазам прихлынула жаркая волна, невозможно было сдержаться. Сквозь пленку слез я увидел, как старшина Иван Елисеев, который стоял на посту у шлагбаума, сдернул рывком с плеча автомат ППШ, поднял высоко над головой. Автомат с потертым и царапанным прикладом словно плясал в его руках, а Елисеев не отпускал спусковой крючок, пока в диске не осталось ни единого патрона. Когда автомат перестал стрелять, разведчик недоуменно глянул на отошедший назад затвор. Наверное, это была самая безобидная, самая радостная и самая длинная, самая последняя его автоматная очередь за всю войну. Что потом, помню, как в сладком тумане. Мой Виллис со всеми, кто в нем сидел, оторвали от мостовой и понесли. Возле танков машину снова поставили на колеса и принялись за меня. Какие там звания, ранги, субординация. Вытащили из машины и под громкое «Ура!» и «Победа!» стали подбрасывать в воздух. Сопротивляться было бесполезно. Впервые за время войны полк вышел из повиновения. Качали меня, качали других командиров, качали отличившихся в боях. Не помню уж, сколько времени все это продолжалось, но когда, наконец, меня опустили на землю и отпустили, мостовая закачалась под ногами, пришлось схватиться за крыло танка. Потом кто-то посреди улицы напротив здания школы, в котором размещался немецкий госпиталь, разжег большой костер. И к нему со всех танков понесли пропитанную маслом ветошь. И каждый бросал ее в огонь свечой, полыхавшей в память о погибших товарищах. Все окружили костер. На время настала тишина, в которой слышались лишь потрескивание огня да тяжелое дыхание людей. Блестели глаза. Танкисты, автоматчики, разведчики вглядывались в подымающееся пламя. Тысячи искр гасли в воздухе. «Салют, хлопцы!» Я достал из кобуры свой ТТ, с которым не расставался с июля 41-го. Он был настолько потерт, что его ранений почти не осталось. Ветеран. «Три залпа?» – спросил майор Русанов. «По обойме, по целой обойме, товарищ гвардии подполковник!» – закричали танкисты, все вооруженные пистолетами. «По целой обойме огонь!» Рассыпчатый треск пистолетных выстрелов соединился с треском пылающего костра. И снова тишина. Каждый вспоминал о своем. «Посмотрите на госпиталь», – тихо сказал Стариков. «Все оконные стекла в госпитале были залеплены, словно белыми пятнами, лицами раненых немцев». Кто-то запел «Священную войну». Все подхватили. И загремела в Берлине набатная песня первого, самого трудного года Великой Отечественной. А на востоке, где Родина, небо позолотил наступавший рассвет. Начинался первый день мира.
1: Программа «Аудиокнига». Лучшие произведения отечественных и зарубежных авторов в исполнении признанных мастеров художественного слова.
2: Радио ВОС.

0: Вы слушаете Радио ВОС.
1: Разговор с психологом. Познаем себя и свой внутренний мир.
2: Приветствую вас, дорогие радиослушатели. С вами ведущая Наталья Сидельникова. И сегодня у нас на связи психолог, кандидат психологических наук, член Санкт-Петербургской и Европейской ассоциации транзактного анализа Алена Неженцева. Здравствуйте, Алена.
3: Здравствуйте, Наталья.
2: На прошлой передаче мы уже разобрали три вида транзакций. Один такой бесконфликтный, два, которые приводят к конфликтам. Какой вид транзакции вы бы сегодня нам рассказали, который, может быть, часто у нас в быту происходит?
3: Еще один часто встречающийся в быту вид транзакции — это переопределяющие транзакции. Они интересны тем, что мы можем часто их использовать, даже не замечая того. Это не очень конфликтные, я бы не сказала, что это конфликтные транзакции. Они даже немного веселые, потому что когда я работаю с клиентами или работала со студентами, у меня есть опыт преподавания, в том числе транзактного анализа, то здесь студенты, как правило, приводят очень много забавных примеров того, как часто мы используем эти переопределяющие транзакции, и мы все дружно смеемся над творческим мышлением, которое используют люди. Переопределяющие транзакции, скажу немного, что это такое. Переопределяющие транзакции — это транзакции, которые сменяют фокус внимания. То есть в простонародье я ему за Ивана, а он мне за болвана. И очень часто это происходит тоже от того, что есть какой-то запрет внутренний, как и в скрытых транзакциях. Есть запрет на выражение каких-то чувств открыто или каких-то мыслей открыто. В переопределяющих транзакциях тоже имеет место быть какой-то внутренний запрет, но он не создан для того, чтобы разрушить коммуникацию, он не создан на то, чтобы прервать коммуникацию, как в прерывающих транзакциях, когда совсем разрывается контакт, у нас больше нет коммуникации с другим человеком. Переопределение — это такой элемент уже игры, который может плавно перетекать и вызывать вот такие забавные, курьезные ситуации. Ну, например, из последнего я ехала в машине со своим супругом и испугалась того, что мы едем очень быстро. Я говорю: «Ой, мне страшно, мы едем так быстро». Я сказала это из своего детского эго-состояния, а он мне говорит в ответ: «Мы едем 60 км в час». То есть это совершенно другой фокус внимания. Я ему говорю про свои чувства, а он смещает фокус внимания на информацию, на факты. И коммуникации не происходит, она не продолжается, как правило, потому что есть некоторое ощущение непонятости. Или, например, он может мне написать:

0: можем не замечать. Очень часто переопределяющие транзакции используются детьми. Не потому, что они хотят запутать коммуникацию, а потому что это связано с определенным развитием их мышления, точнее, недоразвитием на каких-то этапах. Ну, например, дети совершенно не понимают сарказма, совершенно не понимают каких-то подколов, знаете, или иронии, юмора в определенном этапе, на определенном этапе своего развития. И поэтому могут воспринимать буквально некоторые шутки, которые используют взрослые. Например, мне вспоминается случай, когда мой муж с некоторой иронией говорил моей дочери, что вот она сидит как королева на диване, может быть, ей еще подушечку подложить для полной картины. А она абсолютно искренне говорила, да, вот тут хочется подушечку под спину, было бы здорово. Тоже пример переопределяющей транзакции, потому что некоторая запутанность все равно в коммуникации существует, хотя она и забавная, и милая.
1: Правильно я сейчас поняла, что здесь, как правило, когда идет такая коммуникация, у одного есть эмоции, а у другого просто какой-то рациональный ответ.
0: Иногда и так может быть. Иногда фокус внимания может, наоборот, смещаться с мышления на поведение или с мышления на чувства. То есть как будто меняется тема. Знаете, вот про это. Это может быть подсказкой к тому, что сейчас имеет место быть переопределяющая транзакция. Например, я могу спросить у своего клиента, что вы сейчас чувствуете, когда говорите об этом, а он мне будет говорить, такое ощущение создается, как будто бы я запутался, и начинает рассказывать совсем другую историю мне. Mm-hmm. Вот это тоже пример переопределяющей транзакции, которая, как правило, связана с тем, что человек не понимает, что он в данный момент чувствует. И есть внутреннее препятствие разобраться в этом. Он не совсем осознает, не совсем в контакте со своими ощущениями. Тогда человек переопределяет. Как будто бы этот вопрос, кстати, не очень безопасный. И лучше сделать вид, что его нет.
1: Угу. А когда человек не совсем слышит чувства, вот как вы привели пример, да, что вам страшно ехать в машине, вам говорят, ну, 60 км в час.
0: Угу.
1: Как бы, то есть не сказали о том, что да, почему тебе сегодня так, да, или там я тебя услышал, но вроде я еду не сильно быстро, да.
0: В этом-то и является переопределение, что он не слышит другой, не воспринимает эти слова, он в каком-то своем процессе, да? Поэтому происходит такой конфуз, что вроде бы об одном и том же, но на самом деле о разном.
1: Вот, кстати говоря, в конфликтах очень часто ощущение, да, что вроде говорим об одном и том же, а на самом деле о разном. И причем у того человека, скажем так, никто среагировал изначально, а тот, кто участвует со второго конца в конфликте, он как раз и обычно говорит, что ну сколько раз мы можем об этом говорить? Мы же говорим об одном и том же. А первый человек, который вот как раз выразил эмоции, да, там, что ему страшно, там, или еще в какой-то другой ситуации, да, пытается донести, что это мои чувства, а другой не слышит, что это его чувства. Он пытается на какие-то логические конструкции отвечать. И таким образом вроде говорят об одном и том же, но один на своей волне о своем говорит, другой о другом. И они друг друга так и не понимают.
0: Да, действительно, так часто бывает в конфликте, когда люди используют переопределяющие транзакции, и это может вызывать потом другую реакцию. Например, это может вызывать пересекающие транзакции, это может вызывать скрытые транзакции, и уже происходит вот тот накал страстей, о котором мы говорили в прошлый раз. Изначально переопределяющие транзакции, они как бы не предполагают потребность и желание поконфликтовать скрыто. Знаете, вот когда в скрытых транзакциях эта женщина, я приводила пример, когда она ждала там мужа, который долго задержался, и вот она задает этот вопрос, который час, на самом деле она хочет с ним поконфликтовать, но у нее есть внутренний запрет. Она не может по какой-то причине, не разрешает себе открыто выразить свое недовольство или свой страх, или там свою печаль от того, что их отношения разрушаются, да, выразить какое-то аутентичное чувство в этой ситуации, то в переопределяющих транзакциях нет изначально такой потребности в конфликте. Человек не замечает, он делает это неосознанно, он делает бессознательно, потому что он не совсем осознает свой внутренний процесс. Я задаю человеку вопрос. Вы сейчас вот это говорите, Что вы при этом чувствуете?

0: что вы при этом думаете, или что вы при этом делаете прямо сейчас, когда вы задаете там, мне этот вопрос, или когда я вам задаю этот вопрос. И человек меняет фокус внимания совсем там, совершенно про другое мне начинает рассказывать. Он делает это не специально. И когда я обращаю его внимание на то, что он так делает, он начинает задумываться и потом научается сам замечать, как он меняет фокус внимания.
1: А вот как правильно, какими транзакциями, да, из каких состояний, как правильно, с одной стороны, высказать все-таки свое недовольство, да, потому что важно что-то в себе не копить, да, вот как в ситуации, там, который час, да, мужу, который опаздывает вечно домой. То есть, с одной стороны, чтобы не было внутренних вот этих обид, выразить то, что тебе это не нравится, но при этом сделать это так, чтобы не вывести сразу на конфликт второго человека.
0: Хороший вопрос. На самом деле очень тонкая грань. Потому что мы, опять же, не ответственны за чувства другого. И то, что мы выразим свои чувства, не является гарантией, что это не вызовет конфликт. Это может вызвать конфликт. И вместе с тем мы не будем за него ответственны. Если мы выбираем здоровую форму для выражения своих чувств. Например, если говорить о недовольстве, то, как правило, недовольство проговаривается. Совершенно нет необходимости кидать при этом тарелки мужа, или рвать на нем что-нибудь, или входить в какой-то аффект для того, чтобы выразить то, что не нравится. Иногда достаточно просто сказать: «Мне не нравится, что ты опаздываешь». Но это не означает, что другой не воспримет и не интерпретирует это по-своему. И это не вызовет конфликта. Понимаете, о чем я?
1: Угу. Ну, то есть каких-то таких подстраховочных фраз или еще каких-то элементов коммуникации, так чтобы человек понял, что вы хотите просто рассказать о своих эмоциях, то есть их нет.
0: Они есть, кстати. Вы можете сказать о том, как вам важно. И это слово является каким-то маячком или флажком для другого. Потому что пока другой не знает о том, что это важно, он может игнорировать наши слова, не придавать им значения и использовать переопределяющие транзакции. Когда мы делаем акцент на том, что мне это важно, услышь меня, пожалуйста, мне это важно, другой начинает замечать. Он действительно придает этому значение. Например, мне важно, чтобы ты приходил вовремя. Мне важно, потому что там, это связано с какой-то моей личной историей. Мне важно, потому что там, никогда в моем детстве не было, чтобы семья вместе собиралась, и мы вместе ели, а это было так важно для меня в прошлом, и я бы хотела, чтобы это было в моей нынешней семье. Пожалуйста, услышь меня, мне это важно. А также еще один такой полезный инструмент, полезный лайфхак — это говорить о том, что вы не стараетесь обвинить. Я не пытаюсь тебя сейчас обвинить. Я не нападаю на тебя, я говорю лишь то, что я чувствую. Потому что другой может воспринять это как обвинение и защищаться, и тогда у нас произойдет опять расфокусировка. Каждый будет в каком-то своем эго-состоянии. Но это можно сделать, когда вы сами находитесь во взрослом эго-состоянии, когда вы осознаете, что вы делаете. Если мы во взрослом, мы можем использовать все эти лайфхаки. Если же вы в ребенке, то я думаю, что даже если вы будете говорить «мне важно» со слезами на глазах из детского эго-состояния, то другой может услышать это просто как каприз.
1: Или, находясь в состоянии реально такой агрессии, обиды, говорить «я сейчас тебя не обвиняю».
0: Да, тогда это знаете.
1: Да.
0: И тоже не произойдет разрешение конфликта. Каждый будет на своем вот этом скрытом уровне все-таки обвинять. Да, этим и сложны коммуникации в современных реалиях, потому что в современном мире, в современных средствах массовой информации очень много популярной психологии, очень много разных методов, как можно выйти из той или иной ситуации, как можно использовать иногда манипуляцию. Да, и люди как бы усиливают свои навыки коммуникации, при этом игнорируя бессознательное. И тогда вот вы привели очень яркий пример. «Я не нападаю на тебя!» — кричит один, который на самом деле нападает. Или люди оперируют там, абьюзерскими отношениями, абьюзивными отношениями, разными другими терминами, которые популярны сейчас в средствах массовой информации. Но на самом деле не задумываясь, что они делают именно это. Для этого и нужна психотерапия, потому что мне нравится пример, не помню, где я его слышала, что когда у нас болит зуб, мы не читаем книги о том, как растут зубы и откуда появляется зубная боль, правда?
1: Угу.
0: Мы идем к специалисту и доверяем специалисту свои зубы, которые он лечит, не рассказами о том, как надо вылечить, а конкретными действиями. И мы не делаем это сами. Даже стоматологи не лечат себе зубы сами. С психологическими трудностями примерно такая же история. Но современная психология настолько популярна сейчас, что люди думают, что они могут прочитать о том, как должно быть, и это должно им помочь. К сожалению, зачастую работает в обратном направлении, и получается обратный эффект. Это не только не помогает, но это еще и ухудшает и усложняет коммуникации.
1: А что вот на приеме транзактного аналитика человек может получить, кроме разбора транзакций, да? То есть это надо все время ходить для того, чтобы понимать, что происходит, или приходит какое-то понимание обучения?
0: Безусловно, элемент обучения есть. И когда психолог работает и анализирует поведение, чувства, мысли человека напротив, это дает самому человеку навык. И психолог становится как тренажером, на котором он сначала учится, а потом как-то научается, уходит в свое свободное плавание и делает это то же самое, как будто бы этот психолог встраивается внутрь него. У него появляется навык анализа своих действий, анализа своего поведения, анализа своих чувств, что очень важно. Потом на приеме у транзактного аналитика анализируются не только транзакции, анализируется жизненный сценарий, анализируются игры, анализируются приказания, запреты, убеждения, иллюзии и разные другие деструктивные преграды, которые не дают нам свободно выстраивать отношения, свободно коммуницировать, свободно проявлять себя и свои потребности. Все, весь этот анализ направлен на то, что человек получает разрешение постепенно, конечно, не после первого и даже не после второго приема, постепенно, потому что вся эта психическая структура довольно устоявшаяся. И чем старше человек, тем более устоявшаяся она, эта структура. Поэтому нужно какое-то время для того, чтобы структура начала меняться, для того, чтобы восприятие той или иной реальности стало изменяться. Но это возможно, к счастью, для всех нас. Наша психика пластична, и она пластична в любом возрасте. Конечно, чем меньше человеку лет, тем она более пластична, но все равно она поддается коррекции, она поддается изменениям, и это не может не радовать.
1: Угу. А из опыта работы, вот, например, там клиент пришел, жалуется, что в семье регулярно конфликты, но на психотерапию готов ходить только вот один член семьи. Меняется ли вот это взаимодействие в семье, или все-таки нужно, чтобы ходили оба члена семьи?
0: Скажу так, что желательно. Конечно, если это касается семейных проблем, чтобы присутствовали оба члена семьи, это, во-первых, упрощает работу и ускоряет ее. То есть семейная терапия помогает справиться с семейными конфликтами гораздо быстрее, чем индивидуальная терапия. При этом, если такой возможности действительно нет, то участие одного члена семейной системы в психотерапии тоже может иметь свой эффект. Потому что это уже, конечно, не транзактный анализ, это больше про системную семейную психотерапию. Но если очень коротко, то семейная система подвергается изменениям. Если меняется один член семейной системы, одна часть семейной системы, то семейная система, она либо разваливается, либо меняется. Но так как семейная система предназначена, она стремится к сохранению, то, как правило, другие члены семейной системы тоже меняются. Не сразу, конечно, постепенно, но они подстраиваются. Их как бы вот эта вся система семейная способствует тому, чтобы люди изменились.
1: Мне кажется, что транзактный анализ идеально подходит для того, чтобы работать с семьями, которые на грани развода уже.
0: Да, я очень люблю работать с конфликтными ситуациями в семейных парах, потому что благодаря анализу игр и благодаря анализу транзакций они наглядно видят, как они скрывают свои чувства, как то, что их задевает, умалчивается. И если они начинают говорить о том, что их задевает, партнер готов их слышать, партнер понимает, что это важно. Поэтому на моих сеансах семейной психотерапии с помощью транзактного анализа я вижу значительные результаты у своих клиентов. Я вижу, как сохраняются семьи на грани развода, как люди, которые совершенно не могли коммуницировать и постоянно ругались, и не могли найти никаких точек пересечения, вдруг обнимаются и говорят о том, как кому-то больно, когда говорит другой, или кому-то страшно, когда уходит первый. Это потрясающе, и это такой приятный бонус к моей работе, на который я даже, мне кажется, не рассчитываю, но который действительно обогащает и меня, и их. В общем, это прям приятно быть частью этого процесса.
1: Угу. Я думаю, что приходит удивительное взаимопонимание, да, и люди, наверное, делятся с тем, что а мы друг друга-то, оказывается, раньше не понимали.
0: Да, они осознают, как они не понимали друг друга, и что каждый из них делал, чтобы оставаться в этом непонимании.
1: Спасибо вам огромное за беседу. Транзактный анализ, как всегда, для нас очень интересен был, и надеемся, что мы еще не раз разберем какие-то интересные моменты из вашего опыта работы, из теории транзактного анализа. Будем ждать новых встреч.
0: Это взаимно. Всего доброго.
1: Всего доброго. До свидания. Напомню, что с нами сегодня была Алена Нежинцева, психолог, кандидат психологических наук, член Санкт-Петербургской и Европейской ассоциации транзактного анализа. И я с вами прощаюсь. Всего доброго. До новых встреч.
2: Разговор с психологом. Радио ВОС. Музыка.

Да-да, кто видел, тот знает, а кто не видел, но слышал хотя бы раз эту мелодию, тот не забудет никогда. Это проверено, поверьте мне. Это «Розовая пантера» Генри Манчини. Знаете, есть такие музыкальные темы, которые как-то незаметно, легко и непринужденно проникают в мозг и сердце слушателя и поселяются там навсегда. Если бы Энрико Никола Манчини, более известный как Генри Манчини, написал только «Розовую пантеру», саундтрек серии одноименных авантюрных комедий режиссера Блейка Эдвардса о похождениях полицейского инспектора Клузо, а затем знаменитого мультсериала о похождениях «Розовой пантеры», эта композиция, на минуточку, одна из самых исполняемых музыкальных тем в мире. Даже не пытайтесь вспомнить джаз-оркестр, не попробовавший на зубок «Розовую пантеру» в канонической или собственной аранжировке. Зря потратите время. Так вот, только она и Генри Манчини уже был бы там, на мировом музыкальном Олимпе. Так мне кажется. Так ведь нет. Этот потомок итальянских эмигрантов во втором поколении, 28-летний, подающий надежды лос-анджелесский музыкант, композитор, аранжировщик и дирижер-фрилансер, успевший даже некоторое время поработать в оркестре Гленна Миллера, это, знаете ли, ого-го, по счастливому стечению обстоятельств, будучи принят на штатную должность композитора и аранжировщика на киностудию Universal International, за 42 года до своей карьеры написал музыку, внимание, к почти 500 фильмам и телесериалам. И что не тема, то хит. Ну, пусть не каждая тема, но сколько там хитов.

Саундтреки Манчини были отмечены 4 премиями «Оскар», 2 «Эмми» и 20 «Грэмми», включая почетную награду за жизненные достижения. Поверьте, половины, да что там половины, четверти перечисленного достаточно, чтобы обессмертить свое имя. А ведь Генри Манчини еще выпустил 50, как правило, гиперуспешных музыкальных альбомов. Стяжал всемирную славу как дирижер и аранжировщик. Пожалуй, одним из самых совершенных по сю пору культовых музыкальных произведений Манчини стала песня «Moon River», написанная им в содружестве с Джонни Мерсером. Из столь же культового фильма 61 года режиссера Блейка Эдвардса «Завтрак у Тиффани» с несравненной Одри Хепберн в главной роли. Своим несильным, но завораживающе сексуальным голосом Одри напела «Moon River», и песня вознеслась на вершину Билборд и, как следствие, принесла Генри Манчини «Оскар» за лучшую песню и вполне заслуженную всемирную славу.

Забавно, что, хотя и сама Одри Хепберн, чего уж там, богиня, кто бы спорил, и Мун Рива впоследствии кто только не исполнял, включая таких мастодонтов, как Армстронг и Синатра, но каноническим, практически безупречным вариантом ее исполнения, на мой, да и не только на мой взгляд, это я так тонко намекаю на мнение самого, Генри Манчини, следует считать исполнение Энди Уильямса. Но к Энди Уильямсу мы вернемся несколько позже. А вспомните «Большие гонки» того же Блейка Эдвардса, одну из самых популярных авантюрных комедий своего времени не только мирового, но и отечественного, тогда еще советского проката. Кстати, возможно, у вас может сложиться ощущение, что Генри Манчини и Блейк Эдвардс такие попугаи-неразлучники, Шерочка и Машерочка. Конечно же, нет, иногда они расставались, но им, выдающемуся режиссеру-комедиографу и композитору, великому композитору, удалось плодотворно посотрудничать аж на 26 картинах. Но я отвлекся. Ну, вспоминаете? По небу медленно-медленно плывет велодирижабль-бомбардировщик. На нем коварный злодей, профессор Фейт Джек Лемон и его слуга и компаньон Макс Питер Фальк. Они следят за тем, как внизу главный положительный герой фильма, автогонщик, плейбой и джентльмен, великий Лесли в исполнении Тони Кертиса в окружении поклонников и спонсоров осматривает новый, ослепительно белый и совершенный по меркам начала 20 века автомобиль. Ну, вспоминайте. Вспоминайте, Макс, она великолепна. Ничего подобного я в жизни не видел, профессор. Фейт голосом Сергея Юрского, и больше не увидишь. Давай бомбу.

0: Или оттуда же, где-то на диком-диком западе, житель города Борачо в своем лучшем салуне чествует великого Лесли, автогонщика-плейбоя и джентльмена, и его очаровательную спутницу, журналистку и суфражистку Мэгги Дюбуа в исполнении Натали Вуд. Она же Наталья Гурдина, но это к слову, это не важно.
1: Перед вами любимица Борачо Лили Олей!

Ну а дальше, как это водится в салонах, слово за слово, дайте мне место для драки, и понеслось. А это вальс на балу во дворце принца Хепника в исполнении того же Джека Лемона. Принц какой-то вымышленной среднеевропейской страны. Оттуда же, из больших гонок. А сколько женских слез было пролито над жизненными и любовными перипетиями героев, поющих в терновнике. Немало их доли приходится на вроде бы не бьющую по ушам, но такую чарующую музыку Генри Манчини.

Я уже не говорю о подсолнухах режиссера Витторио де Сика. Опять же, Марчелло Мастрояни и София Лорен в главных ролях. Ну, вы меня понимаете. Вообще, Генри Манчини как-то умел не тянуть одеяло на себя, но при этом оставаться совершенно незаменимой составляющей гармонии фильма. Он делал это настолько виртуозно, что его музыка была так, органична, что его, Генри Манчини, на полном серьезе стали считать мастером добротной, иногда весьма милой, да что там, порой дивной, но исключительно фоновой музыки. То есть какой-то второстепенный, что ли. Безусловно, талантливо, но так, ничего серьезного. Качественный ширпотреб, низкий жанр. Гораздо менее популярных и любимых публикой композиторов высоколобые критики чтили куда как больше. А Оскар, Эмми, Грэмми, так ведь попса. People хавает. Боже, почему же они такие идиоты? И все же, как не спросить, why? Почему? Почему, елки-палки, господа, вы такие снобы? Неужели непонятно, что от нового фильма только и остается, что, прости господи, фон, то есть его саундтрек, что иной фон яснее, полнее и совершеннее отражает идею фильма, рассказывает о его героях, их переживаниях и судьбах, что без такого фона все происходящее на экране лишь бла-бла-бла, бум-бум-бум, трах-трах-трах, что, наконец, иной фон живет своей самостоятельной, полноценной жизнью, никак не ассоциируясь с, быть может, никогда не виденным фильмом или виденным, но забытым, который вспоминается-то лишь тогда, когда откуда-то вдруг зазвучат первые аккорды его саундтрека. Неужели непонятно? Как-то вот на это почему попытался ответить известный американский музыковед Тим Шоер, профессор университета Франклина, штат Огайо. Почему? Потому что он отбросил старый классический стандарт. Да, по сравнению с тогдашними классиками музыкального сопровождения драматических фильмов, Манчини был вульгаризатором и минималистом. Но главное, ему не простили коммерческого успеха, а успех был огромный. Я думаю, что он уже навсегда останется за стенами американского музыкального пантеона. Он считается автором приятной киномузыки и ничем больше. А на мой взгляд, Манчини произвел революцию в сфере музыкального сопровождения кинофильмов. Преобразовал технику и стиль звукозаписи. Был потрясающим аранжировщиком. И, конечно, заслужил большего. Предельно сдержанно и максимально политкорректно. Я бы ответил иначе, но, к слову, похоже, Генри Манчини мало интересовало мнение этих культуртрегеров. Он сочинял, аранжировал и исполнял музыку, и делал это как никто, легко и невероятно талантливо. Но я, кажется, заболтался. Почти 500 фильмов, почти 500 оригинальных мелодий. Разве о всех расскажешь, но все же хочется успеть хоть что-нибудь.

Ну да, главная тема «Братьев Блюз» режиссера Джона Лэндиса – это тоже Генри Манчини. А ведь были еще «Двое на дороге» Стэнли Донена, «Дождись темноты» Терренса Янга и прочее. А эта мелодия, я просто не могу удержаться. «Ройал Блу» Генри Манчини. Слушаем.

Достаточно? Конечно, нет, но у меня уже не остается превосходных степеней, чтобы передать свое отношение к творчеству Генри Манчини, да и время поджимает. Давайте лучше в заключение нашей программы еще раз послушаем бессмертную, да-да-да, бессмертную композицию великого композитора Moon River, теперь в исполнении Энди Уильямса, того самого обещанного. То, как она попала к Энди Уильямсу, отдельная, слезоточивая и душещипательная история. Но об этом как-нибудь в другой раз. А пока слушаем и наслаждаемся. А с вами был Валерий Галавский и программа «Музыка-кино» на Радио ВОС.

0: Вы слушаете Радио ВОС. Выпуск новостей.
1: В институте Реакомп вручили дипломы выпускникам программы «Менеджмент в социальной сфере». В Красноярске после капитального ремонта открылась школа для слабовидящих детей. В Перми прошел инклюзивный форум «Смотри и вдохновляйся» по вопросам трудоустройства. В Челябинске выбрали лучших группоргов в рамках конкурса «Человек года». В Югре и Тюмени запущен механизм переселения инвалидов в адаптированное жилье. Объявлен прием заявок на кинофестивале «Незримое кино» и «Кино без барьеров». Теперь об этом подробнее. В студии Андрей Быков. Здравствуйте. 22 мая в Институте ВОС Реакомп завершилось обучение по дополнительной программе профессиональной переподготовки «Менеджмент в социальной сфере». Программа состояла из трех этапов. К третьему заключительному этапу были приглашены представители из 10 региональных организаций ВОС, успешно прошедшие первые два этапа. Итоги подвели в процессе защиты выпускных работ, которые были направлены на социализацию, социокультурную реабилитацию и адаптацию инвалидов по зрению. Слушатели опирались на опыт своих региональных организаций. Все слушатели успешно справились с испытанием и получили дипломы о профессиональной переподготовке. По традиции, выпускники получили сборник «Кто есть кто», где каждому посвящен отдельный материал. Вице-президент ВОС Александр Коняев поздравил выпускников и пожелал дальнейшего плодотворного сотрудничества. 1 апреля ученики и преподаватели Красноярской школы номер 1 для слабовидящих детей вернулись к занятиям в главном здании после капитального ремонта. Здание, построенное более 100 лет назад, было признано аварийным в 2018 году. В 2022 году на восстановление выделили средства из краевого бюджета. Директор школы Николай Баранов добился, чтобы внешний вид здания сохранили в историческом виде. Школа оснащена современной техникой, интерактивные доски с возможностью увеличения текста, компьютерный класс со специальным оборудованием. В штат ввели незрячего тьютора Елену Иванову, которая учит детей читать и писать по Брайлю и ведет занятия по пространственной ориентировке. Около 30% учеников занимаются адаптивным спортом. Среди учащихся уже 10 мастеров спорта по плаванию, а девятиклассник Руслан Донцов вошел в состав сборной России. В начале мая прошел день открытых дверей для всех выпускников школы, многие из которых являются членами Всероссийского общества слепых. 19 мая в Перми в центре «Мой бизнес» прошел инклюзивный форум «Смотри и вдохновляйся». Основные темы – содействие занятости, государственная поддержка работодателей, субсидирование найма, оборудование рабочих мест для инвалидов в рамках квоты. В мероприятии приняли участие председатель Пермской краевой организации ВОС Николай Бухавцев и директор предприятия «Парматехмаш» Алексей Бородулин. Николай Бухавцев поднял вопрос об эффективной занятости инвалидов на квотированных рабочих местах. Алексей Бородулин предложил рассмотреть возможность освобождения от налогов субсидий на создание рабочих мест. Ярким итогом форума стало начало трудоустройства одного из кандидатов на предприятие «Парматехмаш» сразу после встречи. 20 мая в Челябинском областном реабилитационном центре ВОС прошел конкурс группоргов – репетиция масштабного конкурса «Человек года». Участники соревновались в творческих номерах, знании истории ВОС и Челябинска, а также в понимании своих обязанностей. Первое место заняла Евгения Боровикова, второе – Наталья Залевская, третье – Лидия Жданова. 5 победителей вышли во второй тур и будут бороться за звание лучшего группорга в конкурсе «Человек года». В Ханты-Мансийском автономном округе Югре запущен механизм, позволяющий обменять непригодное или неадаптированное жилье на квартиры с пандусами, безбарьерное жилье на квартиры с пандусами, безбарьерным входом и возможностью свободно передвигаться внутри.

0: Обладатель гран-при получит 100 тысяч рублей. Работы принимаются до 31 июля на сайте фестиваля. Также идет прием заявок на кинофестиваль «Кино без барьеров». Принимаются художественные, документальные, анимационные фильмы и социальная реклама, поднимающая тему инвалидности. Приветствуются фильмы с участием людей с инвалидностью и фильмы для детской аудитории. Прием заявок до 7 июня через платформу «Film Freeway». И коротко о других событиях. 14 мая в школе-интернате имени Грота прошел мастер-класс системы «Говорящий город». Ученики с 5 по 9 классы познакомились с радиоинформаторами, звуковыми маяками и пультом водителя. Педагоги помогли тактильно продемонстрировать сложные технические изделия. Такие мероприятия расширяют кругозор незрячих и слабовидящих учащихся. 15 мая члены Михайловской местной организации ВОС в рамках акции «Ночь музеев» посетили выставку Музея Банка России. Они познакомились с историей денег, учились определять подлинность банкнот, считали на арифмометре Феликс и счетах, а также поделились пожеланиями по улучшению работы банкоматов для незрячих пользователей. В Уральской местной организации ВОС для старшеклассников прошел информационный час «Зрение – бесценный дар жизни». Ребята на время завязывали глаза, угадывали запахи, распознавали крупы на ощупь и учились передвигаться с тростью. Многие признались, что этот опыт стал для них настоящим откровением. Редакция «Радио ВОС» приглашает к сотрудничеству региональной организации ВОС. Вы можете присылать материалы о прошедших у вас событиях на наш адрес radio@radiovos.ru. До встречи в эфире «Радио ВОС».
1: Выпуск подготовлен с использованием материалов пресс-службы Всероссийского общества слепых.
2: Учреждение ВОС «Комплекс реабилитации инвалидов «Контакт», ведущий российский производитель тифлотехнических товаров, предлагает новинку – тактильные шахматы для незрячих. Это увлекательная игра, способствующая развитию ума и улучшению памяти, развивающая логическое мышление, стратегическое планирование и способность к анализу. Независимо от уровня игры, шахматы приносят удовольствие и помогают расслабиться после напряженного дня. По вопросам приобретения и условиям доставки обращайтесь по телефону в Санкт-Петербурге 679-67-89, код города 812.
3: В эфире «Радио ВОС» звучат материалы о жизни белорусских инвалидов по зрению, подготовленные сотрудниками общественного объединения «Белорусское товарищество инвалидов по зрению».

0: 15 марта в Италии завершились 14-е зимние Паралимпийские игры. Эти соревнования – главное международное спортивное событие для атлетов с инвалидностью, которое традиционно проводится раз в 4 года. Паралимпийские игры всегда стартуют после Олимпийских в том же месте и на тех же спортивных объектах. Напомню, что в 2022 году наша команда паралимпийцев-зимников не смогла выступить в этом престижном международном состязании из-за отстранения по политическим причинам. На летних Паралимпийских играх 2024 года в Париже белорусские спортсмены соревновались в нейтральном индивидуальном статусе. Все это время руководство Паралимпийского комитета Беларуси прикладывало все усилия, чтобы изменить ситуацию и восстановить свое членство в составе Международного Паралимпийского комитета. Это случилось 27 сентября 2025 года. И вот спустя 4-летнее отсутствие на мировой арене наша команда в официальном статусе страны-участницы отправилась покорять зимние Паралимпийские игры в Италию. Подробности в нашем интервью с генеральным секретарем Паралимпийского комитета Республики Беларусь Николаем Шудейко.
1: Команда выступила успешно. В составе было 4 спортсмена, все ребята с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Но это произошло потому, что квалифицироваться по спортивному принципу на саму уже на финальную часть Паралимпиады мы не смогли из-за всех санкций, всех ограничений, введенных, политизированного вот этого подхода против нашей республики, против нашего Паралимпийского комитета. Поэтому у нас оставалось 2 критерия из 5, по которым мы могли получить лицензии. Я в этом был уверен с самого начала, потому что должны люди быть законопослушными. Был регламент, который утвержден еще сразу же после окончания предыдущей Пекинской Паралимпиады зимней, поэтому соблюдать его должны все. Ну и 2 вот этих критерия или метода получения квалификационных лицензий заключались в том, и заключаются они будут и продолжаться и на последующих Олимпиадах, это уже универсальная такая система квалификации на Паралимпийские игры. Если, например, страна не получила

0: ни одной квалификационной лицензии по спортивному, например, принципу, значит, мы имеем право подавать заявку на получение двух лицензий, мужской и женской, в любом из видов спорта, в котором мы, предполагается, будем выступать. И второй принцип было так называемое персональное приглашение спортсменов двусторонней комиссии, которая раньше состояла из представителей Международного паралимпийского комитета и Организационного комитета игр. В этом цикле поменяли немножко состав, поскольку наш спорт паралимпийский интегрируется в олимпийский, почти уже все федерации передали. Поэтому сейчас вот эта двусторонняя комиссия с представителями Международного паралимпийского комитета и представителей вот этих международных федераций олимпийских по видам спорта, в которые мы входим. В данном случае это была Международная федерация лыжного спорта и сноуборда, ФИС, вот у меня аббревиатура. Поэтому они рассматривали, мы подали на всех потенциальных, 8 человек у нас и 9-й лидер был. Предполагали, что поедет Василий Шептибой, представитель нашего объединения. Мы рассчитывали, что будет немножко в другом плане принято решение вот этой двухсторонней комиссии. Но еще там есть дополнительные критерии, дают предпочтение классам тяжелым инвалидности, женщинам. Сейчас это везде декларируется, вот это гендерное равенство. Поэтому я так думаю, что за счет белорусов они решили вот эту последнюю, так сказать, часть своей задачи. То есть гендерно нас, видите, из 4 один мужчина, 3 женщины были. Поэтому вот они таким образом решали. Но это, конечно, шутка. Но выбирали, естественно, потому, чтобы где-то сохранить. Там, где представительство поменьше, поэтому там девочки на колясках.
1: Пытаются. Давайте всех перечислим.
0: Да, кто, значит, официально получили вот эти персональные приглашения, как лицензии квалификационные, Роман Свириденко из мужчин, ну и женщин Лидия Лобан, Валентина Берила и Дарья Федькович. Мы, естественно, формировали потом уже выездной состав. Есть квота специальная на количество спортсменов, зависит уже потом количество всякого обслуживающего персонала, тренеры, специалисты, смазчики в данном случае, медицинский персонал. Поэтому у нас получился такое очень пропорциональное представительство. 4 спортсмена, 4 тренера было чистых, 2 медицинских работника, шеф миссии Лена Александровна была, ну и я уже как представитель, член паралимпийской семьи, так называемый, поскольку я уже ехал как генеральный секретарь, в соответствии с регламентом, проживание нам там бесплатно, если в квоту в это вписываешься, поэтому я жил в отеле уже за другие деньги. Команда в таком составе выехала, все было прекрасно, итальянцы отличаются и гостеприимством, и радушием, и открытостью, поэтому с их стороны все чисто логистические, организационные вопросы были решены, немножко, поскольку разбросаны были виды спорта по различным локациям, поэтому, скажем, ну, не совсем традиционно была, например, паралимпийская деревня. Команда жила на базе, на гарнизоне, называется у них финансовая полиция. Общежитие, номера хорошие, они там, ребята, жили, их пока отселили на период проведения и олимпийских, и паралимпийских игр. Поэтому жили хороший дух на 2 человека номер с хорошим санузлом.
1: Очень доступная среда была там
0: доступная
1: обеспечена?
0: Доступная среда, да. Хорошие везде подъезды были, были и лифты, если вот для колясочников особенно там. Вот так, 3-этажное здание, новый корпус А4 было этажа, а так в нашем, где мы жили, 3. Нашими соседями были россияне, швейцарцы и бразильцы. Все опасались там, и особенно Международный паралимпийский комитет, чтобы не было у нас каких-то провокаций в отношениях с украинскими спортсменами, с украинской делегацией, ну или с кем-то другим, там, скажем, недружественно настроенным по отношению к Беларуси. Это было все исключено, ничего такого не было. Чисто вот если брать спортивную вот эту семью или сообщество, как мы их называем, они, естественно, соскучились и по нашим спортсменам, и по той конкуренции, которую они составляют. Все, правда, понимали, что тут не все сильнейшие приехали, но, тем не менее, мы не чувствовали абсолютно никакой агрессии со стороны никого. Поэтому все было с этой точки зрения прекрасно. Но чисто спортивную сторону сейчас анализировать. По результатам последнего Кубка мира, в котором команда смогла принять участие в Германии, Финстерау состоялся, и по результатам вот решения о выделении нам лицензии, конечно, мы очень рассчитывали на Романа Свириденко. Парню уже 21 год. В прошлый раз он тоже был в составе команды в Пекине в 22 году на Паралимпиаде, где нас не допустили к выступлениям. Он еще тогда 17-летний юноша. Было, наверное, много оптимизма во всех выступлениях. Сейчас уже он более взвешенно ко всему этому подходит, к самой подготовке, системе, и уже серьезно относится уже непосредственно к каждому старту, ну и к результатам, которые можно показать. Поэтому мы, в общем-то, по последним стартам рассчитывали, что Рома будет среди лидеров. На 95, наверное, процентов уверены, что должен завоевать хоть одну медаль. Но действительно выступил очень успешно. Первая гонка, правда, немножко заставила всех поволноваться, потому что был спринт. В спринте есть так называемый пролог или квалификация. Все стартуют сначала с раздельным стартом, интервалом 15 секунд, а потом уже отбираются 12 лучших спортсменов для составления двух полуфинальных групп, и потом уже 6 человек уже составляли финальную часть. И в этом прологе Рома на одном из спусков упал. И мы не видели, там не видно было как раз ни с трибуны, и камеры там никак не фиксируют вот этот участок трассы, вот, и он вошел в

0: 12-м, опередив по 13-му соперника на 0,05 секунды. Это был предел. Потом уже, когда Арон Шнайрон полуфинал первым был, и по, чисто по технически по времени, и в своем забеге из 6 человек, ну и финал тоже. Последним стартовал, у них же еще стартуют лыжи в наших гонках, везде так называемый вот этот гандикап, процентная система, то есть в зависимости от степени поражения устанавливается определенный процент, и потом он пересчитывается во время, и уже с этим интервалом люди стартуют уже непосредственно в финальной части. Рома стартовал с отставанием 29 секунд, последним стартовал. У него сам было время лучше, там такая же система. И, ну, он молодец, на первых, наверное, там даже 150 метрах, я смотрю, он уже потом стал 5-го обошел, 4-го, и потом там крутой был довольно подъем, и он в гору всех обошел, и уже приехал с прилично довольно отрывом от второго места, поэтому это было очень приятно, что все-таки первая гонка, и первое место, и возможность опять услышать наш гимн, и флаг на флагштоке, и Рома на высшей ступени.
1: Задает настроение, наверное, для всей команды, правда, вот когда
0: да,
1: вот такой результат?
0: Естественно, хорошая команда, хороший микроклимат, ребята поддерживали буквально все друг дружку, спортсмены спортсменов, и тренеры спортсменов, тренерам особая благодарность за их профессионализм, преданность делу, за то, что не жалели, так скажем, ни сил своих, ни физических, ни чисто временных затрат вот этих. Выезжали рано, возвращались позже, готовили, пробовали, тестировали, откатывали, как они говорят, все эти лыжи, потому что тоже были и участки разные, одни в тени находятся, там трасса в одном состоянии, где-нибудь на солнце, еще перепад там высот метров, ну, я не знаю, там метров 18-18, наверное, был, потому что были крутые такие подъемы. Тоже опять выше, там, наверное, была более жесткая трасса, снег лучше держался внизу, оттаивал. Все это надо было учесть при подготовке лыж, поэтому хорошо они поработали. До отъезда на Паралимпиаду мы тут нашли спонсорское средство, закупили комплект ускорителей для того, чтобы на определенную часть лыж наносить их.
1: Смазочные материалы, да, насколько я понимаю?
0: Да, называется, да. В связи с тем, что сейчас фтор, содержащий эти все компоненты, исключены, мы тоже приняли решение закупить, чтобы не было потом остаточных каких-то явлений. Чехлы для транспортировки лыж, лыжи поотмывали, а чехлы, давайте будем новые брать, потому что, ну, мало ли, там в этой ткани все не вычистишь, ни химчистка не справится никто. Вот поэтому закупили мы специальное оборудование, так называемый откатчик у них есть, он тестировал качество подготовки лыж, такая электронная система. Ну и плюс купили там специально, у них наносится так называемая структура на лыжи, есть специальные такие змеевики, зубчатки такие, специально накручиваются, и нарезку делают тоже на поверхности, на определенной части лыж, для того, чтобы сцепление было лучше со снегом, с трассой. Поэтому мы все это предусмотрели, вот. Ну и молодцы ребята, конечно, поддерживали отношения наши тренеры и с тренерами из олимпийской команды, чтобы тоже давали какие-то там советы, консультации, что лучше использовать, в какую погоду. Все сработали хорошо.
1: Первая гонка и первая золотая медаль, да, расскажите, как разворачивалась ситуация позже? Золотая медаль задала тон команде, наверное,
0: да,
1: нашей.
0: Конечно, это взбодрило ребят, что да, мы увидели, что все-таки можем составлять нормальную конкуренцию, спортивную конкуренцию нашим оппонентам, соперникам, поэтому...
1: Несмотря на длительный перерыв, да, участие в международных
0: соревнованиях. Да, после 4 лет это страшная вещь вот для спортсмена, когда ты не имеешь практики, когда ты не окунаешься в эту атмосферу соревновательную, когда мандраж опять проявляется, как будто ты как дебютант появился первый раз на трассе там или на крупных международных соревнованиях, поэтому это, естественно, это мотивировать, стимулировать ребят надо было вот эти все 4 года. Молодцы, они как профессионалы подходили ко всему этому, ну и были готовы выступать в любой момент. Поэтому вот эта первая медаль тоже золотая, мы тут же рассчитывали, что ребята увидели, да, наверное, мы завтра тоже все это сможем. Но там, наверное, чуть побольше была конкуренция повыше, ну или Рома, наверное, вырос за эти вот 4 года настолько, что же он лидером, все к нему уже стали присматриваться. Ну и вот он завоевал вторую.
2: Серебряную.
0: Да, хотя чистым ходом, опять из-за гандикапа большого, из-за большого процента, вот в который француз Карл Табуре выиграл у Ромы, но чистым ходом Рома у него чуть ли не там 2,5 минуты выиграл, но за счет того, что у него более тяжелая форма инвалидности, вот эти 15%, но на короткой 10 километров, довольно короткая дистанция, было сложно отыграть, поэтому при перерасчете вот этих фор, гандикапов, Рома там отстал на 14, по-моему, секунд. Поэтому это было тоже очень воспринято с таким большим энтузиазмом и командой, и нами гордость была и за Рому, и за страну. Опять мы увидели человека на пьедестале почета, и опять наш флаг. Поэтому действительно мы гордость очень большую испытывали, что все-таки вернулись мы за то, что и Паралимпийский комитет проделал очень большую работу. Хвала и честь и спортсменам, и нашим руководителям, что все-таки мы смогли пробиться в этой блокаде, в которой мы находились последние 4 года. Ну, я думаю, это даст тоже толчок уже и для других спортивных будет, или знаком, сигналом, каким-то ориентиром, что надо принимать неполитизированные решения. Вот наш спорт должен быть вне политики, а нормальное, чисто спортивным, по подход должен быть. Люди должны в честной спортивной борьбе на лыжной трассе, там, на водной дорожке, на футбольном поле, на легкоатлетическом манеже или там на стадионе везде доказывать, кто сильнее. А не по принципу национальной принадлежности дискриминировать, допускать, не допускать, принимать вот эти все решения.
1: Девушки-лыжницы в этот раз не привезли, к сожалению, медали?
0: Девочки, конечно, тоже были готовы выступить достойно, вот, но конкуренция там оказалась еще выше. Ну, не хочется говорить, наверное, о женском возрасте. Естественно, сам процесс восстановления всегда сложнее проходит, поэтому, наверное, уже было им сложнее восстановиться. Трасса была немножко на отдельных участках, отличалась от того, где они тренировались, поскольку зимы у нас там малоснежные. Три предыдущих сезона было не очень много времени выделено на именно специальную лыжную подготовку. Сейчас вот ударно потрудились непосредственно перед Паралимпиадой. Вот было три выездных зарубежных сбора именно на снегу. И плюс Кубок мира вот этот нам тоже способствовал. Но вот уже что-то не получилось. Я думаю, прошло время, тренеры еще все взвесили, посмотрели, проанализировали, что было упущено на каких-то вот этапах подготовки. И сделали определенные выводы. Девочки остаются в команде. Я думаю, это нормальный еще наш запас. Вот есть и резерв для того, чтобы в следующем цикле, который уже вот начался абсолютно сразу после окончания вот этих нынешних зимних паралимпийских игр. И достойно я уже должен тоже представить себе. Сейчас мы связались опять с Международным паралимпийским комитетом, с ФИС. Сказали, мы участвуем дальше во всех соревнованиях, проводимых ФИС официальных. То есть, ребят, не будет вот этого ожидания принятия кем-то там со стороны какого-то окончательного финального решения. Потому что, ну, действительно, всегда очень тяжело ожидать. Поеду, не поеду, допустят, не допустят. Вот поэтому, я думаю, это еще больше их раскрепостит. Это будет способствовать только повышению спортивного мастерства, ну и дальше успешному выступлению на международных соревнованиях.
1: Кто тренировал наших спортсменов, да? Кто из тренеров ездил с ними?
0: Ездили все личные тренеры. Антон Румянцев, он считается личным тренером Романа Свириденко. Николай Шабловский личным тренером считается Дарья Фичкович и Лидия Лобан. И Юрий Федорович Буранов, самый наш ветеран, он личный тренер Валентины Берила. Вот. Поэтому они все ездили. Плюс мы еще взяли помощницей Анастасию Королькову. Она из числа уже молодых тренеров. И надо было, потому что откатывать там, бегать надо было уже люди эти в возрасте. Им, наверное, было бы физически все это сложнее делать. Поэтому она супер там была, незаменима Настя. Она из Могилева сама. Вот поэтому вот она была четвертым тренером.
1: Беларусь, если я не ошибаюсь, вошла в топ-20 стран, по-моему, на 17-м месте.
0: Место, да.
1: Вот. Как вообще Паралимпийский комитет это воспринимает? Вот, 17-е
0: ну,
1: место.
0: Я считаю, что надо признать выступление успешным. 27 государств из 55 участвующих завоевали медали. Мы оказались 17-ми. Это очень хорошее выступление. Мы обогнали такие в спортивном плане развитые в паралимпийском зимнем спорте страны, как Финляндия, например, Япония, Польша, Словакия. Вот они всегда были за счет, скажем, горных лыж там, и сноуборда. Ну, мы их обогнали. Еще была под нами медаль. Вообще там на пару позиций, если золотая, потому что идет там по достоинству оценивается. Вот, поэтому прекрасно. Россияне вообще фурор произвели. Третье место там никто, конечно, этого не ожидал. Но молодцы, конечно. Очень здорово выступили. То есть у них получились персональные приложения в точку. Ну, сильнейшие поехали, что тут говорить. Поэтому я считаю, что наши успешные. И ребята тоже восприняли это с таким энтузиазмом, что, в самом деле, не самое худшее в мире. Есть порох в пороховницах. Надо все эти, так сказать, скрытые резервы, ресурсы поднять, еще раз активировать и достойно подготовиться выступить на следующих Паралимпийских играх.
2: Лыжника Романа Свириденко по возвращении белорусской команды домой встречали с Паралимпиады как настоящего героя. Напомню, что он завоевал для нашей страны сразу две медали и обеспечил ее присутствие в двадцатке сильнейших. Всего в 14-х зимних Паралимпийских играх за награды боролись более 600 спортсменов из 55 стран.
1: Роман, ну, во-первых, поздравляем вас с победой. Вы большой молодец, и здорово, что мы можем гордиться таким чемпионом, как вы.
3: Спасибо.
1: Расскажите, в каком возрасте и как, собственно, вы пришли в лыжный спорт?
3: В лыжный спорт я пришел в возрасте 9-10 лет. Там в третьем классе я был. Меня привела мама на секцию лыжных гонок, и я начал заниматься.
1: В детстве были ли какие-то еще у вас спортивные увлечения?
3: Занимался футболом в детстве параллельно с лыжами. Тоже выступал там на соревнованиях. Также я занимался немного шахматами. Это прям очень маленький был. Также у меня мама, она учитель музыки, и я занимался еще музыкой.
1: Почему лыжи перевесили, да? Вот отсеяли вы все остальные спортивные направления и стали заниматься лыжами.
3: просто лежит душа. Мне это больше всего нравилось, наверное.
1: Расскажите, где вы стали заниматься лыжным спортом? И кто был вашим первым тренером?
3: Дюшор номер 2, Новополоцке. И первым тренером у меня была Каханчик Анастасия Николаевна.
1: Это была секция для обычных ребят, насколько я понимаю, да? Без каких-либо ограничений.
3: Да, так и было, да. Все.
1: Как вам кажется, дало ли это свои результаты, да, когда спортсмен начинает заниматься наравне с обычными ребятами, да, как бы вот не учитывая какие-то особенности по здоровью, вот, да, вот чему научились вы?
3: Конечно, я до сих пор стараюсь себя не считать с каким-то отклонением, так скажем, по здоровью. Даже на данный момент тоже тренируюсь с сильными ребятами из национальной команды. Ну, целый сезон прошлый тренировался и до этого. И стараюсь всегда тянуться до здоровых ребят. И это больше для меня как бы формировало и дальше будет формировать мое мышление. Просто когда тянешься за сильным спортсменом, за здоровым, это, да, это для меня огромный плюс.
1: Помните свое первое вот такое вот яркое какое-то соревнование, да, именно в лыжном спорте, в лыжных гонках, которое запомнилось, когда появилось желание еще больше и лучше, чаще участвовать и выступать, показывать свои результаты?
3: Да, конечно, я много помню соревнований очень и городских, и областных, и республиканских, но вот так прям, чтобы мотивация добавила дальше заниматься, наверное, это поехали на областные соревнования, я там занял 6-е место. Тогда очень было это приятно, так скажем, почувствовал, что можно бороться, ну, помню, да, такое.
1: К тому времени сколько лет вы уже, да, вот занимались лыжами?
3: Где-то, я думаю, в течение 3 лет, может, это все происходило, такие прям яркие. Я вам не рассказал про городские соревнования, я тоже помню, где я занял там 2-е место.
1: На протяжении времени, когда вы только начали заниматься, и до момента, когда вот уже пришли какие-то такие запоминающиеся соревнования, что вас мотивировало вот не бросать в первые годы? Потому что некоторые же ведь прозанимаются какое-то время и уходят. Что вас мотивировало оставаться, не имея каких-то вот таких значительных результатов?
3: Это очень такой тяжелый вопрос. Просто у каждого человека, у каждого ребенка просто зависит от желания. Мне просто это нравилось. Мне нравилось кататься на лыжах, бегать. Это мне доставляло просто удовольствие. Также у меня друзья очень там были хорошие. И сейчас я с ними до сих пор общаюсь очень хорошо, плотно. Мы ходили вместе, и нам просто было весело заниматься. Доставляло удовольствие.
1: Ну, вот это вылилось, да, вот в такой серьезный уровень вашей спортивной карьеры. Я знаю, что вы сейчас студент Белорусского государственного университета физической культуры. Да, немножко, да, расскажите вообще, на каком курсе учитесь, как приняли решение туда именно поступать?
3: Я учусь сейчас уже на 4-м курсе, заканчиваю в этом году. Решил поступать туда еще очень давно, там, я не помню, 8-9 класс у меня был, я уже тогда точно решил, что я пойду в университет физической культуры, просто потому что мне это больше всего интересно, тянуло. Никакой там предмет, кроме как физкультуры, мне там условно даже не был так сильно интересен в школе, хоть я достаточно неплохо учился. Просто я понимал, что это мое, и ничем другим я не хочу заниматься.
1: Как будет звучать ваша специальность?
3: Тренер-преподаватель по лыжным гонкам.
1: На 4-м курсе вы учитесь, да? Я так понимаю, поступили вы в 22-м, наверное, году, да? То есть в тот момент, да, вы уже были в составе нашей паралимпийской команды. В том году не попала наша команда на паралимпийские игры. Николай Николаевич Шудейко рассказывал, что тоже вы были в составе нашей сборной.
3: Да,
1: да, вообще,
3: да,
1: как вспоминаете тот 22-й год, да, и, в общем-то, как не разочаровались вообще вот в том, в чем вы занимаетесь, и даже еще и поступили в университет, стали учиться?
3: Да, мне было всего 17 лет на тот момент, когда все это происходило. Это было для меня новшество, это было все для меня в первый раз, и первые международные соревнования, Кубок Европы, Чемпионат мира, все сборы выездные. Мне это все нравилось, мне это доставляло удовольствие просто тренироваться. И когда нас отстранились, поехали домой, и я не особо расстроился, честно говоря, потому что я как бы понимал, что у меня еще все впереди, я очень молод, ни капли у меня не пропало желание, а наоборот, желание только усиливается, просто добавилось в тот момент еще 4 года, чтобы я смог подготовиться и вот на этих уже играх показать достойный результат.
1: Роман, расскажите вообще, как вы попали в команду паралимпийцев, как это было и в каком возрасте?
3: В команду, я не помню, в каком именно году попал, наверное, в 21-м, но первые мои паралимпийские соревнования были в 20-м году, я родом из Новополоцка, оттуда сейчас сейчас мой действующий тренер личный, Козлова Инна Васильевна. И также оттуда мой, так скажем, товарищ Света Саханенко, ныне она Моторина. И она тоже из Новополоцка. Мы тренировались на одной базе, только разными поколениями. И она уже очень давно в этом спорте. И я, так скажем, подрос. Ну и понятно, что Новополоцк — это маленький город, все почти там друг друга знают. И она общалась с моим тренером, потому что это ее тренер тоже, у нас один общий тренер. И вот она узнала про меня и пригласила, так скажем, навела справки, чтобы я поучаствовал в первых соревнованиях.
1: Не было смущения какого-то, да? Вот вы тренировались все время с командой, в общем-то, ребят, без каких-то физических ограничений, что вот вы попадаете в среду, где есть официальный статус, да, у спортсмена ограничения по здоровью. Как вот вообще это было в эмоциональном плане для вас?
3: Да, это абсолютно для меня было нормально, так как я, как вы сказали, я очень много лет тренировался и тренировался достаточно на хорошем уровне, и я там условно выступал среди полностью здоровых людей, ребят, и показывал неплохие результаты. Летний кросс на областных соревнованиях я выигрывал, то есть я среди здоровых спортсменов даже был в серединке везде, и я понимал, что это абсолютно нормально, что я как бы всю жизнь тренировался, и у меня есть проблемы, это я понимаю, и я этого никак не стесняюсь. Так что мне было абсолютно без разницы, кто что подумает. Я с этим живу, тренируюсь, и я это без проблем воспринял.
1: Как команда, да, встретила вас, вот паралимпийская, как вы встретили команду? Быстро ли завязался вот контакт с биатлонистами, с лыжниками?
3: Ну, это у нас завязался контакт в 2021 году, когда мы уже поехали на вкатку, так скажем, предолимпийский сезон у нас был, ну, перед 2022 годом, перед Пекином. Мы поехали в Финляндию, далее мы поехали на чемпионат мира в Норвегию, и в целом меня хорошо приняли. Я тоже достаточно, мне кажется, быстро влился в коллектив. Со всеми у меня были хорошие отношения, без каких-либо проблем. И в целом у меня до сих пор со всеми хорошие отношения, кто занимается до сих пор и кто уже не занимается.
1: Разговаривали мы вот после Германии с Василием Шептибуем, тоже тепло он о вас отзывался вот в нашем интервью. Роман, расскажите, вот разница в подготовке к Паралимпиаде 22 и 26 года вот была для вас, да? И если да, то какая?
3: С начала 21 года я еще так не до конца был, так скажем, вот в паралимпийской семье. И я тренировался в 21 год также со здоровыми спортсменами, со своим тренером в отдельном месте там. Ну, это не специально было, мы просто жили своей жизнью. Далее в ноябре месяце в 2021 году уже вот попадаю я на вкатку в Финляндию и так далее. И в целом подготовка была хорошая. То есть мы поехали на вкатку, потом на чемпионат мира, потом на предолимпийский сбор. У нас все там было четко и все хорошо. Здесь в этом году, после того, как нас допустили, у нас тоже никаких проблем не было, начиная с Кубка мира. Далее у нас последовал сбор в Италии. После этого мы приехали домой, поехали на предолимпийский уже сбор в Австрию и все. И, ну, непосредственно на Паралимпиаду. С января месяца у нас проблем никаких не было до этого. Были у нас вопросы по подготовке, не очень, так скажем, подобающего уровня, но это все из-за того, что у нас не было допуска, не было у нас календаря соревнований, кроме этого года. Мы последние 3 года, кроме России, вообще нигде не были. А в Армении мы были один раз. Очень тяжело было, так скажем, это документально куда-то выехать, как-то составить план подготовки. И поэтому, да, подготовка, так скажем, получилась, я бы назвал ее смазанной. Не совсем, не высочайшего уровня.
1: Как вам лично удавалось поддерживать вот свою форму? За счет чего, как вы считаете, в этот раз?
3: Не хочется показаться высокомерным или каким-то еще. Просто за свою мотивацию. Но я верил в том, что нас допустят. Тренировался, подстраивался, так скажем, выбирал для себя наилучшие условия, которые я мог себе позволить. Конкретный отрезок времени. Я подразумеваю под этим лето 25-го года. Сборы у нас были, но они были не выездные. На месте, так называемые сборы в Минске, приходилось ездить в Раубичи.
1: Самостоятельно, да, в общем-то, в каких-то моментах вы даже один ехали?
3: Ну да, мой тренер мне всегда план пишет, не всегда у нас получается там вместе, так как она, опять же, тренер национальной команды. На данный момент где-то один еду, делаю. Насколько я хочу, настолько я делаю, но это всегда я хочу сильно.
1: Результаты не заставили себя ждать. Я знаю, что команда приехала практически за неделю до первого старта на Паралимпиаду. Как проживали вы конкретно это время в плане эмоциональном? Потому что, знаете, вот проще, мне кажется, выступать сразу по приезду, не ожидая там, да, не волнуясь, как вы проживали это время? Было ли оно легким или наоборот нет?
3: Ну, мы приехали чуть больше, чем за неделю. У нас было 10 дней. Да, в эмоциональном плане, так скажем, это тяжелые дни, так как ты уже ждешь, думаешь, как бы тебе там не заболеть, как тебе правильно подвестись к гонкам, какие тренировки делать ключевые, какие не делать. анализируешь очень сильно свое состояние. Поэтому, да, было нелегко, но в целом надо было так приехать за 10 дней. Можно было, конечно, немного меньше, но в целом это отличное количество дней до старта, так как надо привыкнуть к климату. Там все-таки высота 1000 метров тоже своеобразная. Легко не было, но так должно быть.
1: На какой результат вы рассчитывали и чем были бы довольны? Да, вот думали до начала Паралимпиады?
3: Нет, ничего не загадываю. Ничего не планировал, просто хотел выступить. В январе у нас был уже Кубок мира в Германии, и там у меня было первое и второе место. Можно было надеяться на какие-то результаты, то есть у меня мысль такая, конечно, была в голове, но уверенности...

0: ну, так, стараюсь, в общем, я ничего не загадывать обычно. Просто настраиваюсь на то, что я буду делать все, что в моих силах.
1: Скажите, вот эти вот две медали, да, золото и серебро, это, как вы считаете, результат чего?
0: Результат всего. И моей работы, и работы моего тренера, и работы моего смазчика, и моих мыслей, и моих желаний. Все сложилось как нужно в те дни.
1: Что далось тяжелее, золото или серебро?
0: Одинаково.
1: Каким людям вы особенно благодарны вот за те спортивные результаты, которые имеете сегодня?
0: Родителям, девушке своей, друзьям, родным, кто меня поддерживал. Конечно же, безусловно, это наши помощники, наши работники высшей ступени, это наш президент, паралимпийский комитет и Министерство спорта. Тут, безусловно, они делают нашу тоже подготовку.
1: Настройка уже на следующую паралимпиаду есть или пока отдыхаете? Да, вот в каком режиме живете сейчас?
0: Настраиваться все очень рано, об этом думать. Просто моя жизнь никак не изменится. И когда я вот эти медали получил, моя жизнь никак не изменится. До этого я буду также усердно и много работать, чтобы показывать, поддерживать этот высокий уровень, который получилось показать. Так что я пока не то чтобы отдыхаю, не то чтобы настраиваюсь, просто живу каждым днем. Вот каждый день я буду пытаться делать все, что у меня есть.

0: В эфире «Радио ВОС» звучат материалы о жизни белорусских инвалидов по зрению, подготовленные сотрудниками общественного объединения «Белорусское товарищество инвалидов по зрению».
1: Пешеходные переходы, адаптированные для незрящих и слабовидящих людей, это критически важная составляющая доступной городской среды. В Москве, в районе станции метро «Аэропорт», на перекрестке улиц Черняховского и Усиевича, незрячие и слабовидящие смогли оценить устройство информирования пешеходов типа «Триоль», входящие в систему «Говорящий город». В дневное время устройства на светофорах предупреждают пользователей о смене сигналов светофора не только с помощью звуков, но и речевых сообщений, называя улицу, через которую осуществляется переход.
2: Переход улицы Усиевича разрешен.
1: Когда горит красный, пользователь ориентируется на сигнал метронома. В ночное время суток, когда звуковое дублирование выключается, незрячий или слабовидящий может временно активировать его, используя приложение на смартфоне или кнопочное абонентское устройство.
3: Переход улицы Усиевича. Звуковое дублирование выключено. Для включения нажмите кнопку «Вызов».
1: Во время тестирования системы учащиеся также смогли оценить работу устройства в режиме ночного времени.
2: Переход улицы Черняховского разрешен. Заканчивайте переход.
1: Ребята поделились своим мнением и высказали свои предложения по развитию этих устройств в будущем.
4: Я учитель ориентировки. Детей обучаю передвижению по городу, передвижению с тростью. И считаю, что система «Говорящий город» очень полезна для такой категории людей, потому что она действительно реально работает, она реально помогает людям ориентироваться в пространстве безопасно, эффективно, добираться до той точки, до которой им нужно.
5: Я рада, что существует такая вещь, как «Говорящий город», потому что благодаря нему у слепых появляется больше возможностей в самостоятельном передвижении. И мы это видим, опять же, на примере озвученных перекрестков, потому что теперь мы можем не бояться, допустим, вот поздно возвращаться домой, не бояться того, что на улице не будет людей, и светофоры будут молчать, и мы не поймем, когда нам идти.
6: Систему «Говорящий город» я уже тестирую не первый раз. Мне нравится, как это все реализовано. Это удобно использовать, тестировал в помещении, в метрополитене и вот сейчас на переходе. Ну, в принципе, я доволен, надо дальше это развивать и внедрять в те регионы, где этого нет.
7: Очень понравилось в целом, что озвучивание появилось и на перекрестках. Все слышно, понятно. Приложение работает хорошо. Это очень помогает нам, конечно, в ориентировке в пространстве. Мы ждем новых оснащенных перекрестков, других объектов.
8: Мне очень понравилось, потому что ты не зависишь от других людей. Хотелось бы, чтобы становилось больше мест, где этим приложением можно будет пользоваться.
9: Я очень счастлив, что есть такая система, как «Говорящий город». Это еще один инструмент, с помощью которого незрячие и слабовидящие люди могут получить независимость в ориентировке в пространстве. Я раньше очень скептически относился ко всем дополнительным навигаторам, системам и так далее, потому что я думал, что они будут больше мешать, чем помогать, но «Говорящий город» изменил мое мнение. Очень надеюсь на его дальнейшее развитие, такое как в городе Санкт-Петербург, потому что я там был несколько раз, там он работает великолепно. Очень надеюсь на то, что во всех городах России будет так же, как в культурной столице.
1: Полноценная безбарьерная среда – это не только доступные больницы, театры и магазины. Это еще и транспортные артерии, в том числе пешеходные переходы, где приоритетным фактором является безопасность, а именно это и требуется от современных мегаполисов.
10: Актуальное интервью на Радио ВОС.
11: Добрый день, уважаемые радиослушатели. Предлагаем вам прослушать интервью с президентом Всероссийского общества слепых Сипкиным Владимиром Васильевичем, который расскажет об итогах отчетно-выборных конференций, проходивших в региональных организациях Всероссийского общества слепых Дальневосточного федерального округа.
12: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Здравствуйте, Марина Петровна. Ну, что хочется сказать... Дальний Восток – это тот край, в котором я когда-то представлял полномочия президента Всероссийского общества слепых Александра Яковлевича Неумывакина. Ну и, естественно, многие вопросы жизни этого региона мне не чужды. Я понимаю специфику огромных расстояний, проблематики, которая была. Сегодня я был приятно удивлен тем, что я не был там практически 10 лет, и вдруг так вот все изменилось, и изменилось довольно в хорошую сторону. Уверенно работают организации Приморского края, Сахалина, Хабаровского края. И вы знаете, очень приятно, что изменилась сама структура доступности для незрячих различных учреждений, транспортной доступности. Все сделано довольно по-новому, прекрасно и очень приятно, что все это работает и действует. Но все конференции прошли на высочайшем уровне. Я просто был удивлен тем, что очень единодушно люди говорят о том, что за эти 5 лет мы много сделали. И оценка работы как самих организаций, так и организаций центрального правления, она высокая. Поэтому я только могу сказать, что отчетно-выборная кампания идет. Она идет не без разных технологий. Технологии применяются разные. Кто-то использует какие-то личностные варианты. Но реально могу сказать, что общество слепых чувствует себя очень уверенно в этой отчетно-выборной кампании. И главное, наверное, то, что понимание есть, что организация выбрала правильный курс, правильную концепцию и идет хорошими такими, знаете, поступательными шагами именно в направлении своего развития и дальнейшего совершенствования и соответствия сегодняшнему дню. Ну, а это, конечно, много вопросов, которые есть, связанных с цифровой доступностью и трудоустройством инвалидов по зрению.
11: Владимир Васильевич, вы знаете, как и все мы, что спорт всегда был в приоритете во Всероссийском обществе слепых. Незрячие очень любят разные виды спорта, в том числе и шахматы. Сегодня мы с вами посетили сеанс одновременной игры с чемпионом Сергеем Корякиным. Расскажите, пожалуйста, о марафоне «Сила России», почему он так важен для нас и какие результаты он дает.
12: Я являюсь членом Центрального совета партии «Единая Россия». Его возглавляет Ольга Николаевна Занко, депутат Государственной Думы. И самое главное, наверное, что вот «Единорос»

0: умеют объединять силы. И причем на всех уровнях Федерального собрания. Это и наша, так сказать, Государственная Дума, это и Сенат наш, будем говорить. И, конечно, когда фигура Александровича Карелина стала руководителем вот этого марафона «Сила России», и Сергей Александрович Карякин, многие другие большие спортсмены, Ирина Константиновна Роднина, ну, вы знаете, Светлана Журова, ну, я могу перечислять очень много таких громких имен, они встали в ряд вот в этом хорошем марафоне. Вы знаете, мы его поддержали, и поддержали правильно. Вот больше 400 мероприятий было в прошлом году. В этом году уже идут мероприятия, и в Хабаровском крае 3 мероприятия прошли, и в Приморском, и на Сахалине, и, в общем-то, в Благовещенске. Вы знаете, сила России шагает по стране, и она шагает уверенно, четко, с пониманием и, главное, наверное, с инклюзивностью. Понимаете, все виды инвалидности, все люди принимают в этом активное участие. И это главное. Это нас объединяет вокруг нашей партии «Единая Россия».
1: Для наших радиослушателей я напоминаю, вы прослушали интервью с Сипкиным Владимиром Васильевичем, президентом Всероссийского общества слепых. Продолжая тему Всероссийского марафона «Сила России», предлагаем нашим радиослушателям прослушать интервью с российским шахматистом-гроссмейстером, сенатором Российской Федерации Карякиным Сергеем Александровичем. Сергей Александрович, расскажите, пожалуйста, о своих впечатлениях от посещения Всероссийского общества слепых. С какими впечатлениями вы приступаете к сеансу одновременной игры?
2: Ну, впечатления самые добрые. Очень важно, что ребята не унывают, что они делают свое любимое дело, что они достигают успехов. И мне известно о том, что сборная инвалидов по зрению, она становилась и чемпионом Европы командным, и другие титулы завоевывала. Просто, к сожалению, политика вмешалась даже туда, и нашу сборную не допускают до международных стартов, но в любом случае они уже неоднократно показывали свою силу. Вот, сейчас мне будет интересно дать сеанс одновременной игры, но тут самое главное — это не итоговый результат, а участие, общение, и чтобы все получили удовольствие.
1: Что бы вы пожелали нашим радиослушателям, незрячим, проживающим по всей России?
2: Желаю, чтобы ни в коем случае не унывать, не падать духом. Все отлично. Очень важно, конечно, чтобы рядом были родные и близкие, которые поддерживают. И очень важно найти свое какое-то дело. Для кого-то это шахматы, для кого-то другие, может быть, дела или направления. Вот. И, конечно, приносить людям пользу.
1: В эфире «Радио ВОС» вы прослушали интервью с сенатором Российской Федерации, российским шахматистом-гроссмейстером Карякиным Сергеем Александровичем. Слушайте «Радио ВОС».
3: Вы слушаете «Радио ВОС».
4: Система радиоинформирования и звукового ориентирования по ГОСТ Р-59431-2024 на примере производителя оборудования «Говорящий город». Остановочные павильоны. Любая поездка на транспорте начинается с обнаружения остановки. Незрячему человеку, проживающему в городской среде, найти остановочный павильон так же сложно, как и понять, какой транспорт на ней останавливается, особенно если маршрут незрячего пешехода новый и он следует по нему впервые. Трудности с поиском остановки возникают и у инвалидов, передвигающихся на коляске, а также инватуристов. Если остановка оснащена оборудованием системы, то в приложение пользователя поступают сообщения о названии остановки и ее адресе.
5: Остановка троллейбуса. Станция метро «Невский проспект». Четная сторона улицы «Невский проспект», дом 30.
4: Также можно ознакомиться с наименованием транспортных средств, которые останавливаются на ней, и направлением их движения. Зная эту информацию, пользователи могут активировать звуковой маяк нужной остановки, сориентироваться на звук и безошибочно дойти до павильона. Громкость маяка адаптирована под шум городской среды, поэтому он хорошо слышен даже на центральной улице города. Найдя необходимую остановку, пользователи могут ознакомиться с информацией о времени прибытия очередных транспортных средств, что позволит не пропустить свой транспорт и подготовиться к посадке в него.
3: Программа «Популярная классика» на радио ВОС. Фантазия экспромт. Фридрих Шопен. У слова «экспромт» есть несколько значений. Экспромт в музыке – это музыкальное произведение, написанное, как правило, для фортепиано, сочиненное сразу, без предварительной подготовки. Как правило, это небольшая пьеса порывистого и импровизационного характера. Фридрих Шопен принадлежит к числу наиболее известных композиторов, сочинявших в этом жанре. Композитор написал 4 экспромта. Один из них – опус 66, до диез минор, назван «Фантазия экспромт». Эти произведения относят к гибридному жанру – этюд плюс ноктюрн. Истоками экспромтов Шопена считаются экспромты Франца Шуберта. Обычно экспромт характеризуется ярким лиризмом, свободой музыкального развития, порывистостью. По идее, он должен производить впечатление импровизации под влиянием определенного настроения или переживания данной минуты, данной ситуации. То есть композитор выражает то, что в данный момент на душе и на сердце, но на самом деле так происходит не всегда. Процесс сочинения Шопеном произведений был порой очень мучительным. Об этом свидетельствует в своих воспоминаниях писательница Жорж Санд. Шопен без конца искал и перебирал варианты, часто впадал в отчаяние, безуспешно пытаясь достичь какого-то ему одному ведомого, недостижимого, непостижимого совершенства. Он рвал ноты, ломал перья и нередко после долгих мучительных поисков возвращался к первоначальному варианту. Шопен очень пристально и заинтересованно следил за изданием своих произведений. Он знал им цену. Это видно, например, по его вниманию к тщательному редактированию замечательного цикла своих прелюдий, по его письмам, содержащим упоминания о его автографах. «Не потеряй, не запачкай, не порви мои ноты». Возникает вопрос, почему же при таком заинтересованном отношении к своим сочинениям Шопен не издал эту фантазию экспромт, которую, наверное, все музыканты единодушно считают гениальной. Исследователи из Польского института Шопена предполагают, что, возможно, композитор не издал это произведение из-за его сходства с экспромтом Игнаца Машелеса, известного, уважаемого композитора и пианиста, ученика самого Бетховена, а в дальнейшем, между прочим, учителя Эдварда Грига. Шопен хорошо знал Машелеса и иногда выступал вместе с ним на концертах. Эта чудесная фантазия экспромт Шопена озарена сиянием шопеновского гения. Другие, менее банальные слова трудно подобрать, и, конечно, ее никак нельзя считать плагиатом. Это озарение. Этот вдохновенный шедевр заставляют вспомнить слова Генриха Гейне. Музыка возвращает нам то, что забирает жизнь. С самого начала фантазии экспромта Шопена, после призывной октавы, слушателя подхватывает и несет волшебный, завораживающий, стремительный и трепетный хрустальный вихрь. Шопен переносит нас в пленительный, неведомый мир грез. Сверкающий водопад звуков приводит к средней части, где, наконец, наступает успокоение, и мы слышим одну из самых проникновенных шопеновских мелодий. Наверное, о таких мелодиях говорил его друг Ференц Лист, когда внушал своим ученикам: «Каждая нота Шопена – это жемчужина, упавшая с неба». Иногда кажется, что в средней части этой мелодии чуть-чуть имитируется шипение и щелканье, характерное для бесконечно близкого и родного автору польского языка. Пианист Генрих Нейгаус, знавший несколько европейских языков, писал, что многое в музыке Шопена можно выразить одним коротким, но трудно переводимым польским словом «зал». Об этом писали, кстати, и Лист, и сам Шопен. В этом слове «жаль» и «сожаление», и «сочувствие», и «чарующая меланхолия», и «любовь». По завещанию автора, фантазия «Экспромт» вместе с другими неизданными сочинениями подлежала уничтожению. Но близкий друг Шопена, польский композитор и пианист Юлиус Фонтана, нашел в себе мужество нарушить посмертную волю Шопена и сохранить это бессмертное творение. В 1855 году, через 6 лет после смерти автора, Фонтана опубликовал это произведение, добавив к шопеновскому названию «экспромт» слово «фантазия». И стоит, наверное, еще раз упомянуть тот факт, что это гениальное произведение никто и никогда не считал плагиатом, кроме самого автора.

0: Вы слушаете Радио ВОС.
1: Из регионов.
2: 27 мая в России отмечается День библиотекаря. Сегодняшнюю нашу программу мы посвятим маленькой библиотеке и поговорим о буднях библиотеки передвижки. Давайте знакомиться с героиней сегодняшней программы.
3: Меня зовут Карлова Татьяна Юрьевна. Я заведующая филиалом Ставропольской краевой библиотеки для слепых и слабовидящих имени Маяковского. Я родилась в Кисловодске в 1985 году в семье слепого. То есть мне все это очень близко и по сердцу, и по жизни, знаю, как с каждым общаться. Очень много лет мой папа ходил сюда, в библиотеку, в этот филиал, читать книги. Ну, книги тогда он не мог читать по Брайлю, потому что он был, в общем-то, ослепший после травмы. Вот, поэтому мы читали всей семьей книги на кассетах. Вот. Это вот были мои первые шаги сюда, в библиотеку. Всегда очень нравилась эта работа. И я всегда говорила: пап, я тоже хотела работать здесь, в библиотеке. На что мне папа всегда говорил: для того, чтобы здесь работать, нужно, во-первых, любить работать, а во-вторых, иметь спецобразование. И вот с этого момента у меня, в общем-то, все и началось. До меня была заведующая библиотекой Немирова Нина Ивановна, которая, в общем-то, стала таким же членом семьи в нашем доме, потому что без книг никак нельзя было. Но она уже была определенного преклонного возраста, и она тогда предложила мне: ты бы хотела бы прийти сюда работать? Ну, я уже закончила школу, уже... А я говорю: ну так у меня ж нет образования. Она говорит: ну ты не страшная. И предыдущий мой директор, Загребельная Анастасия Ивановна, посодействовала в получении первого моего образования библиотечного. Я горжусь, что, в общем-то, библиотека дала мне первый старт в жизни. Она мне дала как раз библиотечное образование. Я закончила колледж, Ставропольский колледж искусств, отделение библиотеки, ну, где учат на библиотеке, да. Вот. И я благодаря, в общем-то, своему директору получила это образование. И дальше уже потом высшее образование. И вот с 2010 года, очень даже символично, у меня даже запись трудовой книжки, 15 октября 2010 года. Это мой первый выход на рабочую платформу свою, мой первый старт. И тоже вот символично как раз в начало месячника «Белой трости». Ну, наверное, так было судьбой предначертано. И вот на протяжении уже 14 лет я прошла роль от обычного библиотекаря до заведующего филиалом. Я очень благодарна и нынешнему моему директору, который сменил предыдущего Захарова, Екатерине Сергеевне. Она у нас молодая, активная, творческая. Она каждый раз помогает, каждый раз нам чем-то посодействовать в каких-то или мероприятиях, или внутренних каких-то работах, да, и, в общем-то, я попала в эту, так сказать, счастливую атмосферу, где у меня потрясающий коллектив, у меня потрясающий директор, у меня потрясающий замдиректора. Вот. И вот по сегодняшний день я в маленьком городе Кисловодске у нас, возглавляю библиотеку и не только занимаюсь руководящими

0: Я была очень маленькая, и так как папа вновь ослеп, мне с папой мы проходили все инстанции, все библиотеки. Конечно, первая библиотека – это была библиотека для слепых. Мне еще сказки папа брал на бобинах. У нас был огромный бобинный магнитофон, по-моему, если я не ошибаюсь, назывался «Дайна». Он огромный такой, меня поражали книжки на вот этих бобинах с вот этой лентой. Вот, то есть вот с этого начались мои сказки, ну, помимо этого, конечно, и пластинки, но вот библиотека у меня именно вот библиотека для слепых, потому что это первое место, куда я пришла, будучи совсем маленьким ребенком. И уже находясь здесь, я получала свои первые, в общем-то, шаги сказок, папа брал большое количество бобин, и мы слушали и сказки, и рассказы, то есть очень-очень все было интересно, и именно вот шаги, вот библиотека для слепых, это моя первая библиотека. Обычных, привычных библиотек я не помню, потому что, ну, у читающей семьи, мама у меня была зрячая, она была учителем русского языка и литературы, вот, и, в общем-то, литература нас окружала везде, и вот первые книжки, это были мои книжки на бобинах. Ну, которые я помню, конечно, наверное, самые первые были сказки и папы, и мамы, и книжки, но вот что запомнилось, это вот эти огромные бобины в бумажных коробочках, в таких бумажных упаковке такой, и этот огромный магнитофон, куда вставлялись эти, в общем-то, бобины для того, чтобы воспроизводилась запись, и вот ты каждый раз ждешь, папа пока поставит, пока все это настроит, включишь, а ты вот в ожидании этой самой сказки.
1: Расскажите немножко о вашем папе. Чем он занимался, вот когда потерял зрение? Откуда он приехал в Кисловодск?
0: Звали отца Юрий. Вы знаете, я прожила большую часть своей жизни с отцом, да, вот Царствие ему небесное. Я даже не подозревала, что он слепой. То есть он ослеп в молодости, но он сказал, что он занимался единоборствами, получил травму. Все, сам он из Москвы, с Люберец. Так как он ослеп, естественно, он вынужден был приехать из Москвы сюда, в Кисловодск, получить медицинское образование. Он, как смеялся, он медсестра. У него как-то в документе интересно была записана его вторая, в общем-то, профессия. И вот он учился там, и там же познакомился с мамой, уже остался здесь, прописался здесь у мамы. И, в общем-то, вся жизнь у меня проходила в Кисловодске. Он редко выезжал, ну, так как потом, после учебы, естественно, он был работником поликлиники, он в нашей городской поликлинике. Во вторую он был массажистом, то есть до момента, в общем-то, ну, по ряду заболеваний он вынужден был покинуть рабочее место и уже как бы занимался массажем дома, то есть у нас были, в общем-то, люди, которые приходили к папе, уже помнят его, как он работал в поликлинике, и вот приходили по памяти уже к нему домой. Вот, то есть вся вот жизнь вот так вот перемешалась, то есть он всю свою жизнь, большую часть жизни прожил в городе Кисловодске.
1: Скажите, пожалуйста, сколько на данный момент читателей в Кисловодской библиотеке для слепых?
0: 252.
1: Какие возрастные категории в основном пользуются библиотекой для слепых?
0: Ну, конечно, это возрастная категория 50+, как у нас сейчас любят маркировки везде ставят, да, книг. Ну вот самый пожилой у меня 92 года читатель. Активный, надо сказать, несмотря на то, что родственники приезжают. Он читает флешки. Только вдумайте, возраст, да? Освоил флешки и читает. Это, конечно, камень такой вот, гранит такой наш. Ну и в то же время и дети. Молодежь, вот молодежь заставить читать очень сложно. А вот детки, это возраст 3, 4, 5, 6, 7, 8 школы-интерната, да, нашего, вот они более такие активные. Молодежь, она больше привержена гаджетам, ну, наверное, как и все, вся молодежь, с 14 там, до определенного возраста, там, до 30, до 35, все они в электронных библиотеках стараются.

0: пытаться что-то взять, где-то что-то скачать, где-то, ну, вот они более такие прогрессивно-современные. А детки, которые только познают вот эти первые шаги, они изучают Брайль, они учатся читать, потому что, ну, класс классом, а навыки чтения и чтения по Брайлю у меня берут книжки, заказывают. Это вот художественная детская литература, это всевозможные детские чтения, то, что положено и по программе, по школьной, потому что можно ее взять только у нас, заказать. Вот, заказывают все, чтобы, в общем-то, и программу школьную не потерять, и в то же время познакомиться, в общем-то, с литературой и не потерять навык чтения по Брайлю, что очень важно. У меня вот лето наступает, у меня дети быстренько-быстренько берут все книжки под заказ, и все, что по спискам положено прочитать, какие книги у нас есть, для того, чтобы и книгу прочитать, и в то же время не потерять скорость чтения, если совсем малыши, буквы не забыть, да, то есть это очень-очень важный, наверное, вот этот этап становления личности, где, ну, я считаю, что без Брайля прожить, ну, в наше время очень-очень-очень будет тяжело. Ты должен сам себе что-то написать, записать, какую-то отметку сделать. Гаджет — это всегда хорошо, гаджет может сесть, гаджет может поломаться, а грифель и бумага, и прибор, они никуда не денутся. Они всегда под рукой, всегда будут верными помощниками.
1: Так как и чем вам удается привлекать новых читателей?
0: Скорее всего, наверное, скажу о совместных мероприятиях с Всероссийским обществом слепых, с местной организацией города Кисловодска, потому что мы, в общем-то, работаем с одной категорией людей, но мы разные по назначению. У меня книги, там более такой социальный, в общем-то, момент, где люди приходят, ставши на учет, они еще или приехали, они еще даже не знают нашего города, не знают наших возможностей, да, и всегда председатель первичной организации говорит: а вы знаете, что помимо того, что у нас там проходят мероприятия, у нас есть библиотека. И всегда в любой момент она дает мой номер телефона, чтобы со мной, в общем-то, связались. То есть люди со мной знакомятся на мероприятиях. Или же пришли и стали на учет в местную организацию, там сказали о том, что я существую, что у меня библиотека, что у нас вот такие замечательные возможности есть. И люди приходят, а нам, говорит, сказали, вот у вас тут библиотека есть. Я говорю: конечно. И вот с этого все начинается, в первую очередь, сообщения. То есть это мероприятия какие-то, на мои ли мероприятия, кто-то просто зашел в местную организацию, у меня там на их базе проходят мероприятия. Людям понравилось, люди остались, познакомились, да, а потом кто-то кому-то передал, вот из школы-интерната, они между собой как-то, вы знаете, договорились, кто-то что-то узнал быстренько, вот там Татьяна Юрьевна может заказать, там, вот это надо туда поехать, то есть сарафанным радио таким быстрым рассказали, что я существую, но я еще езжу с мероприятиями просветительскими, то есть у нас бывает и в разных учреждениях города мы проводим день информации, то есть мы рассказываем о себе, там у нас налаженная работа с Кисловодским ЗАГСом, с его директором, вот, мы проводим там регулярно, в каждый месячник «Белой трости» у нас там открывается выставка поделок, мы ее со Светланой Ивановной очень любим, и, в общем-то, по возможности то она, то я, мы привозим туда поделки, в общем-то, наших незрячих. Наша выставка называется «Страна слепых мастеров», где мы вот конкретно в ЗАГСе проводим эту выставку, которая показывает работу семей, которые имеют ограничения. То есть муж и жена, они незрячие, они делают потрясающие вещи. Это и макраме, это и всевозможные поделки из всевозможных материалов. То есть, одним словом, не описать, это нужно увидеть. И многие, ну вот, вроде бы ЗАГС, да, вроде вообще совершенно, ну, как бы, непонятная организация. Нет, она понятная, но при чем здесь слепой? А то, что мы хотим показать, что они крепкая семья, что у них есть интересы, они точно так же живут, точно так же растят детей, создают семьи. Показываем вот это как раз семейное дело, помимо того, что люди работают, но как бы зарабатывают, но тем не менее находят время на какое-то совместное увлечение. И там предоставлены людям работы, и люди могут с ними и в руках подержать, и посмотреть именно семейных пар, то есть не просто так вот выставили непонятно что, а именно вот акцент на семью. И не важно, что люди незрячие, это показано, насколько крепкая семья, насколько у них совместные интересы, как они развиваются, помимо того, что есть жизнь. Они продолжают обычной жизнью жить, как мы, но тем не менее они находят время и на семью, и на какое-то увлечение. И как раз вот в месячник «Белой трости» мы регулярно проводим вот эти мероприятия, где нас видят, где нас слышат. Ну, мы по возможности, это и пресса, это и какие-нибудь руководители крупных организаций, которые говорят, а давайте в следующем году у нас там сделаем выставку. Она у нас не стационарная, она у нас передвижная. То есть, если нас пригласили в другую организацию, мы там свою выставку покажем. То есть, вот таким моментом мы ходим по городу и о себе всегда говорим. Это регулярные какие-то новости в местную газету отдается. То есть, это какая-то информация через средства массовой информации. То есть люди в любом случае узнают. И вот многие, знаете, как у меня есть несколько читателей, которые женщина пришла в ЗАГС за свидетельством о рождении дочки, увидела нашу выставку, увидела, значит, поговорила, узнала о нашем существовании. И через месяц пришел сын ее соседки, которая, в общем-то, слепая, которая, ну, по определенным жизненным ситуациям, ну, не в курсе была нашей, в общем-то, библиотеки и все. И через нее, через эту выставку, получается, через соседку, она, в общем-то, вышла на меня и является, ну, одной из тоже активных читательниц. То есть человек обо мне узнал от соседки, которая пришла в ЗАГС, попала на наше мероприятие, получила свидетельство там о рождении своего ребеночка. Вот, и в то же время помогла своей, в общем-то, своему соседу. То есть даже вот такие вот истории, таких, наверное, у меня не одна наберется, где люди обо мне узнают через вот такие какие-то вот огромные массовые мероприятия.
1: Читатели бывают разные. Как вам удается справляться с капризными читателями?
0: Поддаюсь их капризам. Потому что литература, как и каждый человек, она тоже специфическая. Поэтому кто-то что-то любит, кто-то что-то не любит. И вот тот, кто что-то не любит и очень капризен, ему предоставляется, ну, по возможности, выбор, что бы он хотел прочитать. Если у меня в фонде этого нет, то можно заказать в крае. Если в крае нет, то край закажет в Москве. А если эта книга существует, если она ему очень нужна. Но здесь немножко придется подождать, потому что все-таки это пересылка с Москвы до Ставрополя, от Ставрополя до Кисловодска. Но есть такие, которые подождут, но лишь бы было именно то, что вот он или она хочет. Поэтому с капризами нужно мириться, потому что это часть человеческой потребности. Вот он хочет именно такую литературу. Если у меня по какой-то причине нет, значит, мне что нужно сделать правильно? Найти. Поэтому называется «Будем искать».
1: Сколько времени вы работаете с одним читателем?
0: Знаете, с каждым по-разному. Кто-то забежал быстренько, зная, что ему нужно, звонит: «Татьяна Юрьевна, подберите мне ту-ту-ту-ту книгу, я подбегу, заберу». Ну, то есть человек прибежал, забрал книжку, убежал. А другой человек пришел, ему нужно полчаса, вот он пока сядет, отдохнет, там что-то спросит, чем-то поинтересуется, пока подберем книги, все. Может через полчаса уйти. А бывает так, что человек и на человека нужно и полтора часа. Но это в основном и бывает даже и больше, особенно если это касается записи книг на флеш-карте, потому что это очень такой долгий процесс. Во-первых, человек уже приходит, знаете, как бы подготовленный, у него список литературы, но не все, оно как бы, естественно, есть и в базе даже, и где-то еще в каких-то там других форматах. То есть это время на поиск. Потом, что человек бы хотел хотел, а давайте вот эту книгу посмотрим, а давайте эту. Это может быть и не 5, и не 6, это может быть больше книг. И на это, естественно, уходит больше времени. И человек предпочитает прийти иногда ко мне в обеденный перерыв, чтобы ну ни с кем не сталкиваться. Вот он хочет, чтобы была я, компьютер и он. Иногда звонят даже до того, у вас сегодня много людей? Я говорю, ну как я вам могу сказать? Я говорю, я открыта по своему рабочему графику. Вот кто пришел, тот пришел. Ну вот у вас заранее никто вот с утра вот к 9, там, к 8 не приходит? Я говорю, да нет. Я говорю, вроде никто не писал, не звонил, что придет к 8, к 9. Ой, я тогда приду к самому открытию для того, чтобы ну вот хотя бы часик полтора мы с вами книжки повыбирали. Ну хорошо. Я думаю, а что ж так долго? А потом, когда смотрю, уже приходят подготовленные, брайлевская тетрадь, записанные книги, книги записанные, названия книг, которые понравились, они прочитали в нашем диалоге, запомнили там или что-то им понравилось, все уже целыми списками, и давай начнем с А и штудируем от А до Я всех авторов, которые бы они хотели бы прочитать в аудиоформате. В общем-то, и закачать себе на флешку. Поэтому иногда бывает и полтора часа уходит на одного читателя. Ну, если рядом кто-то еще находится, пока книги на флешку записываются, у меня есть вот этот небольшой промежуток времени, когда я могу позволить обслужить другого человека, но человек, который записывает, он у меня продолжает, в общем-то, находиться в библиотеке, поэтому... Стараемся вот всем угодить.
1: Проводили ли вы когда-нибудь кружки громкого чтения?
0: Конечно. Это, наверное, знаете, одна из наиболее важных в мероприятиях. Конечно, мы собираемся в местной организации, потому что у нас, в общем-то, филиал очень маленький, у нас нету своего помещения, и все ездят, в общем-то, на мероприятия Всероссийского общества слепых, наш кисловодский, в общем-то, филиал их, вот, местной организации. И вот там, конечно, без этого, наверное, ну, ни одно мероприятие не проходит.
1: Кто подбирает книгу для общего чтения?
0: А вот с этим очень интересно. Это иногда происходит целая дискуссия. То есть мы считаем... Я могу предложить читателям. Я говорю, давайте мы вот сделаем там... Сегодня там такую-то книгу прочитаем. А мне может читатель сказать, нет, а мы хотим вот это. Третий хочет вот это. Поэтому иногда бывает такое, такие страсти, накал страстей проходит, что мы вообще уходим в другую книгу, не моя. Них.
1: В чем особенность работы библиотеки передвижки?
0: Значит, если в обычной библиотеке существует определенный фонд, то есть это книги, которые, в общем-то, стоят на своем месте, то в библиотеке у нас в передвижке у нас двигается фонд. То есть, если одна книга может там стоять и месяц, и два, и три, и год, и два, и три, у меня она так не стоит. То есть у меня большинство людей перечитали. Или же книга не пользуется таким спросом. Ну, то есть, ну, навряд ли кто-то ее будет читать. Бывает, есть такие книги, которые вот мой читатель обходит. Не потому что книга плохая, а потому что ну, она по каким-то моментам не... абсолютно, ну, неинтересно, допустим, определенному читателю, да, и как бы я вижу, что она, ну, она мне сейчас не особо нужна. Если нужно, я ее всегда закажу в Ставрополе у себя в крае, и мне ее всегда пришлют. Поэтому я собираю эти книги. Это регулярный отбор, это то, что читается, то, что не читается, то, что хотел бы человек прочитать, допустим, ну, не все прочитали, но эта книга очень интересна. Я составляю себе, в общем-то, это оставляю у себя в фонде. Остальные я собираю и отправляю в край. Краю делаю заявку по новинкам литературы, которая, в общем-то, поступила, да, что интересного есть, и мне Ставрополь самое интересное по возможности собирает и отправляет мне. То есть у меня за это вот за год у меня и 3-4 раза может поменяться фонд. То есть у меня 3-4 раза у меня забирают книги, и книги не одну, не две, а у меня иногда и 100 книг уходит от меня, потому что большинство уже ее перечитали, и она, допустим, или там не пользуется спросом, или она была под заказ, то есть то, чтобы место не занимало. и на их смену приходит новая. То есть у меня очень часто идет обмен литературой, прям очень-очень даже быстро. Существуют обязательные экземпляры или вот краеведческая литература, которая является основой моего фонда, она никогда от меня не уезжает. То есть

0: Она всегда находится у меня, ее, в общем-то, бережно храним, выдаем читателям. Вот краевая литература, она, в общем-то, ну, она и пользуется спросом у меня, в общем-то, читают ее наши читатели, все. И вот, ну, вот она у меня, от меня не переезжает, а все остальные прочитаны массой, большинством. Они уходят, и им на смену приходят другие. То есть обмен литературы у меня гораздо быстрее проходит, чем вот в обычных библиотеках. В обычной библиотеке нужно ждать, пока новая книга придет или пришли новинки. Но также ты можешь взять какую-то там книгу, которая там 5 лет назад пришла, да? А мне для того, чтобы эта книга, которая у меня 5 лет назад, человек хочет ее перечитать, мне нужно будет заказать. То есть в течение там 2-3 дней у меня эта книжка прибегает ко мне со Ставрополя и попадает в руки моему читателю. То есть он, в принципе, не очень долго ее ждет.
1: Скажите, пожалуйста, а как происходит пересылка из Ставрополя к вам в Кисловодск и обратно?
0: Значит, первое, что у нас есть библиомобиль, который привозит мне по определенному графику, то есть график согласовывается руководством, и мне привозятся книги. Если это форс-мажорное, это вот заказ детям, заказ читателю, то это приходит с заказной секограммой, приходит на Почту России. Она от меня, к сожалению, далеко, и мне приходится за ними ездить. И я тогда ее, в общем-то, привожу сюда, то есть заказной секограммой.
1: А
0: она
1: с почты книги забираете тоже вы сами?
0: Да.
1: И отвозите на почту тоже вы сами?
0: Да.
1: То есть вот такая сложная работа в библиотеке передвижки. Это не только выдача книг, но еще и ответственность за пересылку книг.
0: Конечно, она идет заказной секограммой, потому что обычной секограммой ты не отправишь книгу, потому что все-таки это деньги, а брайлевские книги мы прекрасно знаем. В общем-то, что это очень дорогостоящее удовольствие, и просто так потерять, ну, как бы никто не хочет, ни я, ни читатель, ни, в общем-то, никому это не хочется потом восстанавливать. Это очень сложно, и, как бы, конечно, вот приходится ее отслеживать, где она, если вдруг она по какой-то причине по треку где-то зависла, все, начинается уже паника, потому что ты уже боишься, что она куда-нибудь денется. Поэтому ты ее от точки А до точки Б, ты ее уже отслеживаешь по треку. У меня, ну, сейчас Почта России вообще ввела очень удобную, в общем-то, систему отслеживания, мне очень она нравится. Мне заказали книгу, я заказала ее в Крае. Край ее быстренько оформил, секограммой заказной мне отправил. Мне уже сразу пришло уведомление, то, что она принята в отделении города Ставрополя. И вот ожидаемое время получения, такое-то, такое-то. Я ее каждый путь могу проследить по ее, в общем-то, треку. И когда я пришла, мне не нужен ни паспорт, ни ничего. Я открыла, показала QR-код, мне его считали, и я получила свои заветные 5, 6, 10, 12 книг. Поэтому это очень удобная система. Но единственное, что да, вот то, что помещение, в общем-то, почты далеко очень от нас. То есть нужно специально за ней ехать, и это, ну, как бы не очень близкий путь. Так, в общем-то, достаточно быстро.
1: А скажите, пожалуйста, вот брайлевские книги, они же достаточно тяжелые. Оказывает ли вам кто-то помощь в том, чтобы просто привезти их с почты до библиотеки?
0: Честно сказать, в основном это делаю я, но бывает так, что мои читатели, у которых есть родственники на машине, если книга им заказана, то есть бывает так, что кого-то отправляют племянника, брата. Ну, не всегда, конечно, так бывает, но по возможности. Там уже не смотрят мои книжки, их книжки. Сразу меня погрузили с моей этой секограммой и отправили в библиотеку. Оттуда уже я дала ту книгу, которая записана на читателя, чей родственник приехал со мной. То есть помогают всем миром, наверное. Я же говорю, наверное, поэтому я и работаю. Я столько лет здесь и, наверное, и раскрылась только благодаря, наверное, то, что вот у меня такие люди. У меня такой коллектив, поэтому все помогают, кто чем может. Иногда бывают, знаете, такие моменты, что и читатель себе заказывает на дом, но самому тащить на почту слепому человеку эту несчастную сикограмму, оформлять и отправлять ее в край, тоже же ведь сложно. То есть это ж можно как бы, да, заказать себе домой, прийти с почты, взять книжечку, да, и потом... Но потом же эту же тяжесть надо отнести, это же нужно ее упаковать, это же нужно... Это же целое дело для слепого, поэтому я говорю так, Ставрополь говорит, мы на все согласны, я говорю, можно они эту книжечку оставят у меня. То есть человек прочитал, ему пришло на почту, он не тянет ее туда, вот откуда я их все приношу, а приносит ко мне, я звоню в край, они уже с формуляра списывают с человека, или на мне на филиал, если книга очень такая интересная, прям зачитывался человек, прям говорит, очень хорошая, оставьте у себя, просто переписывают ее на меня, то есть на мой филиал, то есть она за мной теперь числится, но человеку не надо тащить эти тяжести в другой конец города.
1: Давайте поговорим о надомном абонементе, ведь в вашей библиотеке вы единственный сотрудник, стало быть, вы не только выдаете книги в филиале, но и работаете с надомными читателями. Скажите, пожалуйста, сколько у вас сейчас читателей-надомников?
0: Читателей-надомников на сегодняшний день у меня 11 человек. С разными ограничениями, заболеваниями, и опорно-двигательный аппарат, и ну, сопутствующие заболевания. Но это люди в основном, к сожалению, которые прикованы к постели, которые еле-еле передвигаются на ходунках. То есть это такая категория, которая, в общем-то, очень во мне нуждается. То есть это те люди, которые очень много, к сожалению, одиноких, у которых, в общем-то, нету близких и родных, и мы вместе с соцработником являемся вот тем самым окном в мир, как нас называют, да, то есть мы вот вместе, дружно вот помогаем таким нашим, в общем-то, читателям, потому что у человека и так жизнь очень тяжелая, а литература, она как раз скрашивает его тяжелые горестные моменты, она становится и семьей, и другом, и отдушиной, и каким-то источником информации, потому что люди читают разные книги, и художественную литературу, и в то же время у нас журнал «Нашу жизнь», где они могут быть в курсе всего того, что происходит, в общем-то, в стране, потому что новости новостями, в общем-то, люди предпочитают, в общем-то, печатный формат и информацию. У меня очень интересные берут очень часто выпуск нашей Ставропольской краевой библиотеки, называется «Калейдоскоп событий». Это развлекательно-познавательный журнал, поэтому он очень как бы хорошо читаемый. То есть вот такая вот категория, которая необходима моя помощь и, в общем-то, в доставке, в подборе книг. Это очень такая интересная категория людей, это очень такая душевная категория людей, которая не каждого впустит в свой дом, поэтому это очень такая, ну, для меня немножко такая немножко личная такая работа, потому что это все очень сложно, это человеческая судьба, это человеческая боль. И вот ты каждый раз, простите, ты каждый раз с этим сталкиваешься и видишь, как тебя ждут. Простите, это очень такая тема тяжелая. Потому что ну, ты являешься, наверное, больше, чем родственник в этой ситуации. Тебя очень ждут, тебя очень любят. И, наверное, так как никогда искренне ждут, без каких-то там моментов лицемерия. Вот, поэтому это... И ты являешься и медсестрой и скорой помощью, и вплоть до того, что какие-то личные вещи найти, что-то перебрать, что-то выкинуть, знаете, как бы, и соцработник в то же время, знаете, ну, наверное, нету вот какой-то вот определенности, кто я. Я та, кто нужна вот в данный момент. Нужна я как медсестра, там, таблетки найти, прочитать, рассортировать, или же я нужна как скорая помощь померить сахар для того, чтобы... или померить давление для того, чтобы дать человеку эту таблетку, да, потому что кроме меня их, к сожалению, никто не даст. Это такая вот очень... Это поговорить. Это книга, но это еще я... Первый, кто приходит, это соцработник, я иду как бы вторая. Через какой-то там промежуток времени мы созваниваемся с соцработником. То есть я последняя, кто ухожу от этого человека. Вот, и... Как бы разные ситуации бывали, и слава богу, что сейчас у многих все, слава богу, хорошо, но ты не знаешь, в какой момент ты можешь попасть. Иногда книга остается второстепенным, иногда даже не забираю, просто принесу, положу. Я как бы вынуждена делать определенную какую-то необходимую вещь, которая нужна моему читателю. Поэтому это такая очень интересная категория, они все очень интересные. И я всегда удивляюсь их желанию жить. Наверное, так, как хотят жить они, и цепляются за эту жизнь. Наверное, нам только нужно учиться, как наши проблемы, наши всякие моменты для жизни по сравнению с их, вы знаете, наверное, это ничего. Потому что человек, который прикован к постели, который лишён близкого и родного человека, ну, наверное, дальше уже рассказывать не о чем. Это очень, в общем-то, это все, это тупик, да, и это очень страшные моменты одиночества. Но насколько эти люди позитивны, насколько эти люди чувствуют твое настроение, люди рады к тому, что я к ним прихожу. И, в общем-то, желание их прочитать, что-то узнать, даже что-то, чтоб я рассказала, что в городе творится, какие новости, что происходит. Люди это все очень ценят. И, в общем-то, практически все очень позитивные и очень так настроены жить. Говорит, не смотри, говорит, что я лежу. Говорит, мозг и руки работают хорошо. Говорит, я, говорит, и читаю, говорит, нормально, говорит, и соображаю. Так что, говорит, рассказываю все, что есть. Даже, знаете, даже вот до таких вот моментов. То есть это вот такая, да, очень эмоциональная сфера работы. Каждый вторник что-то несет в себе такое интересное.
1: А скажите, пожалуйста, как часто есть возможность у читателя надомного абонемента поменять книги?
0: У меня по расписанию я каждый вторник, у меня, в общем-то, есть обслуживание. То есть, если человек со вторника, ну, за неделю успел прочитать, то есть я вполне спокойно могу ему эти книги как бы поменять. Потому что мы всегда созваниваемся, и те, кто планируют в любом случае, мы все живые люди, у всех свои планы, есть какие-то моменты, кто-то хочет, чтобы я пришла не в этот вторник, а в следующий, то есть у меня специальный блокнот, в котором я веду записи, кому что, кому какую книгу, кого на какой вторник записать, какое-то число. Я думаю, что, в общем-то, те, кто быстро читают, ну да, они немножечко дожидаются меня, потому что они быстренько книжку проглотили, и все. Им приходится меня иногда, да, вот до следующего вторника, в общем-то, подождать. А так у меня каждая неделя, каждый вторник я в распоряжении моих читателей.
1: А как вы добираетесь к своим читателям, которые обслуживаются на дому?
0: На общественном транспорте, на автобусах, на маршрутках. Иногда на двух, потому что не все живут в доступности. У меня вот здесь один маршрут рядом, который идет, но он мне не особо удобен. Мне вот приходится идти на другую маршрутку и пересаживаться иногда, и два автобуса с пересадками, чтобы доехать до моего читателя. Потому что есть читатели, которые живут в многоквартирных домах там, или в пятиэтажках, а есть, которые находятся в частных секторах. То есть это, ну, можно сказать, поселковая территория. Поэтому до поселка нужно добраться на другом совершенно поселковом автобусе, который ходит по расписанию. Поэтому здесь вот такая вот, такой вот момент. Маршрутки, автобусы.
1: Скажите, пожалуйста, ходить по улице прекрасно, с книгами, в хорошую погоду. А что делать, если на дворе вторник, а на улице сильный дождь?
0: Ой, последнее время это очень актуально, особенно во второй половине дня. Это, вы знаете, практически чайная церемония. Это ты достаешь, подбираешь книжки, это ты складываешь в пакет, это пакет ты переворачиваешь и пакет засовываешь в другой пакет, потому чтобы книжки не намокли. И потом третий пакет уж в котором ты понесешь, для того, чтобы книги ни с одной, ни с другой стороны не намокли. Потому что, ну, априори зонтик уже нести тебе негде, потому что две твои руки рабочие уже заняты, и ты перебежками от, знаете, как бы от крыши до крыши с этими сумочками, с, в общем-то, интеллектуальным добром, значит, скачешь на остановку, потому что по-другому нет, книги-то надо закрывать, влага, вода, это все губительно, поэтому книги, да, вот, конечно, тщательно каждую книгу не укроешь, а вот именно вот полностью пакет, вот их уложил, потом этот пакет переверну. Это же уже целая система сложившаяся. Переверну этот пакет. То есть получается у тебя там, где у тебя ты достаешь книжки, оно у тебя уже получается на дне. Там верх уже, считай, закрыт. И третий пакет уже как бы, ну, переносочный такой, что какая бы вода ни прошла, то есть ты уже, они уже в двух пакетах, а третий это уже пакет, который переносишь. То же самое происходит, когда ты идешь от читателя, то есть его книги ты точно так же вот это вот фасуешь в пакет перевернутый, и в третий пакет уже контрольный для переноски.
1: И не промокает?
0: Ну, Бог миловал, пока нет. Пока не промокало. У меня, в общем-то, неделька дождевиков. У меня и черный, и желтый, и зеленый. У меня здесь куча дождевиков, потому что, ну, зонтик взять это просто нереально. Просто нету третьей руки. Иногда очень бы ее хотелось, или как вот в загранице, или там у наших близких, в общем-то, по континенту. Соседи, у них там, знаете, есть шапочки, над шапочками зонтики. То есть, как бы я иногда подумала, но я думаю, я долго с этими книжками не пройду, думаю, меня будут очень долго останавливать. Так, чтобы над головой хотя бы был бы зонтик. Ну, это, конечно, смешно, но, тем не менее, как бы зонтик уже держать нечем, поэтому у меня существует моя рабочая форма, это дождевик. Я никогда не обращала внимания, на каких улицах находятся вообще библиотеки, да, вот у каждой библиотеки своя есть улица, да, на которой фактически юридический адрес. Но, идя с книгами к очередному надомнику, говорит, дело было вечером делать, было нечего. Решила задуматься, вот на каких вот улицах у нас находятся, в общем-то, библиотеки, и моя в том числе. И вот самое, что интересное, для того, чтобы приехать с выезда ко мне, дойти до меня, добраться, нужно с выезда или же с въезда в город остановиться на улице какой? Правильно, Маяковского. Где находится моя библиотека? В тихом, спокойном районе, спальном, где поют птички, очень вкусная выпечка. На какой она может находиться улице чисто теоретически? Вот на улице Есенина. Цветы, деревья, романтика. То есть я нахожусь на улице Есенина, но чтобы ко мне добраться с выезда, нужно выйти непременно на остановке Маяковского.
1: Какие мероприятия вам особенно нравится проводить? Дело в том, что у библиотекаря еще входит в обязанности и проведение мероприятий с читателями. Ну, конечно, обо всех говорить долго, да и много. А вот расскажите, пожалуйста, о тех мероприятиях, которые вот особенно по душе и которым особенно приятно готовиться.
0: Это День Победы. Это, наверное, один из таких любимых, нужных, даже необходимых мероприятий, к которому готовишься, наверное, как никогда тщательно, потому что это наша память, это наша история. И не потому что там государство прописало, что нужно быть патриотом. Нет, патриотом нужно родиться, нужно прожить, нужно воспитываться в этом. И подход даже к таким мероприятиям, он должен быть, в общем-то, и с одной стороны современным, потому что у нас сейчас очень много акций. Вот вы сегодня поучаствуете в нашей акции. Не только наша акция, это всероссийская акция «Окна Победы», да? Но это же что-то новое. Это каждый в память о своем герое украшает окна. Это и летящие журавли, это и горящие танки, это и радостные солдаты. Они сейчас такая, в общем-то, такая, эта сфера очень развитая, и печать цветная, односторонняя, двухсторонняя. Красиво, ну, называется вырубка, то есть по контуру обведено, да, то есть ты можешь этим пользоваться не один раз. Это настолько все, в общем-то, красиво, это все, ты создаешь вот этот вот уголок памяти свой, да, используя там журавлей летящих, то есть показываешь тем самым, что ты эта часть. Когда мне мои дети задали вопрос, говорит, мам, ну зачем это все? Ну мы же помним. Я говорю, а это для того, чтобы не забыли. Потому что каждое окно победы, которое продумываем, я это делаю дома с детьми, это делаем с нашими читателями. Это не только нам память, но это и другим показать, что мы помним, мы являемся частью этой истории. Нет семьи такой, где не был памятен свой герой, да, то есть мы живы этой памятью, и чем, конечно, дальше от нас уходит это время, уже 81 год, тем люди, тем дети, молодежь, все дальше и дальше это остается вот только на страницах истории. Я не представляю себе, наверное, работу в публичной обычной библиотеке с обычными категориями людей, да, там с детьми, хотя я тоже с детьми работаю, но у меня особая категория деток, и каждому свой подход. Но я бы, наверное, я бы не смогла, потому что все-таки моя специфика работы, наверное, какой-то и у меня отложила отпечаток. Не хочу я менять работу, мне здесь нравится, мне здесь комфортно, не без проблем. Как бы и директор ругает, и наказывает, всякие моменты бывали. Но это, наверное, и хорошо, потому что ты учишься, и если любишь свою работу, ты учишься каждый божий день, ты повышаешь квалификацию, ты открываешь для себя много что нового. Библиотека не стоит на месте, мы трансформируемся, мы подстраиваемся под современные условия. Давайте проследим, даже вот насколько быстро все это происходит. Еще вот я помню себя с бобинами, потом точно так же я помню папу с магнитофоном, с кассетами, потом резко уже и магнитофоны, и с кассетами, и с дисками, да, и сейчас пролетело, не такой большой период времени, мы уже пользуемся флеш-картами, накопителями, да, у нас отдельная библиотека электронная, да, что нам тогда как бы, присниться не могло, вот, и причем это все вот в такой короткий период, и вот я вот как раз эти периоды все застала, это же так интересно, и насколько это все вот библиотека умеет, в общем-то, скомпоновать в себе, чтобы каждому было в этом месте удобно, комфортно, чтобы каждый мог выбрать тот формат, который ему удобен. У меня также есть диски, также есть кассеты, также есть флешки, также, естественно, этот наш любимый Брайль, как же без него. То есть на любой вкус, по любой возможности. У меня до сих пор вот люди читают книжки на CD, DVD, на своих, в общем-то, даже бывает так, что перекупают у кого-то уже и DVD-дисков-то, уже как бы, время тоже как бы уходит, но тем не менее люди находят и на чем проиграть, и DVD покупают, я же даже не думала, что они еще где-то продаются, но люди умудряются покупать, потому что говорят, мне так комфортно. Так что развиваемся и будем развиваться дальше, я думаю, у нас все будет впереди очень хорошо, несмотря на то, что все говорят, что в будущем библиотекарь пропадет как единица, пропадет как, в общем-то, работник, что уже такой профессии не будет. Нет, мы останемся, и какие бы роботы, какие бы там сейчас современные технические средства не пришли бы нам на смену, человеческий фактор не заменит. Робот не поговорит, робот не может много что, но он пока еще не чувствует вот человека, его настроение, его, в общем-то, эмоциональное какое-то, там, я даже не знаю, как это сказать, какой-то эмоциональный настрой, с чем он пришел сюда. То есть наша профессия, она была, есть и будет, несмотря на то, что мы вот такие древние. Но все равно мы идем, вот смотрите, у нас открываются новые библиотеки, у нас открываются современные библиотеки, которые в себе как раз модельные, которые в себе собирают абсолютно все. Это и место, где можно поговорить, это и место, где можно получить какую-то услугу, в то же время и компьютеризированное. И то есть человек пришел и получил со всех сторон, в общем-то, помощь, и все, что ему нужно, он нашел в одном месте. Поэтому, конечно, и модельные библиотеки, вот они приходят на смену, они будут еще лучше. Это и внутри и площадки для проявления творческого потенциала. Это же очень хорошо, и это в очередной раз доказывает, что наша профессия была и будет, только мы будем трансформироваться вместе со своей библиотекой. Да. Вы будете на Каменводах, обязательно приходите в гости. Это Кисловодский филиал Ставропольской краевой библиотеки для слепых и слабовидящих имени Маяковского. Находимся мы на улице Есенина, 16. К нам можно добраться на маршрутке номер 17 или 19. И будем с вами дружить.
2: Из тысячи профессий Татьяна Юрьевна выбрала именно профессию библиотекаря. Она ни минуты не жалела о своем выборе и уверена, профессия библиотекаря останется с человечеством на долгие годы.

Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире «Радио ВОС» очередной выпуск музыкальной программы «Тряхнем стариной». У микрофона Сергей Андреев. Мы слушаем с вами сейчас очень известное произведение «Вальс» из кинофильма «Мой ласковый и нежный зверь». Я думаю, что все вы хорошо знаете это произведение. Это визитная карточка композитора, кинокомпозитора, педагога, общественного деятеля Евгения Дмитриевича Доги. В 2017 году ему исполнилось 80 лет. Сегодня и также в следующей программе мы поговорим с вами о нем. Я хочу познакомить вас с не очень известными произведениями композитора. Ну, обо всем по порядку. Итак, Евгений Дмитриевич Дога родился в 1937 году в селе Мокра Рыбницкого района Молдавской АССР. Родители не имели отношения к музыке, а вот Евгений с детства любил музыку и пытался даже писать музыку для сельского оркестра. По окончании семилетки он едет в Кишинев, где учится в музыкальном училище имени Няги, куда его взяли без предварительной подготовки. Учится он там с 1951 по 1955 год по классу виолончели. В 1960 году он окончил Кишиневскую консерваторию по классу виолончели, а в 1965 году ее же по классу композиции. С 1957 по 1962 год он работает в оркестре Молдавского радио и телевидения, оркеструя самые разные произведения советских, молдавских композиторов, классиков, полупрофессиональных композиторов, в общем, самую разную музыку. В эти годы он пережил паралич левой руки, возможно, поэтому не стал просто музыкантом, а остановился потом на композиторской деятельности. Первую песню написал еще в 1957 году, а уже в 1958 году одну из его песен записывает Мария Биешу, известная молдавская певица. Этой песни у меня, конечно, нет. Зато предлагаю послушать другую запись Марии Биешу. Песня Евгения Доги и Владимира Лазарева «Пришла любовь».

0: Надо сказать, что Евгений Дога написал много песен на русском языке, и, наверное, больше всего было написано песен совместно с Владимиром Лазаревым. Хотя были и другие поэты: Андрей Дементьев, Михаил Танич, Виктор Гин, Илья Резник, Евгений Агранович, Роберт Рождественский, Лев Ашанин и другие. Вернемся к...
1: Вы слушаете «Радио ВОС». Выпуск новостей.
2: В институте Реакомп вручили дипломы выпускникам программы «Менеджмент в социальной сфере». В Красноярске после капитального ремонта открылась школа для слабовидящих детей. В Перми прошел инклюзивный форум «Смотри и вдохновляйся» по вопросам трудоустройства. В Челябинске выбрали лучших групп оргов в рамках конкурса «Человек года». В Югре и Тюмени запущен механизм переселения инвалидов в адаптированное жилье. Объявлен прием заявок на кинофестивале «Незримое кино» и «Кино без барьеров». Теперь об этом подробнее. В студии Андрей Быков. Здравствуйте! 22 мая в Институте ВОС Реакомп завершилось обучение по дополнительной программе профессиональной переподготовки «Менеджмент в социальной сфере». Программа состояла из трех этапов. К третьему заключительному этапу были приглашены представители из 10 региональных организаций ВОС, успешно прошедшие первые два этапа. Итоги подвели в процессе защиты выпускных работ, которые были направлены на социализацию, социокультурную реабилитацию и адаптацию инвалидов по зрению. Слушатели опирались на опыт своих региональных организаций. Все слушатели успешно справились с испытанием и получили дипломы о профессиональной переподготовке. По традиции, выпускники получили сборник «Кто есть кто», где каждому посвящен отдельный материал. Вице-президент ВОС Александр Коняев поздравил выпускников и пожелал дальнейшего плодотворного сотрудничества. 1 апреля ученики и преподаватели Красноярской школы номер 1 для слабовидящих детей вернулись к занятиям в главном здании после капитального ремонта. Здание, построенное более 100 лет назад, было признано аварийным в 2018 году. В 2022 году на восстановление выделили средства из краевого бюджета. Директор школы Николай Баранов добился, чтобы внешний вид здания сохранили в историческом виде. Школа оснащена современной техникой, интерактивные доски с возможностью увеличения текста, компьютерный класс со специальным оборудованием. В штат ввели незрячего тьютора Елену Иванову, которая учит детей читать и писать по Брайлю и ведет занятия по пространственной ориентировке. Около 30% учеников занимаются адаптивным спортом. Среди учащихся уже 10 мастеров спорта по плаванию, а девятиклассник Руслан Донцов вошел в состав сборной России. В начале мая прошел день открытых дверей для всех выпускников школы, многие из которых являются членами Всероссийского общества слепых. 19 мая в Перми в центре «Мой бизнес» прошел инклюзивный форум «Смотри и вдохновляйся». Основные темы – содействие занятости, государственная поддержка работодателей, субсидирование найма, оборудование рабочих мест для инвалидов в рамках квоты. В мероприятии приняли участие председатель Пермской краевой организации ВОС Николай Бухавцев и директор предприятия «Парматехмаш» Алексей Бородулин. Николай Бухавцев поднял вопрос об эффективной занятости инвалидов на квотированных рабочих местах. Алексей Бородулин предложил рассмотреть возможность освобождения от налогов субсидий на создание рабочих мест. Ярким итогом форума стало начало трудоустройства одного из кандидатов на предприятие «Парматехмаш» сразу после встречи. 20 мая в Челябинском областном реабилитационном центре ВОС прошел конкурс групп оргов, репетиция масштабного конкурса «Человек года». Участники соревновались в творческих номерах, знании истории ВОС и Челябинска, а также в понимании своих обязанностей. Первое место заняла Евгения Боровикова, второе – Наталья Залевская, третье – Лидия Жданова. 5 победителей вышли во второй тур и будут бороться за звание лучшего групп орга в конкурсе «Человек года». В Ханты-Мансийском автономном округе Югре запущен механизм, позволяющий обменять непригодное или неадаптированное жилье на квартиры с пандусами, безбарьерным входом и возможностью свободно передвигаться внутри. Муниципалитеты получают целевые субсидии из окружного бюджета на покупку доступных квартир. Город Тюмень идет по схожему пути, но через механизмы адресной денежной выплаты. Размер помощи составляет до 2 миллионов рублей на оплату разницы между стоимостью нового и проданного жилья, до 3 миллионов, если в продаваемом помещении отсутствует санузел, и до 300 тысяч рублей на оплату риэлторских услуг. Объявлен прием заявок на 2 кинофестиваля. Третий Всероссийский кинофестиваль «Незримое кино» на Урале принимает добрые жизнеутверждающие фильмы об опыте людей с инвалидностью, инклюзии и социальной интеграции. Обладатель гран-при получит 100 тысяч рублей. Работы принимаются до 31 июля на сайте фестиваля. Также идет прием заявок на кинофестиваль «Кино без барьеров». Принимаются художественные, документальные, анимационные фильмы и социальная реклама. Акционные фильмы и социальная реклама, поднимающие тему инвалидности. Приветствуются фильмы с участием людей с инвалидностью и фильмы

0: выставку Музея Банка России. Они познакомились с историей денег, учились определять подлинность банкнот, считали на арифмометре Феликс и счетах, а также поделились пожеланиями по улучшению работы банкоматов для незрячих пользователей. В Уральской местной организации ВОЗ для старшеклассников прошел информационный час «Зрение – бесценный дар жизни». Ребята на время завязывали глаза, угадывали запахи, распознавали крупы на ощупь и учились передвигаться с тростью. Многие признались, что этот опыт стал для них настоящим откровением. Редакция «Радио ВОЗ» приглашает к сотрудничеству региональной организации ВОЗ. Вы можете присылать материалы о прошедших у вас событиях на наш адрес radio@radiovoz.ru. До встречи в эфире «Радио ВОЗ».
1: Выпуск подготовлен с использованием материалов пресс-службы Всероссийского общества слепых.
2: Актуальное интервью на «Радио ВОЗ».
3: Добрый день! В эфире «Радио ВОЗ» прозвучит интервью с заместителем директора по финансовым вопросам унитарного предприятия «Светоприбор» общественного объединения Белорусского товарищества инвалидов по зрению Ермоленко Ольгой Владимировной.
4: Здравствуйте! Меня зовут Ермоленко Ольга Владимировна. Я являюсь заместителем директора по финансовым вопросам унитарного предприятия «Светоприбор» общественного объединения инвалидов по зрению.
5: Могли бы вы вначале вкратце рассказать о предприятии, об его истории и о том, какую продукцию выпускает сегодня предприятие?
4: Наше предприятие создано в 1928 году. Без малого столетний юбилей через пару лет мы будем отмечать. Поэтому история предприятия обширная, огромная, и за вот эту без малого вековую историю мы прошли много этапов развития. На сегодняшний день наше предприятие насчитывает порядка 1250 человек, списочная численность. Из них 630 человек – инвалиды по зрению. Это 51 практически процент. Это вот по статистике на 1 мая сего года. Предприятие, кроме основной площадки в городе Минске, имеет еще 5 филиалов по нашей республике в разных областях. Это в Червине, Борисове, Барановичах, участок цеха надомного труда, в Бобруйске и в Молодечном. Основной продукцией, которая производит наше предприятие, является электроустановочные изделия. Розетки, выключатели, удлинители, монтажные коробки. То есть продукция, которая необходима каждому потребителю в доме для ремонта квартиры. При строительстве применяется наша продукция жилых массивов. Кроме этого, мы производим линейку светодиодных светильников как для внутри помещения, так и для уличного освещения. В последнее время мы очень широко развили это направление и тесно работаем с нашим Мингорсветом. Улицы города Минска освещены многие нашими светильниками. С каждым годом, начиная с 19-го, мы все больше и больше участвуем в проектных решениях, и наши светильники применяются при обновлении наших проспектов и просто улиц города. В прошлом году мы на базе нашего предприятия вместе с Мингорсветом проходила акция у нас «Одно дело делаем». Это республиканская также акция, мы участвовали в ней, и благодаря этому тоже вот такая вот реклама о нас тоже имела место быть. Кроме этого, мы выпускаем еще на Молодечинском филиале кабель-каналы. Это тоже продукция смежная для строительства, которая применяется при проведении проводки и так далее. Ну, то есть укладываются кабель-каналы различных размеров и цветовой гаммы. Мы ее тоже расширяем на сегодняшний день. Это практически до 11 там цветов и оттенков, и 8 размеров, скажем.
5: Ольга Владимировна, несмотря на всю технологизацию современных производств, основу любого производственного учреждения составляют люди. Расскажите, пожалуйста, о кадровой политике предприятия. Насколько сегодня охотно молодые незрячие люди идут на работу, на предприятия? Чем вы завлекаете молодых людей для того, чтобы складывались, может быть, даже целые династии незрячих, которые трудятся на предприятии?
4: Безусловно, основной задачей, как мы говорим, уставной задачей нашего предприятия является трудовая и социальная реабилитация людей с ограниченными возможностями. Основной даже вот такой упор мы делаем на эту реабилитацию. У нас для того,

0: чтобы привлечь инвалида по зрению, чтобы ему было здесь комфортно работать. Мы развиваем и спортивные направления, всякие различные кружки имеют место быть, комната здоровья, тренажерный мини-зал у нас есть. Кроме этого, у нас имеется и художественная самодеятельность, творческие коллективы, народные коллективы, где люди могут себя тоже проявить, научиться многому. Есть студия «Скарб». Это театральная студия. В прошлом году создана была на нашем предприятии, где также инвалиды по зрению проявляют себя. Интересно она тем, что классические произведения и зарубежных авторов ставят вот на профессиональном таком уровне, на сцене и демонстрируют не только на нашем предприятии. Приглашают нас в разные коллективы и в Минске, и за его пределами наши гастролируют, скажем так, коллективы. Кроме того, творческие наши коллективы участвуют в разных смотрах, конкурсах участвуют и много всяких наград, становятся лауреатами. Жизнь очень интересная и замечательная. Кроме того, что вот труд также приспособлен для того, чтобы люди с инвалидностью могли еще и трудиться и зарабатывать деньги, и тем самым вот поднимать свой такой материальный достаток. Кроме этого, у нас есть зона отдыха. На озере Маковза, так мы ее называем, там у нас также только для наших работников в летний период мы предоставляем возможность отдохнуть. Путевки за небольшую стоимость, порядка 10% людей с инвалидностью оплачивают. Мы своими силами эту зону отдыха содержим, в том числе и питание обеспечиваем там. У нас есть свой цех питания. Питание людей здесь также... Проблем никаких нету, приходят на работу, есть возможность и в столовой общедоступно пообедать, либо в кафе, которое у нас менее, ну, на 40 где-то посадочных мест, и там тоже можно пообедать. Есть кулинария, там также можно перекусить, если вот кто-то не хочет большой комплексный обед, можно просто взять перекусить. Кроме того, в цехах во всех подразделениях у нас имеются комнаты приема пищи, где люди могут, ну, собойки свои и погреть, чайники и так далее. Охрана труда это все обеспечивает.
1: Отдел реабилитации сохранили?
0: Безусловно. Отдел реабилитации работает. У нас Регина Антоновна Кривошей сторожил в этом вопросе. Она встречает инвалидов по зрению прямо с порога. Берет их за руку в прямом и переносном смысле этого слова и учит жить в социуме, общаться, помогает им пробить дорогу в жизнь. У нас есть музей. Своему 95-летию мы задались идеей такой создать музей. Он небольшой, но очень компактный. И там отражена вся история нашего предприятия. От начала 28-го года, когда мы начинали это с артели, там делали маленькие лапти, валяли валенки, шили там одеяло и так далее. И показываем историю нашего развития, чего мы достигли за этого без малого столетнюю историю и что мы там имеем. Я хотела отметить, что, говоря уже про производство, немножко остановлю, что продукция нашего предприятия пользуется спросом не только в Республике Беларусь, но и за ее пределами. Практически половина уходит на экспорт. Это в основном Российская Федерация и на сегодняшний день Казахстан. Также мы изучаем и иные рынки. Ну, ранее у нас был немножко пошире регионы. Была Украина, была Молдова, Прибалтика. Ну, в свете последних событий, безусловно, эти рынки немножко ушли в прошлое, скажем так. И нам пришлось расширять рынки продаж за счет вот имеющихся регионов, в том числе и Российская Федерация. Мы все больше и больше пытаемся изучить рынок России. У нас имеется, ну, большая дилеровская сеть. Более уже 20 лет она создана и функционирует до сих пор. И это нам помогает реализовывать нашу продукцию. Мы регулярно, ежегодно собираем встречи дилеров, приглашаем наших потенциальных покупателей, скажем так. Кроме того, вот буквально на следующей неделе к нам приезжают дилеры из регионов России и Казахстана. И на протяжении нескольких дней мы будем их знакомить с нашим предприятием более ближе. Кроме того, что дилеры приезжают, приезжают их представители, конечные продавцы, которые в самом деле продают нашу продукцию. Тем самым мы пытаемся достучаться до конечного потребителя, услышать их мнение о нашем продукте, может даже где-то какие-то замечания услышать, прислушаться, чтобы это все потом реализовать. И нам это дало, ну, возможность работать более плодотворно, скажем так.
2: Ольга Владимировна, из вашего такого интересного рассказа можно сделать вывод о том, что предприятие ведет обширную реабилитационную работу с инвалидами по зрению. Но с другой стороны, предприятие является и коммерческим учреждением, задача которого, конечно, получение прибыли. Как удается находить ту золотую середину, чтобы и не ущемлять интересы незрячих людей, но и при этом предприятие было успешным?
0: Золотую середину, ну да, это не так просто, но мы понимаем, что любое социальное развитие без финансирования невозможно. Поэтому ставится задача получения прибыли, которая бы позволила нам вот так развиваться в социальном направлении. Для того, чтобы ее получать, естественно, предприятие должно само тоже развиваться в части промышленного потенциала. Мы очень много внимания уделяем развитию нашего производства, его усовершенствованию, обновлению, автоматизации, насколько это возможно. Безусловно, специфика предприятия такова, что люди с инвалидностью по зрению, они делают продукцию своими руками, и это требует определенных и технологических подходов. Разрабатывая тот или иной продукт, наши специалисты, в первую очередь работники технических служб, технического отдела, учитывают эти нюансы. То есть продукция должна быть собрана качественно, достойно быть представлена на рынке, конкурентоспособной, но в то же время учитывать возможности людей с ограниченными особенностями. И это очень важно. Для этого мы посещаем выставки. Наши специалисты участвуют в различных семинарах, и в онлайн, и офлайн. Любые способы развития нам доступны, и мы это применяем, привлекаем людей изучать новые технологии и стараться все новое внедрять у себя для того, чтобы и модернизировать производство, и в то же время облегчить и труд, в том числе и людям с ограниченными возможностями. Мы вот задались целью и в прошлом году открыли у себя лабораторию по тестированию вот светодиодной нашей продукции. Это тоже дает нам определенные плюсы. Нам не нужно дополнительно где-то тратить деньги, а самим оперативно. И это, ну, как бы ускоряет процесс реализации нашего продукта. Я не сказала о том, что при трудоустройстве, когда мы привлекаем иногородних людей с ограниченными возможностями, у нас есть общежитие, которое было построено после посещения нашего предприятия в 2009 году нашим президентом Александром Григорьевичем. Был поставлен вопрос о том, что в Минске, ну, не хватает людей с инвалидностью для того, чтобы обеспечить наши потребности, а в регионах у них, ну, нету таких предприятий, поэтому упиралось все в жилье. Было дано задание, и в течение буквально года вот пятиэтажное здание через дорогу от нашего предприятия было построено. И теперь, когда иногородние молодые люди к нам приходят, или мы их ищем, привлекаем, приглашаем, одним из основных таких критериев и аспектов трудоустройства является предоставление им жилья, вот, общежитие. Оно вроде как не семейного типа, но, как показала практика, и семьи создаются. Поэтому приглашают потом, вот они приезжают с регионов, здесь обустраиваются, им здесь нравится. Они рассказывают об этом своим там друзьям в своих там населенных пунктах и привлекают, приглашают своих друзей. Они таким образом приезжают к нам и при возможности, если, ну, позволяют все критерии оценки, при трудоустройстве мы также приглашаем. Вот таким образом привлекаем молодежь к нам.
2: Ольга Владимировна, Владимировна, одной из важных задач учебно-производственного предприятия во Всероссийском обществе слепых является кооперация производственная между предприятиями, даже находящимися в разных регионах России. Существует ли подобная кооперация внутри Белорусского товарищества инвалидов по зрению? Принимает ли ваше предприятие участие в подобной кооперации?
0: Безусловно, у нас также имеет место быть кооперация. У нас, более того, я хочу сказать, это имеет вид какого-то конкурса даже. У нас, значит, по результатам работы в течение года подводятся итоги работы. Но прежде чем их подвести, есть у нас такая лауреат премии ОБЕЛТИС. Есть положение по лауреатам премии ОБЕЛТИС, и там имеют место различные номинации. В том числе номинация называется «Внутрисистемное сотрудничество». И в рамках этой номинации мы заявляемся о том, что вот мы планируем в течение такого-то года с предприятиями нашей системы в рамках кооперации те или иные вопросы решать в договорных отношениях. Мы либо производим продукцию, которая потом применяется на нашем предприятии тоже инвалидами по зрению или так. Взаимная, то есть кооперация имеет место взаимности. И нам показывают услуги, и мы. И потом вот мы по результатам работы 2025 года получили премию в этой номинации. То есть мы в кооперации работаем очень тесно. Ну и не только. Вот в рамках даже разовые какие-то у нас с многими предприятиями заключены годовые договора, и мы работаем с ними тесно и постоянно.
2: Ольга Владимировна, всем нам известно, что сегодня технологии шагают вперед, многие процессы уже решает искусственный интеллект. Не приведет ли такое технологическое развитие к тому, что, допустим, на вашем предприятии труд незрячих людей больше не станет нужен?
0: Сегодня мы, понятно, знаем об этом, о том, что искусственный интеллект стучится к нам в двери, и уже как бы и открываются эти двери. И, знаете, мы стараемся, скажем так, изучая этот продукт, применять его на сегодняшний день так, чтобы это все-таки нам позволяло не лишить, скажем так, людей с инвалидностью работы. Учесть это также. Любые минусы надо превращать в плюсы. Поэтому я надеюсь, что люди, которые занимаются разработкой продукта, применят это в плюс. И это нам позволит еще и больше развить вот эти технологии. И при работе инвалидов за своим рабочим местом мы, возможно, этот искусственный интеллект применим так, что он даст более положительные результаты и повысит производительность труда. Я думаю, так.
2: Вы сегодня рассказали нам о комплексной реабилитации инвалидов по зрению на предприятии, о деятельности предприятия. Это все замечательно. Но, конечно, остаются те инвалиды по зрению, как в России, так и в Беларуси, которые ограничиваются собственным домом и не выходят из дома в силу разных причин. Что бы вы сегодня сказали таким нашим радиослушателям, кто боится переступить порог дома, и какие доводы, может быть, сказали в пользу активного трудоспособного образа жизни?
0: Я единственное могу пожелать любому, и инвалидам по зрению в том числе, не надо никогда зацикливаться вот в каких-то комплексах своих. В любом деле нужно находить положительные моменты и реабилитироваться. У нас также есть такие инвалиды, которые не в состоянии прийти на предприятие. У нас работает цех надомного труда, и мы на дому предоставляем людям возможность работать. И вовлекаем и их же, и в общественную, и в культурную деятельность, и так далее, и тому подобное. Поэтому ни в коем случае нельзя ставить крест на вот таких каких-то недугах, от которых, к сожалению, никто из нас сегодня не застрахован. Поэтому нужно стучаться в двери, нужно... Сегодня позволяют и средства массовой информации, интернет, прочитать, где можно найти себя, предлагать свои возможности. Вот. Я думаю, только таким образом, по-другому никак. Ну и в Российской Федерации, я думаю, есть предприятия, которые... также могут использовать труд инвалидов вполне производительно и от этого еще и получать какие-то бонусы, льготы. Хочу сказать, что государство поддерживает нас в части вот этой миссии, социальной нашей такой миссии. Мы имеем определенные льготы и по налогообложению, которые тоже нам, безусловно, помогают вот и в финансовом плане. Также через центр занятости мы также тесно с ними работаем. Мы ищем людей, и они нам частично компенсируют затраты по трудоустройству людей с инвалидностью. Государство нам в этом, безусловно, помогает. Создание рабочих, новых рабочих мест, да, с помощью государства. Поэтому, ну, мы комплексно работаем над этим вопросом со всех сторон.
2: Что бы вы еще хотели пожелать и сказать нашим радиослушателям?
0: Сегодня, кстати, День семьи. Я думаю, у вас тоже он отмечается. Я хочу пожелать, чтобы каждый нашел свое вот счастье в семье, в доме. Работа – это тоже определенный дом. Я пожелать хочу всем счастья, здоровья, радости, успехов во всех начинаниях, чтобы у всех все получалось. Все были счастливы и жили в полной гармонии.
3: Напоминаю, что вы прослушали интервью с Ермоленко Ольгой Владимировной, заместителем директора по финансовым вопросам унитарного предприятия «Светоприбор» Общественного объединения Белорусского товарищества инвалидов по зрению. Оставайтесь в эфире.
4: Система «Говорящий город». Система «Говорящий город» — это возможность самостоятельного передвижения. Благодаря расширенному набору функционала ряды пользователей регулярно пополняются, и в настоящий момент их можно объединить в 5 категорий. Инвалиды по зрению, инвалиды-колясочники, люди с нарушением опорно-двигательного аппарата, люди почтенного возраста, туристы и представители других маломобильных групп населения. Система построена на интерактивном взаимодействии по радиоканалам, не слышно для окружающих, носимых пользователями устройств, смартфонов с бесплатным приложением или специализированных кнопочных устройств и радиоинформаторов, которые устанавливаются на транспорте и любых объектах городской и транспортной инфраструктуры, снаружи и внутри. К ним подключаются звуковые маяки. Попадая в зону действия радиоинформаторов около 20 метров, пользователь получает и прослушивает на своем устройстве информацию о различных объектах, учреждениях, остановках, транспорте, подземных переходах и так далее. И при необходимости активирует звуковой маяк для определения направления движения. Разберем принцип работы системы на разных типах объектов и транспорте. Начнем с остановки. При подходе к остановке, оборудованной говорящим городом, пользователь получает сообщение с наименованием остановки, перечнем транспорта, который на ней останавливается, а также с ожидаемым временем его прибытия. Если пользователь принял решение воспользоваться этой остановкой, то он может активировать звуковой маяк для того, чтобы сориентироваться и подойти к ней. Далее, переключившись в специальный режим «Транспорт», пользователь на своем устройстве будет прослушивать информацию о подъезжающем транспорте, его типе, номере маршрута, направлении движения, положении дверей, наличии низкого пола и аппарелей. Выбрав нужный транспорт, пользователь может заранее проинформировать водителя о своей посадке, активировать звуковой сигнал над открытыми дверьми транспорта для определения точного направления движения. На смартфоне имеется возможность фильтрации только нужного транспорта. При подходе к любому объекту, оснащенному говорящим городом, пользователь прослушивает сообщение с наименованием объекта, описанием препятствий перед входом.
5: Вход в театр музыкальной комедии, Итальянская улица, 13. Дверь открывается на себя, ручка на всю ширину двери, вторая дверь аналогично, через 2 метра, далее небольшой холл, окно кассы через 5 метров слева.
4: Для определения направления движения пользователь активирует соответствующий звуковой маяк. Также он может дистанционно вызвать персонал для оказания помощи. Это альтернатива кнопке вызова, которую незрячий никогда не найдет, а колясочник довольно часто не может до нее добраться. Для этого на рабочем месте сотрудника, ответственного за прием маломобильных групп населения, устанавливается дополнительный звуковой маяк. На регулируемом пешеходном переходе оборудование через динамик воспроизводит речевые сообщения с названием улицы, которую можно переходить, и звуковые сигналы перехода и ориентации. Громкость регулируется по дням недели и по времени суток, вплоть до полного отключения с позднего вечера до раннего утра. Но пользователь в это время может включить звук на 2 цикла работы светофора со специализированного устройства. Если светофор включается кнопкой, ее можно включить удаленно. это единое техническое решение для транспорта и различных стационарных объектов, исключающее необоснованную шумовую нагрузку на окружающую среду, так как весь обмен информацией происходит по радиоканалам. Инфраструктурное оборудование не требует проведения профилактических мероприятий в течение срока службы. Для взаимодействия с инфраструктурным оборудованием пользователю доступ в интернет не требуется. Спасибо за внимание.
6: Радио ВОС. Для тех, кто умеет слушать.
7: Пора в путь, дорогу, дорогу дальнюю, дальнюю, дальнюю идем.
8: Как ты думаешь, где самое лучшее место на Земле?
9: Я думаю, это то место, где ты еще не бывал.
8: Туристоскоп.
9: Программа из цикла, посвященного социальному туризму.
7: Вечером, когда пилотам прямо скажем, делать нечего, мы приземлимся за столом, поговорим о том, о сём, и нашу песенку любим.
10: Здравствуйте, дорогие друзья! Обычно мы с вами путешествуем все-таки по местам, в большей степени там, где мы сами не были, и нам это тоже интересно, мы узнаем новое, и потом совершаем туда путешествие. Но сегодня я расскажу о том путешествии, которое мы совершили с Геннадием сами. Маршрут не новый, известный, популярный очень, это Санкт-Петербург. В конце апреля мы там побывали с несколькими целями. Это были и гастроли нашего театра КСРК ВОС «Опера Белиссимо», оперетту «Летучую мышь» мы представляли в Доме культуры в Питере. Ну и, конечно же, мы с Геннадием, как специалисты отдела доступного туризма КСРК ВОС, не могли не организовать экскурсию. И организовали мы ее с помощью наших знакомых, партнеров, которые были героями одной из наших передач, из наших туристоскопов. Это туристическое агентство «Liberty». И вот сейчас мы с ними познакомились уже в действии. Это знакомство было замечательное, прекрасное, скажу сразу. Мы выбирали, куда же нам поехать. Выбрали маршрут, город, который сейчас называется Пушкин. Там находится Царскосельский лицей знаменитый. Изначально, конечно, этот городок дачный носил название «Царское село». В советское время, правда, его на какое-то время переименовали в детское село. Царское, понятно, почему? Потому что это была загородная резиденция императоров. Погода, конечно, нам досталась не очень хорошая. Зима вернулась в апреле к нам. Не дала она нам поисследовать парк в должной степени, использовать те возможности, которые у нас были в лице нашего экскурсовода от Liberty, Анны. Но, тем не менее, немножечко мы там прошли, об этом речь немножко позже. А сейчас в первую очередь хотелось бы рассказать о дворце, который находится в Царском селе. Жалели мы, конечно, что не успели и не смогли пройтись по местам встречи Ахматовой с Гумилевым, местам встреч с другими поэтами Серебряного века. Ну, мы надеемся, что это все впереди у нас. А сейчас о дворце, о его программе для людей с нарушением зрения. Программа замечательная, программа не просто адаптированная, она имеет некоторые новшества, которые нам интересны уже даже как специалистам по доступному туризму. Итак, начинаем путешествие по дворцу, который назван Екатерининским. И до сих пор он носит это название, хотя на самом деле его по праву можно было бы назвать Елизаветинским. Подарены эти земли были Петром I, его жене, будущей императрице Екатерине I. Но она не очень любила это место. Там, конечно, был построен каменный дворец небольшой, но, тем не менее, не очень она туда стремилась. А вот их дочь, цесаревна Елизавета и будущая императрица Елизавета Петровна, проводила там лето и любила это место, потому что, став взрослой, став императрицей, она сделала это место главным огромной своей летней загородной резиденции. Перестроила дворец, он принял грандиозный размах, строил его Франческо Бартоломео Растрелли. Протяженность дворца 306 метров. А мы начинаем путешествие с парадной лестницы. Парадная лестница занимает всю ширину дворца 17 метров. А вот ширина самой лестницы около 13 метров. Соответственно, два крыла справа и слева от нее. На лестницу и во дворец можно попасть с двух сторон. И с запада, и с востока ведут во дворец три высоких окна-двери. Лестница из белого карарского мрамора. На перилах рельефный узор, и мы поднимаемся с нижней на среднюю площадку. Лестница, как я уже сказала, бело-мраморная, но вот здесь на площадке у нас уже есть несколько ярких акцентов. Это красная ковровая дорожка и красные шторы на окнах. А вот стены также покрыты рельефом в виде причудливых завитков. На площадке, широкой, конечно же, площадке, находятся беломраморные высокие вазы. Ну, на высоких постаментах. В них цветы, но, правда, искусственные. Три окна. Здесь же находятся часы с барометром, а также разнообразные вазы на полочках.
11: С двух сторон от часов карсельские лампы. Их заправляли маслом, они хорошо освещали в лепной декор. Справа и слева от нас монтированы часы и барометр. Сейчас они электрифицированы, а когда-то они очень хорошо освещали в 19 веке парадную лестницу. Не работают, их демонтировали в годы немецкой нацистской оккупации, пока они ждут своего ремонта. Кроме часов, кроме лепного декора, на стенах полочки, лепной декор, лампы и вазы. На стенах, на полочках стоят китайские и японские вазы. Это еще один цветовой акцент, ведь вазы расписаны полихромной живописью. Красные, синие цвета ваз эффектно выделяются на белом фоне стен парадной лестницы.
10: А мы с вами поднимаемся на второй этаж. Два крыла у дворца, правое и левое. И вот когда мы поднимаемся на второй этаж, здесь тоже идет разделение на жилые и парадные комнаты, в которые ведут разные двери. Мы, конечно же, с вами попутешествуем по парадным залам. Но сначала познакомимся с Амуром. Амур стоит у нас у среднего окна на высоком постаменте. Он находится в раковине и символизирует восход солнца. Амур лежит на собственных крыльях. У него игриво закинута одна ножка на другую, руки под головой. Беломраморный у нас оригинал, а мы познакомились с фарфоровой его копией, которая в три раза меньше оригинала. Потолки во дворце расписаны итальянскими мастерами, и в большей степени это мифологические сюжеты. На площадке лестницы это огромная картина, где Парис выбирает прекраснейшую из трех богинь. Мы с вами отправляемся в первый парадный зал. Длина его 50 метров. Ширина 17, то есть получается на всю ширину дворца. По обеим его длинным сторонам расположены по 13 высоких окон дверей. За это зал называли светлой галереей. Площадь его 860 квадратных метров. Можно было принять одновременно 500 гостей. Конечно же, здесь проходили балы, парадные приемы, принимали иностранных послов. Дворец отапливался печами. В зал выходят, конечно, стены печей, украшенные изразцами. В основном на них изображались пейзажи. Но есть в дворце исключения, где изразцы расписаны мифологическими сценами. Изразец устроен очень интересно. Это не просто плитка, которая вплотную прилегает к стене. С внутренней стороны изразца имеется пустое пространство, и на таком длинном металлическом штыре он прикрепляется к стене, то есть между изразцом и стеной есть пространство, которое, конечно, помогает удерживать тепло. Площадь очень большая, отапливать трудно. Такое приспособление помогало удерживать тепло.
12: То, что гладкое, это двери, окна. Они завершаются полуциркульным завершением, арками такими. То, что на стенах гладкое, это зеркала. А вот то, что шершавое, это деревянный золоченый декор. Из липы. Липа – самая мягкая порода дерева. Выполняли резной декор в виде, опять же, гирлянд цветков, в виде причудливых завитков. В верхней части зала – женские фигуры. Это нимфы и амуры. В руках у них книги, палитры, атрибуты изящных искусств. Зеркала обрамляют бра, в которых вставлены свечи. Бра в виде побегов растений. На стенах деревянный золоченый декор, на стенах бра. Резьбу выполняли из липы.
10: На полу паркет из цветных пород дерева с геометрическим рисунком в виде звезд и цветов. А вот на потолке огромный плафон с росписью. Это огромная картина. Триумф России. В центре дама. У дамы щит голубого цвета. Это аллегория России. Она имеет портретное сходство с императрицей Елизаветой. А над ней слава держит корону. Вокруг аллегории наук и искусств. За окнами можно видеть парадный двор с флигелями. С одной стороны у нас находится именно парк, а с другой стороны парадный двор. А далее мы проходим по трем гостиным, где размещались в свое время гости. Но сейчас здесь размещается выставка золотного шитья каргопольских мастериц. Каргополь находится в Архангельской области. На макете, предназначенном для людей с нарушением зрения, запечатлены этапы создания рисунка с помощью золотного шитья. Это изображение, которое наиболее часто встречается на изделиях цветок.
12: А перед нами на манекенах парадные платья, расшитые золотыми нитями. Парадное платье сестры Николая II великой княгини Ксении Александровны. Юбка с длинным шлейфом, узкий верх, лиф расшиты золотыми нитями. Золотыми нитями расшиты и три белых хлопчатобумажных платка, которые представлены в витринах. Золотыми нитями были украшены цари персидского царя Дария и его воинов уже в VI веке до нашей эры. К нам в Россию золотое шитье приходит из Византии вместе с принятием христианства. Золотыми нитями украшались одежды зажиточных горожанок, крестьянок и, конечно, мундиры, платья придворных. Сначала ниточка была очень тонкая, золотая. Из грамма золота можно было вытянуть 2 версты. Это более 2 километров нити толщиной от 1 до 3 микрон. Постепенно ниточка становится металлической, золоченой. Шитье стали называть золотным. Золотным шитьем, золотными нитями украшались и мундиры придворных. Здесь, в этом зале, на манекенах 2 мундира камергера. Камергер – это слуга, самый близкий к семье императора. Он решал все бытовые проблемы царской семьи. Камергер носил символический ключ, символ его власти. Здесь, на витринах мундиры, передняя часть полностью расшита золотыми нитями. Конечно, такое золотое шитье утяжеляло одежду мундиры. Мундир, платье могли весить до 10 килограмм. И в таких нарядах, в таких мундирах дамы выдерживали приемы многочасовые, проходившие во дворце.
10: Мы познакомились не только с этим макетом, но познакомились и с ниточками, с помощью которых золотное шитье мастерицы выполняют. В зале представлены вышитые парадные платья дам и мундиры придворных и офицеров.
12: Здесь, в этом зале, представлен кафтан красного бархата, который заказал Николай II. Балу-маскараду. Кафтан времен царя Алексея Михайловича, расшит гербом Российской империи. На груди, на красном бархате у будущего императора Николая II блестел герб двухглавый орел. Кафтану полагалась шапка, отороченная лисьим мехом, сапоги и перчатки.
10: И платья, и головные уборы женские передавались из поколения в поколение. Чистились они, представьте себе, керосином. Потом это все выветривалось, тщательно хранилось и передавалось.
11: Перед нами три расшитых золотными нитями платка и головные уборы. Голова женщины должна была быть полностью покрыта по традиции. Волосы имели важную жизненную силу, должны были быть убраны под головной убор. Женщины носили кокошник, который полностью покрывал голову. Уши закрывали по уши, которые спускались на уши женщины. Передняя часть кокошника была расшита сеточкой из бисера и жемчуга. Кокошник был расшит жемчугом, который добывали в северных реках. Головной убор, платок, расшитый золотными нитями, жемчугом был очень дорог. 100 рублей стоил, а на 100 рублей крестьянская семья могла купить лошадь или корову. Женщины заказывали такие головные уборы, передавали от поколения следующему поколению. На головных уборах были вышиты имена, инициалы хозяйки головного убора. На платке, на кокошнике, спереди на кокошнике была вышита розетка из жемчуга. Она напоминала солнце. Полностью головной убор был покрыт жемчугом. Вышивка жемчуга была выполнена также мастерицами, которые занимались и золотным шитьем. Были и мягкие головные уборы, которые шили из красной ткани, из кумача. Такой головной убор назывался сорока. Если развернуть этот головной убор, он напоминал птицу-сороку. Крылышки сороки – это ленты, которые скреплялись сзади у женщины, напоминали крылья сороки. А сам кокошник от славянского курица, что значит кокоть. Передняя часть у кокошника была приподнята, напоминала гребень курицы. На уши закрывали по уши у женщины.
10: Архитектор Франческо Бартоломео Растрелли устроил внутреннее пространство дворца, разделенное на жилые и парадные покои. Причем они идут параллельно друг к другу. Они просто разделены стеной, и из каждого парадного покоя можно попасть в жилую комнату. Первый парадный зал, он на всю ширину дворца, а следующие парадные комнаты, они в два раза уже, потому что еще нужно было оставить место на жилые покои. Ну, а мы продолжаем путешествовать по парадным комнатам. Первая парадная столовая. Здесь чествовали награжденных офицеров. И даже сервизы выполнялись символики тех орденов, которыми награждались офицеры. Например, есть сервиз с георгиевской символикой, то есть оранжевые и черные полосы. Здесь очень интересный стол в форме венделя Елизаветы, то есть буквы Е. Вообще в то время были очень модные всякие фигурные столы. Но вот, тем не менее, в следующей парадной белой столовой стол обыкновенный, овальный, накрытый длинной белой скатертью, сервированный полностью. Среди этой сервировки много фруктов и цветов. Но встречались обманки. Не настоящие, а сделаны из фарфора, но очень искусно. Трудно было сразу распознать, что это не настоящий фрукт. И вот кому они доставались, кто брал их и пытался съесть, тот должен был рассказать забавную историю, анекдот. Таким образом создавалась непринужденная веселая обстановка за столом. Вдоль окон стоят вазы-ароматницы на золоченых гнутых ножках. Они выполнены в виде соцветий бульдонежа. Каждый цветок, причем, вылеплен вручную. Следующие залы уже предназначены для размещения гостей после обеда. Парадная, гостиная, малиновая, столбовая. Малиновая, потому что на стенах имелись выступы, где под стекло была положена малиновая фольга. Следующая гостиная уже зеленая, столбовая, с соответствующим цветом на стенах. В малиновой столбовой мы встречаем изящный столик с шахматной доской и изящными шахматными фигурами. Там, очевидно, можно было сыграть в эту игру. А вот в зеленой столбовой стоит клавесин. Императрица Елизавета любила музыку.
11: Мебель во дворце, стулья, кресла, на изогнутых ножках, массивный, резные, золоченые, обиты белым шелком. Белый шелк и на стенах дворцовых залов. Мебель 18 века была вывезена в эвакуацию в первую очередь. Шелк современной работы. Московская фабрика «Красная роза» поставляла шелк после Великой Отечественной войны. Шелк был заказан вот уже в наше время в Италии. Фирма «Рубелли» выполнила шелк. Она выполняет ткани с 1857 года.
10: Далее нас встречает портретный зал. Здесь у нас два портрета Екатерины I и Елизаветы.
11: А в этом зале на стенах парадные портреты. Приходит в зал портрет первой хозяйки этих мест, супруги Петра I, Екатерины I. Она изображена в полный рост, в платье, сшитом из красного бархата, с лентой орденской Андрея Первозванного, голубой орденской лентой. При Екатерине I был небольшой дворец, разбит фруктовый сад. При выходе из зала парадный портрет дочери Петра I, императрицы Елизаветы Петровны. Парадный портрет императрицы также в полный рост, с регалиями императорской власти, со скипетром и державой. Для императрицы Елизаветы Петровны этот дворец Большой Царскосельский был построен к лету 1756 года, а Екатерининским назван в начале 20 века. Ведь в ходе строительства этого дворца объем дворца Екатерины I вошел в центральный часть дворца. Отделка залов дворца удивляла гостей.
10: Следующий зал тоже весьма примечательный. Это янтарная комната. Янтарный зал.
11: За нами на стенах янтаря нет. А вот стены перед нами, три стены, украшают янтарь. Куски янтаря разной формы и цвета полностью покрывают стены зала. На стенах 8 мозаичных янтарных панно. Между янтарных панно, а они от пола до потолка, были размещены зеркальные сдвоенные пилястры. Зал украшен дополнительно деревянной золоченой резьбой. Янтарь не обработанный. Вот так он выглядит. Если его бы укрепили на стенах зала, не обработанный янтарь. Он был бы вот такой шершавый.
13: Ну, он какого цвета? Он же немножко разный бывает.
11: Когда не обработанный, он имеет корочку такого.
13: Коричневого, темно-коричневого цвета.
11: Это корочка – результат окисления кусков янтаря. На стенах янтарь обработанный. И вот если срезать корочку янтаря, открывается очень красивый цвет. От светло-желтого, почти белого, до насыщенного медового коричневого цвета. Кусочки янтаря даже почти не отличить, да, вот стыки. Если вот внимательно посмотреть, то стыки чувствуются, да, между пластинами янтаря. Пластины янтаря толщиной 0,5 сантиметра с помощью специальной мастики прикрепили на деревянную основу. Так был выполнен мозаичный набор. Но стены не гладкие. На стенах есть завитки, есть овалы из орнамента. В верхней части гирлянды из цветов и фруктов. Они тоже выпуклые. На янтарных панно есть еще рамы. И в рамах мозаики из цветных камней.
10: Последняя из парадных залов, где мы побывали, это картинная галерея. Этот зал такой же по ширине, как и парадный первый зал, но в несколько раз короче. Картины в зале находятся в шпалерной развеске. Возвращаемся на парадную лестницу через анфиладу жилых покоев. Сейчас здесь проходят различные периодические выставки. Дизайн такой, пол черный, а стены синие. Мы с вами совершили путешествие по одному крылу Екатерининского дворца. Экскурсия по дворцу адаптирована для людей с нарушением зрения. Заключается это, конечно, и в умении экскурсовода описывать все, то есть вовремя давать нужные тифлокомментарии, и в всех моделях, как, например, даже для периодической выставки залотного шитья эти модели подготовлены. Но есть и новшество. Когда мы только встретились у парадной лестницы дворца, и наше путешествие начиналось, каждому экскурсанту была вручена тактильная книжка. Книжечка небольшого размера. По мере путешествия по дворцу мы переворачивали странички этой книжечки, и на каждой страничке был либо план общего вида дворца снаружи, либо какие-то конкретные вещи, например, тот же стол в виде вензеля или еще стол в виде, фигурный стол в виде лиры. Такие вещи были модны. Изображение вас на стенах. Так вот мы пропутешествовали по дворцу с этой книжечкой с первой до последней странички. И она, конечно, дала нам представление о многих вещах и, собственно, плане здания тоже. Очень важно, что эта книжечка была у каждого экскурсанта. А в парке мы, конечно, повторюсь, прошлись немного по парку, потому что снег и ветер нам не дали сделать больше. Но, тем не менее, в парке можно посмотреть, осмотреть тактильно скульптуры. Наш экскурсовод готова была все прокомментировать подробнейшим образом. Один из арт-объектов, недавно созданных, мы осмотрели. Это объект, созданный по мотивам ахматовских строк, посвященных Александру Пушкину. Здесь лежала его треуголка и растрепанный томик «Парни». И действительно, здесь головной упор, треуголка, томик «Парни», хотя вряд ли это соответствовало истине, потому что «Парни» считался довольно откровенным чувственным поэтом, и лицеистам вряд ли разрешалось его читать открыто. И бросать в парке этот томик было как минимум не осмотрительно. Но тем не менее, это стихи

0: это образ, этот образ запечатлен в арт-объекте. На скамейке лежит головной убор, томик и недоеденное яблоко. Видимо, это был полдник Александра Сергеевича в его лицейские годы. В парке много скульптур. Еще нам удалось посмотреть нимф. Две нимфы, кокетливые, присели в разных позах на спины дельфинам. Это было все, что позволила нам погода. Мы надеемся на новые встречи с Царским селом, и тогда расскажем вам больше. И, конечно же, мы благодарим туристическое агентство «Либерти», одной из специализаций которого является туризм для людей с различными особенностями. Здоровья, в том числе и для людей с нарушением зрения. Они нам предоставили любезно и автобус, и экскурсовода, и внимательнейшего водителя. Всего доброго, до новых путешествий и до новых встреч на волнах Радио ВОС в программе «Туристоскоп».
1: Пора в путь, дорогу, дорогу дальнюю, дальнюю, дальнюю идем.
2: Как ты думаешь, где самое лучшее место на Земле?
3: Я думаю, это то место, где ты еще не бывал.
2: «Туристоскоп».
3: Программа из цикла, посвященного социальному туризму.
1: Вечером, когда пилотам прямо скажем, делать нечего, мы при